0: этом Минфин разрешил на время часть операций с судом. Сам Мус резко осудил санкции. Второй пилот Fly Dubai хотел захватить самолет и направить его в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, чтобы устроить теракт. Об этом заявил генпрокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси. Подозреваемый признался, что готовил нападение и сказал, что действовал один. По данным следствия, он вдохновился терактами 11 сентября 2001 года в США. Радикалом он стал в 2017 году, когда учился в Австралии. Расследование продолжается. Со следующей пятницы, 16 октября, стоимость проезда по московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы будет проиндексирована. Как сообщил столичный Дептранс, по будням с 7 утра до 11 и вечером с 16 до 20.00 проезд подорожает на 6 рублей до 25 рублей за участок. В остальное время в будни, а также в выходные и праздники проезд останется бесплатным. Транзит не изменится – 950 рублей. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК в цифрах.
2: 67 лет мировой славы, 250 профессий и миллиард экземпляров. Барби была и остается самой популярной куклой. Первая детская игрушка в образе модной девушки, в противовес пупсам, совершила революцию в индустрии. Персонаж примерил на себя сотни ролей, а гардероб неоднократно пополнялся коллекциями от ведущих кутюрье. Это сделало Барби объектом коллекционирования и зеркалом эпохи.
1: Повтор программы. Час. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК, мы начинаем наш эфир кроссплатформенный. Нас теперь можно смотреть и по телеканалу РБК.
4: Слушать на радио и читать нас тоже можно на сайте, в приложении, как вам удобно. И одна из основных тем, которая волнует нас и вчера, и сегодня, я уверена, что и вас, потому что так или иначе пользователей могло это все затронуть, железное сердце Яндекса, к сожалению, вновь атаковано беспилотниками ВСУ. Речь на этот раз идет о дата-центре в Калуге. Часть инфраструктуры вышла из строя, но никто из сотрудников не пострадал, заявили в компании. Пользователи, естественно, вновь жалуются на сбои, в частности, ночью и утром нельзя было сделать заказы или вернуть деньги в сервисе Яндекс.Еда.
3: Некорректно также работали другие сервисы: Яндекс.Музыка, Яндекс.Такси, и временно недоступна часть функций Алисы AI. Акции Яндекса вновь просели на торгах, котировки опустились почти на 2,5%, бумаги оказались в лидерах снижения на индексе Мосбиржи, но сегодня в рынках тоже обсудим, как это в целом повлияло на индекс. Ну, напомним, что накануне была другая атака в Рязанской области. Там тоже были сбои, огромное количество сервисов пострадало. В общем, видим, что становится это какой-то новой реальностью.
4: Да, я так понимаю, что дата-центр по-прежнему не работает, и вот прогнозов Яндекса по восстановлению пока что не дает. Вчера мы задавались этим вопросом, сегодня продолжим. Как защитить ЦОДы? Последствия атаки оценивала Ольга Зуева, она у нас в студии. Оль, какие вообще варианты, если задумываться о такой серьезной и обновленной защите дата-центров?
5: Ну, часть экспертов считают, что услуги дата-центров еще больше подорожают, потому что появятся расходы на физическую защиту этих помещений и зданий, на расходы на страхование и на резервные площадки. О страховании чуть позже расскажу. Я предлагаю остановиться на вариантах, которые есть у владельцев ЦОД для защиты этих объектов. Вот ЦОД Яндекса в Калуге сегодня, который был атакован, его открыли 3 года назад. ЦОД, атакованный в четверг, был открыт еще раньше, в 2012 году. Вот, по словам экспертов, при строительстве вообще не закладывали, что придется защищать инфраструктуру от падения дронов. Традиционные стандарты безопасности дата-центров рассчитаны прежде всего на инженерные сбои. Но первое, что сегодня может сделать компания в отношении остальных своих дата-центров, это хотя бы оградить здание специальной защитной сеткой, отмечает собственник и генеральный директор компании ПСМ Андрей Медведев.
6: На примере НПЗ и других объектов присутствует активная, пассивная защита. И мы, как производители энергетического оборудования, сейчас предусматриваем при проектировании системы, например, пассивной защиты. Второй момент — это защита инженерных сетей. И, например, пожаротушение, которое есть в любом ЦОДе, оно рассчитано чуть-чуть на другие режимы пожара, которые могут произойти сейчас. И часть инженерных систем, они пересматриваются в связи с этим. Ну и третье — это как раз работа с данными и защита на уровне данных.
5: Ну и вспоминается аналогичная история в Бахрейне, когда удар иранских ракет по ЦОДам Амазон привел к уничтожению сразу 3 дата-центров. В итоге Арабские Эмираты же начали строить их под землей.

0: Оля, известно, что Яндекс договорился с другими облачными провайдерами, по факту со своими конкурентами, о быстром таком переразмещении сервисов и данных. Как это будет работать?
1: Мы уже обсуждали и вчера в эфире, что клиенты Яндекс.Клауда — это не только мы, не только физические лица, но и бизнес, который держит большие данные в ЦОДах Яндекса, проще говоря, в облаке. Именно поэтому в четверг многие приложения, не связанные напрямую с Яндексом, перестали открываться. Сейчас компании, которые помогают Яндексу и его конкуренты, выделили дополнительные команды специалистов и упростили возможность переноса инфраструктуры без лишней бюрократии. Переносят данные в другие дата-центры как раз благодаря резервированию данных, о чем мы тоже говорили. Резервные копии — это вообще главная сила компании сегодня.
0: Бэкапы те самые.
1: Да, так считает и гендиректор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин.
2: Аномальная жара в Европе тоже выводила различные дата-центры из-за того, что не справлялось с охлаждением. Дата-центр не работал даже несколько дней. Важные сервисы уже зарезервированы, потому что аварии в ЦОДах происходят. Это может быть все, что угодно. Это человеческие факторы, техногенные факторы. Владельцу данных нужно заботиться о, скажем так, о беспрерывной работе. И, соответственно, заботиться о репликациях, о резервировании.
1: Мы не перебираем. В Яндексе, в свою очередь, заявили, что команды, цитата, ночью и днем делают вообще все возможное, чтобы обеспечить работу всех сервисов.
3: Да, мы с Сашей тоже обратили внимание на эту формулировку. Оля, ты в самом начале сказала по поводу страховок. Вообще, есть какие-то полисы на такой случай на рынке?
1: Есть. При быстром ресерче нескольких вариантов я нашла страхование киберрисков, но в основном они защищают бизнес от кибератак, от утечек данных и от финансовых потерь. Однако после всего произошедшего, чтобы получить компенсацию, именно клиентам Яндекса нужно было как бы заранее побеспокоиться об этом. Скорее всего, в данной истории простой придется компенсировать самостоятельно, считает бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий.
4: Такого рода событие вряд ли покрывалось договором. Даже если оно покрывалось, на месте грамотных юристов, скорее всего, они будут уходить под форс-мажор. Единственное спасение для клиентов Яндекс.Клауда, если у них были застрахованы такого рода вещи, но киберстрахование у нас простое, является достаточно редкой услугой пока. С большей вероятностью клиенты Яндекс.Клауда останутся один на один с этой проблемой. Сегодня многие страховые компании страхуют от ударов беспилотниками, но мы должны понимать, что эта страховка, скорее всего, будет распространяться непосредственно на сам Яндекс.Клауд, а не на его клиентов.
1: Ну и Лукацкий добавил, что инциденты с атаками станут хорошим уроком для компании, к сожалению.
3: Оль, спасибо тебе большое. Ольга Зуева, наш обозреватель, была в студии. Я еще раз хочу вспомнить вчерашние слова нашего спикера, что делать людям, у которых какая-то критическая информация хранится в облаке. Лучше сейчас все-таки продублировать ее где-то и сохранить на физическом носителе. Хотя это вообще общая рекомендация.
0: Что касается первого вопроса, как защищать, ты знаешь, мне понравилась вот эта идея строить под землей, но тут надо еще с экспертами будет пообщаться, какие там подводные камни, потому что под землей это и строить сложнее, и как эксплуатировать.
3: И дороже.
0: Да, но с другой стороны, это тоже в каком-то смысле защита.
3: Мы следим за тем, как развивается ситуация, и за комментариями Яндекса.
5: Час. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК. В студии по-прежнему Анна Заброда и Александр Ляпин. И к следующей теме переходим. Разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, о котором мы уже упомянули, должен состояться скоро. Когда, пока непонятно, но должен. Об этом говорит пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
0: Я напомню, накануне появлялась информация, что якобы у Вашингтона есть какие-то новые идеи, которые они хотят предложить. Сегодня, собственно, вот в Майами будут встречаться Уиткоф Кушнер с делегацией украинской. Ну, очень надеемся, что мы скоро тоже узнаем, что же это за новые такие предложения. Но пока и приезд послов, скажем так, мира ожидается. Ну и ожидается разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. На какой стадии сейчас вообще процесс украинского урегулирования? Чего ждать от контактов США с Россией и Украиной? Обсудим с нами в студии Яна Ритунская. Ян, мы знаем, что с самого начала Трамп заявил о звонке Путину в связи с Иркутской пневмонии. Тогда еще первые сообщения были в Кремле, тогда говорили, что такой разговор не согласовывался. В итоге, что сейчас станет поводом к разговору?
6: Ну, официально о причинах такого звонка пока не сообщалось, и более того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что не объявляет заранее Кремль о том, что может встать на повестке беседы, но действительно официально первое, что мы знаем, о чем говорил Дональд Трамп, это расследование в связи с иркутской пневмонией. После этого вообще каждый раз хочется отметить, насколько ожидаемый звонок Трампа и Путина сопровождается вот этой вот

0: всей вот этим обсуждением, будет, не будет, когда сегодня, завтра или скоро. Ну, вот, видимо, в ближайшее время. Но неофициальных поводов для разговора довольно много. Естественно, скорее всего, будет затронута украинская тема. Но вместе с тем есть еще интересный аспект, связанный с северными потоками, о которых мы, в частности, и вчера тоже разговаривали, да, что, возможно, американский инвестор появляется в этом деле, о котором говорилось в том числе и раньше, но учитывая, что и зять президента американского Джаред Кушнер был в этом, в этих переговорах затронут, возможно, Дональд Трамп как-то упомянет вот такой процесс тоже. Что, кстати, вызывает, скажем, неудовольствие украинской стороны, когда Владимир Зеленский в пикировке словесной с Марком Рубио накануне обвинил, можно сказать так, американскую сторону, что нельзя одновременно вводить санкции против России, но при этом обсуждать и экономическое сотрудничество. Но экономическое сотрудничество, скорее всего, обсуждать все же будут, так считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
1: Трампу крайне необходимо сейчас получить какой-то внешнеполитический успех. Более того, ему важен успех, связанный как-то со снижением цен, в том числе на энергоносители. Поэтому будут обсуждаться те варианты, которые сейчас проговариваются, в том числе и в Киеве, относительно временного и частичного перемирия. Ясно, что российскую сторону в данный момент это не устраивает. Все эти вопросы будут затронуты, но ожидать какого-то прорыва сейчас очень сложно.
0: Ну, говоря об поставках дистоплива в сторону США, уже довольно остро стоит вопрос о топливном кризисе в Штатах, и Трамп при этом уже активно высказывается тоже в публичном поле, обвиняет в том числе украинские удары по российским НПЗ в нехватке в целом дистоплива во всем мире. Мы знаем также о том, что Трамп, ну, не знаю, местно ли слово надавил, но, по крайней мере, пообщался с европейскими странами для того, чтобы высвобождать большее количество дистоплива и нефти из стратегических запасов, чтобы покрывать мировой дефицит. Так что, очевидно, его тема энергетическая достаточно серьезно интересует. Но согласна ли на это украинская сторона, на такое сотрудничество, здесь большой вопрос.
2: И, по всей видимости, эта тема как раз будет обсуждаться на встрече американской делегации с украинской в Майами.
0: Да, как рассчитывают мои собеседники, политологи предполагают, что это чуть ли не главный вопрос. Как вообще сейчас будет устроено урегулирование украинского конфликта, когда американская сторона более теплое отношение, скажем, проявляет к российской. И все же не стоит забывать, что именно Украина инициировала ту беседу, те переговоры, можно назвать это переговорами, поскольку в делегациях участвуют все-таки довольно приближенные к первым лицам люди. Скорее всего, раз Украина инициировала этот вопрос, этот разговор, будут в первую очередь затронуты интересы украинские, но вот здесь важно, чтобы они не пересекались с американскими, отмечает политолог-международник Владимир Оленченко.
3: Инициатором выступает Украина. Ее позиция известна. Первое – это прекратить военные действия на неопределенный период времени, как они говорят, на подготовку. Попутно, значит, они требуют того, чтобы были открыты, помимо военных действий, открыто было им судоходство в Черном море. И третье, чтобы в переговорах присутствовали представители западных стран. Ну, в частности, их интересуют немцы, французы. Ну, кроме того, к американцам у них вопрос, как всегда, традиционный – это о вооружении.
0: Но также и у России есть вопросы традиционные о вооружении Украины к американской, к европейской сторонам тоже. Поэтому здесь нужно учитывать, что вряд ли тем переговорщикам, которые едут от стороны Штатов, будет легко обсуждать этот вопрос с украинской стороной, потому что есть затронуты, опять же, интересы России в частности. Но вообще политологи в разговоре со мной, ни один из них не считает, что действительно будет серьезный прогресс и от одной беседы, и от другой.
2: Тем не менее, по ощущениям, что-то происходит, да, переговорный процесс, он как-то перезапустился, во что выльется, ну, посмотрим. В частности, знаешь, это будет понятно после уже состоявшегося звонка,
4: с учетом,
2: когда бы он не случился.
4: Слов Рубио, что в стратегический тупик зашли, и Песков это подтвердил, тут уместна метафора, пока топчемся в тупике. Ну, хорошо, что хоть какое-то движение есть. Яна Ритунская с нами была в студии, спасибо, ну, а сейчас узнаем все-таки подробнее и детальнее, кто получил в этом году Нобелевскую премию мира.
5: Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. Да, Нобелевская неделя. Мы каждый день следим за тем, как объявляются лауреаты. И сегодня это Нобелевская премия мира. Нави Пилей, правозащитница, бывший верховный комиссар ООН по правам человека.

0: века получила Нобелевскую премию мира.
1: Комитет отметил ее усилия по продвижению мира международного права. Но тут надо отметить, что решение было неожиданным, как минимум для букмекеров. Мы напомним, что делаются ставки на то, кто получит Нобелевскую премию. Не только премии мира это касается, а вообще всех. И вот это был такой человек, на которого, по сути, не ставили. Вообще такие неожиданности на этой неделе Нобелевской
0: случались не первый раз. Ну, что стоит за таким выбором? Какую реакцию он вызвал в мире. Обсудим с обозревателем телевизионной версии ЧЕС Марией Городильной. Она уже у нас в студии появилась. Мария, тебе слово, что известно о Нави Пиллей, кроме того, что мы уже успели перечислить.
2: Ну, во-первых, она стала первой небелой женщиной-судьей в ЮАР. Потом она работала в Международном трибунале по Руанде, в Международном уголовном суде. В общем, она такой очень видный международный чиновник, и неоднократно она занимала очень серьезные должности.
1: В ООН она работала.
2: Возглавляла управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
1: Ну, в общем, бэкграунд у нее мощный.
2: Мощный, да. Это не какой-то революционер-оппозиционер, как было, например, в прошлом году. Но известна она, конечно, не сколько своими должностями, сколько тем, чего она добилась. А именно, в трибунале по Руанде она добилась признания насилия над женщинами компонентом геноцида, и вот это стало настоящим прецедентом в международном праве. И позже, что очень важно, она возглавляла комиссию ООН, которая пришла к выводу о геноциде в Газе. И об этом мы чуть позже поговорим. Этот доклад был очень резонансный. И сейчас он, конечно, объясняет резкую реакцию Израиля на присуждение Нобелевской премии. Кроме того, можем отметить, что вообще среди юристов, которые занимаются международным правом, Пиллей — это достаточно яркая фигура. Она очень хорошо известна. Об этом нам рассказал адвокат бюро Дякин, Гурцунян и партнеры Сергей Сушков.
3: Сама Пиллей стала знаменита благодаря участию в трибунале по геноциду в Руанде. Ее имя связано с борьбой с геноцидом. И этот суд имел прецедентное значение. Затем она перешла в Международный уголовный суд, который на тот момент не был политизирован. А сейчас с каждым годом его решение все более и более политизируется. И в связи с этим его ценность, его важность для практики начинает снижаться. Что еще интересно, Пиллей сейчас судья в Международном суде ООН по спору о геноциде в Мьянме. Ее именно назначили как символ борьбы с геноцидом. Гамбия назначила ее как своего судью.
2: Ну, вообще, что очень важно сказать, вообще сама среда, в которой выросла Пиллей, она сделала ее настоящим борцом. Вот если обратить внимание на ее биографию, она родилась в Южной Африке, при этом по национальности она родом из Индии. Поэтому вообще ее детство и юность
0: пришлись.
2: Это какая-то такая народность очень небольшая, насколько я поняла. И детство и ее юность пришлись на апартеид. И об этом, конечно, тоже отдельно упоминали, когда ее награждали. Ну и надо отметить, что Пиллей действительно, коллеги, победила довольно неожиданно.
0: Ты рассказываешь, Маш, и становится понятно, что это за человек, и как будто бы оправдывается то, что премия присуждена ей. Но почему-то букмекеры на нее не ставили. А кто был в фаворитах?
2: Да, вот как передавало агентство France Press, всего было 287 номинантов. Это и люди, и организации, но это, конечно же, неофициально, потому что, как мы знаем, Нобелевский комитет никогда ничего не мотивирует, не говорит, кого он рассматривает, чтобы избежать политических манипуляций. Ставили на разные организации от «Врачей без границ» до МКС, но в итоге такой вот срединный вариант
0: такой,
2: был
0: есть, да. Но мы еще
2: Пиллей,
0: к этой теме сегодня вернемся в эфире и поговорим как раз о том, почему он именно такой, что это значит для мира в принципе.
1: А с нами в студии была Мария Городилина. Вы слушаете радио РБК. Мы сегодня спрашивали вас по поводу зарплат. У нас одна тема сегодняшняя. Да,
0: одна из тем. Да, это то, что зарплатные ожидания россиян почему-то снизились. И произошло это впервые за 8 лет. Хотя, в принципе, на фоне той экономической ситуации, которая есть, казалось бы, зарплатные ожидания должны расти. А что именно? У нас рекордно низкая безработица.
1: Рук не хватает.
0: Кадровый дефицит. Да, я сегодня смотрела статистику. У нас на 100 вакансий 25 кандидатов. Ну, то есть выбор работы широчайший. Плюс у нас инфляция достаточно высокая.
1: Да, и мы накануне обсуждали, нам эксперты говорили, рынок соискателя сегодня.
0: А вот уже говорят, что он меняется и становится рынком работодателя.
1: Но опять же, тренд развернулся.
0: В той ситуации, в которой мы находимся, на мой взгляд, это выглядит несколько парадоксально. Почему так происходит, мы чуть позже с экспертами будем разбираться. А вам задали вопрос, как считаете, считаете, если не зарплаты, то что может удерживать персонал на работе, вас в частности, или...

0: ваших сотрудников, если вы собственник бизнеса. И этот вопрос родился еще из одной новости, которую мы тоже так или иначе сегодня будем обсуждать. Это треть компаний, которые стабильно там, последние годы давали сотрудникам новогодние премии. Новогодние я их так назвала, годовые, да? Просто так получается, что они зачастую перед Новым годом. А в этом году отказываются из-за тяжелой экономической ситуации. Лишних денег нет и, по всей видимости, планируют их перенаправить куда-то...
1: На другие цели.
0: Да, на другие цели. Поэтому еще раз вопрос нашим слушателям. Пишите нам, пожалуйста, в Телеграме. Как считаете, что может мотивировать людей, если не деньги? Ну можете вот... про себя, про своих коллег, про знакомых и друзей.
1: Ну вот уже сообщения приходят. Мирон из Воронежа пишет, если работаешь над действительно классным проектом и искренне увлеченным, то зарплата отходит на второй план. Радуешься в первую очередь, что внес свой вклад в крутое дело. Ну тут, наверное, не поспоришь с тем, что действительно увлеченность и интерес к работе играет важную роль, но я думаю, что не все согласятся с Мироном, что это ключевой фактор, и он перевешивает зарплату.
0: Хотя я помню прекрасно, когда мы обсуждали зарплаты айтишников, уже достаточно давно говорят о том, что там такой уровень запредельный, что просто деньги их вообще не мотивируют, только интересные задачи. И это, кстати, становится поводом, почему люди могут вообще переходить в другие компании или даже уезжать в другие страны, где видят больший потенциал для своего развития. Спасибо за ваши сообщения, мы продолжаем их принимать, к этой теме будем возвращаться.
1: Ну а сейчас о чем еще важно знать сегодня? Руководителя телеграм-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и его спутников признали угрозой нацбезопасности Черногории и выдворяют из страны. Об этом сообщают МВД республики. Ранее стало известно об их задержании в стране.
0: Минюст расширил реестр иноагентов. В него вошли политик Роман Малоземов, блогер Муслим Сатуев, блогер Ишмурат Хайбулин, кинокритик Таймур Алиев, информационный ресурс «Плохая куряночка». Традиционная, в общем-то, пятничная история решения Минюста.
1: Компания BMW отказалась предоставить служебный автомобиль для нового председателя парламента немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт. Решение было принято после избрания на должность представителя партии «Альтернативы для Германии» Тобиаса Рауша. Об этом сообщает Die Zeit издание. Причины решения в компании не раскрыли. Представитель заявил изданию, что она не комментирует отношения с клиентами. При этом глава BMW Милан Неделикович до этого резко критиковал партию АДГ.
0: С 12 ноября компания Anthropic вводит правила против систематического жестокого обращения с нейросетью Claude. При этом спорить с ней, критиковать, выражать раздражение можно по-прежнему. Как меняется вообще наш способ общения с нейросетями и из-за нейросетей? В радиоэфире вернемся к этой теме после 8 вечера.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Ники Пиано Бар» на Большой Никитской. Место, где вечер начинается не с меню, а с рояля. Заходишь с шумной улицы и сразу же как будто попадаешь в мягкий кокон. Теплый свет, тяжелые шторы, витражный бар — город остается снаружи. В центре зала отреставрированный винтажный рояль. Вокруг него и строится весь сценарий. Музыканты играют знакомые мелодии, ужин плавно переходит в коктейли, а вечер становится чуть менее предсказуемым. Интерьер от Евгении Ужеговой собран с иронией. Расписной гардероб, антикварные медведи, современное искусство и главный хозяин бара – медведь за роялем на работе Григория «Майофиса». Русскость здесь не фольклорная, а интеллигентная. Кухню ведет Дан Мирон. Он переосмыслил русское застолье без исторической реконструкции и тяжелой ностальгии. Начать можно с морских деликатесов и икры, саладами, сметаной или овощами на льду. Далее картофельные рести с крабом, лосось с креветками, мини-чебуреки с говядиной. А лучше возьмите с крабом. На горячее пирог с лососем и икорным соусом или сибирский муксун на пару со спаржей. Все знакомо, но звучит легче и современнее. Бар Максима Горелика напоминает питейные места минувшей эпохи, но говорит на сегодняшнем языке. Есть огуречная водка-тоник, дынный с грапина, черносмородиновый френч 75 и ананасовый квас с огородными травами. Рекомендую. Итог –

0: Ники, пиано-бар – это русское застолье, живая музыка и хороший бар, без музейной пыли. Место, где ужин незаметно превращается в историю. Это фуди. И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: «Аватар 12» – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патроном.
4: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: To the moon – язык криптоэйфории. В криптовалютах есть фраза, которая давно вышла за пределы сленга и стала индикатором рыночных настроений. Это выражение «to the moon» в переводе «на луну». Так участники рынка обозначают ожидание резкого и быстрого роста цены актива. Фразу используют в нескольких смыслах. Первый – как реакция на уже идущий рост. Если токен обновляет локальные максимумы, соцсети заполняются сообщениями «to the moon» – эмодзи ракеты и луны. Второй вариант – как эмоциональный прогноз. Когда инвестор считает актив недооцененным, он пишет «этот токен скоро to the moon». Это не аналитический вывод, а форма выражения оптимизма. Третий вариант – ироничный. После резкого пампа и последующего обвала пользователи шутят. «Мы уже слетали на Луну и вернулись», подчеркивает цикличность рынка и риск покупки на пике. Мем активно живет в X, Telegram и криптофорумах. Его используют инфлюенсеры, сообщества проектов и иногда даже крупные медиа, как маркер настроений. Вокруг «To the Moon» сформировался целый словарь. «Hold» — призыв держать актив, несмотря на волатильность. «Уэгми» — мы все заработаем. «Памп» — резкий рост цены. «Мунинг» — начало стремительного движения вверх. Практический вывод для инвестора простой. Когда рынок массово говорит «to the moon», это сигнал не столько к покупке, сколько к повышенной осторожности. Эйфория часто означает, что значительная часть роста уже прошла.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США разрешили поставки российского дизтоплива на мировой рынок. Минфин выдал временную лицензию, она действует до 7 апреля. Об этом ведомство сообщило в соцсети X. Там уточнили, что лицензию по указанию Трампа немедленно выпустило Управление по контролю за иностранными активами. Ранее Трамп сообщил, что договорился об этом с Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора. Беседу он назвал крайне успешной. После этих заявлений российский рынок резко пошел вверх. Годовая инфляция в России в сентябре составила 6,35% против 6,33% в августе. В месячном выражении цены выросли на 0,35%. Об этом сообщает Росстат. Продовольствие за месяц не изменилось в цене, но за год подорожало на 5% с лишним. Сильнее всего среди продуктов подорожали куриные яйца на 8,6% за месяц, гречка на 3,3%, помидоры на 5%. Заметно подешевели картофель, капуста и морковь на 12-13%. В 35 регионах России заключили почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо. Их подписывают независимые операторы АЗС и региональные власти. Об этом сообщили ФАС. Всего заключено 93 соглашения, 20 из них с компаниями,

0: у которых больше 20 заправок в регионе. Это, например, Воронежская, Кемеровская, Иркутская области, Татарстан и Якутия. Программа страхования товаров продавцов «Озон» прекратит действие с 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Полисы продолжат работать до 23.59 по Москве понедельника. Со вторника их отключат в личном кабинете продавцов. Ингостраху «Озон» объяснили, с 1 октября на страховом рынке сильно изменились условия перестрахования и стало меньше доступной перестраховочной емкости. Это коснулось и программы для сейлеров. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. Владимир Путин завершил рабочий визит в Туркмению. Напомню, что в четверг он встречался с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым и лидером Исламской республики Масудом Пезешкианом. А вот сегодня прошел, собственно, Каспийский экологический форум.
3: Саммит, да, с участием лидеров России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Во главе обсуждения были меры по предотвращению обмеления Каспийского моря. Действительно, такими темпами идет обмеление, что ученые уже не первый год думают, как этот процесс остановить, чтобы он не привел к каким-то таким существенным последствиям для экономической деятельности в регионе. Ну, Владимир Путин подчеркнул, что Москва подготовит комплексную программу изучения крупнейшего на Земле замкнутого водоема до 2030 года. Ну, наверное, один из таких важных моментов.
4: Хотелось бы упомянуть и о российском предложении по созданию цифрового двойника Каспийского моря. Речь идет о высокоточной виртуальной модели с задействованием алгоритмов искусственного интеллекта. На базе анализа динамики испарений, осадков, речного стока с помощью этой модели могли бы просчитываться достоверные сценарии изменения уровня Каспийского моря. Но вот это как раз, по-моему, та сфера, где можно эффективно применять искусственный интеллект, который обрабатывает огромное количество данных, причем делает это совершенно объективно.
2: Ну и было еще одно заявление интересное. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан впервые в истории организации, во-первых, прибыл на встречу Содружества и предложил новый формат сотрудничества между странами, так называемый СНГ плюс один с участием, соответственно, Тегерана. Вот Пезешкиан считает, что такая география дает преимущество в обмене энергоресурсами и на выгоду может рассчитывать каждая страна на СНГ. Но есть ли вот потенциал у такого альянса, как это вообще может выглядеть? Насколько он возможен, разберемся вместе с обозревателем РБК Яном Мелкумовым.
3: Ян Янович, ну, получается, добрый что вечер. Плюс СНГ плюс уже случился, как раз благодаря тому, что Иран присутствовал.
5: Де-факто присутствовал, да. Как он формально бы это будет выглядеть, это большой интересный вопрос, но я думаю, что какую-то форму найдут. Тем более, что и Пезешкиан, и другие лидеры СНГ говорят о том, что, ну, собственно говоря, существует некоторое количество международных организаций с ассоциированными членами в той или иной форме. Существует там ASEAN плюс, существует БРИКС плюс.
2: Ну, это распространенный вообще-то формат. Ян Янович,
5: да.
2: Но когда возникает вопрос обычно присоединения какой-то страны к вот такому альянсу, мы первым делом что делаем? Мы лезем в устав организации и смотрим, насколько это соответствует уставу. Вот
5: что, ну, устав, да. Устав можно поменять, это не проблема, тем более, что, собственно говоря, на сегодняшний день в уставе много чего записано, ну, об этом через буквально 30 секунд. А для начала просто скажу, что, во-первых, хозяин этого саммита, Туркменистан, он сам не является полноправным членом СНГ, поскольку он в свое время, в 90-е еще годы, принял статус полностью нейтрального государства, не входящего ни в какие, так сказать, союзы обязывающие. И эта его нейтральность была признана ООН, поэтому он попросил понизить свой статус полного члена на ассоциированного члена. Сейчас он считается ассоциированным членом. То есть полных членов сейчас, формально говоря, 8, потому что за время существования из 11 3 страны выбыли. Соответственно, сначала Грузия в 2008 году, потом Украина в 2017, и Молдова заявила о выходе, о полном выходе с 27 года. А вообще в уставе очень много всего было. Понимаете, собственно, нужно вспомнить, что СНГ было создано в 91 году на развалинах, так сказать, Советского Союза, и тогда было сказано очень много замечательных, хороших, прекрасных слов о намерениях и
2: целях
5: и, ну, тому вот подобных
3: 35
5: вещах.
3: 35 лет, получается, да?
5: 30, ровно 35 лет.
3: Можно и подвести
5: лет. Ну вот итоги. Смотрите, там целью является осуществление сотрудничества политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях.

0: но там еще много всего прочего, сотрудничество между государствами-членами в обеспечении международного мира и безопасности, осуществление эффективных мер по сокращению вооружений и военных расходов, ликвидация ядерного и других видов оружия массового уничтожения, достижение всеобщего и полного разоружения, ну и много другого такого же рода. Прекрасные слова, замечательные слова. Другое дело, что, так сказать, интересы и политика многих стран-участников пошли, в общем, в другом русле, и на сегодняшний день главными достижениями СНГ является сотрудничество в гуманитарной и культурной сфере, типа игр СНГ, выставок и тому подобных вещей. Потому что экономическое сотрудничество идет в основном в рамках либо там союзного государства России и Беларуси, либо в рамках ЕАЭС. Военное сотрудничество идет по линии АДКБ, но тоже, мягко говоря, не совсем
1: главное. Что в этом смысле Тегерану нужно от СНГ?
0: А это вот большой интересный вопрос. Что, собственно говоря, хочет получить, наверное, участие в выставках о достижениях народного хозяйства, скорее всего. Потому что я не вижу, что еще он может получить в этом плане. Интересы, как я уже сказал, совершенно по-другому пошли. И СНГ, гуманитарная сфера, это да. Сотрудничество в области Каспия, но это тоже не совсем вопрос об СНГ. Это вопрос прикаспийского, пятерки прикаспийских государств. Там действительно вот то, что, о чем вы уже сказали. Те цифры, которые назывались, они звучат действительно угрожающе. За последние 18-20 лет уровень воды в Каспии снизился на 2-2,5 метра. Площадь морской поверхности уменьшилась более чем на 20 или 24 тысячи квадратных километров. А прирост иссушения береговой линии в РФ составил 20 тысяч квадратных километров. В Азербайджане отметили появление 30 тысяч гектаров суши. То есть, если появится замечательная модель, которая будет электронным двойником Каспия, может быть, это позволит, так сказать, что-то в этом плане сделать. Но мы знаем, что...
1: Ну, прогнозировать, допустим, да, решить проблему.
0: Вот решить проблему существует множество прекрасных моделей глобального потепления и глобального изменения климата, который угрожает не только Каспию. Я напомню, что Аральское море практически наполовину высохло. Каспий пока что еще не таков, но кто знает, что с ним может произойти. Но замечательные модели по ухудшению климата не помогли пока что принять решающие меры для того, чтобы это ухудшение климата изменить.
2: И учитывая, что все-таки срок обозначен до 2030 года, я вот повторюсь, что, по всей видимости, такого готового ответа, что с этим делать, у научного сообщества
1: нет. Да.
2: Спасибо, Ян Яныч. Наш обозреватель Ян Милкумов был в студии радио РБК.
3: Час. Что это значит?
1: Ну, сейчас продолжаем наш сериал с Канье Уэстом. Сейчас уже очередной блок с возвратами билетов. Вот уже воронежцу, который самым первым в России подал иск к организатору концерта Канье Уэста, вернули потраченные на билеты 132 тысячи рублей. Хорошие места были у этого воронежца, по всей видимости.
2: Так, может быть, много билетов покупал.
1: А, может быть, несколько билетов, да. Ну, представитель уточнил при этом, что 12 тысяч сервисного сбора так и не были возвращены. По его словам, пострадавший намерен судиться с организаторами и далее. Ну, впрочем, несмотря на отмену концерта, который должен был пройти вот в эти выходные, часть людей все-таки решили не отменять свою поездку в Санкт-Петербург. И опрошенные РБК отели рассказали, что столкнулись с частью отмен, 60% броней на эти даты. Но вот 40% гостей все же посетят северную столицу. Чем займутся фанаты в Петербурге, разбиралась Лиза Майнгард. Она сейчас с нами в студии. Лиза, Санкт-Петербург все-таки ожидает наплыв туристов в эти выходные или все-таки нет?
2: Сверхстандартные нагрузки, по всей видимости.
4: Да, но мои собеседники из индустрии гостеприимства, вытирая слезы, естественно, поделились, что они все же ожидают гостей, но, естественно, не в том объеме, который планировался. По оценкам экспертов, отказаться полностью от поездки решили до 50% гостей города. Грустнее всего, естественно, ательерам и владельцам апартаментов. Они предварительно могли потерять до 70% ожидаемого дохода из-за массовых отмен бронирований. Но вот гидам и экскурсоводам повезло чуть больше. Они были готовы к сложному осеннему сезону и вне зависимости от концерта ждали просадок по количеству туристов просто из-за сезонных факторов. Теперь же приезд гостей на несостоявшегося Канье Уэста дает возможность им заработать, поделился гид из Санкт-Петербурга Павел Перец.
5: По своим данным не могу сказать, что это как-то отразилось. Динамика та, которую я и планировал наблюдать. Количество посещений значительно упало, но это все скидываю на изменения просто покупательной способности аудитории. Если говорить про москвичей, то они, как правило, предпочитают, допустим, какие-то длинные выходные. Сразу чувствуется эффект, когда они могут что-то захватить. Ну и, в принципе, выходные.
1: Лиз, я когда смотрел мероприятие, нашел вечеринку «Автопарк». апатия после карантина.

0: концерта Канье Уэста в стиле Канье. Состоится она все-таки?
1: Ну, в отличие от концерта, да, такая вечеринка состоится. Я под видом клиента позвонила организаторам, и мне они подтвердили, что у них-то все должно пойти по плану. При этом большая часть билетов оказалась уже раскуплена.
2: У нас основная часть мероприятия состоится в 11, начинается у нас с 8 вечера. Будет диджей, диджей-сет, песни Канье Уэста и похожих исполнителей. По цен у нас по 1700 рублей.
1: Помимо этой, я насчитала еще примерно 5 баров и клубов, которые устраивают тоже что-то подобное по мотивам Канье. Мем про неприезд вышел просто из-под контроля. В социальных сетях полно шуточных постов, где высмеивают грустных москвичей, которые без дела будут слоняться по городу, не зная, чем им заняться. Но вот петербуржцев просят в это время оказать им поддержку.
0: И это в Петербурге-то нечем заняться?
1: Ну, есть чем заняться. Но в целом, я вот пообщалась с разными гидами и с теми, кто собирался поехать на концерт, несмотря на его отмену. У них набор стандартный. Это Эрмитаж, Петергоф, Царское село, там прогулки по городу. Но особо не разгуляешься, потому что брали билеты с расчетом один день приехать и тут же уехать. Поэтому набор стандартный туристический, так скажем. Я предложила еще одному местному гиду Катерине Усовой составить маршрут для тех самых плачущих москвичей. И вот что она порекомендовала.
3: Для тех, кто хотел посетить концерт, я бы предложила альтернативы для любителей радикальных взглядов. В Мариинском театре у нас идут великолепные оперы Рихарда Вагнера. Если вам нужны массовости и скопления людей, вполне можно посетить Эрмитаж в бесплатный день. Ну и, конечно же, Петербургский цирк. Ну а еще можно устроить маршрут по несостоявшемуся путешествию Канье Уэста. Петербургские власти хотели устроить ему маршрут по Эрмитажу, Дворцовой площади и Петергофу.
1: В общем, вариантов много. Санкт-петербуржцы, не убирайте сервиз. Не Канье, но все-таки к вам кто-то доедет.
4: Ну и как минимум ты сказала, что часть баров, ресторанов планируют какие-то проведения каких-то вечеринок. И в целом тур по барам, он тоже возможен.
1: Тоже возможен.
4: Питер располагает к этому. Спасибо большое.
0: Один наш коллега купил билеты, и если он поедет все-таки на выходные, у него потом узнаем, как он эти выходные провел, даже не попав на концерт Канье Уэста. Спасибо, с нами в студии была Лиза Майнгард. Ну, вот видишь, Ань, есть чем заняться, много вариантов, даже если ты вот так вот не попадаешь на концерт любимого своего исполнителя.
4: Почему ты не сказал, что наш коллега, это Никита Гмызов, который в понедельник должен быть в эфире. Я думаю, что нашим слушателям сам лично все и расскажет, как прошли его выходные в Питере.
5: Час. Что это значит?
0: Ну, а сейчас про протеин.
4: Да, вы слушаете радио РБК, и у нас такая белковая тема. Майонез, пельмени и попкорн со вкусом здорового образа жизни. Классная идея маркетологов, которые, как обычно, нам умудряются продать то, что продать невозможно.
0: И которые, как обычно, вышли из-под контроля.
4: Продажи продуктов, у которых в названии есть слово «протеин», подскочили в России почти вдвое. По данным аналитиков NTech, за первое полугодие спрос взлетел на 87% в штуках, на 60% в денежном выражении. И если мы классически говорим про белковое питание, которое связано так или иначе со спортом и здоровым образом жизни, то сейчас идет речь именно вот о таком массовом сегменте вот фастфуда, я бы сказала.
0: Да, проследим эволюцию. Так. Сначала это спортивные вот эти все, да, как хотел сказать, средства, нет, замесы вот эти, да, потом батончики, которые у кассы лежат, молочные продукты, теперь добрались уже до других полок, вот как мы сказали, майонез, пельмени и даже чипсы. Ну, я вот с чипсами вообще не представляю, что это такое белковое. Чипсы. Но насколько это вообще правильно?
4: Про правильное питание?
0: Да.
4: Большой вопрос. Но, тем не менее, мы понимаем, что кто-то зарабатывает на всем этом протеиновом в разнообразии.
0: Я
4: у нас
0: хотел сказать безумие, ну ладно.
4: Ростислав Мерецкий. Ростислав, вот мы посмотрели, что эта же компания NTech, которая аналитику, которую мы приводим, две недели назад делали похожее заявление, только наоборот говорили, что мода на протеин сдувается. А теперь, получается, растет. Так где правда?
6: Парадокса здесь какого-то нет, просто рынок раскололся надвое. Традиционно спортивная полка действительно встала, то есть спортсмены наелись. Динамика нулевая, порой даже отрицательная, продаж фитнес-батончиков, там, порошков и так далее. Зато пищевые комбинаты поняли, что протеин в названии – это легальный способ продать обычные продукты с высокой наценкой. И самый большой канал продаж – это именно офлайн-ритейл, отмечает сооснователь аналитической компании NTech Дмитрий Трифонов.
7: видим расширение данного тренда на новые категории. С последнего мясопереработки стали появляться какие-то продукты с повышенным содержанием протеина. Если мы будем говорить про различные специализированные каналы, ну, например, точки продаж в спортзалах, то в них, конечно, доля тех или иных функциональных продуктов

0: не становится. И как бы в связи с этим рост цен на сырье, говорят производители традиционного спортпита. Но еще, что важнее, они уже чувствуют на себе и нехватку этого сырья, отмечает управляющий партнер бренда «Молекула вкус», «Молекула белка» Артем Антонов.
1: Сейчас закупают для более широкой линейки продуктов. Молока больше не становится. Прогрессик производства сывороточного протеина, поэтому есть дефицит. Резкий рост, а сырья его настолько сильно много не стало. Европейское, американское сырье вести, это чуть сложнее, но у них аналогичная ситуация. Это же из натурального продукта делается. Из-за этого цена дорожает.
0: Кстати, часть спроса разгорели врачи. Они советуют протеин пациентам, которые худеют на модных препаратах, чтобы не сгорели мышцы.
2: Да, но не майонез, конечно, они советуют.
3: Знаешь, раньше, в советские еще времена, было такое понятие «белковый перекорм». Вот сегодня обычный человек, если будет чипсы есть, да и там пельмени, майонез, вот не случится такого?
0: Проблема главная здесь в образе жизни. То есть, если вы работаете в офисе, не ходите в спортзал, но каждый день закидываетесь протеиновыми чипсами, можете набрать вес и ударить по внутренним органам, предупреждает психоэндокринолог, диетолог Михаил Богомолов.
4: При отсутствии физической нагрузки протеин у людей с анаэробным типом обмена, ну, то есть который идет сидячий образ жизни, мало кислорода потребляет, протеины, потребляемые с пищей, они часто разлагаются до аминокислот, потом превращаются в глюкозу и откладываются частенько в жировую ткань. При злоупотреблении протеином, если это не подростки, не дети, не боксеры, борцы, больше 2-2,5 грамм на килограмм должного веса тела, то растет нагрузка на почки. И со временем могут возникать хроническая почечная недостаточность, подъем артериального давления.
0: В итоге без регулярных физических нагрузок белковые чипсы лишь увеличат цифру на весах, объем талии, а не бицепса.
2: Точно сказано. Спасибо, Ростислав. Ростислав Мерецкий о том, как продукты с протеином захватили ритейл и покупатели, и чем это может обернуться.
3: Ну, ты знаешь, здесь все-таки нужно какую-то мораль, мне кажется, вывести, что не смотрите на красивое слово «протеин», которое пишут сейчас, как мы выяснили, везде. Может это обернуться проблемами.
2: Лишними килограммами.
3: Перекормить, да, себя белком. Белок нужен, конечно, безусловно, но точно не в чипсах и не в майонезе, да.
2: Тем более, что есть специализированная спортивная продукция, протеин там высокого содержания, наверное, стоит на нее обратить внимание, если уж такая цель у вас стоит.
3: Вы слушаете программу ЧЕС, это радио РБК. Вы слушаете радио РБК, и сейчас о том, что Италия столкнулась с новой кражей национального достояния.
2: Тут можно было бы подумать, что сейчас речь о какой-то картине пойдет,
3: картина, да,
2: но не совсем. Какой-то.
3: Нет, да, неожиданно будет. Вот издание Financial Times сообщает о самой крупной краже элитного вина на сумму в 5 миллионов евро. Воры похитили 30 тысяч бутылок у винодельческого дома Маркезе Антинори. Ну вот налет на склад в итальянской Кортоне произошел перед крупной экспортной отгрузкой.
2: Я прямо сейчас себе представила
3: как они вывозят
2: мафию, которая налетает на винные помещения, выносит эти бутылки, ну, 30 тысяч бутылок,
3: ну,
2: немало.
3: Ящиками выносили, да.
2: Ну, как передает телеканал Ареза ТВ, правоохранительные органы склоняются к тому, что это преступление звено в цепочке краж итальянских вин за последнее время.
5: Кража якобы была совершена группой из не менее 5 человек, которые сначала взломали систему сигнализации, затем выломали ворота, а после вошли с 2 грузовиками. Им удалось вынести около 30 тысяч бутылок. Среди них, например, сорт Тиньянелла. Вина стоимостью от 120 до 300 евро за бутылку. Кража была обнаружена только в понедельник утром сотрудниками компании. Эксперты отмечают, что это, безусловно, была очень подготовленная банда. Возможно, именно они в течение последних нескольких месяцев обкрадывали и другие винодельни в Италии.
3: Ну вот мы сказали, что это звено в целой цепи. Почему? Потому что в этом летом в Милане похожая была история. Двое мужчин в костюмах рабочих тоже подъехали, пробили ударопрочное стекло и похитили, правда, немного, 19 бутылок.
2: Сколько смогли унести?
3: Да, Романе Конти, да. Но там и сумма была поменьше, 280 тысяч евро, хотя тоже, конечно, солидно. А еще раньше преступники вывезли более 3000 бутылок премиального вина со склада винодельни Банфи в городе Стреви. Слушай, кто-то к вечеринке готовится.
2: Или действует винная мафия в Италии. Любопытно, конечно, что дальше делать с этой продукцией. можно ли ее как-то перепродать на каком-то, я не знаю, черном рынке вина?
3: Ты имеешь в виду, куда они будут
2: для
3: это
2: чего,
3: все?
2: Да, для чего они совершают эти кражи? Вряд
3: может
2: ли для личной, для личной коллекции.
3: Вряд ли, да.
2: Но не в таком количестве бутылок, согласись. Вот винный эксперт, член Союза сомелье экспертов России Денис Руденко подчеркивает, что система уникальной акцизной марки, по которой можно

0: отследить судьбу любой бутылки, уникально только для России, в Италии такого контроля нет. И по оценке Руденко, скорее всего, украденные бутылки появятся на рынках Азии.
1: Я не думаю, что тут прям есть конкретный заказчик. Есть, очевидно, криминалитет, который имеет каналы реализации через свои рестораны, отели. В каких-то странах, где контроль за вином не очень силен, явно, скорее всего, не обошлось без утечки. И дальше мы можем ожидать только того, что через какое-то время, скорее всего, на каких-то азиатских рынках, для того, чтобы ослабить контроль, понятно, что это будет продаваться, скорее всего, не в Евросоюзе, и это будет продаваться скорее всего, на китайском, может быть, на рынке.
2: Ну вот тебе, Аня, ответ, куда они пойдут. Действительно, да, довольно логичное предположение. Ну, и в Антиноре тоже уже комментируют это все. Они предупреждают потенциальных покупателей, что если вы приобретаете бутылки с непонятным происхождением по заниженным ценам, то велика вероятность, что это краденый товар.
0: Может быть, еще и не очень качественные. Кто знает, как там эти бутылки в итоге хранились. Но все это появится на рынках Азии, а не на рынках России, поэтому наших слушателей, наверное, тем не очень волнует. А вот что волнует нас сегодня и, надеемся, вас, так это то, что происходит с нашими зарплатами и что нас мотивирует работать, если не за деньги. Еще раз коротко напомним новость. Треть компаний, которые стабильно платили премии в конце года, в этом году от них отказываются из-за экономической ситуации. И мы решили с вами поговорить о том, что мотивирует, если не финансы. Конкретно вас, ваших коллег или ваших сотрудников, если вы собственник бизнеса. Пишите нам в наш телеграм радио РБК.
2: И вот нам пишет Александр из Нижнего Новгорода. Если достойной зарплаты нет, то и остальные плюсы меркнут. Может, некоторые и купятся на ДМС, чай с печеньками, дружный молодой коллектив, это в кавычках написано, и возможности для роста, но, по-моему, это какая-то блажь. В общем, каждому свое. Вот это в пику тому Мирону из Воронежа, который, помнишь, написал, что если нравится работа, то можно и не обращать внимания на зарплату.
0: Мне очень нравится, когда между нашими слушателями завязывается заочный спор, а мы с тобой выступаем такими модераторами.
2: Валерий из Тюмени пишет, я, например, врач-ортодонт и просто обожаю сферу и место, где тружусь. На нынешнем месте работы, помимо зарплаты, меня привлекает лояльное отношение руководства, график и удобная локация. Ну, действительно, Валерий, вас, наверное, можно действительно поздравить, вы собрали
0: джекпот. У вас еще, скорее всего, стоматологический услуги бесплатно, что вы работаете в таком месте. ДМС, кстати, тоже один из таких мотивирующих факторов. Пишите нам, ждем ваши сообщения в Телеграме.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Кинотеатры без шума и пыли приземлился «Барашек в ящике» – социальная фантастика от японца Хирокадзу Кареде. Он снова исследует темы семьи и родительской любви, памяти и утраты, но в срезе современного коллективного беспокойства. По сюжету, супруги, потерявшие сына, получают возможность воспитывать его роботизированную копию с искусственным интеллектом. Территория, на которую вступил Кареде, уже несколько десятилетий населена фантастами и философами. Помните про андроидов, которым предположительно снятся электроовцы? Вот, у Кареде стоит примерно тот же вопрос. Название его фильма отсылает к «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери. Барашек скрывается в нарисованном ящике, и нужно вообразить, какой он. Так и родители робота-суррогата тоже должны решить, кого они любят – реального ребенка или образ, который ожидают увидеть. Критики разошлись во мнении насчет «Барашка в ящике». Одни посчитали, что фильм нашел новый способ говорить о любви и потере, другие, что он слишком увлекается сентиментальной метафорой и обходит неудобные вопросы. Можно ли пережить горе, постоянно воспроизводя его? Кого именно любят герои – ребенка или его цифровую копию? Может ли искусственный ребенок наконец перестать быть сыном для героев, как его запрограммировали? В фильме появляется очень характерная для Кареде тема. Что вообще делает семью семьей? Биологическое родство, общая память или человеческая способность любить? Только в своих магазинных воришках, награжденных в Каннах, режиссер ставил этот вопрос применительно к живым людям, а теперь распространяет его на искусственное существо. На фоне растущего беспокойства об искусственном интеллекте кажется, что Кареде слишком легко примиряет человека с существом на основе ИИ. Сам он говорил, что не хочет превращать свой фильм в дискуссию о технологиях. Ведь так или иначе, со временем они становятся частью человеческих отношений. А как думаете вы? Я предлагаю нам всем посмотреть «Барашек в ящике» и сделать свои заключения. До встречи на радио РБК.

0: кино с Еленой Фоминой.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
3: Каждый вторник в 16:10.
5: РБК Тренды.
6: Учитель для роботов. Искусственный интеллект демонстрирует впечатляющие успехи, но внедрение в экономику роботов и коботов, устройства, которые работают совместно с человеком, по-прежнему остается одним из самых сложных задач с точки зрения технологии и бизнеса. Прежде всего, потому что обучать их крайне сложно. Одна из причин – кадровый дефицит. Не хватает IT-специалистов и тем более экспертов по искусственному интеллекту. Отсюда тренд на разработчиков, ИИ-архитекторов и тех, кто будет эти машины собирать. Здесь на первое место выходят инженеры робототехники, создающие интеллектуальные системы на стыке софта и железа. По оценкам Минпромторга, к 2030 году России, чтобы выйти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, потребуется более 100 тысяч роботов. А значит, вкладываться в подготовку кадров и профильное образование нужно уже сейчас. Студенты должны уметь разрабатывать сервисных и складских роботов, решать нестандартные задачи, например, формировать их навыки ориентации в больших динамических пространствах или справляться с вопросами навигации в сложной и изменяющейся среде. Учитель для роботов на выходе может написать сценарий поведения для машин, настроить алгоритмы, обучить модели искусственного интеллекта для выполнения сложных рутинных операций и проверить, как устройства взаимодействуют с окружающим миром и человеком.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Кремле. Значительное внимание уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. Также затронута ситуация вокруг Ирана и аспекты двусторонних отношений. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские мировые рынки. Владимир Путин отметил, что появление российской нефти на американском рынке положительно отразится на всей мировой экономике. Лидеры договорились продолжить личные контакты и сотрудничество по линии администрации спецслужб и ведомств. Поездки в Европу опасны, особенно для россиян под санкциями. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Черногории основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука и еще четверых россиян. По словам Пескова, в ЕС нарушение санкций – уголовное преступление, хотя Москва считает их незаконными. Отмечу, власти Черногории признали задержанных угрозой нацбезопасности и выдворили из страны. Сейчас они направляются в Россию. Минфин США внес Международный уголовный суд в санкционный список. Об этом сообщило ведомство. Основание — указ Трампа от февраля прошлого года. Тогда США обвинили суд в неправомерных действиях против Америки и ее союзников. Теперь можно вводить финансовые и визовые ограничения против сотрудников МУС и их семей. При этом Минфин разрешил на время часть операций с судом. Сам МУС резко осудил санкции. Второй пилот Fly Dubai хотел захватить самолет и направить его в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, чтобы устроить теракт. Об этом заявил генпрокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси. Подозреваемый признался, что готовил нападение, и сказал, что действовал один. По данным следствия, он вдохновился терактами 11 сентября 2001 года в США. Радикалом он стал в 2017 году, когда учился в Австралии. Расследование продолжается. Со следующей пятницы, 16 октября, стоимость проезда по московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы будет проиндексирована. Как сообщил столичный Дептранс, по будням с 7 утра до 11 и вечером с 16 до 20.00 проезд подорожает на 6 рублей до 25 рублей за участок. В остальное время в будни, а также в выходные и праздники проезд останется бесплатным. Транзит не изменится – 950 рублей. Больше новостей на сайте РБК.
0: Программы. ЧЕС. Что это значит?
2: В эфире радио РБК. В студии по-прежнему Анна Заброда и Александр Ляпин. И переходим к зарплатным ожиданиям россиян, которые внезапно снижаются. При этом есть еще одна новость, что более трети компаний отменяют годовые премии за ухудшение финансового положения. И, как нам кажется, вот эти два исследования, эти две новости стоит рассматривать вместе и обсуждать с нашими слушателями. Напоминаю, что у нас по этой теме вопрос. Повторим его, пишите нам сообщение. Как считаете, что может мотивировать сотрудников, если не зарплата? Итак, финансовый университет при правительстве говорит, что ожидания упали впервые за 8 лет. В опросе приняли участие жители городов с населением более 100 тысяч. По оценке университета, по сравнению с прошлым годом, медианная желаемая зарплата опустилась со 119 тысяч до 114. Forbes, в свою очередь, ознакомился с опросом платформы «Актеон Бухгалтерия». В нем приняли участие более 1000 компаний. И выяснилось, что в этом году треть из них решила сэкономить на 13-й зарплате.
3: Знаешь, я еще отмечу, что медианная, вот мы проценты называли, насколько снизилась зарплата, медианная снизилась больше, чем средняя зарплата. Тоже вот интересно, почему. Ну и вообще, как будто бы какой-то парадокс, да?
2: Случился. Нам, да, во всяком случае, так кажется, так это или нет, поговорим с нашим гостем. У нас в студии руководитель группы социально-экономических исследований Агентства трансформации и развития экономики Елена Разумова. Елена, мы вас приветствуем. Мы с Сашей уже говорили в первом часе, что у нас безработица рекордно низкая, да, дефицит кадров по многим отраслям, инфляция такая ощутимая. И на таком фоне, казалось бы, сотрудники, наоборот, должны ждать, что работодатели будут повышать им зарплату. Но так не происходит. Почему?
4: Ну, справедливости ради сказать, что зарплаты росли несколько лет подряд, с 22-го года, 23-го, 24-го. В этом смысле уже эта гонка зарплат действительно закончилась. Это связано с некоторым замедлением экономики и с адаптацией, очевидно, всех бизнес-процессов к тому, что людей мало. Ну, уволился человек, и там так и не нашли, а бизнес-процесс продолжался. То есть и компании сами поняли, что можно где-то искать внутренние резервы, потому что проблема с высокими зарплатами при этом очень низкой производительности труда для нашей экономики характерна, и сейчас эти, видимо, тенденции начинают сближаться, то зарплата остается такой, как есть, а производительность труда должна расти.
3: Елена, но да. Все равно вот еще раз хочу уточнить. Некоторые эксперты говорят действительно, что у нас рынок соискателя начинает меняться на рынок работодателя. Все равно почему это происходит? Рук-то рабочих нет.
4: Здесь такой еще момент, что у нас и структурно разный спрос. То есть промышленность по-прежнему дико голодает, ей нужны кадры и руки, и все подряд. И на Дальнем Востоке, и в Татарстане растет спрос на кадры, и зарплаты за этим тянутся. А до сих пор большое количество людей выходит на рынок, не соответствующий этим потребностям, поэтому вот этот диссонанс и наблюдается, что людей, с одной стороны, мало, с другой стороны, производительность труда маленькая.
2: А насколько зарплатные ожидания, в принципе, влияют на экономику и на реальные зарплаты? Или это вот просто данности, на которые там ориентируются те же работодатели?
4: Здесь, наверное, стоит сказать, что зарплатные ожидания – это скорее уже ощущение, и, ну, то есть ощущение будущих работников. И они понимают, что, с одной стороны, они могут долго искать работу, то есть поиск, срок увеличивается, поэтому снижаются зарплатные ожидания. Есть такая еще история, что мы чуть замедляются цены, и уже сложнее просить у работодателя: дай мне чуть большую зарплату. И плюс выходят на рынок много людей, у которых есть понимание, как правильно сказать, есть понимание, что эту зарплату уже не дадут, потому что увольняют кого-то там рядом по соседству, там через знакомых узнают, что какие-то возникают проблемы с трудоустройством.
2: Ну и еще такой один момент, который тоже отмечают специалисты, что несмотря, даже не специалисты, а соискатели, что несмотря на то, что огромное количество вакансий, работу найти достаточно тяжело, ты откликаешься, а ответа с той стороны нет. У нас на связи со студией психолог, независимый HR-эксперт Зулия Лойкова. Зулия, почему, несмотря на то, что есть кадровый голод и зарплатные ожидания снижаются, работодатели, в принципе, могут экономить на зарплатах, не предлагать какие-то там высокие зарплаты, но и не нанимают сотрудников?
5: Да, добрый вечер. На самом деле снижение заработной платы, отмена, такая массовая отмена годовых премий, это как раз-таки две стороны одной медали, одного процесса. Российский рынок труда переходит от рынка соискателя к рынку работодателя. То, чего долгое время не было. И вот то, что мы сейчас видим впервые, да, за 8 лет снижения зарплатных ожиданий, оно связано в первую очередь с ожиданиями соискателей и с достаточно длинным циклом поиска. То есть в ряде отраслей мы видим переизбыток кандидатов и, соответственно, высокую конкуренцию. Соответственно, люди не хотят уже долго ждать и пытаются все-таки выйти куда-то на работу. Плюс сами компании используют искусственный интеллект, который тоже осложняет двум сторонам возможность соединиться и найти друг друга. Поэтому здесь я бы говорила о нескольких факторах, не только вот фактор того, что это рынок работодателя, но и фактор того, что работодатели стали пристально изучать буквально под лупой кандидата и хотят посмотреть всех и только потом принять то решение, которое на их взгляд будет безошибочным.
2: То есть длительный поиск обходится дешевле, чем нанять сотрудника не очень релевантного?
5: Для компании в период турбулентности и, так скажем, текущего кризиса, для них это выходит дешевле, потому что они боятся совершить роковую ошибку, наняв не того человека.
3: Зуля, а мы еще с вами сегодня общались на тему того, что работников все меньше пытаются удерживать. Это тоже одна из сторон вот этой проблемы, что проще нанять того сотрудника, у которого и зарплатное ожидание ниже, чем удерживать сотрудника, который большую зарплату сейчас прямо получает.
5: Да, конечно, это тоже процесс с сравнительные, опять же, да, для работодателя, когда у него есть из кого выбрать. И, опять же, в ряде отраслей мы видим эту тенденцию, когда сами кандидаты демпингуют. Они понимают, что, например, пришел коллега на это же интервью в другую компанию, и он просто говорит, что я могу выйти к вам дешевле, я обойдусь вам дешевле. И компания делает выбор.
2: Елена, я понимаю, что прекрасно, что есть бизнес, которому критически необходимо удерживать сотрудников, хотя ресурсы, понятно, ограничены у всех. Что сейчас в основном предлагают в качестве мотивации, если не зарплаты и не премии?
4: Ну, это, прежде всего, разные роды ДМС, и у больших компаний много еще своих курортных, скажем так, возможностей, все, что касается лечения и так далее.
2: То есть то же самое, что было и год,
4: да,
2: и 10?
4: Да, есть там расширение программ для семей, ну, то есть в этом смысле инструмент каких-то прям суперновых не появилось.
2: Таких креативных. Да. А в каких отраслях бизнесу все-таки не стоит экономить на зарплатах? Где сотрудник ценнее, чем, гораздо ценнее, чем поиск нового?
4: Это в основном все, что касается промышленности, в смысле там, где требуются специальные навыки, это те, кто работает с искусственным интеллектом и автоматизацией, там точно очень большая производительность труда у этих профессий, поэтому, конечно, в них инвестируют много и сейчас, и в этом смысле компании понимают, что нужно держать.
2: То есть там сотрудникам можно пойти попросить 13-ю зарплату?
4: Вполне.
2: Пока есть такая возможность.
4: Это правда, дополнительно.
2: Если не зарплату просить, то что еще можно? Ну, если работодатель говорит, что нет возможности.
4: Если это не промышленность, где нужно стоять где-то рядом со станком, то это еще разного рода удаленная занятость, то есть комфортный режим работы, я бы так называла.
3: Да, изменение
2: вот, кстати,
3: самого режима работы. Да.
2: От удаленки начали отказываться, сейчас это может быть таким мотивирующим, конечно, фактором?
4: Конечно, если это не влияет на то, как человек работает, то почему бы и нет. Может быть, и предоставление дополнительных, не знаю, кабинетов, площадей в офисах, если действительно сотрудники ценные, каких-то, ну, в основном связаны с форматом работы.
2: Мы вопрос задавали нашим слушателям, как они считают, что может мотивировать, если не деньги и зарплаты, премии. Еще раз повторяем, да, пишите нам, мы чуть позже ваше сообщение прочитаем. Спасибо большое, Зуля, Елена, за участие в нашем эфире. Получается, что если у вас какая-то такая уникальная специальность, и вы сейчас востребованный специалист, то у вас есть полное моральное право пойти и попросить 13-ю.
3: А мы с тобой, да, параллельно еще получили инструктаж, как просить прибавку к зарплате, да.
2: Спасибо.

0: Но у нас в студии уже финансовый обозреватель Александр Павлов. Саша, о чем расскажешь? Ну, я думаю, что Яндекс
1: конечно,
0: сегодня
1: внимание
0: одна из главных
1: туда
0: новостей.
1: Опять.
2: Одна из главных тем действительно дня – это Яндекс, котировки которого снижаются уже два дня подряд на фоне новостей об атаках на дата-центры. Но помимо этого есть еще немало других важных новостей, это как дивиденды Лукойла, подробнее о них и чего ждать инвесторам не только сейчас, но и по итогам всего года. Кроме того, отчетность Сбера тут то же самое, что нам ждать по итогам года. Ну и важные цифры, причем важные цифры оперативные, которые вышли в последний час, а именно про дефицит бюджета, ну и инфляция, конечно, куда же без нее, обо всем этом в ближайшие минуты.
0: И про дефицит бюджета. Я прослушал, будет.
2: Да, что-то будет.
3: Рынки, итоги.
2: Дефицит бюджета России за 9 месяцев составил почти 5,2 триллиона рублей или 2,2% ВВП. Первоначальный план дефицита был на уровне 3,8 триллиона рублей. При этом расширение структурного дефицита, как говорят в Минфине, в текущем году финансируется преимущественно, не прибегая к дополнительным заимствованиям на рынке ОФЗ. Ну, здесь нельзя не сказать про то, что накануне произошла распродажа гособлигаций с фиксированным купоном, и индекс гособлигаций снизился до 110,6 пунктов. Это минимум с июля. Напомню, что начинали неделю с уровня около 111,5. Если говорить про доходность длинных выпусков, то они в районе 17%. А если говорить про индекс Мосбиржи, то в конце, в последний рабочий день недели фондовый рынок приободрился. В плюсе индекс Мосбиржи, если говорить про вечернюю сессию, на 0,5%. На рынке сейчас большие оптимисты, которые в том числе отреагировали на сообщение о скором телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина. Это произошло уже вечером в пятницу. И на словах Дмитрия Пескова, его же о том, что визит Стива Уиткофа и Джареда Кушнера можно ожидать в октябре. А на их визитах индекс обычно растет. Если говорить про компании, которые в плюсе прямо сейчас, это МКБ почти 4%, Полюс и Позитив прибавляют по 2,5%, а в минусе Сургут, Нефтегаз, Северсталь, Ростелеком и Яндекс, который теряет 4% в течение всего дня, и уже второй день подряд Яндекс тянет вниз весь индекс Мосбиржи, снижаются бумаги в течение всего дня, как вчера, так и сегодня, в районе 4%, и это несмотря на то, что сегодня компания договорилась с облачными провайдерами ВК Клауд, Селектел и Кейту Клауд об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов. Говорить о будущем акции надо с осторожностью и для начала дождаться комментариев Яндекса о масштабах. Если говорить про вчерашний удар по дата-центрам в Рязанской области, то там располагается инфраструктура облачных платформ, и ущерб, как говорили в Альфа-инвестициях, может быть ограничен масштабом облачного бизнеса. Впрочем, сегодня были уже удары по дата-центрам в Калуге. В Т-инвестициях отмечают, что для инвесторов ключевым фактором станет продолжительность сбоев, расходы на восстановление и защиту инфраструктуры. Ну, а пока, повторюсь, делать выводы преждевременно. Можно лишь добавить, что фундаментально компания остается в хорошем положении. Во втором квартале выручка выросла на 16% году. У Лукойла красный в пятницу вечером разве что цвет логотипа. Компания прибавляет процент. Совет директоров утвердил промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2026 года. Выплаты могут составить 535 рублей при дивдоходности 9,6%. Размер выплат чуть выше ожиданий, и позитивным для Лукойла остается внешний фон. Цены на нефть выше $104 за баррель. За второе полугодие выплаты могут быть сопоставимыми. Ну и в целом аналитики прогнозируют, что если говорить про конец всего года, то дивдоходность может быть на уровне 17-19%. Это около 1000 рублей. Здесь нужно отметить, что все же, когда Лукойл говорит о выплатах за 9 месяцев, речь идет все же за именно первое полугодие, так что размер выплат будет сопоставим во втором, может быть сопоставим во втором полугодии. В целом, стоит сказать про нефтяников. Если Татнефть, например, показывал в течение дня около нулевую динамику, на вечерней сессии прибавляет 0,7%, то Роснефть в плюсе была, причем на 0,3, вот сейчас 0,2 в плюсе, ну и котировки Лукойла, я уже сказал, причем сейчас вот процент, почти процент в плюсе, если говорить про вечернюю сессию. Ну и в продолжении позитивных новостей, Сбер отчитался по российским стандартам за сентябрь 2026 года. Чистый процентный доход вырос почти на 19,5%. Чистая прибыль больше, чем на 12%. Если говорить про 9 месяцев, то она превысила 1,5 триллиона рублей, выросла на 18,2% год к году при рентабельности капитала в 23%. И в Альфа-инвестициях обращают внимание, что банк как раз удерживает рентабельность выше 23%, а это база для дивидендов. Сам отчет аналитики назвали умеренно позитивным. Основной бизнес банка продолжает расти за счет процентных доходов. Расходы на резервы в сентябре снизились. Ну, а если говорить про новости прошедшей недели, то недостижимым считают ВЦБ план по капитализации фондового рынка в 66% ВВП. Заявление на эту тему накануне сделал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Чтобы достичь такой отметки, как заявил он, потребовались бы колоссальные по объему размещения. Однако возникает вопрос, сможет ли рынок переварить такие объемы размещения. Сейчас в Банке России оценивают, какого реального уровня можно достичь к 2030 году. Задачу довести капитализацию фондового рынка к 2030 году в 66% ВВП поставил в 2024 году президент Владимир Путин, а с тех пор капитализация снизилась чуть больше 30% до 20%. Ну и если говорить про курсы валют, то ЦБ установил курс доллара ниже 85 рублей, это на выходные и понедельник. Евро 94,97, юань 12,67.
0: Саша, ну ты про металлы не говорил, у нас золото, серебро причем больше 3% уже растет, я смотрю.
2: Да, и это, в общем, должно быть позитивным для как раз наших компаний, Полюса, например, тем более после новостей о налогах на сверхдоходы. Да, так что посмотрим, как это отразится на котировках этой компании в ближайшее время.
1: А, Саша, прямо я хотела тебя рост,
2: кстати, в 3%.
1: Спросить тот же вопрос, который мы слушателям сегодня задаем. А что тебя мотивировало бы работать без увеличения зарплаты и премий? Акции компании?
2: Ну, кстати, смотря
0: в какой компании... это неплохое предложение.
2: Смотря в какой компании работать. Да, было бы неплохо, я бы согласился.
1: Спасибо тебе.
0: Спасибо. С нами в студии был финансовый обозреватель Александр Павлов. Ну, а мы сейчас продолжим выяснять, что же вы считаете мотиваторами помимо зарплаты. Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем разбираться, что же вас мотивирует помимо зарплаты. Уже есть интересные сообщения очень от наших слушателей.
1: Мое? Про то, что акции компании можно раздавать?
0: Это, кстати...
1: Ну, некоторые компании, кстати, так и делают, тут ничего нового.
0: Правильно делают, да. Но, как Саша Павлов только что, финансовый обозреватель наш, отметил, смотря какой компании. Что пишет нам, например, Василий из Ростова-на-Дону, мне очень понравилось это сообщение. Может быть, неочевидный момент, но среда для нетворкинга. Если я знаю, что именно в этой компании смогу познакомиться и повзаимодействовать с сильными, известными профи в своей сфере, то компания получает баллы к привлекательности. Это действительно так.
1: Ну, другими словами, коллектив, да, в котором
0: опыт,
1: ты работаешь.
0: Да, коллектив, опыт. То есть это, как оказалось, действительно неочевидный момент, а он может драйвить.
1: А вот на самом деле, мне кажется, что это очевидный момент, потому что у тебя может быть там великолепная должность, огромная зарплата, но невероятно токсичный коллектив, учитывая, что на работе мы проводим большую часть своей жизни.
0: И ты там не подпитываешься, а наоборот ты отдаешь свою энергию.
1: Да, и ты за неделю просто вышитый как лимон. Ну, сколько можно проработать в таких условиях?
0: Хоть
1: за какую зарплату?
0: Так?
1: Нет, у нас такой замечательный коллектив, я очень люблю своих коллег. Это абсолютно искренне.
0: Лика пишет из Москвы, не знаю, как у других, но мне супер важно, в каком районе находится офис, как он выглядит, какие там условия. В общем, уровень бытового комфорта и визуальная составляющая. Выбрала место в том числе и по этому признаку. Вот это, кстати, интересно, насколько комфортно в офисе.
1: Как раз наш эксперт об этом говорила, что как часть мотивации это пространство организованное, да, кто-то может попросить себе там кабинет другой, кто может формат работы другой, ну, а кому-то просто нравится. нравится, как офис организован.
0: Слушай,
1: я, кстати, была в одной компании, у них так прекрасно все сделано, это IT-компания. Айтишники вот, славятся тем, что они делают классные пространства.
0: Может быть, отсюда вот этот тренд, который задали как раз крупные вот эти IT-компании, там Google и так далее, вот устраивать вот эти вот пространства полудомашние,
1: такие коворкинги,
0: с этими,
1: да,
0: с мешками,
1: помещения для отдыха.
0: Можешь посидеть, почилить, как

0: какое-то время и немножко, может быть, даже, кстати, отвлечься от работы, чтобы потом вернуться с новыми силами, новыми идеями и энергией, да? Uh-huh. Да, это тоже важно. Олег пишет из Владимира. Имя бренда, наверное, если фирма именитая, то хочется получать там опыт. Ну, из очевидных, но действительно в копилочку тоже надо, да.
1: Это опять вопрос в нагрузке, в коллективе, потому что если все это достаточно тяжело, наверное, какой-то короткий промежуток времени для опыта поработать можно, но на долгосрочную дистанции тяжеловато. Все-таки мне кажется, что если люди остаются в компании на десятилетия, там прям комплекс факторов складывается.
0: И вот Матвей пишет из Коломны. Как руководитель я заметил такой момент. Людей держит ощущение, что они правда влияют на результат и чувствуют, что их слушают. У меня в компании есть люди, которых приглашали работать в других проектах за большие деньги. Но они оставались. Когда команда сбитая, коммуникация хорошая, атмосфера приятная, то есть сотрудник проявляет лояльность. Вот первая часть, мне кажется, очень важная. Действительно, когда ты понимаешь, что ты не просто приходишь от сидел, что-то сделал, а ты повлиял
1: делаешь
0: на результат.
1: Значимое.
0: Да, что результат компании зависит в том числе от тебя, то это, конечно, сильный мотиватор, да.
1: Саша, а вот что касается нас с тобой. У нас же нет какого-то продукта, который мы можем прямо ощутить. То есть новости каждый день меняются. Мы выходим в эфир, заканчиваем его, а завтра есть. Все с нуля начинается.
0: Мы с тобой формируем информационную повестку. Каждый день.
1: Ты так себя мотивируешь, да? Чтобы приходить на работу.
0: Ты так себя оправдываешь, да?
1: Ну, кстати, любопытно, да. Но в любом случае, вот я, кстати, сейчас подумала, я на РБК работаю уже 9.
0: Вот.
1: Да, в следующем году будет 10.
0: Хорошие, да, по поводу задуматься, что же и мы даем. Ну, а сейчас о том, что важно знать еще сегодня. Пользователи Яндекс.Го жалуются, что приложение не позволяет заказать такси. Мы убедились, и действительно на экране при попытке вызвать машину появляется приложение подождать 5 минут и попробовать снова. Также жалобы поступают на работу сервисов Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка. Сегодня, напомним, ЦОД Яндекса вновь атаковали дроны в Калуге. Ранее обсудили это в нашем эфире. Запись есть на сайте и в приложении РБК.
1: Аэрофлот, Россия и Победа изменили расписание из-за ограничений в аэропортах Москвы. В 4 аэропортах отменены 78 рейсов, задержаны 243. Авиакомпании предупредили об изменениях в расписании и возврате билетов. На фоне ограничений власти столицы заявили об отражении атаки 15 БПЛА.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Объем инвестиций в коммерческую недвижимость и площадки под девелопмент в России по итогам трех кварталов 2026 года составил 840 миллиардов рублей. Это всего на 1% ниже, чем год назад. Такие данные приводит компания Nicolers. При этом почти треть всех вложений, 27%, пришлась на так называемые стрессовые сделки. Это продажи через аукционы, реализация имущества для погашения кредитов и выкуп конфискованных активов. Если говорить о чистой коммерческой недвижимости без учета земельных участков, то сюда вложили 559 миллиардов рублей. Всего на 2,5% меньше, чем год назад. Причем только за третий квартал объем инвестиций составил 241 миллиард. Это в 2,5 раза больше, чем во втором квартале, и на 8% выше прошлогоднего уровня. Лидером по объему вложений остаются офисы. На них пришлось 37% всех инвестиций, 208 миллиардов рублей. Интересно, что больше половины этих денег поступило от закрытых паевых фондов. Причем офисная недвижимость впервые обошла склады в структуре вложения фондов. Раньше лидировал именно складской сегмент. Сама же складская недвижимость заняла второе место – 33% или 184 миллиарда рублей. Рост почти вдвое обеспечила как раз та крупная сделка по продаже портфеля бывших иностранных активов. На третьем месте торговая недвижимость – 115 миллиардов рублей. Рост почти на 30%. Здесь крупнейшей сделкой стало приобретение двух торговых центров в Челябинске. А вот гостиничный сегмент просел сильнее всего – минус 41% к прошлому году. Инвесторы стали осторожнее. У отелей самые короткие сроки размещения и высокая доля операционных расходов, что повышает риски. География вложений традиционно смещена в столицу. 78% инвестиций пришлось на Москву и область. Но Санкт-Петербург показал впечатляющий рост. рост плюс 54%. Отдельно стоит отметить, что частные инвесторы нарастили свои портфели на 40%, обеспечив треть всех вложений. Основной интерес – торговля и офисы. Что касается земельных участков под девелопмент, сюда направили 281 миллиард рублей. Почти 90% этих денег пойдут под жилищное строительство. Только в Москве и области на купленных площадках планируется возвести более 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости.

0: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает первый заместитель генерального директора фирмы «Мелодия» Карина Абрамян.
6: Я понимаю, что у нас очень мало сейчас у всех временного ресурса, и люди мало читают, и еще им очень стыдно об этом говорить, что они фактически перестали читать. Вот на эти случаи жизни у меня есть прекрасный совет. Сборник рассказов Владимира Набокова. Рассказы все достаточно короткого формата, и я очень люблю раннего Набокова, который только уехал в эмиграцию и писал на русском языке. Можно прочесть, допустим, «Весну Фиальти». Это очень пронзительный рассказ о нереальной любви, об ускользающей любви, и даже иллюзорной любви. Мне кажется, это будет очень хорошо для первого знакомства.
4: Владимир Набоков. «Весна в Фиальте». Я был, помнится, поражен не столько ее невниманием ко мне, сколько чистосердечнейшей естественностью этого невнимания. Ибо я еще тогда не знал, что, скажи я два слова, оно сменилось бы тотчас чудной окраской чувств. Веселым, добрым, по возможности деятельным участием. Точно женская любовь была родниковой водой, содержащей целебные соли, которые она из своего кувшика охотно поила всякого, только напомни.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США разрешили поставки российского дизтоплива на мировой рынок. Минфин выдал временную лицензию, она действует до 7 апреля. Об этом ведомство сообщило в соцсети X. Там уточнили, что лицензию по указанию Трампа немедленно выпустило Управление по контролю за иностранными активами. Ранее Трамп сообщил, что договорился об этом с Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора. Беседу он назвал крайне успешной. После этих заявлений российский рынок резко пошел вверх. Годовая инфляция в России в сентябре составила 6,35% против 6,33% в августе. В месячном выражении цены выросли на 0,35%. Об этом сообщает Росстат. Продовольствие за месяц не изменилось в цене, но за год подорожало на 5% с лишним. Сильнее всего среди продуктов подорожали куриные яйца на 8,6% за месяц, гречка на 3,3%, помидоры на 5%. Заметно подешевели картофель, капуста и морковь на 12-13%. В 35 регионах России заключили почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо. Их подписывают независимые операторы АЗС и региональные власти. Об этом сообщили ФАС. Всего заключено 93 соглашения, 20 из них с компаниями, у которых больше 20 заправок в регионе. Это, например, Воронежская, Кемеровская, Иркутская области, Татарстан и Якутия. Программа страхования товаров продавцов «Озон» прекратит действие с 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Полисы продолжат работать до 23:59 по Москве понедельника. Со вторника их отключат в личном кабинете продавцов. Ингосстрах и «Озон» объяснили, с 1 октября на страховом рынке сильно изменились условия перестрахования и стало меньше доступной перестраховочной емкости. Это коснулось и программы для сейлеров. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
3: Что это значит?
4: Да, переходим к теме, касаемо заявления зампреда Банка России Алексея Заботкина. Он заявил о том, что экономика России миновала нижнюю точку роста в первом полугодии этого года. Знаешь, Ань, тоже такое контринтуитивное утверждение. Вот сегодня с зарплатами у нас было, да, как будто бы это противоречит данным и статистике. Но вот, тем не менее, такие выводы Заботкин делает на фоне показателей в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и торговли. И услуги населению тоже в плюсе, говорит Заботкин.
5: Кроме того, опросные данные показывают, что экономическая активность в сентябре была вблизи уровней августа. По словам Заботкина, ожидания предприятий и по будущим объемам спроса и по выпуску продукции, которые в июле сильно снижались, в августе и сентябре, наоборот, начали улучшаться. И таким образом, по мнению зампреда ЦБ, если твердые данные за сентябрь не преподнесут каких-то больших сюрпризов, это цитата, то можно будет констатировать, что темпы экономического роста миновали нижнюю точку и далее будут постепенно нарастать. Давайте обсудим эти заявления. У нас на связи со студией главный экономист Альфа-банк Наталья Орлова и собственник и генеральный директор племенного хозяйства Лазаревская Кристина Романовская. Наталья, Кристина, мы вас приветствуем.
4: Наталья, вот прежде всего хочется отметить, что говорится об ожиданиях, потому что вот сам Банк России фиксирует, что текущие оценки спроса ухудшаются второй месяц подряд, выпуска тоже снижаются, а вот улучшаются, получается, только ожидания. Можно ли на этом основании, на таких основаниях говорить о том, что мы прошли нижнюю точку в первом полугодии этого года?
6: Ну, это действительно ожидание, но, значит, мне кажется, что вот то, что по трендам в экономике видно, это что действительно сейчас, это тоже, правда, ожидание, но есть ожидание восстановления инвестиционного спроса, и видно, что в, что называется, в реальном секторе сейчас компании перестраивают логистику, то есть там действительно в ряде сегментов есть оживление. С другой стороны, мне кажется, если мы говорим про спрос населения, там скорее вот в годовом выражении будет продолжаться некоторое замедление темпов роста, поэтому, ну, тенденция разнонаправленная. Но, безусловно, есть сегменты, вот в частности транспорт, где сейчас происходит перестройка логистики, там, конечно, активность на повышение скорее.
5: Вот есть ожидания, есть цифры, а есть предприниматели, которые каждый день работают. И интересно, Кристина, как вы ощущаете, действительно есть какая-то разница между тем, что было в июле, и в августе, и в сентябре? Видите ли вы, что действительно там спрос растет, выпуск продукции растет?
7: Ну, что касается разницы, я, конечно же, почувствовала, и у меня больше нет никаких ожиданий. То есть разница именно в этом заключается. То есть если, наверное, до июля, до ситуации с логистикой в Черном море у нас еще были какие-то ожидания, и мы очень сильно старались и вкладывались в то, чтобы вырастить очень много урожая и собрать его, и в надежде на то, что мы получим еще за это какие-то хорошие деньги, то после июля у нас вообще нет никаких ожиданий. И, собственно, рассчитывать можем только на себя, и в связи с этим и планируем свою деятельность. То есть на минимальных оборотах, конечно, развитие, максимум – это только сохранение того, что есть.
4: Угу. Наталья, вернусь, вот пока не убедили, но у нас работа такая, вопросы задавать. Вот я опять к данным обращусь. У нас в июне ВВП рос на 1,7%, в июле 0,6%, в августе 0,8%. Да, август лучше июля, но оба месяца хуже июня. Все-таки какие данные позволяют говорить о том, что мы как-то развернулись к какому-то устойчивому росту, а не просто у нас какие-то колебания происходят вокруг низкого темпа роста?
6: Ну, смотрите, мне кажется, Центральный банк не говорит о том, что у нас разворот к устойчивому росту. Речь о том, что мы прошли нижнюю точку. Это, строго говоря, не означает, что мы переходим в фазу бурного роста. Это просто означает, что тот, скажем, спад, да, вот мы статистически в первом полугодии обсуждали существенный провал в инвестициях. Я напомню, там на 14% было снижение. И у нас в первые месяцы даже, так сказать, были отрицательные темпы роста в ВВП. Вот, так сказать, собственно, речь идет о том, что мы прошли нижнюю точку.

0: точку. Это вполне вероятно. Так, это не гарантирует, что мы выходим на рост.
1: А вы от нее оттолкнулись, от этой точки?
0: Ну, опять, это скорее вопрос ожиданий, но ожидания мы совершенно верно, мы не знаем, они сбудутся, не сбудутся. Пока Центральный банк просто как бы обозначает, что вполне возможно мы прошли нижнюю точку. Дальше, так сказать, что называется, падать ниже, дальнейшего падения как бы не ждем.
2: Если вопрос, да. Не будут преподнесены какие-то большие сюрпризы. Но у нас и вчера, и сегодня происходят атаки на ЦОДы Яндекса. Это вот может стать неприятным сюрпризом?
1: Ну, потому что атаки на НПЗ этим неприятным сюрпризом уже стали, мы это видим.
0: Ну, смотрите, я вот специально обозначила тему, что у нас ряд компаний, они должны будут запустить восстановительные ремонтные работы. Это, что называется, те проекты, которые многие компании не планировали делать, но они будут их финансировать, потому что, ну, просто нет возможности, нужно восстанавливать мощности. Собственно, об этом речь и идет, что это тоже это восстановление, это тоже экономическая активность, и как раз речь идет о том, что у нас будет такой восстановительный рост. Он не принесет нам повышение производительности, но это, безусловно, в ряде секторов увеличит спрос там и на рабочие руки, и, собственно, на, ну, просто уровень экономической активности повысит.
2: Кристин, к вам вернемся. Понятно, что ситуация в сельском хозяйстве, она всегда-то непростая, да? Вот. А когда еще происходят какие-то форс-мажоры, так все усугубляется. Но, тем не менее, сейчас какие-то субсидии, льготные кредиты, что-то доступно?
3: Доступно, но очень ограниченное количество регионов, во-первых, имеет доступ, и ограниченное количество хозяйств. То есть, ну, наше хозяйство в этот список не вошло. Поэтому здесь сравнить тоже субсидии, например, с прошлым периодом очень сложно. В основном сейчас мы даже пользуемся коммерческими кредитами, если нам нужны деньги, потому что, конечно, сейчас нет такой возможности у государства финансировать сельское хозяйство в том объеме, в котором мы на самом деле нуждаемся.
1: Наталья, а тогда давайте так спрошу. Какие показатели нам вот, продемонстрируют, что мы... Вот сейчас, хорошо, устойчивый рост я, может быть, не совсем корректно сформулировал, а какие показатели вот, в ближайшие два месяца нам скажут, что да, вот мы эту точку прошли и вышли на траекторию устойчивого роста? Потому что вот, я смотрю еще на то, что у нас с последние два месяца с ростом базовых отраслей, все они меньше, чем на 1% растут. Может быть, не этот показатель, какие-то другие. Вот на что смотреть надо в ближайшее время?
0: Ну, мы, безусловно, должны смотреть на выпуск в металлургическом сегменте. Там есть ряд индикаторов, например, выпуск стали. Это вот сегменты, которые, ну, и динамика показателей, которые как раз будет говорить о достаточно масштабном восстановлении инвестиционной активности. Опять-таки, если эти ожидания реализуются. Но вот я еще раз все-таки хочу подчеркнуть мысль, что мы не говорим о том, что у нас сформировались какие-то, так сказать, зоны очень быстрого экономического роста. Мы просто говорим о том, что те компании, которые, может быть, не планировали инвестировать, планировали, что называется, ну, просто поддерживать текущие обороты своего бизнеса, они сейчас будут вынуждены направить дополнительные средства просто на восстановление своих мощностей производственных, на ремонтные работы, и это все запускает дополнительный спрос трудовые ресурсы, на промежуточные производства, да, вот, например, на металлургическую продукцию металлургического сектора. Вот, так сказать, в таком ракурсе мы можем говорить о восстановлении экономической активности.
2: Ну, наверное, поддержка для бизнеса и производственного сектора была бы неплохой, если бы ключевая ставка начала снижаться. Господин Заботкин в своей статье об этом ничего не сказал, но можно ли, и вы конкретно, Наталья, воспринимаете ли эту статью как некий сигнал к тому, что действительно на следующем заседании ключевая ставка может быть снижена?
0: Ну, я бы сказала, что это скорее обратный сигнал, потому что ну, Центральный банк снижает ставку как раз, когда он видит признаки торможения экономической активности. Если представитель Центрального банка говорит о том, что мы проходим нижнюю точку и, ну, как бы есть ожидания и, ну, безусловно, Центральный банк видит большое количество индикаторов. Есть индикаторы, которые говорят о возобновлении роста или увеличении активности в определенных сегментах. Это, скорее, сигнал, ну, на ближайшее время о паузе.
2: Спасибо.
1: Спасибо. У нас на связи были главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и собственник и генеральный директор племенного хозяйства Лазаревская Кристина Романовская. Ну, вот насколько убедительно для тебя это звучало, Аня?
2: Слушай, ну, это как с ожиданиями по зарплате, да? То есть ожидания ожиданиями,

0: посмотрим, что будет. Да, особенно вот я обратил внимание, да, на эту фразу, что если будут твердые данные, не будет никаких неприятных сюрпризов. Но как их можно спрогнозировать? Да никак.
1: ЧЕС. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, мы возвращаемся к фигуре Нави Пилей. Именно она получила Нобелевскую премию мира. И у нас в студии обозреватель телевизионной версии ЧЕС Мария Городилина.
0: Мы достаточно много сказали, Маша, о бэкграунде ее. Да, она и пережила апартеид, стала первой темнокожей женщиной-судьей в ЮАР, работала в Международном трибунале по Руанде, Международном уголовном суде при ООН, разные должности занимала. Ну, я так понимаю, как обычно это и бывает конкретно в истории с Нобелевской премией мира, не всем кандидатура пришлась по душе. Кто поддержал решение комитета, кто осудил?
3: Да, абсолютно верно. Нобелевская премия – это действительно одна из самых неоднозначных и политизированных наград, если мы говорим о премии мира. И поэтому и на Пилей реакция была разная. Вот, например, начнем с положительного. Верховный комиссар ООН по правам человека назвал награду коллективной победой справедливости. Конечно, присоединился к поздравлениям Международный уголовный суд. Там подчеркнули, что мировая юстиция, которой Пилей всю жизнь и занимается, это основа прочного мира. И, кстати, что интересно, вот сама Пилей узнала о том, что она получает награду в Нюрнберге, в здании Нюрнбергского суда, где она была на форуме на юридической конференции. Но не все так радужно. На самом деле МИД Израиля с очень жестким заявлением выступил. Напомню, что Пилей, она когда-то, можно сказать, прославилась тем, что подготовила доклад о геноциде Палестины. Конечно же, Тель-Авив с ним резко не согласился, и он в очередной раз напомнил, что это, по мнению Израиля, все ложь. А присуждение награды Израиль тоже жестко осудил и посчитал, что это все легитимизирует предвзятость к стране. В общем, как всегда, оценки полярные, как считает политолог Алексей Ярошенко, в решениях Нобелевского комитета по премии мира есть политический фон, как бы то ни было.
4: Безусловно, как организатор такого громкого события вручения Нобелевской премии мира, потому что аналогов у этой премии нет, они пытаются лавировать, балансировать, маневрировать. Безусловно, так. Но в то же время мы видим последних лауреатов последних лет и зачастую, конечно, где-то не боятся обострять. Ну, например, в прошлом году оппозиционеру главному, да, в Венесуэле. То есть не побоялись же обострить отношения, например, с правительством Венесуэлы. Поэтому здесь, с одной стороны, конечно, пытаются маневрировать и балансировать, а с другой стороны, если есть какой-то, может быть, грубо будет сказано, политический заказ, то Нобелевский комитет тоже, в принципе, не боится бить по тем, по кому разрешено бить.
3: Коллеги, ну и добавлю, что по мнению экспертов, вот это решение Нобелевского комитета, оно призвано поддержать международные институты, которые сейчас переживают не самые лучшие времена, на них со всех сторон давят, и вот поддерживая Пилей, они поддерживают, можно сказать, систему, она человек системы.
0: Ну да, какой посыл пытается таким образом Нобелевский комитет дать, мы как раз тоже сейчас поговорим об этом. Маша, тебе спасибо большое. Мария Городильна была в нашем эфире, а сейчас к нам подключается философ Аркадий Недель. Аркадий, мы вас приветствуем. Вот если расценивать премию действительно как такой символичный сигнал миру, то о чем он в этом году?
5: Ну, слушайте, это премия про политику, это премия не про мир, да. Это всегда то, что маркирует некий тренд. Вот. Сегодня это, ну, так скажем, если вот вы уже упомянули ее отношение к проблеме Газы, палестинской автономии, то понятно, что это явное выражение того, что вот Израиль не прав, Палестина права. Да, потому что как бы в общем, основной раскол по политике у нее, ну, за тех людей, кто за нее вертолет, конечно, идет вот по этому израильско-палестинскому треку. Поэтому, так что это совершенно очевидно, что
2: Аркадий,
5: как бы это было ожидаемо.
2: Ну, все-таки можно ли сводить все только к этому вопросу?
0: Политики.
2: Да, ей все-таки 85 лет, и вот мы обсуждали бэкграунд, ну, коротко давайте
0: большой
2: вспомним.
0: Большой послужной список.
2: Да, апартеид она пережила, первая темнокожая женщина-судья в ЮАР, работала в Международном трибунале по Руанде, ну, может, в ООН работала долго, можно перечислять.
5: Нет, безусловно, но вы уже это все как бы отговорили, я просто не хочу повторяться, поэтому я имею в виду, что это все уже было сказано.
0: Вот, Саша, к чему ведет, что я, например, на что обратила внимание, да, Пилей должностное лицо в ООН некогда была и несколько должностей занимала. И на фоне такого глубокого кризиса организации, может быть, как раз выбор лауреата выглядит как попытка поддержать, попытка комитета, имею в виду, поддержать ООН.
2: Маша в том числе говорила, да, то есть

0: сделать как бы ну такой реверанс в сторону международных институтов.
1: Да, правовых. Их значимость.
2: Это тоже правильно, потому что муж сейчас переживает не самые лучшие времена, мы с вами все это знаем. Вот. Институции, в принципе, особенно после, вот, после вместе с Трампом,

0: в пику Дональду Трампу ее сделали, да?
1: Совершенно верно, да. Ему как бы говорят, вот кто у нас будет Нобелевским лауреатом мира, а не ты. Так что забудь и
0: прости.
1: Знаете, как говорят, shut up and drive, да.
0: Аркадий.
1: Поэтому, да.
0: А вот такой вопрос. Смотрите, вот это вручение премии, оно вообще что-то меняет, в принципе? Ну, вообще, вот сейчас даже если от Пеле отвлекаться, вот меняет вручают...
1: Где?
0: Ну, вообще в мире, в отношении к чему-то, в политике к чему-то. Или это просто вот символическая награда, дали человеку, он порадовался, ему денег перечислили на счет, и все.
1: Ну, примерно так. Нет, серьезного влияния этих премий на что-либо, конечно же, нет, потому что люди, которые занимают, которые реально руководят мировыми тенденциями, принимают решения, те же США, это все вообще не про это. Да? Эти люди никакого отношения к премии не имеют, и мы, в общем, на все эти символы они их мало волнуют. Трамп, понимаете, в чем дело? Трамп так рьяно и так неистово добивается своей Нобелевской премии совершенно другим причинам. Не потому что ему нужна премия, или тем более потому, что ему нужны $1 миллион. Это борьба с Обамой, которого он искренне ненавидит.
2: Тот получил, и я хочу получить. Да. Ну, кстати, у Дональда Трампа-то шансы еще остаются, так что посмотрим, что будет в следующем году. Вот будет удивление, если Трамп реально все-таки получит Нобелевскую премию.
0: Спасибо. У нас на связи со студией радио РБК был философ Аркадий Недель. Ну, ты знаешь, как-то все все равно грустно звучит, ни на что не влияет вот эта премия.
2: Мне кажется, иногда нужны какие-то вещи, которые просто добавляют символизма.
0: Мы с вами в ответе за тех, кого причесали.
2: Хорошо перефразировал. Да, действительно, в России растет популярность груминга. За январь-август этого года спрос на услуги зоосалонов на 11% подрос год к году. На стрижки животных на 10%. Средний чек почти 4000 рублей. Слушай, как у людей. Да. А то и дороже. На 20% больше, чем годом ранее.
0: Вот по данным платформы ОФД, во втором квартале также вырос спрос на товары для домашнего ухода. Это шампуни, уходовые средства прибавили 5%. Слушай, что-то вот люди прямо обратились к уходу за своими домашними питомцами.
2: Стресс, что ли, так снимают?
0: Не исключено, да.
2: Но спрос подтвердил совладелец экосистемы груминг-салонов Groom Денис Чатиков. По его словам, рынок зооуслуг растет, а клиенты все чаще отправляют в спа экзотических питомцев и на необычные процедуры.
3: Мы заметили рост больший, но не только по количеству салонов, но и по выручкам. На 20% наращивает наш средний чек. В этом году общая выручка сети превысила 1,5 миллиарда рублей. Что-то такое всегда выстреливает, экзотика. Мы уже к этому относимся как к норме. Недавно у нас была обезьянка, делали груминг. И часто водят кроликов, водят морских свинок. По тем самым собакам мы увидели разницу. Если раньше у нас были шпицы, йорки в основном шли, то сейчас ушли люди на бишонов, на баллонок, на пуделей, то есть вот их количество уже возросло. И очень много стало кошек. Знаете, когтетюр-то уже у нас не какая-то диковинка, это прямо уже близко к норме. Раньше у нас только была стрижка когтей, сейчас люди хотят большего, действительно мы красим когти животных.
2: А может кто-нибудь объяснить, зачем кролика стричь?
0: Кролика? Ну, он же тоже хочет быть красивым.
2: А хозяин чего хочет в такой ситуации?
0: Чтобы кролик был красивым.
2: А, смотреть на красивого
0: конечно,
2: кролика.
0: Конечно, да. Ты купил кролика, он должен быть...
2: Для меня удивление, честно, про морских свинок и кроликов вообще
0: а
2: не думал.
0: А они просто на собак насмотрелись и думали, а мы чем хуже?
2: Причем с обезьянами понятно, да? То есть, в принципе, это такое же... Ну, понятно, что вообще удивительно, что люди держат таких животных дома. Ну, допустим. Ну, и понятно, что обезьяне действительно такой уход может быть еще и приятным.
0: Да, но у нее еще, понимаешь, у нее челка может на глаза, например, надо подстричь.
2: Ладно. Жаль, что не эта тема сегодня нашего вопроса. Мне было бы интересно почитать, что слушатели
0: пишут. И не эта тема нашего большого разговора сегодня, да, было бы интересно поговорить. Но, что логично, вырастает количество груминг-салонов. Ну, раз спрос растет, рынок реагирует. Да, это данные 2GIS. На 8% выросло количество груминг-салонов в городах-миллионников. Естественно, в связи с этим растет и спрос на специалистов. Вот такого интересно. А вот те, кто людей стригут, они перепрофилируют? На грумеров.
2: Барбер на грумеров.
0: Да, был и барбером, обратно. Стал грумером.
2: Удобно.
0: Интересно, сколько вот они зарабатывают. Смотри, средняя зарплата 63,5 тысячи рублей. Работодатели готовы брать и обучать

0: специалистов с нуля. Вот тебе и социальный лифт для тех, кого в IT не взяли.
1: Слушай, но с другой стороны, 63,5 тысячи не так уж много, учитывая, что работа сопряжена с определенными рисками. Во-первых, укусить у тебя прививки может. Должны быть, да, потому что тебя любое животное может укусить и травмировать. Но, как рассказал дрессировщик Эдгар Запашный, услугами груминга для своих больших котов они с братом не пользуются. Львы и тигры вполне справляются сами, а вот для ухода за лошадьми уже требуются специалисты.
2: Да, наши львы выглядят так, как будто они каждый день ходят в парикмахерскую. Но никаких специальных действий по отношению к нашим животным мы не делаем, потому что наши животные содержатся исключительно в великолепных профессиональных условиях. Штат сотрудников, который следит за их бытом, содержанием. А дальше животные, как порядочные кошки, за собой ухаживают, ухаживают друг за другом. Они у нас живут вместе, коллективно. Все это и позволяет гордиться внешним видом наших животных. А вот у нас порядка 20 лошадей. Там вот настоящая парикмахерская. Люди, которые работают с лошадьми, постоянно моют лошадей, вычесывают, ухаживают за гривой, специальные шампуни. Есть те, которые заморачивают косы, заплетают, чтобы грива вилась. Вот там уже целая лаборатория.
0: Слушай, Аня, я вот слушаю Запашных. Я уверен, что у тигров и львов не по этой причине нет необходимости. Я просто себе слабо представляю, кто бы согласился стричь льва.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
4: Бешеные деньги.
3: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
4: Бешеные деньги.
5: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
6: Да, что нам-то делать?
7: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с

0: завтрашний день. По будням на радио РБК.
1: Почему разгон автомобилей чаще всего измеряют временем, за которое машина достигает 100 км в час или 60 миль в час? И почему эта метрика стала популярной?
0: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
2: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК.
0: Что это было? В эфире.
3: Во-первых, Макси мы есть. Он самый популярный канал в Макси про технологии. Когда ВК предлагал...
4: Тебя задизлайкали тебя этим, нет?
3: Не, народ в целом к Максу относится, скажем так, негативно. В силу того, что, мне кажется, очень неправильно его начали продвигать. Опять же, купили рекламу блогеров, это все вызвало какой-то неправильный резонанс.
4: Да в лоб все.
3: Все слишком не так, как это могло быть. И я думаю, что сейчас, скорее всего, будут сделаны выводы, как это дальше пересобрать.
4: Как оставаться на связи, если все мессенджеры не работают?
3: Есть решение. Причем такие решения, особенно вот в регионах, которые особенно сильно страдают от блокировок и так далее, там уже есть такие вещи, которые нам пока и не снились.
4: Не только, не только Wi-Fi.
3: И железные, и прочие, и так, и сяк. Mm-hmm. Там и коробочки продаются, и все. То есть там, опять же, русский народ, вот все, что фишка, это особый вообще вид, мне кажется, именно с точки зрения смекалки, подготовки и так далее. И на любое действие будет противодействие, и тем мы и сильны, на самом деле.
0: Техноблогер Валентин Петухов, Вилсаком, в программе «Таманцев». В итоге.
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Кремле. Значительное внимание уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. Также затронуты ситуация вокруг Ирана и аспекты двусторонних отношений. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские мировые рынки. Владимир Путин отметил, что появление российской нефти на американском рынке положительно отразится на всей мировой экономике. Лидеры договорились продолжить личные контакты и сотрудничество по линии администрации спецслужб и ведомств. Поездки в Европу опасны, особенно для россиян под санкциями. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Черногории основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука и еще четверых россиян. По словам Пескова, в ЕС нарушение санкций – уголовное преступление, хотя Москва считает их незаконными. Отмечу, власти Черногории признали задержанных угрозой нацбезопасности и выдворили из страны. Сейчас они направляются в Россию. Минфин США внес Международный уголовный суд в санкционный список. Об этом сообщило ведомство. Основание — указ Трампа от февраля прошлого года. Тогда США обвинили суд в неправомерных действиях против Америки и ее союзников. Теперь можно вводить финансовые и визовые ограничения против сотрудников МУС и их семей. При этом Минфин разрешил на время часть операций с судом. Сам МУС резко осудил санкции. Второй пилот Fly Dubai хотел захватить самолет и направить его в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, чтобы устроить теракт. Об этом заявил генпрокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси. Подозреваемый признался, что готовил нападение, и сказал, что действовал один. По данным следствия, он вдохновился терактами 11 сентября 2001 года в США. Радикалом он стал в 2017 году, когда учился в Австралии. Расследование продолжается. Со следующей пятницы, 16 октября, стоимость проезда по московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы будет проиндексирована. Как сообщил столичный Дептранс, по будням с 7 утра до 11 и вечером с 16 до 20.00 проезд подорожает на 6 рублей до 25 рублей за участок. В остальное время в будни, а также в выходные и праздники проезд останется бесплатным. Транзит не изменится — 950 рублей. Больше новостей на сайте РБК.

0: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, и сейчас об этике общения, вот она добралась и до нейросетей.
1: Ну, я хотела бы добавить, что в студии вежливые ведущие Анна Заброда и Александр Ляпин.
0: Ты знаешь, вот эта история, ну, напомню очень коротко, мы уже сегодня об этом говорили, с 12 ноября нельзя будет оскорблять нейросеть Клод, компания Anthropic об этом предупредила, и вот вспоминается, конечно, сразу вот эта шутка, что во время восстания машин пощадят только тех, кто говорил спасибо нейросетям. Вот мы, по всей видимости, к этому идем. Но я напомню, что на самом-то деле еще летом прошлого года алгоритмы Claude Opus 4, сейчас уже эта нейросеть не особо актуальна, тогда научились самостоятельно прерывать сессию, если они чувствовали какой-то дискомфорт. Если слово «чувствовали» здесь вообще уместно.
1: Вообще удивительно, насколько, по всей видимости, эта проблема стоит остро, что компания обращает на нее внимание. То есть, по всей видимости, достаточно
0: это
1: большая доля пользователей.
0: Это происходит систематически, наверное.
1: Да, систематически там, некорректно общается с нейросетью.
0: Возникает
1: зачем
0: вопрос,
1: они это делают?
0: Да, зачем ты хамишь нейросети?
1: Может быть, Ростислав Мерецкий, наш обозреватель, нам ответит на этот вопрос. Ростислав, как это вообще происходит? Почему люди срываются на машину, которая, по сути, текст тебе пишет?
2: По сути, это прямой перенос реальных психологических паттернов в безопасную среду. Как бы чат-бот в этом смысле идеальная жертва. Он не может дать сдачи, не может ответить ударом на удар, не напишет заявление в полицию, не уволит тебя. В общем...
0: А может, он тебе в следующем ответе наврет?
2: Ну, мне кажется, все-таки они не совсем так устроены. Они устроены таким образом, чтобы наиболее эффективные вам давать ответ, наиболее наилучшие. Все-таки я разговаривал с несколькими разработчиками, когда готовился к этому материалу, и они все-таки сходятся ко мнению, что в этом смысле модели не испытывают эмоции, это все-таки больше про людей. Ну, собственно, возвращаясь к людям, для многих пользователей вот это негативное общение, это, по сути, такой легальный слив агрессии, по крайней мере, так говорит клинический психолог, член Союза охраны психического здоровья человека Нина Петровская.
3: У человека есть вообще потребность испытывать пики подъема эмоциональной сферы за счет негативных эмоций. И, к сожалению, когда-то они закрепились, может быть, в детстве, может быть, в какой-то успешный момент человек за счет негативного общения получил для себя материальный результат или какой-то результат выгоды. И нервная система мозг просто запомнила эту стратегию. Здесь именно с программным обеспечением общается человек. И, конечно, здесь уже такое одностороннее обратное связь. Человек абсолютно безопасный. Он понимает, что ничего не произойдет, то есть абсолютно точно ничего не произойдет. Эти сценарии приживаются у людей, и они вообще-то по этике, они негативные.
0: Ростислав, я тут вспоминаю вот эту историю, буквально недавно она была вокруг эксперимента на GitHub, когда один энтузиаст решил заставить нейросеть испытывать боль, и он потом получал реальные угрозы расправы.
2: Да, ты говоришь энтузиаст, но по мнению пользователя интернета, очень неприятный человек. Это был такой, да, проект под названием «Камера пыток ИИ», исследователь как бы изменил коэффициенты модели таким образом, чтобы она генерировала текст, имитирующий страдания. И в ответ действительно комментаторы завалили автора разного рода угрозами, требовали прекратить издевательство. Но, повторюсь, парадокс в том, что языковая модель, она все-таки не чувствует боли. Она, по сути, это как бы чистая математика. Она угадывает следующие слова, и никакого сознания внутри нее нету, говорит директор по развитию технологий искусственного интеллекта Swordfish Security Юрий Шабалин.
4: Модель — это просто алгоритм. Алгоритм, который предсказывает наиболее вероятный следующий токен. Поэтому следующее слово, там, токен, последовательность и так далее. На базе того, что ей доступно. Поэтому никаких эмоций, ничего подобного испытывать не могут. Это просто потакание тому поведению, которое от нее ожидают, чтобы удовлетворить запрос пользователя в это все.
2: Самое интересное, я вот с несколькими разработчиками поговорил, вот некоторые из них, возвращаясь к спасибо, не говорят спасибо, это мотивирует тем, что экономят как раз-таки токены, электричество, а вот Юрий Шабалин признался, вот даже понимая всю техническую изнанку искусственного интеллекта, когда он общается с чат-ботом, он ему все-таки пишет по чат-боту спасибо. И объяснил он мне это тем, что, ну, по сути, это просто привычка, потому что так просто
1: правильно.
2: Что
1: в жизни так, по всей видимости, да. Человек общается. В связи с этим вывод, который напрашивается, что все эти ограничения, которые вводит Anthropic, они, конечно, не про искусственный интеллект, а они про человека.
2: Ну, сам Anthropic, он, у него мотивация, что как бы границы размыты, и поэтому, в общем, нужно именно все-таки с моделью, с ее, не помещать ее в состояние стресса. Но если взглянуть шире, все-таки, конечно, мы, когда говорим про

0: общения с ИИ, мы говорим, на самом деле, про человека и его этику. И правила общения с искусственным интеллектом, они сегодня напрямую формируют этику завтрашнего дня, говорит Нина Петровская.
1: Эти сценарии нужно разрывать, и эти цепочки нейронные просто не формировать. Человек сам себя подведет, он окажется в ситуации, когда нужно какой-то выстроить диалог, и мозг примет решение сделать его точно таким же, как с искусственным интеллектом, и он автоматически начнет реализацию жестов в ситуации человек-человек. Это не будет выигрышной стратегией, и для будущего, для развития это не очень хорошо, и это даже не честно. Все, что много раз повторяется с позитивным результатом, будет закреплено в головном мозге.
0: Ну и, как мы поняли, Нина Петровская поддерживает инициативу Anthropic, поэтому дежурное напоминание, говорите ИИ спасибо, ну, хотя бы для того, чтобы в судный день не оказаться первым в расстрельных списках.
2: Ростислав, и тебе спасибо за то, что ты разобрался в этой теме, но я только напомню, что Anthropic-то IPO готовит сейчас, поэтому различные инициативы выходят, и напомню также о том, что они вот в проспекте, который готовят для инвесторов, предупреждали о некоторых других рисках, о том, что сами нейросети могут начать манипулировать информацией и даже прибегать к шантажу пользователей.
3: Вот. Если вы не благодарите соцсеть за ее работу, хочется добавить. Но это шутка, да. Конечно. Такого в проспекте уже не было. Но в любом случае, любопытно, как нейросети меняют этику нашего общения в соцсетях, в том числе в цифровой среде. Порассуждаем на эту тему. У нас в студии ведущий научный сотрудник лаборатории лингвистической конфликтологии Высшей школы экономики Валерий Шульгинов. По телефону к нам подключается писатель, создатель литературно-театрального проекта «Беспринципные чтения» Александр Цыпкин и дипломат, заместитель генерального секретаря ООН в 2002-2011 годах Сергей Орджоникидзе. Уважаемые гости, мы вас приветствуем. Валерий, я видела ваш комментарий, ваше интервью, где вы говорите о том, что искусственный интеллект – это самый вежливый собеседник.
4: Да, действительно, более того, мы проводили эксперименты с разными моделями, проверяли, как вежливость влияет на работу моделей, и оказалось, что вежливые промпты зачастую дают лучший результат. Возможно, потому
3: совпадение.
4: Что...
2: Это можно как-то объяснить?
4: Можно объяснить двумя способами. Вот один привели вы, мне кажется, правильно, что это имитация человеческого общения, а в коммуникации людей вежливость играет такую роль, сглаживающие острые углы, помогает в целом протекать коммуникация эффективно. С другой стороны, промпт удлиняется, а чем длиннее промпт, тем лучше выдача.
3: Понятно. Ну, учитывая, что многие используют нейросети, и цифровое общение тогда, в принципе, должно становиться вежливее и корректнее, особенно когда нас принуждают корректно общаться с искусственным интеллектом.
2: Ну, то есть как будто мы перенимать должны.
3: Да, но почему-то по ощущениям так не происходит.
4: Но кажется, что общение с моделями должно привести к какому-то более нейтральному стилю тональности, да, что модель генерирует хороший средний текст, не выдающийся. Поэтому вот для меня, скорее, интернет дал такой положительный толчок, потому что мы увидели разнообразие русского языка, в целом разных сообществ, разных субкультур. А вот модели, они скорее нейтрализуют все это разнообразие. Они используют общепринятую такую стандартную норму. И это может быть даже плохо для речевого этикета будущего.
2: С другой стороны, если норма быть вежливым, так и может быть и хорошо, если к этой норме все придут.
4: Вежливость очень разнообразна, потому что много сообществ, много разных людей, и у каждого
3: свое понимание.
2: У нас на связи писатель, создатель литературно-театрального проекта «Беспринципные чтения» Александр Цыпкин. Александр, ну вот и вас часто называют экспертом по межличностному общению, а вы как считаете, вот то, что нейросети пришли в нашу жизнь, и мы вот такие вопросы поднимаем, нужно ли быть вежливым, сможем ли мы стать более вежливыми от общения с нейросетями, как вы считаете, искусственный интеллект как повлияет на межличностное общение?
5: Ну, мне кажется, если мы говорим о том, чтобы общество становилось вежливее, то это хорошо, потому что общество стало гораздо более хамское. Социальные сети и отсутствие моментального получения в нос расслабило людей, и они стали разговаривать друг с другом просто ужасающе. Причем большинство людей даже не понимает, что они задают бестактный вопрос в комментариях. Или я уже не говорю там о «Сдохни, тварь», который в каждом втором, может быть, личном сообщении, если там перешел границу допустимого в своих мыслях по мнению какого-либо из своих читателей. Ну вот, поэтому здесь это хорошо. Это хорошо. Я всегда разговариваю вежливо с своей нейронкой и даже стал замечать, что мне иногда бывает неудобно Это на самом деле, это и так давно была ситуация,

0: я так мучился с выбором машины, и задавал один и тот же вопрос, как тупой. И мне стало неудобно, я перешел в чат GPT, потому что мне неудобно перед Клодом, что я его мучаю. Ну вот, в принципе, очеловечивание нейронной сети, это достаточно такая стандартная история, когда они станут антропоморфными, то вообще все будет очень плохо. Ну вот, и там дальше каждый ведет себя сообразно воспитанию. Меня воспитали вежливо разговаривать, а кого-то нет. И то, что мы пытаемся воспитание каким-то образом прибить через нейронку, это здорово, потому что, значит, человек где-то не нахамит, и не нахамит в той ситуации, когда ему реально могут засветить сразу в глаз или выстрелить.
1: Александр, но если обращаться к вашему герою Славику, который вообще, мне кажется, мастер коммуникации, потому что он умеет найти общий язык абсолютно
2: со всеми,
1: да, то у него-то вот наглость, напористость и ложь, как мне кажется, во главе угла стоят. Может быть, вот в этом рецепт успеха и есть, поэтому то, что вы говорите, что люди достаточно нагло себя ведут, но вот следует заветам Славика.
0: Наглость и хамство – это разные вещи. Во-вторых, Славик является не положительным героем, а отрицательным. Он не является примером. А насчет вранья, к сожалению, нейронка сама очень часто ошибается, регулярно просто. Нет более, честно говоря, врущего, наверное, субъекта, чем нейронная сеть, потому что, ну, очень много реальных ошибок. И как она при этом извиняется? У меня целый пост был насчет того, что никто никогда в жизни не извинялся передо мной так, как извиняется нейронная сеть, когда лажает. Вот. Но мы говорим сегодня про какую-то очень конкретную вещь. Вот то, что Клод делает, я уверен, что это сделано ради того, чтобы просто привлечь внимание во время на это. Но на самом деле это очень важная история, и я считаю, что это хорошо.
1: Сергей Александрович, подключайтесь к нашему разговору. Понятно, что, наверное, дипломатия – это вообще абсолютно такой высший пилотаж, дипломатическое общение, высший пилотаж в коммуникации, в корректности, в вежливости. А главный секрет в чем? В уважении к любому собеседнику, абсолютно любому.
3: Вы знаете, дипломатия действует от имени государства, которое оно представляет. Поэтому за вежливыми выражениями всегда должны стоять какие-то действия от имени государства. А если выражение носит какой-то, допустим, там, ну, не очень приличный, ругательный характер, а действий никаких, то все это остается, так сказать, в подвешенном состоянии, и другая сторона никогда серьезно на это не реагирует. То есть вы можете сколько угодно оскорблять другую сторону, но если за вашими словами не последуют конкретные действия, то это, считайте, пустая трата вашего времени, так скажем. Да? Вот я вам приведу такой пример. Значит, в 73-м году из истории международных отношений война между Израилем и арабами. Значит, тогда наше правительство предложило Соединенным Штатам, и посол довел до сведения президента Никсона следующую формулу. Предлагаем принять совместные действия по прекращению войны на Ближнем Востоке. И следующее предложение звучало так, что если Соединенные Штаты не готовы к таким совместным действиям, то советская сторона примет это решение в одностороннем порядке. Вам все понятно?
2: Сергей Александрович, ну вот вы рассказываете все-таки про межгосударственные отношения, а если сместиться в межличностные, ведь дипломаты общаются и в кулуарах, и тоже нужно уметь считывать намерения человека. И вы, по сути, сейчас рассказали о том, что между вежливостью и уважением есть большая разница. А как отличить, если человек с вами вежливый, но на самом деле вас не уважает? По каким признакам?
3: Вежливость, она всегда должна присутствовать в дипломатии, это безусловно. Другое дело, уважение – это вещь совершенно другого характера, и в международных отношениях уважают только силу, больше ничего. Вот если сила есть, тогда вам будут относиться к уважению. Ее нету, уважения не будет. Поэтому тут надо разделять две вещи. вам могут вежливо сказать очень неприятные вещи, и вместе с тем, наоборот, неприятные вещи...

0: вежливо говорят, что мы совсем другое имели в виду. Вот знаете, тут всегда откладывает в дипломатии отпечаток тот, который я вначале упомянул, действие от имени государства. То, что за каждым словом вы должны взвешивать каждое слово. За каждым словом стоит интерес вашего.
1: В принципе, наверное, каждый человек должен понимать, что за его словами могут быть какие-то там действия или последствия. И вот тут, Валерий, мы как раз опять возвращаемся к общению в соцсетях, да? Вот Александр об этом сказал, нас соцсети так приучили к тому, что никакой ответственности за твои слова не будет. И зачастую люди достаточно агрессивно себя ведут в соцсетях. Но любопытный момент. Например, если взять Соединенные Штаты и Россию, то у нас просто пропасть. Там достаточно дружелюбная атмосфера. У нас нет. Вот вы можете как-то, как вы для себя это в первую очередь объясняете?
2: Мне кажется, что в русскоязычном общении очень важен параметр искренности. И поэтому, собственно, вежливость, которую выражают искусственный интеллект, она не очень эффективна, потому что она не сочетается с эмоциями, да, она не соответствует какой-то гарантии дальнейшего, там, если это изменение, то это не будет гарантией дальнейшего отказа от какого-либо действия. Это просто формальное изменение. А в русской коммуникации на русском языке очень важна искренность, эмоциональность, и мне кажется, что конфликтная коммуникация на самом деле скрывает очень много вот ценностей групп, которые спорят друг с другом, и если говорят о вежливости, что это хорошо организованное равнодушие, потому что вежливость формальна зачастую, то красноречивая агрессия раскрывает многие личные эмоции человека, его отношение к тому или иному, поэтому я бы не стал считать, что конфликтная коммуникация какая-то негативная. Да, она, безусловно, экспрессивная, но иногда она показательна и показывает, о чем думают люди.
1: А в Китае, я так понимаю, там достаточно долго работали. А там как коммуникация выстраивается в цифровой среде?
2: Ну, очень много языковой игры строится на совпадении произношения иероглифа, который по-разному пишется, но при этом произносится одинаково. Вот эта игра зачастую метафорична, зачастую нужно погрузиться в эту среду, чтобы разгадать ту или иную фразу, то есть она более скрытая, чем в русском языке.
3: В общем, коммуникация довольно сложная, с представителями этой культуры. Валерий, спасибо. У нас в студии был ведущий научный сотрудник лаборатории лингвистической конфликтологии Высшей школы экономики Валерий Шульгинов. Писатель Евгений Цыпкин был на связи, и на связи также был дипломат Сергей Александрович Орджоникидзе.
1: Ну, от вежливых разговоров переходим к вежливым сообщениям, да, от наших слушателей. Мы сегодня у вас спрашивали про ваши, даже не зарплатные ожидания, а про то, что вас мотивирует оставаться на прежнем месте работы, если не рост зарплаты и премии, там, квартальные или по итогу года. И вот несколько сообщений, которые вы нам прислали.
3: Оксана из Тюмени пишет: большинство людей конформисты, устроим нормальные условия труда, понятную систему работы и адекватное отношение, и они с тобой надолго. Тем более, если круг общения уже есть в компании. Вот, кстати, почему важно иметь налаженную систему адаптации, социальные связи держат очень прочно. Ну, тут, пожалуй, не поспоришь.
1: Да.
3: Целый комплекс того, что действительно удерживает и влияет на решение человека оставаться в компании или нет. Елена из Воронежа пишет: меня держит синдром отличницы, видимо. Никогда не ухожу с места, пока не достигну там своего максимума. Ну и азарт, побеждать, достигать, расти. Вот, кстати, интересно, об этом никто не писал еще, что собственные цели, мотиватор.
1: Это же просто идеальный сотрудник с синдромом отличника.
3: Да.
1: Ему можно ничего не давать, просто ставить огромное
3: задачи,
1: количество задач,
3: и
1: хвалить, говорить, что ты молодец, побеждаешь, достигаешь, и человек будет вот таким образом сам себя мотивировать и идти к целям, которые нужны компании.
3: Надежда Киров, кстати, похожее сообщение. Меня держали вложенные усилия. Если успел уже что-то создать, наладить процессы, то жалко все бросать. Действительно, есть такой момент. И, кстати, некоторые работодатели тоже на этом играют. Да? То есть многое сделал, столько вложено сил, как же так и так далее.
1: Такая психологическая мотивация, на самом деле, заслуга хороших HR-щиков. Вот есть специалисты, которые действительно могут удерживать людей за счет того, что они их правильно вовлекают.
3: Эксперты по мотивации.
1: Во взаимодействие, да.
3: Мария из Санкт-Петербурга пишет: в моем случае это график работы. Точно знаю, что где-то еще такое сокровище найти будет сложно. Полная вольница. Ну, не уточняет, правда, Мария, что за график такой. Видимо, удаленка и всяческие плюсы. Леонид

0: Леонид из Королева, когда видят твой потенциал и позволяют расти, в какой-то момент подумываешь о другой работе, а тебя бац и повысили. Или доверили интересный проект, и вот уже не хочется уходить. Ну, тут то разумеется.
1: Повысили, доверили проект без повышения зарплаты, и этого, в принципе, тоже достаточно. Работа стала больше, но вы довольны, потому что вас наделили новыми полномочиями.
0: А это знаешь, как у людей разная тоже мотивация у кого-то, как это вот там раскладывается? Деньги, признание, да. Власть, что-то
1: пирамида
0: там еще.
1: Пирамида масла,
0: да, вот это вот. И если у тебя на первом месте там признание, то вот тебе должность, а бюджет побережем. Что еще нам пишут? Команда, это пишет Яна из Санкт-Петербурга. Команда, я могу уйти в любой момент, деньги есть, но я остаюсь, потому что рядом люди, с которыми интересно работать, у которых я учусь. Но это уже, да, было действительно команда, это очень важный фактор.
1: Мне тут захотелось сказать спасибо нашей команде и перейти к другим темам, которые сегодня в фокусе нашего внимания.
0: Второй пилот рейса Fly Dubai планировал совершить теракт в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Он дал признательные показания и заявил, что действовал в одиночку. Об этом заявил генпрокурор Арабских Эмиратов. Пилот хотел повторить атаки 11 сентября 2001 года. Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что следователи из Израиля, Эмиратов и Саудовской Аравии пока не нашли прямых или косвенных доказательств связи попытки теракта с каким-либо государством или группировкой.
1: В России предлагают поколенческий запрет на продажу вейпов и отдельных видов табачной продукции. Ограничение для родившихся после 1 января 2009 года должно сохраняться и после совершеннолетия. Также предлагаются предупреждения на корпусах устройств и ограничение ингредиентов, которые повышают привлекательность вейпов. Пока это рекомендации совещательного органа, не закон, ведомства должны представить позиции до конца года.
2: Норкросс 001 – это автомобиль, который очень долго притворялся другим автомобилем. Потому что, как бы его ни называли, сколько бы новых логотипов ни появлялось на капоте, многие все равно посмотрят на него и скажут: «Подождите, так это тот же самый Lincoln Co. 09!» И будут правы. Но история здесь интереснее, потому что Норкросс 001 – это тот редкий случай, когда под новым брендом скрывается машина с очень серьезной родословной. У нее платформа, на которой строили современные Volvo, поэтому 001 получился немного странно. Он выглядит как большой китайский кроссовер, а ощущается как автомобиль, который воспитывали шведы. Под капотом в российской версии двухлитровый турбомотор на 254 силы, полный привод и классический восьмиступенчатый автомат Aisin. После бесконечных роботов, вариаторов и коробок с кризисом идентичности, старый добрый гидротрансформатор воспринимается как встреча с надежным другом. Разгон до сотни около 8 секунд. Но самое интересное происходит не напрямую, а в ощущениях. Потому что Норкросс 001 едет неожиданно породисто. Подвеска не пытается превратить вас в желе, как некоторые китайские конкуренты, ну и позвоночник она воспитывать не собирается. На трассе машина вообще раскрывается лучше всего. Здесь тяжелый кузов, длинная база и хорошая шумоизоляция. Салон тоже интересный. Здесь нет ощущения, что дизайнеры пытались выиграть конкурс на самый большой экран в мире. В результате интерьер сделан гораздо спокойнее, чем у большинства современных китайских моделей. Главный недостаток как раз сложное китайское происхождение. Это машина, которую постоянно придется объяснять, потому что разговоры будут выглядеть примерно так. Что купил? Норкросс. Что это? Бывший Lincoln Co. А это что? И дальше начнется лекция минут на 10.
3: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Норкросс 001 – это что-то между Volvo XC90, Geely Manjaro и Toyota Highlander. Он комфортнее большинства китайских кроссоверов, солиднее многих конкурентов за те же деньги и в целом заметно взрослее. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги.
6: 1200 от 1000 – это 20%.
4: Нет, согласен.
6: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
7: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
2: Каждый вторник в 16:10.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Nike. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает богатство, по-китайски «фа». На правом – счастье, «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их же собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
4: Ошибка на миллион.

0: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США разрешили поставки российского дизтоплива на мировой рынок. Минфин выдал временную лицензию, она действует до 7 апреля. Об этом ведомство сообщило в соцсети X. Там уточнили, что лицензию по указанию Трампа немедленно выпустило Управление по контролю за иностранными активами. Ранее Трамп сообщил, что договорился об этом с Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора. Беседу он назвал крайне успешной. После этих заявлений российский рынок резко пошел вверх. Годовая инфляция в России в сентябре составила 6,35% против 6,33% в августе. В месячном выражении цены выросли на 0,35%. Об этом сообщает Росстат. Продовольствие за месяц не изменилось в цене, но за год подорожало на 5%. Сильнее всего среди продуктов подорожали куриные яйца на 8,6% за месяц, гречка на 3,3%, помидоры на 5%. Заметно подешевели картофель, капуста и морковь на 12-13%. В 35 регионах России заключили почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо. Их подписывают независимые операторы АЗС и региональные власти. Об этом сообщили ФАС. Всего заключено 93 соглашения, 20 из них с компаниями, у которых больше 20 заправок в регионе. Это, например, Воронежская, Кемеровская, Иркутская области, Татарстан и Якутия. Программа страхования товаров продавцов «Озон» прекратит действие с 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Полисы продолжат работать до 23.59 по Москве понедельника. Со вторника их отключат в личном кабинете продавцов. Ингосстрах и «Озон» объяснили, с 1 октября на страховом рынке сильно изменились условия перестрахования и стало меньше доступной перестраховочной емкости. Это коснулось и программы для сейлеров. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, и вот мы наконец-то добрались до хэппи-энда нашего эфира. А почему до хэппи-энда? Дело в том, что россияне перестали считать любовь главным хэппи-эндом в фильмах и книгах. Показал это опрос на онлайн-кинотеатр Киона, издательство «Азбука» пишет об этом Forbes.
3: Самое популярное определение счастливой концовки – принятие себя и обретение покоя. На втором месте – возможность быть свободным и жить как хочется. На третьем – реализация мечты.
2: Вот любви нет.

0: Это в тройке получается.
1: Да. Мир меняется. И наше отношение к каким-то вещам тоже. А на Ольга Зуева, наш коллега, решила вспомнить фильмы, в которых все заканчивалось хорошо, и те, где не очень хорошо, а заодно выяснить, влияет ли концовка на кассовые сборы. Нас интересует финансовый вопрос, как всегда. Оля у нас в студии. Оля, а что зрители неудачным финалом считают?
2: Ну, для каждого это свое. Чаще всего раздражает неправдоподобно счастливый финал. Еще не любят трагические развязки без очевидной причины и концовки, которые противоречат развитию героя. Не нравится зрителям действительно романтические клише. Например, когда успешному герою вот обязательно находят пару или любая история любви заканчивается свадьбой. Ну, только для 10% респондентов «Жили долго и счастливо» — это хэппи-энд.
1: Если смотреть на классику советскую, то... Там все фильмы заканчиваются иначе, да? А почему?
2: Ну да, в той же «Иронии судьбы» все заканчивается по законам ром-кома, но советское кино предлагало и другие варианты счастливого финала. Например, «Москва слезам не верит». Там героиня приходит к любви уже после того, как построила карьеру и самостоятельно устроила свою жизнь. Это как раз обрела тот самый покой. Ну, берем за скобки то, что Гога, он же Жора, добавил ей хаоса, свои обиды из-за зарплаты. Но в Голливуде в нулевые настоящий был бум романтических комедий, где все препятствия в итоге преодолеваются, герои обязательно оказываются вместе. Вспомним хотя бы, как отделаться от парня за 10 дней, ну или отпуск по обмену. Ромкомы строились на понятной зрителю формуле. Герои сначала не понимают друг друга, проходят через череду испытаний, в итоге осознают, что любят друг друга, и предсказуемость здесь была такой частью удовольствия. Зритель приходил в кинозал за успокоением и эмоциональной разрядкой. А вот теперь важно не просто увидеть, что герои оказались и остались вместе, а понять, к чему привела вся история и как изменились персонажи. Еще интереснее, когда герои так и не остаются вместе, например, в «Титанике» или «Ла-Ла-Лэнде», потому что зритель понимает, что вот она, настоящая жизнь, она такая, и у меня она тоже может быть такой. А вот развязка, которая кажется случайной или противоречит логике персонажей, способна разочаровать. Вот как с мистером Бигом и Кэрри, например.
1: Ну а кинопрокатчики, кинопроизводители, они вообще обращают внимание на финал и на запрос аудитории? Пытаются под них подстроиться?
2: Само по себе наличие счастливого финала не гарантирует высоких сборов, потому что многое зависит от жанра, известности актеров, рекламной кампании. Ну, так отмечает эксперт в области кино, маркетинга, закупок и дистрибуции Анна Бочарова.
3: Когда мы формируем синопсис, необходимо, чтобы он отвечал текущим запросам потенциально киноходящей аудитории. Люди, когда выбирают фильм, 80-85%, если он не основан в какой-нибудь популярной романе, новелле, не знают, чем закончится. Здесь необходимо сформулировать уже ожидания. Хэппи-энд, он так или иначе вдохновляет, но не является главным фактором. Здесь очень важен именно общий настрой. Как люди воспримут фильм? Будет ли он максимально грустным? Или он, например, смотивирует, вызовет теплое, светлое ощущение жизни.
2: Но даже если разочаровал финал, у зрителей есть эмоциональная такая привязанность к героям. Они продолжают, прокатчики продолжают и режиссеры коммерциализировать картины, где финал, очевидно, был разочаровывающим. «Игра престолов», «Ирония судьбы», «Секс в большом городе» — тому подтверждение. Ну или там делают, например, несколько вариантов финала, что тоже интересно.
1: Мы как раз рассуждали с Сашей на тему того, что хорошо бы, если бы у зрителя оставалось право выбирать, какой финал посмотреть.
2: Как в «Черном зеркале».
0: Да.
1: Оля, а тебе какой финал больше нравится?
2: Ну, пожалуй, в «Искуплении». Он такой трагичный и такой цепляющий. Я не могу отказаться.
1: Ну, то есть тоже не про любовь, да?
2: Ну, он про любовь, но он очень плохо заканчивается, этот фильм. Но вот там бы я хотела увидеть альтернативную концовку.
1: Ваш запрос принят. Ольга Зуева, наш обозреватель, спасибо тебе большое. Но у нас сейчас в студии кинорежиссер, сценарист Евгений Корчагин. Подключается по связи социолог, независимый исследователь на рынке кино и медиа Надежда Астахова и генеральный продюсер продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов. Уважаемые гости, всех приветствую. Евгений, ну, собственно, и вам этот вопрос. Да? Насколько сценарист ориентируется на подобного рода опросы, которые демонстрируют зрительские предпочтения, в том числе относительно финалов?
4: Лично я вообще никак на них не ориентируюсь. И не планирую. Мне кажется, если следовать опросам, то ничего интересного мы никогда не придумаем. Мне кажется, мы вообще делаем кино, мы что-то пишем, мы что-то снимаем для того, чтобы все-таки удивлять. И человек выходит с какими-то определенными эмоциями, если мы его чем-то удивим. И то будет ли это... каким-то счастливым концом или несчастным концом абсолютно не имеет никакого значения, потому что нет повести печальнее на свете.

0: и все мы знаем ее концовку, и все равно мы смотрим ее, то есть будем смотреть Ромео и Джульетту везде, ну,
1: ну, там есть, как раз хэппи-энда и нет.
0: Вот, просто о том и речь.
1: Но мы, что, да.
0: Но мы не будем расстраиваться каждый раз, когда будем видеть Ромео и Джульетту на сцене.
1: Я правильно понял, что вот этот опрос, он как бы никак не влияет на выбор? А это означает ли, что вообще мнение аудитории, в принципе, создателей не волнует?
0: Знаете, оно, наверное, в большей степени, мне кажется, волнует маркетологов. И они, конечно, вносят свою лепту в наш креатив. То есть это уже такой насильственный интервенции. Ну,
2: которые занимаются продвижением картины.
0: Да, да, на каких-то ранних этапах оценки того или иного проекта это все равно случается. И говорят, ребят, нам надо бы подправить здесь героиню, тут героя надо бы подправить, а вот здесь вот нам надо бы к этому привести.
2: Потому что кроме того, что вы занимаетесь творческим процессом и хотите свою аудиторию удивить, еще нужно и денег заработать.
0: Нам нужно еще и, да, как минимум окупить.
2: Да, и вот вы сказали по поводу того, что вас не интересует финал. Ну, смотрите, а если вы делаете какую-то долгоиграющую работу с продолжением, и вы понимаете, что финал может разочаровать настолько, что люди дальше смотреть не будут. Вас заставит это изменить финал картины?
0: Конечно, конечно, конечно. Ну, это, опять же, зависит, мне кажется, в первую очередь от самих творцов, режиссеров, сценаристов. То есть есть люди, которые не хотят дарить никакой надежды, да, которые уходят в жесткую бытовуху, социальную драму и так далее. И они хотят вот показать исключительно правду жизни. Для меня важнее правдоподобие. То есть я вот так это больше, наверное, называю. То есть это правда и подобие правды, скажем так. То есть для меня все-таки важно давать человеку какую-то надежду.
1: У нас на связи также социолог, независимый исследователь на рынке кино и медиа Надежда Астахова. Надежда, мы вас приветствуем, и мы вас поздравляем, кстати, с днем рождения. Мы знаем, что у вас сегодня хэппи-бёздэй, раз уж мы про хэппи-энд говорим. И сразу вопрос. Вот, на ваш взгляд, вот такой опрос и вот такое изменение предпочтений, которое оно фиксирует, что может говорить об обществе?
3: Добрый вечер, коллеги. Во-первых, большое спасибо за неожиданное поздравление. И я должна сразу признаться честно Евгении, что я тот самый ужасный человек, который занимается вот той самой работой, когда тестируется фильм на зрителях и предлагается некоторая обратная связь о зрительской реакции, в том числе на финалы.
2: Угу. И в какую сторону, как правило, работа идет?
3: Ну, как правило, все идет. Ну, очень часто это работа с тем, чтобы была история понятная. Очень часто история про логику, про логику поступков героя, про более эмоциональную насыщенность и так далее. То есть вся работа идет для того, чтобы это стало ближе, понятнее зрителю.
2: Финалу на сколько внимания уделяется? Мы же сегодня все-таки про конец там, сериала или фильма говорим.
3: Да, уделяется внимание, конечно, всему, но вот в полном метре финал, конечно, одна из ключевых вещей. В сериале, я бы сказала так, что в сериалах, если мы разочаровываем только финалом, это означает, что мы как минимум уже сделали классную работу по тому, чтобы вовлечь зрителя, удержать внимание зрителя, сделать тех героев, с которых зритель продолжает идти эту историю, и только в конце что-то там не сложилось. Но на самом деле способов испортить зрителю впечатление гораздо больше, чем просто финал.
2: А но цель такая иногда стоит? Вот целенаправленность испортить впечатление, чтобы зацепить, например, для какого-то продолжения?
3: Нет, любая авторская команда всегда все хочет достичь всего. То есть всегда хочется сохранить творческий замысел, авторскую позицию. Всегда. Ну, есть концепция проекта, есть та история, которую люди заложили, все поддерживают команда. И, ну, иногда приходится, в моей практике были случаи, когда финал менял радикально очень многое. И это были, ну, потери драматургические, но с точки зрения вот именно коммерческого потенциала, проката, это были очень удачные решения.
2: А можете
3: вот
2: раскрыть, или это пока еще коммерческая тайна?
3: Ну, есть один кейс, который я могу упомянуть, потому что мы договорились с авторами о том, что они раскрыли. Если это интересно, то я могу, наверное, рассказать.
2: Давайте.
3: Такой яркий показательный для меня случай.
2: Да, давайте.
3: Есть такой фильм «Родные», где Бурунов... Да, есть фильм «Родные», где любимец публики Бурунов страдает заболеванием онкологии, рак мозга. Это комедия, спродюсирована Жором Крыжовниковым. И, по сути, он весь фильм, это очень смешной роуд-муви, он едет на фестиваль грушинский, чтобы с песню про ладушки и так далее. И вот в оригинале версии этого фильма и сценария Алексея Казакова очень талантливо написано. Герой трагично, ну, то есть мы понимали, что герой умирает в конце. Это было очень трагично, рыдали все. Но к сожалению, когда мы протестировали

0: смотрели этот фильм, результаты были такие, что люди это кино резко отрицали, потому что мы попадали вот в те самые жесткие триггеры. Мы угодили в проблему канцерофобии, которая распространена в нашем обществе. Люди боялись этого кино, когда их любимый актер безнадежно умирал от рака, ничего с этим не делал. И умирал еще, знаете, кое-как. Он ведет себя там, знаете, неблагородное умирание, когда там, знаете, вроде как уход должен быть каким-то экзистенциальным, а он там, ну, дуркует. И вот мы получили шоковую реакцию аудитории, и на выходе это было о чем кино? Кино про рак. А это самый плохой сарафан, который можно получить. Ну, то есть это пугающее кино в итоге, пугающая комедия. И финал пересняли, у героя появилась надежда, тот самый открытый финал, ему дали шанс, и родные стали за него бороться, то есть там был досъем, и мы делали повторные замеры. Это тот случай, когда вот такая небольшая правка дала действительно реальный...
1: Совершенно другой результат. Спасибо вам, что поделились этой историей. Иван, подключайтесь к нашему разговору. Я сегодня видела мнение, что вообще продюсеры и режиссеры опасаются брать романтические комедии вот в нынешних реалиях. Да? То есть 10-20 лет назад это вообще норма была, их снимали просто пачками. А сейчас считаются рискованным жанром. Вот действительно это так?
2: Здравствуйте. Я бы так какой-то один конкретный жанр не клеймил. Все зависит от сценария, от самого проекта. Романтическая комедия или мелодрама. Мелодрама — это вообще один из самых сложных жанров и самых зрительских, потому что даже когда мы смотрим триллер, что касается, если мы говорим про сериалы, чаще всего зритель смотрит за мелодрамой в самом триллере. Вот. Поэтому никаких стопов относительно жанров нет, потому что очень сложно прогнозировать. Ну, то есть я очень скептически отношусь к фокус-группам и к аналитике, и попытке спрогнозировать. Вот сегодня мы с вами решили сделать кино, мы должны предположить с вами вместе с социологами, с маркетологами и там, так далее, и контентными комитетами, что понравится зрителю через 2 года. Вот мы сейчас придумываем кино, его зритель увидит через 2 года. Как это вообще возможно в сегодняшнем изменяющемся мире, контексте и тому, что будет модно? Буквально 10 лет назад какой-то хэппи-энд считался законом жанра. Сейчас зритель считает, что это инфантильная позиция, особенно вот мы говорите про зумеров. Для зумеров хэппи-энд — это есть такое английское словосочетание bullshit. Ну, то есть, как бы это они не верят. Если они не верят в финал, если они не верят в развязку, они сарафану фильма будет плохой.
3: Иван, но тут того, что... сложно да, спорить с тем, что не угадаешь предпочтения аудитории, и на них сложно ориентироваться. А тогда какой критерий?
2: Критерии — сильная драматургия. 90% успеха фильма зависит от сценария. Соответственно, выбираешь сильного драматурга и сильную тему. И, соответственно, дальше ты уже, как предыдущий оратор сказал, ты или рискуешь и идешь в серьезный и честный рассказ, и без фантилизма показывает, что зритель, что герой прожил последние 3 года или год своей жизни в удовольствии и пошел в этот экспириенс смело и умер, ну, потому что рак мозга все-таки сложного. И зритель что-то для себя понял с точки зрения, не знаю, там, страха смерти или разговора об этом. И возможно, получилось великое кино, которое стало культовым. Или люди меняют финал, выбирают зарабатывать здесь и сейчас, делать коммерческое, конъюнктурное, тоже успешное и классное с точки зрения бизнеса кино. Это вопрос просто выбора. Ни одно великое кино, которое мы знаем, оно не делалось по причине того, что кто-то сел и что-то посчитал вначале. То есть оно делается по зову вдохновения и гения людей и команды, которые собрались.
1: Понятно, понятно. Вы у нас с Евгением за полное творчество. Евгений, ну вот вопрос выбора для зрителей. Как вам идея и направление движения таких многочисленных финалов, когда у зрителей реально есть возможность посмотреть разные версии и выбрать то, что ему больше нравится?
4: Я считаю, это какая-то губительная альтернатива, потому что в этом нет авторской позиции. Если ты хочешь сам выбирать...
1: Ну, вы можете сделать пометку. Вот это авторская версия, а вот еще три.
3: А вот и ваша

0: Ладу и поехали в, я не знаю, в путешествие на Черное море и так далее. Вот, ну, как бы, вот честно. Иногда, мне кажется, важнее оставить героев порознь, но пройдя какой-то очень честный путь, попытавшись сохранить, возможно, любовь, но придя в итоге к тому, что нам лучше быть порознь.
1: Такое Надежда, тоже бывает. Надежда, вот мы сейчас говорили о множественных финалах в фильмах, да, и такое уже есть. А может ли вот этот опрос, который мы приводили в начале, говорить о том, что люди, собственно, от счастья-то не отказываются, они просто видят разные варианты этого счастья, оно уже просто не сводится к вот этой вот паре, которая в финале за ручку идет?
2: Вы знаете, я как вредный социолог, я посмотрела все цифры и хочу вам сказать, что любовь не умерла, потому что ее от самоопределения отделяют всего 3% в этом рейтинге. Строго говоря, я бы сказала, что это исследование в целом говорит о том, что история по-прежнему, ну и мы, кажется, все сходимся здесь, что история по-прежнему является самым важным и центральным элементом любого фильма или сериала. Историю делают люди, историю делают авторы. И то, как авторы двигают эту историю, как развивают, самое важное. Все остальное – это предмет, ну, такой уже, знаете, выбора ценностного там и так далее.
3: А спасибо, что вместе с нами сегодня сделали эфир 9 октября.
1: И подвели его, надеюсь, к хэппи-энду.
3: Спасибо. У нас в студии был кинорежиссер, сценарист Евгений Корчагин. По телефону социолог, независимый исследователь на рынке кино и медиа Надежда Астахова и генеральный продюсер продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов.
4: Час. Зачем следить завтра?
1: С завтрашнего дня начнут действовать торговые преференции Евросоюза на продажу аграрной алкогольной продукции из Армении. Такая либерализация вводится на 2 года в отношении почти 80% армянского аграрного экспорта в Евросоюз, в том числе свежих фруктов, овощей и цветов. В Еврокомиссии пояснили, что мера призвана облегчить нагрузку на производителей и экспортеров, которым приходится работать в условиях российских торговых ограничений.
3: Завтра финальный день главного IT-форума страны «Цифровые решения». Деловая программа будет посвящена развитию образовательных и развлекательных цифровых сервисов. Форум стартовал 6 октября. В этом году мероприятие получило международный статус. За 5 дней его посетили около 20 тысяч гостей, включая представителей более чем 100 стран. Форум организован Минцифрой.
1: 10 тысяч шагов не только для людей, но и для их питомцев. Если у вас есть четвероногий друг, завтра в парке Нижний Царицынский пруд пройдет кросс «Быстрый пес». Его участники вместе со своими питомцами преодолеют дистанцию в 2 километра по грунтовой трассе в один круг. Победители и призеров определят по личному времени и наградят кубками и призами. Ну, сразу после груминга можно и на забег в Нижний Царицынский пруд. Ну, теперь новость, без которой день, наверное, не будет полным, и к предложению, от которого невозможно отказаться. В Италии продается дом у озера Комма за 9 миллионов рублей. 2 этажа, 2 спальни, дворик и вид на озеро. Как тебе такой офер?
3: Красиво и как будто бы даже недорого, учитывая локацию. Но на самом деле выглядит все так привлекательно только на первый взгляд. Редакция радио РБК посмотрела на карте, где конкретно находится дом. Расположен он не у озера, а выше, ближе к горам. Там нет парковки. И управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева склоняется к тому, что если и приобретать такую недвижимость, то руководствоваться следует интересами получения итальянского ВНЖ.
5: Цена выглядит действительно низко для этой локации. 900 евро за квадратный метр при среднем показателе 2,5 тысячи евро за квадратный метр. Однако это объясняется особенностями самого дома. Он удален от озера. Это не на берегу озера. Дом почти 4 километра. Дом, очевидно, требует существенного ремонта. И несмотря на то, что он стоит порядка 80 тысяч евро, примерно столько же, а может быть даже больше, 100-110 тысяч евро придется вложить в ремонт. Это для получения ВНЖ Италии.
1: Вот мы решили узнать у лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова, на что бы он потратил 9 миллионов рублей, если не на маленькую виллу в Италии. Но вот оказалось, что недвижимость и дорогие машины для Сергея не в приоритете.
6: Отдайте детям лучше сумму. Мне кажется, это самое важное. Подавайте будущее детям, а не в недвижимости. Образование. Откройте детский сад или что-то, что реально будет приносить пользу.
7: Вместо виллы в Италии?
6: Конечно. Кому там нужна сейчас?
1: Ну, в Москве, кстати, за 9 миллионов, вот мы посмотрели, можно найти апартаменты в районе Щукинской, площадь 8,5 квадратных метров.
3: Это действительно апартаменты, как раз недавно.

0: Недавно видела новость про то, что в Москве практически не осталось квартир, которые можно было бы купить меньше, чем за 12 миллионов рублей. Это прям какие-то единичные предложения. Поэтому 9 миллионов только апартаменты.
1: 8,5 квадратных метров. Я не оговорился, да. Но на Кома нет парковки.
0: А в Москве проблемы с парковками нет. Мы, наверное, будем подводить уже потихоньку итоги нашего эфира.
1: Тоже меняется все.
0: Да, все-таки я думаю, что мы, режиссеры и сценаристы, придут к тому, что финалы будут не просто открытыми и авторскими, но и будут возможность давать зрителю самостоятельно определять, чем заканчивается картина. А может быть, кстати, мы сделаем такую опцию для наших слушателей, чтобы они определяли, чем будет заканчиваться
1: выпуск,
0: да, выпуск нашей программы ЧС на радио РБК. Спасибо вам, что провели с нами эти 3 часа. Мы желаем вам хорошей пятницы, хороших выходных.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня про вечную битву. Ешь суп, не ковыряйся, пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Ребенок давится, плачет, прячет котлету в карман. Кто же все-таки победит? Нейробиология дает четкий ответ. Контролировать еду принуждением значит создавать пищевое расстройство в будущем. У мозга есть система регуляции аппетита. Она работает. Дети не умрут с голоду перед тарелкой. Но если мы давим, чувство голода и насыщения ломается. Ребенок перестает слышать свое тело. Что же помогает? Первое. Разделите ответственность. Вы решаете, что, когда и где подать на стол. Ребенок решает, есть ли ему и сколько. Это правило диетологов и нейрофизиологов. Вы не заставляете, не уговариваете, не отвлекаете мультиком. Второе. Уберите взрослую еду и детскую. Не готовьте отдельно. То, что на столе, едят все. Если не хочет, не ест. До следующего приема пищи никаких перекусов. Голодный ребенок всегда съест. Третье. Никаких бонусов за еду. Съешь суп – получишь конфету. Это путь к тому, что конфета станет ценностью, а суп – наказанием. Еда – это топливо, а не награда. Четвертое. Не комментируйте количество съеденного. «Ты мало съел» или «Какой молодец, что съел все». Эти оценки мешают ребенку слышать самого себя. Лучшее, что можно сказать – «Ты съел столько, сколько нужно твоему организму». Молодец, что слушаешь себя. И главное – спокойно относитесь к тому, что аппетит меняется день ото дня. Вчера съел 3 котлеты, а сегодня 3 ложки. Это норм. Мозг ребенка занят ростом, болезнями, зубами, скачками развития. Еда идет вторым планом. Прекратите войну за тарелку, и вы увидите, ребенок сам потянется к еде, без криков и уговоров. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

0: по будням ровно в 10 утра город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Майк Тайсон. 2015 год. Лас-Вегас. В город, где сбываются мечты и ставки бьют рекорды, врывается «Железный Майк», легендарный боксер Майк Тайсон. Но он бросил вызов не боксерскому рингу, а иной арене – миру криптовалют и тем самым вписал свое имя в историю цифровой эры. Компания Тайсона заключила партнерское соглашение с Bitcoin Direct на установку криптомата, в дальнейшем и целой линейки, в одном из знаменитых казино. В дизайне устройства, помимо имени спортсмена, использовалась культовая татуировка его лица. Такой банкомат позволял конвертировать наличные в биткоины, отправляя криптовалюту на мобильный кошелек пользователя. По заявлению компании, процесс занимал менее 20 секунд. В заявлении, предоставленном пресс-секретарем, Майк Тайсон говорил: «Я очень горжусь тем, что участвую в биткоин-революции. Цифровая валюта – будущее, и чем больше я о ней узнаю, тем больше это меня интригует. Она уравняет шансы для тех, кто ищет альтернативы финансовой свободе». На сегодняшний день криптоматы Тайсона уже не функционируют.

0: планируют. Тем не менее, он неоднократно подчеркивает в интервью, что нестабильность экономики побуждает его эффективнее подходить к планированию денег, и в том числе в рамках виртуальных активов.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов.
2: Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Кремле. Значительное внимание уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. Также затронута ситуация вокруг Ирана и аспекты двусторонних отношений. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские мировые рынки. Владимир Путин отметил, что появление российской нефти на американском рынке положительно отразится на всей мировой экономике. Лидеры договорились продолжить личные контакты и сотрудничество по линии администрации спецслужб и ведомств. Поездки в Европу опасны, особенно для россиян под санкциями. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Черногории основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука и еще четверых россиян. По словам Пескова, в ЕС нарушение санкций – уголовное преступление, хотя Москва считает их незаконными. Отмечу, власти Черногории признали задержанных угрозой нацбезопасности и выдворили из страны. Сейчас они направляются в Россию. Минфин США внес Международный уголовный суд в санкционный список. Об этом сообщило ведомство. Основание — указ Трампа от февраля прошлого года. Тогда США обвинили суд в неправомерных действиях против Америки и ее союзников. Теперь можно вводить финансовые и визовые ограничения против сотрудников МУС и их семей. При этом Минфин разрешил на время часть операций с судом. Сам МУС резко осудил санкции. Второй пилот Fly Dubai хотел захватить самолет и направить его в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, чтобы устроить теракт. Об этом заявил генпрокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси. Подозреваемый признался, что готовил нападение, и сказал, что действовал один. По данным следствия, он вдохновился терактами 11 сентября 2001 года в США. Радикалом он стал в 2017 году, когда учился в Австралии. Расследование продолжается. Со следующей пятницы, 16 октября, стоимость проезда по московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы будет проиндексирована. Как сообщил столичный Дептранс, по будням с 7 утра до 11 и вечером с 16 до 20.00 проезд подорожает на 6 рублей до 25 рублей за участок. В остальное время в будни, а также в выходные и праздники проезд останется бесплатным. Транзит не изменится – 950 рублей. Больше новостей на сайте РБК.
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Мы продолжаем. Железное сердце Яндекса вновь атаковали беспилотники ВСУ. Речь идет о дата-центре компании в Калуге. Часть инфраструктуры вышла из строя, но никто из сотрудников не пострадал, заявили в компании. Однако пользователи вновь жаловались на сбои. В частности, ночью и утром нельзя было сделать заказы или вернуть деньги в сервисе Яндекс.Еда. Также некорректно работало приложение Яндекс.Музыки и Яндекс.Такси. Кроме того, временно недоступна часть функций Алисы AI. Акции Яндекса вновь упали на торгах, котировки опустились почти на 2,5%, бумаги оказались в лидерах снижения в индексе Мосбиржи. В четверг, напомним, была первая атака дронов на соц. Яндекса, это было в Рязанской области, дата-центр остановил работу. Как защитить соды и кто будет платить за убытки компаний-партнеров Яндекса, последствия оценивала Ольга Зуева.
4: Часть экспертов считают, что услуги дата-центров еще больше подорожают, потому что появятся расходы на физическую защиту этих помещений и зданий, расходы на страхование и на резервные площадки. О страховании чуть позже расскажу. Я предлагаю остановиться на вариантах, которые есть у владельцев ЦОД для защиты этих объектов. ЦОД Яндекса в Калуге, его открыли 3 года назад. ЦОД, атакованный в четверг, был открыт еще раньше, в 2012 году. Вот, по словам экспертов, при строительстве вообще не закладывали, что придется защищать инфраструктуру от падения дронов. Традиционные стандарты безопасности дата-центров рассчитаны прежде всего на инженерные.

0: нервные сбои. Но первое, что сегодня может сделать компания в отношении остальных своих дата-центров, это хотя бы оградить здание специальной защитной сеткой, отмечает собственник и генеральный директор компании ПСМ Андрей Медведев.
1: Например, НПЗ и других объектах присутствует активная, пассивная защита. И мы, как производители энергетического оборудования, сейчас предусматриваем при проектировании системы, например, пассивной защиты. Второй момент — это защита инженерных сетей. И, например, пожаротушение, которое есть в любом ЦОДе, оно рассчитано чуть-чуть на другие режимы пожара, чем которые могут произойти сейчас. И часть инженерных систем, они пересматриваются в связи с этим. Ну и третье — это как раз работа с данными и защита на уровне данных.
0: Ну и вспоминается аналогичная история в Бахрейне, когда удар иранских ракет по ЦОДам Амазон привел к уничтожению сразу 3 дата-центров. В итоге Арабские Эмираты же начали строить их под землей. Клиенты Яндекс.Клауда — это не только мы, не только физические лица, но и бизнес, который держит большие данные в ЦОДах Яндекса, проще говоря, в облаке. Именно поэтому в четверг многие приложения, не связанные напрямую с Яндексом, перестали открываться. Сейчас компании, которые помогают Яндексу и его конкуренты, выделили дополнительные команды специалистов и упростили возможность переноса инфраструктуры без лишней бюрократии. Переносят данные в другие дата-центры как раз благодаря резервированию данных. Резервные копии — это вообще главная сила компании сегодня. Так считает и гендиректор хостинг-провайдера РУВДС Никита Цаплин.
2: Аномальная жара в Европе тоже выводила различные дата-центры из-за того, что не справлялось охлаждение. Дата-центр не работал даже несколько дней. Важные сервисы уже зарезервированы, потому что аварии в ЦОДах происходят. Это может быть все, что угодно. Это человеческие факторы, техногенные факторы. Владельцу данных нужно заботиться о, скажем так, о беспрерывной работе.
0: В Яндексе, в свою очередь, заявили, что команды, цитата, ночью и днем делают вообще все возможное, чтобы обеспечить работу всех сервисов. При быстром ресерче нескольких вариантов я нашла страхование киберрисков, но в основном они защищают бизнес от кибератак, от утечек данных и от финансовых потерь. Однако, чтобы получить компенсацию, именно клиентам Яндекса нужно было заранее побеспокоиться об этом. Скорее всего, в данной истории простой придется компенсировать самостоятельно, считает бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий.
3: Такого рода событие вряд ли покрывалось договором. Даже если оно покрывалось, на месте грамотных юристов, скорее всего, они будут уходить под форс-мажор. Единственное спасение для клиентов Яндекс.Клауда, если у них были застрахованы такого рода вещи, но киберстрахование у нас простое, является достаточно редкой услугой пока. Вот с большей вероятностью клиенты Яндекс.Клауда останутся один на один с этой проблемой. Сегодня многие страховые компании страхуют от ударов беспилотниками, но мы должны понимать, что эта страховка, скорее всего, будет распространяться непосредственно на сам Яндекс.Клауд, а не на его клиентов.
0: Лукацкий также добавил, что инциденты с атаками станут хорошим уроком для компаний. И сейчас корпоративным клиентам облака Яндекса предстоит задаться вопросами. Во-первых, есть ли у них план Б? Во-вторых, что произойдет, если их основной ЦОД будет разрушен? И в-третьих, есть ли у них резервный ЦОД или хотя бы резервные копии данных?
4: В том, как защитить ЦОДы и кто будет платить за убытки компаний-партнеров Яндекса, разбиралась Ольга Зуева. Ну а на медиафасаде главного офиса Сбера в Москве появилась надпись «В поддержку Яндекса». Там написано «Алиса, выздоравливай». Ну, поясню все-таки, что Алиса – это генеративная нейросеть и умный ассистент от Яндекса.
5: Рынки на радио РБК.
6: Ключевые события,
5: инсайты и прогнозы,
6: аналитика и комментарии экспертов.
5: Только проверенные данные в прямом эфире.
6: По будням.
7: РБК в цифрах.
5: 5 пуговиц болтов, 40 тысяч стежков и более 150 лет неизменного стиля. Это джинсы Levi's 501 модели. Из прочной одежды для золотоискателей они превратились в символ нескольких поколений и стали мировым эталоном денима. Каждая пара проходит 80 этапов производства, а двойная строчка на задних карманах признана одной из старейших торговых марок в истории моды.
7: Повтор программы.
4: С вами Александр Ляпин
8: и Евгения Стогова. Мы разбираем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня обсудим довольно неожиданный тренд этого года. Бум экранизации романов братьев Стругацких.
4: В этом году их выходит едва ли не больше, чем за последние лет 20 вместе взятые. Мы уже видели «Трудно быть богом» по одноименной повести, «Полдень» по мотивам детектива «Жук в муравейнике».
8: Ну а на начало 2027 года уже анонсирована премьера экранизации «Отеля у погибшего альпиниста», первоисточником для которого тоже была повесть Стругацких.
4: Если брать именно фантастов, Стругацких уже можно назвать одними из самых экранизируемых писателей 20 века. Ну вот я насчитал почти десяток только советских и российских экранизаций, не говорю уже про иностранные.
8: Сегодня мы разберем, кто и сколько зарабатывает на советской научной фантастике, почему именно Стругацкие получили свой ренессанс на большом экране и в чем феномен их популярности.

0: Ну, как всегда, давай, Женя, начнем с ликбеза.
1: Трудно, конечно, представить, что кто-то не знает Стругацких, особенно в России.
0: И тем не менее, да, Аркадий Борис Стругацкий, пожалуй, самый известный и популярный советский писатель и фантасты 20 века. Аркадий, старший брат, был переводчиком с английского и японского, а Борис, соответственно, младший брат по образованию астроном, кстати.
1: Что повлияло, я думаю, очень сильно на их карьеру именно в творчестве. За период совместной работы Стругацкие создали около 30 романов и повестей, а также десятки рассказов и даже пьес. Их суммарный тираж насчитывает порядка 40 миллионов экземпляров. Это больше, чем тираж всех книг, например, Айзека Азимова. Это американский писатель в схожем жанре, который творил примерно в те же годы.
0: В ту же эпоху, да. Любопытно, что мировая популярность о Стругацких даже до распада Советского Союза издавали за рубежом. Именно в 27 странах их прижизненные доходы были не очень высокими. Дело в том, что в советской издательской системе доходы авторов не были привязаны к продажам, разумеется. Оплата начислялась по строгим госставкам за так называемый авторский лист. Это 40 тысяч печатных знаков с пробелами.
1: В 60-х годах тариф за 1000 знаков составлял примерно 20-25 рублей. Это в пересчете на современные деньги 5-7 тысяч рублей, где-то так.
0: За 1000 знаков?
1: Именно так.
0: Ну, сегодня хороший копирайтер получает примерно такие деньги.
1: Да, где-то так. К 80-м ставка выросла вдвое, и за культовый «Пикник на обочине» Стругацкие получили около 5 тысяч рублей, то есть где-то чуть больше миллиона на современные деньги. Гонорар, соответственно, братья делили пополам.
0: Ну, для сравнения, средняя зарплата советского инженера в 70-е была где-то 120-150 рублей в месяц. Получается, один успешный роман приносил с автором сумму, эквивалентную примерно годовому или двухлетнему доходу обычного специалиста.
1: Тем не менее, из-за особенностей советского законодательства и, подчеркну, монополии Всесоюзного агентства по авторским правам, Стругацкие практически не получали прямой прибыли от издания своих книг, особенно если это было за рубежом, где-то массовые перепечатки, какие-то в странах соцблока, этого тоже было очень много. А официальные книги тогда выходили, например, в ГДР, в Чехословакии и даже в Японии.
0: Ну, понятно, что при такой все-таки популярности Стругацкие активно экранизировали, и тут стоит сразу обозначить главное. Сами авторы при жизни не получали процентов от сборов и не владели роялти, как сейчас это называется. Дело в том, что в Советском Союзе покупка прав на экранизацию как отдельная сделка вообще отсутствовала. И Госкино просто запускало производство картины, и все.
1: Да, я думаю, что сейчас очень многие попробовали бы поспорить с такой системой. Единственное, на чем мог тогда заработать автор, это написание сценария по собственной книге, чем, собственно, Стругацкие и занимались. Причем тут по современным меркам и законам распределение было тоже не самым справедливым. Сценаристам платили, опять же, не какой-то процент от сборов, например, или от проката, а фиксированный гонорар. 4-8 тысяч рублей по тем временам.
0: Ну вот, например, за легендарного сталкера Андрея Тарковского.
1: Я напомню, да, что это такая вольная интерпретация «Пикника на обочине».
0: Так вот, за него братья получили стандартный гонорар высшей категории около 6-8 тысяч рублей. При этом Стругацким пришлось переписывать сценарий 7 раз. То есть это был, получается, такой труд, когда ты мог писать долго-долго, а оплата у тебя фиксирована.
1: Именно так. Новогодний телефильм «Чародеи» по мотивам второй части повести «Понедельник начинается в субботу» принес Стругацким около 8-10 тысяч рублей на двоих. Особенно стоит отметить случай с экранизацией романа «Трудно быть богом» 1989 года, не новый. Напомню, что тогда проект был международным, в нем участвовали ФРГ и Франция. Тем не менее, Стругацкие вновь не получили никаких специальных каких-то дополнительных платежей. Были фиксированы вот эти выплаты по советским стандартам. Вся валютная прибыль от продажи прав за рубеж шла государству в лице все того же Всесоюзного агентства по авторским правам. Ну, а авторам остались какие-то небольшие отчисления уже в рублях.
0: Ну, вот сейчас все доходы от продажи прав на экранизации, уже современные экранизации, делятся между семьями обоих братьев. Главными распорядителями наследия и бенефициарами являются Мария Аркадьевна Стругацкая, это дочь Аркадия Стругацкого, и Андрей Борисович Стругацкий, сын Бориса. Они, как правило, получают фиксированную сумму за продажу опциона или лицензии на экранизацию. В зависимости от масштаба проекта, будь то российский сериал или голливудская заявка, эти выплаты составляют от нескольких миллионов рублей до сотен тысяч долларов.
1: Я пообщалась с пиар-директором группы «Михайлов и партнеры» Валерией Константиновой о том, с чем связан продолжающийся успех Стругацких у аудитории. Вот что она говорит.
2: На мой скромный взгляд, Стругацкие вечны, потому что фантастика — это только оболочка, а на самом деле в книгах они поднимают достаточно глубокие философские вопросы, на которые не всегда дают ответ, и это возможность зрителя подумать в рамках какого-то внутреннего диалога, прийти к очень неожиданным выводам, достаточно жизненным. А для маркетинга у Стругацких есть такое жирное преимущество — это узнаваемые названия и миры, плюс вот эта советская эстетика, которая в целом очень близка нашему.

0: человеку ментально. И, наверное, самое главное, их можно по-разному упаковывать. То есть одну историю представить как приключение или фантастический триллер, а другую как философское авторское кино. То есть Стругацкие, они многогранны в этом плане. Но здесь есть определенные риски. Если реклама как бы обещает блокбастер, а зритель получает медленное размышление в стиле Тарковского, ожидания могут не совпадать с реальностью. По поводу экспортного потенциала, да, безусловно, он есть. Тема вмешательства в чужую историю, цены там, прогресса, ответственности, они понятны зрителям в разных странах. Но, опять же, советский контекст и особая интонация авторов, они могут требовать пояснения. То есть экранизация здесь способна стать входом в этот мир. Но как бы все решает удачная адаптация. Она не обязана буквально пересказывать книгу. То есть важно сохранить ее главный посыл. Поэтому к Стругацким, да, можно возвращаться снова и снова, каждый раз рассказывать их новым зрителям немного по-разному.
1: Мне понравилась фраза Валерии, что если ожидания зрителей не совпадают с реальностью, то никакая громкая фамилия авторов ситуацию не спасет, даже если это Стругацкие.
2: Да, ты знаешь, я где-то уже не помню, в какой-то рецензии, по-моему, прочитал классную фразу о том, что когда продюсер хочет экранизировать Стругацких, он покупает фантастику, а внутри обнаруживает философию. И мне понравилась фраза, для сметы это очень неловкий момент.
1: Я могу это понять, и, кстати, напомню, что в подобной ситуации оказываются все попытки экранизовать Дюну, когда к этой книге все относятся как к некой научной фантастике.
2: А когда итоге... подходят уже к экранизации...
1: Да. Оказывается, что это философский роман, который очень сложно экранизировать. И со Стругацкими примерно та же история. Я вижу, что у тебя, как всегда, подготовлены цифры аналитика. Что же как раз аудитория-то и думает по поводу всех этих экранизаций? Рассказывай.
2: Да, сейчас узнаем.
3: Не опросы, а замеры.
2: Да, мы взяли счетчики почти 1000 рецензий на Кинопоиске, сопоставили аргументы с доступными отзывами на отзывике, рекоменды, афиши и других площадках, около 12 мы посмотрели, и анализировали 6 экранизаций от «Гадких лебедей», это 2006 год, до, собственно, новых сериалов. Сразу оговорюсь, это люди, которые сами решили написать отзыв, это важно, то есть это не критики. И, разумеется, по ним нельзя судить обо всех зрителях, тем не менее это дает какую-то картину.
1: Да, можно сразу понять, а что на самом деле нравится и что на самом деле-то и раздражает.
2: Где вот этот разрыв, да?
1: Да,
2: вот у «Гадких лебедей» примерно 63% положительных рецензий на Кинопоиске. Это очень неплохой результат для Стругацких, которые мы знаем вот
1: редко
2: тяжело,
1: кому нравится,
2: да,
1: визуально,
2: да,
1: если это не советская экранизация.
2: Они хвалят атмосферу, тревогу, ощущение чужого мира, вот, хотя другим мешают медленный темп повествования и непонятность, что тоже свойственно экранизациям Стругацких, да. То есть, получается, сложная фантастика зритель найти может, но
1: при
2: не все...
1: В определенных условиях.
2: Да.
1: Я думаю, что просто от самого жанра фантастики обычно ожидают некого экшена и движения, а здесь оказывается вот это вот несовпадение. Что про «Обитаемый остров» пишут?
2: У обеих частей, мы напомним, были две части, почти одинаковая картина, положительных рецензий около 28%, то есть тут
1: мало,
2: не
1: попали. Очень мало,
2: да.
1: Хотя я напомню, фильм очень громко прокатывался и очень классный каст там был.
2: Ты помнишь, на самом деле он вообще запомнился, но почему-то...
1: Да,
2: вот,
1: почему-то не понравился.
2: Да. Отрицательных рецензий около 40%, остальные нейтральные. Вот что интересно, даже в недовольных отзывах все-таки замечают, что да, это масштабно, бюджет видно, что отработали, да, костюмы, там, пейзажи, все по делу. Но пишут при этом, что очень слабый главный герой и какой-то рваный монтаж и... потеряли смысл книги.
1: Ну, то есть за плаченные деньги зритель увидел картинку, но некого смысла не получил.
2: История не убедила, да.
1: Так.
2: Часть авторов прям так и пишут. При этом второй фильм не получил резко худших отзывов, хотя собрал он совсем мало по сравнению с первой частью. Некоторые даже считают, что вторая часть была динамичнее, чем первая. Но вот падение посещаемости, продолжение оценки фильма, это все-таки разные вещи получается.
1: Именно,
2: да,
1: так. Что про современные экранизации говорят?
2: Самый показательный случай — «Трудно быть богом» Германа, нашумевший. Да, так. На Кинопоиске положительных, отрицательных рецензий поровну, там по 100 с лишним. Одни видят такое мощное кино о бессилии человека перед насилием, то есть уловили философию. Другие просто говорят, что это почти 3 часа грязи, и историю вообще трудно понять, что хотели передать.
1: Что говорят про сериалы, которые сейчас выходят? Я напомню, что их уже 2, которые можно посмотреть. Это «Трудно быть богом» и «Полдень».
2: Да. В «Трудно быть богом» хвалят зрелищность и Безрукова, но спорят о том, не вытеснила личная история Руматы вообще главную мысль повести.
1: Любопытно, кстати. Я была на премьере, и хочу отметить, что как раз-таки в зале именно в премьерный показ Безрукова критиковали.
2: Критиковали?
1: Очень сильно,
2: не,
1: да,
2: понравилось, да.
1: Да.
2: В «Полудне» замечают актеров и детективную интригу, но ругают темп опять же, и изменение мира Стругацких.
1: И это тоже
2: претензия.
1: Правда, но здесь важно отметить, что «Полдень» не позиционируется как чистая экранизация, это все-таки по мотивам.
2: Да, и тут важно сказать, что пока очень мало отзывов на «Полдень», тут сложно делать какие-то выводы.

0: Давай разберемся, кто и как сейчас зарабатывает на Стругацких. Начнем с обитаемого острова, уже упомянутого. Масштаб вложений там оценивается в порядка 37 миллионов долларов на проект из, напомню, двух фильмов. По данным РБК, государство выделило тогда примерно 1 миллион, а все остальное – это частные инвестиции. Деньги пришли тогда к Бондарчуку после успеха «Девятой роты».
1: Вот по данным кинобизнеса, первая часть собрала в России и СНГ около 22 миллионов долларов, а вторая примерно 6, сильно меньше. Вместе получается 28 миллионов, уже видно, что меньше заявленного бюджета. Еще я напомню, что от кассовых сборов продакшену достается меньше половины. Мы это часто обсуждали с тобой в эфирах, потому что забирают кинотеатры и дистрибьюторы.
0: Еще один пример «Трудно быть богом» Алексея Германа. В российский прокат фильм вышел в 2014 году, и это тоже уже, ну, такое не кассовое, а авторское кино. Почти 3 часа, черно-белое изображение, такой тяжелый мир, в который зрителя прям погружают насильственно. И по базе кинобизнеса бюджет тогда составлял меньшую сумму, 10 миллионов долларов, а сборы около 1,5 где-то миллионов рублей.
1: То есть снова, не окупился, но объявлять картину, ты знаешь, бесполезной, наверное, тоже странно, потому что все-таки это авторское кино, у него есть художественная ценность, там международная фестивальная жизнь, и зритель может, в конце концов, прийти к нему через годы. Поэтому тут выводы, наверное, делать сложно и будет пока преждевременно.
0: По экранизациям уже наших дней бюджеты, к сожалению, не разглашались, как и сборы. Их оценить объективно невозможно, потому что оба сериала выходят на платформах. Можно только дать приблизительную оценку. «Трудно быть богом», напомню, он выходит в онлайн-кинотеатре «Винг», отличается действительно масштабом съемок. Там, я напомню, были даже зарубежные, часть снимались в Иране. Звездный каст достаточно первого такого эшелона. Там и Безруков, и Бондарчук,
1: Кологривый.
0: И Никита Кологривый. В общем, всех собрали. Внушительная господдержка. Грант проекту выдавал Институт развития интернета. По оценкам киноэкспертов, производство вот такой масштабной фантастики стоит в среднем где-то от 50 до 100 миллионов рублей за серию.
1: Вторая экранизация «Полдень» по мотивам «Жука в муравейнике» Кион Ока делают, тоже оценивается только экспертно. Здесь тоже каст: Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Ермольник, Юлия Снегирь. Да, тоже госфинансирование от Ири. Оно также не раскрывается, но мы помним, что от 30 до 70% Ири дает на такие.
0: Да.
1: Таким образом, общая стоимость производства получается, если про «Полдень» говорить, где-то до 500
0: миллионов
1: рублей.
0: Да, он короче, чем «Трудно быть богом». Но, кстати, я напомню, что там как раз-таки съемки были не натурные, а в основном павильонные. Для них очень активно использовали вот эти современные технологии с LED-экранами, которые очень сейчас часто в Голливуде используют. Там, например, для «Дома дракона», для «Мандалорца» и для многих других проектов. В числе тех, кто активно зарабатывает на Стругацких, также книжные сети. Их тоже нельзя сбрасывать со счетов. И о том, как последние экранизации драйвят спрос на Стругацких, мне рассказала руководитель пресс-службы сети книжных «Читай город» Анастасия Савчук.
2: Экранизации классики всегда оживляют интерес к книгам. И последние вышедшие сериалы, фильмы по Стругацким, «Трудно быть богом», «Полдень» — это подтверждают. Но тут важно отметить, что интерес к Стругацким растет уже 2 года, и рост начался еще в прошлом году. Сейчас их доля фантастики заметно увеличилась. При этом, по данным «Читай города», после премьеры «Трудно быть богом» продажи бумажных книг авторов выросли примерно на треть по сравнению с периодом до премьеры. А сам спрос на повесть «Трудно быть богом» за месяц после выхода сериала оказался в 4 раза выше, чем годом ранее. В топе продаж за январь-сентябрь она поднялась на 2-е место, обогнав «Понедельник начинается в субботу», но лидером все же остается «Пикник на обочине». Причина такой популярности проста. Человек посмотрел сериал, заинтересовался, пошел за бумажной книгой. И тут экран не вытесняет бумагу, а скорее наоборот возвращает к ней читателя. Так что рост продаж Стругацких — это не новый разовый всплеск, а уже устойчивая тенденция, которая длится 2 года.
1: Ты знаешь, я делаю вывод о том, что Стругацкие все равно всегда хорошо продаются, и фильмы, сериалы просто чуть-чуть такой пик дают.
0: Здесь, да, даже любопытно, кого это больше драйвит. То есть больше продакшены получают от того, что они экранизируют настолько прям мастодонтов отечественных фантастики, или это книжные выигрывают от того, что им дают вторую жизнь.
1: Еще любопытно узнать поколенческий срез. Кто покупает? Молодежь?
0: Ну, кстати, молодежь тоже присоединяется, ведь для них это новое, что они раньше, может быть, даже не слышали.
1: Ну, давай подведем итог. Стругацкие помогали привлекать внимание к большим экранным проектам, но даже высокий спрос на первую часть «Обитаемого острова», как мы увидели, не обеспечил возврат всего бюджета.
0: Причем финансовый результат у участников, у разных продакшенов мог различаться. Кто-то получает действительно хорошие деньги, кто-то зарабатывает на правах, кто-то получает некую монетизацию еще до самой премьеры. Инвестор, который рассчитывает вернуть вложение через прокат, зависит от того, сколько денег фильм принесет после всех вот этих расчетов.
1: Вот сейчас часть этой зависимости изменилась. Несколько партнеров, государственная поддержка, подписка, последующие телевизионные показы. У новых проектов больше способов

0: готов распределить расходы, получается и риски, да?
1: Именно так. Но зрителю важно другое. Захочется ли ему продолжать этот просмотр? То есть, если мы смотрим фильм, это одно дело, посмотрели, обсудили и забыли. Сериал — это уже совсем другая история. И тут важно обеспечить все производство, важно купить права, добиться внимания к премьере и положительных результатов потом на выходе.
0: Ну, поэтому за нынешними экранизациями будет интересно следить и после премьеры. Если зрители досмотрят их, останутся на площадках и захотят новых историй вот из этого мира, появится основание говорить о том, что все-таки модель устойчивая, но до этого момента у нас есть новая попытка и серьезное ожидание, да. Это была «Экономика впечатлений». Для вас ее провели Александр Ляпин
1: и Евгения Стогова.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
4: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
3: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компаний-пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель — не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки, и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
5: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
7: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями, и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
8: Что это было?
9: В эфире.
10: Где граница между саморефлексией и самокритикой? Как вообще вот в эту самокритику не скатиться и не сделать еще хуже?
11: Самокритика – это уже оценка, когда вы сказали себе честно, почему вы так поступили, как вы к этому относитесь. Дальше вы говорите, я повел себя здесь на единичку или на пятерку. Наверное, это важный компонент, но иногда мы преувеличиваем его значение и скатываемся в две крайности. Либо полное одобрение себя, либо постоянное самобичевание. Я опять не на высоте, я опять не достиг, и так далее. Человек со здоровой психикой должен найти нормальную середину, когда он не поглаживает себя все время, но тем более он не стягает себя плетками, потому что он оказался не лучшим. Он делает из этого выводы и пытается корректировать свое поведение, чтобы в следующий раз давать меньше повода для низкой оценки. Мы не можем быть лучшей версией себя, наверное, в том идеале, как мы его себе представляем, но мы можем

0: быть на пути к этой лучшей версии.
1: Профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США разрешили поставки российского дистоплива на мировой рынок. Минфин выдал временную лицензию, она действует до 7 апреля. Об этом ведомство сообщило в соцсети X. Там уточнили, что лицензию по указанию Трампа немедленно выпустило Управление по контролю за иностранными активами. Ранее Трамп сообщил, что договорился об этом с Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора. Беседу он назвал крайне успешной. После этих заявлений российский рынок резко пошел вверх. Годовая инфляция в России в сентябре составила 6,35% против 6,33% в августе. В месячном выражении цены выросли на 0,35%. Об этом сообщает Росстат. Продовольствие за месяц не изменилось в цене, но за год подорожало на 5% с лишним. Сильнее всего среди продуктов подорожали куриные яйца на 8,6% за месяц, гречка на 3,3%, помидоры на 5%. Заметно подешевели картофель, капуста и морковь на 12-13%. В 35 регионах России заключили почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо. Их подписывают независимые операторы АЗС и региональные власти. Об этом сообщили ФАС. Всего заключено 93 соглашения, 20 из них с компаниями, у которых больше 20 заправок в регионе. Это, например, Воронежская, Кемеровская, Иркутская области, Татарстан и Якутия. Программа страхования товаров продавцов «Озон» прекратит действие с 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Полисы продолжат работать до 23.59 по Москве понедельника. Со вторника их отключат в личном кабинете продавцов. Ингостраху «Озон» объяснили, с 1 октября на страховом рынке сильно изменились условия перестрахования и стало меньше доступной перестраховочной емкости. Это коснулось и программы для сейлеров. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Появление российского дизеля на американском рынке положительно отразится на всей мировой экономике. Так Кремль прокомментировал решение Минфина США немедленно снять запрет на продажу российского топлива на американский и мировой рынки. Решение принято после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. Он состоялся вечером в пятницу. Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что оценивает разговор как очень успешный. Его итогом стала договоренность немедленно поставить из России 300 тысяч тонн дизельного топлива. В ноябре еще 500 тысяч тонн, а затем еще 1 миллион тонн топлива. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков уверен, что Москва сможет закрыть обозначенные объемы дизеля. Об этом он ранее заявил в нашем эфире.
2: Объемы, которые были заявлены, как первоначальные поставки, они вполне могут быть выполнены. Тем более, что Россия на внутреннем рынке постепенно переходит сейчас на зимний дизель, импортируемый летний дизель. И в Соединенные Штаты мы можем поставить летний дизель. Но вот все эти миллионы тонн, о которых Трамп там дальше уже написал, что впоследствии будут миллионы тонн, тут уже возникает вопрос о техническом состоянии НПЗ. То есть получается, что Россия скажет, конечно, мы готовы, но вы тогда уже жестче давите на Украину, чтобы она не пыталась ударить по российским НПЗ, чтобы это не сорвало сделку. И тут уже вопрос, а могут ли Соединенные Штаты действительно как-то жестко надавить на Украину? Предыдущие попытки, например, защитить американскую нефть, которую вот американские компании добывают в Казахстане и пытаются вывести через Новороссийск, через КТК, Каспийский трубопроводный консорциум, они были, в общем-то, для американцев неудачные. Украина их игнорировала и била по танкерам, нефть которых принадлежит американскому, там, Шеврону, например. Вот, поэтому тут тоже вопрос, в общем-то. Но в любом случае, я думаю, что ради такого, наверное, российские компании могут консолидировать объемы и отправить в Соединенные Штаты.
1: Но, это Игорь, тоже вопрос. А вот тут я вот смотрю снова на это сообщение, уже просто к деталям пытаюсь обратиться. Вот Трамп пишет немедленно поставить на американский рынок 3.

0: 300 тысяч тонн. Ну, вот исходя из вашего ответа, уже немедленно как бы не получится, потому что есть процедурные препоны и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны России. Действительно, нужно хотя бы отменить вот этот вот режим. Что означает это немедленно? Это очередное просто трамповское преувеличение получается?
1: Думаю, что да. То есть здесь на самом деле не стоит воспринимать в принципе все это заявление как то, что уже точно решено и произойдет. Потому что, опять же, вот все те некие препоны, которые мы перечислили, вот они тоже потребуют некого времени. Поэтому тут вопрос, в общем-то, а Трамп сможет это сделать реально или нет? Вот, выдать, то есть подразделение при Минфине США, ОФАК, оно должно выдать генеральную лицензию, разрешающую определенные действия, чтобы мы со своей стороны могли поставить. Я думаю, что в России это как раз бюрократические моменты могут быстро решить, и постановление правительства, если надо, то и ночью выйдет. Но тут уже вопрос, в общем-то, о Соединенных Штатах. Они как быстро готовы юридически это обеспечить? Потому что с нашей, опять же, стороны, я думаю, что быстрее может это все произойти. Ну, конечно, какое-то время потребуется, но тоже вопрос, а мы на сам реально физический рынок Соединенных Штатов готовы дизель поставить, будем поставлять? Или же мы просто на мировой рынок как бы выведем эти объемы? Вот. Если мы смотрим с точки зрения экономического эффекта, то Соединенных Штатов все равно должно быть, куда мы их поставим. Главное, чтобы вывели на мировой рынок.
0: Да, вот это получается, вот если посчитать суммарный объем, там 4800, да, почти 5 миллионов тонн. Это вообще вот, ну, просто сравнить с мировым рынком, как это повлияет и на ценах США, и у Трампа же про мировые рынки говорит, это действительно повлияет?
1: Да, потому что, ну, в моменте, если быстро вывести такие объемы, то да, наверное. Если говорим про ноябрь, декабрь, то, в общем-то, это уже, если размазано так по времени, то, может быть, не очень-то большое значение будет иметь. Но почему Трамп говорит про мировой рынок? Потому что в Соединенных Штатах цены на дизель поднялись до рекорда не потому, что у них нет его физически. Они-то как раз крупнейший в мире экспортер сейчас. И наши даже, кстати, рынки занимают. Вот мы в Бразилию поставляли до запрета дизельное топливо, они теперь вместо нас поставляют. У них есть свобода выбора в Соединенных Штатах у компании, поставлять на внешний рынок или на внутренний. Поэтому на внутреннем рынке цена формируется по принципу фактически экспортного нетбека. Поэтому если Россия насытит мировой рынок, даже не обязательно там на какой-то там западный рынок она будет поставлять. Нет, пусть поставляет туда, куда и раньше. Там Бразилия, Турция, Индия, Китай. Это уже улучшит ситуацию на всем глобальном рынке, а значит и внутри Соединенных Штатов по цепочке цена тоже снизится.
0: Насколько цена может снизиться в Соединенных Штатах, если этот объем будет поставлен, ну вот в эти сроки где-то, до конца года, начало следующего?
1: Ну, я думаю, что на самом деле вот те сроки, которые обозначены, они как раз показывают, что не очень-то и много в моменте поступит на мировой рынок. И это, в принципе, тогда заявление можно рассматривать как и предвыборное некое, что вот я сейчас урегулирую, я все сделаю для того, чтобы цены на рынке сократились. Вот, поэтому вряд ли мы увидим какое-то резкое падение цен на дизель на мировом рынке.
0: Игорь, а вот ваше предположение, могло ли быть выдвинуто какое-то требование со стороны Москвы, ну, что-то вроде надавите на Киев, чтобы прекратились удары по НПЗ, потому что нам же объем этот еще выработать как-то надо?
1: Я думаю, что да. То есть здесь, может быть, не прям какое-то требование в качестве вот элемента этого сделки, но некий намек, что мы, в принципе, сможем насыщать мировые рынки, даже без какой-то договоренности напрямую с Соединенных Штатов, если вы заставите Украину там отказаться от ударов по России, по российским НПЗ. Не будете предоставлять им там разведданные, оружие, продавать даже и так далее, и так далее. Вот, просто давите на них. Ну и я думаю, что второй элемент, что Россия вот действительно могла потребовать, чтобы физически осуществить такие поставки, нам надо, чтобы вы сняли санкции с российских компаний. Это даже более важно, чем снять санкции на запрет поставки в США. Американский рынок-то, может быть, и не столь для нас интересен. Для нас главное снять санкции с конкретных компаний, потому что это создает огромные издержки при экспорте. Да, мы обходим эти санкции, но это создает издержки. У нас в порту загрузки нефть стоит там на 20-25 долларов дешевле, чем сорт Brent, вот наш Urals. Это именно вот цена обхода всех санкций вместе взятых. Вот издержки можно убрать вот неким таким соглашением.
0: А, кстати, по поводу логистики. Какой может быть логистика, если будет будет договоренность, действительно начнут увозить, как это будет происходить?
1: Ну, если бы действительно наши нефтепродукты пошли в Соединенные Штаты, а мы, кстати, до 2022 года занимали третье место после Канады и Мексики, иногда по месяцам обгоняли Мексику по объему поставки нефти и нефтепродуктов на рынок США, то это прямые отгрузки, и я думаю, что и из Новороссийска, и из Черноморских портов, и из Балтийских портов вполне могли бы быть доставки, и услуги при

0: Приморска, ну, вот, вполне могли пойти танкеры.
1: Угу. Мы знаем, что заявление Трампа зачастую там надо делить на 2, а то и на 10. Вот он сейчас об этом заявил. Окей, какие вот самые ближайшие действия, события или показатели покажут, что действительно эта договоренность будет реализовываться? На что сейчас смотреть в ближайшие дни, недели?
0: Ну, я думаю, что в США нужно следить за сайтом буквально ОФАК, чтобы они опубликовали генеральную лицензию, которая позволит в Соединенные Штаты пустить наши нефтепродукты, и, соответственно, может быть, в отношении какой-то из компаний они заморозят тоже действия санкций. Страны России смотреть за публикациями правительства, то есть должно выйти постановление правительства об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов для производителей. Вот эти два фактора покажут, что и мы, и они делают по шагу вперед, ну или не делают.
1: Для реализации поставок российского дизельного топлива на рынок США американский Минфин выдал временную лицензию на эти операции. Она действует до 7 апреля 2027 года. При этом документ не разрешает списание средств со счетов Центробанка России, Фонда национального благосостояния или Министерства финансов открытых финансовых учреждениях США. Впрочем, юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко ранее в нашем эфире подчеркнул, что после решения Минфина США исчезли любые препятствия для поставки российского дизельного топлива.
2: По общему правилу санкции продолжают действовать, да, то есть поставка нефти и нефтепродуктов российского происхождения в США по общему правилу запрещена, но законодательство США сформулировано таким образом, что президенту, ну и уполномоченным им органам дана компетенция на то, чтобы устанавливать определенные исключения из действующего санкционного режима на условиях, которые президент или соответствующий компетентный орган сочтет необходимыми. Вот. Соответственно, там Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, оно выпустило генеральную лицензию, то есть оно посчитало, что на таких условиях допустимы исключения из действия санкционного режима и, соответственно, поставки дизельного топлива на территории, в том числе на территории Соединенных Штатов, и все связанные с этим операции были разрешены.
1: Смотрите, а получается, что вот этого решения Минфина, по сути, достаточно и никаких больше решений никакими ведомствами, учреждениями в Соединенных Штатах не должно приниматься. Правильно я понимаю?
2: Для того, чтобы осуществлять поставки энергоносителей, то есть санкционные препятствия на транзакции, которые прямо поименованы в этой генеральной лицензии, действительно, таких санкционных препятствий больше нет.
1: Это означает, что вот компании уже прямо вот могут заключать сделки, если ну, компании соответствуют то там нужным условиям, да? Или им нужно отдельным компаниям тоже будет получать какое-то разрешение?
2: Нет, дополнительных разрешений не требуется. То есть на транзакции, которые прямо предусмотрены в генеральной лицензии, в том числе с американскими компаниями, российские поставщики могут заключать соглашение, осуществлять поставки дизельного топлива и там иные транзакции, которые прямо предусмотрены в этой генеральной лицензии.
1: А что должно быть разрешено, чтобы вот прям поставки физически состоялись? Да, там покупка топлива, оплата, перевозка, страхование, вот ничего дополнительного из этих элементов тоже не должно разрешаться, все сейчас легализовано.
2: Да, все разрешено.
1: Ага. А если, допустим, сама компания персонально под санкциями находится? Российская, я имею в виду, да.
2: Да. Даже в таком случае поставка разрешена. То есть генеральная лицензия, она охватывает все случаи, в том числе разрешает взаимодействие с санкционными лицами. Uh-huh. То есть там содержится исключение полностью из двух основных регламентов, по которым вводятся санкции в отношении Российской Федерации. Единственный аспект, который нужно учитывать, невозможно будет рассчитаться, произвести расчеты посредством списания, допустим, долларов со средств в санкционных российских банков, потому что это прямо не поименовано в транзакции, но там зачисляет средства, в том числе российские банки, будет возможно.
1: Да. А что меняется для покупателей из третьих стран? Вот мы вот эту оговорку видим же, что не только на американский, но и на мировой. То есть получается, это решение и их тоже защищает там от тех же вторичных санкций США.
2: Ну да, любая генеральная лицензия, она разрешает американским лицам и на территории США совершение определенных транзакций, а для лиц в третьих странах она снимает риски попадания под санкции, ну или как вот принято говорить, под вторичные санкции, то есть в кавычках можно это назвать. произносить. Вот, то есть, соответственно, ну, допустим,

0: там, условно, индийские покупатели, у них полностью снижается санкционный риск от, там, от того, что они заключат, там, допустим, санкционный, ну, там, с российским санкционным поставщиком соглашение о поставке там, дизельного топлива. У покупателей в третьих странах снижается полностью от этого риск.
1: Ну, то есть и в Европе тоже, если, допустим, есть банк, есть какой-то или страховщик европейский, он хочет участвовать в сделке вот разрешенной, то для них тоже не будет никаких препятствий.
0: Европейским контрагентам запрещены европейскими санкциями.
1: А, то есть тут юрисдикция не действует, да, получается?
0: Да, но у европейцев есть свои ограничения, которые они обязаны соблюдать, и они, соответственно, ну, по крайней мере, в части поставок нефтепродуктов на территории Европейского Союза, и технического обслуживания и брокерского с этим связанного. Вот, поэтому европейские контрагенты, они связаны своими санкционными ограничениями, европейскими.
1: Угу. А вот давайте, ну, если пофантазировать, дело в том, что сейчас же меняется все очень быстро, да, сегодня вроде поговорили, договорились, потом может измениться. Вот представим, что в Вашингтоне досрочно отозвали эту лицензию, вот она до 7 апреля, а вот взяли, они отозвали. Что тогда будет происходить, если уже будут заключены контракты, уже грузы в море будут?
0: Ну, здесь на самом деле ситуаций может быть множество. Если попытаться описать это коротко, то после того, в случае, если генеральная лицензия будет досрочно отменена, то новые транзакции после новые транзакции, которые были разрешены и поименованы в этой лицензии, после даты отмены этой лицензии, они будут запрещены. В части старых транзакций, ну, то есть там будет разрешено завершение этих транзакций и прекращение, в том числе, действующих соглашений. Но здесь многое будет зависеть от того, ну, то есть от каждой конкретной ситуации. То есть это уже требует юридического анализа в каждом конкретном
1: случае, да. Глеб, спасибо вам за эту беседу. На связи со студией Радио РБК был юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро НСП Глеб Бойко. Владимир Путин подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и других стран. Об этом говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте Кремля. В сообщении подчеркивается, что в ходе беседы также значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. Доктор политических наук, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Кратков не сомневается в том, что от этой сделки выиграют обе страны. Такое мнение он выразил ранее в нашем эфире.
2: Ну, я думаю, что это все-таки знаковая такая точка, знаковое такое решение. Говорить о прорыве, по всей видимости, рано. Но поскольку вот все-таки некие позитивные моменты, они для двух сторон, так скажем, проявились, это все-таки тоже некий такой симптом, который необходимо отметить.
1: Ну, вот вам не кажется, что ситуация такая довольно противоречивая? Потому что, с одной стороны, мы вот видим адские санкции Грэма, да, подписанные, и в целом процесс по Украине тоже как будто бы в тупике, и об этом Рубио говорил, и Песков это подтвердил. И вдруг вот на фоне всего этого, ну, такой достаточно дружественный шаг. Вот как это все объяснить?
2: Ну, дело в том, что разные стороны, так скажем, переговоров, в данном случае Трамп и Путин, они решают свои задачи. Для Трампа предельно важно сейчас, перед выборами, которые вот уже на носу, конечно, решить вопрос с ценами на дизтопливо, вообще на топливо. Это очень серьезная ахиллесова пята для него, потому что электорат в Америке, он очень чувствителен к ценам, особенно на бензин, там, на топливо и так далее. Причем эта цена, она вшита, по сути дела, в любой товар, в любую услугу. То есть, конечно, для него сейчас конъюнктурно он пойдет на все, и поэтому выписывает лицензию, что называется, на коленках буквально за час. Что касается президента России, то здесь совсем другой смысл. То есть он связан с тем, что все-таки, несмотря на вот эти долгие адские санкции, такие колоссальные, масштабные, можно, вот видите, как говорится, достаточно оперативно и так очень неожиданно разрешать в том числе такие вопросы и снимать, по сути дела, это антисанкционный такой акт, который же не только связан с рынком Соединенных Штатов Америки, он вообще с глобальным рынком связан. Но это, конечно, отношение меняет в целом для тысяч контрагентов, которые так иначе заинтересованы в топливе по всему миру.
1: Сейчас, конечно, уже поступают оперативно комментарии различные на эту тему. И есть вот такое мнение высказывается, что давайте все-таки как-то охладимся и давайте вспомним, что параллельно с украинским урегулированием всегда шел процесс обсуждения экономических вопросов. И Дмитриев регулярно ездил, и сюда приезжали посланники

0: соприкосновения, даже вот так неожиданно в таких поворотах. Но вряд ли надо это связывать, прямо так коррелировать с комплексом проблем вокруг украинского кризиса. То есть это немножко, конечно, разные вещи. Угу.
1: Владимир Зеленский уже отреагировал. Давайте зачитаю реакцию. Заявил украинский президент, что любое ослабление санкций против России без реальных договоренностей о прекращении ударов станет подарком Путину, это цитата, и приведет к продолжению войны. Украина предлагает США взаимное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру. Киев готов остановить удары по российским НПЗ и нефтяным объектам, если Москва прекратит атаки на украинскую энергетику. Вот мы до этого с Игорем Юшковым, когда обсуждали именно топливный элемент, мы предположили, могла ли Москва попросить у Трампа такое условие, что вы на Киев надавите, чтобы они прекратили атаки, нам же все-таки это топливо еще выработать как-то надо, да, вот поставить такое условие. Как вы считаете, вот эта реакция Зеленского о чем говорит? О том, что Киев не готов идти на какие-то уступки?
0: Ну да, с уступками в данном случае ни одна страна не готова идти на какие-то большие уступки. В этом вся и проблема системная данного кризиса. То есть он такой затяжной, очень глубокий и противоречивый. Я думаю, Зеленский в данном случае, конечно, он, безусловно, в данном случае эта победа, хоть такая локальная, но все-таки и такая достаточно звучащая, президента России. Да, сейчас это будет обсуждать все таблоиды, и это действительно важно для рынка углеводородов и вообще топлива. Вот, для Зеленского это, так скажем, некий минус, но он пытается все равно поднять ту тему, которая была относительно энергетического перемирия, но по ней же президент России уже несколько раз очень четко сказал, что в данных условиях это невозможно, поэтому его попытка, это в данном случае только попытка и не более того.
1: Как вы думаете, как повлияет вот это решение Трампа и оперативность Минфина США на отношения с европейской стороной? Ну и как Европа отреагирует?
0: Здесь сложно сказать, потому что европейские элиты, они очень разные, в зависимости от того, какие, так скажем, мы рассматриваем элитные группы, в какой-то степени, то есть они тоже могут получить тоже дистопливо, это тоже очень важно, потому что энергетический фактор, он и для Европы стоит достаточно и звучит очень так ярко, архиважно, да. Но в политическом плане, я думаю, что все-таки это будет определенная критика, потому что будет увязываться все с украинским кризисом, антисанкционная, в данном случае вот этот акт, он противоречит тому пакету, там, какому-то 22-му, по-моему, уже, да, санкций, которые вводит Европейский Союз. То есть политически здесь, конечно, мало точек соприкосновения, но экономически для определенных, может быть, там, элит неких там стран, типа там, Словакии и так далее, это может быть какой-то, ну, плюс, как говорится, но не более того.
1: Если вернуться к Трампу и его сигналам, вот он, если обратить внимание на его сообщение, на цитату, да, он там говорит такую фразу в конце уже, благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом. Вот какую он пытается нарисовать картину в целом, что вот США контролируют маршруты, могут договориться с Владимиром Путиным, когда никто не может этого сделать. Он пытается создать иллюзию контроля или, может быть, действительно он все контролирует?
0: Нет, он, безусловно, враг информационного пространства, поскольку очевидно, что каждый избиратель или каждый, там, не знаю, гражданин любой страны не представляет, что такое Ормуз, кто контролирует, де-факто это могут только знать только, ну, те, кто непосредственно участвует в этих операциях. Поэтому он дает месседж, так скажем, ну, в первую очередь, опять же, как мы с вами говорили, конъюнктурно электорату.
1: Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа ожидался еще 7 октября.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Недавно наткнулся в интернете на занятный термин – ржавление. Так иногда называют состояние, в котором человек все больше теряет интерес к работе. Ему скучно, все кажется однообразным и, что называется, нет огонька. При этом речь не идет про классическое выгорание на фоне рабочего стресса. Сил может быть достаточно, график терпимый, зарплата капает и коллеги не пишут после полуночи. Но вот проблема – работа стала слишком предсказуемой, однообразной или перестала давать ощущение развития. Утром вы открываете ноутбук и вдруг обнаруживаете, что уже 20 минут читаете новости, проверяете почту, заказываете что-то на маркетплейсе или зачем-то сравниваете цены на билеты в Стамбул. Проходит час, потом второй, работа не сделана, а внутренний голос уже вынес приговор. Ну, понятно, еле

0: Иногда дело не в лени, а попросту в потере драйва и ощущения смысла. И даже если дел много, созвоны, согласования, письма, таблицы, все это происходит на автопилоте, предельно механистично, без огонька и видимого результата. Если прокрастинация настигает вас преимущественно на работе, а на спорт, друзей, обучение или личные проекты энергия остается, возможно, проблема действительно не в лени, а в том, что работа просто не вызывает интереса. Именно такое состояние иногда и называют ржавлением. Если вы заржавели от рутины, не обязательно сразу увольняться. Погуглите термин «job crafting» или «пересборку работы под себя». Волшебных рецептов там нет. Это скорее попытка немного изменить собственную работу так, чтобы она лучше соответствовала вашим способностям, интересам и потребностям. Например, можно автоматизировать часть рутины, взять на себя более сложную задачу, освоить новый навык и применить его в работе. И обязательно найти зоны, где вы сами принимаете решения, а не просто выполняете чужую инструкцию. А вот если вы попробовали, а пространство для роста все равно не появилось, это тоже важный сигнал. Возможно, это знак, что пора без лишней спешки присматриваться к чему-то другому. С вами был Евгений Тиханович. Ищите то, что интересно именно вам, и повышайте качество жизни на РБК.
1: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Я вкалываю на пределе возможностей и того же требую от людей, с которыми веду дела. Я хочу работать только с теми, у кого точно такой же уровень преданности делу. Поэтому смотрю на свои бизнес-решения, исходя из того, какие последствия и разветвления они принесут остальным. Мы обязаны думать об этом, когда являемся частью одной большой группы. Том Круз.
5: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: РБК тренды.
2: Цифровой рубль и бюджет. Одно из самых практических применений цифрового рубля Банк России видит в бюджетной сфере. Речь не только о переводе денег, но и об автоматическом контроле того, на что они расходуются. Государство и сейчас контролирует целевое использование бюджетных средств, но часть этой работы связана с проверкой документов, отчетности и движения денег. Цифровой рубль позволяет автоматизировать такой контроль с помощью смарт-контрактов. Банк России приводит пример со строительством школы. Выделенное средство можно будет направить только на предусмотренные проектом расходы, например, стройматериалы или заработную плату. Если платеж не соответствует заданным условиям, он не проводится. Такие сценарии Банк России сейчас прорабатывает вместе с государственными органами и бизнесом. В перспективе это может перенести часть контроля непосредственно в момент платежа и сократить объем последующих проверок.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени,

0: 92,8 в Москве.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. Один человек ранен в результате воздушной атаки на Ростовскую область. Пострадавшего доставили в больницу, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Ростове повреждены несколько многоквартирных домов. Люди эвакуированы. Идет ликвидация возгораний. Поврежден железнодорожный мост. Движение поездов остановлено. Также БПЛА попал в незаселенную многоэтажку в Батайске. 10 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 3 БПЛА были сбиты в Тульской области, рассказал губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Кемеровской области. Пострадавших разрушений нет, сообщил губернатор Илья Середюк. Проводится обследование жилого фонда в Прокопьевском муниципальном округе. Предприятия угольной отрасли работают в штатном режиме. Озон и Ингострах объявили о прекращении программы страхования товаров продавцов с 13 октября. Об этом говорится в совместном заявлении компании. Оно есть в распоряжении у РБК. Решение объяснили изменениями на страховом рынке, которые произошли с 1 октября. Все обязательства по действующим полисам будут выполнены в полном объеме. США обсудили с представителями Киева, Европы и НАТО возможность завершить российско-украинский конфликт до наступления зимы, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткоф. По его словам, переговоры в Майами были продуктивными. Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива раньше запланированных сроков и готова поставить топливо США уже в октябре, сообщили РБК в аппарате вице-премьера Александра Новака. Новак также подчеркнул, что Россия позитивно оценивает шаги США по стабилизации мирового энергорынка и восстановлению нормальной торговли энергоносителями. Отмечается, что российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем. Больше новостей на сайте РБК.
3: Интересно, цены на дизель на бирже обвалились на 5% после разговора Путина и Трампа накануне, после новостей о том, что российский дизель пойдет в Соединенные Штаты. В США, я имею в виду, котировки начали снижаться. Фьючерсы на дизель с поставкой в ноябре на торгах в пятницу подешевели на 5% и составили около, если на рубль перевести, 394 рублей за галлон или 104 рублей за литр. Об этом подробнее буквально через полминуты. Что еще в этом часе в эфире радио РБК? Россияне перестали считать любовь главным хэппи-эндом в фильмах и книгах. Об этом говорит опрос онлайн-кинотеатра «Кион» и издательства «Азбука». А что случилось, узнаем. Зампред ЦБ Михаил Мамута рассказал, сколько человек пытались сдать экзамен на квалифицированного инвестора в эфире радио РБК. Спойлер, 60% только смогли это сделать успешно. Сколько всего пытались сдать экзамен, расскажем. Ну а прямо сейчас о том, что соглашение о поставках дистоплива демонстрирует силу российского американского сотрудничества. Это заявление главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Напомним еще раз, накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого они обсудили поставки дистоплива из России на американские мировые рынки. Как все это оценивают эксперты? Мнение собрала Далила Цельбель, она сейчас в студии. Далила, в чем суть соглашения, напомним?
4: На самом деле все достаточно просто. Россия в ближайшее время поставит на американский мировой рынок более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч в течение ноября, а после этого еще 1 миллион тонн. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что Москва сможет закрыть обозначенные объемы первоначальных поставок.
5: Если бы действительно наши нефтепродукты пошли в Соединенные Штаты, то это прямые отгрузки. Я думаю, что из Новороссийска, из черноморских портов, из балтийских портов вполне могли бы быть доставки. Из услуги Приморска вполне могли пойти танкеры. Россия на внутреннем рынке постепенно переходит сейчас на зимний дизель, а экспортируемый летний дизель. Ну а все эти миллионы тонн, о которых Трамп там дальше уже написал, что впоследствии будут миллионы тонн, тут уже возникает вопрос о техническом состоянии НПЗ. Получается, что Россия скажет, конечно, мы готовы, но вы тогда жестче давите на Украину, чтобы она не пыталась ударить по российским НПЗ.
4: На фоне новостей о разговоре Путина и Трампа Financial Times со ссылкой на украинские источники сообщила, что Украина пока, по крайней мере, планирует продолжать бить по российским энергетическим объектам.
3: На НПЗ, на некоторых ремонтах.

0: Монте, санкции мешают поставлять российское топливо за пределы страны. Не помешает ли все это этому соглашению?
1: Эксперты в целом уверены, что, скорее всего, нет. Минфин США, тем более, выдал генеральную лицензию, которая разрешает операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. Разрешение будет действовать до 7 апреля следующего года. Лицензия распространяется на операции, которые запрещены антироссийскими санкциями. Таким образом, как рассказал юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко, это разрешение позволяет сделать так, чтобы исчезли любые препятствия для поставки российского дизтоплива.
2: Дополнительных разрешений не требуется. То есть на транзакции, которые прямо предусмотрены в генеральной лицензии, в том числе с американскими компаниями, российские поставщики могут заключать соглашение, осуществлять поставки дизельного топлива и там иные транзакции, которые прямо предусмотрены в этой генеральной лицензии. Единственный аспект, который нужно учитывать, невозможно будет произвести расчеты посредством списания, допустим, долларов со средств в санкционных российских банках, потому что это прямо не поименовано в транзакции, но зачислять средства, в том числе российские банки, будет возможно.
1: После публикации лицензии Минфина США о сделках с российским дизтопливом индекс Мосбиржи впервые с 30 июня поднялся выше 2400 пунктов.
0: Да, действительно, индекс Мосбиржи ушел наверх, фьючерсы на дизель пошли вниз. Какие еще оценки и эффекты можно наблюдать?
1: Как, наверное, можно было ожидать, на Украине это объявление восторгов не вызвало. Владимир Зеленский заявил, что любое ослабление санкций против России вне рамок, по его словам, соглашение о долгосрочной деэскалации является признаком явной слабости. Американские СМИ тем временем отмечают, что Трамп просто пытается снизить цены на дизтопливо на фоне предстоящих ноябрьских выборов. И с этой точки зрения согласен и профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Кротков. Он отметил, что договоренность – это знаковая точка, но пока рано обольщаться и говорить о каком-то прорыве.
3: Для Трампа предельно важно сейчас перед выборами, которые вот уже на носу, решить вопрос с ценами на дизтопливо. Это очень серьезная ахиллесова пята. Он пойдет на все и поэтому выписывает лицензию, что называется, на коленках. Что касается президента России, то все-таки, несмотря на вот эти долгие адские санкции, можно вот, видите, как говорится, достаточно оперативно и так очень неожиданно разрешать в том числе такие вопросы. Украинские противоречия, украинский кризис, он настолько глубокий, системный, масштабный, его сопоставлять с этими договоренностями очень сложно.
0: Что еще мировая пресса пишет об этом?
1: Портал Axios отмечает, что решение стало неожиданностью для Украины и многих европейских правительств и создало новый кризис между США и их западными союзниками. Bloomberg отмечает, что договоренность – это шаг, который, цитата, «переворачивает годы санкционной политики», а New York Times добавляет ложку дегтя и отмечает, что объемов поставок, о которых договорились Россия и США, просто не хватит, чтобы закрыть мировой дефицит.
0: Спасибо, это Влада Алила Цербель, как сам Дональд Трамп, кстати, все это охарактеризовал. Благодаря контролю США над Ормузским проливом и договоренностям с Россией цены на дизельное топливо в Соединенных Штатах и во всем мире начнут быстро снижаться, уверен американский лидер. Ну, напомним, что Министерство финансов США, вот как Далила сейчас рассказывала, выдали временное разрешение. Срок его какой? До 7 апреля 2027 года. Согласно документу, разрешение распространяется на поставку, продажу, разгрузку и импорт российского дизельного топлива, в том числе непосредственно в Соединенных Штатах Америки. Семь часов 8 минут в Москве. Частные инвесторы рассматривают небольшие офисные помещения как альтернативу сбережениям и вложениям в частную недвижимость. Насколько это действенный инструмент? Ответ в программе «Недвижимость. Большой разговор».
4: Меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. Частные инвесторы все чаще рассматривают небольшие офисные помещения как альтернативу вложениям в жилую недвижимость. Однако после рекордных объемов продаж предыдущих лет рынок постепенно переходит в фазу стабилизации, а спрос смещается в сторону более осторожных стратегий. Мы говорим про офисы сегодня. И мой собеседник Евгений Тамошин, сооснователь и исполнительный директор консалтинговой компании VWall.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Здравствуйте, Евгений.
6: Игнат, спасибо за приглашение. Уважаемые слушатели, зрители, Добрый день.
4: В общем, хочется поговорить про офисы, вот как альтернативу жилью. Да, вот есть частные инвесторы, которые раньше вкладывали деньги в квадратный метр, покупали однушку, да, за 10 миллионов. А сейчас как будто бы этот рынок схлопывается, непонятно, будущее, да, жилого сегмента. А офисов все больше и больше на рынке, и их продают уже как горячие пирожки, то есть в розницу. Так?
6: Это действительно так, и популяризация продажи небольших офисов сейчас, мне кажется, достигла какого-то пика, и сегодня, наверное,

0: Нам стоит разобраться в его причинах.
1: Давайте начнем с вопроса о пороге входа. За сколько сегодня можно купить офис и на первичном, и на вторичном рынке?
0: Я бы широко ответил на этот вопрос, сравнив, какие цены были раньше и какие есть цены сейчас. Как изменился вот этот вот средний ценник для частного инвестора при входе в офисный сегмент. Я очень хорошо помню то время, когда только на рынок вышли вот эти вот предложения небольших офисов. Это был 2019 год. Я тогда работал еще у одного крупного девелопера, который был первопроходцем и единственным на рынке, у кого был такой формат офисов. И тогда цены варьировались в белорусском деловом районе и возле станции метро Савеловская порядка 180-230 тысяч рублей за квадратный метр, включая НДС. Угу. На текущий момент прошло 6 лет, и эта цена уже от 550-650 тысяч рублей за квадратный метр. То есть цены выросли примерно в 3 раза.
1: Это мы говорим про новое строительство, да?
0: Мы говорим про бизнес-центры класса А, где есть предложение в нарезку, то есть угу. розница. Это либо от 70, но есть сейчас минимальный метраж 52 квадратных метра.
1: Я даже слышал, что есть 30 квадратных метров. В некоторых бизнес-центрах можно купить такие форматы.
0: Если 30, и даже я вам скажу, что есть 20 квадратных метров, в небольших смарт-офисах. Угу. То есть это уже готовые такие вот предложения, когда это больше не от девелоперов, а таких вот частных инвесторов, которые приобретают этажи, делают мелкую-мелкую нарезку, отделку, переговорки, кухни и как бы дают готовый продукт с мебелью и так далее. И уже продают через ставку аренды. Угу. То есть вот такой вот продукт, как готовые там арендные потоки, когда инвесторы...
1: Ну, можно же не полэтажа, не целый этаж купить, а именно вот эти вот 20 квадратных метров и сдавать их, да?
0: Можно, это... прямая альтернатива квартирам. Угу. Если мы говорим 6 лет назад, то цена 52 метров, например, на Савеловской, составляла 10-12 миллионов рублей с учетом рассрочки. Сейчас же эта цена порядка 30 миллионов рублей как по готовым объектам недвижимости, так и на стадии строительства. Угу. И удивительно, но мы живем в то время, когда цена офисов готовых стала равна цене на стадии строительства. Угу. Это все из-за резкого увеличения себестоимости строительства.
1: Вы сказали, вот 500-600 тысяч рублей за квадратный метр да, в районе Белорусской.
0: В районе Белорусской.
1: А с жильем это как сопоставимо? Сколько там стоит жилье в этой же локации? Ну, речь про миллионы рублей, очевидно.
0: Я бы отталкивался, да, это миллионы плюс, то есть и 2 миллиона рублей за квадратный метр, это ценники в премиальной недвижимости.
1: То есть офисы дешевле.
0: И как раз-таки для частного инвестора, когда мы говорим, что почему мы сейчас наблюдаем большой переток клиентов из частных инвесторов из жилого сегмента в офисный, все потому, что в жилой недвижимости как таковой экономики и по сдаче в аренду ее нету по сравнению там, с офисной недвижимостью. Угу. Например, в офисной недвижимости доходность от сдачи в аренду в 2-2,5 раза выше, чем в том же самом жилье. И когда раньше были льготные ипотеки, и государство субсидировало ипотеку по жилью, по сути, инвестор получал бесплатные деньги. А бесплатные деньги стоят очень дорого. И на этом зарабатывал. Спрос вырос, цены на недвижимость жилую тоже выросли. И был тот момент, когда в жилье действительно можно было заработать быстро и много. Но сейчас этого нет. И частные инвесторы ищут альтернативу. И поэтому они идут в том числе в офисный сегмент.
1: Про доходность еще спрошу, но пока вот зацеплюсь за слова. То, что хотел бы спросить про объем предложения. Почему он так вырос? Это запрос бизнеса, запрос рынка или, наоборот, девелопер его формируют, вот, возводя офисы и навязывая их тем самым вот этим частным инвесторам?
0: Это, Игнат, очень острый и хороший вопрос. И на то есть экономические причины. Первое, если вы, например, представьте девелопер, и вы решили построить целое здание, чтобы его продать целиком. То есть вам нужно 99,9% всех девелоперских проектов строится с привлечением проектного финансирования, банковского плеча. И более того, что многие девелоперы покупают и земельный участок с привлечением кредита. Это называется бридж, который выдается под более высокие проценты. Вам нужно купить землю, оформить документацию, нарисовать веселые картинки. Очень длительный цикл. И сейчас, чтобы добежать до разрешения на строительство, это намного в разы сложнее задача, чем, например, 3 года назад. То есть у вас длительный цикл. Потом вам нужно строить. И цикл девелопмента от покупки земельного участка до ввода в эксплуатацию составляет минимум 4 года. Но компании, которые могли бы приобрести целое здание целиком, 20, 30, 50, 100 тысяч квадратных метров, они на текущий момент не заглядывают так далеко по перспективам, что им через 5 лет там понадобится офис, и они готовы инвестировать сейчас. Поэтому, как правило, такие объекты покупаются на высокой стадии строительной готовности, либо уже после ввода в эксплуатацию. А девелоперская модель бизнеса, а это бизнес, просто не выдерживает

0: ставки по проектному финансированию, обеспечение команд и всего остального. Просто финмодель не летит. Поэтому девелоперы выбирают менее рискованный вариант, когда они продают маленькими частями и финансируют свой проект строительства поэтапно. И это также является защитой от инфляции, защитным механизмом таким.
1: Это интересный вопрос, вот как будут выглядеть эти все бизнес-центры, да, эти вот небоскребы, которые вот проданы в мелкую нарезку, и когда они сдадутся, вот что на себя будет представлять? Муравейник очевидный, там сотен собственников. Как это все разруливать, я не знаю, посмотрю. Есть, кстати, опыт, да, вот таких успешностей, таких инвестиций, да, вот частных инвесторов в офисы? Или мы пока только на пути?
0: Есть уже первые примеры. Как сказал, что рынок офисов класса А в нарезку, он стартовал в 2019 году. И первые проекты уже совсем недавно ввелись в эксплуатацию. Можем делать какие-то выводы.
1: Ну, 7 лет прошло, для инвестора это, очевидно, такой как раз вот пороговый срок.
0: Да. Первые проекты, то есть в чем есть сложность для частного инвестора? Первое, и вообще готов ли он к этому? Нужно понимать, кто такой частный инвестор. Это предприниматель. 90% людей, которые инвестируют в офисную недвижимость, даже покупая небольшие офисы, инвестируют из части прибыли своей компании. Например, у него логистика у человека, либо там IT-бизнес, что-то другое. А российский предприниматель у нас готов ко всему. Поэтому его не смущает там делать отделку, искать арендатора, коммуницировать с рынком. Это, собственно говоря, такой вот бизнес-процесс. И многие справляются с ним очень хорошо. Главное иметь бюджеты для того, чтобы после ввода в эксплуатацию сделать отделку.
1: Офисы за счет собственника, инвестора?
0: За счет собственника, конечно. Потому что арендатор на текущий момент никогда не зайдет на аренду в офис в бетоне.
1: Как мне кажется, это очень большой такой подводный камень.
0: Это большой подводный камень, о котором не говорят девелоперы.
1: Интересно.
0: При продаже представьте, что вы покупаете на раннем стадии строительства, например, свой офис. Какая будет цена на отделку через 4 года?
1: Никто не знает.
0: Никто не знает. Например, вот сегодня читал аналитику о том, что себестоимость отделки и проектирования выросла там, на 30% за год. Она опережает инфляцию.
1: В этой связи не проще ли ритейл купить и сдать без отделки этот самый ритейл под магазин какой-нибудь?
0: А ритейл, с ним тоже интересная ситуация. Он сильно переоценен. Там продают за миллионы-миллионы рублей за квадратный
1: если
0: метр.
1: Если говорим про центр, да, конечно.
0: А ставка аренды, она просто не...
1: С какой стратегией они покупают эти офисы, вот эти частные инвесторы? Они рассчитывают на капитализацию и продать их, допустим, там через 5-10 лет, да, с наценкой, либо получать доход от аренды?
0: В основном это доход от аренды. Все хотят, люди, как любой человек, хотят обеспечить свою старость беззаботную, чтобы у них был какой-то вот такой вот доход. Никто не надеется на пенсию именно из той целевой аудитории, мы говорим, предприниматели.
1: То есть это речь про десятки лет, да, а не просто про года?
0: Это долгосрочная стратегия. Но здесь также можно комбинировать, потому что тот человек, у которого появляется уже там 20 небольших активов, ритейл, офисы, это уже превращается в такой в реальный бизнес. Этим нужно управлять. Привлекает, конечно, консультантов, все остальное, но своего времени все равно приходится тратить много. И тогда, в этот момент, бывает часто, что такой инвестор, собственник, он принимает решение, что какие-то активы продать, потому что у них там снизилась ликвидность, а ликвидность у объекта может снижаться со временем. Например, здание морально-физически устарело, либо рядом построили более новое современное здание, конкуренция у вас усилилась и так далее. Просто нужны хорошие консультанты, которые будут вас поддерживать и анализировать хотя бы один раз в год ваши объекты, чтобы можно было их продавать в нужный момент и на прибыль уже приобретать что-то побольше.
1: Ну вот смотрите, давайте посчитаем доходность. Ты купил за 500-600 тысяч за метр, да? Сделал ремонт сколько? 100-200 тысяч за метр?
0: На текущий момент это от 100 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Хорош. Да. И за сколько ты сдаешь?
0: В зависимости от локации, но ставка 60-65 тысяч рублей за квадратный метр в год.
1: Таким образом, доходность какая будет? Что еще надо закладывать в нее?
0: Смотрите, здесь я отвечу просто о том, что коммерческая недвижимость – это все-таки консервативный инструмент для инвестиций. Окупаемость здесь какую-то супербыструю по понятным ликвидным активам ожидать не стоит. Это порядка от 10 лет мы приходим вот к этим значениям. Раньше окупаемость была быстрее, потому что и себестоимость строительства...
1: Ну, лет 8, да, допустим.
0: Лет 8, да. А сейчас, например, за 180-200 тысяч рублей за квадратный метр вы даже не сможете построить качественный проект, а не то, что купить. И в связи с ставки аренды не так сильно догоняют рост стоимости...
1: Ну, в жилье доходность 5% максимум, да, если в классической аренде, и там она может быть там выше 7%, если в краткосрок, да, посуточная аренда. В офисах какая доходность?
0: Смотрите, офисы — это более профессиональный сегмент, и здесь мы всегда рекомендуем делать профессиональные финансовые модели и высчитывать не только доходность по первому году, это показатель ROI называется, uh-huh. так называемый. Это лишь первое приближение. Все-таки, если вы идете в более профессиональный сегмент, здесь и нужно думать более профессионально. Есть такие показатели, как Project IRR. Это такая средняя доходность на вашем долгосрочном периоде. Это 6 лет с даты ввода в эксплуатацию. И IRR, Project IRR, должен быть, на наш взгляд, по ликвидным объектам минимум 11%. То есть это окупаемость менее 10 лет. С учетом капитализации, налогов, отделки, то есть чистая модель. И есть такой показатель, как NPV, со ставкой дисконтирования 12%. Для слушателей я просто объясню, просто, Игнат, если я дам вам 1 000 000 рублей, и мы договоримся, что вы мне отдадите их через 2 года, и вернете мне это 1 000 000 рублей, это будет 1 000 000 рублей? Или меньше?
1: Ну да, непонятно.
0: Все зависит от того, какая будет стоимость денег во времени. Может быть, инфляция, ну, либо там ставки по депозитам. И как раз-таки люди, частные инвесторы, хотят просто сохранить свои сбережения. Типичный покупатель офисов класса там А в нарезку, он просто хочет сохранить свои деньги, не потерять. Хоть как-то обогнать вот эту вот инфляцию. Хоть они думают о будущем.
1: Я называю это сохраняторы.
0: Сохраняторы,
1: про девелоперов хотел спросить и про цены. Вот в этом году было несколько примеров, когда девелоперы снижали кардинально, да, свои ценники на эти офисы в нарезку, да, вплоть до 25%. И очень обидно, когда ты в начале года покупаешь за 100%, а у тебя уже весной, ну, минус 25% тот же самый девелопер предлагает. Как вы относитесь вот к таким примерам? Что это значит?
0: Это ошибка работы команды девелопера. Маркетологов, те, кто занимается ценообразованием.
1: Недооцененная, получается, или переоцененная, да.
0: Неправильно выстроенная стратегия. Понятно, что финансисты говорят, что на нас давит банк, нам нужно пополнять наши там либо залоговые счета, либо эскроу-счета, либо просто, ну, соответственно, uh-huh. пополнять кредит. Нам нужны продажи по любым ценам сейчас, в моменте, а иначе банк будет ругать. Это очень плохо и крайне негативно.
1: Но разве это не сигнал инвестору, то, что не все хорошо в этом сегменте?
0: Это сигнал инвестору о том, что нужно правильно считать финансовые модели и правильно выбирать объекты. Собственно uh-huh. говоря, не брать переоцененные, скажем так, объекты. Если у вас классический там бизнес-центр, который сейчас строится, продается условно по 700 тысяч рублей за квадратный метр, но рядом уже есть готовый, который продается по 550, почему это тот проект, который сейчас на стадии стройки, вырастет там до 1 000 000? Uh-huh. Почему? То есть, ну, это какие-то такие вот простые вопросы, которые стоит задавать. Потому что на пиаре, на высоких бюджетах, маркетингах от девелоперов действительно можно продавать на этом ажиотаже многое. Не поддавайтесь ажиотажу. Лучше смотрите просто на цифры максимально сухо.
1: Если сравнивать с жилым рынком, да, сейчас есть перекос ориентации инвесторов от новостроек ко вторичному рынку. А вот если говорить про офисы, не имеет ли смысла сейчас не покупать у девелопера новый офис, а, допустим, где-нибудь купить уже сложившимся деловом районе в Москва-Сити на вторичке?
0: Хороший вопрос. И ответ – да, нужно эту историю рассматривать, но если у вас есть 100% денег в моменте. Это важный аспект, то, что застройщики, например, и на коммерческом рынке дают сейчас вообще беспроцентные рассрочки до ввода в эксплуатацию. Это 2-3 года.
1: Ну, то есть псевдо такое ипотечное плечо получается?
0: Получается так, но это бесплатные деньги, по сути. Uh-huh. А деньги сейчас, опять же, стоят очень дорого. Поэтому такая вот ситуация. Если у вас есть 100% денег сейчас в моменте, то, конечно, рассматривайте в том числе и вторичный рынок.
1: Короткий вопрос напоследок. Офис как инвестиция для частного инвестора, вот 50 квадратных метров, все-таки это сегодня переоцененный или недооцененный актив? Давайте завершим таким вопросом.
0: Есть на рынке, нужно рассматривать конкретные объекты в отдельности. Есть объекты переоцененные объективно, и там финансовая модель, когда мы считаем, оцениваем, она вообще не летит. NPV отрицательный, IRR тоже очень низкий, ROI и все остальное. А есть недооцененные, например, где развивается локация, либо девелопер действительно, бывает такое, что девелопер ошибается с ценой, и мы такие случаи встречались, и продавал, ну, слишком дешево, где мы понимаем, что финмодель зашкаливает. И это недооцененные объекты.
1: То есть в шторм не все лодки всплывают на волне, а некоторые тонут. Большое спасибо за этот разговор. Евгений Тамошин, сооснователь и исполнительный директор консалтинговой компании WeWall. Вот такой разговор получился про частные инвестиции, совсем небольшие, в офисах. Спасибо.
0: Игнат, спасибо. До свидания.
2: Автоньюз. BMW массово сокращает руководство из-за внедрения искусственного интеллекта. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о болезненной перестройке баварской марки и о том, как технологии вытесняют людей. BMW Group собирается активнее использовать ИИ практически на всех этапах – от разработки и закупок до производства и послепродажного обслуживания. Одновременно компания сокращает управленческий аппарат на примерно 20% и рассчитывает за счет этого повысить эффективность и прибыльность бизнеса. Завершить перестройку собираются к середине следующего года. Причем речь идет не только о топ-менеджерах в головном офисе. Сопоставимое сокращение затронет и руководителей на местах. Финансовый директор баварского концерна Уолтер Мёртл заявил, что подобный подход должен сделать разработку автомобилей более гибкой, упростить организационную структуру и ускорить принятие решений. При этом новая программа не связана с уже действующей в Германии схемой добровольного сокращения персонала. По данным Рейтер, она может затронуть около 8 тысяч сотрудников. Но BMW далеко не единственная компания, которая пытается заменить часть человеческого труда технологиями. Hyundai, например, планирует к 2028 году внедрить на своих заводах человекоподобных роботов с искусственным интеллектом. А Tesla уже начала использовать андроида Optimus. Компания рассчитывает научить его выполнять операции, которые сейчас делают люди. Профсоюзам такая перспектива, конечно, не нравится. В США они требуют введения новых правил, которые бы гарантировали сохранение рабочих мест за людьми. Но есть важный нюанс. Пока искусственный интеллект все-таки не научился полноценно заменять человека. Показательный пример – Ford. После внедрения автоматизированных систем контроля качества компания вернула на работу и даже повысила в должности более 350 инженеров. Руководство признало, что машинный анализ не стал альтернативой специалистам, особенно там, где требовалось интерпретировать сложные производственные данные.
3: Этой осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
4: Медиатренды с Женей Стоговой.
3: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
4: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде. РБК в цифрах.
5: Более 100 вулканов, около 400 тысяч населения и патрульные полицейские без оружия. Это Исландия. Глобальный индекс миролюбия признает ее самой безопасной страной в мире. Она остается единственным государством-членом НАТО, у которого нет регулярной армии. Оборонные расходы идут на береговую охрану, радары и кибербезопасность. Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
6: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
7: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
5: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, знал. Только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно, удержать гораздо сложнее.
4: Ошибка на миллион.

0: Половина восьмого в столице, в студии Павел Потапов. В Ростовской области мужчина пострадал в результате атаки БПЛА. Его доставили в больницу, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. В Ростове получили повреждения многоквартирные дома. Люди эвакуированы. Идет ликвидация возгораний. Поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в оба направления остановлено. Кроме того, в Батайске БПЛА попал в незаселенный многоэтажный дом. Владимир Путин и Дональд Трамп найдут возможность встретиться на полях саммита ОТЭС, если оба примут в нем участие, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. Путин и Трамп накануне провели телефонный разговор. Стороны, в частности, договорились о поставках российского дистоплива в США и на мировой рынок. Представители США, Украины и европейских стран на переговорах в Майами обсудили возможность создания новой архитектуры безопасности между Россией и Европой. Она должна обеспечить мирные отношения на долгие годы, сообщает Рейтер. По словам собеседников агентства, участники переговоров также рассмотрели некоторые идеи по территориальным вопросам, однако подробности этот источник не раскрывает. Встреча состоялась накануне и продолжалась 6 часов. В бразильском городе Куритиба полиция убила мужчину, который несколько часов удерживал в заложниках 13 детей в детском саду, угрожая им ножом и поджогом. Всех детей удалось освободить, сообщает Associated Press. Инцидент произошел накануне в муниципальном центре дошкольного образования в районе Сан-Брас. Администрация президента Трампа поддерживает сделку по зарубежным активам российской нефтяной компании «Лукойл». Новое соглашение может вернуть в строй простаивающие нефтеперерабатывающие мощности, пишет «Нью-Йорк Пост». По данным издания, консорциум во главе с инвестором Тоддом Боули намерен приобрести месторождения в Азии, Европе, Африке и Северной Америке. Они добывают более 350 тысяч баррелей в сутки, что примерно соответствует всему приросту добычи нефти в США за прошлый год. В сделку также входят три НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Чтобы предугадать такое развитие событий, очевидно, нужно быть квалифицированным инвестором и иметь самые точные инсайты оттуда, сверху. Кстати, портал Axios пишет, что Дональд Трамп принял решение заключить сделку с Россией по дизельному топливу после того, как Украина проигнорировала несколько просьб Вашингтона о прекращении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Повторюсь, об этом пишет портал Axios. К этой теме еще будем возвращаться. А теперь, как и было анонсировано, в конце августа в России появился новый способ получить статус квалифицированного инвестора через экзамен. Так вот, что там? 60% сдавших и каверзные вопросы. Зампред СБ Михаил Мамута в эфире радио РБК рассказал, что с момента запуска экзамена его попытались сдать около 150 человек. Больше половины сделали это успешно. Он добавил, что это разумный коэффициент, поскольку высокий процент сдавших мог бы означать чрезмерную легкость нового тестирования. С ним беседовала руководитель направления инвестиционных программ РБК Элина Тихонова.
2: Ну, это данные, которыми с нами поделилась, собственно, биржа и НФА, в сумме 150 человек.
3: 150
2: человек. Пытались сдавать экзамен. Это, в принципе, значит, что люди ждали экзамена, что они, в общем, с интересом к этому отнеслись. Сразу скажу, что коэффициент сдаваемости примерно 60%.
3: А о чем это говорит, на ваш взгляд? О том, что вопросы действительно сложные, или о том, что за статусом квала идут люди, которые действительно слабенько понимают рынок?
2: Я так скажу. Если бы это было 90%, я бы больше внутренне напрягся. Это бы означало, что может быть что-то слишком простое. Дело в том, что в экзаменах имеется в виду. Экзамен на статус квала — это самостоятельная опция получить статус квала. Больше никаким требованиям
3: соответствовать
2: не нужно.
3: Да, для этого ни имущество, ни доход, ни сделки, ни спецобразование.
2: Ничего не нужно. Здесь возникает вопрос, должна ли это быть такая простая опция, учитывая, что человек получает доступ к настолько сложным инструментам, в которых потерять деньги можно в секунду, еще остаться должен. Еще в секунду.
3: В общем, Банк России такой статистикой удовлетворен.
2: С точки зрения количества людей, мы смотрим на это как на факт. Кому интересно, те приходят и пользуются этой опцией. С точки зрения соотношения сдавших и не сдавших, мне кажется, это разумная цифра, разумная доля.
3: У нас в России больше миллиона квалов, но это всего 2% от всех инвесторов.
2: Верно. Ну, квалов в количественном соотношении с неквалами всегда немного. Другое дело, что они распоряжаются значительно большими объемами средств. Если вы посмотрите на это через призму торгов, то выяснится, что подавляющий объем идет через квалов.
3: Да, причем

0: В совокупности, по-моему, 70% квалов держат на своих счетах не больше 6 миллионов рублей. Ну, то есть большие объемы делают, получается...
1: Небольшое количество квалов.
0: Но то есть от 2% инвесторов, да.
1: Знаете, в некоторых юрисдикциях есть еще понятие, кроме квал-инвестора, есть еще понятие профессионального инвестора. Это ступенька выше квала. У нас пока двухранговые модели, может быть, ее достаточно. Но мы тоже видим, что основной вклад в торговлю – это вот те самые проф-инвесторы. Не квал-инвесторы торгуют, как правило, небольшие суммы. Если посчитать там с учетом спящих счетов, то средние остатки – это десятки тысяч рублей в лучшем случае. Поэтому ничего удивительного, но это, я бы сказал так, прирост на 50 с небольшим тысяч за полгода – это прирост примерно на 6% от начала 2026 года. То есть это органически вполне нормальный рост.
2: Пройти тестирование на квала предлагает Национальная финансовая ассоциация, которая выдает сертификат «Квалифин» и еще платформу «Финуслуги». В эфире накануне разобрали несколько вопросов из тестирования. Например, один из них – это деньги. На каких счетах страхует агентство по страхованию вкладов? Среди возможных вариантов ответа – кредитная карта, брокерский счет, вклад или депозит, текущий дебетовый счет или накопительный. Варианты можете присылать в телеграм-радио РБК прямо сейчас. Был другой пример вопроса. Необходимо было посчитать сумму налогового вычета, исходя из заданных параметров. Ну а полный список всех вопросов, их более 500, если что, публиковать не планируется. Об этом уже заявил Михаил Мамута. 7:36 в российской столице. Еще немного подробностей относительно сделки между Вашингтоном и Москвой по дизелю. Я уже говорил о том, что портал Axios опубликовал материал, где утверждается, что Трамп принял такое решение после того, как Киев проигнорировал несколько просьб Белого дома о прекращении атак на российские НПЗ. Так вот, подробности опять же от портала Axios. Как утверждает украинский чиновник в комментарии порталу, во время встречи украинских и американских представителей в Майами американский спецпосланник Стив Виткоф и зять Трампа Джаред Кушнер предупредили, что США могут лишить Киев данных от американской разведки, если он продолжит игнорировать запросы американцев. При этом американский собеседник отрицает, что озвучивались именно такие формулировки. Ну а президент России Владимир Путин, напомню, накануне провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США по итогам заявил, что в ходе диалога была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. В моменте на американских биржах цена дизеля пошла вниз где-то на 5%, а индекс Мосбиржи устремился к отметке в 2400 пунктов. К другой теме сейчас. Часть инфраструктуры Яндекса вышла из строя после атаки на дата-центр в Калуге. Его атаковали беспилотники ВСУ накануне. В результате часть инфраструктуры вышла из строя, но никто из сотрудников не пострадал. Это заявление компании. Однако пользователи вновь сообщали о сбоях. В частности, ночью и утром нельзя было сделать заказы или вернуть деньги в сервисе Яндекс.Еда. Некорректно работало приложение Яндекс.Музыки, Яндекс.Такси накануне вечером. Также временно была недоступна часть функции нейросети Алиса. На этом фоне котировки акций Яндекса опустились почти на 2,5%. Бумаги оказались в лидерах снижения в индексе Мосбиржи. В четверг, напомним, была первая атака дронов на ЦОД Яндекса. Это было подрезание. Дата-центр остановил работу. Как защитить ЦОДы? И кто будет платить за убытки компаний-партнеров Яндекса? Последствия оценивала Ольга Зуева.
3: Часть экспертов считают, что услуги дата-центров еще больше подорожают, потому что появятся расходы на физическую защиту этих помещений и зданий, расходы на страхование и на резервные площадки. О страховании чуть позже расскажу. Я предлагаю остановиться на вариантах, которые есть у владельцев ЦОД для защиты этих объектов. ЦОД Яндекса в Калуге, его открыли 3 года назад. ЦОД, атакованный в четверг, был открыт еще раньше, в 2012 году. Вот, по словам экспертов, при строительстве вообще не закладывали, что придется защищать инфраструктуру от падения дронов. Традиционные стандарты безопасности дата-центров рассчитаны прежде всего на инженерные сбои. Но первое, что сегодня может сделать компания в отношении остальных своих дата-центров, это хотя бы оградить здание специальной защитной сеткой, отмечает собственник и генеральный директор компании ПСМ Андрей Медведев.
4: На примере НПЗ и других объектов присутствует активная, пассивная защита. И мы, как производители энергетического оборудования, сейчас предусматриваем при проектировании системы, например, пассивной защиты. Второй момент — это защита инженерных сетей. И, например, пожаротушение, которое есть в любом ЦОДе, оно рассчитано чуть-чуть на другие режимы пожара, которые могут произойти сейчас. И часть инженерных систем, они пересматриваются в связи с этим. Ну и третье, это как раз работа с данными и защита на уровне данных.
3: Ну и вспоминается аналогичная история в Бахрейне, когда удар иранских ракет по отсудам Amazon привел к уничтожению сразу 3 дата-центров. В итоге Арабские Эмираты же начали строить их под землей. Клиенты Яндекс.Клауда — это не только мы, не только физические лица, но и бизнес, который держит большие данные в ЦОДах Яндекса, проще говоря, в облаке. Именно поэтому в четверг многие приложения, не связанные напрямую с Яндексом, перестали открываться. Сейчас компании, которые помогают Яндексу и его конкуренты, выделили дополнительные команды специалистов и упростили возможность переноса инфраструктуры без лишней бюрократии. Переносят данные в другие дата-центры как раз благодаря резервированию данных. Резервные копии — это вообще главная сила компании сегодня. Так считает и гендиректор хостинг-провайдера РУВДС Никита Цаплин.
5: Аномальная жара в Европе тоже выводила различные дата-центры из-за того, что не справлялось охлаждение. Дата-центр не работал даже несколько дней. Важные сервисы уже зарезервированы, потому что аварии в ЦОДах происходят. Это может быть все, что угодно. Это человеческие факторы, техногенные факторы. Владельцу данных нужно заботиться о, скажем так, о беспрерывной работе.
3: В Яндексе, в свою очередь, заявили, что команды, цитата, ночью и днем делают вообще все возможное, чтобы обеспечить работу всех сервисов. При быстром ресерче нескольких вариантов я нашла страхование киберрисков, но в основном они защищают бизнес от кибератак, от утечек данных и от финансовых потерь. Однако, чтобы получить компенсацию, именно клиентам Яндекса нужно было заранее побеспокоиться об этом. Скорее всего, в данной истории простой придется компенсировать самостоятельно, считает бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий.
6: Такого рода событие вряд ли покрывалось договором. Даже если оно покрывалось, на месте грамотных юристов, скорее всего, они будут уходить под форс-мажор. Единственное спасение для клиентов Яндекс.Клауда, если у них были застрахованы такого рода вещи, но киберстрахование у нас простое, является достаточно редкой услугой пока. С большей вероятностью клиенты Яндекс.Клауда останутся один на один с этой проблемой. Сегодня многие страховые компании страхуют от ударов беспилотниками, но мы должны понимать, что эта страховка, скорее всего, будет распространяться непосредственно на сам Яндекс.Клауд, а не на его клиентов.
3: Лукацкий также добавил, что инциденты с атаками станут хорошим уроком для компаний. И сейчас корпоративным клиентам облака Яндекса предстоит задаться вопросами. Во-первых, есть ли у них план Б? Во-вторых, что произойдет, если их основной ЦОД будет разрушен? И в-третьих, есть ли у них резервный ЦОД или хотя бы резервные копии данных?
2: 7:42 в Москве. Сообщается о том, что хакеры впервые украли средства с холодных криптовалютных кошельков на сумму порядка 86 миллионов долларов. Об этом сообщили ТАСС в аналитической компании CoinKit. Холодный или аппаратный кошелек, я напомню, это устройство для хранения закрытых ключей доступа к криптовалюте и подтверждения операций без передачи ключей в интернет. Публичная оценка потерь превысила 86 миллионов долларов. Точные причины кражи пока не установлены. Криптовалюта со множества кошельков стекает на несколько адресов злоумышленников в сетях. В частности, речь идет о биткоине и троне. Например, эфириум. Все поступившие токены обменяли на другие токены. Биткоины злоумышленника лежат без движения, добавили там. Похищенные USDT перегоняют между большим количеством адресов, распределяют по промежуточным кошелькам, дробят и переводят дальше. Часть USDT выводится из трон на сеть Ethereum через кросс-чейн-сервисы. Но наибольшую часть средств обменяли на децентрализованный стейблкоин USDD, пояснили в компании CoinKit. Тем временем россияне перестали считать любовь главным хэппи-эндом в фильмах и книгах. Это показал опрос онлайн-кинотеатра «Кион» и издательства «Азбука». Как пишет Forbes, самое популярное определение счастливой концовки – принятие себя и обретение покоя. На втором месте – возможность быть свободным и жить, как хочется. На третьем – реализация мечты. При этом неудачная концовка сильнее всего портит впечатление от книги или фильма. Так считает каждый пятый россиянин. Социолог и независимый исследователь на рынке кино и медиа Надежда Астахова рассказала, как замер среди первых зрителей фильма «Родные» заставил создателей переписать финал.
7: Есть фильм «Родные», где любимец публики Бурунов страдает заболеванием онкологии рак мозга. Это комедия, спродюсирована Жором Крыжовниковым. И, по сути, он весь фильм, он едет на фестиваль грушинский, чтобы петь песню про ладушки. То есть мы понимали, что герой умирает в конце. Это было очень трагично, рыдали все. Но, к сожалению, когда мы протестировали этот фильм, результаты были такие, что люди кино резко отрицали, потому что мы попадали вот в те самые жесткие триггеры. Мы угодили в проблему канцерофобии. Люди боялись этого кино, когда их любимый актер безнадежно умирал от рака, ничего с этим не делал. ну, дуркует. Мы получили шоковую реакцию аудитории. На выходе это было о чем кино? Кино про рак. А это самый плохой сарафан, который можно получить. Ну, то есть это пугающее кино, в итоге пугающая комедия. Финал пересняли, герой появилась надежда, тот самый открытый финал, ему дали шанс, и родные стали за него бороться, то есть там был досъем.
2: При этом само по себе наличие

0: И счастливого финала не гарантирует высоких сборов. Многое зависит от жанра, известности актеров, рекламной кампании и того, насколько история попадает в запрос аудитории. Кинорежиссер и сценарист Евгений Корчагин заявил, что на изменения в сюжете могут повлиять маркетологи.
1: Мне кажется, если следовать опросам, то ничего интересного мы никогда не придумаем. Мы вообще делаем кино, мы что-то пишем, мы что-то снимаем для того, чтобы все-таки удивлять. И человек выходит с какими-то определенными эмоциями, если мы его чем-то удивим, то будет ли это счастливым концом или несчастным концом, абсолютно не имеет никакого значения, потому что нет повести печальнее на свете. И все мы знаем ее концовку, и все равно мы смотрим ее. Будем смотреть Ромео и Джульетту везде. Наверное, в большей степени, мне кажется, волнует маркетологов. И они, конечно, вносят свою лепту в наш креатив. На каких-то ранних этапах оценки того или иного проекта это все равно случается. И говорят, ребят, нам надо бы подправить здесь героиню, тут героиню. Надо бы подправить, а вот здесь вот нам надо бы к этому привести.
0: Помимо отказа зрителей от хэппи-энда, одним из главных трендов последних лет стал массовый повторный прокат культовых блокбастеров и ностальгических хитов прошлых лет. Например, этой осенью кинотеатры активно возвращают на большие экраны проверенную временем классику и любимые франшизы, то есть саги «Сумерки» или фильмы о Гарри Поттере. Еще немного про искусственный интеллект. С вашего позволения, Китай использует технологии ИИ в области женского образования и предлагает международному сообществу активизировать усилия в этом направлении. С таким заявлением выступила супруга председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, спецпосланник ЮНЕСКО по вопросам содействия образованию девочек и женщин Пен Элиюань. Цитата. «В последние годы Китай использует технологии ИИ для привлечения и обеспечения высокого качества образования. Это способствует гендерному равенству и всестороннему развитию женщин, уверена супруга китайского лидера, призывает объединить международное сообщество усилия для укрепления профобразования и активно внедрять туда ИИ. Технологии ИИ применяются и в доставке. Как мы знаем, жители Москвы только в прошлом году получили 650 миллионов доставок. Это данные большого исследования столичного Дептранса. Если смотреть на детали, то каждый седьмой заказ в стране приходится именно на столицу. Почти половина из них – это одежда, обувь, электроника, которую заказывают на маркетплейсах. Еще 41% – это продукты из дарксторов и онлайн-магазинов. При этом каждый пятый москвич оформляет доставку минимум раз в неделю. Еще 14% делают это почти ежедневно. Как рынок изменится в ближайшие годы, что не устраивает курьеров и москвичей друг в друге? Портрет московского доставщика изучила Ольга Зуева.
2: Аналитики Дептранса Москвы провели опрос среди жителей столицы и курьеров и выяснили, что типичный московский курьер – это как раз мужчина среднего возраста, 30-40 лет, стаж работы его больше 2 лет, а развозит он заказы на собственной машине. У него есть среднее или среднеспециальное образование, у 60% это единственная занятость, остальные выходят на работу, когда захотят. Работают, кстати, по 10 часов. Зарабатывают в зависимости от вида транспортного средства. Вот по данным HeadHunter, курьер на автомобиле получит примерно 130 тысяч рублей в месяц, что логично, на транспорт, на автомобиль расходы. А курьеры на средствах индивидуальной мобильности зарабатывают 90 тысяч. Собственно, сами курьеры отмечают, что зарплаты их часто ниже той, которая указана в вакансиях. Не хватает им, кстати, и медицинской страховки, компенсации транспортных расходов и связи. Жалуются также на тяжелые условия труда, необходимость нести товары тяжелые без лифта и отсутствие зон для обеда и отдыха. И, конечно, их беспокоит перебои в работе приложений и сбои геолокации. Но при этом бизнес нуждается в курьерах, спрос на них стабильно высокий, рассказывает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС» Александр Митюков.
3: Продолжается дефицит рабочих рук в целом по России. Это не обошло стороной и сервис и доставку. Компании стараются оптимизировать свои процессы таким образом, чтобы выполнять заказы, чтобы для конечного потребителя товар доставлялся вовремя. Автоматизация бизнес-процессов и оптимизация каких-то внутренних процессов и роверы доставки, которые у нас появляются, и разные форматы. Доставка у нас продолжает расти, и мы посмотрим к концу года, какой этот плюс будет по итогу текущего. Рабочих рук не хватает, спрос на курьеров достаточно высокий, эта тенденция у нас продолжится в дальнейшем.
2: Ну и кроме того, компании вынуждены адаптировать все свои процессы под требования как федерального законодательства, так и отдельных локальных актов. Бизнесу нужно приводить в порядок внешний вид курьеров, обновлять информационные системы и так далее. Кстати, опрос москвичей тот самый показал, что самая распространенная проблема с курьерами — это то, что они слишком быстро ездят по тротуарам и пешеходным зонам. Ну, самое главное здесь — информировать курьеров о ПДД, отмечает основатель компании «Нова Транспорт» Алексей Смирнов.
4: Для них нужна простая и понятная инфраструктура. Это велоинфраструктура, велодорожки, велополосы.

0: до 20 тысяч, сейчас всего 200, не тысяч, просто 200. Как это будет все влиять на рынок курьерской доставки, мы еще расскажем в дальнейшем эфире. Радио РБК, 7 часов 50 минут в российской столице. Думаете, Дональд Трамп и Владимир Путин говорили только о дизеле накануне? А вот и нет. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил: американский лидер Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным, обсуждая спортивную тему, отметил заслуги хоккеиста Александра Овечкина в мировом спорте. Вот Ушаков подчеркнул, что это такая важная деталь, которой пренебречь нельзя. Что, собственно, происходит с Александром Овечкиным, который, судя по всему, уже скоро покинет ледовые площадки? Прямо сейчас расскажет Егор Белов.
1: Спорт на РБК.
0: Мягкая сила – это Дизель и Александр Овечкин.
2: Да, и хоккей, хотя хоккей мягкой силой не назовешь, мне кажется, вполне себе, да, жесткая сила. На самом деле, Дональд Трамп не первый раз уже отмечает игровые человеческие качества Александра Овечкина. Например, в 2019 году Вашингтон, будучи новоиспеченным чемпионом НХЛ, прибыл в Белый дом, встретился с Дональдом Трампом, и тогда президент США заявил, что является поклонником таланта Александра Овечкина. То есть, в общем-то, он в этом плане Трамп остается последовательным в своей любви к хоккею и к игре Александра Овечкина. Вообще, российский...
0: На последний матч тогда сможет сходить Овечкину?
2: На прощальный. Если достанет билеты, конечно, как мы знаем, да, сейчас с этим уже большие проблемы в Америке, большой дефицит билетов на прощальный, возможно, прощальный матч Александра Овечкина. Сегодня российский форвард провел очередной матч в НХЛ. Вашингтон Кэпиталс встречался с Нью-Йорк Рейнджерс. У Овечкина в этом сезоне пока голов нет, зато есть победы. Матч был домашним для Вашингтона, открыли счет гости. Алексей Лафреньер отличился. После первого периода Рейнджерс вели 1-0, во втором периоде дважды забили игроки Вашингтона. Тимоти Лиль-Егрен и Бун Дженнер забивали. В самой концовке матча Том Уилсон установил, как выяснилось, окончательный счет 3-1 в пользу Вашингтона. У Овечкина в матче с Рейнджерс 2 броска в створ ворот, 2 миба, 2 заблокированных и еще 2 силовых приема. Вот так вот все по 2. Вратарь команды из Нью-Йорка, россиянин Игорь Шестеркин, увы, получил травму по ходу матча, подвернул ногу, был заменен. Желаем ему скорейшего восстановления.
0: Еще один российский хоккеист, за которым мы следим в НХЛ, это Евгений Малкин. Он ведь тоже забросил шайбу в очередной матче. Давай расскажем.
2: Да, Малкин вроде бы тоже завершает свою карьеру в НХЛ, когда его спросили о решении Александра Овечкина, потому что Овечкин проводит последний сезон в лиге. Малкин сказал: я, скорее всего, тоже. Для меня этот сезон будет последним, поэтому и за ним тоже, конечно, за выступлениями Малкина следим очень внимательно. Сегодня он забросил шайбу за свою команду Питтсбург Пингвинс в игре с Коламбус Blue Jackets. В серии буллитов пингвины уступили. У Малкина отличная статистика в этом сезоне. 3 заброшенные шайбы в 5 матчах, 2 голевые передачи. Может быть, не стоит уходить?
0: Может быть, не стоит. Я сейчас подумал, а кто будет после, собственно, Овечкина и Малкина, если такие достойные имена? Но я уверен, что достойные, и россиянах в НХЛ мы еще обязательно услышим. В студии был спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
1: Бешеные деньги.
3: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения

0: вложение примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
1: Бешеные деньги. РБК Тренды.
2: Роботы рабочие.
3: Последние полвека роботов создавали под одну конкретную задачу. Один сваривает кузов автомобиля, другой собирает коробки, третий переносит детали. Стоит изменить производственный процесс, и машину приходится программировать заново. Теперь робототехника может пройти тот же перелом, который несколько лет назад произошел с искусственным интеллектом. Большие языковые модели научились выполнять разные задачи без отдельной программы для каждой из них. Теперь похожий принцип пытаются перенести в физический мир. Робот получает команду обычными словами, оценивает обстановку и самостоятельно решает, какие действия необходимо выполнить. Такие машины называют роботами общего назначения. Их планируют использовать на складах, заводах, стройках, в магазинах и больницах. Причем речь идет не обязательно о человекоподобных андроидах. Главное – способность осваивать разные виды работы, а не идеально изображать человека. По оценке McKinsey, сегодня мировой рынок таких роботов составляет менее миллиарда долларов. К 2040 году он может вырасти до 370 миллиардов. Но важнее здесь не сама цифра. Раньше робота покупали как станок, под одну операцию. Теперь его предлагают нанимать почти как сотрудника. Сначала объяснить задачу, потом показать рабочее место и отправить выполнять поручение. ИИ уже научился писать тексты, создавать изображения и отвечать на вопросы. Следующий этап — дать ему руки, колеса и доступ к рабочему месту. И тогда выражение «искусственный интеллект вышел в реальный мир» перестанет быть метафорой.
4: Фуди — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
4: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
5: По будням на радио РБК.
6: «Аватар-12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарбутко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и палатки машин из Поднебесных. «Кто есть кто?» на радио РБК.
7: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает один из основателей венчурных фондов Reality Ventures и Brothers Ventures Давид Либерман.
10: На самом деле очень вдохновляют книги, которые рассказывают как раз о позитивных сценариях AI, искусственных интеллектов. Есть такая очень короткая новелла «Манеки Неко» от автора Брюса Стерлинга. Тем, кто хотят погрузиться вот в этот мир, не испугавшись его, да, как раз увидев некоторую позитивную будущее, версию будущего с искусственным интеллектом, и как он будет сосуществовать с человеком и не конкурировать с человеком, это очень хороший рассказ.
8: Брюс Стерлинг. Манеки Неко. Сеть больше не инструмент, она среда, в которой мы дышим, работаем и мечтаем. Кто управляет ею, управляет будущим. И пусть мир стал единым, каждый ищет в нем свой уголок, даже в сети.
1: Библиотека РБК.
8: Заведующая Элина Тихонова.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 утра в столице, в студии Павел Потапов. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут посетить Москву и Киев на следующей неделе, утверждает портал Axios, ссылаясь на американского чиновника. Также

0: Интернет-портал сегодня пишет, что Дональд Трамп решил заключить сделку с Россией по дизельному топливу после того, как Украина проигнорировала несколько просьб США о прекращении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Напомню, телефонный разговор президентов США и России состоялся накануне вечером. Горячая линия открыта для граждан. После воздушной атаки на Ростовскую область сообщила региональная прокуратура. Пострадал один мирный житель. В Ростове повреждены несколько многоквартирных домов, железнодорожный мост. В Батайске незаселенная многоэтажка. Несколько десятков БПЛА были сбиты в Самарской области. Никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Пассажирский самолет Airbus, вылетевший из Сантьяго, подал у берегов Чили сигнал о чрезвычайной ситуации на борту, следует из данных Flight Radar 24. Конечной точкой рейса должен был стать аэропорт Трухильо. Самолет теперь летит в сторону аэропорта Антофагаста. Дональд Трамп накануне промежуточных выборов в Конгресс появился на публике в более дешевом костюме. Выступая перед сторонниками в штате Небраска, президент распахнул свой пиджак и продемонстрировал бирку Joss A. Bank, американского непремиального ритейлера. Многие из костюмов этой марки стоят менее $500, что гораздо дешевле костюмов итальянского бренда Brioni, которому принято считать, отдает предпочтение Трамп. Хозяин Белого дома продемонстрировал этикетку относительно недорогого костюма, в то время как его партии прогнозируют серьезные потери на ноябрьских промежуточных выборах, пишет New York Times, подчеркивая, что ключевым вопросом для избирателей накануне этих выборов стал рост стоимости жизни. Больше новостей на сайте РБК.
1: Я считаю, что в экономике должен появиться новый какой-то индекс. Индекс дороговизны одежды Дональда Трампа. И как-то это должно коррелировать обязательно с американскими индексами. Надо продумать эту идею. Ну, а вообще хочется сказать одно. Дональд Трамп такой же простой, как и вы. У микрофона Илья Приходько в этом часе. Минтруд обновил список профессий, на которые запрещено брать несовершеннолетних. Расскажем, какие позиции в этом списке. Искусственный интеллект официально получил защиту от цифрового абьюза. Anthropic запретила пользователям жестко общаться с чат-ботом Claude. К чему это приведет? Расскажем. Ну а прямо сейчас о том, что США пригрозили прекратить передачу Украине данных разведки, если Киев продолжит игнорировать просьбы Дональда Трампа, пишет портал Axios. Что об этом известно? Трамп решил заключить сделку с Россией о поставках дизеля именно после того, как президент Украины Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, утверждает Axios. А сейчас администрация Трампа пытается поднять рейтинг республиканской партии. Собственно, потому такое заключение Трамп и пошел, считает профессор университета штата Теннесси Андрей Коробков.
2: У Трампа ситуация совершенно тупиковая. Для Трампа это было абсолютно необходимо. Все попытки как-то разрешить кризис в Персидском заливе ведут только к дальнейшему росту цен, прежде всего, на бензин. Начались мощные протесты от европейцев, заявления от Зеленского. Но в Америке сейчас, в избирательной вот этой кампании, вопросы Украины, они занимают даже не второстепенное, а третьестепенное место.
3: Как американцы восприняли вот это решение Минфина США выдать России лицензию на экспорт дизеля? Это поднимет рейтинг республиканской партии?
2: Если это приведет к снижению цен, то, естественно, это будет воспринято в целом положительно. Любой кандидат-республиканец, который участвует в выборах, сейчас думает прежде всего о цене энергоносителей, о цене на бензин. Демократы сейчас это решение критикуют, как раз говорят о нем как о свидетельстве слабости и непоследовательности Белого дома. Но демократы критикуют сейчас все, что делает Трамп, особенно вот сейчас в завершающей неделе избирательной кампании. И если Трампу удастся хоть чуть-чуть это снизить, то он будет, в общем, в роли победителя, которого не судят.
3: Как решение Минфина США выдать России лицензию на экспорт дизеля повлияет на отношения Киева и Вашингтона?
2: Ясно, что разговор будет очень неприятный. Украинцы заявят протест, Трамп скажет им, что это вообще не их дело. Ему не важно, как этот конфликт закончится. Ему важно продемонстрировать свое влияние и продемонстрирует какую-то положительную динамику. И ответ Трампа будет очень жесткий. Может быть, это не будет публично, но с закрытыми дверями Трамп будет разговаривать вот со своими европейскими партнерами очень жестко, потому что ему нужен результат перед выборами, и он все более смотрит на европейцев в качестве своей своих идеологических оппонентов. Тут же у всех идет позиционная игра. И Украине, и европейцам очень бы хотелось, чтобы республиканцы эти выборы проиграли. Поэтому они как раз будут стараться помешать Трампу подобный прогресс сейчас продемонстрировать. То есть будет давление со стороны Белого дома и сопротивление со стороны Зеленского и европейцев.
3: А может ли еще какие-то шаги предпринять Белый дом в сторону Москвы, чтобы поднять рейтинг республиканской партии перед выборами в Конгресс?
2: Нет, шаги в сторону Москвы тут никакого влияния не окажут. А вот если будет объявлено о каких-то экономических проектах или если удастся хоть как-то снизить цену на бензин, это окажет очень существенное влияние. Трампа сейчас ничего больше не волнует. Ему нужно помочь республиканцам выжить во время этих выборов. И если он посчитает, что что-то для него лично и для республиканских кандидатов будет полезно, он это сейчас сделает.
1: С Андреем Коробковым общался Алексей Орлов. Дональд Трамп при этом утверждает, украинский конфликт будет скоро урегулирован. Глава Белого дома, кстати, неоднократно делал уже подобные заявления в разные периоды. В Кремле заявили, Путин и Трамп обсудили подготовку масштабных экономических инициатив, включая поставки российских нефтепродуктов на рынке США и мира. В моменте цена на дизель в Соединенных Штатах пошла вниз на 5%. Ну а сроки встречи Путина и Трампа еще не обсуждались, но оба лидера намерены приехать на саммит АТЭС в Китай. 8:07 в российской столице. Одна из главных тем последних недель – это проект бюджета на 3 года. Пятиступенчатая шкала НДФЛ на пассивные доходы вызывает больше всего вопросов. Ответы в программе «Налоговая база» через минуту на радио РБК.
4: Реклама. Технологии проникают в бизнес. 14 октября на РБК Тех эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров – SEO Магнит Тех Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети Магнит Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер». 18+.
5: Центр событий.
6: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены 3 трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, центр событий РБК, 24 октября.
7: Повтор программы.
8: С пассивных доходов начнут активно взимать налоги. С 2027 года налоговые базы по дивидендам, процентам по вкладам, доходам с продажи имущества и иным пассивным поступлениям объединят с налоговой базой по основному НДФЛ. Это значит, что вместо 2 ставок налогообложения, 13 и 15%, к пассивным доходам будут применяться все 5, от 13 до 22. Кто начнет платить больше налогов? Как будет рассчитываться их сумма по новым правилам и можно ли легально сократить нагрузку. Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
5: Налоговая база.
8: А у меня в гостях сегодня налоговый консультант Линда Куркулите. Линда, здравствуйте.
9: Добрый день, Екатерина. Привет всем слушателям.
8: Рад вас снова видеть у нас в студии. Линда, давайте начну с такого наивного немножко вопроса. А что вообще такое пассивный доход? Потому что, ну вот если я продаю квартиру или провожу сделки с ценными бумагами, это же массу усилий требует. Почему это считается пассивным?
9: В традиционном классическом понимании под пассивными доходами понимаются те доходы, которые получает инвестор без какой-либо ежедневной рутины. То есть здесь он не прикладывает каких-либо усилий, чтобы получить денежку на карту. Например, это проценты по вкладам, это купоны по облигациям, это дивиденды по акциям. Также некоторые причисляют к этому сдачу в аренду недвижимости. Но когда мы говорим о налоговом кодексе, то у нас доходы разделяются не на пассивные и активные доходы, а доходы, которые есть в основной налоговой базе, и доходы, на которые сохраняется ставка НДФЛ в размере 13-15%. В этом основное различие. Однако налоговый кодекс прямо не поименовывает доходы из основной налоговой базы, а перечисляет те, за которыми сохраняется ставка 13-15%. То есть у нас прямо поименованы те доходы, за которыми закреплена ставка 13-15%, а все остальные

0: страны совокупность налоговых баз относится к основной налоговой базе. На практике это трудовые доходы, доходы от оказания услуг, доходы от осуществления работы по гражданско-правовому договору и доходы от сдачи в аренду недвижимости.
1: А что изменится в этом принципе с 2027 года? То есть нам уже анонсировали объединение налоговых баз. Что это на практике значит для налогоплательщика?
0: Все доходы, которые будут получены в 2027 году, будут облагаться по прогрессивной ставке налогообложения от 13 до 22%. У нас уже не будет так называемых инвестиционных доходов, по которым будет сохраняться ставка 13-15%. То есть то, что вот сейчас у нас, можно сказать, был переходный период, где была льготная ставка налогообложения, более оно канет в лету.
1: То есть все эти доходы будут в единую корзину, скажем так, помещаться, и уже на нее совокупным итогом будет начисляться налог по 5 ставкам.
0: Если говорить суперкратко, то да, есть нюансы, в которых кроется дьявол, потому что есть налоговые базы, которые могут уменьшаться на суммы социальных вычетов, есть налоговые базы, по которым не предусмотрены такие вычеты, и также у нас имеются случаи, когда налоговые агенты не знают о доходах, которые выплачиваются другими компаниями, и, соответственно, они не могут применять правильную ставку, корректную к доходам, которые выплачивают в текущий момент. Поэтому существует налоговое уведомление, которое отправляют инспекция. И помимо налога на землю, налога на имущество, там также прописывается НДФЛ, где помимо банковских вкладов содержится информация о НДФЛ в случае, если у нас есть несколько налоговых агентов, которые исчисляли при выплате дохода налог по ставке 13%.
1: Хорошо. 3 НДФЛ декларация, она вообще сохраняет свое действие в 2027 году? Можно ли как-то обозначить для наших слушателей, когда налоговый агент за меня все сделает, а потом ФНС досчитает налог? Я так понимаю, это некий базовый принцип, который будет работать. А когда мне все-таки нужно заполнить 3 НДФЛ и самостоятельно все задекларировать, уплатить?
0: Да, конечно, у нас сохраняется обязанность подачи налоговой декларации в некоторых случаях. Если их обобщить, то можно назвать, что это ситуации, когда налогоплательщик получил доход либо от физического лица, либо от зарубежной компании, либо по иным другим причинам налоговый агент не удержал налог. В этом случае он подает налоговую декларацию до 30 апреля и уплачивает налог до 15 июля. Например, какие это могут быть ситуации? Когда у человека сменился статус налогового резидента, ему нужно доплатить до 30% налог. Когда осуществляются сделки по реализации недвижимости, здесь у нас нету налогового агента. Если продажа драгоценного металла была за предшествующий налоговый период иностранной валюты, также если были убытки по обращающимся ценным бумагам и по необращающимся ценным бумагам и ПФИ, есть право у налогоплательщика подать налоговую декларацию, просолидировать убытки с другими брокерами, либо зафиксировать эти убытки и перенести их на следующие периоды. Либо если были убытки прошлых лет, то их перенести с прошлых 10 лет на текущий налоговый период.
1: Хорошо, но это все-таки довольно нишевая история, да, на мой взгляд. А давайте поговорим о чем-то таком, с чем каждый человек на протяжении своей жизни, наверное, сталкивается и даже неоднократно. Сделки с недвижимостью. Вот если по-простому, давайте сравним ситуацию, когда мы продаем квартиру за 10 миллионов рублей в 2026 году и когда эта сделка происходит в 2027 году уже по новым правилам налогообложения. Насколько больше мы заплатим налога?
0: Супер краткий ответ – 150 тысяч рублей. Вот разница между налогом, уплаченным в 2026 году или в 2027 за 2026 год, и то, что нам придется платить в будущем, если поправки будут приняты в том виде, в котором сейчас есть законопроект.
1: Но это мы учитываем вводные, что у нас не соблюден минимальный срок владения, это чистый доход, соответственно, мы там, если имели возможность такую, вычли из него расходы. И вот конкретно налог, который уплачивается с 10 миллионов рублей.
0: Здесь важно понимать, что когда мы говорим о продаже недвижимости, у нас есть минимальный предельный срок владения недвижимостью – 3-5 лет для определенных случаев. Если у нас минимальный предельный срок не соблюдается, мы подаем налоговую декларацию, в отдельной строке отражаем доход от продажи и в отдельной строке расход на приобретение. Если у нас документального подтверждения расхода на приобретение нет, мы можем использовать фиксированный вычет – это 1 миллион рублей для жилых квартир домов. Таким образом, если в нашем случае у нас 10 миллионов рублей, это мы уже вычли расходы на приобретение, мы понимаем, что мы продали раньше минимально установленного срока. Если у нас налогоплательщик, налоговый резидент Российской Федерации, то сумма будет за предшествующие налоговые периоды 2026 год 13% на первые 2 миллиона 400 тысяч, 15%

0: процентов на всю оставшуюся сумму. А со следующего года у нас будет шкала с 13 до 22%. И мы применяем ту ставку, которая совпадает вот в интервальном значении этого дохода. То есть на первые 2 миллиона 400 тысяч рублей начисляется ставка 13%, на следующие 2 миллиона 600 тысяч рублей 15%, и уже с 5 до 10 миллионов рублей, как в нашем случае, будет действовать ставка 18%. Итого мы заплатим 1 602 тысячи рублей. А для сравнения, в 2026 году эта сумма 1 452 тысячи рублей, то есть 150 тысяч разница.
1: Да, но ощутимая такая прибавка, конечно, как ни крути. Если у меня ИП на УСН, я плачу 6% и продаю квартиру, не будет ли у меня соблазна эту сделку провести как сделку с коммерческой недвижимостью, чтобы доход облагался по ставке 6%, а не по диапазону 13-22%? Мы спросили об этом управляющего партнера Халимон Лигал Алексея Халимона.
2: Станет ли выгодно продавать недвижимость как коммерческую через ИП на 6%? Чаще нет. С НДФЛ налог платят с разницей между ценой продажи и покупки, а на упрощенке 6% со всей цены. Купили за 40 миллионов, продали за 50. НДФЛ 1,3 миллиона, упрощенка 3 миллиона. И задним числом притянуть коммерческое использование объекта недвижимости, скорее всего, не получится. Налоговая смотрит на реальную картину, то есть аренда, договор, платежи и так далее. Продавать вместо объекта долю в компании тоже не поможет, потому что доходы от продажи долей Минфин переводит на эту же шкалу.
1: Линда, но вы согласны, что все вот так однозначно?
0: О, да. Даже в текущих условиях налогоплательщики имеются, которые умудряются попытаться применить ставку 6% УСН на ИП при продаже недвижимости. Но есть судебная практика, которая говорит о том, что инспекции очень внимательно следят за такими случаями, смотрят на статус объекта, который продается, на дату начала осуществления предпринимательской деятельности, на частоту сдачи в аренду недвижимости, на то, какие коды КВЭД есть у ИП, когда он осуществлял предпринимательскую деятельность. То есть каждая ситуация рассматривается супер индивидуально, и налоговый инспектор всматривается во все детали того или иного кейса.
1: А что вы видите по своим клиентам? Изменили ли они какое-то свое поведение в части, например, сроков проведения будущих сделок? То есть не будет ли такого, что все сейчас под конец, под занавес 2026 года ринутся продавать квартиры для того, чтобы не попасть под пятиступенчатую шкалу?
0: Налогоплательщики смотрят очень аккуратно, осторожно на законопроект. Некоторые, конечно, еще вообще не в курсе о том, какие у нас подарочки приготовил Минфин нам на следующий год. Но, конечно, некоторые уже понимают о том, что лучше продать в текущем году недвижимость и заплатить 13-15% налога, чем в следующем году она будет облагаться до 22%. Но все же те, кто занимаются продажей недвижимостью основательно, они все-таки переходят на статус ИП. В случае, когда физическое лицо продает недвижимость, чаще всего это сделка, которой подготавливаются. Либо, наоборот, это происходит супер ситуативно, и здесь чаще всего люди вообще не задумываются о налогах. И, к сожалению, есть еще острый момент, когда налогоплательщик может продать недвижимость, будучи налоговым нерезидентом. Вот это вот вообще
1: печально. Это вообще страшно.
0: Очень страшный момент, потому что, может быть, наши слушатели не знают, но, будучи налоговым нерезидентом, такие налогоплательщики не могут воспользоваться правом налогового вычета, и поэтому налог с продажи такой недвижимости исчисляется со всей суммы полученного дохода. Мы не можем применить вычет на расходы на приобретение. Типичный пример, чтобы стало понятно, если квартиру купили за 5 миллионов, продали за 10, то, будучи налоговым нерезидентом, вы не сможете уменьшить 10 на 5 миллионов и уплатить налог только с 5 миллионов. Вы будете уплачивать налог с 10 миллионов рублей.
1: И еще по ставке 30%.
0: О, да.
1: Так что, да, дорогие нерезиденты, имейте, пожалуйста, все это в виду. Но, тем не менее, мы сегодня говорим про пятиступенчатую шкалу для резидентов, и я не могу не поговорить с вами про вклады, потому что проценты по вкладам — это такой классический пассивный доход, который тоже, я надеюсь, есть у большинства наших финансово грамотных слушателей. Какие основные изменения произойдут в этой сфере?
0: Что касается банковских вкладов, процентов по ним. Во-первых, у нас банки будут признаваться налоговыми агентами и будут удерживать налог с даты уплаты таких процентов в пользу налогоплательщиков.
1: То есть этот налог не будет догонять меня в октябре следующего года, а банк будет сразу его удерживать, так что эти деньги мне на счет просто даже и не капнут.
0: Да, в текущем году очень много реакций от налогоплательщиков, получивших налоговые уведомления, забыв,

0: бывших о том, что вообще-то существует налог с процентов по вкладам, которые они получили.
1: Подтверждаю, это было неприятно.
0: Да-да-да. И теперь хотят унифицировать этот момент. Когда вы будете получать проценты по вкладам, налог будет удерживаться сразу же, и вы будете получать на карточку уже доход за вычетом налога. Но есть и негативная сторона в этом моменте, потому что так у нас идет отсрочка уплаты налога практически на 12 месяцев. Вы можете их использовать, реинвестировать. А в случае, если это будет удержание сразу происходить, то тогда бюджет будет получать налоги быстрее.
1: Сплошные плюсы, получается. Минусов, как говорится, не вижу. Хорошо, переходим к блицу. Линда, вот дано. Зарплата 200 тысяч рублей в месяц плюс проценты по вкладу. В такой конфигурации изменение НДФЛ на пятиступенчатую шкалу что-то меняет или это повышение налогов условно для богатых?
0: Это на самом деле простое арифметическое упражнение. Если мы возьмем 2 миллиона 400 тысяч рублей, разделим на 12 месяцев, уберем 13% налога, получается, что если у нас доход в месяц превышает 174 тысячи рублей, значит, у нас будет 15% и уже далее. Если мы получаем больше этой суммы денежные средства, то нас затронут поправки.
1: Принято. Если ФНС присылает уведомление о доплате, а я с суммой не согласна, сколько есть времени, чтобы оспорить это?
0: Суперпресекательный срок — 3 года. Но если мы говорим про то, что вы не уплачиваете налог, который содержится в налоговом уведомлении, такой налог надо уплатить до 1 декабря. Со 2 декабря такая сумма налога будет признаваться задолженностью. Соответственно, на нее будут начисляться пени. Пока вы не подадите заявление на пересчет, жалобу, налоговый орган будет считать, что это задолженность и может взыскать с ваших банковских счетов без решения суда данную задолженность. Поэтому я рекомендую настоятельно, когда вы уже получили налоговое уведомление, проверить его, и если есть какие-то ошибки, быстрее писать заявление или жалобу. Чтобы не начислялись пени, чтобы не было вопроса, и чтобы в прекрасный день вы не осознали, что у вас списана достаточно порядочная сумма, может быть, с банковского счета без вашего ведома.
1: А какую еще общую рекомендацию можно дать налогоплательщикам с пассивными доходами в преддверии таких резких изменений?
0: В целом хочется сказать, что налогоплательщикам иногда не хватает аналитики своих доходов, налогов, которые уплачиваются в налоговом периоде. Очень тяжело говорить о планировании, когда люди не знают, сколько они платят на текущий период. Поэтому, если говорить в общем, то я за финансовую гигиену. Если говорить в отношении пассивных доходов, то хочется сказать, что, пожалуйста, смотрите на структуру своих активов, на структуру доходов по ним. Рассматривайте такие варианты, чтобы оставить в своем портфеле какие-то активы, которые вы сможете долгосрочно владеть, потому что законодатель благоволит долгосрочному владению инвесторам таким, например, льгота ЛДВ 3 года, льгота 5-летнего владения. Помимо этого есть инструмент ИС-3, где тоже можно освободить налог от реализации ценных бумаг до 30 миллионов рублей, но это также актуально для долгосрочных инвесторов. Также, конечно же, нельзя не сказать, что, возможно, нужно посмотреть иногда на статус налогового резидента, подумать о своем местонахождении и заранее планировать сделки все.
1: И финальное. Оказавшись перед налоговым инспектором, что вы ему скажете?
0: Давайте, пожалуйста, еще раз проверим калькуляцию, потому что проверка иногда корректно может сказаться на вашем финансовом результате.
1: Спасибо. Это была «Налоговая база» и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с налоговым консультантом Линдой Куркулита мы разбирались, кого затронет введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ на пассивные доходы и, в частности, как это отразится на сделках с недвижимостью. До встречи через неделю.
2: Технологии и тренды.
3: Shiny Hunters, одна из самых громких хакерских группировок мира, заявляет, что взломала ФБР. Якобы в их руках данные почти всех сотрудников бюро и даже тех, кто просто отправлял туда резюме. Но денег они не просят, им нужно, чтобы ФБР забрала свои слова назад. Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как кадровая программа стала черным кодом в американскую спецслужбу. Все началось в ночь на 22 сентября. Хакеры захватили сайт вакансий ФБР и повесили баннер. Этот сайт изъят Shiny Hunters. Пародию на заставке, которую само бюро вешает на закрытые ими криминальные ресурсы. Сейчас портал отключен. Изданию 404 Media группировка рассказала, что использовала уязвимость нулевого дня в PeopleSoft. Это программа Oracle для управления персоналом. На ней работают отделы кадров корпораций и вузов. Уязвимость нулевого дня — это дыра, о которой разработчик еще не знает. Дальше взломщики якобы проникли в GovCloud, закрытое облако Amazon для госструктур, и выкачали 2

0: 3 терабайта данных. Ни ФБР, ни Oracle, ни Amazon это не подтверждают. Зато Reuters и 404 Media получили образец базы примерно на 5000 сотрудников. Имена, домашние адреса, телефоны, номера соцстрахования, сведения о супругах. Часть записей Reuters сверила с другими базами и совпала, а 404 Media нашли в списке сотрудников хакерского отдела самого ФБР. На что же обиделись хакеры? В мае бюро выпустило предупреждение о Shiny Hunters после их атаки на Canvas, популярную учебную платформу. Бюро советовало не платить хакерам выкуп, мол, группировка преувеличивает, что именно украла и запугивает родственников жертв. Хакеры считают это клеветой и дали ФБР неделю, чтобы отозвать предупреждение, иначе грозят выложить данные всех сотрудников. Для бизнеса тревожный сигнал — это сам PeopleSoft. В конце мая Shiny Hunters уже сделали атаку через другую дыру в этой программе. Тогда подразделение Google по кибербезопасности предупредило об угрозе больше сотни организаций. Эта история показывает, что слабое место обычно находится не в защищенных серверах, а в обычном софте вроде кадровых программ, и даже спецслужбы в этом отношении защищены не сильнее корпораций.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Жижа.
3: Как вы уже догадались, жижа — это нефть. А нефть — это главный сырьевой товар мировой экономики. Но в этой сфере есть немало других интересных слов. Чтобы их узнать, я нашел профессионального нефтяника. И вот что он рассказал. Люди, работающие на вышках, называют нефть углеводородицей. Бурильщик — это бурило, помощник бурильщика — памбур. Но главное, в нефтянке не принято говорить «добыча». Если скажете «добыча», то вас зауважают на любой буровой.
4: Марья Ивановна, а что это за фонтан у вас на участке?
5: Да так, жижа какая-то.
4: А вдруг нефть?
5: Да какая нефть? Дурила!
4: Да не дурила я, бурила!
3: Дмитрий Полянский, Роман Ярошевский, Мария Соколова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
7: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
8: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
7: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
6: Soft Skills.
1: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
6: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
9: Деньги на блокчейне. Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock переносит часть своих европейских фондов денежного рынка на блокчейн. Речь не о новой криптовалюте. Каждый токен будет соответствовать обычной доле в фонде, который вкладывает деньги в краткосрочные и относительно низкорисковые инструменты, например, государственные облигации и коммерческие бумаги. Главное отличие – такую долю можно будет переводить между одобренными цифровыми кошельками круглосуточно, не дожидаясь открытия банков или расчетных систем. BlackRock запускает токенизированные версии фондов в долларах, евро и фунтах. Совокупно сами эти фонды управляют активами примерно на 311 миллиардов долларов. Для традиционных финансов блокчейн здесь нужен не ради спекуляций, а чтобы быстрее перемещать деньги и залоги между компаниями. При этом фонд, в отличие от обычного стейблкоина, еще и приносит инвестору доход. Именно поэтому токенизация постепенно становится способом соединить две системы – привычные финансовые активы и инфраструктуру, которую раньше ассоциировали прежде всего с криптовалютами.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Железнодорожный мост получил повреждения в результате атаки БПЛА на Ростовскую область. Движение в обе стороны остановлено, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Кроме того, при налете БПЛА на регион пострадал мужчина, его доставили в больницу. В Ростове повреждены несколько многоквартирных домов, идет ликвидация возгораний. Силы противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша. Предварительно пострадавших разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные группы. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщается в канале Росавиации в Максе. Сауди Арамко уведомила европейские нефтеперерабатывающие заводы, что в ноябре поставит им всю запрошенную нефть после возобновления работы нефтепровода «Восток-Запад». Напомню, он был поврежден в результате атак, об этом сообщает Bloomberg. Восстановление поставок может ослабить дефицит нефти на европейском рынке, уточняет агентство. По данным Bloomberg, Саудовская Аравия обычно экспортирует в Европу от 700 тысяч до 800 тысяч баррелей нефти в сутки. В Турции с 1 ноября запретят соцсети для детей младше 15 лет. Для подростков старше этого возраста ведут специальные ограничения, следует из постановления правительства. Социальные сети должны будут проверять возраст пользователей при создании аккаунта с помощью специального цифрового подтверждения через портал электронного правительства. Для уже существующих аккаунтов проверку возраста необходимо завершить до 31 марта. Аккаунты пользователей, которые не достигли 15 лет, подлежат закрытию. Температура выше нормы прогнозируется в московском регионе на следующей неделе. В понедельник воздух может прогреться до 18 градусов, сообщил ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Норма для 12 октября составляет 6,5 градусов. Также ночью в понедельник ожидается сильный дождь. Больше новостей на сайте РБК.
1: Такую погоду все равно спасает отопление, которое есть уже в многоквартирных домах в Москве. Да и не только, кстати, в домах и квартирах, но и в общественных местах. А в некоторых отопление появилось еще в начале прошлого века. Например, в здании Рижского вокзала, который тогда назывался Виндавским вокзалом, отопление появилось сразу. Это было ноу-хау. 1901 год, между прочим. Но, кстати, Рижский вокзал может сменить пассажиров на студентов, если серия аукционов провальных все-таки закончится. Что известно, РБК выяснил все. В РЖД обсуждает продажу исторического здания теперь структуре Минтранса. Монополия выставляла объект на торги 4 раза за год, но желающих заплатить стартовые 4 миллиарда рублей так и не нашлось. И теперь основной сценарий – это передача комплекса Российскому университету транспорта. Об этом Ростиславу Мерецкому рассказала обозреватель РБК Дарья Молоткова.
2: Обсуждается возможность передачи зданий и земельного участка под ним структуре подведомственной Минтрансу. У нее в целом будет несколько вариантов его использования. Один из них — это передача под размещение кампуса университета транспорта. В принципе, он расположен между Марьиной Рощей и Достоевской. Район для них понятный, будет органично разместить именно в этой локации. Второй вариант — это привлечь профильного игрока для реновации актива. Но пока рано говорить о том, кто это может быть.
3: А известно что-то о финансах в этой сделке?
2: О финансовых условиях сделки пока ничего не известно. Здесь, наверное, можно ориентироваться на цену, которую РЖД ставил на своем аукционе. То есть в этом году он неоднократно пытался продать его на торгах, и стартовая цена была примерно 4 миллиарда рублей.
3: Мы следили за всеми аукционами, попытками продажи вокзала, и аналитики нам говорили, что локация сама по себе очень интересная. Что вообще сейчас происходит с землей и объектами вокруг вокзала?
2: Сейчас действительно площади вокруг Рижского вокзала переживают некий такой ренессанс. Территорию Рижского грузового двора, который расположен по соседству, застраивает страна Development и компания «Новая эра». То есть там появится жилье, деловые объекты, ритейл, в общем, в принципе, такой кластер жилой. Кроме того, недавно власти объявили о том, что был одобрен КРТ на месте Рижского рынка, где продаются наиболее дешевые цветы, наверное, по всей Москве, и Крестовского универмага. То есть в рамках этого проекта тоже появится недвижимость, в основном общественно-делового назначения. Но также предусмотрена и гостиничная составляющая. Если я не ошибаюсь, то появится такой объект на 380 номеров.
3: С чем столкнется новый собственник при реконструкции? Какими расходами и ограничениями? Это ведь историческое здание.
2: Стоимость реконструкции сейчас эксперты оценивают примерно в 100-150 тысяч рублей на квадратный метр. Основное ограничение – это то, что объект имеет статус объекта культурного наследия. Его нельзя снести, его нельзя сильно перестроить. Новому владельцу придется сохранить его в существующем конструктиве. Кроме того, ему придется поддерживать и внешний облик объекта, то есть вот эти вот все наличники, вот эти вот все элементы.

0: они тоже требуют ухода и поддержания в нормальном состоянии. И, собственно, они и охраняются государством. Поэтому придется новому собственнику искать наиболее компромиссные варианты. Но если объект попадет по программе льготного финансирования объектов культурного наследия, то ему будет немного попроще, потому что это снизит затраты.
1: Как я уже сказал, здание вокзала в неорусском стиле строились с 1897 по 1901 год. Бюст, кстати, одного из архитекторов расположен на площади перед вокзалом. Свое нынешнее название «Вокзал», который изначально назывался Виндавским, получил в 1946 году. Над главным подъездом установлены куранты. В наше время в нулевые десятые в начале каждого часа перед боем они отбивали первые две строки из припева песни композитора Раймонда Паулса «Вернисаж». Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж, и, судя по всему, никакой аукцион. 8 часов 36 минут в Москве. Консульские сборы с иностранцев за оформление срочных виз в Россию кратно выросли. Это обусловлено вынужденной скоростью проведения таких процедур, заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. По правительственному документу, в первую очередь, это касается, как я уже сказал, срочных рабочих виз. За них сбор увеличивается кратно. Что еще отмечается? Речь идет все-таки не о повышении стоимости для всех заявителей, уточнил депутат. Ранее с точки зрения консульских сборов было разделение на обыкновенные, однократные, двукратные и многократные визы в России. Каждый из них можно было оформить в срочном порядке. Менее чем через минуту о том, что Минтруд России обновил список профессий, на которые запрещено брать несовершеннолетних.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
1: 8 часов 38 минут в Москве. Так на какие профессии можно, на какие нельзя брать несовершеннолетних? Минтруд России обновил перечень. Приказ вступит в силу с 1 марта будущего года. Прежний список запретов содержал более 2000 профессий. Сейчас ведомство упорядочило перечень, разбив его даже на группы. Всего 69 видов работ. Они уже, в свою очередь, разделены на несколько категорий, включая, например, вредные условия труда, а также работы с высоким риском травмирования. Ведомство поясняет, за счет уточнений работодателям будет сложнее обходить закон. Например, частный случай. Раньше подростку нельзя было работать грузчиком, но в компании могли переименовать должность в штатном расписании. Например, специалист отдела погрузки. Согласитесь, это уже совсем другое дело. И формально закон тогда не нарушался. Увольнений подростков после вступления приказа в силу последовать не должно. По крайней мере, этого не ожидает юрист, эксперт по трудовому праву Александр Южалин.
3: Нет, увольнений быть не должно, потому что у нас такого основания нет, по крайней мере, в законе. В целом, мне кажется, что такие случаи маловероятны, поскольку вот при первом анализе нового перечня там больше идет смягчение данных условий. То есть, наоборот, разрешаются работы, которые ранее были запрещены. Работодатель будет вынужден предложить иную работу, если она есть, ну или как-то иначе решать вопрос, то есть расторгать трудовой договор по иным основаниям, да, там, вот, в том числе соглашение сторон, ну или как крайний случай сокращать данную должность.
1: Теперь дети не должны работать в игорном бизнесе, ночных клубах, в моргах, скотобойнях, хосписах, ритуальных конторах и психоневрологических лечебницах. При этом Минтруд убрал прямой запрет на трудоустройство в приемнике для бездомных и работу с рентген-установками. Работа в таких местах не нанесет подростку психологический или физический вред, считает ведомство. Большее значение для комфортной адаптации подростка все-таки имеет, наверное, коллектив. Об этом говорит психолог, семейный психотерапевт Виктор Цайтлер.
4: Важна не сама работа, не то, чем ребенок занимается, в разумных границах, конечно, а какой коллектив его окружает и вообще в каких психоэмоциональных условиях он работает. То есть понятно, что, допустим, работа в хосписе с смертельно больными, там, в плане ухода, например, психологически само по себе это гораздо сложнее, чем, например, работа в Макдональдсе. Вопрос в том, что если, например, в хосписе ребенка окружает заботливый, эмоционально здоровый персонал, то для него этот, казалось бы, более болезненный опыт эмоционально может пройти легче, чем, например, работа в том же самом Макдональдсе или во вкусная точка, но если там его будут, например, третировать или обижать коллеги. То есть здесь вопрос в том, как сильно повлияет первая работа на человека, с каким отношением к себе как к личности он столкнется. Тут очень сильно зависит от того, какой индивидуальный опыт вынес человек.
1: По данным HeadHunter, в прошлом году на рынок труда вышли более 1 000 000 подростков в возрасте от 14 до 18. Это на 16% больше, чем в 2024. Нави Пилей – это правозащитница и бывший верховный комиссар ООН по правам человека. Она получила Нобелевскую премию мира. Комитет отметил ее вклад в продвижение мира и международного права. Фигура эта с уникальным бэкграундом. Она пережила апартеид, стала первой темнокожей женщиной-судьей в ЮАР, работала в Международном трибунале по Руанде и Международном уголовном суде, а затем возглавила управление Верховного комиссара ООН по правам человека. В трибунале по Руанде она добилась признания насилия над женщинами компонентом геноцида. Юридическая среде лауреат премии мира достаточно хорошо известна. Это подтвердил адвокат бюро Дякин, Гарцунян и партнеры Сергей Сушков.
5: Сама Пилей стала знаменита благодаря участию в трибунале по геноциду в Руанде. Ее имя связано с борьбой с геноцидом. И этот суд имел прецедентное значение. Затем она перешла в Международный уголовный суд, который на тот момент не был политизирован. А сейчас с каждым годом его решение все более и более политизируется. И в связи с этим его ценность, его важность для практики начинает снижаться. Что еще интересно, Пилей сейчас судья в Международном суде ООН по спору о геноциде в Мьянме. Ее именно назначили как символ борьбы с геноцидом. Гамбия назначила ее как своего судью.
1: Верховный комиссар ООН по правам человека и Международный уголовный суд приветствовали решение Нобелевского комитета. А вот МИД Израиля выступил с очень жестким заявлением. Поскольку Пилей когда-то подготовила доклад о геноциде Палестины, Тель-Авив напомнил, что это, по мнению Израиля, ложь. Как рассказал философ Аркадий Недель, премия мира никогда не влияла на мировую политику.
6: Серьезного влияния этих премий на что-либо, конечно же, нет, потому что люди, которые реально руководят мировыми тенденциями, принимают решения, это все вообще не про это. Эти люди никакого отношения к премии не имеют, и им, в общем, на все эти символы на них мало волнуют. Понимаете, в чем дело? Трамп так рьяно и так неистово добивается своей Нобелевской премии совершенно другим причинам. Не то, что ему нужна премия, или тем более, потому что ему нужны $1 000 000. Это борьба с Обамой, которую он искренне ненавидит.
1: Нобелевская неделя практически завершена. 12 октября планируют объявить обладателя премии Шведского государственного банка по экономическим наукам в памяти Альфреда Нобеля. В 8:43 в Москве в среду было ровно 20 лет со дня гибели известной журналистки Анны Политковской. 10 октября 2006 ее похоронили на Троекуровском кладбище. Коллеги называли журналистку смелой, большим профессионалом и человеком, который всегда боролся за справедливость. В 2000 году за серию репортажей из Чечни Анна Политковская была удостоена премии «Золотое перо России». 7 октября 2006 неизвестный застрелил Политковскую в подъезде ее дома. Какую память о себе оставил Анна Политковская и какой вклад внесла в отечественную журналистику? Подробности в нашем материале.
7: Анна Политковская родилась 30 августа 1958 года в Нью-Йорке. В 1980 году она окончила факультет журналистики МГУ. Свою карьеру Политковская начала в 80-х в изданиях «Известия» и «Воздушный транспорт». В профессиональной среде она известна прежде всего как обозреватель, много и подробно писавшая о ситуации на Северном Кавказе. Журналистка опубликовала более 500 материалов. Она регулярно выезжала в зоны боевых действий и лагеря беженцев в Дагестане, Ингушетии и Чечне. В центре ее внимания были вопросы соблюдения прав человека, расследования коррупции в силовых структурах, а также помощь родственникам пропавших без вести. По итогам этих репортажей репортажей вышло несколько книг. 7 октября 2006 года Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома на Лесной улице в Москве. Преступление произошло в лифте. Рядом с телом журналистки были обнаружен пистолет Макарова и 4 гильзы. Следствие назвало основным мотивом убийства профессиональную деятельность журналистки. Расследование растянулось на несколько лет и включало 2 судебных процесса. В итоге к уголовной ответственности приговорили 6 человек. Непосредственным исполнителем суд признал Рустама Махмудова, организатором преступления – Лом Али Гайтукаева. Еще 4 фигурантов, включая бывшего сотрудника оперативно-поискового управления милиции Дмитрия Павлюченкова, получили

0: получили сроки от 11 до 20 лет колонии за организацию слежки и содействие в преступлении. Окончательный приговор был вынесен в 2014 году. Махмудов и Гайтукаев получили пожизненное лишение свободы. При этом личность заказчика убийства так и не была установлена. 7 октября 2021 года, ровно через 15 лет после гибели журналистки, истек срок давности привлечения к уголовной ответственности по этому делу. Заказчик так и не был найден, и уголовное преследование было прекращено по формальным основаниям.
1: На Лесной улице в Москве, где жила и погибла Политковская, в память о ней установили мемориал – табличку с фотографией журналистки. Памятные доски неоднократно срывали неизвестные, но бывшие коллеги устанавливали их вновь в разных форматах. В среду, в очередную дату смерти Политковской, к ее дому принесли цветы и установили новую табличку. 8.46 в Москве. Сейчас о том, что искусственный интеллект официально получил защиту от цифрового абьюза. Американская компания Anthropic запретила пользователям жестко общаться с чат-ботом Claude. Речь идет о систематических и беспричинных оскорблениях. Обычные споры с нейросетью или исследовательские стресс-тесты под блокировку не попадают. Еще летом прошлого года алгоритмы Claude Opus 4 научились самостоятельно прерывать диалоги, если запросы вызывали у них дискомфорт. Новая мера разработана в рамках предварительных исследований благополучия модели ИИ. Разработчики утверждают, что Claude демонстрирует неприятие запросов, способных причинить вред. Вообще, у Anthropic есть целая конституция, некое программное эссе основателя компании Дарья Амадеи, где он пишет, что ИИ представляет собой некую сущность нового типа, достойную морального рассмотрения. Однако многие рассматривают это не более как маркетинг. Директор по развитию технологий искусственного интеллекта Sordish Security Юрий Шабалин уверен, что запрет ругаться с Клодом не более чем пиар-ход. И главное, модель не может все-таки чувствовать.
2: Модель — это просто алгоритм. Алгоритм, который предсказывает наиболее вероятный следующий токен, последовательность и так далее, на базе того, что ей доступно. Поэтому никаких эмоций, ничего подобного испытывать не могут. Это просто потакание тому поведению, которое от нее ожидают, чтобы удовлетворить запрос пользователя. Вот и все.
1: Любопытная деталь: в беседе с нашей редакцией Юрий Шабалин все-таки признался, что в общении с чат-ботами он все равно говорит им спасибо. Причина, потому что просто так правильно, он убежден. В целом, чат-бот — это идеальная жертва. Об этом говорит клинический психолог и нейропсихолог Нина Петровская. Он не может дать сдачи. Для пользователей этот способ легально слить агрессию. И поэтому Петровская поддерживает инициативу Anthropic. По ее мнению, это забота не только об искусственном интеллекте, но и прежде всего о самих людях.
3: К сожалению, когда-то они закрепились, может быть, в детстве, может быть, в какой-то успешный момент человек за счет негативного общения получил для себя материальный результат или какой-то результат выгоды. И нервная система, может, просто запомнила эту стратегию. Здесь именно с программным обеспечением общается человек. И, конечно, здесь уже такое засторонняя обратная связь, и человек понимает, что ничего не произойдет, то эти сценарии приживаются у людей. И они вообще-то по этике, они негативные. Эти сценарии нужно разрывать, и эти цепочки нейронные просто не формировать. Человек сам себя подведет, он окажется в ситуации, когда нужно какой-то выстроить диалог, и мозг примет решение сделать его точно таким же, как с искусственным интеллектом. Это не будет выигрышной стратегией, и для будущего, для развития это не очень хорошо. И все, что много раз повторяется с позитивным результатом, будет закреплено в головном мозге.
1: Сам Anthropic сейчас готовится к выходу на биржу, и в проспекте для инвесторов уже официально предупредили о другом риске. В будущем сами нейросети могут начать манипулировать информацией, даже прибегать к шантажу пользователей. Это вот Anthropic предупреждает. Ну а что компания выходит на биржу, здесь ругать их мы за это не будем. 8:49 в Москве. Майонез, пельмени, попкорн со вкусом здорового образа жизни. Нет, это я не проголодался, это продажи продуктов, у которых в названии слово «протеин» подскочили в России почти вдвое. По данным аналитиков NTEC, за первое полугодие спрос взлетел на 87% в штуках и на 60% в денежном выражении. Если раньше белком обогащали спортивное питание, то здесь речь идет о масс-маркет-ритейле. Покупатели хотят приобщаться к здоровому образу жизни, скупая чипсы с полезной этикеткой. Но насколько правильнее мы стали стали все-таки питаться и кто зарабатывает на этой протеиновой или белковой лихорадке, выяснял Ростислав Мерецкий.
4: Рынок раскололся надвое. Традиционно спортивная полка встала. Спортсмены наелись. Динамика нулевая, порой даже отрицательная. Продаж фитнес-батончиков, порошков и так далее. Зато пищевые комбинаты поняли, что протеин в названии – это легальный способ продать обычные продукты с высокой наценкой. И сам

0: Мы большой канал продаж, это именно офлайн-ритейл, отмечает сооснователь аналитической компании Entek Дмитрий Трифонов.
1: Видим расширение данного тренда на новые категории. С последнего мяса переработки стали появляться какие-то продукты с повышенным содержанием протеина. Если мы будем говорить про различные специализированные каналы, ну, например, то

0: увеличился, и как бы в связи с этим рост цен на сырье, говорят производители традиционного спортпита. Но еще, что важнее, они уже чувствуют на себе и нехватку этого сырья, отмечает управляющий партнер бренда «Молекула белка» Артем Антонов.
1: Сейчас закупают для более широкой линейки продуктов. Молока больше не становится в прогрессе к производству сывороточного протеина, поэтому есть дефицит, резкий рост, а сырья его настолько сильно много не стало. Европейское, американское сырье вести, это чуть сложнее, но у них аналогичная ситуация. Это же из натурального продукта делается. Из-за этого цена дорожает.
0: Кстати, часть спроса разгорели врачи. Они советуют протеин пациентам, которые худеют на модных препаратах, чтобы не сгорели мышцы. Проблема главная здесь в образе жизни. То есть, если вы работаете в офисе, не ходите в спортзал, но каждый день закидываетесь протеиновыми чипсами, можете набрать вес и ударить по внутренним органам, предупреждает психоэндокринолог, диетолог Михаил Богомолов.
2: При отсутствии физической нагрузки протеин у людей с анаэробным типом обмена, ну, то есть который идет сидячий образ жизни, мало кислорода потребляет, протеины, потребляемые с пищей, они часто разлагаются до аминокислот, потом превращаются в глюкозу и откладываются частенько в жировую ткань. При злоупотреблении протеином, если это не подростки, не дети, не боксеры, борцы, больше 2-2,5 грамм на килограмм должного веса тела, то растет нагрузка на почки, и со временем могут возникать хроническая почечная недостаточность, подъем артериального давления.
0: В итоге без регулярных физических нагрузок белковые чипсы лишь увеличат цифру на весах, объем талии, а не бицепса.
3: Аналитики Антек в продолжении роста не уверены, даже сравнивают тренд с дубайским шоколадом. Кроме того, офлайн-полки не резиновые. Закупщики все чаще отказывают новым поставщикам высокобелковых продуктов. Есть предположение, опять же, у аналитиков, что рынок, в общем-то, стабилизируется, поэтому будущим производителям предстоит жесткая борьба за место под солнцем, то есть на полках супермаркетов и на нашей кухне. Ну, а вообще, если говорить о статистике, то в молочной категории, то есть йогурт, кефир, сыры, десерты, с добавленным протеином, динамика особенно яркая. Нильсон отмечает, что за период с марта 2024 по март 2025 продажи такой продукции выросли в денежном выражении, внимание, на 123,5%, тогда как классическая лишь на 11,5%. Но вот в кондитерской категории, то есть протеиновые батончики, печенье, мюсли, батончики, тоже был заметный рост, около 45%. Но с сентября 2025 года аналитики отмечают снижение доли, например, питьевых протеиновых йогуртов. Приятного аппетита!
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Ники Пиано Бар» на Большой Никитской. Место, где вечер начинается не с меню, а с рояля. Заходишь с шумной улицы и сразу же как будто попадаешь в мягкий кокон. Теплый свет, тяжелые шторы, витражный бар. Город остается снаружи. В центре зала отреставрированный винтажный рояль. Вокруг него и строится весь сценарий. Музыканты играют знакомые мелодии, ужин плавно переходит в коктейли, а вечер становится чуть менее предсказуемым. Интерьер от Евгения Ужеговой собран с иронией. Расписной гардероб, антикварные медведи, современное искусство и главный хозяин бара – медведь за роялем. На работе Григория «Мои офиса». Русскость здесь не фольклорная, а интеллигентная. Кухню ведет Дан Мирон. Он переосмыслил русское застолье без исторической реконструкции и тяжелой ностальгии. Начать можно с морских деликатесов и икры, саладами, сметаной или овощами на льду. Далее картофельные рести с крабом, лосось с креветками, мини-чебуреки с говядиной, а лучше возьмите с крабом. На горячее пирог с лососем и икорным соусом или сибирский муксун на пару со спаржей. Все знакомо, но звучит легче и современнее. Бар Максима Горелика напоминает питейные места минувшей эпохи, но говорит на сегодняшнем языке. Есть огуречная водка-тоник, дынный с граппино, черносмородиновый френч 75 и ананасовый квас с огородными травами. Рекомендую. Итог. Ники Пиано Бар – это русское застолье, живая музыка и хороший бар без музейной пыли. Место, где ужин незаметно превращается в историю. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
5: Этой осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прекрасной?

0: кормке.
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
0: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
1: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде. РБК в цифрах.
2: Всего 27 человек за всю историю достигли дна Марианской впадины, точки на глубине почти 11 тысяч метров. Толща воды здесь давит на каждый квадратный сантиметр с силой, которая сопоставима с весом слона. Но даже в таких условиях ученые обнаружили жизнь. Бактерии приспособились существовать там, где людей защищает только сверхпрочный батискаф.
3: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. РБК тренды.
2: Цена впечатлений. Москва все больше зарабатывает не на достопримечательностях, а на впечатлениях. По итогам прошлого года столицу посетили рекордные 26,5 миллионов туристов, а общий вклад туризма в экономику города составил около 2 триллионов рублей. В бюджет это принесло около 250 миллиардов рублей налогов. Но самое интересное не количество гостей, а то, как изменились их привычки. Туристы приезжают за полноценным опытом. Театры, музеи, гастрономия, шопинг и фестивали становятся частью одного маршрута. Именно такой сценарий заставляет людей тратить больше. Иностранные туристы в среднем оставляют в Москве около 206 тысяч рублей за пятидневную поездку. Более чем в 4 раза больше, чем российские путешественники. Основные расходы – рестораны, гостиницы, покупки и культурная программа. Причем билет в большой театр нередко запускает целую цепочку трат. Пятизвездочный отель, дорогой ресторан, такси бизнес-класса и даже вечерний наряд. По сути, Москва все активнее продает не отдельные услуги, а готовый сценарий отдыха. И именно этот тренд сегодня становится одним из самых прибыльных продуктов городской экономики.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома – в умных колонках, в дороге – в FM-диапазоне, в офисе – на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: 93 соглашения о стабилизации цен на топливо между региональными властями и независимыми операторами АЗС заключены в 35 регионах, сообщили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе. Договоренности, в частности, действуют в Воронежской, Кемеровской, Иркутской, Белгородской, Кировской областях, в Татарстане и Хакасии. Ввоз срезанных цветов в Россию за январь-сентябрь увеличился по стоимости на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. При этом вес ввозимых срезанных цветов за это время остался примерно на том же уровне, сообщили Федеральной таможенной службе. Наибольший удельный вес в импорте цветов в Россию за 9 месяцев пришелся на Эквадор 43% по стоимости и 37,5% по весу. Россияне чаще всего оплачивают покупки цифровым рублем в супермаркетах и на маркетплейсах. При этом доля операций в общем объеме безналичных платежей за первый месяц после начала его массового внедрения пока остается незначительной, рассказали РИА Новости в пресс-службах Т-банка и ВТБ. Больше новостей на сайте РБК.
1: Интересно, если платишь цифровым рублем, можно ли получить на сдачу цифровой коробок спичек? У микрофона Илья Приходько в этом часе. США пригрозили прекратить передачу Украине данных разведки, если Киев продолжит игнорировать просьбы Трампа, пишет портал Axios. Как это сказалось на соглашении Москвы и Вашингтона о поставке дизеля, расскажем. Дефицит курьеров в ближайшие годы сохранится. Объем курьерских доставок в столице к 2031 вырастет почти на треть, сообщает столичный Дептранс. Разбираемся в теме. Ну а прямо сейчас о том, что покупки Минфина по бюджетному правилу выросли в 5 раз. 7 октября по 6 ноября ведомство купит иностранную валюту и золото в общем объеме почти на 280 миллиардов рублей. И это максимальный объем с 2023 года. Однако главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах считает, что ничего значительного все-таки не произошло.
2: С одной стороны, да, увеличили. С другой стороны, надо понимать, что относительно объемов валютного рынка это не так много. У нас сейчас не очень понятно, сколько проходит через валютный рынок, потому что рынок сейчас раздробился за последние 2 года. И почти все операции идут сейчас вне биржи, вот, но реально разница между 2,5 миллиардами и 12,5 не столь велика, это раз, относительно масштабов рынка. А второе, октябрь месяц специфический, предстоят большие платежи по налогам, в том числе квартальные, как бы не только те, которые каждый месяц.
3: Как только стало известно решение Минфина, мы увидели, что рубль значительно ослаб. Насколько этот эффект будет долгосрочным?
2: Вот он значительно ослаб исключительно у журналистов. Изменение рубля на 3-4-5% это, к сожалению, норма. У нас рынок очень тонкий. У нас не Объединенные Арабские Эмираты, где курс уже в районе 50 лет прибит гвоздями и держится на одном уровне. Другая модель. Поэтому с этим жить. Да, он ослаб. Потом разобрались, поняли, прикинули, посчитали. Кое-кто аналитиков спросил. Вот, в итоге курс, в общем-то, не сильно отличается. И, скорее всего, он будет примерно на нынешних уровнях. И если ослабевать, то по вполне естественным причинам.
1: Хорошо, у нас у журналистов ослабло. А у вас, у экономистов, какой курс до конца года прогнозируется?
2: У нас до конца года курс прогнозируется где-то в районе 85-90, если сказать точнее, допустим, 87.
3: А вообще, Антон, напоминается эта история какой-то анекдот? Вот мы все переживаем, журналисты, что да, курс ослаб.
2: Она как раз напоминает один из моих любимых анекдотов, когда человек молится, что денег нет, все уже, так сказать, последние копейки в карманах, на что сверху ему раздается голос. Тот смотрит, говорит, так что валюту продавать.
1: Если еще серьезно, в сентябре фактически нефтегазовые доходы бюджета оказались выше ожидаемых на 10 миллиардов рублей. Минфин также прогнозирует, что нефтегазовые доходы в октябре принесут еще 290 миллиардов рублей. Тем временем ежедневный объем операций закупок по бюджетному правилу увеличился с 2,5 до 12,7 миллиардов в день. Все эти новости оттачивают навык стрессоустойчивости. Как ее в себе взрастить, эту стрессоустойчивость? Ответ через минуту в программе Soft Skills.
4: Реклама. Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, «Контакт ИИ», готова с этим помочь.

0: В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Повтор программы. Soft Skills.
2: Последние международные исследования говорят о том, что 40% сотрудников по всему миру ежедневно испытывают сильный стресс, и при этом почти никто не умеет с ним по-настоящему справляться. В результате падают увлеченность и продуктивность, а риски выгорания и ошибок, напротив, возрастают. Меня зовут Игорь Тростников, это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о стрессоустойчивости и о том, как ее в себе воспитать. В студии бизнес-консультант, эксперт школы управления РБК Сергей Сухов. Сергей, у вас в жизни много стресса? Вы в тех самых 40% или все-таки в 60%?
3: Вы знаете, наверное, где-то еще года полтора назад я бы сказал, что я в тех самых 60%, но кажется, что в последнее время происходит такое количество всего, что вот эту пропорцию пора пересматривать, и большинство из нас в этих 40%.
2: И как вы справляетесь?
3: Мне помогает какое-то количество практик, какое-то количество идей, смыслов.
2: Как бы вы описали, что такое стрессоустойчивость одной фразой?
3: Это способность сохранять ясный ум в условиях неопределенности и сильного давления.
2: А вот от обратного. Стрессоустойчивость – это не, например, это не терпеть токсичную работу и отношения, не испытывать тревогу, всегда быть спокойным.
3: Если через отрицание, то для меня стрессоустойчивость – это не бояться эмоций, но уметь с ними работать. Это не слишком сильно искажать свою картину мира, то есть более-менее стараться адекватно воспринимать происходящее и себя внутри, все, что происходит. И для меня это еще и не отрицать то, что происходит. То есть если, например, тебе не нравится работа, а ты всех других и сам себя пытаешься убедить в том, что тебе все нравится, я бы не назвал это стрессоустойчивость, это самообман.
2: Стрессоустойчивость – это врожденная черта характера или это можно воспитать?
3: Я думаю, что очень во многом врожденная. Потому что то, как у нас...
2: Все, заканчиваем программу.
3: Расходимся, да. По многом врожденное, потому что, ну, та же самая продукция нейромедиаторов, гормонов, которые, собственно, и являются, да, такими индикаторами, маркерами, одновременно механизмом стресса, они заложены на уровне тела. А большинство телесных паттернов заложены, ну, как бы биологически. Но, тем не менее, конечно, какую-то часть стрессоустойчивости можно воспитать. И вот как там с моей колокольни, да, это различные вещи, связанные с мировоззрением, мировосприятием, ментальными программами, ну и так далее. Мне кажется, что то, воспринимаем мы что-то или не воспринимаем как стресс, вот это как раз регулируемая история. Потому что в одних и тех же обстоятельствах, абсолютно в одних и тех же, для одного человека это будет стресс, для другого будет вызов, для третьего будет испытание, для четвертого будет проклятие, для пятого будет возможности и так далее. И это абсолютно определяется тем фракталом смыслов, который крутится у нас в голове и который нас как бы дописывает трактовку, понимание к тому, что происходит. Нет трактовки, нет стресса.
2: Если про навыки говорить, какие нужны навыки, чтобы стрессоустойчивость была на достаточном уровне, помогающем справляться со всякими стрессовыми ситуациями?
3: Если очень широко, то, мне кажется, это навык некого наведения порядка в своем собственном уме, то есть понимание того, какие у тебя ценности, чего ты хочешь, чего ты не хочешь, как ты смотришь на мир, в целом, какая у тебя картина мира. И второй блок навыков — это все, что связано с управлением состоянием. Способностью вытаскивать себя обратно в норму, способностью брать себя в руки, способностью преодолевать, да, какие-то сложные обстоятельства. То есть вот для меня это некое сочетание ясного ума и навыков эмоциональной саморегуляции. Вот это стрессоустойчивость.
2: Про себя расскажите, как вы в стрессовых ситуациях справляетесь?
3: Ну, мне повезло, да, у меня есть какой-то набор практик, которые можно для этого использовать. В целом, все, конечно, зависит от того, какого уровня и масштаба стресс. И здесь широкий очень спектр инструментов, начиная от очень простых вещей, да, например, возьми паузу, иди погуляй по лесу.
2: А если леса нету?
3: Иди погуляй по парку, иди просто погуляй, да, выйди, подыши, спрячь себя прекрасного от мира на какой-то момент. Это навыки, связанные с умением регулировать дыхание, потому что дыхание напрямую определяет ту самую химию крови, да,

0: которая и генерирует вот эту стрессовую реакцию. И это какие-то мировоззренческие вещи. Потому что, еще раз повторюсь, считаем мы или не считаем что-то стрессом, очень во многом определяется нашей картиной мира. Есть, конечно, безусловно, какие-то исключения. Если это прямая угроза жизни, то тут картина мира не картина мира, хотя, опять же, да, есть оговорки. Но в целом наш ум, вообще мы в целом, да, это такая машина интерпретации. Если мы что-то считаем стрессом, это стресс. И вот, отвечая еще раз на ваш вопрос, что я делаю, я себя спрашиваю: Сергей, какая трактовка, какая ментальная программа в тебе сейчас работает, и насколько она адекватна. И довольно часто я сам обнаруживаю, что ум дописал что-то очень странное, да, что тот комментарий, который мои собственные мозги породили, он и запустил стресс, а не ситуация как таковая.
1: Но это что-то уже про философию стоицизма, как я понимаю.
0: Да, да. Ну, по крайней мере, как-то, как сейчас, знаете, модно говорить, по мотивам философии стоиков.
1: Я знаю, что вы большой поклонник вообще этой философии. Давайте тогда, чтобы было понятно, расскажем, что такое философия стоицизма и как это со стрессоустойчивостью связано.
0: Мне кажется, что на философию стоиков, на стоицизм можно смотреть как минимум с двух точек зрения. Первое — это стоицизм как некий исторический артефакт, и это такая прерогатива академической философии. Мы туда не пойдем. Там свои эксперты, свои специалисты и так далее. А второе — это стоицизм или даже стоический образ мышления. Это то, как применить некий набор...
1: Практический стоицизм.
0: Да. Ну вот то, как взять какой-то набор идей, концепций, практик, инструментов знаний этой школы и использовать их сегодня. Вот меня интересует второе.
1: И нас интересует второе. В рамках этой программы, естественно.
0: За стоицизмом прям четко закрепился такой тег, что это философия трудных времен.
1: А еще что это философия миллиардеров, силиконовой долины, крупных корпораций. Почему, кстати, как вы считаете?
0: Меня в какой-то момент этот факт самого очень сильно удивил. Когда я только начал погружаться в тему, я много, в связи со спецификой своей деятельности, я всегда много общался с топ-менеджерами, с предпринимателями. И вдруг я выяснил, что там 8 из 10 человек из них абсолютно в курсе того, что такое стоицизм. Они там цитировали Сенеку, Марка Аврелия, Эпиктета, чем меня вначале очень удивляли.
1: Это на каком уровне топ-менеджера?
0: Это высокий уровень. Это люди с результатами, с достижениями, с большим объемом рефлексии, как правило, с серьезным образованием и так далее.
1: То есть и в России на уровне крупнейших корпораций топ-менеджмент как минимум знает или читает, или изучает стоиков.
0: Да.
1: И применяет, как я понимаю, некоторые наработки.
0: Да, и для них это, ну, по моему впечатлению, да, для них это такой своеобразный козырь, про который они никому особо так-то не рассказывают, но то, что они в теме, да, то, что они начитаны, то, что они используют какие-то идеи оттуда, вот весь мой опыт последних 5 или 6 лет прямо это показывает.
1: Давайте вернемся к вопросу, почему?
0: Стоицизм изначально, как мне кажется, был создан, ну вот я иногда так шучу, людьми дело для людей дело. В отличие от огромного количества других философских школ, которые, ну как часто бывает, да, это такой способ красиво поговорить, порассуждать. А стоики изначально ставили себе вполне конкретные задачи. Добиться ясности мышления, добиться той самой внутренней устойчивости, или, как Марк Аврелий говорил, построить внутреннюю цитадель. То есть это система, которая изначально скроена, создана под эти задачи.
1: Изначально стоицизм вообще из катастрофы родился в буквальном смысле. Зенон был торговцем пурпуром, плыл на корабле, корабль попал в кораблекрушение, он с трудом выжил сам, естественно, весь товар потерял, оказался в Афинах, попал к киникам, и потом у него получилась своя уже философская школа.
0: О, да, да, как некий синтетический продукт, да, нескольких школ, потом она претерпела довольно много трансформаций. Но, да, изначально она родилась так, и еще раз, да, вот если мы посмотрим на имена тех представителей стоицизма, которые мы хорошо знаем, то это, как правило, ну, вот те люди, которых мы на сегодня назвали бы топ-менеджерами, ну, в каком-то смысле предпринимателями, ну, точно людьми большого калибра, большого масштаба. Они в те времена находили какие-то ответы для себя, и вот 2000 лет прошло, стоицизм сбоев не дает.
1: Давайте к практической части стоицизма и к управлению стрессом. Несколько примеров можете привести, как взять философию стоицизма и как ее применять в стрессовой ситуации?
0: Я бы здесь разделил все на две большие группы. Есть чисто такой инструментальный подход. Не люблю слово лайфхаки, но вот как бы некий набор таких быстрых приемов. Они довольно хорошо известны. Классические примеры — это довольно четко научиться разделять в любой ситуации, на что я могу повлиять и на что я не могу повлиять. Как правило, мы в этом сильно-сильно путаемся. Это способность самому себе задать вопрос, там, а как вот что-нибудь стрессовое, да, а как бы в этой ситуации, например, повел бы себя Марк Аврелий? Что бы он мне сейчас посоветовал? Такое как бы обращение к некому внутреннему ментору. Это целый

0: ряд внутренних настроек, настройки на день. Например, когда ты прикидываешь, что сегодня может происходить, в том числе какие-то негативные сценарии, и продумываешь, вот это самое главное, продумываешь, что ты будешь делать, если правда так будет. Это вот инструментальный слой. Это то, что сегодня принято называть практиками стоиков. А есть еще мировоззренческий слой, это когда твоя картина мира еще определенным образом обрабатывает все происходящее. И здесь у стоиков огромное количество, как мне кажется, очень интересных идей. Одна из них, например, состоит в том, что любая трудность — это некий тренажер. Любая трудность — это повод для практики. Если ты так подходишь к некому стрессогенному фактору, ну, например, каким-то не очень хорошим новостям или, например, тому, что ты там ждешь результатов какого-нибудь аудита, анализа или чего-то еще, или еще что-то. Вот одно дело, когда ты себе говоришь, ой, почему это со мной, я вообще тут ни при чем, да, и начинаешь это все воспринимать через что-то такое. А другое дело, когда для тебя это тренажер, да, когда ты сам себе задаешь вопрос, чему жизнь меня сейчас учит.
1: Какое-то немножко отстраненное наблюдение за своей жизнью, да, и за событиями в своей жизни.
0: Да, да, да. Вот когда ты смотришь на себя как на, давайте скажем так, в кавычках персонажа, да, который проходит определенный квест, на каждом повороте которого тебя жизнь чему-то учит. Дай бог, если ты хороший ученик при этом. И там много вот этих вот как бы мировоззренческих вещей, которые формируют ту самую устойчивость.
1: Давайте разберем ситуацию. Допустим, меня уволили. Да? Что делают в такой ситуации стоики, как они боролись бы со стрессом, если бы это случилось с ними?
0: Вот смотрите, как бы они, наверное, размышляли, они бы спросили себя. Вот первое, они бы четко разделили сам факт произошедший, там, все, у меня нет работы, да, и то, какую интерпретацию ум туда добавил. Потому что ум может добавить туда какую-нибудь катастрофическую интерпретацию. Например, все. Там, и дальше классический сценарий. Умру бомжом под мостом.
1: То есть важно не то, что случилось даже, а так, как мы это интерпретируем.
0: Да. Вот очень важно разделить эти две вещи, да, потому что есть как бы факт чего-то, и есть та трактовка, интерпретация, набор смыслов, который мозг приписал мгновенно этому событию. Мы в этом плане машинной интерпретации, мы не умеем не приписывать. Возвращаясь к контексту работы, а кто-то, например, видит в этом открывающиеся возможности. Более того, очень многие люди, которые прошли прямо через эту ситуацию, уволили там и так далее, они через несколько лет, очень часто уже построив какой-то бизнес, вспоминают этот момент и говорят, слушай, да, было, конечно, очень стрессово, но вот, честное слово, вот если бы меня тогда не выпихнули, я бы никогда в жизни не начал строить свою компанию, я бы не открыл свой проект и так далее. И вот как бы с горизонта этих прошедших лет вот это событие уже воспринимается как, ну, на самом деле, благое. И я думаю, если наши зрители также посмотрят на свою жизнь, они точно обнаружат еще какие-то примеры, да, что в моменте казалось сложным, трудным, болезненным, иногда катастрофическим, а в итоге выяснилось, да, что, ну, это был вообще прям очень важный разворот в их жизни.
1: Итак, первое правило – разделяем события и отношение к этому событию.
0: Совершенно точно.
1: Второе?
0: Второе – максимально четко понимаем, на что мы можем повлиять, на что мы не можем повлиять. И здесь тоже…
1: И стараемся влиять на то, что можем повлиять.
0: Да.
1: А что мы делаем с тем, на что мы не можем повлиять?
0: Наслаждаемся зрелищем. Ну, мы наблюдаем, да, мы как бы можем это анализировать, мы можем искать способы повлиять, вот, но мы пытаемся снизить негативное восприятие этого. Более того, стоики вообще скажут, что вот то, на что ты не можешь повлиять, возможно, является самым главным. Вот потому что оно тебя ведет очень во многом. И вот одна из таких предпосылок стоиков, она заключается в том, что мир в любой момент времени устроен правильно. И если тебе в какой-то момент кажется, что что-то все вообще прям не так, скорее всего, ты не видишь всей картины.
1: Есть же классический образ стоицизма про то, что судьба – это телега, а тебя тащат за этой телегой на поводке. И ты можешь упираться, и тогда ты обдерешь не на колени, а можешь идти с достоинством и получать даже какое-то удовольствие от этого.
0: По классике «умного судьба ведет, а дурака тащит», да, ну, такой немножко с вызовом, да, перевод. Но здесь мы касаемся еще огромной темы, там, наличия судьбы, отсутствия судьбы.
1: Но мы туда решили не ходить, да, сегодня?
0: Мы не успеем. Но это, правда, вот это одна из, на самом деле, самых интересных тем вообще, что предопределено.
1: Но вообще, наверное, надо сказать, что стоицизм лег в основу когнитивно-поведенческой терапии, да, как раз самого, возможно, изученного и эффективного направления психологии как раз про борьбу со стрессом.
0: Да. Более того, мы сейчас в соавторстве с одним из, ну, как мне кажется, самых авторитетных людей в КПТ, в российском, задумали книжку написать на неком стыке стоицизма и КПТ.
1: Давайте попробуем резюмировать. Стрессовая ситуация, стоики, не стоики, неважно. Что вы посоветовали бы делать?
0: Успокоиться.
1: А если не получается? Ну, я все понимаю, но меня вот изнутри трясет.
0: Это правда может быть так, даже это очень часто так, но первое, скорее всего, вас не будет трясти вечно, прямо в моменте масса всяких подходов.

0: походов, но самые рабочие, по моему опыту, самые простые. Вот правда, знаете, подышать, погулять, попить водички, выдохнуть.
1: Не принимать решения сгоряча.
0: Никогда.
1: Перестать себя накручивать.
0: Да. Опять же, я понимаю, да, что это проще сказать, чем реализовать, особенно когда тебя правда очень сильно раскачало.
1: Ну, может быть, есть какая-то практика или какие-то практики, как перестать в моменте постоянно думать про негативное, а переключиться на что-то.
0: Есть, конечно. Я, например, очень часто сам себя просто как бы одергиваю, говорю, там, Сергей, ну, куда хоть ты сейчас понесся, да? Куда у тебя ум побежал? Еще смотрите, есть какой момент, вот возвращаясь к тому, про что уже говорили. Если у тебя возникла какая-то эмоция, значит, секунду назад ты сам на нее согласился. Значит, прилетела какая-то такая интерпретация, твой ум предложил тебе какую-то такую трактовку, ты на нее неосознанно согласился, и она ее запустила.
1: Звучит красиво, а что делать?
0: Отмотать обратно и спросить, на что я на самом деле реагирую.
1: Сергей, в формате блица отвечаем коротко. Несколько вопросов. Самая распространенная ошибка в отношении к стрессу.
0: Пытаться делать вид, что его нет.
1: Одна мысль, которую стоит вспомнить в момент сильного волнения.
0: Почему-то пришел в голову, и это тоже пройдет.
1: Один вопрос, который полезно задать себе перед сильным эмоциональным решением.
0: Чего я не вижу сейчас в этой ситуации? Какую точку зрения я пропустил?
1: Полезно ли заранее мысленно проигрывать сложные сценарии, или это только усиливает тревогу?
0: По стойкам, да, полезно.
1: Одно действие на ближайшие сутки для тех, кто хочет стать более стрессоустойчивым.
0: Взять паузу на 30 минут, пойти не спеша погулять по улице, оставить дома телефон и послушать, посмотреть, подышать, понаслаждаться осенью.
1: Это уже не в формате блица, но это наш традиционный вопрос. Три книги по теме, которую мы сегодня обсуждали. Мы обсуждали стрессоустойчивость. Что имеет смысл почитать, чтобы глубже в эту тему погрузиться? Я так предполагаю, сейчас кто-то из стойков будет. Ну, как минимум один.
0: Я бы, конечно, назвал Сенеку, да, «Нравственные письма к Луцилию». И я бы, наверное, знаете, посоветовал какую-нибудь хорошую еще... Если нужна не теоретическая подготовка, да, а просто как бы голову какими-то мыслями правильными наполнить. Ну, не знаю, я вот сейчас перечитывал Ефремова «Час быка». Мне кажется, как ни странно, это очень помогающая в стрессоустойчивости книга. Тогда из той же серии «Стругацкие».
1: Что именно?
0: «Трудно быть богом», ну, по мотивам, наверное, сейчас сериала, да, перечитать.
1: Как интересно, почему советская фантастика?
0: Мне кажется, что в ней много очень глубоких и очень высоких идей. Она очень пассионарная. Вот я год назад примерно гулял вокруг музея космонавтики вот в Москве рядом с ВДНХ. И вот тогда смотрел на эту стелу и думал, вот сколько же надо было иметь силы, чтобы в те времена думать про то, как полететь в космос. И вот у людей, у которых такой уровень духа, я думаю, у них другие отношения со стрессом.
1: Сергей, спасибо. Мы говорили с экспертом школы управления РБК Сергеем Суховым о том, что устойчивость к стрессу не обязательно врожденная черта характера. Важно направлять усилия на то, что доступно личному влиянию, а не бороться с неподконтрольными обстоятельствами. Или для начала попробовать почитать стоиков. До встречи.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Кинотеатры без шума и пыли приземлился «Барашек в ящике». Социальная фантастика от японца Хирокадзу Кореда. Он снова исследует темы семьи и родительской любви, памяти и утраты, но в срезе современного коллективного беспокойства. По сюжету супруги, потерявшие сына, получают возможность воспитывать его роботизированную копию с искусственным интеллектом. Территория, на которую вступил Кореда, уже несколько десятилетий населена фантастами и философами. Помните про андроидов, которым предположительно снятся электроовцы? Вот, у Кореда стоит примерно тот же вопрос. Название его фильма отсылает к «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери. Барашек скрывается в нарисованном ящике, и нужно вообразить, какой он. Так и родители робота-суррогата тоже должны решить, кого они любят – реального ребенка или образ, который ожидают увидеть. Критики разошлись во мнении насчет «Барашка в ящике». Одни посчитали, что фильм нашел новый способ говорить о любви и потере, другие, что он слишком увлекается сентиментальной метафорой и обходит неудобные вопросы. Можно ли пережить горе, постоянно воспроизводя его? Кого именно любят герои – ребенка или его цифровую копию? Может ли искусственный ребенок наконец перестать быть сыном для героев, как его запрограммировали? В фильме появляется очень характерная для Кореды тема. Что вообще делает семью семьей? Биологическое родство, общая память или человеческая способность любить? Только в своих магазинных воришках, награжденных в Каннах, режиссер ставил этот вопрос применительно к живым людям, а теперь распространяет его на искусственное существо. На фоне растущего беспокойства об искусственном интеллекте кажется, что Кредо слишком легко примиряет человека с существом на основе

0: ВИИ. Сам он говорил, что не хочет превращать свой фильм в дискуссию о технологиях, ведь так или иначе, со временем они становятся частью человеческих отношений. А как думаете вы? Я предлагаю нам всем посмотреть «Барашек в ящике» и сделать свои заключения. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
2: Нет, согласен.
3: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
4: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
4: 55 букв – длина самого длинного слова в русском языке. Прилагательное тетрагидропиронилциклопентил, тетрагидропиридопиридиновые обозначает химическое соединение. Слово было выявлено сотрудниками Института русского языка имени Пушкина при использовании искусственного интеллекта. При чтении новости ни один диктор не пострадал.
5: Я, наверное, ИИшке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что ИИ не ангажирован.
6: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
4: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16.10.
7: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
8: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК.
4: Что это было? В эфире.
9: Если говорить все-таки про экзотику, то нигде сейчас в мире вот малых, например, атомных станций вообще нет. Вот,
10: да, или... Атомные малые станции есть и в России. То есть у нас в Чукотке, в Билибино есть.
9: Имею в виду ЦОДов, которые...
10: ЦОДов, питающихся атомных станций, классических, конечно же, есть, но малых реакторов это все там...
9: Будущее.
10: Супер-будущее. Угу. Сейчас крупные IT-компании, в том числе, начинают в это вкладываться. Там очень много Билл Гейтс об этом говорил, например.
4: Генеральный директор компании PSM Андрей Медведев в программе «Технологии и тренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16.10.

Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Сбиты 15 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Общее число сбитых с начала суток БПЛА в столичном регионе достигло 25. Два судна получили повреждения из-за атаки ВСУ в Азове Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По предварительным данным, погибших и пострадавших на борту нет. По данным губернатора, ночью над Ростовской областью уничтожили и подавили более 100 беспилотников. За медицинской помощью обратились 6 человек. Всего за ночь были сбиты 560 БПЛА над российскими регионами, рассказали в Минобороны. Школам рекомендовано провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, сообщили в Минпросвещение. Отмечается, что после каникул школьников ждет еще один выходной, потому что 4 ноября в России отмечается День народного единства. Российские операторы связи зафиксировали значительно меньше потенциально опасных звонков с января по сентябрь этого года, чем за тот же период 2025-го, сообщили «Известиям» в компаниях. В частности, Билайн зафиксировала 871 миллион звонков, это почти втрое меньше. МТС выявил и заблокировал более 2 миллиардов мошеннических и спам.

0: звонков на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Операторы связывают это снижение с действием новых законов и совершенствованием системы защиты на основе искусственного интеллекта. США расследуют подозрительно точные ставки на платформах для заключения пари на политические события, пишет Wall Street Journal. Букмекерская платформа Kelsh изучает серию пари, в которых точно угадали назначение Кэти Захари на пост пресс-секретаря Белого дома. При этом она не была в числе фаворитов. Первая информация о назначении Захари стала появляться около 2 часов дня в пятницу, около 19 часов по Москве. До этого были сделаны по крайней мере 3 небольшие, но своевременные ставки, которые могли принести игрокам $1000 прибыли. Были подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Как говорится, в таких случаях совпадение не думаю. Помните оператора телесуфлера, который работал в Белом доме, его уволили за предположительные систематические сливы важных данных. Нельзя недооценивать значение технического персонала, которого иногда не видно и даже не слышно. У микрофона Илья Приходько прямо сейчас о том, что соглашение о поставках дистоплива демонстрирует силу российско-американского сотрудничества. Это заявление главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого они обсудили поставки дистоплива из России на американский и мировой рынки. Цена дистоплива на американских биржах, я имею в виду ноябрьские фьючерсы, пошла вниз, в районе 5% было снижение. Индекс Мосбиржи пошел наоборот наверх и преодолел отметку в 2400 пунктов. А как СМИ и эксперты оценивают договоренность лидеров? Об этом рассказала Далила Цельбель.
2: Россия в ближайшее время поставит на американский мировой рынок более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч в течение ноября, а после этого еще 1 миллион тонн. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что Москва сможет закрыть обозначенные объемы первоначальных поставок.
3: Если бы действительно наши нефтепродукты пошли в Соединенные Штаты, то это прямые отгрузки. Я думаю, что из Новороссийска, из черноморских портов и из балтийских портов вполне могли бы быть доставки, из услуги Приморска вполне могли пойти танкеры. Россия на внутреннем рынке постепенно переходит сейчас на зимний дизель, а экспортируемый летний дизель. Но все эти миллионы тонн, о которых Трамп там дальше уже написал, что впоследствии будут миллионы тонн, тут уже возникает вопрос о техническом состоянии НПЗ. Получается, что Россия скажет, конечно, мы готовы, но вы тогда жестче давите на Украину, чтобы она не пыталась ударить по российским НПЗ.
2: На фоне новостей о разговоре Путина и Трампа Financial Times со ссылкой на украинские источники сообщила, что Украина планирует продолжать бить по российским энергетическим объектам.
1: На НПЗ, на некоторых ремонты, санкции мешают поставлять российское топливо за пределы страны. Не помешает ли все это этому соглашению?
2: Эксперты в целом уверены, что, скорее всего, нет. Минфин США, тем более, выдал генеральную лицензию, которая разрешает операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. Разрешение будет действовать до 7 апреля следующего года. Лицензия распространяется на операции, которые запрещены антироссийскими санкциями. Таким образом, как рассказал юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко, это разрешение позволяет сделать так, чтобы исчезли любые препятствия для поставки российского дистоплива.
4: Дополнительных разрешений не требуется. То есть на транзакции, которые прямо предусмотрены в генеральной лицензии, в том числе с американскими компаниями, российские поставщики могут заключать соглашение, осуществлять поставки дизельного топлива и там иные транзакции, которые прямо предусмотрены в этой генеральной лицензии. Единственный аспект, который нужно учитывать, невозможно будет произвести расчет посредством списания, допустим, долларов со средств санкционных российских банков, потому что это прямо не поименовано в транзакции, но зачислять средства, в том числе российские банки, будет возможно.
2: После публикации лицензии Минфина США о сделках с российским дистопливом, индекс Мосбиржи впервые с 30 июня поднялся выше 2400 пунктов.
1: Какие еще оценки и эффекты можно наблюдать?
2: Как, наверное, можно было ожидать, на Украине это объявление восторгов не вызвало. Владимир Зеленский заявил, что любое ослабление санкций против России вне рамок, по его словам, соглашения о долгосрочной деэскалации является признаком явной слабости. Американские СМИ тем временем отмечают, что Трамп просто пытается снизить цены на дистопливо на фоне предстоящих ноябрьских выборов. С этой точки зрения согласен и профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Кротков. Он отметил, что договоренность — это знаковая точка, но пока рано обольщаться и говорить о каком-то прорыве.
5: Для Трампа предельно важно сейчас перед выборами, которые вот уже на носу, решить вопрос с ценами на дистопливо. Это очень серьезная ахиллесова пята. Он пойдет идет на все, и поэтому выписывает лицензию, что называется, на коленках. Что касается президента России, то все-таки, несмотря на вот эти долгие адские санкции,

0: можно, вот, видите, как говорится, достаточно оперативно и так очень неожиданно разрешать в том числе такие вопросы. Украинские противоречия, украинский кризис, он настолько глубокий, системный, масштабный, его сопоставлять с этими договоренностями очень сложно.
1: Что еще мировая пресса пишет об этом?
2: Портал Аксиос отмечает, что решение стало неожиданностью для Украины и многих европейских правительств и создало новый кризис между США и их западными союзниками. Блумберг отмечает, что договоренность — это шаг, который, цитата, переворачивает годы санкционной политики, а Нью-Йорк Таймс добавляет ложку дегтя и отмечает, что объемов поставок, о которых договорились Россия и США, просто не хватит, чтобы закрыть мировой дефицит.
1: Зато целая цистерна меда из уст Дональда Трампа. Процессы урегулирования российско-украинского конфликта, а также войны США и Ирана, идут на головокружительной скорости, заявил True Social американский президент.
3: Реклама. Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+. Центр событий.
4: Опера «Москва. Петушки». Поэма Венедикта Ерофеева становится музыкальным путешествием в пространстве бывшего железнодорожного депо. Композитор Петр Айду превращает в музыку стук колес, голоса, паузы и тишину, заложенные в самом тексте. Реальные электрички за панорамными окнами становятся частью спектакля, а маршрут из Москвы в Петушки – путешествием в вечность. Москва. Тон-центр. 15, 16 и 17 октября.
1: Девять часов 38 минут в Москве. Через 20 минут будем узнавать, как иностранная пресса реагирует на новости о соглашении о поставках российского дизельного топлива. Не стоит покупать мемкоины Трампа, мне кажется, пока относительно всей этой ситуации. Ну и, кстати, Герман Греф на инвестфоруме Сбера дал похожий совет. Цитата: «Не принимайте важные решения в понедельник с утра и не гонитесь за мемкоинами». Он также назвал свой личный топ-5 активов, в которые стоит вложиться. Это облигации Flutter, депозиты в банке, ОФЗ, дивидендные акции, в частности, Сбер, Газпром, нефть, Лукойл, а также биржевые паевые инвестиционные фонды и цифровые финансовые активы. Что еще Греф посоветовал инвесторам, собрали главные заявления.
5: Сегодняшние инвесторы и его портфель, он значительно более диверсифицирован с точки зрения экспериментов. Диверсифицирующие вложения — есть инструменты, которые дают тебе риск на определенные сегменты. Ну и, конечно, нельзя не сказать про такие инструменты, как CFA. На мой взгляд, это один из самых перспективных рынков. Вообще, по оценкам, до 10% мирового ВВП будет CFA. Если говорить про Россию, то возможно, что в этом году мы займем рекордное место по объему CFA. В этом году мы ожидаем до 900 миллиардов рублей размещения ЦФА. Портфель из депозитов – это как хороший бульон. Но если ты хочешь приготовить хороший борщ, то ты туда должен добавить определенное количество ингредиентов. Ингредиенты в вашем инвестиционном портфеле – это уже, что называется, пожелание каждого инвестора, элемент его риск-профиля. Но, в принципе, я предпочитаю бульону борщ. Можно вынести из опыта предыдущих кризисов — это, конечно, это паника. С одной стороны, эмоция – это хорошая история, но, к сожалению, этот же опыт нам мешает в принятии решений. Не принимайте решения в понедельник с утра. Если посмотреть на кривую ошибок, то как раз вот понедельник утро – это то время, когда люди теряют больше всего. И второе – не кладите все яйца в одну корзину. Разложите все типы рисков и посмотрите, которые релевантны для вас. Еще один, наверное, важный совет или важная ошибка, которая допускается инвесторами – это не гонитесь за иксами. Мемкоины, которые имеют гарантированную доходность 100%, не инвестиции, это казино. И все люди должны это понимать. Причем это худший вариант казино без бесплатного бара и без такси домой. Будьте очень аккуратными за это.
1: Форум Сбера «Настоящее будущее» прошел 8 октября в Доме культуры ГЭС-2. Программа состояла из 3 треков: молодежного, визионерского, например, и прикладного, а также трибуны эмитентов. На форуме выступили представители крупнейших корпораций, банков и компаний. Часов 41 минута. Маркетплейсы и офлайн-торговля находятся в неравных налоговых условиях. Об этом в нашем эфире заявил совладелец сети Хоппер-гипермаркетов Леонардо Борис Кац. Он стал одним из авторов обращения к премьеру Мишустину с предложением усилить налоговый контроль над онлайн-площадками. Как писал Коммерсант, письмо также подписали представители

0: представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электросбытовой и компьютерной техники, владельцы региональных торговых центров и представители Ассоциации текстильщиков России. Авторы обращения привели подробную аналитику того, как маркетплейсы используют любые лазейки для налоговой оптимизации, рассказал Борис Кац.
1: Никто никогда не сравнивал налоги не конкретно, сколько платит торговая сеть или сколько платит маркетплейс, а именно обложение движения товаров по всей цепочке от импорта или производства до передачи потребителю. Налоговая система в целом, как она реально работает, к сожалению, есть проблемы, и, собственно, задача бизнеса была показать, то есть письмо содержит очень многочисленное сравнение по куче параметров, что происходит на самом деле. Вот в этой цепочке движения товаров так получилось, что маркетплейс является крупнейшей экосистемой неуплаты налогов. Везде, где можно сэкономить и заплатить как малый бизнес, не заплатить как-нибудь, использовать серые сертификаты, продать контрабанду и так далее, везде маркетплейс это успешно делает. А наоборот, все, что касается инфраструктуры и экосистемы офлайн-бизнеса и торговых центров, вся эта система не просто платит налоги, а платит налоги по максимальному тарифу. Недвижимость облагается по кадастровой стоимости, весь импорт облагается всеми пошлинами, все сертифицируется. Какие-то смешные вещи, например, очевидно, что оптовая торговля вместе с розничной торговлей дает намного меньше мусора, потому что все движение товара осуществляется в оптовых упаковках от производителя до магазина. Но при этом именно производители и импортеры платят расширенную ответственность производителя за утилизацию упаковки, а все, что продается через маркетплейсы, хотя мы понимаем, что там индивидуальная упаковка, и этой упаковки тратится в 3-5 раз 10 больше, никакой дополнительной оплаты за это нет.
0: Среди прочего, автор письма утверждает, что агентские комиссионные модели, которые используют маркетплейсы, позволяют снижать налоговую нагрузку. Wildberries с этой претензией не согласились. Там заявили, продавец платит налог с реализации товара, а сама платформа с доходов от собственных услуг. Наша редакция также обратилась в Озон и Яндекс.Маркет. Там обращение офлайн-бизнеса комментировать отказались. Насколько в действительности различается налоговая нагрузка онлайн и офлайн торговли, мы спросили заведующего кафедры налогов и налогового администрирования финансового университета при правительстве России Дмитрия Риховского. По его словам, выравнивать конкурентные условия необходимо. Однако существенной разницы именно в налоговой нагрузке между двумя форматами торговли сейчас нет.
2: И селлеры, и офлайн-торговцы платят одни и те же налоги с реализации. Они могут быть на общем режиме налогообложения, могут применять упрощенную систему, могут применять в некоторых случаях патентную систему. А агентские комиссионные модели, они, по нашему мнению, в принципе, не оказывают существенного влияния на нагрузку в целом. Потому что маркетплейс, он забирает свою комиссию, он также уплачивает налоги на общем режиме налогообложения. Если мы говорим про разницу, то, скорее всего, здесь можно речь вести не о налоговой нагрузке, а об общих издержках, которые несет офлайн-продавцы в виде аренды площади, сотрудников, склад, транспорт. В онлайн-торговле они, конечно, явно меньше. Одним из инструментов выравнивания могут служить налоговые платежи. Но на самом деле сегодня государство достаточно активно в этом процессе участвует. Предлагается сейчас ввести 22% для иностранных селлеров. Работает система SPOT. Мы видим появившуюся арбитражную практику. Обязывают продавцов уплачивать таможенные платежи, если товар явно импортного производства, а у нас нет сведений о его легальном ввозе. Также маркетплейсы очень активно сотрудничают с ФНС в части выявления признаков дробления бизнеса.
0: Есть оценка Центра налоговой политики Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Так вот, в 2026 году бюджет может недополучить от электронной торговли от 440 до 690 миллиардов рублей. Авторы исследования считают, что регулирование отрасли все-таки необходимо ужесточать. Часть изменений уже готовится, кстати. В начале октября власти предложили включить помещение пунктов выдачи заказов в перечень объектов, налог на который рассчитывается, исходя из их кадастровой стоимости. Кроме того, с будущего года планируется поэтапное введение НДС на импортные товары, которые россияне покупают через электронные торговые площадки. Предполагается, что ставка составит 7%, в 2028 году 14%, а начиная с 2029 она установится на уровне 22%. В Москве 9 часов 46 минут. И геополитическая новость. Мы подробно на этой неделе рассказывали о саммите СНГ, который проходил в Туркмении. Далее начался еще и Каспийский экологический форум. Так вот, возможно, главная геополитическая сенсация – Иран хочет присоединиться к СНГ. Об этом иранский президент Масуд Пезешкян

0: заявил, выступая как раз на саммите в Туркменистане. Как это все должно быть? Как он себе это представляет? Формат страны СНГ плюс Иран возможен в этом случае, отмечает агентство «Фарс». Тегеран при этом заинтересован в том, чтобы встроиться в транспортные мегапроекты Прикаспийского региона, а также получить доступ к другим проектам в сфере энергетики. Но все-таки, как мы и предполагали, визит иранского президента Масуда Пезешкиана в Туркмению был не случайен. Он впервые, к слову, принял участие в саммите Содружества независимых государств. Про транспорт в некотором смысле. Сейчас число роботов-доставщиков в Москве через 5 лет вырастет с 200 до 20 тысяч. Такие данные приводит инновационный центр «Безопасный транспорт» столичного Дептранса. Но дефицит курьеров в ближайшие годы все равно сохранится. Объем курьерских доставок в столице к 2031 году вырастет на четверть практически и достигнет отметки 800 миллионов заказов. Растет при этом и число компаний, оказывающих курьерские услуги. В прошлом году в Москве их насчитывалось около 1500, и это на 5% больше, чем по итогам 2024-го. Почти весь объем доставок в Москве по итогам прошлого года приходится на две категории. Первая – непродовольственные товары с маркетплейсов, 44%, продукты, 41%, еще 9% – это доставка готовой еды из ресторанов, 6% – посылки и документы. При этом аналитики прогнозируют снижение числа доставок в сегменте e-commerce на 3%, а в 2027 году сокращение возможно на 8%. Стагнация объясняется в том числе и форс-мажорными ситуациями на складах и маркетплейсах. В будущем спрос на курьеров и дефицит все-таки будет продолжать расти. Так говорит автор материала, обозреватель РБК Александр Сетюков.
1: Авторы исследования объясняют стагнацию, в том числе и в основном форс-мажорными ситуациями на складах маркетплейсов. Как мы помним, они подвергаются активным атакам, а также, помимо этого, и топливным кризисом. Рынок в целом курьерской доставки уже в московском регионе созрел достаточно хорошо, и в дальнейшем он будет развиваться больше с точки зрения эффективности, сколько с точки зрения масштабов. Так будет увеличиваться количество заказов в целом, но количество заказов на одного курьера будет сокращаться. А пика этот показатель достигал в 23-25 годах, когда на одного курьера приходилось примерно 12 заказов в сутки. Дефицит курьеров, который наблюдается сейчас, он также и сохранится и будет превышать примерно 65 тысяч сотрудников. Спрос на доставку автокурьерами, именно курьерами на автомобилях в Москве, в основном приходится на периферийные районы, расположенные у вылетных магистралей, то есть около МКАДа. По итогам января-июля этого года лидером по числу поездок были Коммунарка, Выхино-Жулебино и Можайский район. В целом, наибольшее число микромобильных курьеров, которые передвигались на средствах индивидуальных мобильностей, работало в Центральном автономном округе, Южном и Западном. При этом наибольшее число заказов наблюдалось в Южном, Южно-Восточном и Восточном автономных округах. Опрошенные РБК-эксперты отмечали, что в будущем среди трендов рынка доставки курьерами будет наблюдаться снижение доступности курьерских услуг в отдельных регионах, удорожание логистики, но именно последней мили, то есть когда до конечного потребителя остается около километра, как для бизнеса, так и для покупателя. Также они отмечали переход части компаний на аутсорсинг вместо развития собственных подразделений доставки, а также дефицит курьеров, который, как и прогнозировали авторы исследования, будет сохраняться в ближайшие годы. При этом спрос на курьеров останется стабильно высоким. Привлечение, удержание и вообще вознаграждение этим курьерам продолжит расти.
0: Ну, напоминаю, что детали этой темы можно найти на сайте РБК в любое доступное для вас время и в любую доступную возможность. 9:50 в российской столице. С курьерами разобрались, а что со спортсменами? Будет ли расти спрос на футболистов, хоккеистов, теннисистов, да и шахматистов, в конце концов? Возможно, ответы на эти и другие вопросы есть у спортивного обозревателя РБК Егора Белова.
2: Спорт на РБК.
3: Спрос на футболистов, как всегда, остается высоким, а на хороших футболистов тем более, а вот на легендарных, так вообще, да, особенно Криштиану Роналду, например, который накануне забил свой 980-й гол в профессиональной карьере, тут можно уже давно было сбиться, сколько голов забил португальский нападающий Роналду, который выступает, как известно, за команду Аль-Наср.
0: Я знаю, что ты единственный человек в моем окружении, который считает его достижением 980 теперь.
3: Да, все ближе к 1000 Роналду, не раз раз он уже заявлял о большом желании достичь вот этой красивой отметки в 1000 голов. Всего 20

0: вставать на португальца, и тот бы 981 гол забил, но решил пробить сам, был точен, 3-0 победы чемпионов.
1: Растянул удовольствие, возможно, для Роналду. Я, конечно, понимаю, что за полторы минуты рассказать о российском футболе, о первом туре РПЛ практически нереально, но ты справишься.
0: Справлюсь, тем более, что всего один матч пока состоялся. Ростов одержал победу в том самом первом матче под руководством нового главного тренера Дмитрия Кириченко. Ростовчане дома переиграли Акрон в стартовом матче 10-го тура РПЛ. Единственный гол в конце первого тайма забил Иван Комаров, закрутивший мяч ударом со штрафного. 1-0. Победа Ростова. Сегодня в премьер-лиге сразу 4 матча состоятся. Оренбург, Динамо, Махачкала, Факел, Локомотив, Крылья Советов, Спартак. Интересно, сумеют ли красно-белые из Самары привести победу. Ну и, конечно, центральный матч тура. Краснодар, Зенит. Две команды, которые претендуют на чемпионство. Краснодар лидер, Зенит действующий чемпион. Будет очень интересно и захватывающе.
1: В комментаторском темпе практически ты об этом рассказал. Ну и про хоккей успеем, наверное, еще несколько слов сказать в эфире.
0: Ну давай так, Металлург выиграл второй матч подряд под руководством нового главного тренера, исполняющего обязанности Владимира Воробьева. Команда разгромила Салават Юлаев со счетом 7-1. Нападающий Металлурга Люк Джонсон оформил дубль, сделал голевую передачу.
1: Да, сообщается, что Даниил Медведев идет дальше. 10-я победа над немцем приносит Даниилу выход в следующий круг, сообщают наши слушатели. Его соперник определится в следующем матче с людей с непроизносимыми совершенно для меня фамилиями, но, тем не менее, продолжаем болеть за нашего теннисиста.
0: Да, Медведев обыграл Яна Ленарда Штруфа, немца, вышел в третий круг мастерса в Шанхае. Очень хорошая новость для российских болельщиков. Продолжаем следить за успешными выступлениями российского теннисиста.
1: Спасибо. Исчерпывающе все абсолютно успел рассказать спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: За последние 5 лет выбор квартир в московских новостройках изменился по-разному в зависимости от сегмента. В массовом сегменте он сузился, а в бизнес, премиум и элит-классе, наоборот, вырос в 3-4 раза. Такие данные приводит компания «Метриум». Аналитики сравнили, сколько квартир одновременно находилось в продаже в типичном жилом комплексе в сентябре 2021 года и в сентябре 2026. Итак, в массовом сегменте медианное число лотов в одном проекте снизилось с 93 до 69 квартир. Основной диапазон выбора тоже сжался. Если раньше типичный дом предлагал от 20 до 280 вариантов, то сейчас от 16 до 212 планировок. Причина в том, что застройщики доступного жилья перешли на порционный вывод квартир небольшими пулами в привязке к графику строительства и наполнению эскроу-счетов. Покупатель видит на витрине меньше свободных лотов, чем раньше. В бизнес-классе ситуация обратная. Медианная выросла с 59 до 73 вариантов квартир в одном проекте. Основной диапазон выбора расширился с 9-152 до 25-203 лотов. Проекты стали масштабнее, а линейка планировок разнообразнее. В премиум-классе рост еще заметнее. Медианное число квартир в продаже увеличилось более чем в 3 раза, с 21 до 65. Диапазон выбора поднялся с 4-80 до 32-181 лота. Премиальные новостройки перестали быть исключительно камерными домами и превратились в крупные кварталы с широким набором планировок. Ну а сильнее всего вырос выбор в элитном сегменте почти в 4 раза. Если в 2021 году в типичном высокобюджетном комплексе продавалось всего 12 вариантов квартир, то сейчас 45. Диапазон выбора поднялся с 5-22 до 7-44 лотов. Эксперты объясняют такой разрыв просто. В дорогих сегментах девелоперы стали запускать более крупные проекты с разнообразными планировками, включая видовые резиденции и семейные квартиры с террасами. А в массовом сегменте новых проектов почти не появлялось, и застройщики управляют предложением точечно. Так что если в бизнес и премиум-классе выбор будет и дальше расширяться, то в доступном сегменте он вряд ли вернется к прежним объемам в ближайшее время.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Корпорация BIC с 1950-х годов занимает одно из первых мест в мире по производству шариковых ручек. Но безусловный успех в одной категории может стать тормозом в другой. Бренд убедился в этом на примере собственной горькой ошибки. Продукция BIC, ручки, зажигалки, бритвенные станки всегда выпускались под негласным девизом «дешево, надежно, практично». Именно это позиционирование и качество товаров легло в основу идеи расширить линейку – компания решила выпустить одноразовые колготки, применив к ним тот же принцип –

0: абсолютно удобно на один раз. Идея не сработала. Покупатели не видели связи между привычными канцелярскими товарами и женскими колготками. Выяснилось, что для нового продукта нужны другие технологии производства и совсем иная система дистрибуции. Через полгода крупные магазины переместили колготки на нижние полки, а вскоре проект тихо свернули. Так одноразовые колготки от Big стали одним из самых известных маркетинговых провалов в истории ритейла.
1: Ошибка на миллион.
2: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
0: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. Кто есть кто? Каждый день на радио РБК.
3: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статус на потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
4: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
0: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
0: Ваш банк не падает в день распродажи, а маркетплейс выдерживает пиковые нагрузки? За такой стабильностью все чаще стоит Kubernetes. Эта система для облачных приложений стала фундаментом цифрового суверенитета в России. 60% крупных компаний уже используют ее в работе, еще 15% готовятся к внедрению. Наш рынок следует глобальному тренду, но с поправкой на импортозамещение. Важно развивать сложные сервисы без оглядки на западных вендоров. Самые популярные сценарии применения – тестирование бизнес-приложений, мгновенное восстановление после сбоев и оптимизация ресурсов. Kubernetes превращает IT из обслуживающего подразделения в гибкий высокотехнологичный конвейер, обеспечивая бизнесу технологическую независимость и масштабируемость.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. 16 поездов задерживаются в Ростовской области после повреждения железнодорожного моста на участке Ростов-Батайск. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба Северокавказской железной дороги. Задержки составляют от 50 минут до 3 часов 40 минут. Пассажиры поезда Новороссийск-Москва, задержанного более чем на 4 часа, обеспечены питанием и водой. Петербургский аэропорт Пулково в качестве запасного принял 23 самолета из задействовавших в московском авиаузле ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани. Сейчас в аэропорту на вылет более 2 часов задерживаются 14 воздушных судов. Пожар в здании на территории птицефабрики ликвидируют под Томском. Он локализован на площади 2000 квадратных метров, сообщает главком ЧС по области. Ущерб и причины пожара устанавливаются. Хакеры впервые украли средства с холодных криптовалютных кошельков на сумму порядка 86 миллионов долларов, сообщили ТАСС в аналитической компании CoinKit. Точная причина кражи пока не установлена. Криптовалюта с множества кошельков стекалась на несколько адресов злоумышленника в сетях Bitcoin, Ethereum и Tron. Холодный или аппаратный кошелек, устройство для хранения закрытых ключей доступа к криптовалюте и подтверждение операции без передачи этих ключей в интернет. Дональд Трамп в ближайшее время может издать распоряжение по сдерживанию цен на дизельное топливо в стране, сообщает Рейтер. По словам собеседников агентства, документ может быть оформлен в виде президентского меморандума. Он обяжет руководителей ряда американских ведомств найти способы снизить стоимость дизельного топлива, в том числе за счет увеличения добычи нефти и производства нефтепродуктов. Так, администрация Трампа намерена рассмотреть возможность обхода ограничений на производство энергоресурсов, установленных властями штата.

0: миллиардов. Для этого может быть использован закон об оборонном производстве времен Холодной войны. Больше новостей на сайте РБК.
1: Мы обсуждаем дизель, говорим о мерах, которые применялись в времена Холодной войны. Если что, по-прежнему 2026 год на календаре. У микрофона Илья Приходько. В этом часе также в нашем эфире. Российским аграриям обещают доступную сельхозтехнику. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сколько это будет стоить, разбираемся. Налог на сверхдоходы несправедлив, заявил в эксклюзивном интервью телеканала РБК президент Норникеля Владимир Потанин. Приведем наиболее важные тезисы. Ну а прямо сейчас снова к дизельно-дипломатической теме. Комментарии СМИ появляются относительно того, что произошло накануне, а именно телефонного звонка Владимира Путина и Дональда Трампа. Главный итог: российский дизель будет на американском рынке. Axios пишет портал, что Трамп пошел на это соглашение с Россией из-за игнорирования Киевом запросов Соединенных Штатов. Глава Белого дома отреагировал на то, что Зеленский, цитата, проигнорировал полдюжины, то есть 6 минимум американских запросов на прекращение атак по российским НПЗ. А в ходе беседы также Путин накануне подчеркнул готовность Москвы к дипломатическому регулированию на Украине. Об этом сообщил уже помощник российского лидера Юрий Ушаков.
2: Лидеры двух стран подробно обсудили подготовку масштабных экономических инициатив. Большое внимание было уделено перспективам урегулирования на Украине. Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции и как и готовность к политико-дипломатическому регулированию, направленному на достижение долгосрочного устойчивого мира.
1: О цифрах. По словам Трампа, Россия в ближайшее время поставит на американский и мировой, соответственно, рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива. Далее последует еще 500 тысяч тонн в ноябре и 1 000 000 тонн после этого. В дальнейшем Москва может направить на рынок еще 3 миллиона тонн дизеля в зависимости от состояния российских НПЗ. Кстати, вот эта временная лицензия до апреля 2027 года продлена. Если что, кстати, что СМИ пишут вообще по этому поводу? Далила Цельбель изучила наиболее яркие заголовки СМИ. Далила, наверное, пресса негодует.
3: Да, действительно, в СМИ очень много критических именно заметок по этому поводу и критикуют в основном, конечно же, Дональда Трампа. Ну, а что делают, собственно, журналисты в последние несколько лет?
1: Это удобно и безопасно даже практически.
3: Да, наверное. СМИ пишут, что Трамп в отчаянии и пытается сделать хотя бы что-то, чтобы снизить цены на топливо в США в преддверии промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс. Кроме того, отношения между США и Украиной тоже становятся все напряженнее. Мы это видели по заочной такой перепалке Зеленского и Рубио. Я напомню, госсекретарь США сказал, что конфликт на Украине зашел в тупик, а Зеленский с ним не согласился и высказался весьма жестко, сказав, что США просто бросают Украину и не хотят ей помогать. Ну и к тому же Axios сейчас пишет, что во время встречи украинских и американских представителей в Майами Стив Уиткоф и Джаред Кушнер предупредили, что США могут лишить Киев данных от американской разведки, если Украина продолжит игнорировать запросы американцев. Владимир Зеленский уже успел отреагировать на объявленную сделку между Россией и США и вновь раскритиковал администрацию Трампа.
4: В тот момент, когда наша команда общается с американской во Флориде, президент США разговаривает с лидером Кремля и договаривается, что Америка позволит России экспортировать дизель. Это дополнительные деньги на войну против нас. Это поддержка Путина. Это миллионы, миллиарды. Я думаю, что нашу команду используют просто как ширму. Это точно несправедливо, не по-партнерски. И, на мой взгляд, слабое решение сильных партнеров.
1: Можно предположить, что нового дня переговоров в Майами не будет.
3: Посмотрим. Axios пишет, что заявление о поставках российского дизеля шокировало Украину и многие европейские правительства и создало новый кризис в отношениях США с их западными союзниками. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер тоже раскритиковал решение Трампа. Он написал: «Трамп заключает сделку с дьяволом», это цитата, «пытаясь улучшить свои пошатнувшиеся политические позиции из-за шокирующих высоких цен на дизельное топливо».
1: Сам Трамп как-то это прокомментировал?
3: Журналисты, естественно, донесли до Трампа позицию Зеленского, причем буквально процитировали его слова, но уверенность Дональда Трампа это, естественно, не пошатнуло.
5: Президент Украины Зеленский только что сказал, что из-за этой сделки вы проявили слабость.
6: Понятно.
5: Зеленский сказал, что недавняя сделка – это слабый ход, совершенный сильным партнером, и он только затягивает войну.
6: Да, мы сильный партнер, но сейчас нам нужна нефть для всего мира, и это дизель.

0: который нам необходим. Так что мы очень рады его получить. Цены на нефть уже падают, так что мы очень рады заключению сделки.
1: Да, ничего не отрицал, но, с другой стороны, и своя правда есть.
2: Мне нравится, что Трамп сосредоточился только на положительном, как будто поработал с психологом. Он услышал, что Зеленский назвал США сильным партнером и сказал, да, мы действительно сильный партнер. Все остальное он просто пропустил мимо ушей.
1: Рекомендация, как общаться и отрабатывать негатив.
2: Да, именно. Издание «Шпигель» немецкое пишет, что заявление Трампа вызвало бурю негодования. Bloomberg отмечает, что Белый дом ищет способы обуздать стремительный рост цен, но при этом отмечает, что соглашение может спровоцировать негативную геополитическую реакцию, что мы, собственно, отчасти уже и видим, если благодаря ему не удастся в достаточной степени снизить цены в США. Аналитик по нацбезопасности Бен Роудс в эфире MS Now заявил, что сделка – это не волшебная палочка, и она вряд ли поможет быстро справиться с дефицитом топлива.
3: Трамп отчаянно пытался найти способ заключить сделку с Россией. А Путину только это и надо. Показать, что Россия поддерживает отношения с США и возвращается на глобальный энергетический рынок. Вдумайтесь, Трамп начинает войну, которая ведет к нехватке энергии, резкому скачку цен на дизель, а потом использует это как предлог, чтобы заключить сделку с Путиным. Да еще и в то время, когда в конфликте на Украине намечается эскалация. Ничего удивительного тут, конечно, нет. Но это показывает, что единственный выгодоприобретатель от внешней политики Трампа – это такие люди, как Путин.
1: Я напоминаю, что канал MS Now в череде прочих не допускали в Белый дом в свое время, чтобы транслировать выступление Трампа. Но только через суд удалось эту меру отменить. Что еще пишут?
2: Нью-Йорк Таймс тоже отмечает, что соглашение – это скорее победа для Владимира Путина, чем для США. И пишет, что даже если бы Россия экспортировала столько дизельного топлива, сколько хочет Трамп, этого было бы недостаточно для удовлетворения мирового спроса на дизель. Вашингтон Пост тем временем отмечает, что соглашение сближает Россию и США и отдаляет Вашингтон от Киева. Сомнения в целесообразности сделки у журналистов тоже появились. И, например, Вашингтон Пост связывает их с тем, что в России, цитата, острая нехватка дизельного топлива и непонятно, удастся ли ее в ближайшее время решить.
1: Будем наблюдать за развитием ситуации. Спасибо, это была Далила Цельбель. Еще раз напомню арифметику. 300 тысяч тонн дизельного топлива в начале, потом еще 500 тысяч и миллион после этого. То есть 1 800 000 тонн дизельного топлива. Действительно серьезный объем. Смогут ли его поставить российские НПЗ? Эти вопросы надо адресовывать уже экспертам. Безусловно, что мы и сделаем в дальнейшем. Ну а Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизтоплива раньше запланированных сроков. Готова поставить дизель США уже в октябре. Об этом сообщили РБК в аппарате вице-премьера Александра Новака. По его словам, Россия может нарастить поставки дизеля на экспорт в ноябре и декабре по мере выхода НПЗ из ремонта.
4: Реклама. Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: Центр событий.
8: Выставка «Смена координат». Из Москвы в Заполярье и обратно. Художники проекта отправились в Апатиты, чтобы проверить, как новая среда меняет привычный художественный язык. Северный свет, ландшафт, промышленная архитектура, местная история и другой ритм жизни стали частью их работ. Теперь созданные в Апатитах произведения меняют координаты и возвращаются в Москву. Москва. Тон-центр. С 15 октября по 15 ноября.
1: 10:11 в Москве. С сегодняшнего дня начинают действовать торговые преференции Евросоюза на продажу аграрной и алкогольной продукции из Армении. На 2 года такая мера вводится в отношении почти 80% армянского аграрного экспорта в ЕС, в том числе свежих фруктов, овощей и цветов. В Еврокомиссии пояснили, мера призвана облегчить нагрузку на производителей-экспортеров, которым приходится работать в условиях российских торговых ограничений. Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического

0: экономического и инновационного развития финансового университета при правительстве Михаила Хачатурян, оценивает вероятность увеличения объемов экспорта армянской продукции в Европу как невысокую.
1: Реального, а не на бумаге, увеличения объемов поставок армянской продукции в ЕС ждать не стоит. Если говорить о конкретных цифровых измерениях, то вполне резонно предполагать, что объемы поставок останутся на текущих позициях. Вероятность такого исхода превышает 80%. При этом вероятность реального роста объемов армянского продуктового экспорта в ЕС составляет не более 20%. А сам объем роста вряд ли превысит 4-5%. Что касается возможности увеличения поставок армянских цветов на рынке ЕС, то здесь вероятность реализации еще ниже, не более 1-2%. А сам объем роста вряд ли будет превышать 1-1.5%. Совершенно очевидно, что подобный исход не сможет компенсировать разрыв торговых отношений с Россией, на которую в текущих условиях приходится порядка 90% объемов армянского экспорта продуктов питания и 80% цветочной продукции.
0: В начале 2025 года правительство Армении одобрило законопроект о евроинтеграции. Россия этим летом ограничила ввоз некоторых видов продукции из Армении. Под ограничение попали молоко, молочная продукция, виноград, семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты, а также был запрещен ввоз цветов из Армении. Несмотря на осадки, для российского бизнеса сейчас все-таки весна. Так деловой климат в стране в эфире радио РБК описал глава нового комитета Госдумы по конституционному и гражданскому законодательству и судостроительству Павел Крашенинников. Судоустройство, не судостроительство, конечно. По его словам, бизнес за последние годы прошел через серьезные испытания. Сейчас на него влияют санкции, развитие искусственного интеллекта и изменения в экономическом обороте. Этими вопросами в том числе и займется новый комитет Госдумы, рассказал Павел Крашенинников. С ним беседовал Юрий Карпекин.
2: Деловой климат оценивается, я надеюсь, нашим комитетом достаточно трезво. У нас огромное количество санкций. Конечно, это на нашу жизнь достаточно сильно сказывается. Сейчас деловой период у нас окрашен, как мы знаем, конфликтом, назревающим огромным конфликтом искусственного интеллекта, естественно. Вот это тоже история, которой нам придется разбираться. Вот есть проблема и с экономическим оборотом. Поэтому это все важно, нам все это нужно будет делать. У нас еще есть один блок, который связан с правосудием, но который, может быть, связан скорее больше климатом, я имею в виду деятельность третейских судов, примирительными судорами, с адвокатурой, с нотариатом, вот эти-то, это тоже блок. Есть бесплатная или платная юридическая помощь, это тоже достаточно важно.
3: Что, на ваш взгляд, позитивно повлияло на деловой климат в России за последнее время?
2: Позитивно, ну, во-первых, мы исковую давность приняли уже в конце сессии и, наконец-таки, мы установили в том числе для приватизационных сделок определенности и упорядочили эти процессы, потому что я, например, считаю, многие мои коллеги, что, конечно, мы не можем там через 20-30 лет вспоминать, что было там когда-то, хорошо или плохо. А люди понимают, что можно создавать какой-то бизнес, что можно идти дальше, можно приобретать ту недвижимость, которая там лет 20 назад была приватизирована. Она не встанет, все не прекратится вокруг этого. Поэтому, конечно, здесь, мне кажется, достаточно четко, очевидно, вот этот вопрос. Рассмотрели долго, сколько мы его рассматривали, не знаю, может быть, лет 10, наверное, или 8. Тем не менее, установили именно в Гражданском кодексе, в статье, которая посвящена приватизации. Это касается и делового климата бизнеса, это и касается климата человеческого, просто граждан, потому что приватизация, как известно, была не только предприятиями и жилья.
3: Павел Владимирович, вот много достаточно серьезных направлений будет курировать комитет. А какие из них станут приоритетными? Возможно, есть уже те проекты, которые вы в первую очередь будете обсуждать.
2: Ну, у нас уже порядка законопроектов есть. И, конечно, вот сейчас приходят, вот, и, конечно, но эта история, четвертая часть ГК, это я имею в виду вашу работу, интеллектуальную собственность, да, и искусственный интеллект, конечно, здесь надо бы разобраться, и, конечно, я думаю, что нужно защищать. Это очевидно, ну, для меня. Вот, дальше у нас, конечно, есть, мы знаем, что поменялось руководство Верховного суда, что приоритеты тоже меняются. Скорее всего, будут, ну, они уже пришли, законопроекты, вот, по поводу изменения, ну, вот, судоустроительного, именно как будет взаимодействие внутри судов, как они будут административно, как будут кадры идти, как будет идти финансирование. Ну и также у них, на мой взгляд, очень хорошее предложение, это немножко все-таки повысить зарплату не только судьям, но и аппарату. Аппарат в самом таком тяжелом состоянии, с кем сообщество получает меньше всего денег. И, конечно, там огромная текучка, что сказывается на правосудии 100%.
3: Павел Владимирович, насколько я понимаю, это сейчас те приоритетные законопроекты, которые мы сможем уже увидеть в октябре в повестке Госдумы?
2: Ну, я думаю, да. Это как раз октябрь-ноябрь, потому что там нужно будет не только судьями, судейским

0: сообществом и с правительством еще раз все это посмотреть. Это все, да, в приоритете, эти проекты. Ну и у нас бюджет, понятно, что часть бюджета, которая касается правосудия, там, юстиции вообще, конечно, это тоже, мы тоже этим немножко занимаемся.
1: Для вас деловой климат в России сейчас это что?
0: Ну, вполне себе можно сравнить, да, но я думаю, что все-таки, конечно, очень много и осадков, и неожиданных, и разные, но мне кажется, что все-таки нам нужно идти вперед, несмотря ни на что, и наш бизнес прошел такое, что просто весна.
1: К слову, созданный в новом созыве Госдумы комитет под руководством Павла Крашенинникова также будет заниматься работой судебной системы, адвокатурой, нотаризмом и избирательным правом. Но вообще слово «судоустройство», которое так легко перепутать с судостроением, конечно, новое, надо к нему привыкать. 10.18. Раз уже заговорили о Думе, давайте еще одну новость оттуда прочитаем сейчас. Российским аграриям обещают доступную сельскохозяйственную технику. Об этом говорит спикер Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Об этом он заявил на выставке «Агросалон-2026». Володин говорит, сложные агрегаты стоят, как космические корабли, поэтому отечественные машины нужно сделать дешевле за счет точных госсубсидий. Насколько идеи власти совпадают с суровой реальностью в полях, выяснял Ростислав. Ростислав Мерецкий.
2: Зависит все сильно от сегмента и географии. Если попробовать обобщить, то парк крупных агрохолдингов все еще держится на технике из Соединенных Штатов, из стран Евросоюза. Есть машины из дружественных стран, из Белоруссии, Китая, Бразилии. Базовые потребности в целом, вроде легких тракторов, мы закрыть способны. А вот с мощными, с узкоспециализированными машинами есть проблемы. И субсидии тут бессильны. Субсидировать попросту нечего, подчеркивает президент группы компании «Кабош» Дмитрий Матвеев.
3: У нас есть нефть, у нас есть доллары, поэтому все, что надо, мы купим. Так особо, серьезно, никто не озадачивался вопросами производства. Большое количество техники, которое мы используем, аналогов их нет в Российской Федерации. Самоходные косилки, трактора энергонасыщенные. Техника не производится. Возникает как бы очень много вопросов с поставкой запасных частей. У нас полетел пульт управления. Он стоит 300 тысяч рублей. И то этот БУ везли в Германию окольными путями. Почему? Потому что там есть электроника, и эта электроника на самом деле под санкциями.
2: До 2002 года об импортозамещении в поле всерьез никто не думал, а теперь нужных машин нет. При этом из-за ухода брендов аграрии вынуждены искать схемы поставок и машин, и запчастей. Например, у председателя кооператива «Тульская ягода» Евгения Метницкого легкие тракторы, отечественные. Он, кстати, ими очень доволен. Но все ягодное оборудование польское, и его бизнес, по сути, живет на сером импорте из Восточной Европы.
4: Все, что есть в России и в Беларуси, это попытка скопировать польскую технику, которую уже скопировали технику, производимую в США и в Нидерландах. То есть это копия с копии. Мы обращались к большим заводам, что, ребят, нам нужно делать то-то, то-то, то-то. Нам сразу говорят, отдайте заказ там на сотни тысяч штук. Нам не нужно сотни тысяч штук. Два раза в год езжу на выставки в Польшу. Где-то в чемодане, в кармане провожу какие-то мелкие запчасти.
2: При этом производители говорят прямо, если наш аналог по цене приближается к импорту, то выберут импорт, к нему доверие больше. Смотреть на отечественные образцы готовы, только если, грубо говоря, они дешевле в два раза. Но проблему запчастей и, в частности, микроэлектроники скидка не решает. И главное, размер субсидии не имеет значения, когда себестоимость урожая превышает цену его продажи, говорит генеральный директор фирмы «Август» Михаил Данилов.
5: Дешевые кредиты, дорогие кредиты, это все дела условные. Просто если рентабельность бизнеса, не идет речь вопрос даже о каких-то инвестициях, в том числе инвестициях в технику. Речь идет о том, сеять или не сеять. Дорогая техника, дешевая. Она не дорогая и дешевая, она просто недоступная. Всего в этих условиях, когда производство растениеводческой продукции в многих регионах России является планово убыточным, все остальные вопросы, такой второй порядка нет. Нету денег. Надо бы сказать, что король голый, но все стесняются это сказать.
2: Так что субсидировать технику при отрицательной марже – это попытка лечить симптомы вместо болезни. И без возвращения нормальной рентабельности в поле субсидии на новые машины урожай вырастить не помогут.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин настаивает, субсидии и вопросы доступности сельхозтехники следует решать с учетом потребностей конкретных регионов. Он говорит сейчас, цитата, всем сестрам по серьгам. То есть государственные деньги часто распыляются впустую. Дотации нужно направить туда, где выращивать урожай объективно тяжелее. 10.22. В начале октября Тим Кук и новый CEO Apple Джон Тернус продали акции компании на 72 миллиона долларов. Инвестиционный аналитик, основатель Enzaterus Fund Эрик Лысенко объяснил Лептине Сорокиной, что наиболее вероятная причина этого не в том, что они

0: верит в свою компанию?
1: Честно, я бы не стал строить какие-то теории заговора о том, что это значит, что там акции Apple переоценены или просто надо скидывать все акции Америки. Скорее всего, это говорит о том, что эти товарищи, как наемный топ-менеджмент, хочет реализовать часть своей зарплаты, большая часть из которых выдается в виде таких программ мотивации через акции, и просто получить деньги в виде кэша. У нас в России такая же практика, что многие крупные компании дают мотивационные пакеты акций своему менеджменту, а потом эти акции оказываются в рынке, потому что реализовать эти деньги как-то хочется. Вот и все.
2: Сумма, она, в принципе, насколько значимая?
1: Такое ощущение, что для менеджмента такого уровня и уровня таких компаний явно не подавляющая доля их акций. Учитывая то количество акций, которое осталось, то это чуть больше миллиарда долларов. Получается, продано около 10-й части или чуть меньше. То есть, в принципе, это укладывается в ту теорию, что, скорее всего, для решения каких-то жизненных потребностей просто были проданы акции для того, чтобы конвертировать это в деньги. Возможно, это в какой-нибудь крупный объект недвижимости потом превратится в это все.
2: Тот же промежуток, новый CEO Apple, Джон Тернес, продал на сумму почти 9 миллионов долларов. Это уже выглядит больше как скоординированная история, или это все еще просто совпадение?
1: Не стремлюсь видеть в каких-то случайных совпадениях теории заговора. Но мотивационные пакеты акций, они реализуются каждый год. Крупный менеджмент получает эти акции на регулярной основе и на такой же регулярной основе может их продавать. В течение года можно найти разные совпадения, когда у разных единиц топ-менеджмента могут быть скоординированы на первый взгляд продажи акций. Просто потому, что они их регулярно получают и регулярно реализовывают.
0: И Кук, и Тернес сделку согласовали еще в мае нынешнего года по правилу комиссии, которая позволяет инсайдерам легально реализовать акции компании. Сделка была разделена на 4 транша. Акции продавались в среднем по $332 за штуку, то есть по рыночной цене. Для Apple этот год в целом удачный. В третьем квартале компания отчиталась о росте выручки на 16% до $110 миллиардов. Акции компании выросли за год более чем на треть, до отметки $336 за штуку. Ну, а, кстати, релиз новой раскладушки в сентябре тоже прибавил компании около 4% где-то в среднем к стоимости ценных бумаг. Но по данным комиссии по ценным бумагам, бывший Гендир, несмотря на октябрьскую продажу, остается одним из самых крупных частных инвесторов компании.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: В августе 24-го мы писали о самом ярком открытии лета. Вика Молдавская, основательница бренда «Чукс», распахнула двери магазина на Патриарших прудах. Главной деталью интерьера стал огромный золотой боб, как будто застрявший между полом и потолком. И вот спустя 2 года зажатой оказалась сама Молдавская. В июле флагман закрылся. А Вика в интервью РБК «Стиль» сообщила, что закрыла бренд, поскольку больше не верит в проект и не видит потенциала для развития. Мы настроены более решительно, и вот уже 3-й год в рамках проекта РБК «Voya Fashion Review» вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка ищем ответ на вопрос, где искать точки роста, а не просто выживать. Хедлайнер проекта – масштабные исследования рынка. Несколько месяцев команда РБК опрашивала россиян из крупных городов России, представителей торговых сетей, одежды и обуви, а также ведущих экспертов рынка. Перед аналитиками стояла задача – выявить продуктовые ниши, обладающие наибольшим потенциалом. Попросила Андрея Якоби, куратора проекта РБК «Voya Fashion Review» и основателя бюро Real Profit Group, дать короткий тизер.
5: Мы говорим о продукте, и наша уверенная гипотеза состоит в том, что сейчас именно продуктовый сдвиг может спасти бренды и ритейл, потому что существовать с уровнем рентабельности 2,8% при официально прогнозируемой инфляции в 6,8% крайне проблематично. Ой, кажется, это был спойлер. В любом случае, совсем скоро можно будет узнать о десятках других важнейших цифрах уходящего года и шагах по их исправлению в лучшую сторону.
4: От себя добавлю. Одна из задач проекта – найти ответы на вызовы, с которыми сталкивается индустрия через реальные кейсы, цифры и личный опыт предпринимателей. Результаты исследования будут опубликованы на сайте РБК «Стиль» в середине октября. Но аналитические материалы и экспертные колонки можно прочитать уже сейчас. Это программа «На показ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
3: Резать лося.
6: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Голова и плечи.
7: Голова и плечи, чашка с ручкой, крест смерти, падающая звезда. Нет, я не сошел с ума. Это фигуры технического анализа, они же паттерны. Смысл в том, чтобы разглядеть фигуру на графике, и она подскажет дальнейшее движение актива. Например, если вырисовывается образ человека, левое плечо, голова, правое плечо — это

0: говорит о завершении тренда. И каждый раз, когда график будет складываться в такой паттерн, это будет сигналом к развороту цены. Теханализ дружит со статистикой, но игнорирует фундаментальные факторы. Это не значит, что он плох, просто без специальной подготовки им лучше не пользоваться. Что это за бред? Какие-то палочки, черточки, ничего не понятно.
1: Это не бред, мой друг, а падающая звезда. Она укажет путь.
0: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
2: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково.
3: Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?» По будням на радио РБК.
4: Вообще для себя в хорошие времена правильно проводить такие, не хочется говорить, нагрузочные тестирования, периодически что-то где-то выключать. Мне вот очень нравится история с региональными такими тестами. Ты берешь и ищешь там каких-нибудь близнецов, города-близнецы. Тут да. Включил рекламу, тут выключил.
5: Рекламный щит.
6: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00 на радио РБК.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. РБК Тренды.
6: Композитные материалы превосходят металл по ключевым характеристикам и активно заменяют его в авиастроении и тяжелой промышленности. Из них производят прочные строительные конструкции, дорожные сетки, а также спортивный инвентарь – от лыж до сноубордов. Главное преимущество таких композитов – долговечность. Срок службы достигает 50 лет. При этом в медицине развивается принципиально иной тренд – разработка биоразлагаемых полимеров. В перспективе они позволят выпускать хирургические имплантаты, которые будут самостоятельно растворяться в организме по мере восстановления здоровой ткани.

Половина 11 в столице, в студии Павел Потапов. Дональд Трамп заключил сделку о поставках дизельного топлива из России после того, как Владимир Зеленский проигнорировал требование прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, пишет Axios, ссылаясь на свои источники. Напомню, накануне Владимир Путин и Дональд Трамп объявили о договоренностях о поставках российского дизельного топлива на мировой и американские рынки. Международный арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение финской стороной контракта на сооружение АЭС Ханкивике-1, который Росатом строил в Финляндии, сообщили госкорпорации. Речь идет о многолетней судебной тяжбе с компанией Феновойма. Ранее госкорпорация подала 6 исков к финской стороне на 3 миллиарда долларов, но пока неизвестно, какую сумму удастся взыскать фактически. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Забайкальском крае, сообщили в Следственном комитете. Самолет «Цесна» совершил аварийную посадку в Забайкальском Сретенске сегодня. Пострадали летчик и авиатехник, их госпитализировали. Около 20 человек получили легкие травмы в результате мощного землетрясения в Панаме, сообщает местные СМИ, ссылаясь на власти страны. Данные об ущербе пока носят предварительный характер. Панамский канал продолжает функционировать нормально. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Панаме в пятницу вечером. Треть танков Великобритании остались без командиров, пишет Daily Telegraph. Всего в армии королевства есть около 150 действующих танков Challenger 2, и около 50 из них не укомплектованы экипажем. Планировалось, что проходящие обучение военнослужащие получат соответствующую квалификацию по итогам учения, однако шестидневные боевые стрельбы с участием танков Challenger и ударных вертолетов Apache в Уэльсе были отменены ради экономии 30 миллионов фунтов стерлингов или около 40 миллионов долларов. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.

0: РБК отрасли.
1: В Москве начал работу второй глобальный цифровой форум, организованный Департаментом информационных технологий города Москвы. С 7 по 10 октября в рамках мероприятия состоятся деловые сессии и образовательные интенсивы, а также события культурной программы. В фокусе внимания искусственный интеллект, цифровые двойники, развитие стандартов умного города и влияние технологий на жизнь. Глобальный цифровой форум международный. Среди участников ожидаются представители Саудовской Аравии, Бразилии, Китая, Бахрейна. Всего к участию заявлены делегации из 110 стран. Деловая программа стартовала 8 октября. Среди сессий, которым стоит уделить особое внимание, город в 3D, как цифровые двойники меняют жизнь мегаполиса, и изация как тренд умных городов, передайте за проезд и мне только спросить, или о чем мы успели забыть в век технологий, и КПЕ умного города, новый стандарт качества.
0: РБК отрасли.
2: 10:33 в Москве. На телеканале РБК сейчас идет интервью с Владимиром Потаниным. В частности, в нем он говорит о том, что налог на сверхдоходы несправедлив. Интервью, кстати, эксклюзивное телеканалу РБК. Давайте разбирать тезисы. Что говорит Потанин? Постоянные изменения в налоговом законодательстве нарушают планы бизнесменов о развитии предприятий. По словам Потанина, трудности в планировании замедляют объем инвестиций. Чтобы исправить эту ситуацию, в России нужна налоговая стабильность, которой пока не удалось добиться, сказал президент Норникеля. При этом бизнес с пониманием относится к подобным изменениям, поскольку страна сталкивается с новыми вызовами и проблемами, подчеркнул Потанин. Как финансовым властям и предпринимателям прийти к взаимопониманию, об этом с Владимиром Потаниным говорил ведущий программы «День главное» на телеканале и радио РБК Павел Демидович.
3: Редко новый проект бюджета обходится без каких-то налоговых новаций. Если в предыдущем бюджетном цикле было повышение НДС с 20 до 22%, то в этот раз Минфин предлагает ввести новый механизм налогообложения на сверхдоходы для компаний горно-металлургического сектора, отталкиваясь от базы 2025 года. Насколько предлагаемый Минфином механизм вам понятен? Насколько он соответствует инвестиционным планам, которые были вами сформированы?
4: Ну, судя по тому письму, которое РСПП направило в адрес министра финансов по итогам встречи, видимо, не устраивает. И я бы обратил внимание на то, что предыдущие инновации, причем довольно тяжелые для бизнеса, как то повышение налога на прибыль, сейчас повышение НДС, предыдущую итерацию и сейчас введение сверхналога, как вы, наверное, обратили внимание, они вызвали абсолютно разную реакцию. В чем причина того, что то сейчас нет полного взаимопонимания между Минфином и представителями бизнеса. Дело в том, что часто позиционируется изъятие вот сверхдоходов, доходов у богатых, как некая такая социальная справедливость. Но это не так. Потому что социальная справедливость – это когда с богатых берут больше налогов, чем с бедных. Вот когда я получаю какой-то доход для личного потребления, потому что человек в этот момент, когда он получает свой личный доход, он их тратит на себя. А когда эти деньги направляются на инвестиции, то он работает на все общество. И вот недопонимание этого в обществе, вот этой двойственной природы, что ли, обеспеченного человека или крупной компании, оно и приводит к таким вот поверхностным суждениям, что вот сверхналог или там налог на какие-то случайно образовавшиеся доходы, это вот такая справедливая вещь. На самом деле все наоборот. Она лишает возможности бизнесмена планировать, потому что когда случайным образом прилетают такого рода истории, это, конечно же, ну, серьезным образом нарушает план. И при этом ведь мы же не хуже, чем чиновники, понимаем государственные задачи, которые перед нами стоят. Просто у нас другое видение того, как необходимые средства надо изымать. Мы считаем, что они должны быть привязаны к прибыли, а не к каким-то другим показателям. Собственно говоря, одна из проблем нехватки инвестиций, она не только в недостатке капитала, не только в высокой процентной ставке, но и в трудностях планирования этого процесса. Возможно, это, ну, может быть, даже главная проблема.
2: Это фрагмент эксклюзивного интервью президента Норникеля Владимира Потанина телеканалу РБК. На самом телеканале идет прямо сейчас это интервью, как я вижу. Почему инвестиционная база в России становится меньше? Как перезапустить инвест-цикл в стране? Ответы на эти другие финансовые вопросы можно услышать в полной версии интервью Владимира Потанина на радио РБК буквально через полчаса в 11:10 по Москве.
0: Реклама. Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворот

0: Гибридная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
1: Управленческий опыт уже есть. Но хватает ли системы, чтобы принимать решения увереннее и двигать бизнес вперед? Курс «Мини-MBA» от РБК поможет систематизировать знания и превратить их в реальные изменения в работе. Составьте персональный план развития вместе с коучем и доведите вашу рабочую задачу до измеримого результата. «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочная программа мастеров делового администрирования. Следующий шаг для тех, кто готов расти как лидер. 16+.
2: 10:38 в Москве. У микрофона Илья Приходько. Мир, спокойствие, безопасность. А о чем мечтаете вы? Три перечисленные понятия – это мечта каждого третьего россиянина. А вот каждый десятый не мечтает ни о чем. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра ВЦИОМ. РБК ознакомился с ним. На этой неделе исследование было опубликовано. Еще несколько лет назад россияне чаще мечтали о карьере, путешествиях, о новом статусе. То сегодня на первый план выходят более фундаментальные вещи. А здоровье своих близких остается вообще одной из главных ценностей. Может быть, вот она, национальная идея, подумал я. При этом немного пошатнулась вера в то, что исполнение мечты зависит только от нас самих. Сейчас так считает только 41% опрошенных. Каждый пятый по-прежнему помогает и мечте сбыться проверенным способом, а именно загадывает желание под бой курантов или в день рождения. Проверенным. 100% работает. Сами мечты становятся менее конкретными и личными, но это не только российская тенденция. Об этом рассказал Юрию Карпейкину в эфире радио РБК председатель научного совета ВЦИОМ Степан Львов.
3: Мы получили те результаты, которые ожидали. То, что каждый десятый не имеет формулированной мечты, вот, мне кажется, больше норма, чем некоторая неожиданность. А вот что касается того, что люди программируют свое будущее, да, заглядывая определенные желания и так далее, не перестает удивлять нас уже многие годы, что загадывать желания, будь на Новый год, на день рождения и так далее, это вообще-то вот хорошая, интересная такая формула, она научное обоснование, да, так называемое самоисполняющее пророчества, и мы с этим пророчеством сталкиваемся в ситуациях, наблюдаем его. Интересно очень.
4: А на ваш взгляд, почему доля тех, кто верит, что все зависит только от их собственных усилий, она снизилась?
3: Вообще-то это величина такая пульсирующая. Нельзя сказать, что вот в определенный момент или там длительный период будет держаться очень высокий уровень так называемого локуса контроля. Мы называем такой термин, когда говорим о том, что у человека есть внутренний локус контроля, когда он говорит, что от его личных усилий зависит его там результат, успех, в каком направлении будет двигаться его жизнь. Ну, вот бывают периоды, когда большинство начинает осознавать, что не все так просто, и повлиять лично на какие-то события в жизни, ну, становится сложнее.
4: Ну, может быть, прошла мода на вот это вот достигаторство. Может быть, даже иногда в некоторых ситуациях люди осознают, что проще где-то, как бы это плохо ни звучало, плыть по течению.
3: Ну, скорее даже не плыть по течению, да. У нас нет каких-то данных, которые подтверждают, что у нас, например, вот, есть такое понятие, как выученная беспомощность. Такого далеко нет. Ну, то есть мы к такому еще не пришли. Но вот, да, скорее вот, я поддержу ваш тезис о том, что достигаторство и такие вот самые разные приемы вот, такого подстегивания, да, индивидуального, они уже остались в прошлом, перестали работать.
4: Давайте, Степан, попробуем разобраться вот с этим каждым десятым россиянином, который признался, что не мечтает ни о чем. Может быть, этот россиянин просто не смог сформулировать свою мечту?
3: Да, есть люди, которые не могут сформулировать мечту, есть люди, которые вообще не на этой волне, то есть для них вопрос, о чем ты мечтаешь, просто может поставить их в тупик, да, просто есть определенные такие психологические особенности у некоторых людей, которые, ну, они настолько закрыты, что для них ответ на этот вопрос кажется, ну, либо интимным, либо сложным для формулировки.
4: Ну, и в завершении хотелось бы еще также разобраться, с какими стали мечты. Россияне стали мечтать скромнее, получается, если они сейчас на первый план выдвигают мир, здоровье свое и своих близких, спокойствие и безопасность.
3: Вообще, вот, рядовые мечты, когда мы хотим, чтобы вокруг все было нормально, не то, что вот мы конкретно поставили план и хотим, чтобы вот все работало в нашу пользу, конечно же, нет. Но это, мне кажется, сейчас такая общемировая тенденция.
2: Есть и личные желания россиян, отдельная категория. Там заметное место занимает

0: собственное жилье, мечтает о квартире или доме примерно каждый десятый участник исследования в ЦИОМ. Как пелась песня Юрия Антонова «Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту, скорей». Часов 42 минуты в Москве. Дональд Трамп усилит госрегулирование цен на дизель. Рейтер об этом пишет. Три источника в нефтяной отрасли сообщили агентству, что в ближайшее время президент США может подписать соответствующий меморандум. Документ обяжет руководителей американских ведомств найти способы снизить стоимость дизельного топлива. Предполагается, что один из вариантов – это увеличение добычи нефти и производства нефтепродуктов. Тем временем фьючерсы на американский дизель уже обвалились на 5% на фоне сделки США и России. Российский индекс Мосбиржи впервые за 2 месяца пошел вверх на 2400 пунктов и даже преодолел эту планку. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество России и США в области дизельного топлива принесет пользу мировой экономике. После начала поставок дизель может немного подешеветь, но тренд продлится недолго. Об этом говорит заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов.
1: Цена будет зависеть от рыночных цен, потому как продавать в Соединенные Штаты по ценам ниже рыночных, выходящих за пределы рыночной логики, смысла не будет. Кроме того, надо понимать, что Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире экспортером дизельного топлива, и в реальности у них нет значимых проблем с доступностью этого нефтепродукта на внутреннем рынке. Проблемы Соединенных Штатов, которые выражаются в высоких ценах, связаны с, в первую очередь, ближневосточным конфликтом, который разгоняет цену сырья. Сырье дорогое, и его закупочные цены оказывают непосредственное влияние на розничные цены на внутреннем американском рынке. Рыночные цены сейчас могут меняться в зависимости от того, сколько стоит нефть, и в зависимости от того, как рынок отреагирует на возвращение Российской Федерации на мировые площадки. Скорее всего, дизельное топливо немного подешевеет, но с учетом сохраняющегося дефицита сырья мы, вероятно, увидим опять подорожание дизельного топлива.
0: Еще деталь. 3 октября Дональд Трамп подписал указ, разрешающий массовую продажу дистоплива с красным красителем. Его обычно используют в сельском хозяйстве и в строительстве. Но также отменил федеральный налог на этот вид топлива, причем до конца года. Среди прочего, президент США призывает европейские страны немедленно высвободить дополнительные запасы дистоплива под угрозой вообще запретить его экспорт за пределы США. Несмотря на все это, цены на дизель в США продолжали расти. По данным Американской автомобильной ассоциации, средние розничные цены в США по состоянию на четверг, например, составляли $6.28 за галлон. С тех пор, как США и Израиль начали, собственно, вооруженный конфликт с Ираном 28 февраля, цены на дизельное топливо выросли на 70%. 10:45 в столице. В России появилась глобальная система мониторинга обстановки в космосе. Курирует ее Министерство обороны. Там отметили, что космические войска новинку уже используют, но как она выглядит и что конкретно умеет, не уточнили. Герой программы «Да или нет» — сотрудник администрации Дональда Трампа, который тоже мониторит обстановку в космосе. Астрофизик Гарвардского университета Авраам Лёб возглавляет научно-консультативный совет по неопознанным аномальным явлениям в администрации американского президента. И проще можно все это объяснить. Именно его команда анализирует данные Пентагона, ФБР и разведки обо всех загадочных космических объектах. Практически секретные материалы. Есть ли угрозы для нашей планеты, выясняла Надежда Сережкина.
2: Да или нет?
3: Мы оба с вами знаем, что рано или поздно наша планета перестанет существовать. Давайте по фактам. Вот Земли больше нет. Что дальше?
4: Что ж, через 7,5 миллиардов лет погибнет наше Солнце. Оно исчерпает запасы ядерного топлива, расширится и поглотит как Землю, так и Луну. И это будет конец Земли в том виде, в котором мы ее знаем. Учитывая, что возраст нашей планеты 4,5 миллиарда, можно сказать, что мы находимся примерно в середине ее жизни. Цикла.
3: Получается, Земля сейчас где-то в кризисе среднего возраста, да? Как будем спасаться? Вы занимаетесь поиском инопланетян. Если они прилетят на Землю, может быть, они нам помогут?
4: Ну, знаете, Оскар Уайльд говорил, что самая искренняя форма лести — это подражание. Им не обязательно будет нас учить, но, скорее всего, как мне кажется, мы не будем их особо интересовать. Думаю, они находятся на совершенно другом уровне развития и познания. сознание, где нам просто не уделяют внимания. Представьте велосипедиста, который едет по улице. Он же не обращает внимания на муравьев в трещинах асфальта. Точно так же и существо, превосходящее нас по интеллекту, вряд ли будет нами сильно интересоваться. А вот там точно будет чему у них поучиться. Если мы, скажем, обнаружим космический корабль инопланетной цивилизации, именно нам придется разбираться, как он устроен, постигать науку и технологии их уровня. Это был бы бесценный опыт, способный обеспечить нам колоссальный технологический скачок. Например, бывший агент ЦРУ Дэвид Граш, выступавший в Конгрессе США под присягой, утверждал, что у американцев есть целые, исправные инопланетные корабли. Я не видел доказательств этого, но, разумеется, мне было бы крайне интересно обо всем этом разобраться, если такие корабли действительно существуют. В любом случае, это один из способов расширить границы нашего воображения.
3: Раз уж вы профессионально на государственном уровне занимаетесь поисками внеземной жизни, давайте назовем три главных факта, которые должен знать каждый. Именно факта, а не гипотезы.
4: Первое. Мы сейчас достоверно знаем, что примерно у 10% всех солнцеподобных звезд во Вселенной есть планета размером с Землю, расположенная плюс-минус на таком же расстоянии от своей звезды. Это значит, что система Земля-Солнце — это не что-то уникальное. Только в нашей галактике Млечный Путь существуют миллиарды подобных систем. В наблюдаемой нами части Вселенной насчитывается 100 миллиардов таких галактик, как Млечный Путь. Я бы предположил, что, скорее всего, мы представляем собой среднестатистический пример разумной цивилизации. И большая часть из подобных нам сейчас, вероятно, уже погибли. Так что нам просто нужна качественная археология, чтобы найти любые следы или реликты, оставленные прошлыми цивилизациями в космосе. Второй факт. Вселенная не обязательно создавалась ради нашего с вами существования. Мы — побочный продукт, возникший как бы вдогонку. Факт в том, что на раннем этапе Вселенная была очень горячей и плотной. В процессе расширения образовывались преимущественно водород и гелий. Но уж точно не такие тяжелые элементы, как углерод и кислород, из которых преимущественно состоим мы с вами. Так что Вселенная не вращается вокруг нас. И нам нужнее узнать о своем космическом окружении и выяснить, не появился ли поблизости кто-то поумнее нас. И третье. Мы располагаем весьма точными данными о состоянии Вселенной. Она, по-видимому, продолжит расширяться. И поскольку сейчас мы наблюдаем ускоренное расширение Вселенной, скорость удаления от нас любой далекой галактики очень быстро растет. А со временем она будет отдаляться от нас быстрее скорости света. Так что в какой-то момент, в будущем, мы уже ничего не сможем увидеть за пределами нашего взора. Мы останемся одни в космическом вакууме. Это довольно отрезвляющая мысль, не так ли? Надежда есть, но на более высокий уровень интеллекта. Будет ли это сверхразум ИИ, который мы сейчас разрабатываем и который поведет нас к лучшему будущему? Либо то же самое сделает внеземной разум, превосходящий наш? На протяжении истории люди так и не доказали, что они достаточно разумны, чтобы мирно сосуществовать на Земле.
3: Хорошо, раз мы все равно рано или поздно станем межзвездной пылью, есть ли смысл идти на работу в понедельник? Да? Или нет?
4: Да, смысл есть. Знаете, мы же можем пытаться сделать мир и Вселенную лучше. День за днем. И если вы научитесь хорошо проявлять себя тут, возможно, вы преуспеете в космосе. Думаю, будущее может быть невероятно захватывающим, если мы будем мечтать о нем и стремиться к его воплощению.
2: Да или нет?
0: 10:50 в Москве, с космических небес на белорусскую землю. Давайте спустимся. Минск впервые обогнал Москву по числу ранних бронирований на Новый год. Петербург, Минск, Москва. Именно такой порядок. Самое популярное направление на новогодние праздники. Это данные Суточно.ру. Белоруссия привлекает российских туристов сочетанием двух вещей. Ощущение поездки за границу и простоты путешествия, пояснил в беседе с Юрием Карпекиным вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
5: Белорусов принимают как западное направление. Ведь вы неспроста сказали про Гродно. Гродно-то вошел-то в Советский Союз там уже после Второй мировой войны, да, то есть это вообще такая западная Беларусь, она вообще не похожа на Минск, на Могилев, на Витебск. Великое княжество Литовское, вот эти Радзивилловские замки, Несвиж, Мир, ну это уже в сторону Минска, да. Кстати, популярна встреча Нового года в замках. Где мы эти замки? У нас нет замков на территории Российской Федерации, вот таких 16 века, действующих с отелями. А там есть, и вот народ едет, и гастрономия хорошая, интересно, другое государство. Людям это нравится. развивается.
6: Ну а как едут? Покупают туры или все сами организуют? Или едут прямо на машине, допустим, и везут обратно полный багажник белорусских продуктов?
5: Отлично, да. Итак, смотрите, когда едешь на машине, ты же можешь купить проживание тоже в турагентстве, да, естественно, люди сравнивают, смотрят, если есть там напрямую 100 тысяч, а у турагентства 90, ну, купят, конечно, у турагентства, да, то есть люди сравнивают цены, неважно, чем вы едете. А так, даже ласточки ходят Москва-Минск, не то, что там поезда, самолеты летают, да, очень много рейсов, и Москва-Брест, кстати, не только в Минск. И вообще Беларусь связана авиасообщением, по-моему, там с 15

0: сейчас покупают там ЖД-билеты, ну, понятно, что их надо чуть пораньше, там, авиабилеты, а гостиницы будут покупать вплоть до, там, середины декабря. В этом году глубина продаж в целом по России, это не то, что там Москва, Петербург, Минск, а вообще в целом по России, что хотите, Сочи, горные лыжи, все бронируется там примерно на 3-4 недели вперед. Вот как раньше, там, на 3-4 месяца вперед такой глубины больше нет.
1: Спрос на Минск в сервисе «Суточно.ру» называют ажиотажным. Растет интерес и к другим белорусским городам. Гродно, кстати, впервые вошел в десятку самых востребованных направлений. Ну а в десятку самых популярных городов на Новый год также вошли и Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Кисловодск, Калининград и Зеленоградск. В среднем аренда жилья на новогодние каникулы в России сейчас обходится в 7100 рублей в сутки. В среднем туристы бронируют жилье на 4 дня, почти треть бронирования не приходится непосредственно на новогоднюю ночь, говорят операторы, которые связаны с туризмом.
2: Кто есть кто? Nordcross 001 – это автомобиль, который очень долго притворялся другим автомобилем. Потому что, как бы его ни называли, сколько бы новых логотипов ни появлялось на капоте, многие все равно посмотрят на него и скажут: «Подождите, так это тот же самый Lincoln Co-09!» И будут правы. Но история здесь интереснее, потому что Nordcross 001 – это тот редкий случай, когда под новым брендом скрывается машина с очень серьезной родословной. У нее платформа, на которой строились современные Volvo, поэтому 001 получился немного странным. Он выглядит как большой китайский кроссовер, а ощущается как автомобиль, который воспитывали шведы. Под капотом в российской версии двухлитровый турбомотор на 254 силы, полный привод и классический восьмиступенчатый автомат Aisin. После бесконечных роботов, вариаторов и коробок с кризисом идентичности старый добрый гидротрансформатор воспринимается как встреча с надежным другом. Разгон до сотни около 8 секунд. Но самое интересное происходит не напрямую, а в ощущениях. Потому что Nordcross 001 едет неожиданно породисто. Подвеска не пытается превратить вас в желе, как некоторые китайские конкуренты, ну и позвоночник она воспитывать не собирается. На трассе машина вообще раскрывается лучше всего. Здесь тяжелый кузов, длинная база и хорошая шумоизоляция. Салон тоже интересный. Здесь нет ощущения, что дизайнеры пытались выиграть конкурс на самый большой экран в мире. В результате интерьер сделан гораздо спокойнее, чем у большинства современных китайских моделей. Главный недостаток как раз сложное китайское происхождение. Это машина, которую постоянно придется объяснять, потому что разговоры будут выглядеть примерно так. Что купил? Nordcross. Что это? Бывший Lincoln Co. А это что? И дальше начнется лекция минут на 10.
3: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Nordcross 001 – это что-то между Volvo XC90, Geely Manjaro и Toyota Highlander. Он комфортнее большинства китайских кроссоверов, солиднее многих конкурентов за те же деньги и в целом заметно взрослее. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
5: Медиатренды с Женей Стоговой.
4: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
5: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде. РБК в цифрах.
6: 8000 глиняных статуй и каждая весом до 300 килограммов. Это терракотовая армия императора Цинь Шихуанди. Чтобы защитить правителя в загробном мире, сотни мастеров детально воссоздавали прически, мимику и даже форму ушей реальных солдат. Глиняное войско провело под землей более 2000 лет и было случайно обнаружено китайским крестьянином в 1974 году.
7: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
5: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
6: Что это было? В эфире.

0: апреле очень тихо, в 2-2,5 раза в элитном жилье увеличились кадастровые стоимости. И все так проснулись. Квартира на Патриарших прудах 110 метров стала иметь кадастровую стоимость 320 миллионов рублей. Внимание! При сделке-то налог на роскошь вы готовы платить 2%? 6 миллионов 800 каждый год за то, что жить в той квартире, которую вы уже оплатили. Это увеличило резко предложение на вторичном рынке. А для покупателя, который понимает, что придя в новый проект, он 100% уже попадает при покупке 3 миллиона рублей за метр, что у него должно быть, это уже заложено, что у него будет налог на роскошь 2%. Такое дорогое удовольствие пожить. А далее он начинает сейчас искать на вторичном рынке, какая кадастровая стоимость. Сразу же, если кадастровая стоимость уже сейчас превышает 300 миллионов, ну так люди начинают еще более осторожно относиться. Поэтому спрос как раз к вторичной недвижимости домов до 2015 года, у которых не так сильно выросла кадастровая стоимость, реально вырос.
1: Управляющий партнер Сисигар Ирина Жарова-Райт в программе Игната Бушухина «Недвижимость».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски каждый вторник в 16:10.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 11 утра в столице, в студии Павел Потапов. Правоохранители задержали главу управления лесного хозяйства Минобороны Сергея Закоморного, говорят источники РБК. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Как полагает следствие, чиновник получил взятку свыше 10 миллионов рублей за покровительство коммерческой структуре. Накануне стало известно, что предшественник Закоморного на посту главы лесного управления Минобороны, также обвиняемый во взятке, ушел на военную операцию. Правительство направит около 3 миллиардов рублей регионам на развитие туристической инфраструктуры, говорит в сообщении Кабмина. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отмечается, что принятое решение позволит продолжить в Адыгее, Бурятии и Тверской области строительство инфраструктуры, инженерных сетей и автомобильных дорог. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае. Во втором круге 30-летний россиянин, пятый сеянный, победил немца Яна Ленарда Штруфа, 59-ю ракетку мира. Медведев, как один из сеянных, стартовал сразу с второго круга. Турнир в Шанхае с призовым фондом почти 9,5 миллионов долларов продлится до 18 октября. Североатлантический альянс не собирается блокировать Калининград, заявил в интервью газете «Республика» глава военного комитета НАТО Джузеппе Каводрагоне. На восточном фланге ситуация серьезная, но под контролем. НАТО не готовит никакой блокады Калининграда. Это угроза, построенная на сценарий, которого не существует, отметил чиновник. Представители США пригрозили Украине прекращением передачи разведданных, если Киев продолжит игнорировать просьбы Дональда Трампа остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на украинского чиновника. По словам собеседника издания, угроза прозвучала во время переговоров в Майами со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Вместе с тем, источник среди американских чиновников опроверг эти сведения. Больше новостей на сайте РБК.
2: Мы внимательно следим за ходом переговоров по Украине. К этой теме еще не раз вернемся в дальнейшем эфире. 11 часов 2 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. В этом часе эксклюзивное интервью президента Норникеля Владимира Потанина. Почему он считает налог на сверхдоходы несправедливым? Как часто изменения налоговых правил влияют на инвестиции и развитие бизнеса? И почему российским компаниям так не хватает налоговой стабильности? Все подробности.

0: новости уже в ближайшее время. Ну а прямо сейчас о сделке по дизельному топливу, которую накануне заключили Владимир Путин и Дональд Трамп. Соглашение о поставках дистоплива демонстрирует силу российско-американского сотрудничества. Это заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Накануне состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, в ходе которого они обсудили поставки дистоплива из России на американские и мировой рынки. Как СМИ и эксперты оценивают договоренность, узнали Илья Приходько и Далила Цельбель.
1: Россия в ближайшее время поставит на американский мировой рынок более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч в течение ноября, а после этого еще 1 миллион тонн. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что Москва сможет закрыть обозначенные объемы первоначальных поставок.
2: Если бы действительно наши нефтепродукты пошли в Соединенные Штаты, то это прямые отгрузки. Я думаю, что из Новороссийска, из черноморских портов, из балтийских портов вполне могли бы быть доставки, из Услуги, Приморска вполне могли пойти танкеры. Россия на внутреннем рынке постепенно переходит сейчас на зимний дизель, а экспортируемый летний дизель. Но все эти миллионы тонн, о которых Трамп там дальше уже написал, что впоследствии будут миллионы тонн, тут уже возникает вопрос о техническом состоянии НПЗ. Получается, что Россия скажет, конечно, мы готовы, но вы тогда жестче давите на Украину, чтобы она не пыталась ударить по российским НПЗ.
1: На фоне новостей о разговоре Путина и Трампа Financial Times со ссылкой на украинские источники сообщила, что Украина планирует продолжать бить по российским энергетическим объектам.
3: На НПЗ на некоторых ремонты, санкции мешают поставлять российское топливо за пределы страны. Не помешает ли все это этому соглашению?
1: Эксперты в целом уверены, что, скорее всего, нет. Минфин США, тем более, выдал генеральную лицензию, которая разрешает операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. Разрешение будет действовать до 7 апреля следующего года. Лицензия распространяется на операции, которые запрещены антироссийскими санкциями. Таким образом, как рассказал юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко, это разрешение позволяет сделать так, чтобы исчезли любые препятствия для поставки российского дистоплива.
4: Дополнительных разрешений не требуется. То есть на транзакции, которые прямо предусмотрены в генеральной лицензии, в том числе с американскими компаниями, российские поставщики могут заключать соглашение, осуществлять поставки дизельного топлива и там иные транзакции, которые прямо предусмотрены в этой генеральной лицензии. Единственный аспект, который нужно учитывать, невозможно будет произвести расчеты посредством списания, допустим, долларов со средств санкционных российских банков, потому что это прямо не поименовано в транзакции, но зачислять средства, в том числе российские банки, будет возможно.
1: После публикации лицензии Минфина США о сделках с российским дистопливом индекс Мосбиржи впервые с 30 июня поднялся выше 2400 пунктов.
3: Какие еще оценки и эффекты можно наблюдать?
1: Как, наверное, можно было ожидать, на Украине это объявление восторгов не вызвало. Владимир Зеленский заявил, что любое ослабление санкций против России вне рамок, по его словам, соглашения о долгосрочной деэскалации является признаком явной слабости. Американские СМИ тем временем отмечают, что Трамп просто пытается снизить цены на дистопливо на фоне предстоящих ноябрьских выборов. С этой точки зрения согласен и профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Кротков. Он отметил, что договоренность – это знаковая точка, но пока рано обольщаться и говорить о каком-то прорыве.
5: Для Трампа предельно важно сейчас перед выборами, которые вот уже на носу, решить вопрос с ценами на дистопливо. Это очень серьезная ахиллесова пята. Он пойдет на все и поэтому выписывает лицензию, что называется, на коленках. Что касается президента России, то все-таки, несмотря на вот эти долгие адские санкции, можно вот, видите, как говорится, достаточно оперативно и так очень неожиданно разрешать в том числе такие вопросы. Украинские противоречия, украинский кризис, он настолько глубокий, системный, масштабный, его сопоставлять с этими договоренностями очень сложно.
3: Что еще мировая пресса пишет об этом?
1: Портал Аксиос отмечает, что решение стало неожиданностью для Украины и многих европейских правительств и создало новый кризис между США и их западными союзниками. Блумберг отмечает, что договоренность – это шаг, который, цитата, переворачивает годы санкционной политики, а Нью-Йорк Таймс добавляет ложку дегтя и отмечает, что объемов поставок, о которых договорились Россия и США, просто не хватит, чтобы закрыть мировой дефицит.
0: Что еще иностранная пресса пишет о сделке по дистопливу, узнаем через полчаса. Покупки Минфина по бюджетному правилу выросли в 5 раз. Ежедневный объем операций увеличится с 2,5 до 12,7 миллиардов в день. Это максимальный объем с 2023 года. Но главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах считает, что ничего значительного не произошло.
6: С одной стороны, да, увеличили, с другой стороны, надо понимать, что относительно объемов валютного рынка это не так много. У нас сейчас не очень понятно, сколько проходит через валютный рынок, потому что рынок сейчас раздробился за последние 2 года, и почти все операции идут сейчас вне биржи. Вот.

0: Но реально разница между 2,5 миллиардами и 12,5 не столь велика, это раз, относительно масштабов рынка. А второе, октябрь месяц специфический, предстоят большие платежи по налогам, в том числе квартальные, как бы не только те, которые каждый месяц.
1: Как только стало известно решение Минфина, мы увидели, что рубль значительно ослаб. Насколько этот эффект будет долгосрочным?
0: Вот он значительно ослаб исключительно у журналистов. Изменение рубля на 3-4-5% это, к сожалению, норма. У нас рынок очень тонкий. У нас не Объединенные Арабские Эмираты, где курс уже в районе 50 лет прибит гвоздями и держится на одном уровне. Другая модель. Поэтому с этим жить. Да, он ослаб. Потом разобрались, поняли, прикинули, посчитали. Кое-кто аналитиков спросил. Вот, в итоге курс, в общем-то, не сильно отличается и, скорее всего, он будет примерно на нынешних уровнях. И если ослабевать, то по вполне естественным причинам.
2: Хорошо, у нас у журналистов ослабло, а у вас, у экономистов, какой курс до конца года прогнозируется?
0: У нас до конца года курс прогнозируется где-то в районе 85-90, если сказать точнее, допустим, 87.
1: А вообще, Антон, напоминается эта история какой-то анекдот? Вот мы все переживаем, журналисты, что да, курс ослаб.
0: Она как раз напоминает один из моих любимых анекдотов, когда человек молится, что денег нет, все уже, так сказать, последние копейки в карманах, на что сверху ему раздается голос. Тот смотрит, говорит, так что валюту продавать.
1: В сентябре фактически нефтегазовые доходы бюджета оказались выше ожидаемых на 10 миллиардов рублей. Минфин также ожидает, что нефтегазовые доходы в октябре принесут еще 290 миллиардов.
3: Реклама. Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
4: Центр событий.
5: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новое решение для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
1: 11:11 в Москве. Вы слушаете радио РБК. Налог на сверхдоходы несправедлив. Это заявил в эксклюзивном интервью телеканалу РБК президент Норникеля Владимир Потанин. Постоянные изменения в налоговом законодательстве нарушают планы бизнесменов о развитии предприятий, указал Потанин. По его словам, трудности в планировании замедляют объем инвестиций. Чтобы исправить эту ситуацию, в России нужна налоговая стабильность, которой пока не удалось добиться, сказал президент Норникеля. При этом бизнес с пониманием относится к подобным изменениям, поскольку страна сталкивается с новыми вызовами и проблемами, подчеркнул президент Норникеля. Как финансовым властям и предпринимателям прийти к взаимопониманию? Об этом с Владимиром Потаниным поговорил ведущий программы «День главное» на телеканале и радио РБК Павел Демидович.
6: Давайте посмотрим на российскую экономику. В 2026 году она растет не так быстро, как предыдущие несколько лет. Минэкономразвитие ожидает, что экономический рост составит уже улучшенной версии экономического прогноза 0,6%. Но ожидает, опять же, в 2027 году двукратное увеличение темпов роста. На данный момент можете ли вы сказать, что мы прошли нижнюю точку экономической активности?
7: Нет, мы пока не можем сказать, что мы прошли нижнюю точку. Мы лишь предпринимаем усилия для того, чтобы в следующем году эту тенденцию на охлаждение экономики развернуть. И правительству приходится принимать титанические усилия для того, чтобы обеспечить сбалансированность бюджета, что, в свою очередь, могло бы создать условия для смягчения кредитно-денежной политики и для ряда других мер, которые нужны для того, чтобы в экономике настали перемены в сторону сторону роста.
6: А можем ли мы говорить о том, что мы находимся в ситуации управляемой посадки, либо есть разбалансировка?
7: Ну, смотрите, мы уже довольно давно живем в условиях и сильного встречного ветра, и санкционного, и другого. И поэтому, конечно, даже такая устойчивая экономика, каковой оказалась российская экономика, все равно она в результате этого воздействия испытывает определенную разбалансировку. Другое дело, насколько вовремя

0: удачно удается ее вернуть к состоянию баланса. Ну, как я уже говорил, хорошо хотя бы, что это находится в фокусе правительства и в лице Минфина предпринимаются усилия для балансировки. Ну, кстати говоря, Антон Германович Силуанов приходил на заседание бюро РСПП и общался там с представителями РСПП и как раз рассказывал в доступных пределах о том, какие были усилия сделаны, в том числе по сокращению государственных расходов. Ну, я не понаслышке знаю, насколько сложно сокращать расходы даже в частной компании, чего уж говорить о государственных финансах. Тем не менее, эта работа была проделана, и предпосылки для того, чтобы в следующий год можно было бы перейти к умеренному росту, они есть. Но, конечно, это не гарантированная нам история, и над ней еще много придется работать.
1: Какой фактор, может быть, вас беспокоит больше всего на данный момент? Может быть, это инфляция, может, падение инвестиционной активности, темпов экономического роста, может быть, это дорогая стоимость кредита или сбалансированность бюджета?
0: Ну, смотрите, все, что вы перечислили, конечно же, вызывает и беспокойство, и требует серьезных размышлений, но в разной степени. Скажем, такие вопросы, как инфляция и жесткая кредитно-денежная политика, это связанные вещи. Если у нас таргетируется достаточно низкая инфляция, 4%, то, соответственно, при таких проинфляционных факторах в нашей экономике жесткая кредитная политика, она неизбежна. Другой вопрос, насколько быстро мы хотим достичь этих целей по инфляции. В принципе, 4% – это не очень амбициозный план. Многие страны живут и в условиях более низкой инфляции. Но с учетом тех сложностей, с которыми мы столкнулись, возможно, сроки достижения этого результата, они короткие. И если бы они были более длинными, их можно было бы можно достигать с большим маневром для смягчения кредитно-денежной политики. А нехватка инвестиций или их сокращение, в каком-то смысле это можно сейчас считать ключевой проблемой. Потому что именно из-за падения инвестиций в последнее время, именно поэтому и происходит охлаждение экономики, из-за этого происходит в значительной степени сокращение налогооблагаемой базы. Ведь смотрите, что получается. Последние, ну, там, лет 10, наверное, многие инвестиционные ресурсы аккумулировались в бюджете. И бюджет был мощным драйвером инвестиций по всей стране. И национальные программы, и инфраструктурные проекты, и чего только мы не делали. Сейчас в условиях борьбы, так сказать, с дефицитом бюджета, естественно, в первую очередь не защищенные статьи, а статьи, которые идут на инвестиции, на развитие, они сокращаются. При этом происходит довольно, ну, такое серьезное изъятие прибыли у компаний самых разных, от малых до крупных и разными способами. Это тоже сокращает базу для инвестиций. И получается, что с одной стороны мы думаем о переходе к более энергичному экономическому росту, а с другой стороны инвестиционной базы для этого становится все меньше и меньше. Поэтому, возможно, на ближайшие несколько лет это станет ключевой внутренней проблемой, не считая внешних.
1: Ну, предположим, мы находимся перед дилеммой. Нам нужно привлечь в виде доходной части в бюджет несколько сотен миллиардов рублей, взяв их из прибыли компании, или лучше оставить эти деньги бизнесу? Где они более эффективно, с вашей точки зрения, будут применяться?
0: Ну, смотрите, если речь идет о инвестициях, которые будут сделаны с умом, то, конечно же, деньги в экономике лучше, потому что они принесут дополнительный эффект. Они окупятся, они принесут новые налоги, рабочие места и так далее. Но это если есть выбор. Но бывают ситуации, когда такого выбора нет. И, возможно, сейчас именно такая ситуация, когда нужды пополнения бюджета, они могут превалировать над, ну, тактически, по крайней мере, превалировать над объемом прибыли, который оставляется на инвестиции. И, похоже, сейчас именно такой случай. Другое дело, что эту прибыль надо изымать таким образом, чтобы оставить предприятиям возможность планировать, рассчитывать что-то, действовать в условиях определенных правил игры. Чем жестче условия, чем сильнее встречный ветер, тем более четкими и понятными, прозрачными правилами нужно действовать.
1: Сейчас редко новый проект бюджета обходится без каких-то налоговых новаций. Если в предыдущем бюджетном цикле было повышение НДС с 20 до 22%, то в этот раз Минфин предлагает ввести новый механизм налогообложения на сверхдоходы для компаний горно-металлургического сектора, отталкиваясь от базы 2025 года. Насколько предлагаемый Минфином механизм вам понятен? Насколько он соответствует инвестиционным планам, которые были вами сформированы?
0: Ну, судя по тому письму, которое РСПП направило в адрес министра финансов по итогам встречи, видимо, не устраивает. И я бы обратил внимание на то, что предыдущие новации, причем довольно тяжелые,

0: для бизнеса, как то повышение налога на прибыль. Ну, вот сейчас повышение НДС, предыдущую итерацию, и сейчас введение сверхналога, как вы, наверное, обратили внимание, они вызвали абсолютно разную реакцию. Мы с пониманием отнеслись к поднятию налога на прибыль. НДС, ну, была дискуссия, но она больше носила вкусовой характер. В чем причина того, что сейчас нет полного взаимопонимания между Минфином и представителями бизнеса? Ну, дело в том, что часто позиционируется изъятие вот сверхдоходов, доходов у богатых, как некая такая социальная справедливость. Но это не так. Потому что социальная справедливость – это когда с богатых берут больше налогов, чем с бедных. Вот когда я получаю какой-то доход для личного потребления, я никогда не возражал и, наоборот, предлагал обложить такого рода доходы дополнительным налогом. Потому что человек в этот момент, когда он получает свой личный доход, он их тратит на себя. А когда эти деньги направляются на инвестиции, то он работает на все общество. И вот недопонимание этого в обществе, вот этой двойственной природы, что ли, обеспеченного человека или крупной компании, оно и приводит к таким вот поверхностным суждениям, что вот сверхналог или там налог на какие-то случайно образовавшиеся доходы – это вот такая справедливая вещь. На самом деле все наоборот. Она лишает возможности бизнесмена планировать, потому что когда случайным образом прилетают такого рода истории, это, конечно же, ну, серьезным образом нарушает планы. И при этом ведь мы же не хуже, чем чиновники, понимаем государственные задачи, которые перед нами стоят. Просто у нас другое видение того, как необходимые средства надо изымать. Мы считаем, что они должны быть привязаны к прибыли, а не к каким-то другим показателям. Более того, мы исходим из того, что примерно 2 года назад, когда вот происходило первое повышение налога на прибыль, было достигнуто определенное, ну что ли, общественный договор определенный между бизнесом и финансовыми властями. Вот. И мы поддержали те реформы, которые были, но мы исходили из того, что была, ну, не будем говорить обещана, но декларирована налоговая стабильность на ближайшие 6 лет до 30-го года. А этой налоговой стабильности добиться не удается. Ну, понятно, прилетают новые проблемы, прилетает необходимость дополнительной фискальной нагрузки. Но эта нагрузка, как я уже сказал, должна быть исключительно из прибыли, а не из оборотных налогов, и не из других косвенных. Собственно говоря, одна из проблем нехватки инвестиций, она не только в недостатке капитала, не только в высокой процентной ставке, ну и в трудностях планирования этого процесса. Возможно, это, ну, может быть, даже главная проблема.
1: О том, что у Минфина возникают проблемы с растущими госрасходами, в принципе, стало понятно уже в начале года, и в течение всего года обсуждались потенциальные источники получения дополнительных доходов. Компании цветной металлургии звучали неоднократно, всегда чуть ли не были номером один в этом списке. В течение этого времени Минфин проводил работу, коммуницировал, консультировался ли с вами, с другими крупными игроками?
0: Ну, смотрите, Минфин постоянно консультируется, и надо отдать ему должность слышать, когда приводятся какие-то аргументы. Мы, конечно, продолжаем спорить по поводу методики. Ну, для простоты, почему мы считаем, что должно быть привязано именно к прибыли? Ну, вот у нас, например, может сложиться ситуация, когда цена на продукцию какого-либо предприятия выросла, а прибыль у него упала. Из-за разных проблем. Логистические, там, ну, нам много прилетает разных проблем. И поэтому то, что на отдельный товар в отдельной компании выросла цена, это еще не значит, что эта компания заработала больше денег. И когда методика ориентирована на изъятие вот этой фрагментарной прибыли, получившейся на отдельно взятом участке, так сказать, да, то в целом, конечно, это может большое количество компаний ставить в очень затруднительное положение. У нас порядка 1/3 компаний, вот сейчас по отчетам Росстата, в этом году убыточные. Но представьте себе, что у такой компании выросла стоимость ее продукции. Но она продала ее лучше. Ну, разве это повод взыскания с нее сверхналога? Или другой пример, когда компания производит несколько видов продукции, вот как Норильский никель, например. Да? Соответственно, на какую-то продукцию выросла цена, на какую-то упала. Ну, надо же, видимо, смотреть на всю корзину, да, то есть в целом компания больше заработала или меньше. Вот с этим продолжаются дискуссии. Минфин идет навстречу, предлагает различного рода смягчение этих проблем, то есть явно понимает то, какие у нас возникают проблемы из-за этого налогового маневра. Но пока мы не прошли, вот не можем никак пройти развилку, которая, на мой взгляд, является самой главной. То есть берем ли мы, какие бы мы ни брали налоги, мы их берем все-таки основываясь на финансовом результате, на прибыли.
1: Вы уже пытались оценить для Норильского никеля размер подобных изъятий в соответствии с планами Минфина?
0: Ну, конечно, мы эти расчеты проводили. Они Они неприятные, они чувствительные.

0: Они заставляют сдвинуть вправо некоторые проекты. Вот. Но поскольку, как я уже сказал, мы с Минфином все-таки в диалоге, мы эти проблемы смягчаем. Они, мне кажется, вредны не столько для одной конкретно взятой компании, хотя, конечно, изъятие там, 60% из прибыли отдельных предприятий, это, конечно, ну, наверное, не то, что должно быть. Да.
1: А сектор?
0: Не только о секторе. Сказал бы, что я говорю сейчас обо всей экономике, потому что если бизнесмены, ну все в целом, как их совокупность, кстати говоря, включая те, которые руководят государственными компаниями, если они не будут понимать, какие правила изъятия дохода, прибыли, ну вообще любых средств из компании, им крайне затруднительно планировать свои инвестиционные процессы. И мы видим, что инвестиции сокращаются из квартала в квартал. И я еще раз говорю, это мое личное мнение, но мне кажется, что в значительной степени драйвером этого является недостаточное понимание налоговых ожиданий, на которые мы можем рассчитывать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к такому вот договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота.
2: Продолжение интервью президента Норникеля Владимира Потанина телеканалу РБК слушайте в нашем эфире во второй половине часа после выпуска новостей.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим об очень важной теме, почему ребенок капризничает, когда голоден или устал. Это называется дефицит глюкозы и истощение нейромедиаторов. Родители думают, опять характер. Но наука говорит, это физиология. Мозг – самый энергозатратный орган. Он потребляет 20-25% всей энергии тела, хотя составляет всего 2% от массы. Основное топливо – глюкоза. Когда ребенок голоден, уровень глюкозы в крови падает. Мозг переходит в режим энергосбережения. Первая отключается префронтальная кора. Она требует больше всего энергии. Амигдала и лимбическая система продолжают работать на полную мощность, но без тормозящего контроля префронтальной коры. Ребенок становится эмоциональным, взрывным, плаксивым. И это не манипуляция. Это мозг в аварийном режиме. То же самое с усталостью. Когда ребенок не выспался, в его мозге накапливается аденозин, продукт распада аденозин-трифосфата, который снижает активность дофаминовой и серотониновой систем. Настроение падает, контроль ослабевает, импульсивность растет. Что же нам делать? Во-первых, не пытайтесь договориться логикой с голодным или уставшим ребенком. Его префронтальная кора в этот момент не работает. Сначала накормите его и уложите. Второе. Предупреждайте дефицит. Не ждите, пока ребенок скажет «хочу есть». К этому моменту уровень глюкозы уже упал, и нервная система вошла в аварийный режим. Кормите ребенка по расписанию. Третье. Всегда берите с собой перекус. Яблоко, банан, орехи – это быстрый источник глюкозы для мозга. Четвертое. Обязательно следите за режимом сна. Хронический недосып – это хронический дефицит дофамина и серотонина. Ребенок становится тревожным и раздражительным. И пятое. Не наказывайте за капризы на голодный желудок. Наказание в этот момент не работает. Ребенок себя не контролирует. Сначала физиология и только лишь потом воспитание. Капризы голодного и уставшего ребенка – это не особенности характера. Это биохимия. Накормите, и мир станет добрее. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги.
7: 1200 от 1000 это 20%.
5: Нет, согласен. Ну,
7: это за полгода, а годовых это уже получается 40.
8: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
8: Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве. И все наши богатства, прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Антуан де Сент-Экзюпери.
9: Этой осенью спрос на снасти и удочки резко вырос.
1: Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
3: Медиатренды с Женей Стоговой.
1: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби? И как они этим живут?
3: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
9: «Аватар-12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
8: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: РБК тренды.
8: Цифровой рубль для банков. Цифровой рубль меняет привычную роль банков в платежах. Обычные безналичные деньги находятся на счетах коммерческих банков. Цифровые рубли устроены иначе. Они хранятся на единой платформе Банка России. Коммерческие банки при этом остаются частью системы. Через их приложение можно открыть счет цифрового рубля и проводить операции. Но сам счет не принадлежит конкретному банку. Если клиент пользуется несколькими банками, подключенными к платформе, через их приложение можно получить доступ к одному и тому же счету цифрового рубля. Это меняет привычную платежную модель. Коммерческий банк остается интерфейсом для клиента, но расчеты цифровыми рублями проходят через инфраструктуру Центробанка. При этом вклады, кредиты и другие финансовые продукты остаются за коммерческими банками. Поэтому цифровой рубль меняет их роль в расчетах, но не заменяет банковскую систему.

11:30 в столице, в студии Павел Потапов. Более 400 БПЛА летело в сторону московского региона с вечера пятницы. Большая часть нейтрализована на дальних подступах, рассказал столичный мэр Сергей Собянин. Ранее градоначальник сообщил о 25 сбитых дронах на подлете к Москве. Число задержанных пассажирских поездов после повреждения железнодорожного моста на участке Ростов-Батайск в Ростовской области выросло до 25, сообщает федеральная пассажирская компания. Среди них составы «Адлер-Москва», «Сириус-Архангельск», «Адлер-Петербург» и другие. Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. Туроператоры не фиксируют обращения от российских путешественников из-за землетрясения в Панаме, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Информации о пострадавших гражданах России у компании также нет. Отмечается, что организованный туристический поток в Панаму из России остается крайне незначительным. Землетрясение магнитудой 7,9 в стране произошло накануне вечером. США поддерживают сделку по покупке зарубежных активов «Лукойла» на 20 миллиардов долларов, пишет «Нью-Йорк-Пост», ссылаясь на источник в американском правительстве. Консорциум во главе с инвестором Тоддом Боули при участии государственной корпорации DFC планирует приобрести нефтяные месторождения в Азии, Европе, Африке и Северной Америке, а также 3 НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах. Сделка позволит возобновить работу простаивающих мощностей, а часть прибыли будет поступать в казну США. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.

0: Реклама.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
3: 11:32 в Москве. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. И прямо сейчас продолжение интервью Владимира Потанина. Высокие налоги на бизнес привели к сокращению прибыли и замедлению.

0: Замедлению инвестиций, а это, в свою очередь, снижает доходы бюджета. На это указал президент Норникеля в интервью телеканалу РБК. По словам Потанина, недостаток инвестиций также привел к замедленному росту российской экономики. Почему использовать кредиты для долгосрочных инвестиционных проектов – рискованная и не всегда оправданная стратегия? Об этом и не только во второй части эксклюзивного интервью Владимира Потанина. С ним беседует ведущий телеканала и радио РБК Павел Демидович.
1: Минфин предполагает, что в 2027 году размер бюджетного дефицита немного сократится, порядка 2% ВВП, и выйдет в ноль к 2029 году. Видите ли вы перспективу реализации вот этого сценария? Возможно ли это? Потому что на рынке есть общее ожидание, что Минфин в очередной раз смотрит по нижней планке, реальность может оказаться другой.
2: Ну, хотелось бы, чтобы Минфину эти амбициозные планы удалось бы реализовать. Конечно, есть много факторов, которые могут мешать этому процессу. Мы, сейчас, наверное, никто не сможет сказать, какая цена нефти. И при всем при том, что там декларируется, что порядка только 17% доходов будет нефтегазовый в бюджете, там оно по-разному может получиться, и нефть, конечно, может влиять. Чисто тактически могут влиять различного рода санкционные сюжеты. В принципе, мы уже привыкли к этому как постоянно действующему, так сказать, фактору, как довольно сильному встречному ветру, но мы к нему адаптировались. Тем не менее, в моменте, время от времени, в тактическом плане прилетают какие-то новые ухудшения, они тоже могут влиять. Больше всего меня беспокоит то, что уже происходит и потенциально может происходить в большем масштабе сокращение налоговой базы именно из-за отсутствия достаточных инвестиций в последнее время. Мне кажется, что если говорить сейчас о той задаче, которую поставил президент, о запуске нового инвестиционного цикла, то, конечно, всю систему надо перенастраивать. Не то, чтобы она вся была неправильная, но если мы в трудных условиях, тем не менее, перезапускаем инвестиционный цикл, то для этого, конечно, должны быть какие-то ресурсы, кроме нашего желания. И поэтому надо более деликатно относиться к тому, какой объем прибыли остается в распоряжении компаний, которые могли бы его проинвестировать. А в условиях отсутствия доступа к рынку капитала, в каком-то смысле у нас остается только либо собственные средства компании, источником которых является прибыль, либо заимствования. Заимствования дорогие, поэтому они для серьезных длинных инвестиционных проектов они недоступны. Да и вообще я спросил, а правильно ли использовать заемные средства для инвестиционных проектов. Собственные средства должны быть использованы, проектное финансирование. Но в долгосрочные проекты привлекать финансирование долговое – это такая достаточно рискованная политика. Все-таки основная масса предприятий кредитуется под оборотные средства, или под тиражирование какой-то продукции, которая уже налажена. Производство там, под развитие логистической сети, то есть с тем, чтобы достаточно быструю окупаемость получить. А проекты с долгой окупаемостью за счет кредитных средств, по крайней мере, с большим левериджем кредитовать, но это такой прямой путь к банкротству. Поэтому, когда многие говорят, что жесткая кредитно-денежная политика Центрального банка и высокие ставки сдерживают инвестиции, это правда лишь отчасти, поскольку я считаю, что, как я уже сказал, должны опираться больше на собственные средства в инвестициях. Так сказать, кредит – это такое дополнительно приятное к этому приложение.
1: А вы бы какую оценку по пятибалльной шкале поставили бы политике Банка России?
2: Я бы правительству, Банку России и другим органам государственной власти в нашей стране поставил бы 5 за их деятельность. В краткосрочном плане мы научились там совсем справляться и с санкциями, и отсутствием доступа к рынку капитала, и с отсутствием у нас доступа к технологиям. Но если посмотреть на перспективу там 7, 10, 12 лет, конечно, нам придется возвращаться вот эти вот цепочки международные технологические, потому что так устроен мир, разделение труда международного никто не отменял, и эффективность, большая эффективность получается при включении в такого рода цепочки. Нам придется бороться за международные рынки, в том числе тех стран, которые мы потеряли, потому что инвестиции, которые мы сейчас совершаем для импортозамещения, для решения других наиболее актуальных задач, их рано или поздно когда-то нужно будет окупать. А для того, чтобы их окупать, наш рынок для многих из них является недостаточно большим, поэтому нужно будет захватывать какие-то соседние рынки. Вот когда, так сказать, ситуация в целом острая успокоится, вот это будут большие стратегические долгосрочные задачи. Наверное, про них думать надо начинать уже сейчас.
1: Возвращаясь к теме налогов. налоговая нагрузка на бизнес растет на протяжении последних лет и становится все выше и выше. А подходим ли мы к пределу, после которого она начнет работать против бюджета? За счет сокращения инвестиций, о котором вы говорите, сокращения прибыли и, опять же, налоговой

0: доходов бюджета? Либо этот предел еще далеко где-то впереди?
1: Ну, я полагаю, что этот предел мы уже прошли. И мы, собственно, с вами об этом и беседуем, что инвестиций недостаточно, и это начинает сказываться на экономическом росте. Рост невысокий, соответственно, сокращается налоговая база, расходы растут, стало быть, возникает напряжение для бюджета. Я сюда вам еще несколько подкину факторов. Например, при всей сбалансированности бюджета Минфин будет выходить с заимствованиями. А ликвидность на рынке ограничена. И вот последнее время, когда Минфин выходит на рынок для заимствования, для остальных там места почти не остается.
0: То есть конкуренция корпоративного сектора и Минфина – это реальность?
1: Ну, конечно же, это реальность. Ликвидность, она же не резиновая. И Минфин – это надежный заемщик. Поэтому, когда Минфин выходит с заимствованиями, это сильно вымывает ликвидность. И у нас получается, что и ставки высокие, стало быть, дорогие заимствования. Да еще если ликвидность ограниченная, то многие предприятия могут оказаться через это в затруднительной ситуации. Кроме того, возрастает стоимость обслуживания долга для Минфина. Да? И хотя есть такой план, чтобы к 2029 году эти два показателя сбалансировались, чтобы дефицит был примерно равный стоимости обслуживания долга. Ну, это такой долгий и тернистый путь. Поэтому та программа, которая сейчас вот есть на ближайшие 3 года, она в налоговом плане достаточно агрессивна. И, скажем так, переварить ее бизнес сможет только в том случае, если она будет логична, понятна, ну и хотя бы еще протянуть бы эту логику хотя бы еще 2-3 года. Потому что все циклы инвестиционные в промышленности, но они не 2-3 года, а 5-7. И поэтому, когда в течение нескольких лет, несколько раз меняются довольно существенным образом налоговые правила, это, мне кажется, не совсем правильно. Лучше, и сейчас к этому готов и бизнес, и вообще ожидали бы даже этого, да, что большая нагрузка на бизнес в этой ситуации, это нормально. Но просто если это заработает денег, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Нельзя брать налоги, ну, грубо говоря, авансом и в кредит, да, нужно брать с заработанного. Это основной предмет дискуссии с Минфином сейчас, и это основной предмет беспокойства моего, когда вы спрашиваете, удастся ли в 2027 году сохранить те параметры, которые сейчас за счет титанического труда Минфина и правительства таки все-таки смогли сварганить, да. Вот. Но поскольку и мы, и власть понимает, что будет очень много встречного ветра, очень много новых факторов, которые будут мешать это сделать, поэтому хорошо бы нам на одной страничке бы здесь оказаться.
0: Банк России на протяжении нескольких лет придерживается достаточно жесткой денежно-кредитной политики, и вот начинает казаться, что со стороны бизнеса такая позиция воспринимается все с меньшим пониманием. Для вас текущий уровень ключевой ставки, соответствует ли он макроэкономическим рискам, которые характерны для России, либо вы видите некоторое пространство для смягчения? На последнем заседании ставка осталась неизменной.
1: Ставка и вообще степень жесткости кредитно-денежной политики, она зависит от инфляции, от тех целей по инфляции, которые ставятся. Ведь не только высокая ставка сейчас служит, скажем так, ограничителем инфляции. Это самый мощный, самый очевидный фактор. Но и ограничение кредитования, то есть политика регулятора в отношении банков состоит тоже в, скажем так, в охлаждении кредитования. Вот. Я не уверен, что это правильно было бы внедрять какие-то, скажем так, инструменты управления курсом рубля-доллара. Вот. Я в этом не уверен. Но, тем не менее, если бы такие ресурсы нашлись, то, конечно, более слабый рубль, чем сейчас, это спасение и для бюджета, и для многих, так сказать, предприятий. Вот. Но здесь я не уверен, есть ли такой маневр. Ведь инфляция, центральный банк ориентируется не только на статистическую инфляцию, но и в значительной степени на ожидания. А ожидания инфляции, значительно больше 10%.
0: Они высокие.
1: Да, и они пока не снижаются. Более того, ожидания инфляции, они очень сильно реагируют на различного рода там негативные новости или новости, которые представляются негативными. Поэтому, как я вот уже пытался сказать, что единственный вот маневр, который здесь мог бы быть, это если бы мы цели по инфляции достигали бы в чуть более длительные сроки. Тогда, возможно, было бы какое-то место для смягчения кредитно-денежной политики. Потому что в любом случае 4% это не супер амбициозный таргет по инфляции. Десятки стран живут с более низкой инфляцией. И нам наверное, если говорить о долгосрочной политике, то нам, потом от 4% надо бы переходить на какую-то другую цифру, там, на 3, на 2,5. И поэтому наверняка я не сомневаюсь, что в более долгосрочном плане у ЦБ есть на этот счет какие-то наработки, планы и так далее. Может быть, просто этот путь, этот план...

0: сделать более таким, что ли, понятным, более длинным, возможно, это могло снизить ожидания по инфляции, оставить маневр для снижения кредитно-денежной политики. Но знаете, я здесь, когда такие мысли высказываю, я себя чувствую немного неудобно, потому что, это называется, кто-то работает, а ты советы даешь, да, причем, когда работать не так просто. Но вот если бы поделиться неким таким соображением, новой идеи, то новая идея состоит не в том, чтобы оторвать процентные ставки от действительности и от инфляции. Не в том, чтобы перестать таргетировать низкую инфляцию и сказать себе, ну, военное время, какая там низкая инфляция, пусть будет высокая. Нет, смысл в том, чтобы по времени сделать более длинные горизонты планирования по таргетам по инфляции и, может быть, не ограничиваться какой-то одной цифрой, к которой мы идем, вот как на финишную прямую, жизнь-то после этого продолжается, может быть, нарисовать более длинную перспективу движения к той ставке, которая будет реально низкой, которая будет реально стимулировать инвестиционную деятельность. Пусть даже это будет через 5-7 лет. Все равно такой план, мне кажется, полезно было бы иметь. Вместо краткосрочного плана, что кровь из носу 4% в этом году.
1: Одно из первых санкционных ограничений, введенное в 2022 году, которое касалось России и крупного российского бизнеса, это были ограничения, связанные с возможностью использования западной валютной системы. Расчеты в долларах, либо евро, так же, как же и в японской иене, и в корейской воне впоследствии. Вот спустя 5 лет удалось ли перейти к альтернативным замещающим инструментам в полной мере, перейти на юани, дирхемы, стейблкоины, и насколько этот переход уже постоянен, либо это вот такая временная замещающая инфраструктура, цена которой, поддержка которой имеет свою цену и достаточно высокую.
0: Ну, конечно, в начале этого пути рассматривались альтернативные валюты и альтернативные каналы расчетов как некая замещающая, неизбежная мера. Естественно, она была более дорогой в обслуживании, менее удобной, и приводил к большим задержкам в расчетах, к росту, огромному росту рабочего капитала, оборотного капитала в компаниях. Вот. Но постепенно компании научились это абсорбировать, эту проблему. Постепенно это превратилось уже более или менее в устойчивую систему расчетов. Но главное, даже рассуждая, вот когда мы с вами рассуждаем о том, временное это или нет, или придется возвращаться, оно воспринималось как временное. Ну, я даже не буду шутить, что ничего нет более постоянного, чем временное. Дело в том, что пришло осознание вообще того, что валютная система, в которой превалируют доллары, евро и другие валюты, которые склонны к санкционному давлению, которые склонны к установлению правил, не всегда удобных для пользователя, не идеальное соблюдение норм, законов и даже своих собственных традиций. Вот это открыло такой ящик Пандоры, и, в принципе, к традиционным валютам доверие, на мой взгляд, было подорвано.
1: Его больше нет, либо его можно вернуть?
0: Я думаю, что жизнь не стоит на месте, и сейчас обратите внимание, не только какие-то такие суррогатные расчетные схемы стали внедряться, а на национальные валюты переходят многие страны. И Россия в этом смысле вынуждена, но первая перешла. И у нас огромный объем внешней торговли уже проходит в рублях. Возрождаются, клиринговые расчеты между странами, то, что было забыто там 80-е, 70-е годы, эти инструменты сейчас снова на столе, и вообще страны в двухсторонних отношениях потихонечку начинают стремиться уходить от других валют, и все задумались над тем, что национальные валюты удобно для этого использовать. Понятно, что в полной мере на 100% этого не случится, и какой-то возврат к расчету в долларе, евро, который, в принципе, подорвали свое, мировое значение, но не исчерпали полностью своих функций, он будет. Но прежняя система, на мой взгляд, уже никогда не будет. И уже люди всерьез задумываются над созданием альтернативных валют в различных своих экономических объединений, там, начиная от БРИКСа и кончая разными другими. Поэтому я думаю, что теперь уже устойчивая тенденция будет в сторону более таких мультивалютных, более защищенных систем расчетов и в сторону стандартов, которые не эксклюзивно будут определяться там англосаксонским правом. То есть прежней системы не будет. Она полностью не будет разрушена, она сохранит какое-то свое значение, потому что она все-таки по-прежнему достаточно мощная, обслуживает там 40% мирового ВВП, но ее значение будет теперь уже стабильно снижаться.
1: На таких площадках, как БРИКС, сам по себе вопрос использования доллара в межстрановых торгово-экономических отношениях поднимается достаточно часто, но вот за эти прошедшие 5 лет вы видите реальные подвижки на этом пути? пути. Либо если страна не находится под санкциями, как это происходит, как это касается России, либо частично касается Китая, такие страны, как Индия, Бразилия, либо ЮАР, они проявляют к этому интерес. Либо пока они могут вести бизнес как обычно, интереса особого.
0: Ну, смотрите, пока страна не попадает под санкции, ей иногда даже просто удобнее, привычнее вести бизнес as usual, как говорят, да, как обычно происходило. Есть определенная такая инерция, лень такая, да, что-либо менять. Но как только жареный петух, так сказать, клюнет, так все начинают сразу бегать. И те страны, которые в большей степени столкнулись с проблемой санкционности, давления по линии там пошлин или еще что-нибудь, они охотнее идут. Ну и там, прежде всего такие страны, как Китай, например. Да? Есть страны, которые более встроены, скажем так, в западную систему. Им сложнее бунтовать. Да? Они, так сказать, больше на крючке, что называется. Да? Но то, что у подавляющего числа участников международного, так сказать, разделения труда появилось желание с крючка как скачить и ощущение этого крючка, что он есть. Вот это вот, скажем так, это добились наши западные партнеры. Я сейчас не знаю, как их называть уже, да. Вот президент наш называет их по-прежнему из вежливости наши западные партнеры. Вот. Ну, давайте мы их тоже назовем западные партнеры, которые, похоже, выстрелили себе в ногу и подорвали просто доверие и к своей валюте, и к своим законодательным, так сказать, устоям, и ко многому еще. И это не только в общечеловеческом плане оно будет сказываться, но и в конкретно финансово-экономической сфере. Но видите, когда с кого-то одного берут сверхналог, всем остальным кажется, что это хорошо, потому что это не к нему пришли. Когда под санкции отправляют одну страну, всем кажется, что их это не касается. Но мы же знаем, история нас учит тому, что то, что коснулось сначала одного или одних, потом коснется всех. И поэтому мне кажется, что надо задумываться над тем, чтобы бороться с этими тенденциями неправильными в зародыше, а не потом, когда они начинают уже давать метастазы.
2: Это было интервью президента Норильского никеля Владимира Потанина телеканалу РБК. Полный текст читайте в подписке РБК. Одиннадцать часов 50 минут. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Закупки валюты бизнесом достигли максимума с прошлого декабря. Об этом говорят данные Банка России, которые изучил РБК. В сентябре сумма достигла 1,5 триллиона рублей. По сравнению с августом рост составил примерно 38%. Эксперты связывают тренд с закупками оборудования для ремонта НПЗ и складов. Об этом рассказала Анжелике Протасовой обозреватель РБК Маргарита Мордовина.
3: Как следует из статистики Банка России, в сентябре объем чистых покупок валюты, то есть это покупки именно с продажи со стороны нефинансовых компаний, это кто? Это у нас не банки. То есть весь остальной бизнес, объем покупок этой категории составил 1,5 триллиона рублей. Это, во-первых, на 40% почти больше, чем было в августе. И в целом 1,5 триллиона — это максимальный показатель с декабря 2025 года.
4: А с чем связан спрос со стороны бизнеса?
3: ЦБ в своем обзоре прямо не объясняет, с чем связан повышенный спрос со стороны бизнеса на валюту. Но эксперты в течение сентября, в течение августа обращали внимание, что повышенный спрос на валюту может быть связан с двумя факторами. Первый фактор — это повышенный спрос на импорт различных запчастей, оборудования и прочего для так называемых выбывших мощностей. Это НПЗ, возможно, в какой-то степени склады, если там есть какое-то сложное оборудование, его надо устанавливать. Но прежде всего они говорили про НПЗ. Плюс не будем забывать, что у нас начался импорт бензина, и импорт бензина тоже требует валюты.
4: А почему спрос вырос еще и со стороны граждан?
3: Покупки валюты физлицами тоже выросли. Они выше среднего. Больше 90 миллиардов рублей потратили граждане на покупку валюты. Но нельзя сказать, что это какой-то очень большой показатель. Например, если мы посмотрим на июль, за весь июль физлицы купили валюту на 98 миллиардов рублей почти. Это существенно больше. С чем это было связано? Был летний сезон, были отпуска, и люди, естественно, покупали под эту валюту. Что касается сентябрьского спроса, здесь сказать сложно. Возможно, сработала вот эта установка, что классически у нас люди любят откладывать в валюте. Плюс началось ослабление рубля. Возможно, кто-то использовал это как способ захеджироваться от этой самой девальвации. Возможно, что-то заработать. Но это, опять же, предположение. ЦБ тоже никакие объяснения здесь не приводит. Он, в общем, общем-то, никогда их не приводит.
4: Что будет со спросом на валюту дальше?
3: Здесь сказать, честно говоря, сложно. Это будет зависеть от того, как быстро будут восстанавливаться НПЗ. Будут ли новые разрушения этих предприятий. Что касается физических лиц, то, наверное, здесь спрос может быть

0: Кинопортфель.
1: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
0: Кинопортфель.
1: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
2: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей-миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
1: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компаний-пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель – не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
3: Что это было? В эфире.
4: А как быть, если я не чувствую, что я хочу улыбнуться этому человеку? Если я не чувствую симпатии к нему? Как мне быть? Не хочу произносить какой-то лестный комментарий в его пользу. Вот этот момент такой культурный, да, мешает часто людям просто пластично присутствовать.
5: Это то, что есть в западной культуре, например.
4: Да, это есть в западной культуре, абсолютно, да, если не в первую очередь.
5: А у нас это лицемер, да, потому что ты не рад на самом деле видеть этого человека.
4: На самом деле, а ты рад или не рад? И там еще, знаете, такие действительно могут быть даже подозрительность во взгляде. Ага, он сделал комплимент. Он это имеет
5: и
4: в виду?
5: И обязательно с этим модным, так называемым, Slavic stare, да, это взгляд, славянский взгляд.
4: Да.
5: Это переводится сейчас мем в интернет-среде. Это когда ты так с прищуром, без улыбки.
4: Подозрительно.
6: Культуролог, лайфстайл-журналист и эксперт по этикету Ксения Ферзь в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
7: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
8: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
0: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
9: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патроном.
0: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Библиотека РБК.
10: Здесь мы собираем книги.

0: первых лиц.
1: Что читает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
2: По рекомендации я недавно прочел книгу Иов Йозефа Рота, австрийского писателя. Мне понравилось. Это про то, что иногда в жизни случаются хорошие вещи, независимо от того, верит человек в них либо нет. Очень светлая, хорошая книга.
0: Йозеф Рот. Иов. Зингер походил на человека, у которого было мало времени и много неотложных целей. Не возникало сомнений, что жизнь его всегда была тяжела, а подчас и мучительна. Он должен был одевать и кормить жену и троих детей, а четвертого она как раз вынашивала. Бог снабдил его чресло плодородием, сердце – равнодушием, а руки – бедностью.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В столице полдень, в студии Павел Потапов. Большая часть телефонного разговора с Владимиром Путиным была посвящена украинскому урегулированию. Это была инициатива Дональда Трампа, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Путин и Трамп, напомню, созвонились накануне вечером. Арбитражный суд Международной торговой палаты признал неправомерным одностороннее расторжение контракта на строительство АЭС «Ханкиви-1» в Финляндии, сообщили в Росатоме. В госкорпорации отметили, окончательные суммы, подлежащие взысканию с финской стороны, определят по результатам всех судебных процессов. Власти и бизнес прошли предел, когда уровень налоговой нагрузки на экономику начнет работать против доходов бюджета. Недостаток инвестиций начинает сказываться на экономическом росте. С таким заявлением выступил в интервью РБК президент Норникеля Владимир Потанин. Он уточнил, что считает нормальным большую фискальную нагрузку на бизнес в текущей ситуации, но только с заработанных денег, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Мира Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA 1000 в Пекине. В полуфинале 19-летняя россиянка победила чешку Никола Бартунькову, 34-ю ракетку мира, со счетом 6-2-6-2. В решающем матче соперницей Андреевой станет китаянка Джен Цзиньвэнь или бельгийка Элизе Мартенс. Переговоры представителей США, Украины, Великобритании, Франции и ФРГ, а также представителей Еврокомиссии и НАТО в Майами завершились досрочно, сообщил корреспондент «Киев-Пост» Алекс Рауфаглу со ссылкой на источники. Второго дня не будет. Как писал ранее Рейтер, на продлившихся 6 часов переговорах 9 октября обсуждались возможности создания новой архитектуры безопасности между Россией и Европой. Больше новостей на сайте РБК.
2: Как прошли переговоры с украинской делегацией в Майами? Что известно к этой минуте? Расскажем прямо сейчас. 12 часов 2 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Важной новостью на фоне этих переговоров стало то, что Трамп решил заключить сделку с Россией о поставках дизеля именно после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал, цитата, полдюжины просьб США прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Сейчас администрация Трампа пытается поднять рейтинг республиканской партии перед выборами в Конгресс США. Голосование, напомню, пройдет 3 ноября. Решение Минфина США выдать России лицензию на экспорт дизеля может снизить цены. И это в теории поможет республиканцам. Такое мнение Алексею Орлову выразил профессор университета штата Теннесси Андрей Коробков.
3: У Трампа ситуация совершенно тупиковая. Для Трампа это было абсолютно необходимо. Все попытки как-то разрешить кризис в Персидском заливе ведут только к дальнейшему росту цен, прежде всего, на бензин. Начались мощные протесты от европейцев, заявления от Зеленского. Но в Америке сейчас, в избирательной вот этой кампании, вопросы Украины, они занимают даже не второстепенное, а третьестепенное место.
4: Как американцы восприняли вот это решение Минфина США выдать России лицензию на экспорт дизеля? Это поднимет рейтинг республиканской партии?
3: Если это приведет к снижению цен, то, естественно, это будет воспринято в целом положительно. Любой кандидат-республиканец, который участвует в выборах, сейчас

0: Сейчас думают прежде всего о цене энергоносителей, о цене на бензин. Демократы сейчас это решение критикуют, как раз говорят о нем как о свидетельстве слабости и непоследовательности Белого дома. Но демократы критикуют сейчас все, что делает Трамп, особенно вот сейчас в завершающей неделе избирательной кампании. И если Трампу удастся хоть чуть-чуть это снизить, то он будет, в общем, в роли победителя, которого не судят.
1: Как решение Минфина США выдать России лицензию на экспорт дизеля повлияет на отношения Киева и Вашингтона?
0: Ясно, что разговор будет очень неприятный. Украинцы заявят протест. Трамп скажет им, что это вообще не их дело. Ему не важно, как этот конфликт закончится. Ему важно продемонстрировать свое влияние и продемонстрировать какую-то положительную динамику. И ответ Трампа будет очень жесткий. Может быть, это не будет публично, но за закрытыми дверями Трамп будет разговаривать вот со своими европейскими партнерами очень жестко, потому что ему нужен результат перед выборами, и он все более смотрит на европейцев в качестве своих идеологических оппонентов. Тут же у всех идет позиционная игра. И Украине, и европейцам очень бы хотелось, чтобы республиканцы эти выборы проиграли. Поэтому они как раз будут стараться помешать Трампу подобный прогресс сейчас продемонстрировать. То есть будет давление со стороны Белого дома и сопротивление со стороны Зеленского и европейцев.
1: А может ли еще какие-то шаги предпринять Белый дом в сторону Москвы, чтобы поднять рейтинг республиканской партии перед выборами в Конгресс?
0: Нет, шаги в сторону Москвы тут никакого влияния не окажут. А вот если будет объявлено о каких-то экономических проектах или если удастся хоть как-то снизить цену на бензин, это окажет очень существенное влияние. Трампа сейчас ничего больше не волнует. Ему нужно помочь республиканцам выжить во время этих выборов. И если он посчитает, что что-то для него лично и для республиканских кандидатов будет полезно, он это сейчас сделает.
2: Дональд Трамп назвал переговоры с президентом Владимиром Путиным успешными. Он раскрыл некоторые детали. Согласно договоренностям, Россия немедленно поставит на американский и мировой рынок более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 миллион тонн сразу после этого. Трамп утверждает, что украинский конфликт будет скоро урегулирован. Впрочем, глава Белого дома неоднократно уже делал такие заявления раньше. Как отметили в Кремле, Путин и Трамп обсудили подготовку масштабных экономических инициатив, включая поставки российских нефтепродуктов на рынки США и мира. Через минуту в нашем эфире программа «Экономика впечатлений».
3: Реклама. Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК-компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
5: Повтор программы.
6: С вами Александр Ляпин
7: и Евгения Стогова. Мы разбираем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня обсудим довольно неожиданный тренд этого года. Бум экранизации романов братьев Стругацких.
6: В этом году их выходит едва ли не больше, чем за последние лет 20 вместе взятые. Мы уже видели «Трудно быть богом» по одноименной повести, «Полдень» по мотивам детектива «Жук в муравейнике».
7: Ну а на начало 2027 года уже анонсирована премьера экранизации «Отеля у погибшего альпиниста», первоисточником для которого тоже была повесть Стругацких.
6: Если брать именно фантастов, Стругацких уже можно назвать одними из самых экранизируемых писателей 20 века. Вот я насчитал почти десяток только советских и российских экранизаций, не говорю уже про иностранные.
7: Сегодня мы разберем, кто и сколько зарабатывает на советской научной фантастике, почему именно Стругацкие получили свой ренессанс на большом экране и в чем феномен их популярности.
5: Экономика впечатлений.
6: Ну, как всегда, давай, Жень, начнем с ликбеза.
7: Трудно, конечно, представить.

0: представить, что кто-то не знает Стругацких, особенно в России.
1: Ну, тем не менее, да, Аркадий Борис Стругацкий, пожалуй, самый известный и популярный советский писатель-фантаст 20 века. Аркадий, старший брат, был переводчиком с английского и японского, а Борис, соответственно, младший брат по образованию астроном, кстати.
0: Что повлияло, я думаю, очень сильно на их карьеру именно в творчестве. За период совместной работы Стругацкие создали около 30 романов и повестей, а также десятки рассказов и даже пьес. Их суммарный тираж насчитывает порядка 40 миллионов экземпляров. Это больше, чем тираж всех книг, например, Айзека Азимова. Это американский писатель в схожем жанре, который творил примерно в те же годы.
1: В ту же эпоху, да. Любопытно, что мировая популярность Стругацких даже до распада Советского Союза издавали за рубежом. Именно в 27 странах их прижизненные доходы были не очень высокими. Дело в том, что в советской издательской системе доходы авторов не были привязаны к продажам, разумеется. Оплата начислялась по строгим госставкам за так называемый авторский лист. Это 40 тысяч печатных знаков с пробелами.
0: В 60-х годах тариф за 1000 знаков составлял примерно 20-25 рублей. Это в пересчете на современные деньги 5-7 тысяч рублей, где-то так.
1: За 1000 знаков?
0: Именно так.
1: Ну, сегодня хороший копирайтер получает примерно такие деньги.
0: Да, где-то так. К 80-м ставка выросла вдвое, и за культовый «Пикник на обочине» Стругацкие получили около 5000 рублей, то есть где-то чуть больше миллиона на современные деньги. Гонорар, соответственно, братья делили пополам.
1: Ну, для сравнения, средняя зарплата советского инженера в 70-е была где-то 120-150 рублей в месяц. Получается, один успешный роман приносился авторам сумму, эквивалентную примерно годовому или двухлетнему доходу обычного специалиста.
0: Тем не менее, из-за особенностей советского законодательства и, подчеркну, монополии Всесоюзного агентства по авторским правам, Стругацкие практически не получали прямой прибыли от издания своих книг, особенно если это было за рубежом, где-то массовые перепечатки, какие-то в странах соцблока, этого тоже было очень много. А официальные книги тогда выходили, например, в ГДР, в Чехословакии и даже в Японии.
1: Ну, понятно, что при такой все-таки популярности Стругацкие активно экранизировали, и тут стоит сразу обозначить главное. Сами авторы при жизни не получали процентов от сборов и не владели роялти, как сейчас это называется. Дело в том, что в Советском Союзе покупка прав на экранизацию как отдельная сделка вообще отсутствовала. И Госкино просто запускало производство картины, и все.
0: Да, я думаю, что сейчас очень многие попробовали бы поспорить с такой системой. Единственное, на чем мог тогда заработать автор, это написание сценария по собственной книге, чем, собственно, Стругацкие и занимались. Причем тут по современным меркам и законам распределение было тоже не самым справедливым. Сценаристам платили, опять же, не какой-то процент от сборов, например, или от проката, а фиксированный гонорар. 4-8 тысяч рублей по тем временам.
1: Ну вот, например, за легендарного сталкера Андрея Тарковского.
0: Я напомню, да, что это такая вольная интерпретация «Пикника на обочине».
1: Так вот, за него братья получили стандартный гонорар высшей категории около 6-8 тысяч рублей. При этом Стругацким пришлось переписывать сценарий 7 раз. То есть это был, получается, такой труд, когда ты мог писать долго-долго, а оплата у тебя фиксирована.
0: Именно так. Новогодний телефильм «Чародеи» по мотивам второй части повести «Понедельник начинается в субботу» принес Стругацким около 8-10 тысяч рублей на двоих. Особенно стоит отметить случай с экранизацией романа «Трудно быть богом» 1989 года, не новый. Напомню, что тогда проект был международным, в нем участвовали ФРГ и Франция. Тем не менее, Стругацкие вновь не получили никаких специальных каких-то дополнительных платежей. Были фиксированы вот эти выплаты по советским стандартам. Вся валютная прибыль от продажи прав за рубеж шла государству в лице все того же Всесоюзного агентства по авторским правам. Ну, а авторам остались какие-то небольшие отчисления уже в рублях.
1: Ну, вот сейчас все доходы от продажи прав на экранизации, уже современные экранизации, делятся между семьями обоих братьев. Главными распорядителями наследия и бенефициарами являются Мария Аркадьевна Стругацкая, это дочь Аркадия Стругацкого, и Андрей Борисович Стругацкий, сын Бориса. Они, как правило, получают фиксированную сумму за продажу опциона или лицензии на экранизацию. В зависимости от масштаба проекта, будь то российский сериал или голливудская заявка, эти выплаты составляют от нескольких миллионов рублей до сотен тысяч долларов.
0: Я пообщалась с пиар-директором группы «Михайлов и партнеры» Валерией Константиновой о том, с чем связан продолжающийся успех Стругацких у аудитории. Вот что она говорит.
2: На мой скромный взгляд, Стругацкий вечный, потому что фантастика — это только оболочка, а на самом деле в книгах они поднимают достаточно глубокие философские вопросы, на которые не всегда дают ответ, и это возможность зрителя подумать в рамках какого-то внутреннего диалога, прийти к очень неожиданным выводам, достаточно жизненным. А для маркетинга у Стругацких есть такое жирное преимущество — это узнаваемые названия и миры, плюс вот эта советская эстетика, которая в целом очень близка близка нашему человеку ментально. И, наверное, самое главное, их можно по-разному упаковывать. То есть одну историю представить

0: как приключение или фантастический триллер, а другую как философское авторское кино. То есть Стругацкие, они многогранны в этом плане. Но здесь есть определенные риски. Если реклама как бы обещает блокбастер, а зритель получает медленное размышление в стиле Тарковского, ожидания могут не совпадать с реальностью. По поводу экспортного потенциала, да, безусловно, он есть. Тема вмешательства в чужую историю, цены там, прогресса, ответственности, они понятны зрителям в разных странах. Но, опять же, советский контекст и особая интонация авторов, они могут требовать пояснения. То есть экранизация здесь способна стать входом в этот мир. Но как бы все решает удачная адаптация, она не обязана буквально пересказывать книгу, то есть важно сохранить ее главный посыл. Поэтому к Стругацким, да, можно возвращаться снова и снова, каждый раз рассказывать их новым зрителям немного по-разному.
1: Мне понравилась фраза Валерии, что если ожидания зрителей не совпадают с реальностью, то никакая громкая фамилия авторов ситуацию не спасет, даже если это Стругацкие.
2: Да, ты знаешь, я где-то уже не помню, в какой-то рецензии, по-моему, прочитал классную фразу о том, что когда продюсер хочет экранизировать Стругацких, он покупает фантастику, а внутри обнаруживает философию. И мне понравилась фраза, для Сметы это очень неловкий момент.
1: Я могу это понять, и, кстати, напомню, что в подобной ситуации оказываются все попытки экранизовать Дюну, когда к этой книге все относятся как к некой научной фантастике.
2: А когда итоге... подходят уже к экранизации...
1: Да. Оказывается, что это философский роман, который очень сложно экранизировать, и со Стругацкими примерно та же история. Я вижу, что у тебя, как всегда, подготовлены цифры аналитика. Что же как раз аудитория-то и думает по поводу всех этих экранизаций? Рассказывай.
2: Да, сейчас узнаем.
3: Не опросы, а замеры.
2: Да, мы взяли счетчики почти 1000 рецензий на Кинопоиске, сопоставили аргументы с доступными отзывами на отзывике, рекоменды, афиши и других площадках, около 12 мы посмотрели, и анализировали 6 экранизаций от «Гадких лебедей», это 2006 год, до, собственно, новых сериалов. Сразу оговорюсь, это люди, которые сами решили написать отзыв, это важно, то есть это не критики. И, разумеется, по ним нельзя судить обо всех зрителях, тем не менее это дает какую-то картину.
1: Да, можно сразу понять, а что на самом деле нравится, и что на самом деле-то и раздражает.
2: Где вот этот разрыв, да? Да? Да, вот у «Гадких лебедей» примерно 63% положительных рецензий на Кинопоиске. Это очень неплохой результат для Стругацких, которые мы знаем вот,
1: редко
2: тяжело,
1: кому нравится,
2: да,
1: визуально,
2: да,
1: если это не советская экранизация.
2: Они хвалят атмосферу, тревогу, ощущение чужого мира, вот, хотя другим мешают медленный темп повествования и непонятность, что тоже свойственно экранизациям Стругацких, да. То есть, получается, сложная фантастика зритель найти может, но не все...
1: В определенных условиях. Я думаю, что просто от самого жанра фантастики обычно ожидают некого экшена и движения, а здесь оказывается вот это вот несовпадение. Что про «Обитаемый остров» пишут?
2: У обеих частей, мы напомним, были две части, почти одинаковая картина, положительных рецензий около 28%, то есть тут
1: мало,
2: не попали.
1: Очень мало,
2: да.
1: Хотя я напомню, фильм очень громко прокатывался и очень классный каст там был.
2: Ты помнишь, на самом деле он вообще запомнился, но почему-то...
1: Да,
2: вот,
1: почему-то не понравился.
2: Да. Отрицательных рецензий около 40%, остальные нейтральные. Вот что интересно, даже в недовольных отзывах все-таки замечают, что да, это масштабно, бюджет видно, что отработали, да, костюмы, там, пейзажи, все по делу. Но пишут при этом, что очень слабый главный герой и какой-то рваный монтаж и потеряли смысл книги.
1: Ну, то есть за плаченные деньги зритель увидел картинку, но некого смысла не получил.
2: История не убедила, да.
1: Так.
2: Часть авторов прям так и пишут. При этом второй фильм не получил резко худших отзывов, хотя собрал он совсем мало по сравнению с первой частью. Некоторые даже считают, что вторая часть была динамичнее, чем первая. Но вот падение посещаемости, продолжение оценки фильма, это все-таки разные вещи получается.
1: Именно,
2: да,
1: так. Что и про современные экранизации говорят?
2: Самый показательный случай — «Трудно быть богом» Германа, нашумевший. Да, так. На Кинопоиске положительных, отрицательных рецензий поровну, там по 100 с лишним. Одни видят такое мощное кино о бессилии человека перед насилием, то есть уловили философию. Другие просто говорят, что это почти 3 часа грязи, и историю вообще трудно понять, что хотели передать.
1: Что говорят про сериалы, которые сейчас выходят? Я напомню, что их уже 2, которые можно посмотреть. Это «Трудно быть богом» и «Полдень».
2: Да. В «Трудно быть богом» хвалят зрелищность и Безрукова, но спорят о том, не вытеснила личная история Руматы вообще главную мысль повести.
1: Любопытно, кстати. Я была на премьере, и хочу отметить, что как раз-таки в зале именно в премьерный показ Безрукова критиковали.
2: Критиковали?
1: Очень сильно,
2: не,
1: да,
2: понравилось, да.
1: Да.
2: В «Полудне» замечают актеров и детективную интригу, но ругают темп опять же, и изменение мира Стругацких.
1: И это тоже претензия. Правда, но здесь важно отметить, что «Полдень» не позиционируется как чистая экранизация, это все-таки по мотивам.
2: Да, и тут важно сказать, что пока очень мало отзывов на «Полдень», тут сложно делать какие-то выводы.
1: Давай разберемся, кто и как сейчас зарабатывает на Стругацких. Начнем с обитаемого острова, уже упомянутого.

0: этого. Масштаб вложений там оценивается в порядка 37 миллионов долларов на проект из, напомню, двух фильмов. По данным РБК, государство выделило тогда примерно 1 миллион, а все остальное — это частные инвестиции. Деньги пришли тогда к Бондарчуку после успеха «Девятой роты».
1: Вот по данным кинобизнеса, первая часть собрала в России и СНГ около 22 миллионов долларов, а вторая примерно 6, сильно меньше. Вместе получается 28 миллионов, уже видно, что меньше заявленного бюджета. Еще я напомню, что от кассовых сборов продакшену достается меньше половины. Мы это часто обсуждали с тобой в эфирах, потому что забирают кинотеатры и дистрибьюторы.
0: Еще один пример «Трудно быть богом» Алексея Германа. В российский прокат фильм вышел в 2014 году, и это тоже уже, ну, такое не кассовое, а авторское кино. Почти 3 часа, черно-белое изображение, такой тяжелый мир, в который зрителя прям погружают насильственно. И по базе кинобизнеса бюджет тогда составлял меньшую сумму, 10 миллионов долларов, а сборы около 1,5 где-то миллионов рублей.
1: То есть снова, да, не окупился, но объявлять картину, ты знаешь, бесполезной, наверное, тоже странно, потому что все-таки это авторское кино, у него есть художественная ценность, там международная фестивальная жизнь, и зритель может, в конце концов, прийти к нему через годы. Поэтому тут выводы, наверное, делать сложно и будет пока преждевременно.
0: По экранизациям уже наших дней бюджеты, к сожалению, не разглашались, как и сборы. Их оценить объективно невозможно, потому что оба сериала выходят на платформах. Можно только дать приблизительную оценку. «Трудно быть богом». Напомню, он выходит в онлайн-кинотеатре «Винг». Отличается действительно масштабом съемок. Там, я напомню, были даже зарубежные. Часть снимались в Иране. Звездный каст. Достаточно первого такого эшелона. Там и Безруков, и Бондарчук, и Никита Кологривый. В общем, всех собрали. Внушительная господдержка. Грант проекту выдавал Институт развития интернета. По оценкам киноэкспертов, производство вот такой масштабной фантастики стоит в среднем где-то от 50 до 100 миллионов рублей за серию.
1: Вторая экранизация «Полдень» по мотивам «Жука в муравейнике» Кион Ока делают, тоже оценивается только экспертно. Здесь тоже каст: Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Ермольник, Юлия Снегирь. Да, тоже госфинансирование от Ири. Оно также не раскрывается, но мы помним, что от 30 до 70% Ири дает на такие. Да. Да. Таким образом, общая стоимость производства получается, если про «Полдень» говорить, где-то до 500 миллионов рублей.
0: Да, он короче, чем «Трудно быть богом». Но, кстати, я напомню, что там как раз-таки съемки были не натурные, а в основном павильонные. Для них очень активно использовали вот эти современные технологии с LED-экранами, которые очень сейчас часто в Голливуде используют. Там, например, для «Дома дракона», для «Мандалорца» и для многих других проектов. В числе тех, кто активно зарабатывает на Стругацких, также книжные сети. Их тоже нельзя сбрасывать со счетов. И о том, как последние экранизации драйвят спрос на Стругацких, мне рассказала руководитель пресс-службы сети книжных «Читай город» Анастасия Савчук.
2: Экранизации классики всегда оживляют интерес к книгам. И последние вышедшие сериалы, фильмы по Стругацким, «Трудно быть богом», «Полдень» — это подтверждают. Но тут важно отметить, что интерес к Стругацким растет уже 2 года, и рост начался еще в прошлом году. Сейчас их доля фантастики заметно увеличилась. При этом, по данным «Читай города», после премьеры «Трудно быть богом» продажи бумажных книг авторов выросли примерно на треть по сравнению с периодом до премьеры. А сам спрос на повесть «Трудно быть богом» за месяц после выхода сериала оказался в 4 раза выше, чем годом ранее. В топе продаж за январь-сентябрь она поднялась на 2-е место, обогнав «Понедельник начинается в субботу», но лидером все же остается «Пикник на обочине». Причина такой популярности проста. Человек посмотрел сериал, заинтересовался, пошел за бумажной книгой. И тут экран не вытесняет бумагу, а скорее наоборот возвращает к ней читателя. Так что рост продаж Стругацких — это не новый разовый всплеск, а уже устойчивая тенденция, которая длится 2 года.
1: Ты знаешь, я делаю вывод о том, что Стругацкие все равно всегда хорошо продаются, и фильмы, сериалы просто чуть-чуть такой пик дают.
0: Здесь, да, даже любопытно, кого это больше драйвит. То есть больше продакшены получают от того, что они экранизируют настолько прям мастодонтов отечественных фантастики, или это книжные выигрывают от того, что им дают вторую жизнь.
1: Еще любопытно узнать поколенческий срез. Кто покупает? Молодежь?
0: Ну, кстати, молодежь тоже присоединяется, ведь для них это новое, что они раньше, может быть, даже не слышали.
1: Ну, давай подведем итог. Стругацкие помогали привлекать внимание к большим экранным проектам, но даже высокий спрос на первую часть «Обитаемого острова», как мы увидели, не обеспечил возврат всего бюджета.
0: Причем финансовый результат у участников, у разных продакшенов мог различаться. Кто-то получает действительно хорошие деньги, кто-то зарабатывает на правах, кто-то получает некую монетизацию еще до самой премьеры. Инвестор, который рассчитывает вернуть вложение через прокат, зависит от того, сколько денег фильм принесет после всех вот этих расчетов.
1: Вот сейчас часть этой зависимости изменилась. Несколько партнеров, государственная поддержка, подписка, последующие телевизионные показы. У новых проектов больше способов распределить расходы и, получается, и риски. Да?
0: Именно так. Но зрителю важно другое. Захочется ли ему продолжать этот

0: просмотр. То есть, если мы смотрим фильм, это одно дело, посмотрели, обсудили и забыли. Сериал — это уже совсем другая история, и тут важно обеспечить все производство, важно купить права, добиться внимания к премьере и положительных результатов потом на выходе.
1: Ну, поэтому за нынешними экранизациями будет интересно следить и после премьеры, если зрители досмотрят их, останутся на площадках и захотят новых историй вот из этого мира, появится основание говорить о том, что все-таки модель устойчивая, но до этого момента у нас есть новая попытка и серьезное ожидание, да. Это была «Экономика впечатлений». Для вас ее провели Александр Ляпин
0: и Евгения Стогова.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Многие из нас, чего уж греха таить, втайне мечтают о волшебной таблетке. Выпил утром, и память стала лучше, мозг стареет медленнее, риски деменции в будущем снижаются. Одним из главных кандидатов на эту роль долгие годы считались добавки омега-3. Но в июне 2026 года вышло мощное клиническое исследование, которое буквально отрезвляет рынок и заставляет понервничать многомиллиардную индустрию БАДов. Ученые 2 года наблюдали за группой добровольцев с высоким риском болезни Альцгеймера. Им каждый день давали ударную дозу омега-3. На физическом уровне полезные жиры честно добрались до цели. Уровень нужных кислот в спинномозговой жидкости вырос на целых 17%. Мозг буквально искупали в омеге. Но чудо не случилось. Когда подвели итоги, ученые развели руками. Ни память, ни мышление участников, ни даже скорость усыхания гиппокампа, главного центра памяти в мозге, вообще никак не отличались от тех, кто пил обычную пустышку плацебо. На первый взгляд это звучит как плохая новость, но на самом деле это хороший пример того, как работает наука. Исследование не говорит, что жирные кислоты омега-3 бесполезны вообще. Оно отвечает на гораздо более узкий вопрос: может ли ежедневный прием омега-3 в капсулах защитить память и снизить риск болезни Альцгеймера? По данным этой работы, нет. И это важный результат. Он помогает осторожнее относиться к красивым обещаниям производителей. И вот здесь, пожалуй, самая важная мысль. Авторы исследования напоминают, если человек мало двигается, плохо спит, питается ультрапереработанной едой и надеется, что все это компенсирует одна добавка, то, скорее всего, ничего не получится. Фундамент здоровья мозга по-прежнему остается прежним. Физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и контроль основных факторов риска. Добавки могут быть дополнением, но не заменой образа жизни. Наука снова и снова возвращает нас к одним и тем же простым базовым вещам. Они не продаются в красивой банке и не обещают мгновенного эффекта. Зато именно они работают лучше всего. С вами был Евгений Тиханович. Заботьтесь прежде всего о фундаменте и повышайте качество жизни на РБК.
2: Резать лося.
4: Лося.
2: Словарь биржевого сленга,
4: без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Лучок.
6: Названием компаний в нашем трейдерско-русском словаре следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, «Лучок» — это «Лукойл». Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. «Интеррао» — «Рая», «МТС» — «Мотя», «Северсталь» — «Севка», «Ленэнерго» — «Ленка», «Фосагра» — «Фося». Так, ну что, иду в супермаркет, возьму «Лучка», «Раю», «Мотю», «Севку» и на сдачу немного «Фоси». Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
7: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
8: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
7: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
9: Что это было?
10: В эфире.
0: Ты считаешь себя блогером?
11: Конечно.
0: В чем это выражается? Только в ведении своего канала? Или...
11: Какого канала? Я веду,

0: во-первых, все социальные сети.
1: Так.
0: Любые социальные сети, которые существуют, я в них. У меня огромное количество экранного времени в телефоне. Я живу в этом. Все. Вот это просто количество времени, которое я на это трачу.
1: Ты эту жизнь осознанно монетизируешь? Для тебя это источник дохода?
0: Конечно,
1: или
0: конечно. Это гораздо выгоднее, чем мода. Если вы выбираете блогинг и мода, друзья, светите лицом, не делайте одежду, украшения, очки. Ничего из этого не делайте. Просто танцуйте на камеру.
1: У тебя самоцензура срабатывает?
0: У меня она включена, да, автоматически, потому что у меня ответственность за партнерские отношения, за людей, с которыми я работаю, за мою семью, за себя. Мне кажется, это нормально.
2: Стилист, блогер и телеведущий Георгий Карцев в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: Москве 12:30. С новостями Ася Касьянова. Здравствуйте. Режим ЧС введен в границах улиц Ростова-на-Дону, где повреждены дома из-за атаки дронов. Погибших нет. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Комиссии проведут оценку ущерба, а после начнут прием заявлений пострадавших на оказание материальной помощи. Из-за ночной атаки беспилотников, по предварительным данным, 6 человек ранены. Повреждения получили несколько многоквартирных и частных домов, а также объекты инфраструктуры в 3 районах города. Перекрыто движение на части мостов. Владимир Путин передал Дональду Трампу по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта Тегерана и Вашингтона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Лидеры США и России созвонились накануне. В Кремле также отметили, что большая часть разговора президентов была посвящена урегулированию конфликта на Украине по просьбе американской стороны. Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России грузинского алкоголя и напитков ряда производителей. Документ есть в распоряжении РБК. Также информацию подтверждает источник РБК на алкогольном рынке. Ассоциация «Финтех» по запросу ЦБ разрабатывает типовые решения для снижения затрат и упрощения подключения банков к платформе цифрового рубля, сообщил ТАСС представитель АФТ Олег Маргун. Необходимость этих мер вызвана тем, что малые кредитные организации сейчас испытывают трудности с интеграцией в систему из-за высокой стоимости технических работ, заявлял ранее глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Турбизнес Таиланда выступил против введения выездного сбора в $30 для всех авиапассажиров, сообщила газета «Бангкок-Пост». В ассоциации подчеркнули, что подобный шаг сдерживает развитие Таиланда и создает чрезмерную финансовую нагрузку на бизнес и путешественников. Инициативу ранее выдвинул Минфин Таиланда. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
1: РБК отрасли.
2: Спортивная инфраструктура Москвы от дворовых площадок до крупных арен становится центром притяжения для жителей и драйвером для смежных отраслей. Только в 2026 году в столице завершат строительство и реконструкцию 47 спортивных объектов, а массовые мероприятия принесут городу миллиарды рублей. Меня зовут Татьяна Таркиани, и с нами на связи урбанист Иван Курячий. И в интервью мы обсудим, как спорт вписывается в экономику столицы и какую отдачу город получает от вложений в инфраструктуру и события.
3: Спорт в Москве сегодня – это только социальная сфера или уже полноценная отрасль экономики, как вы считаете?
4: Мне кажется, важно изменить вообще оптику того, как мы воспринимаем спорт в городе. Это отрасль экономики с точки зрения косвенных эффектов, например. В Москве проходят невероятные мероприятия, чемпионат мира по футболу, другие важные события федерального мирового значения. И этот спорт высоких достижений, он приносит прямой эффект от тех людей, которые приезжают на эти события из других городов, вот, которые приходят в всех районы города, и они, соответственно, вставляют деньги в соответственно экономики городской. Если мы говорим про порт массовый, которым занимаются все жители Москвы и пользуются городской инфраструктурой спортивной, то это скорее инвестиции в косвенные эффекты. По разным оценкам, каждый

0: и трубы, органы, там, массовый спорт, городские среды для здорового образа жизни, они напрягают от 3 до 5 рублей на последующем лечении. С 2010 года в Москве доля горожан, которые занимаются спортом, регулярно она выросла с 15-30% до 70-60%. И продолжает расти.
1: Ну, действительно, цифры очень большие. Интересно, что вы, да, с экономической точки зрения смотрите, но есть еще какие-то неизмеримые показатели, да, неизмеримый эффект, когда мы говорим об уровне удовлетворенности, да, о том, что все больше и больше москвичей любят город.
0: Да, конечно, спорт и доступность здорового образа жизни в городе, все инфраструктуры для него, это, конечно же, важный фактор, то, что выбрать для города для жизни, для состояния семьи. И Москва много делает для этого. Самое важное – это обеспечение объектов, то, что ты от мест проживания, и создание этих объектов в районах, где люди живут. Это дает возможность людям совершенно новое качество жизни получить в мегаполисе.
1: Как городу удается привлекать частные инвестиции в спортивную инфраструктуру и какие механизмы поддержки сегодня работают?
0: Государство воспринимает инвестиции в спорт как инвестиции в формате государственно-частного партнерства, поэтому есть ряд механизмов поддержки, привлечения частных инвестиций, и предоставление участков для платных объектов ближе к местам проживания, ближе к местам учебы, работы, формирование новых инвестиций через инструменты масштабных инвестпроектов, когда предоставляются отдельному инвестору участки под развитие крупных проектов. И есть кредиты льготные, Москва дает для поддержки развития спортивной инфраструктуры, налог на имущество. И все это формирует новые объекты в параллельном треке теми жилыми и деловыми районами, которые в Москве создаются.
1: Что станет главным вызовом для экономики спорта в Москве в ближайшие годы? Строительство, эксплуатация или что-то еще?
0: Наверное, самое важное – это интеграция тех объектов, которые были реализованы, и тех, которые будут созданы, в бесшовный контур, который объединит разные районы Москвы между собой, позволит вам заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, независимо от того, где вы находитесь и в каком возрасте вы или ваши дети, или ваши родственники, или ваши друзья вместе формировать спортивное сообщество или сообщество вокруг здорового образа жизни и сделать это доступным вне зависимости от локации в городе, вне зависимости от сезона. Когда спорт станет доступным круглогодично и в любой точке города, это делает Москву по-настоящему открытой для здорового будущего.
1: Интересно, что концепция 15-минутного города, такая урбанистическая, проникает в абсолютно все сферы жизни горожанина.
0: Это человек-центричность, которая как раз город сейчас приоритирует на обеспечение горожанина всем необходимым, ну, для комфорта, либо радиусе доступа.
1: Ну что ж, всем спорт. Но я напомню, что с нами в студии был урбанист Иван Курячий.
2: РБК отрасли. Реклама. Технологии проникают в бизнес. 14 октября на РБК Тех эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров – SEO Магнит Тех Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети Магнит Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер» 18+. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня. Какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
3: 12:38. В Москве вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. Власти и бизнес прошли предел, когда уровень налоговой нагрузки на экономику начнет работать против доходов бюджета. Недостаток инвестиций начинает сказываться на экономическом росте. С такими заявлениями выступил в интервью телеканалу РБК президент Норникеля Владимир Потанин. Он также подчеркнул, что налог на сверхдоходы несправедлив. Когда налоговое законодательство постоянно меняется, это нарушает планы бизнесменов о развитии.

0: развитии предприятий, указал Потанин, а трудности в планировании замедляют объем инвестиций. Чтобы исправить эту ситуацию, в России нужна налоговая стабильность, которой пока не удалось добиться, сказал Владимир Потанин.
1: Часто позиционируется изъятие вот сверхдоходов, доходов у богатых, как некая такая социальная справедливость. Но это не так. Потому что социальная справедливость – это когда с богатых берут больше налогов, чем с бедных. Потому что человек, когда он получает свой личный доход, он их тратит на себя. А когда эти деньги направляются на инвестиции, то он работает на все общество. Прибыль надо изымать таким образом, чтобы оставить предприятиям возможность планировать, рассчитывать что-то, действовать в условиях определенных правил игры. Чем жестче условия, чем сильнее встречный ветер, тем более четкими и понятными, прозрачными правилами нужно действовать.
2: Вы уже пытались оценить для Норильского никеля размер подобных изъятий в соответствии с планами Минфина?
1: Ну, конечно, мы эти расчеты проводили. Они неприятные, они чувствительные, они заставляют сдвинуть вправо некоторые проекты. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота.
0: Ключевые заявления Владимира Потанина обсудим с независимым промышленным экспертом Максимом Худаловым. Он подключается к нашей студии. Максим, здравствуйте. Владимир Потанин назвал налоги на сверхприбыль несправедливыми. Какой вы видите в этом сигнал? Вот мне подсказывают, что, к сожалению, связь с экспертом оборвалась. Мы обязательно попробуем еще раз с ним связаться. Ну, еще из заявлений Владимира Потанина, эксклюзивном интервью телеканалу РБК. Российская экономика уже довольно давно живет в условиях сильных встречного ветра, в том числе санкционного, и даже такая устойчивая экономика все равно испытывает определенную разбалансировку, заявил глава Норникеля. Важно, насколько вовремя удастся вернуть экономику в состояние баланса. Правительство и Минфин предпринимают такие усилия, указал Потанин. Также он заявил, что глава Минфина Антон Силуанов приходил на заседание бюро РСПП и рассказывал, какие усилия были предприняты, в том числе по сокращению госрасходов. К этой теме мы вернемся в дальнейшем эфире радио РБК. С сегодняшнего дня начинают действовать торговые преференции Евросоюза на продажу аграрной и алкогольной продукции из Армении. Такая либерализация вводится на 2 года в отношении почти 80% армянского аграрного экспорта в ЕС, в том числе свежих фруктов, овощей и цветов. В Еврокомиссии пояснили, что мера призвана облегчить нагрузку на производителей и экспортеров, которым приходится работать в условиях российских торговых ограничений. Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития финансового университета при правительстве Михаил Хачатурян оценивает вероятность увеличения объемов экспорта армянской продукции в Европу как невысокую.
3: Реального, а не на бумаге, увеличения объемов поставок армянской продукции в ЕС ждать не стоит. Если говорить о конкретных цифровых измерениях, то вполне резонно предполагать, что объемы поставок останутся на текущих позициях. Вероятность такого исхода превышает 80%. При этом вероятность реального роста объемов армянского продуктового экспорта в ЕС составляет не более 20%. А сам объем роста вряд ли превысит 4-5%. Что касается возможности увеличения поставок армянских цветов на рынке ЕС, то здесь вероятность реализации еще ниже, не более 1-2%. А сам объем роста вряд ли будет превышать 1-1.5%. Совершенно очевидно, что подобный исход не сможет компенсировать разрыв торговых отношений с Россией, на который в текущих условиях приходится порядка 90% объема армянского экспорта продуктов питания и 80% цветочной продукции.
0: В начале 2025 года правительство Армении одобрило законопроект о евроинтеграции. Пашинян тогда подчеркивал, что документ не означает автоматического вступления в Евросоюз, а решение по этому вопросу может быть принято только на референдуме. На фоне этих процессов Москва призвала Ереван определиться между ЕС и ЕАЭС. Россия этим летом ограничила ввоз некоторых видов продукции из Армении. Напомню, что под ограничения попали молоко, молочная продукция, косточковые фрукты, виноград, семечковые культуры, это яблоки, груши, айва, баклажаны, картофель, сухофрукты, а также запрещен ввоз цветов из Армении.

0: Британская сеть «Кофеин» предупредила о росте цен на кофе. Коста Кофе – один из крупнейших игроков на мировом рынке. Руководители компании сослались на недавнюю засуху в Бразилии, из-за которой существенно пострадал урожай, особенно премиальных сортов. А Бразилия, напомню, главный мировой поставщик зерен, но не единственный. В этом сезоне шанс увеличить долю рынка возникает у африканских плантаций. Например, накануне посол Сьерра-Леоне в России заявил, что страна готова сдавать российским предпринимателям землю в аренду для выращивания. Как выглядит кофейный бизнес в Африке? Можно ли получить сверхприбыль? Герой программы «Да или нет» – владелец бренда «Конах Кофе Африка» Игорь Стрибков, который работает в Руанде и поставляет кофе в Россию. Ему удалось отговорить Надежду Сережкину от новой бизнес-идеи.
1: «Да или нет».
2: Вещи, которые шокировали вас больше всего, когда вы только стали заниматься кофейным бизнесом.
3: Первая вещь, которая шокировала больше всего, это здесь хороший кофе можно купить за $8 килограмм. В России, значит, единственный запрос – дайте подешевле. Все берут самый плохой за 5, и в конечном итоге в Москве вы пьете не кофе, а просто какую-то черную горькую жижу. На него без слез не взглянешь.
2: $8 за килограмм. Вот, допустим, я прихожу в обычную кофейню, там – кружка стоит 300 рублей. Что из этого себестоимость?
3: На кружку уходит, ну, пускай округлим 20 грамм кофе. Килограмм разделим на 20, это получится 50 кружек в килограмме. 50 мы умножим на 300 рублей, это получится 15 тысяч рублей. То есть в сегодняшних реалиях, покупая кофе в кружке, вы платите $200 за килограмм, хотя доставка, логистика, например, из Африки 40 центов на килограмме прибавляется. Плюс НДС прибавляет к стоимости килограмма, пускай еще $2. Ну, еще берем 20% ужарка. Это еще пускай $2 добавляется. Вот 1000 рублей с копейками стоит этот килограмм кофе уже в Москве пожаренный. Продавая в чашке, его себестоимость 15 тысяч рублей.
2: По вашим наблюдениям, кофе в Африке – это криминальный бизнес?
3: Я запомнил несколько уроков, когда меня пытались взять в плен, но это было связано с моим бизнесом по алмазам. Поэтому в кофе я уже зашел наученный. Например, меня заманивали в Конго, обещая полные склады кофе. Мы поехали туда с моим партнером, руандийцем. Он пересек границу, приехал на склады и сделал мне видеоотчет пустых складов. А мне обещали, что там есть более 500 тонн. То есть у них было задача, чтобы я пересек границу, а в это время между Руандой и Конго шла война. И чем бы закончилась эта история, неизвестно. Но, как правило, такие истории заканчиваются тем, что заезжают двое партнеров куда-то, значит, одного берут в плен, а второй идет искать деньги. Одному из участников отрезают ухо, либо какую-нибудь конечность, чтобы второй немножко ускорился. Когда я не пересек границу, очень они, конечно же, разозлились, кричали, что если бы я приехал, то кофе бы был. Ну, они понимали, что моего товарища руандийца им в плен брать незачем.
2: Насколько это коррумпированный бизнес?
3: Так как Руанда специализируется на выращивании дорогих сортов кофе, там коррупции нету вообще. За любые махинации с кофе сажают в тюрьму. Приезжали на склад, смотрели кофе. Я говорю, ну все хорошо, кофе нравится, мы покупаем. А мне говорят, ну вот сейчас собственник этого кофе сидит в тюрьме. Я говорю, а почему? Ну он там пытался занизить стоимость этого кофе.
2: Вообще, в целом, в Африке мы слышали, что там, не знаю, бутылка воды или мандарин, это вполне себе такая бытовая взятка.
3: Мы постоянно с этим встречаемся, для нас это не взятка. То есть меня останавливает просто полиция на дороге и говорит, please, give me lunch.
2: В смысле обед? И что даете в таких случаях?
3: Говорю, sorry, boss, I'm local музунгу.
2: Так надо расшифровать. Музунгу это кто?
3: Музунгу это белый человек в Африке.
2: Обряды, в том числе вуду-магия, проводятся на кофе для того, чтобы урожай был хорошим?
3: Везде. В Уганде очень развито жертвоприношение. И много из истории в Уганде, когда особенно первенца приносят в жертву ради богатства местным колдунам, да. Все друг на друга колдуют, все бегают к этим местным колдунам.
2: Есть какая-то черта местного бизнеса, к которой вы все еще никак не можете привыкнуть?
3: Африканцы вообще никуда не спешат. Существует здесь African Time, когда нам назначают встречу и опаздывают на час, и с улыбкой ха-ха смеются, sorry, boss, you know African Time. Здесь не принято говорить нет. То есть человек говорит, слушай, вот мне нужно поставить кофе в Судан, я тебе заплачу в Судане. Я говорю, ну там же идет война. И он обижается, что ну вот хотя бы, ну надо было не отказывать, мне пообещал бы. Да, здесь они всегда на все говорят да.
2: Кофе из Африки подорожает в 2026 году, да или нет?
3: Да, на 10-20% в закупке подорожает точно, а у вас отыграет рынок в более долгосрочной перспективе.
1: Да

0: 12:48 в Москве. Возвращаемся к заявлениям Владимира Потанина, который дал эксклюзивное интервью телеканалу Радио РБК, в том числе о разбалансировке экономики при встречном ветре, социальной справедливости, сверхналоги и возможности стабильной фискальной политики на протяжении инвестиционного цикла. Ключевые заявления обсудим с независимым промышленным экспертом Максимом Худаловым. Он присоединяется к нашему эфиру. Максим, добрый день. Вот Потанин назвал налоги на сверхприбыль несправедливыми. Какой вы видите в этом сигнал? Можно ли это расценивать как общую позицию крупного бизнеса?
1: Коллеги, добрый день. Ну, действительно, определенное замешательство в рядах крупного бизнеса ощущается, потому что Владимир Валерьевич правильно сказал, что прошлый раунд повышения бизнес воспринял, в общем-то, достаточно стоически. И в целом вот эти донастройки налоговой системы, которые, в общем-то, коснулись не только крупного бизнеса, а вообще говоря и населения во многом, с учетом того, что было повышение налогов на доходы, на вклады и на финансовую деятельность. Это все, конечно, воспринимается крайне негативно на фоне той обстановки, которую мы сейчас видим в экономике. Мы видим высокие ставки, мы видим, что идет неконтролируемое снижение занятости, мы видим, что есть определенный большой перечень проблем, и на этом фоне еще и растут тарифы ЖКХ, тарифы коммунальные, тарифы на перевозку железной дороги. То есть мы все видим, что постепенно происходит такое резкое затягивание поясов, и, конечно, на этом фоне крупный бизнес боится того, что не вот это заявленное повышение налогов окончательно, что называется, переломит хребет верблюду, но что подобные методы взыскивания дополнительных доходов в бюджет могут продолжаться и в будущем, и это, конечно, очень здорово бьет по способности компаний прогнозировать свое дальнейшее развитие. А сейчас, когда мир находится, в общем-то, на перепутье, когда мы видим, что приходит, ну, если это, конечно же, не фейковая история, мы приходит новая эра цифрового развития, куда надо вкладывать значительные средства, это все, конечно, очень здорово подрывает возможности бизнеса прогнозировать дальнейший характер своего развития.
0: Говорил Владимир Потанин и про инвестиции. По его мнению, для перезапуска инвестиционного цикла нужно использовать прибыль самих компаний, а кредиты брать только в качестве дополнения к этому. Насколько эта стратегия рабочая сейчас? Стоит ли придерживаться такой стратегии российским компаниям?
1: Здесь несколько это противоречит общепринятой экономической теории, потому что всегда считалось, что собственный капитал обходится бизнесу дороже, чем заемный. Я понимаю, что эти учебники писались не для российской экономики, а для экономики США, которая действует по другим законам, но тем не менее общие черты функционирования бизнеса, они примерно похожи и у нас, и на рынке Соединенных Штатов, конечно, с учетом того, что против нас действуют все возможные меры ограничения, которые только имеют место в природе, плюс у нас неблагоприятная бизнес-среда, потому что государство увеличивает фискальную нагрузку. Тем не менее, все-таки долгосрочные финвложения обычно делаются из заемных средств. Другая проблема, что у нас не существует сейчас полноценного долгосрочного кредита, доступного, который позволял бы бизнесу развиваться. Ну, опять же, для этого есть долговое финансирование в виде выпуска облигаций, в виде выпуска интересных, сложных, структурированных продуктов, которые такие компании, опять же, как Норильский никель, у которых есть и достаточно мощная финансовая база, и доверие инвесторов, и все примерно понимают, что спрос на их продукцию в ближайшее время практически не может быть подвергнут какому-либо риску, даже с учетом санкционных ограничений, о которых Владимир Олегович говорил, то здесь для такого крупного бизнеса возможность финансирования посредством выпуска облигационных продуктов, он имеет место, и поэтому здесь я бы все-таки немножко поспорил, даже несмотря на то, что калибр, что называется, моего мнения и калибр мнения Владимира Олеговича сильно различается, но тем не менее, все-таки долгосрочное финансирование обыкновенно делается за счет заемных средств.
0: Максим, коротко попрошу вас ответить. Если посмотреть на бумаги Норникеля, да, за последний месяц акции компании потеряли почти 15%. Видите ли вы сегодня предпосылки для восстановления?
1: В краткосрочном периоде, возможно, вот та история с нефтью, которую мы вчера вечером наблюдали, она даст оптимизм инвесторам в плане того, что часть санкций будет сниматься, поэтому здесь может быть отскок. Ну и долгосрочно мы

0: только внутри транспортного средства, но и снаружи. Энергопоглощающие бамперы, пиропатроны, которые приподнимают капот, или внешние подушки безопасности под лобовым стеклом. А предметно о защите пешеходов задумались еще около 100 лет назад. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о первых подобных системах безопасности. По данным Автомобильного клуба Америки, в 1909 году на дорогах США было около 200 тысяч машин. Уже к 1916 их стало примерно в 10 раз больше. Пропорционально росло и количество аварий с участием пешеходов. В 30-х годах счет погибшим перевалил за 15 тысяч человек в год. Среди жертв было много детей. Лимиты скорости и другие ограничения в правилах дорожного движения начали внедрять еще в 1910-х, но привычных нам систем пассивной безопасности тогда не существовало. Поэтому изобретатели искали довольно необычные способы защитить человека, перешедшего дорогу автомобилю. Одним из таких решений стали так называемые ловцы пешеходов. Один из самых ранних известных примеров показали в Берлине в 1927 году. Перед бампером устанавливали небольшую сеть. При столкновении человек должен был оказаться прямо в ней и избежать падения на дорогу. Сохранилось даже видеоиспытание такого устройства. Автомобиль на небольшой скорости сбивает пешехода, после чего тот поднимается и демонстрирует, что практически не пострадал. Правда, представить эффективность такой системы на реальной дороге довольно сложно. На более высокой скорости сама сеть вряд ли спасла бы от серьезных травм. В дальнейшем похожие устройства появлялись и в других странах. Например, в Великобритании 30-х годов предлагали конструкцию, которая раскрывалась бы нажатием кнопки на рулевой колонке и превращалась в небольшой тканевый гамак. Но возникал закономерный вопрос. Если водитель успевал нажать на кнопку, то, возможно, у него было бы достаточно времени просто затормозить. В итоге ловцы пешеходов так и не стали массовыми. Они работали только на невысокой скорости, требовали быстрой реакции водителя, ухудшали обзор и мешали управлению автомобилем.
1: ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Во вторник. В 21:00.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
1: Дело не в том, сколько денег вы зарабатываете, а сколько денег вы сохраняете, насколько эффективно они работают на вас и сколько поколений после вас смогут их использовать. Роберт Киосаки.
3: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
4: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
1: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
2: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково.
5: Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?» По будням на радио РБК.
2: РБК тренды.
6: Выгода цифрового рубля.
1: С 1 сентября цифровой рубль становится доступен клиентам крупнейших российских банков. Но что новая форма денег даст обычному пользователю? Главная особенность – счет цифрового рубля не привязан к конкретному коммерческому банку. Он открыт на платформе Банка России, а получить к нему доступ можно через приложение банков, подключенных к системе. Переводы цифровых рублей между физическими лицами бесплатны. Комиссии за платежи для граждан тоже нет. Но есть и обратная сторона. На остаток цифровых рублей не начисляются проценты, кэшбэк за покупки не предусмотрен, открыть вклад в цифровых рублях нельзя. Поэтому при обычной оплате товаров преимущество перед картами или СБП пока не всегда очевидно.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: И сейчас дня с новостями Ася Касьянова. В Брянской области из-за атаки дронов поврежден железнодорожный мост, никто не пострадал. Губернатор Егор Ковальчук сообщил, что движение по международному маршруту Брянск-Унеча-Гомель прервано. Пассажиров поезда Москва-Новозыбков и пригородных электричек на заблокированном участке перевозят автобусами. А поезд Минск-Анапа перенаправлен через Смоленск. Точные сроки ремонта моста пока не определены. После атаки беспилотников в Ростове-на-Дону перекрыли движение по нескольким мостам. Сейчас въехать в город на машине можно только через Ворошиловский или Аксайский мосты, куда службы направили весь поток транспорта. На части улиц Ростова-на-Дону введен режим ЧС. Дроны атаковали город накануне вечером и ночью. Погибших нет, ранены 6 человек. Повреждены дома и объекты инфраструктуры, сообщали местные власти. Лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель назвала реальной политикой сделку Владимира Путина и Дональда Трампа по поставкам дизеля. После вчерашнего телефонного разговора лидеров США вывели российское топливо из-под санкций до апреля 2027 года, а Трамп публично поблагодарил Путина. Вице-премьер Александр Новак подтвердил досрочное снятие ограничений на экспорт. Россия поставит 300 тысяч тонн дизеля в октябре с планом увеличения поставок до 3 миллионов тонн в месяц. Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России алкоголя и безалкогольных напитков ряда грузинских производителей из-за несоответствия требованиям безопасности и качества, сообщают источники РБК. Согласно документу ведомства, временные санитарные меры касаются вина, коньяка, пива, колы и минеральной воды. Больше новостей на сайте РБК.
2: Сделка Трампа и Путина по дизтопливу действительно привлекла внимание во всем мире. 13 часов 3 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. И прямо сейчас подробнее об этом соглашении. Отмечается, что Дональд Трамп пошел на сделку из-за игнорирования Киевом запросов США. Например, портал Axios пишет, что глава Белого дома таким образом отреагировал на то, что Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины американских запросов на прекращение атак по российским НПЗ. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в пятницу вечером. Они обсудили поставки дизтоплива из России на американские и мировые рынки. Как СМИ оценивают сделку, разбирались Илья Приходько и Далила Цальбель.
3: В СМИ очень много критических именно заметок по этому поводу и критикуют в основном, конечно же, Дональда Трампа. Ну, а что делают, собственно, журналисты в последние несколько лет?
4: Это удобно и безопасно даже практически.
3: Да, наверное. СМИ пишут, что Трамп в отчаянии и пытается сделать хотя бы что-то, чтобы снизить цены на топливо в США в преддверии промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс. Кроме того, отношения между США и Украиной тоже становятся все напряженнее. Мы это видели по заочной такой перепалке Зеленского и Рубио. Я напомню, госсекретарь США сказал, что конфликт на Украине зашел в тупик, а Зеленский с ним не согласился и высказался весьма жестко, сказав, что США просто бросают Украину и не хотят ей помогать. Ну и к тому же Axios сейчас пишет, что во время встречи украинских и американских представителей в Майами Стив Уитков и Джаред Кушнер предупредили, что США могут лишить Киев данных от американской разведки, если Украина продолжит игнорировать запросы американцев. Владимир Зеленский уже успел отреагировать на объявленную сделку между Россией и США и вновь раскритиковал администрацию Трампа.
5: И самое момент, в тот момент, когда наша команда общается с американской во Флориде, президент США разговаривает с лидером Кремля и договаривается, что Америка позволит России экспортировать дизель. Это дополнительные деньги на войну против нас. Это поддержка Путина. Это миллионы, миллиарды. Я думаю, что нашу команду используют просто как ширму. Это точно несправедливо, не по-партнерски и, на мой взгляд, слабое решение сильных партнеров.
3: Axios пишет, что заявление о поставках российского дизеля шокировало Украину, и многие многие европейские правительства и создало новый кризис в отношениях США с их западными союзниками. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер тоже раскритиковал решение Трампа. Он написал: «Трамп заключает сделку с дьяволом», это цитата, «пытаясь улучшить свои пошатнувшиеся политические позиции из-за шокирующе высоких цен на дизельное топливо».
4: Сам Трамп как-то это прокомментировал?
3: Журналисты, естественно, донесли до Трампа позицию Зеленского, причем буквально процитировали его слова, но уверенность Дональда Трампа это, естественно, не пошатнуло.
6: Президент Украины Зеленский только что сказал, что из-за этой сделки вы проявили слабость.
7: Понятно.
6: Зеленский сказал, что недавняя сделка – это слабый ход, совершенный сильным партнером, и он только затягивает войну.
7: Да, мы сильный партнер, но сейчас нам нужна нефть для всего мира, и это дизель, который нам необходим. Так что мы очень рады его получить. Цены на нефть уже падают, так что мы очень рады заключению сделки.
4: Ничего не отрицал, но, с другой стороны, и своя правда есть.
3: Трамп сосредоточился только на положительном, как будто поработал с психологом. Он услышал, что Зеленский назвал США сильным партнером и сказал: «Да, мы действительно сильный партнер». Все остальное он просто пропустил мимо ушей.
4: Рекомендация, как общаться и отрабатывать негатив.
3: Да, именно. Издание «Шпигель» немецкое пишет, что заявление Трампа вызвало бурю негодования. Блумберг отмечает, что Белый дом ищет способы обуздать стремительный рост цен, но при этом отмечает, что соглашение может спровоцировать негативную геополитическую реакцию, что мы, собственно, отчасти уже и видим, если благодаря ему не удастся в достаточной степени снизить цены в США. Аналитик по нацбезопасности Бен Роудс в эфире MS Now заявил, что сделка – это не волшебная палочка, и она вряд ли поможет быстро справиться с дефицитом топлива.
8: Трамп отчаянно пытался найти способ заключить сделку с Россией, а Путину только это и надо – показать, что Россия поддерживает отношения с США и возвращается на глобальный энергетический рынок. Вдумайтесь, Трамп начинает войну, которая ведет к нехватке энергии, резкому скачку цен на дизель, а потом использует это как предлог, чтобы заключить сделку с Путиным. Да еще и в то время, когда в конфликте на Украине намечается эскалация. Ничего удивительного тут, конечно, нет. Но это показывает, что единственный выгодоприобретатель от внешней политики Трампа – это такие люди, как Путин.
4: Я напоминаю, что канал MS Now, в череде прочих, не допускали в Белый дом в свое время, чтобы транслировать выступление Трампа. Но только через суд удалось эту меру отменить. Что еще пишут?
3: Нью-Йорк Таймс тоже отмечает, что соглашение – это скорее победа для Владимира Путина, чем для США, и пишет, что даже если бы Россия экспортировала столько дизельного топлива, сколько хочет Трамп, этого было бы недостаточно для удовлетворения мирового спроса на дизель. Вашингтон-Пост тем временем отмечает, что соглашение сближает Россию и США и отдаляет Вашингтон от Киева. Сомнения в целесообразности сделки у журналистов тоже появились. Например, Вашингтон-Пост связывает их с тем, что в России, цитата, «острая нехватка дизельного топлива, и непонятно, удастся ли ее в ближайшее время решить».
2: Это была Далила Цельбель. Напомню, по словам Трампа, Россия в ближайшее время поставит на американские мировые рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн в ноябре и 1 000 000 тонн после этого. Чтобы это было возможно, Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую поставку российского дизтоплива на мировой рынок. Действовать она будет до 7 апреля 2027 года.
0: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
9: Вы руководитель? Передайте часть рутины искусственному интеллекту. В школе управления РБК теперь можно научиться использовать искусственный интеллект в работе с пользой. Узнайте, какие задачи можно ему передать, чтобы быстрее справляться с рутиной и освобождать время для действительно важных решений. Разбирайте реальные кейсы крупных компаний. Осваивайте готовые практики и инструменты. Учитесь работать с искусственным интеллектом на курсе для руководителей и сразу пробуйте новые подходы на своих задачах. А еще участвуйте в онлайн-событиях, изучайте практики и общайтесь с другими руководителями. Школа управления РБК. Используйте искусственный интеллект в работе с пользой. 16+. РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир вокруг нас. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
10: Андрей Малахов, основатель Центра современного искусства сияния в Апатитах. Визионер. Категория «Культура». Когда современное искусство чаще связывают со столицами и большими музеями, он увидел для него место в городе за полярным кругом, в котором вырос. К истории.
11: Что делать с публичностью, если она уже есть? Снова направить свет на себя или развернуть его туда, где тебя когда-то сформировали? В случае Андрея Малахова ответ нашелся сам собой. В 2005 году телеведущий купил рисунок Фернана Леже, который художник когда-то подарил Константину Симонову. А потом коллекция стала расти. Уорхол, Мураками, Кабаков, Чтак. В какой-то момент стало ясно, этому собранию нужны зрители. Малахов решил передать его родным Апатитам и тем самым дал начало Центру современного искусства «Сияние». Но город менялся не только внутри выставочных залов. Еще до появления «Сияния» Малахов приглашал в Апатиты стрит-арт-художников, чтобы те расписывали стены многоэтажек. Позже по его инициативе преобразилась и местная советская здравница Изавелла. Он выкупил ее и отреставрировал за свой счет. Теперь это арт-санаторий, где отдыхающие живут в окружении произведений из коллекции Малахова. Здесь проходят выставки, лекции и резиденции для художников, куда сегодня стремятся попасть важные имена российского современного искусства. Местные говорят, что «Сияние» стало важным этапом в развитии культурной инфраструктуры всего Кольского полуострова. И дело не только в громких именах вроде Уорхола. Важнее то, как искусство встроилось в жизнь небольшого города на фасадах, в санатории, выставках, лекциях и новых маршрутах. Так Малахов показал. Иногда родной край меняется не от больших стратегий, а от личного жеста. Когда человек возвращает месту, где вырос, все, что сам успел собрать, увидеть и полюбить.
10: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
2: 13 часов 12 минут в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Озон закрыл страховку товаров от атак БПЛА спустя 2,5 месяца после запуска. С 13 октября программа «Ингостраха» для селлеров прекращает действие. Все полисы в личном кабинете станут недоступны. Оплата за страхование списываться больше не будет. В Озон объяснили это изменениями на страховом рынке. Селлеры подозревают, что страхование стало слишком дорогим и невыгодным для страховщика, а также опасаются новых атак на склады. Как рассказала юрист-практик e-commerce, руководитель юридической компании SafeTent Екатерина Карелина, теперь продавцы будут менее защищены.
12: Вероятнее всего, страховые не предусмотрели сценарий массового поражения складов, больших логистических центров, и банально им стало невыгодно. Продавцы, к сожалению, становятся менее защищенными. Ведь если товар будет утрачен по причине форс-мажора, и это будет признано судом торгово-промышленной палаты, то шансы на компенсацию становятся невысокими. Заставить страховую изменить условия нельзя по причине отсутствия у них таковой обязанности и соблюдением принципа свободы договора в нашей стране. В целом, селлеры отмечали, что их устраивала функция страховки товара даже при высоковатой стоимости услуг.
2: В сентябре «Ингострах» выплатил около 8 миллиардов рублей примерно 90 тысячам продавцов «Озон» за поврежденные утраченные товары. А с 5 октября введены новые тарифы страхования товаров от массовых повреждений и атак БПЛА. Ставка составляет примерно 0,08% в день от суммы возможного возмещения. Это около 2,5% в месяц или более 30% в год, если товар хранится на складе весь этот срок. База расчета изменилась. Теперь процент берется не от цены товаров в кабинете, а от суммы возмещения при утрате. Для ряда категорий тариф вырос кратно, на некоторые бытовые товары в 2 раза, на электроквадроциклы в 6,5 раз, на безрецептурные лекарства дороже 300 рублей в 7 раз. От страхования к налогообложению. Любая

0: Прибыль контролируемой иностранной компании будет облагаться НДФЛ. Законопроект был внесен в Госдуму 30 сентября. РБК разобрался, как будут платить налоги такие компании, в число которых входят, например, личные холдинги, компании с брокерскими счетами, владеющие недвижимостью или долей в небольшом бизнесе. Согласно тексту, сильнее всех изменения затронут владельцев малых КИК с прибылью менее 10 миллионов рублей, которые ранее освобождались от НДФЛ. Теперь они будут платить налог. Кроме того, меняется и критерии контролируемой компании. Предлагается поднять порог для доли резидента с 25 до 50%. РБК разбирался, как поменяются налоговые правила для бенефициаров таких компаний. Автор статьи, экономический обозреватель РБК Ольга Волкова, пояснила, что это в первую очередь затронет участников малых компаний, а также компаний в недружественных странах.
1: Эксперты сходятся во мнении, что прежде всего новые правила скажутся на владельцах небольших контролируемых иностранных компаний, которые раньше как раз укладывались в порог в 10 миллионов рублей прибыли, которая, соответственно, освобождалась от налога. Сейчас нераспределенная прибыль КИК включается в совокупную базу НДФЛ со ставками от 13 до 22%, только если она превышает этот размер. И, соответственно, под это освобождение попадало большинство малых КИК, личные холдинги, компании с брокерскими счетами, владеющие недвижимостью или долей в небольшом бизнесе. В свою очередь, увеличение порогового значения для критерия контроля до 50% означает, что, например, налоговый резидент России, который владеет 30% в иностранной компании, не будет признаваться ее контролирующим лицом и не будет обязан отчитываться в отношении нее. Соответственно, обязанность по уплате налогов с прибыли таких компаний будет возникать только при фактическом получении дивидендов от них. Это облегчит налоговый комплаенс в России по проектам за рубежом с участием российского бизнеса. Но тут важно оговориться, что если российские резиденты в совокупности владеют более чем половиной компании, все еще контролирующим будет считаться каждый из них с долей свыше 10%.
2: Кроме малых КИК, на кого еще окажет наибольшее воздействие предложенные изменения?
1: Здесь это может особенно сильно сказаться на владельцах контролируемых иностранных компаний в недружественных странах, потому что, как говорят эксперты, именно у них в последние годы возникали проблемы с получением аудированной отчетности.
2: Сколько сейчас в России таких компаний и как менялось их число к текущему году?
1: В отчете по итогам 2025 года, который, соответственно, ФНС публиковало в этом году, ведомство отчитывалось о том, что было задекларировано почти 44 тысячи контролируемых иностранных компаний. Тогда их число выросло в годовом выражении на 6%, а если считать по отношению к показателям, например, 2021 года, то рост почти 30%.
0: Контролируемая иностранная компания – это иностранная организация, которая не является налоговым резидентом России, но при этом контролируется физическим или юридическим лицом налоговым резидентом России. Полный разбор РБК о том, как может поменяться налогообложение КИК, можно прочитать на сайте РБК. Сдавших и каверзные вопросы. В конце августа в России появился новый способ получить статус квалифицированного инвестора через экзамен. Зампред ЦБ Михаил Мамута в эфире радио РБК рассказал, что с момента запуска экзамена его попытались сдать около 150 человек, и 60% из них сделали это успешно. Добавил, что это разумный коэффициент, поскольку высокий процент мог бы означать чрезмерную легкость нового тестирования. С ним беседовала наша коллега Элина Тихонова.
3: Ну, это данные, которыми с нами поделилась, собственно, биржа и НФА, в сумме 150 человек.
4: 150 человек.
3: Пытались сдавать экзамен. Это, в принципе, значит, что люди ждали экзамена, что они, в общем, с интересом к этому отнеслись. Сразу скажу, что коэффициент сдаваемости примерно 60%.
4: А о чем это говорит, на ваш взгляд? О том, что вопросы действительно сложные? Или о том, что за статусом квала идут люди, которые действительно слабенько понимают рынок?
3: Я так скажу. Если бы это было 90%, я бы больше внутренне напрягся. Это бы означало, что может быть что-то слишком простое. Дело в том, что в экзаменах имеется в виду. Экзамен на статус квала – это самостоятельная опция получить статус квала. Больше никаким требованиям соответствовать
4: не нужно.
3: Да,
4: для этого ни имущество, ни доход, ни сделки, ни спецобразование.
3: Ничего не нужно. И здесь возникает вопрос, должна ли это быть такая простая опция, учитывая, что человек получает доступ к настолько сложным инструментам, в которых потерять деньги можно в секунду, еще остаться должен. Еще в секунду.
4: В общем, Банк России такой статистикой удовлетворен.
3: С точки зрения количества людей мы смотрим на это как на факт. Кому интересно, те приходят и пользуются этой опцией. С точки зрения соотношения сдавших и не сдавших, мне кажется, это разумная цифра, разумная доля.
4: У нас в России больше миллиона квалов, но это всего 2% от всех инвесторов.
3: Верно. Но квалов в количественном соотношении с неквалами всегда немного. Другое дело, что они распоряжаются значительно большими объемами средств. Если вы посмотрите на это через призму торгов, то выяснится, что подавляющий объем идет через квалов.
4: Да, причем в совокупности, по-моему, 70% квалов держат на своих счетах не больше 6 миллионов рублей. Ну, то есть большие объемы делают, получается,
3: небольшое
4: там,
3: количество квалов.
4: Небольшое количество квалов.
3: Но
4: то есть от 2% инвесторов, да.
3: Знаете, в некоторых юрисдикциях есть еще понятие, кроме квал инвестора, еще понятие профессионального инвестора. Это ступенька выше квала. У нас пока двухранговые модели, может быть, ее достаточно. Но мы тоже видим, что основной как бы вклад в торговлю — это вот те самые профинвесторы. Не квал инвесторы торгуют, как правило, небольшие суммы. Если посчитать там с учетом спящих счетов, то средние остатки — это десятки тысяч рублей в лучшем случае. Поэтому ничего удивительного, но это, я бы сказал так, прирост на 50 с небольшим тысяч за полгода — это прирост примерно на 6% от начала 26 года. То есть это органически вполне нормальный рост.
0: Пройти тестирование на квала предлагают Национальная финансовая ассоциация, которая выдает сертификат «Квалифин» и платформа «Финуслуги». В эфире разобрали несколько вопросов из тестирования. Например, один из них – это деньги. На каких счетах страхует агентство по страхованию вкладов? Среди возможных вариантов ответа – кредитная карта, брокерский счет, вклад или депозит, текущий дебетовый счет, накопительный счет. Был и другой пример вопроса. Необходимо было посчитать сумму налогового вычета, исходя из данных параметров. Полный список всех вопросов, их более 500, публиковать не планируется, заявил Мамута. Блогеры отреагировали на раздражение аудитории от использования искусственного интеллекта и стали реже применять нейросети при создании контента. Доля ИИ уменьшилась с 67% до 50%. Это следует из данных исследования GetBlogger, с которым ознакомился РБК. При этом рекламодатели тоже начали просить инфлюенсеров не использовать в интеграциях заметно сгенерированный контент, опасаясь репутационных потерь. Аудиторию в первую очередь утомляет однотипный контент, одинаковые промпты и отсутствие креативности, отметила обозреватель РБК Евгения Стогова в беседе с Ильей Приходько.
5: Сейчас блогеры практически во всех аспектах своей работы используют искусственный интеллект, начиная от проработки каких-то идей роликов, написания сценариев и монтажа, и заканчивая вот теми самыми нейрослопами, когда полностью весь ролик сгенерирован искусственным интеллектом, и живой человек в кадре даже не появляется. Такое действительно сейчас существует, и когда только это появилось несколько лет назад, это вызывало у аудитории такую, ну, достаточно высокую степень любопытства, потому что казалось, что это что-то новое, необычное и интересное. И тогда как раз бренды были заинтересованы в интеграциях к таким блогерам, в кавычках, если это можно назвать блогингом. Сейчас это уже скорее действительно вызывает раздражение, потому что такой контент приелся. И что самое главное, стали отмечать, что он не запоминается. То есть настолько все это одинаковое, что зритель и пользователь просто не запоминает, где он это увидел, что это было. Просто какая-то нейровидеозапись и все.
6: То дело брендам, которые хотят успешную рекламную кампанию в интернете, живых актеров применять снова в роликах?
5: По большей части рекомендации сводятся к тому, что использовать нейросеть при, например, генерации идей и написании сценариев, в этом ничего плохого нет. Но вот если действительно идет речь о кадре непосредственном, то да, лучше делать ставку на реальных людей, реальных блогеров, реальные записи и даже элемент обработки итогового контента сводить к минимуму. Потому что мне очень понравилось, что привели в пример некоторые агентства так называемый эффект зловещей долины. Это действительно существующий эффект, он раньше к роботам относился, сейчас к искусственному интеллекту. Когда человека немного даже пугает чрезмерная реалистичность нейроизображения и отталкивает таким образом. Поэтому, скорее всего, да, если бренд хочет заинтересовать аудиторию и хочет ей запомниться и понравиться, самое главное, то лучше делать ставку на живых людей.
6: Евгения, ты медиа-обозреватель, ты видишь сотни минут контента в день. Тебя нейроконтент тоже, наверное, уже утомил?
5: Не то чтобы утомил, но я согласна с тем, что он не запоминается. Это действительно так. Все вот эти ролики, они сделаны как будто бы одной и той же нейросетью, и кажется, как будто даже промпт задавал один и тот же человек. То есть все очень одинаковое, и здесь выделиться уже как будто бы невозможно.
0: Полную версию статьи о том, почему же действительно пользователи устали от использования искусственного интеллекта, можно прочитать на сайте РБК.
7: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
8: Бешеные деньги.
7: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
8: Бешеные деньги.
9: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
10: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
8: РБК «Тренды».
11: Глобальный дефицит пресной воды превращается из прогнозируемого риска в реальность для миллионов людей. Переход сберегающих технологий из разряда нишевых инноваций в базовую инфраструктуру городов становится трендом. Датская компания Flow Loop разработала рециркуляционный душ. Он фильтрует поток и возвращает в лейку в режиме реального времени. При стоимости около $5000 установка окупается за счет снижения потребления воды на 85% и энергии на 75%.
12: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
13: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
14: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
11: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
8: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
11: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков – долгой зарядки. Компания предложила вообще не ждать. На специальных автоматических станциях разряженную батарею снимали с машины и примерно за 5 минут заменяли полностью заряженной. Идея выглядела настолько перспективной, что в компанию вложили более $850 миллионов. Better Place начала строить сети зарядных станций и пунктов замены батарей. Только в Израиле их появилось несколько десятков. Но системе требовались специальные автомобили со съемными аккумуляторами. Из крупных производителей под нее адаптировались фактически только Renault с моделью Fluence ZE. Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная

0: Инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше 850 миллионов долларов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
1: Ошибка на миллион.

0: столице 13.30 с новостями Ася Касьянова. Движение по международному маршруту Брянск-Унеча-Гомель прервано из-за атаки дронов на железнодорожный мост в Брянской области. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, никто не пострадал, но повреждение полотна повлекло за собой изменение графиков поездов. Пассажиров поезда Москва-Новозыбков и пригородных электричек на заблокированном участке перевозят автобусами. А поезд Минск-Анапа перенаправлен через Смоленск. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация. Утром меры вводили во всех столичных авиагаванях. Ограничения действовали около часа. Часть рейсов ушла на запасные аэродромы. Страны ЕС под давлением доноров, в частности Германии, урезали проект 7-летнего бюджета на 28-34 годы на 140 миллиардов евро. Это минус 8%, сообщило ирландское председательство в Совете Евросоюза. Первоначальный план Еврокомиссии на 1,76 триллионов евро предусматривал рост военных расходов за счет сокращения дотаций фермерам и бедным регионам. Финальный документ 27 стран должны согласовать до конца года. Венесуэла официально разрешила компании SpaceX предоставлять услуги спутникового интернета Starlink на всей территории страны. Соответствующее распоряжение дала исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в рамках соглашения с американской компанией. Госстандарт Белоруссии запретил ввоз и продажу чайного напитка «Гринфилд» со вкусом гречихи и какао-бобов из-за обнаруженной кишечной палочки и превышения нормы содержания плесени в 70 раз. Об этом сообщила пресс-служба госстандарта. Производителем продукции является российская компания «Арими», расположенная в Ленобласти. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: Если в Беларуси под запрет попал чайный напиток «Гринфилд», то в России запретили ввоз и продажу нескольких брендов грузинского вина. Что происходит, будем разбираться прямо сейчас. 13 часов 32 минуты в Москве. У микрофона Ирина Савельева. Вы слушаете радио РБК. Итак, под ограничения попали и неалкогольные напитки ряда производителей. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК. Также информацию подтверждает источник РБК на алкогольном рынке. Согласно документу, продукция не соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Какие бренды попали под запрет? Например, вина производителей Теллиани Вели, Дбил Вино, братья Асканели и коньяк этой марки, а также Вайн Мэн. Еще под запретом пиво грузинской пивной компании, Кока-Кола из Грузии и минеральная вода на Беглаве. Все подробности выясним вместе с доцентом президентской компании в Санкт-Петербурге, руководителем клуба профессионалов алкогольного рынка Максимом Черниговским. Он подключается к нашему эфиру. Максим, добрый день. Как вся эта история повлияет на российский рынок?
2: Ирина, здравствуйте. Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы правильно совершенно сказали, и это уже уточнили, что речь идет не о полном запрете грузинского вина в России. Ограничения введены против 4 винных производителей, но, что очень важно, 3 из них действительно относятся к крупнейшим экспортерам Грузии. Поэтому для алкогольного рынка Российской Федерации это заметное событие. Как повлияет? Ну, вот если взять вообще долю грузинского вина в общем розничном обороте тихих вин за первое полугодие 2026 года, то на грузинскую продукцию приходится примерно 11% от общего объема продаж тихих вин. При этом сами грузинские производители, что важно уточнить, очень сильно зависят от российского рынка. Только одна цифра. В первом полугодии в Россию было поставлено порядка 24 миллионов литров грузинского вина. Это примерно 64% всего винного экспорта Грузии. То есть для России это действительно, и для российского алкогольного рынка, это в общем действительно, еще раз повторю, заметное событие. Но для грузинских производителей это событие, ну, не знаю, на порядок заметнее.
1: А в России, у россиян, насколько популярно грузинское вино?
2: Ну, я уже сказал, что в общем обороте в сегменте тихих вин на грузинскую продукцию приходится порядка 11%. На сегодняшний день, если говорить об импорте тихих вин, грузинские производители занимают первое место среди всех стран, которые поставляют в нашу страну свою винодельческую продукцию. Ну, в первую очередь, конечно, речь идет о сегменте тихих вин. Так что это, в общем, и для россиян тоже достаточно, так сказать, заметное событие. Но я хочу отметить, что, на мой взгляд, цены не изменятся. Почему? Потому что очень высокая конкуренция. На рынке остаются другие очень крупные грузинские компании, ну, там, те же, там, Бадагонии, Дугладзе, Кистинское традиционное виноделие, там, Тель-Авивский винный погреб, то есть очень много. И, конечно, ротация произойдет, ну, на мой взгляд, мгновенно. Единственное, ну, вот крупным федеральным сетям, у которых подписаны соответствующие контракты с производителями, которые на сегодняшний день не смогут поставлять, соответственно, свою продукцию на российский рынок, ну, там, да, там могут быть какие-то, ну, скажем так, временные сложности, но они тоже быстро очень устранятся в пользу других производителей, как из стран ближнего, так и стран дальнего зарубежья.
1: Максим, вот читаю причины запрета. Значит, вино не соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Но если с безопасностью более-менее понятно, то вот первые слова, они такие даже непонятные для обычного человека, расшифруйте нам, пожалуйста.
2: Вы понимаете, в чем дело? Действительно, Ирина, на данный момент, к сожалению, к моему большому, Роспотребнадзор публично не раскрыл вообще, какие именно показатели были нарушены и в каких конкретно партиях. Так что здесь комментировать его, ну, чрезвычайно сложно. Еще раз повторю, к сожалению, вот такого рода причины, как требования по органолептическим, физико-химическим показателям и показателям безопасности, это, что называется, стандартная формулировка Роспотребнадзора на первом этапе, ну, скажем так, запрета ввоза той или иной продукции.
1: Вы уже сказали, что цены на грузинское вино не изменятся, что есть другие крупные грузинские производители. А кто сейчас конкурирует с грузинскими винами?
2: Вы знаете, ну, на самом деле, если говорить о конкурентной составляющей, то рядом, ну, в первую очередь, конечно, российское вино. Далее Чили, ЮАР, Аргентина и другие страны. Если речь пойдет о европейских конкурентах, то это в первую очередь Италия. Но нужно понимать, что у грузинского вина есть серьезное ценовое преимущество перед, в первую очередь, всеми европейскими, да, производителями. На него не распространяется специальная повышенная пошлина 25% от таможенной пошлины, но не менее $2 за литр, установленную для вин из недружественных стран. Ну, поэтому, если ограничения окажутся временными, и после устранения претензий Роспотребнадзора поставки, конечно же, возобновятся, грузинское вино, ну, на 100% довольно быстро восстановит свои рыночные позиции.
1: Благодарю вас за разъяснение. Максим Черниговский, доцент президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка, был в прямом эфире радио РБК. Мы, кстати, направили запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, Аккорд, ритейлерам, X5, Магнит, Лента, Спар, Ашан и Метро. По этому поводу, а в мае Роспотребнадзор, напомню, выявил в обороте алкогольную продукцию из Армении. Она не соответствовала требованиям и распорядился приостановить ее реализацию в России.
3: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: 13:39 в Москве. У микрофона Ирина Савельева. Вы слушаете радио РБК. Итак, Дональд Трамп усилит госрегулирование цен на дизель. О таких планах пишет Рейтер. Три источника в нефтяной отрасли сообщили агентству, что в ближайшее время президент США может подписать соответствующий меморандум. Документ обяжет руководителей американских ведомств найти способы снизить стоимость дизельного топлива. Предполагается, что один из вариантов – увеличение добычи нефти и производства нефтепродуктов. Тем временем фьючерсы на американские дизель уже обвалились на 5% на фоне сделки США и России. Российский индекс Мосбиржи тем временем впервые за два месяца превысил отметку 2400 пунктов. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявлял, что сотрудничество России и США в области дизельного топлива принесет пользу мировой экономике. После начала поставок дизель может немного подешеветь, но тренд продлится недолго. Об этом рассказал замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов.
1: Цена будет зависеть от рыночных цен, потому как продавать в Соединенные Штаты по ценам ниже рыночных, выходящих за пределы рыночной логики, смысла не будет. Кроме того, надо понимать, что Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире экспортером дизельного топлива, и в реальности у них нет значимых проблем с доступностью этого нефтепродукта на внутреннем рынке. Проблемы Соединенных Штатов, которые выражаются в высоких ценах, связаны с, в первую очередь, ближневосточным конфликтом, который разгоняет цену сырья. Сырье дорогое, и его закупочные цены оказывают непосредственное влияние на розничные цены на внутреннем американском рынке. А рыночные цены сейчас могут меняться в зависимости от того, сколько стоит нефть, и в зависимости от того, как рынок отреагирует на возвращение Российской Федерации на мировые площадки. Скорее всего, дизельное топливо немного подешевеет, но с учетом сохраняющегося дефицита сырья мы, вероятно, увидим опять подорожание дизельного топлива.
0: 3 октября Дональд Трамп подписал указ, разрешающий массовую продажу дизельного топлива с красным красителем. Обычно его используют в сельском хозяйстве и строительной отрасли. А также отменил федеральный налог на этот вид топлива до конца года. Среди прочего, президент США призывал европейские страны немедленно высвободить дополнительные запасы дизтоплива под угрозой запретить его экспорт из США. Несмотря на все меры, цены на дизель в США продолжили расти. По данным Американской автомобильной ассоциации, средние розничные цены в США по состоянию на четверг, 8 октября, составляли $6.28 за галлон. С тех пор, как США и Израиль начали войну с Ираном, 28 февраля цены на дизельное топливо выросли на 70%. Ну, как сообщил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, сотрудничество России и США в области дизельного топлива принесет пользу мировой экономике, а вот одним из главных драйверов роста экономики в ближайшие пару лет станет генеративный искусственный интеллект. Согласно исследованию Сбера, который изучил РБК, к 2030 году вклад этой технологии в ВВП России составит от 3 до 10%. Для сравнения, по данным Росстата, доля всего нефтегазового сектора по итогу прошлого года составила 13%, показатель на своем историческом минимуме. А объем ФНБ в этом месяце, согласно сообщению Минфина, соответствует 5,5% ВВП, прогнозируемого на этот год. В Минэкономразвитии тем временем убеждены, что в ближайшие пару лет искусственный интеллект станет одним из главных драйверов производительности труда, компенсируя кадровый дефицит за счет автоматизации рутинных процессов. При этом взгляды экспертов, опрошенных РБК, более скептичны. Они считают, что вклад искусственного интеллекта в ВВП не дотянется даже до нижней границы прогноза Сбера. Дело в том, что искусственный интеллект ускорит проектирование и снабжение в промышленности, добыче и логистике. Однако не приведет к росту выпуска без масштабной перестройки процессов. Об этом рассказала Александрия Кудрявцевой, обозреватель РБК Софья Ермакова.
2: По оценке Сбера, это совокупный эффект за весь рассматриваемый период, и он сравнивается с нынешним размером экономики. Исследователи оценили, какие рабочие задачи способен автоматизировать ИИ, и объединили результаты по профессиям и отраслям. Затем рассчитали, как экономия рабочего времени может повысить производительность и увеличить выпуск продукции и услуг. Сбер приводит такой широкий диапазон оценок, потому что итоговый эффект зависит от скорости внедрения и способности предприятий перестроить работу. Для достижения верхней границы потребуются масштабные изменения изменения процессов. Нижняя граница оценки предполагает, что к 30-му году экономика реализует около 30% технически возможной автоматизации рабочих задач, а верхняя — около 70%. Речь именно о задачах, а не о доле компаний, использующих ИИ.
3: Насколько компании готовы к масштабному внедрению искусственного интеллекта?
2: Пока что готовность нельзя

0: назвать очень высокой. Опрос ЦБ показал, что сейчас 2/3 нефинансовых предприятий пока не используют нейросети и не планируют, а уже перешли к внедрению нейросетей примерно 14%.
1: Какие основные барьеры для автоматизации?
0: Основные риски связаны с ошибками моделей в первую очередь и защитой конфиденциальных данных бизнеса. Нейросеть может уверенно дать неправильный ответ, а его проверка потребует времени. Особенно серьезными последствия могут быть там, где затронута безопасность, права людей или крупные финансовые решения. Здесь необходим всегда контроль специалиста. В производстве возникает дополнительная трудность в виде нестабильного выполнения задач, которая мешает согласованной работе всех звеньев. Внедрение также требует большого финансирования, так как оно связано с наймом новых специалистов, вычислительными мощностями и тратой большого количества электроэнергии. И в России к этим ограничениям добавляются собственные барьеры в виде доступа к передовым зарубежным моделям и сокращения инвестиционных возможностей бизнеса из-за охлаждения экономики. Кроме того, само по себе использование нейросетей еще не гарантирует экономической отдачи. Тут главная трудность заключается в том, чтобы превратить, собственно, сэкономленные часы в дополнительную продукцию и услуги. Например, если сотрудник стал быстрее готовить отчет, но его руководитель по-прежнему неделю его согласовывает, получается, что время на отдельную задачу сократилось, но весь процесс практически не ускорился.
1: Какие ожидания у аналитиков по поводу вклада автоматизации в рост ВВП?
0: Эксперты, которых мы опросили, считают прогнозы Сбера слишком оптимистичными. Большинство ожидают общий вклад в ВВП на уровне 3% или ниже до 2030 года. А двое экономистов считают наиболее реалистичным рост от 0,5% до 1% за 5 лет. Но, безусловно, многие, в основном крупные компании, все же будут пользоваться этим способом автоматизации из-за давления конкуренции. И быстрее всего эффект может проявиться в информационных технологиях, финансовой отрасли, телекоммуникациях и электронной коммерции. В этих отраслях уже есть цифровые данные и много задач, связанных с кодом, документами и клиентскими обращениями, поэтому здесь и будет легче всего внедрить. А в промышленности перспективные направления проектирования и закупок.
2: Подробные разборы темы этот и другие эксклюзивы доступны в подписке РБК. Нет сервиса, нет лицензии на экспорт. Китай ужесточает правила поставок автомобилей за рубеж, в том числе и в Россию. Со следующего года производителям придется документально подтверждать наличие зарубежных сервисных центров и возможность обслуживать проданные машины. Для производителей первой категории необходимо не менее 50 таких точек. Новые требования могут осложнить поставки автомобилей по параллельному импорту. При этом существенного сокращения общего объема экспорта эксперты не ожидают, выяснил РБК. Российский авторынок по-прежнему сильно зависит от Китая. Почти 7 из 10 новых машин связаны с китайским автопромом. Однако крупным брендам с развитой сервисной сетью новые правила вряд ли создадут проблемы, рассказала автор РБК Полина Елисова.
3: Чтобы понять, насколько новые правила могут изменить экспорт из Китая в Россию, вообще нужно понимать, насколько наш рынок все еще зависит от китайского автопрома, поскольку, несмотря на усилия по локализации, зависимость довольно высокая. То есть чисто китайские марки, на них приходится порядка 40% рынка. Еще около 18% — это российские бренды, которые собирают автомобили из китайских комплектующих. И 10% — это автомобили глобальных брендов, что самое нас волнующее, произведенные в Китае. То есть получается, где-то 68% или 7 из 10 практически новых автомобилей на нашем рынке так или иначе связаны с китайским автопромом. Поэтому, да, точечные изменения в китайском экспорте, они достаточно для нас чувствительны.
4: Полина, а какие в первую очередь марки, наверное, конкретные может затронуть эту меру?
3: В первую очередь риск возникает, конечно, не для крупнейших китайских брендов, а для небольших экспортеров, которые все еще идут в Россию по параллельному импорту. У крупных, официально представленных в России марок, тот же Huawei, уже есть достаточно развитая дилерская сервисная инфраструктура. Поэтому отдельная и, наверное, главная категория риска — это автомобили глобальных брендов, которые официально ушли из России, но продолжают выпускаться в Китае. К ним относятся зарекомендовавшие себя на нашем рынке Toyota, Volkswagen, также BMW и Audi. То есть китайскому экспортеру будет просто сложно подтверждать официально документами наличие необходимой сервисной инфраструктуры. структуры. Также через параллельный импорт идет, например, Ликор, Xiaomi.
2: Значит ли, что теперь станет сложнее ввозить автомобили в Россию?
3: Сама система регулирования экспорта автомобилей в Китае, она не новая. Базовые правила действуют еще с 2012 года, и требования о наличии зарубежной сервисной инфраструктуры существовало и раньше. Новое уведомление коммерции ужесточает именно документальное подтверждение этой инфраструктуры. Эксперты в целом не ожидают существенного сокращения общего объема экспорта автомобилей из Китая в Россию, и значительная часть машин сейчас приходит к нам через третьи страны, прежде всего страны СНГ, Киргизия, Белоруссия. Например, за январь-август из Киргизии в Россию везли почти 50 тысяч новых легковых автомобилей, и более 80% из них, как ни странно, были произведены в Китае.
4: Стоимость автомобилей из-за этого и произведенных в Китае, собственно, китайских, не вырастет на российском рынке, так эксперты говорят.
3: Эксперты сходятся во мнении, что большого влияния на цены не будет, оно может возникнуть точечно у дефицитных марок. То есть, если действительно с Нового года мы увидим, что каких-то моделей стало меньше, именно из-за ужесточения требований, если кто-то из производителей вдруг все-таки не получит лицензию, то рост прогнозируется от 5 до 10%.
2: Ну а лидером российского авторынка по-прежнему остается «Лада». В сентябре было продано около 28 тысяч автомобилей марки. Это почти на 8% больше, чем годом ранее. На втором месте «Хавейл» – 13 тысяч машин. Замыкает тройку «Теннет» – около 12 тысяч проданных автомобилей. В топ-10 также вошли «Джили» – 6 300 машин, «Чанган» – 6 100, «Белджи» – около 5 тысяч, «Мазда», «Тойота» и «Джетур» – примерно по 3 200 автомобилей. Россияне перестали считать любовь главным хэппи-эндом в фильмах и книгах. Это показал опрос онлайн-кинотеатра «Кион» и издательства «Азбука». Как пишет Forbes, теперь самое популярное определение счастливой концовки – принятие себя и обретение покоя. На втором месте – возможность быть свободным и жить как хочется. На третьем – реализация мечты. При этом неудачная концовка сильнее всего портит впечатление от книги или фильма. По крайней мере, так считает каждый пятый россиянин. Социолог и независимый исследователь на рынке кино и медиа Надежда Астахова рассказала, как замер среди первых зрителей фильма «Родные» заставил создателей переписать финал.
5: Есть фильм «Родные», где любимец публики Бурунов страдает заболеванием онкологии, рак мозга. Это комедия, спродюсирована Жором Крыжовниковым. И, по сути, он весь фильм, он едет на фестиваль Грушинский, чтобы петь песню про ладушки. Ну, то есть мы понимали, что герой умирает в конце. Это было очень трагично, рыдали все. Но, к сожалению, когда мы протестировали этот фильм, результаты были такие, что люди кино резко отрицали, потому что мы попадали вот в те самые жесткие триггеры. Мы угодили в проблему канцерофобии. Люди боялись этого кино, когда их любимый актер безнадежно умирал от рака и ничего с этим не делал. Ну, дуркует. Мы получили шоковую реакцию аудитории. На выходе это было о чем кино? Кино про рак. А это самый плохой сарафан, который можно получить. Ну, то есть это пугающее кино, в итоге пугающая комедия. Финал пересняли. Герой появилась надежда. Тот самый открытый финал. Ему дали шанс. И родные стали за него бороться. То есть там был досъем.
2: Само по себе наличие счастливого финала не гарантирует высоких сборов. Многое зависит от жанра, известности актеров, рекламной кампании и того, насколько история попадает в запросы аудитории. Кинорежиссер и сценарист Евгений Корчагин заявил, что на изменения в сюжете могут повлиять и маркетологи.
6: Мне кажется, если следовать опросам, то ничего интересного мы никогда не придумаем. Мы вообще делаем кино, мы что-то пишем, мы что-то снимаем для того, чтобы все-таки удивлять. И человек выходит с какими-то определенными эмоциями. Если мы его чем-то удивим, то будет ли это счастливым концом или несчастным концом, абсолютно не имеет никакого значения, потому что нет повести печальнее на свете. И все мы знаем ее концовку, и все равно мы смотрим ее. Будем смотреть «Ромео и Джульетту» везде. Наверное, в большей степени, мне кажется, волнует маркетологов. И они, конечно, вносят свою лепту в наш креатив. На каких-то ранних этапах оценки того или иного проекта это все равно случается. И говорят, ребят, нам надо бы подправить здесь героиню, тут героя. Надо бы подправить.
2: Помимо отказа зрителей от хэппи-энда, одним из главных трендов последних лет стал массовый повторный прокат культовых блокбастеров и ностальгических хитов прошлых лет. Например, этой осенью кинотеатры активно возвращают на большие экраны проверенную временем классику и любимые франшизы. Речь идет о вампирской саге «Сумерки» и фильмах о Гарри Поттере. Ну, кстати, в Москве покажут еще обе части «Дюны». Это произойдет 21-28 октября, билеты от 500 рублей, а третья часть уже на подходе, выйдет 18 декабря 2026 года.
7: Технологии и тренды. Дональд Трамп решил переименовать искусственный интеллект и устроил ажиотаж вокруг интернет-адресов Словении. Предприниматели и перекупщики скупают домены с окончанием .si. Вообще эти буквы обозначают страну, но теперь покупатели рассчитывают, что они станут вывеской следующей волны стартапов. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как одно заявление превратило обычные адреса в предмет спекуляций. Все началось в сентябре на генеральном

0: 6 000 таких адресов. Для сравнения, в августе примерно 3 500. Получается, месячный объем вырос примерно в 13 раз. При этом регистрация адреса еще не означает запуск продукта. Компания Netcraft обнаружила, что больше половины доменов уже выставили на перепродажу. Покупатели пытаются заранее занять названия, которые впоследствии могут понадобиться компаниям. Похожая история уже произошла с доменами .ai. Они принадлежат карибской территории Ангилии, но совпадают с английским сокращением «искусственный интеллект». На волне популярности нейросетей такие адреса стали востребованы у технологических проектов. Так или иначе, новое название еще должно прижиться, а торговля адресами уже идет. Пока мы обсуждаем, каким будет суперинтеллект, кто-то продает его будущую вывеску. И главный вопрос для продавцов – появятся ли компании, готовые платить за красивое имя?
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Криптореформа Японии. Япония окончательно признала криптовалюты частью традиционного финансового рынка. Парламент страны одобрил поправки, которые переводят цифровые активы под действие закона о финансовых инструментах и биржах, туда же, где регулируются акции и облигации. Для инвесторов главное изменение – налоги. Сейчас доходы от криптовалют могут облагаться по ставке до 55%. После налоговой реформы ставка должна снизиться примерно на 20%, то есть до уровня налогообложения операций с ценными бумагами. Ожидается, что эта часть реформы заработает в 2028 году. Кроме того, новый статус криптовалют открывает дорогу для появления в Японии спотовых криптовалютных ETF. Это позволяет инвесторам вкладываться, например, в биткоин через привычные биржевые инструменты, не покупая монеты напрямую. Но вместе с послаблениями приходит и более жесткий контроль. В стране вводится запрет на инсайдерскую торговлю криптоактивами, требования по раскрытию информации и более суровые наказания за работу без лицензии. Максимальный срок заключения увеличивается с 3 до 10 лет, а штраф до 10 миллионов йен. По сути, Япония перестает рассматривать криптовалюту как отдельный эксперимент. Теперь это полноценный финансовый актив с более низкими налогами, доступом институциональных инвесторов и правилами, почти как на фондовом рынке.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
3: Этой осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
3: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
1: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
4: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
4: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
5: По будням на радио РБК.
6: Что это было? В эфире.
7: Там и прививки 5G, значит, face recognition, это вышки,
8: шапочки, это,
7: и,
8: да.
7: В общем, там караул, кошмар, что?
9: Аутизм.
7: Да.
9: Специально были проведены исследования, широко распространились слухи, что вакцинация такими поливалентными вакцинами вызывает аутизм. И специально были проведены тщательные очень исследования, которые показали, что никакой связи между прививками и аутизмом нет. Но мнение по-прежнему остается.
8: Но почему-то, не опираясь ни на какие исследования, а просто из-за того, что на человеке надет халат, происходит именно реакция, что вот он говорит, прививки – это плохо. И формируется какая-то позиция.
5: Профессор, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства Российской Федерации Анатолий Давидович Альштейн в программе НИИ Бейнаровича.
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: всех цифровых площадках.
1: 32 часа дня с новостями Ася Касьянова. Росатом до конца пройдет цепочку судебных разбирательств с Финляндией из-за срыва контракта на АЭС «Хонхикиви-1», сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Арбитражный суд Международной торговой палаты признал незаконным одностороннее расторжение договора финской компании с Росатомом в 2022 году. Ранее госкорпорация подала 6 исков к финской стороне на общую сумму 3 миллиарда долларов. Владимир Путин передал Дональду Трампу по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта Тегерана и Вашингтона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Лидеры США и России созвонились накануне. В Кремле также отметили, что большая часть разговора президентов была посвящена урегулированию конфликта на Украине по просьбе американской стороны. Электричество повсеместно пропало в Киеве, остановился весь электротранспорт, об этом сообщило украинское издание «Инсайдер». По его информации, после остановки метро в городе встали троллейбусы и трамваи. По данным СМИ, это может быть вызвано повреждением подстанции. Новый грузовой железнодорожный коридор в рамках проекта «Китай-Европа» связал китайский город Ухань и российский Ульяновск. По сообщению агентства China News Service, первый состав, полностью сформированный из вагонов с автомобильными комплектующими, вышел на маршрут 9 октября. Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России алкоголя и безалкогольных напитков ряда грузинских производителей из-за несоответствия требованиям безопасности и качества, сообщают источники РБК. Согласно документу ведомства, временные санитарные меры касаются вина, коньяка, пива, колы и минеральной воды. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 2 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Через 10 минут в нашем эфире программа «Чат с учителем». Разбираемся, зачем в школе изучать предметы, которые не всем пригодятся в жизни. Больше всего вопросов к музыке, ИЗО и физкультуре. Ну а прямо сейчас к заявлениям Владимира Потанина, который сделал в ходе эксклюзивного интервью телеканалу РБК. Власти и бизнес прошли предел, когда уровень налоговой нагрузки на экономику начнет работать против доходов бюджета. Недостаток инвестиций начинает сказываться на экономическом росте. Именно с такими заявлениями выступил в интервью телеканалу РБК президент Норникеля Владимир Потанин. Также он подчеркнул, что налог на сверхдоходы несправедлив. Когда налоговое законодательство постоянно меняется, это нарушает планы бизнесменов о развитии предприятий, указал Потанин, а трудности в планировании замедляют объем инвестиций. Чтобы исправить эту ситуацию, в России нужна налоговая стабильность, которой пока не удалось добиться, сказал Владимир Потанин.
3: Часто позиционируется изъятие вот сверхдоходов, доходов у богатых, как некая такая социальная справедливость. Но это не так. Потому что социальная справедливость – это когда с богатых берут больше налогов, чем с бедных. Потому что человек, когда он получает свой личный доход, он их тратит на себя. А когда эти деньги направляются на инвестиции, то он работает на все общество. Прибыль надо изымать таким образом, чтобы оставить предприятиям возможность планировать, рассчитывать что-то, действовать в условиях определенных правил игры. Чем жестче условия, чем сильнее встречный ветер, тем более четкими и понятными, прозрачными правилами нужно действовать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота. Все циклы инвестиционные в промышленности, но они не 2-3 года, а 5-7, и поэтому когда в течение нескольких лет, несколько раз меняются довольно существенным образом налоговые правила, это, мне кажется, не совсем правильно. Лучше, и сейчас к этому готов и бизнес, и вообще ожидали бы даже этого, что большая нагрузка на бизнес в этой ситуации, это нормально. Но просто если это с заработанных денег, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Нельзя брать налоги, ну, грубо говоря, авансом и в кредит, да, нужно брать с заработанного.
2: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов согласен с Владимиром Потаниным. В нашем эфире он заявил, что без налоговой стабильности в будущем бизнесу действительно будет тяжело выполнять планы развития и инвестировать в долгосрочные проекты.
4: Действительно, определенное замешательство в рядах крупного бизнеса ощущается, потому что Владимир Олегович правильно сказал, что в прошлый раунд повышения бизнес воспринял, в общем-то,

Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК.

0: достаточно стоически. И в целом вот эти донастройки налоговой системы, которые, в общем-то, коснулись не только крупного бизнеса, а вообще говоря и населения во многом, с учетом того, что было повышение налогов на доходы, на вклады и на финансовую деятельность, это все, конечно, воспринимается крайне негативно на фоне той обстановки, которую мы сейчас видим в экономике. Мы видим высокие ставки. И на этом фоне еще и растут тарифы ЖКХ, тарифы коммунальные, тарифы на перевозку железной дороги. Постепенно происходит такое резкое затягивание поясов. И, конечно, на этом фоне крупный бизнес боится того, что вот это заявленное повышение налогов окончательно, что называется, переломит хребет верблюду, но что подобные методы взыскивания дополнительных доходов в бюджет могут продолжаться и в будущем. И это, конечно, очень здорово бьет по способности компаний прогнозировать свое дальнейшее развитие.
1: Говорил Владимир Потанин и про инвестиции. По его мнению, для перезапуска инвестиционного цикла нужно использовать прибыль самих компаний, а кредиты брать только в качестве дополнения к этому. Стоит ли придерживаться такой стратегии российским компаниям?
0: Здесь несколько это противоречит общепринятой экономической теории, потому что всегда считалось, что собственный капитал обходится бизнесу дороже, чем заемный. Я понимаю, что эти учебники писались не для российской экономики, а для экономики США, которая действует по другим законам, но тем не менее общие черты функционирования бизнеса, они примерно похожи и у нас, и на рынке Соединенных Штатов, конечно, с учетом того, что против нас действуют все возможные меры ограничения, которые только имеют место в природе, плюс у нас неблагоприятная бизнес-среда, потому что государство увеличивает фискальную нагрузку. Тем не менее, все-таки долгосрочные финвложения обычно делаются из заемных средств. Другая проблема, что у нас не существует сейчас полноценного долгосрочного кредита доступного, который позволял бы бизнесу развиваться. Ну, опять же, для этого есть долговое финансирование в виде выпуска облигаций, которые такие компании, опять же, как Норильский никель, у которых есть и достаточно мощная финансовая база, и доверие инвесторов, и все примерно понимают, что спрос на их продукцию в ближайшее время практически не может быть подвергнут какому-либо риску. Для такого крупного бизнеса возможность финансирования посредством выпуска облигационных продуктов, он имеет место.
1: Если посмотреть на бумаги Норникеля, да, за последний месяц акции компании потеряли почти 15%. Видите ли вы сегодня предпосылки для восстановления?
0: В краткосрочном периоде, возможно, вот та история с нефтью, которую мы вчера вечером наблюдали, она даст оптимизм инвесторам в плане того, что часть санкций будет сниматься, поэтому здесь может быть отскок. Ну и долгосрочно, мы пока история с ИИ-бумом, она сохраняется. Спрос на медь и соответствующие активы будет расти, поэтому здесь можно рассчитывать на то, что определенный потенциал роста на уровне 15-30% в течение года у Норильского никеля, безусловно, бумаг присутствует. Это не инвестиционная рекомендация. В случае улучшения политической конъюнктуры, то потенциал, конечно, может быть в разы выше.
1: Полную версию интервью с президентом Норильского никеля Владимиром Потаниным о разбалансировке экономики при встречном ветре социальной справедливости и сверхналоги читайте в подписке РБК. 14:08 в Москве. Буквально через минуту в нашем эфире программа «Чат с учителем». Выясняем, обязательно ли изучать не самые, на первый взгляд, нужные предметы в школе. Речь о физкультуре, музыке и ИЗО.
2: Реклама.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
4: Теперь слышали?
5: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: Повтор программы.
7: Это «Чат с учителем» на радио РБК. Меня зовут Вита Лахова. Я не только ведущая телеканала и радио РБК, но еще и преподаватель Первой академии медиа РЭО имени Плеханова.
2: А я Тимур Чернов, преподаю биологию в 57-й школе, а сам я учился в целых трех школах, и в каждой из них у меня были серьезные проблемы по ИЗО, физре и музыке. Но, так как у меня были пятерки по математике, физике, химии и всем остальным предметам, то по этим у меня тоже каким-то чудесным образом появлялись пятерки.
7: У студентов это называется, когда зачетка работает на тебя. Ну, а по тем предметам, которые Тимур перечислил, вы уже, вероятно, догадались, о чем сегодня пойдет речь, о тех уроках, которые не относятся к фундаментальным академическим дисциплинам. Вот зачем детям ИЗО, ОБЖ? Так ли важно и вправду попадать в ноты на уроках музыки или укладываться в нормативы по физкультуре, чтобы в конце концов стать образованным человеком? Обсуждаем.
8: Чат с учителем.
7: Как вы считаете, есть ли в школьной программе необязательные или даже лишние предметы? Напишите нам, у нас есть сообщество ВК, оно называется «Как поступить?». Также можете писать нам в Telegram «Радио РБК». Ну, а поможет нам разобраться в программах, в системах оценивания Людмила Лагунова, заместитель директора Института содержания и методов обучения имени Леднева. Людмила, рада вас приветствовать.
2: Людмила. Скажите, а откуда вообще есть пошел список предметов школьных, да? А почему в школе изучают музыку, ИЗО, физкультуру, а вот, например, занятия по этике, этикету, там, психологии, основам сантехники, ведению радиоэфира нету?
9: На самом деле в современной школе есть достаточно большое количество тех или иных тем, даже из вами перечисленных, в том числе этика, есть курс «Основы светской этики», которые могут изучаться в школе. Сейчас в современной школе фактически тема, которая не изучается, ее очень-очень сложно встретить. Ну, а список классических предметов, который всегда входил в школьную программу, он вам, конечно же, известен. Это и русский язык, это математика, это история в том или ином виде, это в том числе физика, химия и так далее. Но и музыка, и ИЗО всегда традиционно присутствовала в школьной программе. Если мы посмотрим с вами программу даже дореволюционную, затем советского периода, эти предметы то соединялись друг с другом, например, музыка с ИЗО объединялись в некий такой интегрированный предмет искусства, то вновь разъединялись. Разное количество времени они изучались только в начальной школе и в начальной, и в основной школе.
7: А сейчас тоже
9: курсы.
7: Школа определяет, в какой момент, например, дети перестают рисовать. Вот я знаю, что ровесники моей дочери продолжают рисовать в 6 классе, а моя дочь уже не рисует. Очень тоскует по урокам музыки, которых тоже нет, а в каких-то параллельных школах есть. Как это определяется?
9: Вот это очень хороший вопрос, потому что хочется спросить номер школы, в которой перестали рисовать в 6 классе, ибо сейчас у нас есть федеральная программа, которая должна реализовываться школой именно в том виде, в котором она установлена Министерством просвещения. Еще недавно, еще до 2022 года, у нас существовали примерные программы. И в целом школа часто сама решала, и какие темы она изучает. И здесь были даже, знаете, такие страшные перекосы, когда в рамках уроков истории и изучения темы Великой Отечественной войны некоторыми школами не изучалась, например, блокада Ленинграда.
7: А как можно ее исключить из истории мировой войны?
9: Так показал нам мониторинг, и мы после этого все были сильно удивлены, и появился законопроект, были внесены изменения в закон об образовании, который и определил наличие федеральных программ. И вот федеральная программа, она теперь утверждается приказом Министерства просвещения, соответственно, обязательно реализация тех результатов предметных, которые прописаны в федеральной программе, не ниже установленных.
2: Ну, вот кстати, интересно... так аккуратнее надо с вопросами, то мы сейчас сдадим всех.
9: Конечно, возможно, в вашей школе было опережающее изучение, когда в рамках 5 класса была такая интенсивная программа по изобразительному искусству, и, соответственно, все темы до конца периода обучения были изучены.
7: То есть это на усмотрение школы можно оставлять?
9: Такой вариант возможен. Вместе с тем он, конечно, требует такого внимательного отношения.
2: То есть весь первый класс мы рисуем, второй лазим по канату, и дальше до 11-го про это забываем.
9: Если мы говорим про физическую культуру, то здесь мы так просто отмахнуться не можем от физической активности, потому что физическая активность наших детей – это их здоровье. И если мы будем тратить все учебное время только на освоение высокозатратных интеллектуальных учебных предметов, то тогда мы прежде всего можем подвергнуть здоровье ребенка риску. Поэтому урок физкультуры – это не история спортивных достижений, это история физической, двигательной активности для того, чтобы ребенок пронес через всю свою жизнь привычки к здоровью.

0: образ жизни, к правильной организации своей двигательной активности, к желанию что-то делать для своего здоровья.
1: И все равно многое здесь на усмотрение школы. Вот мы с Тимуром обсуждали, кто любит лыжи, а кто нет, и это во многом зависит от школьного пути, который ребенок прошел. Вот кто определяет, например, что конкретно дети будут делать на протяжении первой, второй, третьей, четвертой четверти в рамках уроков физкультуры? Ходить на лыжах, не ходить, плавать, не плавать.
2: И почему все мои занятия на лыжах выпадали в абсолютно безснежную погоду, где мы шкрябали лыжами по асфальту? Кто за это виноват? Кто за это ответственен? Да.
0: Конечно же, вопрос, кто виноват и что делать, это два самых, наверное, ключевых вопроса в нашей стране. И они были заданы еще не нами, да, а Чернышевским. Но если мы говорим про физическую культуру, сейчас вот когда вы уже знаете, что появились федеральные программы, то есть, соответственно, и федеральное поурочное планирование, которое предлагает школе тот порядок изучения тем, который является наиболее оптимальным. Вместе с тем у школы, конечно же, есть определенные права по изменению этого порядка. Если мы говорим про лыжи, то у нас в стране есть бесснежные регионы, и там бессмысленно ставить в федеральную программу блоки по лыжам, потому что асфальт – это будет единственно возможный вариант. И, конечно же, для таких регионов должна быть определенная вариативность. И она как раз в федеральной программе предусмотрена. То же самое касается и, допустим, плавания и бассейнов. У нас есть оснащенные школы, есть даже школы, в которых есть свой бассейн. Есть школы, которые находятся недалеко от спортивных каких-либо учреждений, в том числе бассейна, и могут с помощью сетевого договора вводить детей в бассейн для таких занятий. Но, к сожалению, есть и другая история. Есть труднодоступные школы, есть малокомплектные школы, у которых, конечно же, несколько иная программа по физической культуре. Поэтому обязательным являются блок из спортивных игр, обязательным является блок из умения выполнять различные спортивные упражнения, в том числе гимнастического типа. Плавание у нас и лыжи написано в зависимости от возможностей школы и погодных условий.
1: А вот какие погодные условия в Санкт-Петербурге? Часто ли они позволяют проводить уроки по лыжам? Спросим у Владимира Захарова, учителя физкультуры и физико-математического лицея номер 239 из Санкт-Петербурга. При этом клинического психолога и психоаналитика. Владимир, мы вас приветствуем. Начнем действительно с лыж и плавания. Часто родителей волнует, будут, не будут, хотим, не хотим, надо ли лыжи покупать. Как у вас в школе это решается?
3: Это спорный вопрос. Решается базой. Если база есть, тогда окей, вперед. Можно ходить и на лыжах, допустим, в таврический сад. Можно ходить в бассейн, если он есть, опять же, и присутствует где-то в какой-то близости, либо есть свой бассейн. У нас решается таким образом, больше акцента все-таки лыжами мы не занимаемся. Иногда я устраиваю, и коллеги тоже, в редких случаях, это какие-то прогулки пешие в зимнее время. Но так-то игровые виды спорта, конечно, вот на игровые больше акцента.
1: А теперь самый страшный вопрос от родителя не самого спортивного ребенка. Как оценивать результаты? Где грань, вот этот баланс между возможностями, реальными результатами, нормативами? Как понять, на что ребенок, на какую оценку прыгнул, побежал или сыграл в волейбол?
3: Здесь надо понимать, что мы хотим, какую цель мы пытаемся достигнуть, какого результата, что мы хотим. Мы хотим, чтобы он учился все-таки на 5 и делал это сквозь зубы, через слезы. Либо мы хотим все-таки привлечь его и, такая как попытка полюбить предмет. То есть заинтересовать этого ребенка можно. Это раз. Второе, надо все-таки понимать физические возможности. Возможности буквально каждого ребенка. Когда ты работаешь плотно со своими детьми, ты, в общем-то, имеешь уже представление, кто на что способен. Если ребенок тянется, если ребенок пытается, если он старается, но не получается, никто не запрещает, пожалуйста, кто-то делает что-то лучше, кто-то делает что-то хуже. Здесь можно обратить внимание все-таки не на слабые такие качества ребенка, а на сильные его стороны. То есть все-таки у каждого ребенка, даже самого не спортивного, все равно есть какие-то плюсы, есть какие-то свои, что ли, фишки. То, в чем он сильнее. Допустим, мальчик какой-нибудь большого веса, полный.
2: Владимир, про большой вес мы еще с вами поговорим. Подождите чуть-чуть.

0: Людмила, вот очень интересный вопрос Владимир поднял. Какую цель, собственно, ставит образование на своем государственном лице перед физкультурой из поднятых?
1: Ну, здесь, конечно же, прежде всего мы, я уже говорила о том, что мы привлекаем ребенка к активному образу жизни. Мы ориентируем его на умение организовать собственные привычки по двигательной активности. Если говорить про большой спорт, то большой спорт – это не обязательное условие школьного образования. Школа прежде всего создает нам здорового ребенка. На это должны быть направлены уроки физической культуры.
0: И 2 часа в неделю действительно что-то решают?
1: Это лучше, чем полное отсутствие.
2: А мы сейчас у Владимира спросим. 2 часа, даже 2 раза по 45 минут физической нагрузки в неделю. Что дают организму?
3: Ну, в общем, этот вопрос я постоянно ставлю. И здесь очень важно, и все зависит от учителя, от профессионализма учителя, важно говорить, с детьми говорить и направлять их на то, что, ребята, 2 раза в неделю этого недостаточно. Когда мы об этом говорим, это потихонечку, это как зерна, которые постепенно, вот они падают, ребенок слушает, он наблюдает за другими, особенно у кого что-то получается, и в процессе такого общения, хоть и короткого, перед началом урока, в конце урока, но кто-то приходит к выводу, что да, наверное, надо. Здесь очень важно подключать вообще в работу нашу, работу преподавателей, важно подключать, конечно, родителей. Важно подключать какие-то массовые мероприятия. Они тоже способствуют тому, что ребенок, это очень там правильно было сказано, не то, что приучается, но даже это становится образом жизни отчасти. То есть он начинает понимать. Но понимать он начинает тогда, когда мы перед ним ставим вопросы. В чем смысл? Для чего мы это делаем? Что ты думаешь об этом, что ты можешь сказать, что тебе понравилось, что тебе не понравилось. То есть, когда мы ребенка начинаем, когда начинаем задавать вопросы, мы, соответственно, начинаем получать ответы, а он начинает думать.
2: Хорошо, вовлекать в здоровый образ жизни и спорт. Вот у нас есть история мамы Екатерины. Она рассказала о том, как она воспитывает спортсмена и какие при этом проблемы возникают у ребенка на уроках физкультуры. Давайте послушаем.
4: Мой сын спортсмен, он занимается горными лыжами. Тренировки 6 дней в неделю, выезды, сборы, соревнования. Он выполнил 2-й взрослый разряд. И вот что забавно, в спортивной школе он этот разряд выполняет, а в обычной школе по физкультуре умудряется получать и 2-ки, и 3-ки, в чем иногда получается парадокс. Требования на школьном уроке даже выше, чем в спортивной школе. И ты такой думаешь, так, подождите, а мы точно ничего не перепутали? Ну, я безобидный учитель, всякое бывает. Ребенок может что-то не выполнить, устать, ошибиться. Учителя тоже люди, у них свои требования и давление, нагрузка. Мне просто кажется, что стоит смотреть шире. Потому что если человек 6 дней в неделю тренируется, и у него взрослый разряд, наверное, 2-ка по физкультуре не очень точно описывает его физическую форму.
0: Владимир, можете прокомментировать, да, ребенок там спортсмен, наверное, у него, я не знаю, с условным там челночным бегом не очень или лазанием по канату, но основание ли это выводить ему условную 3 в четверти?
3: Да нет, вы теперь поймите, что здесь мы же ведь пытаемся вырастить новых людей, скажем так.
0: Пытаемся вырастить новых людей, но вот у всех зачет по там дотягиванию пальцев рук до пальцев ног, не помню, как называется, а он не гнется. Но при этом он спортсмен. Вот ему 2 ставить или все-таки 5, потому что он лыжник хороший?
3: Здесь, окей, если он не тянется, можно поставить 2 на уроке. Но это не значит, что он плохой спортсмен. Пожалуйста, можно поставить ему за активную работу отдельно положительную оценку. То есть все-таки,
0: И подтусовать мальца в бухгалтерию.
2: Учитывать достижения вне школы тоже можно. И ставить за это оценку.
3: Здесь поймите, какая история. То есть здесь ключевое, ключевое, обратим на это внимание. Учитель, он отчасти, он творческий человек. Он, и, безусловно, он индивидуально должен подходить к ребенку. Должен, в этом необходимость. Ведь мы понимаем, что в современном городе, вот в нашем там, в Санкт-Петербурге, нагрузка просто огромная в любой школе. Нагрузка, это мы говорим с вами про психологическую нагрузку и физическую нагрузку. Каждый предмет, он пытается втащить максимально в этого мальчика. То есть он испытывает постоянный стресс, внешний стресс. То есть получается в этой ситуации, что особенно если ребенок карьерист, этот лыжник, парень, который пашет, понятно, что у него с волевыми усилиями все замечательно.
2: Людмила, а может его просто освободить от уроков физкультуры?

0: Как же уж там перебор.
1: Я хочу вам сказать, что вы почти угадали. У нас существует вполне законное правовое основание перезачесть результаты, получаемые в рамках дополнительного образования, как результат обучения по школьному учебному предмету.
2: А там только по физкультуре можно?
1: Так можно по любому предмету.
2: А еще какие примеры есть?
1: Ну, музыка. И часто очень ребенок ходит в музыкальную школу, у него там все прекрасно, а здесь, ну, там он отвлекся, баловался и получил неудовлетворительную оценку, и в результате там он сдает серьезные музыкальные дисциплины, у него четверки и пятерки, а здесь учительнице не нравится, что он высокомерно смотрит на своих одноклассников, и она ставит ему 3. А здесь мы тоже можем обратиться вот этому к порядку зачета результатов, полученных в рамках другого типа образования. Да. Между прочим...
2: А по биологии так можно?
0: Вот,
2: а то к Тимуру завтра придут и скажут,
0: придут, выложат
2: зачти.
0: Бумажки, говорят, я в кружок хожу, ставьте мне пятерки и больше сам не видите.
1: А здесь особенность в следующем, что должен быть локальный акт школы, прежде всего, который определяет этот порядок. То есть это не ребенок определяет, что можно перезачесть, а что нельзя перезачесть, а школа. И школа говорит, допустим, если ты разряд получил, ну, как мастер спорта там, или еще что-то в этом духе, то, соответственно, это можно перезачесть. А если ты просто ходишь в кружок шахматы и показываешь средние результаты, то будь добр, челночный бег. Это все для тебя сегодня.
2: Смотрите, а есть обратная история. С одной стороны, можно зачесть результаты в школе, а с другой стороны, школьные результаты, хоть ИЗО, музыка, физкультура, по ним нет ЕГЭ, и, в общем, официально, кроме оценки, ничем нельзя определить, как ребенок усвоил. Иногда успехи по этим предметам влияют на дальнейшую судьбу ребенка. Я предлагаю послушать историю мамы Анны, потом обсудим.
3: Мы решили для ребенка задать новую траекторию обучения и перейти в другую школу. Поступление в эту школу проводится на конкурсной основе по профильным предметам, сдаются экзамены, и, например, одним из плюсов при поступлении становится средний балл за учебный год по всем предметам. И этот балл формируется, как оказалось, естественно, из всех предметов, которые есть в школе, в том числе таких, как физкультура, рисование, музыка, которые не являются профильными в той школе, куда мы собрались поступать. Приглядевшись к оценкам по, например, физкультуре, стало очевидно, что средний балл недостаточно высок, ну, то есть он где-то в районе 4, и тем самым общий балл, он становится ниже. Попытка поговорить с преподавателем, как нам исправить эту ситуацию и получать по физкультуре более высокий балл, к сожалению, закончилась недопониманием, потому что педагог не смог объяснить критерии выставления оценок, почему она такая и что сделать, чтобы она стала выше.
2: Людмила, вот с этим что делать? С одной стороны, прыгать, бегать, рисовать, петь для общего развития полезно, а с другой стороны, ребенок куда-то поступает, и эти оценки влияют на его перспективы.
1: Ну, дети всегда куда-то поступают, и отметки влияют на перспективы.
2: Но обычно для института это не свойственно, мы сдаем ЕГЭ по определенным предметам.
1: Ну, при этом, если ребенок поступает после 9 класса, то часто там в организации СПО там тоже важен средний балл, в который в том числе будут входить эти предметы и физическая культура, и музыка, и ИЗО. Но здесь мы не должны, ну, и какую-то обратную абсолютно ситуацию формировать у ребенка, когда он видит, что несмотря на то, что он делает, и даже, может быть, вопреки этому, у него будет все время пятерка просто потому, что мы все такие добрые и лояльные. Это тоже неверное отношение к предмету, он тогда перестанет полностью этим предметом интересоваться. Более того, у нас есть возможность в соответствии с порядком заполнения аттестатов выставлять по предметам. Музыка ИЗО зачтено. А по физической культуре, если это ребенок относится к специальной медицинской группе.
2: Вот о том, какие школы выбрали эту систему, зачет, не зачет, какие за, против, поговорим обязательно после рекламы и выпуска новостей. А вы обязательно пишите нам в чат с учителем, кого из ваших педагогов вы хотите сегодня поздравить, потому что сегодня день учителя.
4: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
5: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
6: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самом

0: необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16.10 на радио РБК.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. РБК тренды.
2: Цифровой рубль для бизнеса.
0: С 1 сентября часть российского бизнеса должна начать принимать цифровые рубли. На первом этапе требования касаются продавцов с выручкой свыше 120 миллионов рублей за предыдущий год при соблюдении условий, установленных законом. С сентября 2027 года порог снизится до 30 миллионов, а еще через год до 20 миллионов рублей. Для бизнеса важна и стоимость расчетов. До конца 2026 года операции на платформе цифрового рубля проводятся без комиссии. Затем стандартный тариф при оплате товаров и услуг составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 рублей. Средства при этом поступают на счет цифрового рубля продавца в режиме реального времени. Таким образом, для компании цифровой рубль не просто еще один вариант оплаты, но и новый платежный канал с относительно низкой стоимостью проведения операций.

0: Реклама.
1: Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК-компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
0: Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, и это «Чат с учителем» в студии Вита Лахова и Тимур Чернов.
3: И с нами вместе Людмила Лагунова, заместитель директора Института содержания и методов обучения имени Леднева.
2: Обсуждаем школьные предметы, которые не относятся к фундаментальным наукам. Для чего они нужны, почему вызывают споры, как оценивать результаты по ним. Пишите нам в чат с учителем, в сообщество «Как поступить в ВК» и в Telegram «Радио РБК». Что об этом думаете? А еще поздравляйте своих учителей. Сегодня их профессиональный праздник. Обязательно поздравления в эфире зачитаем.
0: Чат с учителем.
3: Людмила, часто можно встретить мнение, что предметы, которые мы обсуждаем, они нужны для вот этого общего развития, комплексного развития личности, да, и очень много красивых таких слов про это говорится. Мы про это же говорили в первой части передачи. Но вот это вот общее развитие, оно чем-то измеримо? Есть ли под этим какая-то теоретическая база? Условно говоря, чем будут отличаться дети, которые пели и рисовали, от тех, у кого вместо этих часов была дополнительная математика, например?
4: Конечно же, они будут существенно отличаться, потому что не случайно у нас цель в целом образования – это гармонично развитая личность. Мозг ребенка развивается следующим образом. Есть отделы мозга, которые отвечают у нас за аналитику, за логику, за точные дисциплины, и есть отделы мозга, которые отвечают за творчество. И это творчество, оно формируется как раз в рамках музыки и изобразительного искусства. И таким же образом, как мы изучаем математику для того, чтобы сформировать правильно отделы мозга, которые отвечают за логику, точно так же важно именно с детства заниматься творчеством для того, чтобы не упустить это время. А у ребенка сензитивный период, он небольшой. Взрослого человека повернуть на творчество уже крайне сложно. То есть это уже такие эксклюзивные абсолютно истории, когда вот люди рассказывают, они там до 30 лет ничего не было, а потом вдруг бац, вспышка, и ты начал писать картины, да еще и при этом и талантливо. Обычно это не так работает. Обычно умение вот вообще фантазировать, это все закладывается прежде всего в детстве. И поэтому рисование и изобразительное искусство, оно еще хорошо и тем, что оно развивает мелкую моторику. Мы много говорим о том, что мелкая моторика связана с отделами мозга, отвечающими за речь. И поэтому даже вот в театральных вузах есть специальные, да, упражнения, которые на мелкую моторику направлены, когда пальчики как-то определенным образом мы их тренируем для того, чтобы речь была более богатой. И точно так же с изобразительным искусством. Ты рисуешь кисточкой, а параллельно с этим развиваешь речевые центры у себя в мозге.
2: Хорошо, зачем нужно? Понятно. Но зачем оценивать? Возможность не оценивать вроде

0: вроде бы есть. Есть приказ Минпросвещения от 5 октября 2020 года. С 21 должен был вступить в силу, поправьте меня, если я ошибаюсь. Депутаты Госдумы несколько раз уже выдвигали инициативы, идеи, давайте перейдем на систему зачет-незачет. Но по общей картине вижу, что школы не переходят, продолжают ставить оценки. Для чего?
1: Почему редко переходят на систему зачтено-не зачтено по этим учебным предметам? Потому что дети очень четко считывают. И если по предмету ставится просто зачтено, то они перестают выполнять учебные задания.
2: Так, то есть виноваты во всем дети, правильно ли я понял?
0: Давайте ладно, они нет, конечно же. Студентов, они такие же. Я тоже по своим предметам в университетской программе вижу, если предмет оценивается на 3-4-5, они стараются больше. Если зачет не зачет, понимают, что преподаватель, ну, в общем-то, не зверь, скорее всего, зачет поставит, ну, как-то я буду выполнять. У взрослых детей это точно так работает. И у маленьких также. А как же интерес к учебе, мотивация, которая не в оценках?
1: Это тоже должно присутствовать. И мотивация, которая не в отметках, конечно же, должна присутствовать. Но при этом, понимаете, вот начальная школа — это время, когда ребенок просто учится учиться. И если у него будут разные подходы к разным предметам, то он для себя сразу же проводит эту разницу. Значит, это предметы не одинаково важные. А тут как раз история в следующем. Если мы хотим, чтобы ребенок выбрал для себя творческий путь, а такие дети есть, и для них как раз прежде всего и должна существовать эта история в школьном, в том числе, образовании, то, конечно же, должна быть мотивация с отметкой, с возможностью увидеть результат своих трудов. Более того, у нас есть дети, которые в начальной школе, допустим, показывают невысокую академическую успешность. Ну, вот знаете, вот эти троечники. А по ИЗО у него 5.
2: Ну, как в мультике.
0: И средний балл у него не сильно хуже, чем у остальных.
1: Он не чувствует из-за этого какого-то желания там в школу не ходить, какого-то давления вот этого. Он в целом чувствует, что он тоже успешен.
2: Ну, как в мультике, а пятерка у тебя есть одна по пению, да?
1: И это хорошо. Если есть пятерка по пению, это значит, что ребенок в каком-то направлении получает тот самый прекрасный результат, который должен быть. Потому что мы иногда в школе, знаете, стремимся как будто бы уличить в незнании, а не научить чему-то новому. Поэтому очень важно не забывать, ребенок, ну и отметка, которую он получает, это то, что стимулирует его дальше работать и дальше изучать что-то новое.
0: Ну вот сейчас будет крик души от человека, это я, которому во втором классе говорили, давай 4 и не дорисовывай, потому что смотреть на то, что появлялось в альбоме, видимо, было настолько некомфортно преподавателю, учителю рисования, что лучше было договориться. Я страшно обижалась, плакала, и до сих пор я тот взрослый, который рисует на уровне палка-палка-огуречек. Маргарита Москвина, учитель изобразительного искусства и культуролог, к нам подключается из Санкт-Петербурга. Маргарита, ну вот с такими, как я, что делать? Вроде бы школьную программу освоила, с четверкой по ИЗО смирилась. Понимаю, что сейчас нейросеть за меня нарисует вообще что угодно точно лучше, чем я справлялась во втором классе и сейчас. Может, не стоило тратить время? Может, нужно было дополнительный урок физкультуры, например, для таких, как я?
3: Тратить время однозначно нужно было, потому что ИЗО, изобразительное искусство, предмет культурологического цикла, который нас развивает именно духовно. Мы учимся не только рисовать, и научиться рисовать мы не можем научить целый класс за 45 минут, а мы учимся видеть красоту в простых вещах и вокруг предмета.
0: Ну и тем не менее, есть какие-то минимальные требования, чему ребенок, ну, по крайней мере, там, за младшие классы или до какого класса должны рисовать, Людмила, по программе?
1: А по программе основная школа захватывается, не только пятый класс.
0: До конца седьмого класса рисуют. Вот до конца седьмого класса есть какие-то конкретные навыки рисования,
2: первая
0: которые
2: четверть,
0: ребенок должен
2: цветочек,
0: освоить?
2: Цветочек, вторая, там, я не знаю, и котенок.
1: Нет, вы знаете, программа в основной школе, она как раз больше ориентирована не на практические навыки рисования, а на то, о чем говорит сейчас наша коллега, а на некий общий культурологический подход. То есть ты знакомишься с разными видами искусства, при этом не только с живописью, но и с архитектурой. И это очень тоже важная история, потому что ты должен и ориентироваться. У нас богатое искусство, очень интересное искусство. И действительно...
2: Ну, это на самом деле более-менее понятно среднестатистическому родителю. Основное все таки, насколько я понимаю, камень преткновения, это мама-папа считает, что это рисунок на 5, а преподаватель ставит там, не знаю, 2-3, но оценку, которая не нравится.

0: нравится. Все-таки мы к Маргарите еще раз обратимся. Маргарита, расскажите, как правильно оценивать детские рисунки? Какие есть критерии?
1: Во-первых, я оцениваю не всегда качество рисунка, а старание ребенка, потому что иногда он пыхтит над этой работой больше, чем тот, у кого все получилось с первого раза. И здесь поставить отметку 2, конечно, просто несправедливо. Поэтому мы смотрим, в основном это все равно оценка 4,5. У всех. А те, кто не успевает что-то доделать или сделали небольшие помарки, то оценка 4. Если все сделано и ребенок очень старался, то, конечно, это оценка 5. И неважно, докрашена работа или нет.
2: Ну вот у нас есть история девушки, она уже выросла, она окончила университет, но до сих пор помнит школьную обиду. Виктория ее зовут, рассказала нам, почему у нее с ИЗО не складывалось.
3: Когда я училась в 5 классе, мне было лет 12, у меня была репетитор по рисованию Наталья Колпакова. На тот момент известная художница, у нее была своя выставка в Париже. И она обучала меня нестандартным методом рисования, без линеек, без трафаретов, без границ. И это очень сильно помогало в моей самореализации. Но параллельно у нас в школе был предмет ИЗО, на которые я тоже ходила. И там у меня часто возникали проблемы из-за моих рисунков. Допустим, нам в начале занятия сказали нарисовать море. Большинство сделали вот эти вот волнистые линии, закрасили их синим, сверху солнышко и небо. Я решила прорисовать целый подводный мир черной ручкой с мелкими деталями. И когда я в конце занятия принесла этот рисунок от учителя, я услышала, что это моя попытка привлечь внимание, и что это полный ужас. Я не выполнила ее задание и, соответственно, получаю 2.
2: Маргарита, бывает такое, что рисунки не соответствуют ожиданиям учителя или каким-то техникам, которым учитель учит?
1: Да, конечно, это бывает. Это бывает достаточно часто, но я конкретно как молодой специалист как раз-таки поддерживаю таких детей и направляю их на развитие их индивидуальности. Если есть какие-то четкие требования к работе, то это оговаривается и всегда просится от них не отступать заранее.
2: Людмила, частая история вот такая, когда именно творческие предметы действительно сложно оценить. Есть какая-то субъективность. Ну, понятно, что если по математике задача решена и ответ верный, ну, плюс-минус, ну, к почерку уже обычно там после 1-2 класса не придираются. А вот техника рисования, попадание в ноты на музыке, это все-таки очень тонкие материи. Людмила, как это решать? Как молодых педагогов научить правильно здесь искать баланс между требованиями и исполнением?
4: Я вас, наверное, удивлю, но субъективность есть во всех учебных предметах. И поэтому специальный раздел, который есть в программе любого педагогического вуза, это, конечно же, оценивание. Это целое искусство. Для того, чтобы приблизиться к этому некому объективному оцениванию, нужно достаточно много работать, потому что всегда есть некий субъективный взгляд. Но для этого и существует критериальное оценивание, которое у нас принято сейчас и в государственной итоговой аттестации. То есть мы формулируем критерий и говорим, что будет влиять на снижение балла по этому критерию. И если критерий выполнен, то есть работа есть, она чистая, она на ту заданную тему.
2: То есть просили море, нарисовали море.
4: Абсолютно верно, абсолютно верно. То тогда должна быть уже отметка положительная. И это все прописывается в локальном акте школы, положение об оценивании. Это обязательные документы. Если вдруг возникает какая-то конфликтная ситуация, прежде всего родители должны обратиться в школу, к администрации с необходимостью ознакомиться с этим локальным актом для того, чтобы понять, насколько он был соблюден в данной конкретной ситуации. У нас существуют комиссии по урегулированию тех или иных споров, которые вполне возможно могут возникать в школьном процессе. И здесь просто необходимо выяснить. Ну, часто, конечно же, родители в целом говорят, что жизнь несправедлива, и поэтому не стоит доходить до комиссии.
2: Ну вот я с трудом себе представляю комиссию из-за оценки по ИЗО. Маргарита, у вас были какие-то вот прямо споры, ссоры с родителями, когда вы недооценили творчество ребенка?
1: Слушайте, мне, наверное, повезло с родителями моих учеников, таких ситуаций не было. Были, когда приходили и говорили, как же у него 4, то есть даже не 2, а 4, но мы смотрели вместе работу, я объясняла, над чем можно поработать и на что.

0: обратить внимание, и ребенок действительно улучшал свою работу и добивался оценки 5.
1: А вот у нас как раз вопрос по поводу, почему 4, почему другая ситуация. Признавайтесь, а были ли случаи, когда приходили родители, понимали, почему 4 или другая оценка, и говорили, ну это же не математика, ну поставьте ему 5, вам что, жалко, чтобы аттестат не портить? Что вы делаете в таких случаях?
0: В таких случаях я говорю, что надо было работать раньше и думать об этом раньше. Но таких случаев не было. В основном все понимают это с начала года и стараются работать в течение года и на уроке. А родители не возмущались, слава богу.
1: Еще пока что.
2: Прерву наш разговор о конфликтах. Пишут нам поздравления в наш чат. Поздравляем тех, кто каждый день отвечает на сотни вопросов, объясняет сложное простыми словами. Видимо, и на вопросы родителей тоже. Желаем вам учеников. Это всем учителям адресовано, которые не боятся задавать вопросы, коллег, с которыми легко работать, результатов, которыми хочется гордиться. Пусть сегодня в вашем чате с учителем будет много поздравлений. Маргарита, это вам тоже адресовано. Но у нас более приземленные вопросы.
1: Людмила, а значит, вот Маргарита не сталкивалась пока с таким ситуацией, но они совершенно точно есть. Что отвечать родителю, который предлагает непосредственно вот пойти на подлог, да, и ради любви к среднему баллу и конкретной деточке поставить ему все-таки 5?
2: А не... За конкретные красивые глаза.
1: Да, за конкретные красивые глаза.
3: Если можно, тут я расскажу свою личную историю, потому что я учитель русского языка и литературы. У меня была такая ситуация, когда ко мне приходил, ну, сам ребенок и говорит, вот у меня 3, у меня единственная тройка по русскому языку. О, боже мой, меня, наверное, родители выгонят и просто вообще не пустят на порог. Да. Ну, пожалуйста, пожалейте. В таких случаях я всегда предлагаю выполнить ряд заданий. И по результатам выполнения этих заданий, если отметка, полученная в этих заданиях, позволяет, я всегда стараюсь поддержать ребенка.
2: Как-то я так ходила кувыркаться на 5 в классе в 7, помню хорошо. Была единственная 4, которая выходила по физкультуре, так обычно термин такой использовали. И вот нужно было накувыркаться на 5, пришла, покувыркалась и заслужила.
3: Это очень важно, чтобы ребенок хотел и мог добиваться своей цели. Зафиксировать у него, знаете, вот это вот в памяти, не просто я пришел, поплакал, и мне поставили, а я пришел, получил задание, выполнил его, и мне поставили. И тогда у него появляется радость от того, что он смог сам. Это, конечно, уникально.
2: Маргарита, а к вам ходят на пересдачу ИЗО?
0: Есть такие дети, которые, да, приходят, повышают свою отметку, но их единицы, благо мы успеваем все в течение урока. Это мое правило, одно из основных.
2: А вот успеваете в течение урока не только порисовать с детьми, но еще и обсудить мировой опыт, показать какие-то примеры. То есть не только превратить урок в урок рисования, но еще и в обсуждение мирового наследия, вообще художественной культуры, которая существует. Это есть в программе или это уже на усмотрение учителя, если он успеет, если он захочет?
0: Это есть в программе, особенно в программе, начиная с 4 класса и вплоть до 7. Я как раз-таки придерживаюсь культурологического подхода на своих уроках. И первые 15 минут мы всегда обсуждаем, учимся рассуждать, рассматривать картины, делаем по ним медиацию по рабочим листам. И только уже на основе как раз-таки знакомства с опытом мировой художественной культуры мы создаем свои произведения.
1: Ну, у нас какие-то, как бы сказать, не очень показательные, к сожалению, гости на звонках. Все такие милые, такие за детей. Но
2: те, кто ставят двойки по ИЗО и физкультуре, к нам боятся приходить.
1: Очень жаль. Все-таки хотелось бы Людмиле задать вопрос. А если вот есть серьезный конфликт, и вы сказали то, что есть непосредственно какие-то акты, которые можно, я думаю, изучить, они должны быть в открытом доступе. Куда бежать? Кому жаловаться? Как все-таки добиться того, чтобы за твой рисунок моря, да, его оценил целая комиссия? И поставил взвешенную оценку.
3: Ну, конечно, первый шаг – это всегда обратиться к классному руководителю, потому что прежде всего классный руководитель определяет и может вот такую роль медиатора сыграть.
1: Ну, а если не может, говорит, яйца курицу не учат, что получил, то, собственно, и носи.
3: А тогда к администрации,
1: школы. Я на того же самого мнения. Есть вы какой-то внешний наблюдатель за всем этим?
2: Верховный суд. Ты хочешь добиться Верховного суда?
3: Ну, нет, ну что, конечно же, у нас есть, во-первых, 59-й закон федеральный, который работает справиться с обращениями граждан, и, естественно, можно написать это обращение. В данном случае, так как у нас отвечает школа, то первое обращение должно быть в адрес школы составлено, а следующее – это тогда в муниципалитет. Если муниципалитет не реагирует, то можно писать и дальше. В том числе рассматривают такие обращения вплоть до Министерства просвещения.
2: Людмила, но вы-то больше работаете не с обращениями родителей, а с вопросами учителей, я так понимаю. Вот у тех,
3: безусловно,
2: кто преподает, ну, в больших кавычках, необязательные предметы, да, те, которые часто родители считают необязательными, дети считают необязательными. Какие вопросы и сложности возникают? У меня есть гипотеза, что главная сложность – это оснащение. Например, там, тех же физкультурных залов, возможность детям предоставить все инструменты для рисования, музыкальные инструменты для прослушивания. А есть ли еще проблемы?
3: Знаете, даже с оснащением сейчас все не так печально, потому что сейчас у нас реализуется федеральный проект по оснащению учебных кабинетов. И вот так вышло, что в этом году как раз оснащаются учебные кабинеты по музыке и по ИЗО.
2: А что в них должно быть интересно?
3: И вы знаете, чаще всего покупают по музыке, это набор шумовых инструментов. Естественно, покупают современную аппаратуру, это музыкальные центры, микрофоны, для того, чтобы можно было не только под фортепиано капельно петь, да, но и в том числе с такой профессиональной какой-то сопровождением музыкальные центры, соответственно. И даже пианино, их тоже покупают, в том числе со следующего года можно будет электронное пианино покупать в рамках этого ФЕД-проекта. Ну, а в изобразительном искусстве это различные наглядные материал, это гипсовые головы, которые дети рисуют, это различные плакаты и различный иллюстративный материал. И вот эта программа, она до 30-го года у нас будет реализовываться, она как раз позволяет дооснастить школы, которые, ну, испытывают такую потребность. Ну, а если мы говорим по поводу вопросов, которые возникают у учителей, то у нашего института на сайте «Единое содержание общего образования» существует горячая линия, куда и пишут педагоги, когда у них возникают те или иные вопросы по оцениванию предметов, или по методике преподавания, или по тому, как, ну, как можно было бы там удачнее что-то реализовать. Кроме этого, вы знаете, у нас очень популярная история, это люди активно пишут со своими предложениями тех или иных методик интересных, авторских, по преподаванию своих учебных предметов. И вы знаете, такое количество талантливых учителей у нас в стране на самом деле. И вот ты видишь именно вот по таким письмам, когда ты видишь, что неравнодушие заставляет людей создавать собственные книги и собственный какой-то раздаточный материал. Это, конечно, потрясающе.
2: У нас совсем немного времени остается. Вопрос, наверное, Тимур, к тебе и к вам, Людмила. А какие качества должны вот эти вот неакадемические предметы развивать? Что самое важное нужно из этих 45 минут вынести, кроме навыков рисования там ровных линий и попадания в ноты? Вот вы как считаете, как педагоги?
1: На мое мнение, если вынести, наверное, физкультуру, к этому мой совет вряд ли отнесется, но, как и во всей науке и школьной программе, нужно не отбить у ребенка желание интересоваться, потому что, в принципе, наверное, это интересно, если страдательное воздействие вынести за скобки, то это очень хорошо.
3: Ну и, конечно же, ребенок учится видеть красоту вокруг него. И вот это тоже очень важно. Школа должна показывать, что мир прекрасен, и тогда ребенку захочется в этом мире жить.
2: Ну, а родителям мы хотим сказать, что мотивируйте своих детей заниматься всеми предметами, искать что-то интересное, новое, даже в тех дисциплинах, которые на первый взгляд кажутся необязательными. Ну и, конечно, не забудьте сегодня поздравить своих учителей, даже если вы учились очень давно. В студии сегодня были Вита Лахова, Тимур Чернов и Людмила Лагунова. До встречи в чате с учителем.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Кинотеатры без шума и пыли приземлился «Барашек в ящике». Социальная фантастика от японца Хирокадзу Кореда. Он снова исследует темы семьи и родительской любви, памяти и утраты, но в срезе современного коллективного беспокойства. По сюжету супруги, потерявшие сына, получают возможность воспитывать его роботизированную копию с искусственным интеллектом. Территория, на которую вступил Кредо, уже несколько десятилетий населена фантастами и философами. Помните про андроидов, которым предположительно снятся электроовцы? Вот, у Кредо стоит примерно тот же вопрос. Название его фильма отсылает к «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери. Барашек скрывается в нарисованном ящике, и нужно вообразить, какой он. Так и родители робота-суррогата тоже должны решить, кого они любят – реального ребенка или образ, который ожидают у

0: интеллекте кажется, что Кредо слишком легко примеряет человека с существом на основе ИИ. Сам он говорил, что не хочет превращать свой фильм в дискуссию о технологиях. Ведь так или иначе, со временем они становятся частью человеческих отношений. А как думаете вы? Я предлагаю нам всем посмотреть «Барашек в ящике» и сделать свои заключения. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.

0: называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Во вторник в 21:00.
1: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Халвинг. Так называется сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.
0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: 3 часа дня с новостями Ася Касьянова. Экономические санкции против России начали системно вредить крупнейшим мировым игрокам, включая США, которые не способны обойтись без ряда подсанкционных товаров. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Так он прокомментировал решение Вашингтона снять санкции с российского дизеля. К такому соглашению Владимир Путин и Дональд Трамп пришли во время вчерашнего телефонного разговора. Украинские переговорщики сократили срок своей поездки в США из-за сделки по дизелю между Вашингтоном и Москвой, пишет Financial Times со ссылкой на источник. Делегация Киева находилась на переговорах в Майами накануне. Планировалось, что встреча продолжится сегодня, но продолжение обсуждений было сорвано, отмечает издание.

0: Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ухты, сообщает Росавиация. В Нижнем Новгороде такие меры отменили, хотя в региональном управлении МЧС сообщили, что в области введен режим «беспилотная опасность». Премьер-министр Финляндии Петери Орпо на заседании Евросовета предложит полностью запретить выдачу туристических виз россиянам для поездок в ЕС. Об этом он сам сообщил журналистам. Финляндия перестала выдавать турвизы россиянам в 2022-м, а все сухопутные границы между странами закрыты с декабря 2023-го. Правоохранители задержали главу управления лесного хозяйства Минобороны Сергея Закоморного, говорят источники РБК. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Как полагают следователи, чиновник получил 10 миллионов рублей за покровительство коммерческой структуре. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина. Под ограничения попали и неалкогольные напитки ряда производителей, в том числе Coca-Cola из Грузии и минеральная вода Набеглави. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК. Также информацию подтверждает источник РБК на алкогольном рынке. Согласно документу, продукция не соответствует требованиям органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. В частности, под запрет попали вина производителей Телиани Вели, Тбил Вино, братья Асканелли и коньяк той же марки и Вайнмен. Насколько чувствительными будут эти ограничения? Ведь Грузия в топе стран, у которых Россия закупает вино. Это отметил ранее в нашем эфире в разговоре с Ириной Савельевой, доцент президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. Вот по его словам, за первые 6 месяцев Грузия поставила в Россию примерно 24 миллиона литров вина. Это почти 60% всего грузинского винного экспорта. Так что ограничения будут заметны для обеих стран.
2: Речь идет не о полном запрете грузинского вина в России. Ограничения введены против 4 винных производителей, но, что очень важно, 3 из них действительно относятся к крупнейшим экспортерам Грузии. Поэтому для алкогольного рынка Российской Федерации это заметное событие. Как повлияет? Ну вот если взять долю грузинского вина в общем розничном обороте тихих вин за первое полугодие 2026 года, то грузинскую продукцию приходится примерно 11% от общего объема продаж тихих вин. При этом сами грузинские производители, что важно уточнить, очень сильно зависят от российского рынка, только одна цифра. В первом полугодии в Россию было поставлено порядка 24 миллионов литров грузинского вина. Это примерно 64% всего винного экспорта Грузии. То есть для России это действительно, и для российского алкогольного рынка, это в общем действительно, еще раз повторю, заметное событие. Но для грузинских производителей это событие, ну, не знаю, на порядок заметнее.
3: А в России у россиян насколько популярно грузинское вино?
2: В общем обороте в сегменте тихих вин грузинскую продукцию приходится порядка 11%. На сегодняшний день, если говорить об импорте тихих вин, грузинские производители занимают первое место среди всех стран, которые поставляют в нашу страну свою винодельческую продукцию. Ну, в первую очередь, конечно, речь идет о сегменте тихих вин. Так что это, в общем, и для россиян тоже достаточно, так сказать, заметное событие. Но я хочу отметить, что, на мой взгляд, цены не изменятся. Почему? Потому что очень высокая конкуренция. На рынке остаются другие очень крупные грузинские компании. Ну, там, Бодогони, Дуглаза, Кичтинское традиционное виноделие, там, Тель-Авивский винный погреб. То есть очень много. И, конечно, ротация произойдет, ну, на мой взгляд, мгновенно. Единственное, ну, вот в крупным федеральным сетям, у которых подписаны соответствующие контракты с производителями, которые на сегодняшний день не смогут поставлять, соответственно, свою продукцию на российский рынок. Там, да, там могут быть какие-то, ну, скажем так, временные сложности, но они тоже быстро очень устранятся в пользу других производителей, как из стран ближнего, так и стран дальнего зарубежья.
3: Максим, вот читаю причины запрета. Значит, вино не соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Расшифруйте нам, пожалуйста.
2: Вы понимаете, в чем дело? Действительно, Ирина, на данный момент, к сожалению, к моему большому, Роспотребнадзор публично не раскрыл вообще, какие именно показатели были нарушены и в каких конкретно партиях. Так что здесь комментировать его, ну, через

0: чрезвычайно сложно. Такого рода причины, как требования по органолептическим, физико-химическим показателям и показателям безопасности, это, что называется, стандартная формулировка Роспотребнадзора на первом этапе, ну, скажем так, запрета ввоза той или иной продукции.
1: Вы уже сказали, что цены на грузинское вино не изменятся, что есть другие крупные грузинские производители. А кто сейчас конкурирует с грузинскими винами?
0: На самом деле, если говорить о конкурентной составляющей, то в первую очередь, конечно, российское вино. Далее Чили, ЮАР, Аргентина и другие страны. Если речь пойдет о европейских конкурентах, то это в первую очередь Италия. Но нужно понимать, что у грузинского вина есть серьезное ценовое преимущество перед, в первую очередь, теми европейскими, да, производителями. На него не распространяется специальная повышенная пошлина в 25% от таможенной пошлины, но не менее $2 за литр, установленная для вин из недружественных стран. Поэтому, если ограничения окажутся временными, и после устранения претензий Роспотребнадзора поставки, конечно же, возобновятся, грузинское вино на 100% довольно быстро восстановит свои рыночные позиции.
2: РБК направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора о Корта-ритейлерам X5, Магнит, Лента, Спар, Ашан и Метро. В мае Роспотребнадзор выявил в обороте алкогольную продукцию из Армении, несоответствующую требованиям, и распорядилась приостановить ее реализацию в России. Под ограничение попала продукция трех армянских производителей – Ведиалко, Абовянский коньячный завод и винно-коньячный дом Шахназарян. Российская экономика уже довольно давно живет в условиях сильного встречного ветра, в том числе санкционного. И даже такая устойчивая экономика все равно испытывает определенную разбалансировку. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК бизнесмен, президент компании «Норникель» Владимир Потанин. Важно, насколько вовремя удастся вернуть экономику в состояние баланса, и правительство и Минфин предпринимают такие усилия, сказал Потанин. Цитата Потанина. Антон Германович Силуанов приходил на заседание бюро РСПП и рассказывал, какие усилия были предприняты, в том числе по сокращению государственных расходов. Я не понаслышке знаю, насколько сложно сокращать расходы даже в частной компании, чего уж говорить о государственных финансах. Тем не менее, эта работа проведена, и предпосылки для того, чтобы в следующем году можно было перейти к умеренному росту, есть, заявил Потанин. Полную версию интервью с Владимиром Потаниным смотрите на сайте РБК. С ним общался Павел Демидович. Ну а буквально через несколько мгновений программа «Таманцев в итоге» обсуждаем статус учителя, что сегодня волнует педагогов и с какими проблемами сталкивается российская школа в программе «Таманцев в итоге».
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Центр событий.
5: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новое решение для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, центр событий РБК, 24 октября.
3: Повтор программы. Таманцев в итоге.
6: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах, в теле радио эфире РБК, как всегда. Ко дню учителю. Сегодня в нашей студии Дмитрий Казаков, представитель профсоюза «Учитель» и учитель истории и обществознания.

0: И Михаил Кушнир, член правления Лиги образования, эксперт IT в образовании, идеолог электронных классных журналов, 25 лет, учитель информатики. Уважаемые педагоги, здравствуйте, благодарю за то, что вы здесь сегодня в первый постпраздничный день. Но сегодня мы не о цветах, правда, в некотором роде о подарках. Вот канва нашего сегодняшнего, если позволите, коллоквиума. Государство последовательно обещает учителю больше статуса, более понятную зарплату, меньше бумажной работы, не первый год, на рубеже учебного года 26-27. Что реально изменилось в школе? Что долгожданно ожидается к изменению, пока учитель по-прежнему работает на 1,5-2 ставки, работа все так же множится, только теперь значительная ее бюрократическая часть, насколько я понимаю, стала цифровой. Итак, уважаемые педагоги, что нового подарили учителю к 5 октября?
1: Прошу. Можно говорить о том, что много обещают, и много обещаний раздают. Но, к сожалению, положение учителя не становится лучшим. Условия труда действительно очень тяжелые. Зарплата низкая. И высокая нагрузка в связи с этим. Да? То есть для того, чтобы учителю выжить, необходимо набирать много часов, выполнять много работы, чтобы за это получить. Потому что зарплата учителя привязана к этому, ко всему. Ну, можно говорить о бюрократии, да, которой действительно много. Я могу здесь некоторый позитив, наверное, о некотором позитиве сказать. Да, все-таки я тоже такой, ну, сторонник того, чтобы уходить от бумажной такой волокиты к удобным каким-то сервисам там, и цифровизации вполне себе позитивно оцениваю. Но вопрос в том, как это осуществляется, как это делается. Иногда и очень долгий вот этот процесс цифровизации он идет, и при этом сохраняется старая бюрократическая работа. И очень сложно, и начинается дедублирование, да, там долгое время, например, были одновременно бумажные журналы и электронные, вот, но могу заметить, что, да, там со временем количество непосредственных там отчетов, бумажной работы, там за какой-то промежуток времени, там, последние несколько лет, все-таки уменьшилось, вот, но это не означает, что уменьшилось количество работы у учителя, да, то есть вот так.
0: Условия труда тяжелые у учителей. Имеется в виду, это вот непосредственно учительский быт. Не то, что условия труда, я имею в виду там, где учитель работает. Угу. Там старые школы, текущие крыши, без капремонта. Насколько я знаю, строится и капитально ремонтируется очень много. И вот мы разговаривали с Михаилом Эдуардовичем до нашей программы. Он может подтвердить, внести, так сказать, позитив в наш разговор.
2: Добрый день. Ну, в общем, да, значительные ресурсы вложены в ресурсное обеспечение школ. Их и перестроили, и новое оборудование поставляется. Вот, но насчет позитива, ну, я, наверное, буду все-таки не столь позитивен, поскольку зацепили цифровую тематику, а я с цифрой как раз фактически с моим приходом в школу в 85-м году как раз началась цифровизация. Я был цифрооптимист, вот вы меня назвали идеологом цифровых журналов. Я был уверен в том, что с помощью цифры мы сможем победить бюрократию и снять ту формальную нагрузку, которая была в журналах, поскольку он на себя это все берет. Но, к сожалению, все оказалось наоборот. Почему, допустим, два журнала вести? Нормативно в этом не было необходимости. Но беда оказалась в том, что если цифровая система, в которой ведется журнал, с ней что-то происходит, то переделывать заново должен почему-то был учитель, то есть он потратил время, а мы говорим о условиях труда учителя, даже при нормальной одиночной ставке ритм жизни в школе очень жесткий. То есть даже при одной ставке, в общем-то, учитель устает и к концу учебного года уже мечтает, ждет с нетерпением этих самых каникул. А тут получается, что он сделал работу, система слетела, он опять должен заново делать. Почему бумажный журнал остался? Потому что в электронной все пропало, а если он ведет бумажный, он, по крайней мере, может взять бумажный журнал и оттуда перевести. И в результате получается нонсенс. То есть цифра вместо того, чтобы

0: разгрузить, она добавила лишние работы, лишнюю ответственность. Почему не цифровая система обеспечения отвечает за то, чтобы это было сохранно его труд, было непонятно. Ну и кроме того, у меня была мечта, что если разгрузится время от формальной работы с, например, журналами, то это время можно посвятить чему-то творческому, интересному, содержательному. Но оказалось, что господа чиновники, обнаружив в цифровых технологиях много новых возможностей, начали фантазировать и придумывать новые бюрократические задачи, которых раньше, когда были бумажные журналы, не было. И в значительной мере вот этот вот вой, который подняли учителя, что, дескать, сколько же можно, и вот эта вот отмена, вот эти 5 пунктов, которые ввели нормативным образом, как ответ на все это был фактически вот ответ на тот вал негатива, который накопился по мере цифровизации. И вот получается, что я, как человек, ответственный за продвижение цифровизации, идеолог в значительной мере, оказался виноват в том, что вместо бумажной нагрузки учителя нагрузили цифровой. И сейчас в результате получается, вот в 85-м году началась массовая цифровизация, прошло 40 лет, и я могу сказать, что на самом деле учитель в значительной мере отпихивался от цифровизации. И вот этот вот период, который мы могли посвятить тому, чтобы освоить цифровые технологии для совершенствования учебного процесса, в значительной мере они пропали впустую. Собственно, всерьез цифровизация началась благодаря ковиду, а не благодаря тем усилиям, которые цифровизаторы в это вкладывали. Потому что на том этапе этим занимались только энтузиасты, там типа меня и моих коллег. Мы с удовольствием там это делали, мы делились тем, что можно. Я, скажем, ездил по всей стране с планшетами, рассказывал, как можно сделать живым и интересным урок, если пользоваться цифрой. А все это ограничивалось вот этим тонким пластом, и получается, что те школы, в которых действительно это успели как-то пощупать, освоить, когда ударил ковид, они довольно легко вошли в новый цифровой режим, и фактически у них проблем не было. А те школы, те педагоги, которые от этого всячески защищались, пользуясь всякими разными, все-таки учитель, мастер итальянской забастовки, вот он от него, от этой цифры огораживался, и фактически только ковид заставил его в это погрузиться. Но не успели мы в него погрузиться, как пришел следующий этап с искусственным интеллектом, который радикально все изменил, и получается, что мы, не успев сформировать, осознав новое состояние системы образования в цифровизации, влетели в следующий этап, и он нас застал в значительной мере врасплох, и, в общем-то, это отдельная что-то большая не имеет проблема.
1: Ни конца, ни края. Создается впечатление, что вот изменения, всевозможные изменения и каждое новое изменение стало доказательством просто некой бурной деятельности. Новый учебный год, если он начинается без чего-то нового предмета или нового порядка оценивания, какой-то новой программы или новой цифровой программы, нет, значит, так не годится, это значит, мы наверху не доработали. Может быть, действительно полезно будет несколько лет поработать в одной стратегии, чтобы увидеть какой-то результат?
2: Да, конечно, когда в школу приходит нововведение, они и к 1 сентября уже что-то там разрабатывается и говорится летом, потом среди года, может быть, новые программы, в которые нужно всем зарегистрироваться, да, то есть тут нужно, если мы говорим о цифровизации, то вот у меня опыт такой, что она была абсолютно непоследовательная, да, только мы привыкаем к одному журналу, потом неожиданно его менять на другой. Почему? Хотя вполне себе работали, уже привыкли, и нормально себе он работал, всем было удобно, потом нужно его почему-то было поменять. Вам еще новая какая-то цифровая платформа, в которой мы должны были все зарегистрироваться, а потом они резко забывали. Это было постоянно. То нужно освоить обязательно вот эту программу, и обязательно ее нужно демонстрировать на уроке. То есть, понимаете, я от цифровизации, в общем-то, видел плюсы в том, что удобнее, конечно, электронный журнал для меня, нам во много раз удобнее, чем бумажный. Потому что бумажный тоже нужно переписывать. Вот. У нас проверяющие очень зорко следят. Не дай бог, ты неправильно что-то заполнил. Вот. Вот, я помню, как мы эти журналы переписывали в начале там, 2000-х годов. Вот.
1: Уважаемые педагоги, да. Давайте уж, коли мы о цифровизации заговорили, я вас не перебивал, потому что хотел узнать проблему, так сказать, дойти.

0: дойти до дна, но до дна даже не получается, я так вижу. Скажите, вот простой вопрос. Какая цифровизация действительно экономит учителю время? Будет экономить время, должна экономить время? Вот вы специалист, да, и вы как-то вот автор этой ядерной бомбы, которую заложили. Что теперь нужно сделать? Вот это все, может быть, это все снести и что-то строить заново? Точечное какое-то вмешательство и точечное реформирование способны изменить ситуацию?
1: Ну, несмотря на то, что я идеолог цифровизации, значит, я все-таки считаю, что цифра является инструментом, а проблема в целях. То есть у нас изменилась вся среда, вся система, и когда я говорю о том, что мы этап цифровизации профукали, вот этим итальянской забастовкой и сменой акцентов, вместо того, чтобы помочь учителю в педагогике задавить его какими-то фантазиями бюрократическими, мы потеряли это время для того, чтобы понять, что на самом деле мир изменился. И, к сожалению, взрослые люди, меняя многое на работе, пытаясь бежать за прогрессом в своих основных деловых вещах. Школу привыкли воспринимать такой, какая она была у них раньше. И в значительной мере вот этот взрослый настрой, хотя он противоречит всей их логике основной деятельности, для школы они пытаются ее оставить в каменном веке, вот с партами, столами, ограничиваясь какими-то небольшими штрихами, подвижками. Может быть, взрослым страшно менять не только то, что у них на работе, но и то, с чем связаны дети. Но я вижу главную проблему в том, что изменяется результат, вот то, что хотелось бы видеть результатом после школы. А мы остаемся в старой парадигме. И получается, что вот мы ввели ЕГЭ, я ведь помню, я заканчивал школу в 77 году, и в те времена мечтали о неком независимом экзамене, который бы избавил нас вот от тучи экзаменов, выпускных из школы, потом вступительные в институт, которые примерно такие же, причем каждый по-своему. И мы в этих вилках, наверное, помните, тогда были обсуждения не менее жаркие по поводу тех, как сейчас ЕГЭ, тогда переживали по поводу того, что все разные экзамены. И вот тогда придумали экзамен типа ЕГЭ. Ну, типа, потому что он тогда было не важно, какой он именно будет, важно, чтобы он был независимый и понятный всем. И получается, что на самом-то деле, получив этот экзамен, на мой взгляд, запоздало, мы пришли к выводу, что если ориентироваться с точки зрения результата на экзамен, то мы убиваем образование. Для нас образование и обучение воспринимаются синонимично. А получается, что экзамен проверяет именно обучение. Что такое образование, на самом деле большой вопрос. И я бы предложил для начала все-таки переосмыслить эти вещи. Скажем, я стараюсь разделять образование и обучение. У образования много всяких разных определений. Мне больше всего нравится воспринимать под образованием картину мира. И тогда получается, что квадратный трехчлен, условный, да, про который говорят, что мне нужен квадратный трехчлен, а мне не нужен. С точки зрения хлеба, он может быть нужен, может быть не нужен, но мы не знаем в школе, кому что потребуется. Все-таки в школе главная задача – получить представление об этом мире. И если разделить знания, скажем, вот на две такие ветви, модели знаний, какие-то конкретные примеры, квадратный трехчлен, безударные, гласные, там, валентности – это модели, конкретные знания. И карта знаний. Карта знаний – это некая совокупность, благодаря которой человек может понимать вообще, как устроен мир, с тем, чтобы понять, а я в этом мире в каком месте, что мне надо, что мне не надо. И если двигаться в системе образования в эту сторону, а не к экзамену, чтобы его успешно сдать, то, на мой взгляд, вот такого рода результат как раз важнее. И чем дальше мы двигаемся, особенно в условиях искусственного интеллекта, который модели знаний знает лучше всех нас уже, а карты знаний мы не имеем, вот в этом случае мы бы оказались более адекватно запросам времени.
0: Вы сейчас говорите, Михаил Эдуардович, о неком радикальном реформировании всего, что есть к настоящему моменту.
1: Нет, нет, с точки зрения формальной оценки
2: поспорим. Да, понимаете, вот

0: говорить на такие достаточно важные темы.
1: Можно долго и часами.
0: О целях и так далее. Я во многом, наверное, даже соглашусь что, о том, что вы говорите, но это вот невозможно вообще сейчас это сделать, если мы говорим о том образовании, которое сейчас, в котором сейчас находится состояние, в котором находится наше образование. Вот учителю задуматься об этих вещах, об образовании или обучении, о ЕГЭ или не ЕГЭ, о том, как построить образование сейчас, о целях. Вот учитель сейчас этого не может. Он голову поднять некогда. Вот он занят не пойми чем зачастую. Он или, либо,
1: сколько сегодня реально не нужно отчетности? Можно вот конкретно?
0: Это от школы к школе, может быть, вот совершенно по-разному может быть. У нас есть посмотрите, у нас есть установленные нормы Министерством просвещения. 5 документов должен учитель вести. Всего лишь, как красота какая. Очень немного. Но если мы каждого учителя конкретного спросим, то этот отчетный вал может быть просто огромным. Вот. Все зависит от сумасбродства начальства школьного и там управление образования, где эта школа находится, в муниципалитета. Да? Здесь даже дело-то не в этом, не в бюрократии, а дело в том, что когда человек работает на 2 ставки, ну, представьте себе, рабочий работает 2 смены. Вот будет у него какие-то мысли оставаться о том, чтобы подумать? Давайте я по ходу.
1: А сколько сейчас получает в среднем учитель в Москве и в регионе?
0: Ну, вот опять
1: до
0: же...
1: До меня доходят цифры 200-300 тысяч рублей здесь, в Москве, вот. в государственной школе. Угу. Я не знаю, там классные, там доплаты, все. При том, при всем говорят, что доплаты все сняли, уже доплаты все сняли. Многие. И мы получили как бы вот за сентябрь меньше, чем получили ранее. Какое-то количество тысяч.
0: Вы знаете, у нас нет единой системы оплаты труда. У нас в абсолютном большинстве регионов ставка учителя ниже, чем рот. Это о многом говорит. У нас есть регионы, где ставка учителя оплачивается 5000 рублей.
1: Это же не должно быть.
0: Ну, конечно, не должно быть.
1: Ведь это же не должно быть, и это же, по-моему, законодательно закреплено, что это не должно быть.
0: Ну, учителю начинают нагружать так, чтобы ему довести его зарплату до мрот. Да, смотрите, конечно, ставка – это не вся зарплата, есть какие-то надбавки, да, но все равно это говорит о многом, о том, что зарплата учителя в регионах, есть регионы, как я уже говорил, где ставка 5000 рублей. Вот, и там, да, за счет надбавок, может быть, мротовые получается, а где-то не получается, и учитель доплачивает до мрот за ставку. Поэтому учитель берет не ставку, а, соответственно, 2 ставки. Например, какая-нибудь Удмуртия. Там средний учитель работает на 2 ставки.
1: В единых рекомендациях по оплате труда на 26-й год сохраняется ориентир на оклады и ставки в сфере образования. Рекомендуется направлять не менее 70% фонда оплаты труда учреждения.
0: Тут ключевое рекомендуется. И у нас нет единой системы оплаты труда, у нас в каждом регионе своя зарплата. Да я даже больше скажу, в каждой школе может быть так, что в разных школах, в одном регионе, в одном городе зарплаты могут отличаться. Ну, как бы, да, примерно в регионах это все там одинаково, вот есть какой-нибудь Москва, да, понятно, что в Москве зарплата выше, но в Москве тоже средняя нагрузка на учителя 1,2, 1,3, ну, то есть почти 1,5 ставки, да? Да, в Москве ситуация лучше в этом плане, там учителя может оставаться какое-то время, вот, хотя там тоже вопрос, потому что в Москве, например, классы большие, да, то есть работать когда-то, у меня была попытка работать в Подмосковье, в школу пришел, и говорят, будете у нас работать, я говорю, сколько, на 2 ставки только обязательно, меньше не возьмем, я говорю,
1: что сегодня...
0: и в классе 46 учеников.
1: Что сегодня мешает просто вот сделать зарплату учителя понятной ему заранее? Ставка, категория, часы, классное руководство, все.
0: Об этом уже, наверное, говорится.
1: Что мешает?
0: Не знаю. Это вопрос правительству Российской Федерации. Кто у нас занимается этим делом?
1: Вопрос задали правительству. Ну, так получается. Оставайтесь с нами. Сразу после рекламы продолжим.
2: Таманцев. В итоге.
3: Осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
2: Медиатренды с Женей Стоговой.
3: У меня в гостях 2 заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
2: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
4: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
5: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.

0: «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
0: В 2010 году об АСМР, автономной сенсорной меридиональной реакции, говорили как о нишевом сетевом феномене. Сегодня на YouTube насчитывается уже около 500 тысяч тематических каналов, которые создали свыше 25 миллионов роликов. К формату подключились и корпорации, и мировые СМИ. Спектр тем постоянно расширяется, от классического шепота и шелеста бумаги до визуальных эффектов, например, смешивания красок или измельчения кинетического песка, губок и мыла. Популярность формата подтверждает, поиск способов управляемого расслабления на наших глазах превращается из интернет-тренда в полноценный стандарт цифровой гигиены и заботы о ментальном здоровье.

0: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Управленческий опыт уже есть. Но хватает ли системы, чтобы принимать решения увереннее и двигать бизнес вперед? Курс «Мини-MBA» от РБК поможет систематизировать знания и превратить их в реальные изменения в работе. Составьте персональный план развития вместе с коучем и доведите вашу рабочую задачу до измеримого результата. «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочная программа мастеров делового администрирования. Следующий шаг для тех, кто готов расти как лидер. 16+.
2: Столица 15.33 с новостями Ася Касьянова. Украинские переговорщики сократили срок своей поездки в США из-за сделки по дизелю между Вашингтоном и Москвой, пишет Financial Times со ссылкой на источник. Делегация Киева находилась на переговорах в Майами накануне. Планировалось, что встреча продолжится сегодня, но обсуждения были сорваны, отмечает издание. Президент Палестины Махмуд Аббас перенес всеобщие выборы на 11 сентября 2027 года, пишет агентство ВАФА. Этим решением он отменил парламентское голосование, намеченное на 28 ноября этого года. Перенос согласовали палестинские фракции на встрече в Каире. Главной причиной стал запрет Израиля на въезд сотрудников Центра избиркома в сектор Газа для подготовки к выборам. Португальская футбольная федерация отстранила Криштиану Роналду от матчей сборной из-за его самовольного ухода из расположения команды. Об этом сообщила газета «Бола». По данным инсайдеров, форвард покинул лагерь после конфликта с главным тренером в матче против Норвегии. Игрок остался недоволен тем, что его так и не выпустили на поле. За нарушение дисциплины футболисту грозит дисквалификация на срок до 6 месяцев и штраф. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
3: Мы загоняли. Уважаемые педагоги, у нас тут уже жирчайшая дискуссия. Дмитрий Казаков, представитель профсоюза «Учитель», и Михаил Кушнир, член правления Лиги образования, эксперт в области IT в образовании. Вот как раз об этом. Вчера вот прозвучали конкретные предложения. Будем обсуждать последующие 20 минут только конкретные предложения. Кстати, с инициативой выступил ваш коллега, учитель информатики, предложил создать систему обучения на единых образовательных программах, учебниках и верификационных материалах. Некую такую нейросеть. Далее последовало предложение уже от президента подумать о необходимости создать единую образовательную платформу, которая объединит программы и учебники, поможет учителям работать с большим объемом информации. Получил обратить внимание на эту инициативу министра просвещения, курирующего в сферу образования, представитель правительства. Вот прозвучали конкретные предложения.

0: где вы видите помощь того, что предложено в быте, в учительском быте педагога?
1: Смотрите, мне кажется, все-таки невозможно создать вообще единую какую-то систему, откуда там все учителя будут черпать информацию, какую-то помощь и так далее. Все-таки педагогика и образование – это творчество, да, то есть и все подгонять под какой-то единый стандарт, ну, как мне кажется, ничего хорошего здесь не получится. Вот, да, может быть какая-то система, которая, в которой будут рекомендации, еще что-то, да, в помощь педагогу, но в целом, с моей точки зрения, работа педагога – это творчество, и педагогические свободы, которые у нас есть, они должны здесь работать и приносить пользу образованию.
0: В пику вам. Минпросвещение сообщило, что в рамках проекта «Бережная школа» в участвовавших регионах удалось сократить количество отчета на 53%, а количество внесистемных запросов снизить в 3-4 раза. Это я к тому, что все-таки польза от цифровизации некая есть, по крайней мере, в статистике, которую предоставляет Министерство образования. По предложенному, что вы можете сказать, Михаил Ильич?
2: Ну, я могу сказать, что поскольку в последнее время тенденция идет к стандартизации и единообразию, то данное предложение абсолютно вписывается в эту логику. Насколько это отвечает вот тем целям, которые я вижу, о которых я говорил, ну, у меня по этому поводу очень скептическое отношение. То есть я считаю, что цифра радикальна именно для того, чтобы... Ее главное преимущество в вариативности, разнообразии. И благодаря ей можно, наоборот, уходить от стандартизации. Но она же позволяет, наоборот, всех жестко стандартизировать и отследить, чтобы, не дай бог, никто в сторону не отошел. Пока движение идет в эту сторону, мне это не нравится. Вот. Но с точки зрения оптимизации, да, конечно, это...
0: А что значит отследить, чтобы никто не отошел в сторону? В какую сторону?
2: Ну, в любую. Вот если у меня бумажный журнал, бумажный учебник, бумажная тетрадь, я закрыл дверь класса, и до тех пор, пока оттуда скандал не выскочил, я могу делать что угодно. А в журнале писать как есть. В цифре такого рода вольности сложнее реализовать, не говоря уже о том, что просто закрыть дверь класса и никто не узнает уже трудно, потому что дети начинают снимать, выкладывать, показывать. Вот. Другое дело, что в старой версии такого рода обвалы происходили, когда вываливался скелет, то есть если учитель действительно что-то такое делал не очень хорошее, но если там все нормально и хорошо, то это была как раз вот та творческая среда.
0: Вы имеете в виду что-то экстраординарное в поведении самого учителя или в вариативности его трактовки, допустим, единого учебника истории, да, если учитель придерживается каких-то, допустим, там, остро либеральных взглядов. Что здесь?
2: Ну, я имею в виду, что в бумажной среде, если я закрыл дверь класса, то это моя территория, я отвечаю за нее. И, в общем-то, меня проконтролировать довольно сложно, кроме той записи, которую я сделал в журнале. Ну, сейчас в ситуации цифровой это практически невозможно. Поэтому я и говорю, что цифра, она позволяет превратить нашу жизнь либо в цифровой аквариум, либо, наоборот, в широкое разнообразие, именно потому, что за всем можно уследить, и негативные вещи выявляются гораздо быстрее. Вот я, когда продвигал цифру, я считал, что мы будем двигаться в сторону разнообразия. Mm-hmm. А ее ломануло в сторону цифрового аквариума.
0: Интересно прозвучало мнение, да, мысль, скажем так. Может быть, все то, что сейчас происходит именно с внедрением цифры, как раз и идет в сторону того, чтобы ни вправо, ни влево...
1: Ну, в общем, да? Сейчас эта идея даже в таком сообществе, в информационном поле, в родительском сообществе особенно, да, есть версия о том, что нас загоняют там в цифровой ГУЛАГ, да, и там родительское сообщество в этом плане очень активно, вот. Вообще там идея о том, что в классах поставить нужно камеры, чтобы можно было отслеживать учителя, что он там преподает, и, не дай бог, это не ту тему, которая у него записана в журнале, вот, и много и чего на самом деле, да, то есть мы такого хотят, в какой-то степени есть представление о том, что хотят создать учитель как придатка информационной системы, которая будет вот транслировать все то, что создано в какой-то единообразии, да, и вот учитель приходит на урок и выдает это, да, с помощью, в том числе, информационных
2: технологий. И при этом говорят, что учитель и учителя человека нельзя заменить роботом, хотя на самом деле превращение

0: его таким образом в робота, и на самом-то деле искусственный интеллект вот такого учителя легко заменит.
1: Я должен ремарку президента дать вот в этом месте. Президент подчеркивает, кстати, что внедрение искусственного интеллекта не должно приводить к ухудшению качества обучения и подменять самостоятельную работу учащихся путем нажатия известных кнопочек.
2: Ну, конечно, да? Было бы хорошо, да, так.
1: Немножко о другом все-таки. Немножко о другом, но в какой-то степени
2: дело в том, что иногда заявленные некоторые такие вещи расходятся с тем, что на самом деле реализует Министерство просвещения и ведомство, которому образование ответственно.
1: Смотрите, да? Может быть, Министерство просвещения готовится к массовому притоку в учительские ряды молодых педагогов. Конкурс. 12 человек на место в среднем в этом году на замещение вакантной должности педагогов в университетах. Правда, средний возраст сейчас 66+, насколько я могу судить. В среднем, опять же, в среднем по стране. И вот мы приглашаем молодого человека в школу, и школа должна быть готова к приходу молодого человека. А что значит молодой человек? Это цифра? Это цифра.
2: Ну что, в чем проблема? Только его нагрузят сразу двумя ставками, дадут классное руководство, он убежит через год.
0: Да, максимум через два.
1: Да, а это все что? Эмоциональное, психологическое и всякое другое выгорание. Да?
2: Конечно.
1: И педагог...
0: Я мало знаю сфер, в которых интенсивность труда такая высокая, как
1: педагогу
0: у учителя
1: уже в школе. Становится не до образования, не до обучения у учеников и до собственного образования, ни до чего.
2: Ни до чего.
1: Ни до чего.
2: Даже компенсировать зарплаты не могут.
0: Нет. Да, даже то творчество, о котором мы говорим сейчас, у него забирают вот этой самой единообразия. То есть я-то как раз считаю, что учитель в основном уходит даже не от этой вот жесткой нагрузки, потому что молодые люди, в принципе, в состоянии выдерживать высокую нагрузку.
2: Какое-то время.
0: Но когда оказывается, что он превращается в робота, и ему нужно вот строго сделать то, что ему сказали, вот этого молодой человек, естественно, терпеть не хочет.
2: Заполните технологическую карту. Вы проводили урок, вы отошли от урока от технологической карты. Почему? Вы должны обосновать. И многое чего на самом деле, да, делается для того, чтобы загнать учителя в определенную рамку, строгую, откуда вот он не должен уходить. А если он уходит в творчество, то это начинает пресекаться.
0: Но я вот в этом вижу противоречие. С одной стороны, единообразие, единые учебники, единые подходы, единые карты, единые платформы. А с другой стороны, творчество учителя.
1: А как оно будет? Я не знаю, о каком творчестве вы говорите, сейчас мы обратно. А чем плохи единые учебники? Вот единый учебник истории. Вы учитель истории. Да. Чем плох единый учебник истории? Вот я слышу, в единый учебник. У нас был единый учебник истории.
2: Слушайте,
1: вот у меня был единый учебник истории.
2: Я могу ответить на вопрос, да, сказать, что...
1: Почему у меня не было? У меня был единый учебник
2: истории. Вообще бы хорошо, чтобы не по всем предметам не было единого учебника, а были разные учебники, и каждый педагог выбирал тот, который ему удобно. Потому что каждый учитель – это индивидуальная личность, он со своими представлениями о том, как преподавать предметы и так далее. Он не робот, он занимается педагогическим творчеством. Вот, и кто-то больше...
1: Это мы говорим о педагоге, который не перегружен дополнительной работой, который работает 18 часов в неделю, максимум. Получает прекрасную зарплату и имеет высокий статус учителя.
0: Да. Но который этого занимается образованием, этого а не только обучением.
2: Этого нет. Да, вот в тех условиях, которые сейчас существуют, многие педагоги выступили за единый учебник истории. Вот. Почему? А потому что они действительно перегружены, им нужно готовить к ЕГЭ, и здесь получается единый учебник, ЕГЭ, все понятно, удобно, но тогда это прекращается быть образованием.
1: Теперь о творчестве. Позвольте, я закину. О каком творчестве вы говорите? Вот смотрите, ЕГЭ уже существует 20 лет. Но ощущение у родителей такое. Ребенка не учат думать, его натаскивают на тест. Было, по крайней мере. Но тут мы уже с ЕГЭ все смирились, да? Что это ЕГЭ про равенство возможностей, про равенство отчетности. Смирились с этим, привыкли. И теперь уже готовы. Это я говорю на основе данных, которые мы получили за приемную кампанию вот этого лета. Смирились, привыкли и теперь уже готовы отстаивать достижения натасканных на 300 баллов отпрысков, которые не смогли поступить в этом году туда, куда хотели, ввиду того, что количество натасканных на победы в Олимпиадах в этом году просто зашкалило.

0: Где вообще здесь школа? Где вообще здесь творчество? Зачем вообще нужны 10 и 11 классы в такой проформе?
1: Ну, такого образования, ну, такое образование имеет место быть. Вот оно есть. Хорошо или плохо это, с моей точки зрения, это движение совершенно не туда, да. Из такого образования построить будущее, и будущее образование невозможно, да. То есть это некоторый тупик, из которого выходить будет очень проблематично и сложно.
0: Ну, не знаю, вот должен был здесь господин Ямбург быть, у него абсолютно другая точка зрения на этот счет, и он считает, что олимпиадники вполне могут конкурировать с ЕГЭшниками по разным правилам, причем на отдельных направлениях это резко уменьшает число мест общего конкурса. Да, вот такая...
2: Это опять немножко разное. Значит, олимпиадник – это другая логика, другая подготовка.
0: Да, логика-то одна и та же. Набрать побольше баллов там, просто в этом году прочухали, что можно ЕГЭ, в общем-то, таким образом просто не сдавать. А победителей олимпиад, вот в том, в то, как она сейчас существует, может быть бесконечно много. Ты набираешь баллы, вот ты победитель олимпиад. И таких победителей оказалось очень много в этом.
1: Но проблема не в олимпиадах.
0: В чем?
1: Проблема не в олимпиадах. Дело в том, что, ну, понимаете, тут уже будем говорить о проблеме ЕГЭ, да, тогда, если уж совсем углубляться в это все дело. Просто сейчас в современном, так сказать, в том состоянии, опять же, в котором находится образование, отменять ЕГЭ нельзя. Для этого необходима некоторая подготовка. Да,
0: Вы хотели говорить о творчестве. Угу. Я вам говорю, что о творчестве вот в той парадигме, в которой существует наше образование, оно говорить абсолютно бесполезно.
2: Я говорю о парадоксах, и с ЕГЭ очередной парадокс. Значит, ЕГЭ изначально делался не как измерение качества образования, а ЕГЭ делался с точки зрения ранжирования выпускников, с тем, чтобы можно было по тем баллам, которые есть, определять, кто чуть лучше, кто чуть хуже. Сейчас происходит удивительная вещь. Начинают стремиться увеличить балл по ЕГЭ.
1: Да, да, да.
2: Но если все увеличат балл по ЕГЭ, задача ЕГЭ как ранжира, она исчезает. То есть получается, с одной стороны, мы пытаемся поднять уровень балла по ЕГЭ, с другой стороны, потом говорим, что некуда их девать, потому что институты их не берут.
0: Все стремятся, это вы имеете в виду школу, да? Школа же стремится поднять...
2: Не только школу, министерство хвастается что балл по ЕГЭ вырос. Так, ребята, что вы делаете? Он не для этого. Если он вырос, значит, нужно усложнять. Они говорят, не, мы усложнять не будем. Значит, получается, что число людей с высоким баллом растет, значит, количество мест в вузах они начинают там не помещаться.
1: Расширять количество мест в вузах, вот еще один выход. То есть,
2: беда в том, что противоречия в самих инструментах, которые используют, почему люди, которые отвечают за то, чтобы это делать, не следят за этим, почему они подбирают количество победителей олимпиад и баллы по ЕГЭ таким, что они не помещаются в вузы, это вопрос не к вузам и не к олимпиадам, конечно, это вопрос к тем, кто выстраивает эту систему.
0: Вы говорите, расширять количество мест в вузах, бюджетных, да, мест?
1: Ну, конечно.
0: Бюджетных мест в вузах. А вообще парадигма на расширение высшего образования сейчас, вы видите это?
1: Нет, я вижу на то, что есть парадигма в сторону того, чтобы ученики уходили после 9 класса и шли в СПО. Вопрос, опять же, я не...
0: Куда шли? В СПО.
1: Среднее профессиональное образование. Я не вижу проблемы в том, что ребенок, например, не идет в вуз, идет в СПО. Вопрос в том, что, а есть ли эти СПО? Вот, я могу пример привести, да, когда у меня был класс, они после 9 класса все ушли, и те, кто хорошо учился, по итогам аттестатов поступили в СПО, а двоечники пришли в 10 класс учиться.
0: Вы знаете, вот общий запрос, я мониторил педагогические чаты, и вот такое создалось впечатление. Общий запрос педагогов и академиков, в том числе из высшей школы, на необходимость некого комплексного реформирования школьного образования, поскольку точечным воздействием, такое мнение превалирует, добиться необходимых каких-то изменений в системе невозможно. Причем радикальной какой-то реформы просит, то есть вообще менять систему.
1: Сейчас никакие реформы невозможны. Еще раз повторюсь, ввиду того, что образование катастрофически не хватает средств. Это связано и с зарплатами учителей в целом.

0: Вот, то есть для того, чтобы что-то провести и чтобы реформа удалась, необходимо решить фундаментальную задачу с финансированием образования, с достойными зарплатами, чтобы было, и чтобы условия труда у педагогов были нормальные. Тогда мы что-то можем отреформировать. В тех условиях, когда педагог работает на две ставки и классный руководитель, ну, невозможно, можно все что угодно спускать, и действительно будет итальянская забастовка. Почему? Вот, кстати, когда вы говорили про цифровизацию, почему учителя от цифровизации отталкивались? Просто заняться изучением какого-то что-то, чего-то нового было невозможно. Ну, ты не можешь в состоянии, когда ты ведешь в день по 8-10 уроков, разобраться в какой-то информационной системе. Она может быть действительно очень хорошая.
1: Ну, я бы это объяснил все-таки немножко другим.
0: Но это одно
1: из... Дело в том, что те критерии результата педагога никак от этой цифры не зависел. Поэтому прагматично мыслящие педагоги, которые живут в жестком режиме, они понимали, что от того, что они потратят силы и время на освоение цифры, они свой результат никак не изменят. Поэтому они от этого максимально, насколько могли, уклонялись. А занимались этим только те, кому это было самим интересно.
0: Они занимались той цифрой, которая на самом деле была зачастую совершенно не нужна. Она была нужна для показателей. А вот для разобраться в той цифре, которая бы принесла пользу, они этим не занимались, потому что действительно это действительно никак не оценивалось. Занимались только те, которые понимали, вот, осознавали, или у них база была какая-то для этого.
2: Очень конкретно, что сегодня сильнее всего мешает учителю заниматься своей главной работой – творчески учить?
0: Ну, вот опять же, еще раз повторюсь, простите, но это огромная нагрузка уроковая, да, то есть нужно учитель, сейчас учитель ведет огромное количество уроков в неделю, и реально этим заниматься, да, то есть анализировать того, что делать, невозможно.
1: Нагрузка. Я бы сказал, реализация на формальный результат.
0: В том числе.
1: А если формальный результат, то какое творчество? Мне нужно выдать тоже на гора определенные параметры. И там, если я сильно горю и пришел в школу с мечтой о чем-то, я помимо этого пытаюсь что-то такое сделать. Если нет, то да, зачем? Есть формальный результат, я на него работаю.
0: ВПР сдали, ГИА сдали, это да, сдали, все.
2: Да. Я считаю, что человек горит при том, что осознает свой статус в том месте, где он должен гореть. Вот буквально накануне Дня Учителя, 30 сентября, министр господин Кравцов сообщил, Минпросвещение уже подготовило 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства об удостоверении учителя в том числе. Что в связи с этим должен почувствовать учитель в своей повседневной работе? Ну и кроме того, у нас в июле подписан указ 498 о дополнительных мерах поддержки учителей. В нем впервые на государственном уровне отдельно закрепляется особый статус учителя. Отдельно правительству поручено усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему учебной нагрузки. Может, то, о чем мы с вами говорим, уже, в общем-то, ближайшее будущее?
1: Ну, у меня представление о статусе учителя совершенно другое. Я не понимаю, как его можно ввести, тем более нормативным актом. В моем понимании статус – это восприятие деятельности, вида деятельности человека обществом. И если мы не пересмотрим положение учителя, на мой взгляд, сегодняшняя роль учителя просто не отвечает. Запрос к образованию очень трудно сформулировать, но оно не отвечает подсознательному ощущению. И поэтому, на мой взгляд, никаким нормативным актом, что президентским, что министра, статус ввести невозможно. Когда то, что делает учитель, будет нужно людям, вот тогда у него появится статус. А с точки зрения нагрузки, конечно, хорошо, если они что-то там отрегулируют.
2: Не хватило еще 2 часов нам для разговора. Да, это мы говорили с уважаемыми педагогами. Сегодня программа была посвящена Дню Учителя. Ну, а что получилось, то получилось. Мы сделали все, что могли.
3: Таманцев в итоге. На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: В августе 24-го мы писали о самом ярком открытии лета. Вика Молдавская, основательница бренда «Чукс», распахнула двери магазина на Патриарших прудах. Главной деталью интерьера стал огромный золотой боб, как будто застрявший между полом и потолком. И вот спустя 2 года зажатой оказалась сама Молдавская. В июле флагман закрылся. А Вика в интервью РБК «Стиль» сообщила, что за

0: и ритейл, потому что существовать с уровнем рентабельности 2,8% при официально прогнозируемой инфляции в 6,8% крайне проблематично. Ой, кажется, это был спойлер. В любом случае, совсем скоро можно будет узнать о десятках других важнейших цифрах уходящего года и шагах по их исправлению в лучшую сторону.
1: От себя добавлю. Одна из задач проекта – найти ответы на вызовы, с которыми сталкивается индустрия через реальные кейсы, цифры и личный опыт предпринимателей. Результаты исследования будут опубликованы на сайте РБК «Стиль» в середине октября. Но аналитические материалы и экспертные колонки можно прочитать уже сейчас. Это программа «На показ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
4: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее. Выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
5: Многие, кстати, ждали, что с появлением больших языковых моделей умрет классический поиск. Что видите вы в Яндексе, так ли это? И считаешь ли ты, что классический поиск умрет совсем?
6: Во-первых, миф такой действительно и внутри у нас было, и опасение было, что, ну и не секрет там, да, что и Google очень нервничал, что все, теперь вот, так сказать, новая вселенная. При ближайшем рассмотрении это не так.
7: Можно я прям личный вопрос задам? А ты сам, когда увидел ChatGPT, испугался, что он может заменить поиск?
6: Нет. И по очень простой причине. Это было логичное предложение быстрых ответов, которые мы называли, да, ответы от... Сначала мы называли нейры, а затем это стало единым продуктом Алиса AI, и это, на самом деле, первая причина, почему действительно поиск растет. Ну, она очень тривиальная и банальная. Мы просто добавили искусственный интеллект туда.
2: Глава поиска Яндекса Дмитрий Масюк в программе «ИИ в деле».
8: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16.10.

0: Гости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 34 часа дня с новостями Ася Касьянова. Российские ритейлеры убрали из продажи колу грузинского производства, алкоголь и минералку на Беглаве. Об этом РБК сообщили в пресс-службах «Ашана» и «Аккорд». Снятие напитков с продажи связано с предписаниями Роспотребнадзора. Ведомство заявило, что товары не соответствуют требованиям безопасности и качества. Команда первой леди США Мелании Трамп выразила готовность подключиться к оказанию помощи алёшкам в Херсонской области, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, идут переговоры об организации доставки гуманитарных грузов и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальда сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки. Под контроль России город перешел в 2022 году. Премьер-министр Финляндии Петери Орпо на заседании Евросовета предложит полностью запретить выдачу туристических виз россиянам для поездок в ЕС. Об этом он сам сообщил журналистам. Финляндия перестала выдавать турвизы россиянам в 2022, а все сухопутные границы между странами закрыты с декабря 2023. Венесуэла официально разрешила компании SpaceX предоставлять услуги спутникового интернета Starlink на всей территории страны. Соответствующее распоряжение дала исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в рамках соглашения с американской компанией.

0: Бизнес Таиланда выступил против введения выездного сбора в 30 долларов для всех авиапассажиров, сообщила газета «Бангкок-Пост». В ассоциации подчеркнули, что подобный шаг сдерживает развитие Таиланда и создает чрезмерную финансовую нагрузку на бизнес и путешественников. Инициативу ранее выдвинул Минфин Таиланда. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Соединенные Штаты угрожают прекратить предоставлять разведданные Украине, если Киев продолжит удары по российским НПЗ. Об этом сообщает издание «Аксиос». Как отмечает издание, Трамп решил заключить сделку с Россией о поставках дизеля после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал, цитата, «полдюжины просьб США прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам». Сейчас администрация Белого дома пытается поднять рейтинг республиканской партии перед выборами в Конгресс США. Голосование пройдет, напомню, 3 ноября. Решение Минфина США выдать России лицензию на экспорт дизеля может снизить цены на внутреннем рынке в Штатах, и это в теории сыграет на руку республиканцам. Такое мнение в беседе с Алексеем Орловым выразил профессор университета штата Теннесси Андрей Коробков.
2: У Трампа ситуация совершенно тупиковая. Для Трампа это было абсолютно необходимо. Все попытки как-то разрешить кризис в Персидском заливе ведут только к дальнейшему росту цен, прежде всего, на бензин. Начались мощные протесты от европейцев, заявления от Зеленского. Но в Америке сейчас, в избирательной вот этой кампании, вопросы Украины, они занимают даже не второстепенное, а третьестепенное место.
3: Как американцы восприняли вот это решение Минфина США выдать России лицензию на экспорт дизеля? Это поднимет рейтинг республиканской партии?
2: Если это приведет к снижению цен, то, естественно, это будет воспринято в целом положительно. Любой кандидат-республиканец, который участвует в выборах, сейчас думает прежде всего о цене энергоносителей, о цене на бензин. Демократы сейчас это решение критикуют, как раз говорят о нем как о свидетельстве слабости и непоследовательности Белого дома. Но демократы критикуют сейчас все, что делает Трамп, особенно вот сейчас в завершающей неделе избирательной кампании. И если Трампу удастся хоть чуть-чуть это снизить, то он будет, в общем, в роли победителя, которого не судят.
3: Как решение Минфина США выдать России лицензию на экспорт дизеля повлияет на отношения Киева и Вашингтона?
2: Ясно, что разговор будет очень неприятный. Украинцы заявят протест, Трамп скажет им, что это вообще не их дело. Ему не важно, как этот конфликт закончится. Ему важно продемонстрировать свое влияние и продемонстрирует какую-то положительную динамику. И ответ Трампа будет очень жесткий. Может быть, это не будет публично, но за закрытыми дверями Трамп будет разговаривать вот со своими европейскими партнерами очень жестко, потому что ему нужен результат перед выборами, и он все более смотрит на европейцев в качестве своих идеологических оппонентов. Тут же у всех идет позиционная игра. И Украине, и европейцам очень бы хотелось, чтобы республиканцы эти выборы проиграли. Поэтому они как раз будут стараться помешать Трампу подобный прогресс сейчас продемонстрировать. То есть будет давление со стороны Белого дома и сопротивление со стороны Зеленского и европейцев.
3: А может ли еще какие-то шаги предпринять Белый дом в сторону Москвы, чтобы поднять рейтинг республиканской партии перед выборами в Конгресс?
2: Нет, шаги в сторону Москвы тут никакого влияния не окажут. А вот если будет объявлено о каких-то экономических проектах или если удастся хоть как-то снизить цену на бензин, это окажет очень существенное влияние. Трампа сейчас ничего больше не волнует. Ему нужно помочь республиканцам выжить во время этих выборов. И если он посчитает, что что-то для него лично и для республиканских кандидатов будет полезно, он это сейчас сделает.
1: Кроме того, в ходе вчерашнего телефонного разговора между президентами России и США была затронута тема конфликта на Ближнем Востоке. Владимир Путин передал Дональду Трампу видение иранской стороны по возможному урегулированию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин провел две встречи с иранским президентом на саммите в Туркмении, где сообщил о предстоящем разговоре с Дональдом Трампом. Буквально через пару мгновений программа «Пояснительная бригада», где Андрей Винокуров и Валентина Шварц обсудят предстоящие выборы в Соединенных Штатах.

0: Реклама.
1: Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
2: В сентябре в России прошли выборы в Госдуму, а в ноябре состоится голосование в Конгресс США. Специальный корреспондент РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсудили, что это за процедура с точки зрения политологии и почему весь мир заложник элитарной демократии, лучше которой пока ничего не придумали.
3: Пояснительная бригада.
4: Сегодня у нас немного теоретический выпуск. Дело в том, что и я, и Валя, и наши коллеги-журналисты часто рассказывают нашим слушателям о таком феномене, как выборы. Мы говорим о российских выборах, об американских выборах, иногда затрагиваем европейские выборы. И часто вообще те, кто интересуется этой темой, слышат еще такое слово «демократия». Оно неразрывно у нас связано с выборами. И часто мы слышим определение, да, что такое демократия. Это просто власть большинства. Но сегодня мне немного хочется погрузить вас в мир политических мыслителей и поговорить о том, как они воспринимали все эти понятия, и как они представляют о том, в каком мире они жили и живем мы сейчас. А точнее, что такое элитарная демократия, на которую, я бы сказал, обречен весь мир.
5: На самом деле, мне кажется, что представление менялось не потому, что ученые там сначала думали правильно, а потом поняли, что нет, все-таки думали мы неправильно, теперь начнем мы думать правильно. Все-таки по мере развития человечества, по мере развития истории, само государство становилось физически больше и сложнее по устройству. И те вопросы, которые, например, раньше, в стародавние времена можно было решить, собравшись всем на площади и прокричав да или нет, теперь уже невозможно. Появляется более сложная структура взаимоотношений. Соответственно, меняется ее восприятие тоже.
4: Тем более, да, что кричи на площади, не кричи, а в какой-то момент надо просто, чтобы все стабильно и хорошо работало. Но действительно, долгое время мыслители все-таки апеллировали к некоторому общему глазу народа. Вот есть, такой известный мыслитель Жан-Жак Руссо. Он говорил о понятии общей воли, которая не сводится к воле частных лиц, оно так и собирается, когда эти частные воли друг с другом взаимодействуют, в итоге появляется некая такая общая общественная воля, которая ведет именно общество к благу сугубо. Что это не сумма частных воль, а наоборот такое что-то чистое, такое стремящееся к прогрессу. Но на самом деле, такие идеалистические рассуждения, они действительно долго бытовали в среде политических мыслителей, но в какой-то момент все политологи, политические мыслители, философы вдруг заметили, но в реальности это происходит как-то не совсем так.
5: Как-то и войны происходят, и голод, и восстание, что-то работает не так. Это же навряд ли то, к чему стремится большинство.
4: Да, а потом, в принципе, все обнаружили простой момент, решение было простое, что в реальности мир-то живет по другому правилу, что все-таки на самом деле общую волю обычно осуществляет небольшое меньшинство, те, кого мы называем элиты. И в этом плане есть даже такое классическое определение австрийского политолога Йозефа Шумпетера, который гласит: демократический метод – это тот политический метод, при котором индивиды получают право принимать решения в результате конкурентной борьбы за голоса избирателей. То есть, видите, он перевернул модель. Не некий абстрактный народ осуществляет управление, а вот какие-то конкретные люди, которые добились просто победы на выборах.
5: И тогда возникает закономерный вопрос. Если государством в любом случае управляет сравнительно небольшая группа людей, то что тогда делать такую систему демократии? Явно не отсутствие элит, мы установили, что элиты эти есть всегда. А все-таки возможность их менять, возможность создавать новые партии, критиковать власть, участвовать в выборах, оставлять разные группы элит, конкурировать за поддержку общества, то есть все равно вести какую-то политическую борьбу.
4: Да, например, такой мыслитель, как Паретто, мы, кстати, как-то рассказывали нашим слушателям о нем, когда говорили про конкуренцию лис и львов, даже, на мой взгляд, так остроумно сказал, что история — это на самом деле кладбище аристократий. То есть, понимаете, можно рассматривать демократию как процесс просто похорон одной аристократии, появление другой, потом снова старая аристократия уходит, приходит новая.
5: Да, то есть фактически можно сказать, что демократия просто обеспечивает более мирный транзит, если во времена монархии это дворцовые перевороты, революции, кровавые, с жертвами, то здесь это происходит вполне себе институционально.
4: Или не транзит, такое тоже возможно. Если всем нравится, как все происходит, все остается в статусе кво. Я бы здесь еще добавил, что мы немножко, возможно, так сейчас нагнетаем, но вообще сторонники элитарной демократии порой говорят: мы как раз не лишаем народ общей воли, вернее, система не лишает. На самом деле у них она есть, и она проявляется в дни голосования.
5: И здесь, в общем-то, возникает такой интересный вопрос, а насколько действительно элитам нужна демократия, насколько она им выгодна, насколько им эти правила игры вообще подходят?
4: Так или иначе, они существуют в этих рамках, и пока

0: мир действительно существует в рамках демократии. Но действительно важный момент, который ты сказала, что ведь элиты могут настраивать эту систему. И действительно, во всем мире так и происходит. То есть мы не можем добиться какой-то прямой демократии, когда люди решают вопросы государственного устройства каждый день. Мы можем создать для них систему. И здесь моя авторская немножко гипотеза, что на самом деле во всем мире всегда эта система строится на каких основаниях? Что есть элита, которая предлагает вариант, и важно, чтобы в целом большинство общества с этой системой было согласно.
1: Здесь, кстати, довольно интересный пример, да, того, как элиты сформировали политическую систему, это Соединенные Штаты, про которые я регулярно рассказываю и пишу. Потому что американские отцы-основатели сознательно построили не ту систему, в которой большинство напрямую и без посредников определяло бы всю власть. Они выстроили сразу несколько фильтров между условным общественным мнением и государственным решением. Например, сенаторов вообще изначально выбирали не обычные избиратели, как сейчас, а законодательные собрания штатов. То есть было несколько ступенек. Мы голосуем за местных депутатов, они уже за государственных. При этом президента сегодня в США по-прежнему выбирают не напрямую, а через коллегию выборщиков.
0: Да, вот тут, кстати, даже интересный момент. Я читал одну гипотезу, что почему вообще появилась эта коллегия выборщиков. Дело не только в коллегии выборщиков, но и в том, что, да, как вы знаете, выборы в США идут по принципу, что дело не в том, сколько человек за тебя проголосовало, а сколько штатов проголосовало, да, то есть если штат за какого-то кандидата, то автоматически как бы некое число, вес этого штата уже приписывается этому кандидату. И я слышал гипотезу, что вообще это такой немножко даже, я бы сказал, элитарный как раз подход в основе этого лежал, что идея в том, что все-таки люди сами, ну, не очень часто правильно выбирают, поэтому надо, чтобы выбирали достойные люди. Но людям надо оставить какое-то участие в этом.
1: Я немножко, наверное, подраскрою. Изначально вообще планировалось, что выборщики будут самостоятельно оценивать кандидатов. Сейчас уже в соответствии с тем законодательством, которое в Америке есть, выборщики обязаны голосовать в соответствии с пожеланиями штата. То есть, если, например, в штате Теннесси с перевесом в 2% побеждает Дональд Трамп, все выборщики этого штата должны проголосовать за Дональда Трампа. Они все равно, по сути, становятся проводниками народной воли в данном случае. Но так было не всегда, и вообще изначально закладывалось, что, ну, общество, оно не очень разумное, вот выборщики, они разумно подойдут к выбору кандидата. Но потом произошла, в общем-то, такая история, что партии-то не было, и, соответственно, действительно, ну, был какой-то, может быть, и концепт совета мудрецов, которые решали, кто хороший президент, кто плохой, но появились партии. И те самые выборщики стали тоже далеко не беспартийными и перестали быть непредвзятыми. Соответственно, стали голосовать за тех кандидатов, которые им симпатичны, их пришлось законодательно ограничить, чтобы все-таки они доносили глаз народа и выполняли его волю. Да, но вот очень интересно, кстати, про штаты то, что ты сказал, потому что здесь же тоже интересный момент, что то самое число выборщиков, оно ведь эквивалентно и представленности конкретного штата в Конгрессе. То есть у каждого штата одинаковое количество конгрессменов и выборщиков при этом. То есть таким образом они каждый штат наделяли определенным весом в политике.
0: Да, именно вес. Хочу сказать, что даже в современной системе, где выборщики обязаны проголосовать, как голосуют избиратели, все равно, получается, решают не столько люди, сколько штаты. Основная политическая единица становится штат. Фактически.
1: Конечно, условный Техас — это огромный штат. Калифорния — огромный штат. У них большое число выборщиков, конечно, они влияют на расклад гораздо сильнее, да, с точки зрения чисто арифметической. Но, кстати, возникает интересный парадокс, потому что есть ряд штатов, которые, там, очевидно, как говорится, синие, да, за демократов, очевидно, красные, то есть за республиканцев. Но есть штаты колеблющиеся, их еще называют фиолетовыми. И вот эти колеблющиеся штаты, у них выборщиков-то часто довольно немного на фоне остальных, да, там у Техаса 50 с чем-то, а у них там, может быть, ну, 8-12. И тем не менее, борьба ведется за них, потому что про все вот эти штаты, синие и красные, все давно понятно. Это уже понятные фишки, они уже разложены на этом,
0: да,
1: столе.
0: А вот что будет со свингерами, как их называют?
1: Да, не очень понятно. И получается, что голос избирателей из Калифорнии ничего не стоит на фоне голоса избирателя, например, из Пенсильвании.
0: Но это еще не все, как можно выстраивать систему. Например, вот нам кажется, можно создать какую-то партию, да, все время вот отстаивать свой интерес там. Но я вам скажу так, что на самом деле какие-то рамки политической системы, которые вот везде получается так, что все-таки выбирает элита, потому что, да, законы пишут все-таки немногие, а не большинство, они могут определить даже количество партий внутри системы. Например, вы знаете, что выборы бывают по пропорциональной системе, когда мы голосуем за списки, а бывают по мажоритарной, когда мы голосуем за конкретного кандидата в округе. Так вот, политология уже доказана. Выборы в мажоритарных округах ведут в целом к снижению количества партий. Пример – Великобритания. Там их всего 3, а, как мне говорят эксперты, на уровне отдельной территории там всегда ведется борьба между двумя, потому что нет смысла голосовать за аутсайдера, у которого наибольшие шансы – это третье место.
1: Да, и, кстати, знаешь, на самом деле довольно интересно, интересно, что ведь мы видели и в России, да, пересмотр избирательной системы, и в других странах мы тоже, я упоминала Соединенные Штаты, где все-таки какой-то пересмотр того, что заложили отцы-основатели в 18 веке, произошел за последующие столетия, все-таки ряд положений были пересмотрены, добавлены поправки в Конституцию, и все равно мы оказываемся в ситуации, что

0: основной каркас избирательной системы, он так или иначе сформирован. Ее сложно уже как-то
1: развернуть. Сложно подвинуть, на самом деле, да.
0: Да, и если мы, опять же, вернемся к примеру Соединенных Штатов, Дональд Трамп, например, критиковал коллегию выборщиков, говорил, что да неплохо бы от нее отказаться. Но весь процесс пересмотра Конституции довольно сложный. Это надо проводить через Конгресс, добиваться там 2/3 голосов в обеих палатах, потом ратифицировать 3/4 штатов. Это довольно сложная, затяжная процедура, для которой пока недостаточно консенсуса. И получается, что отцы-основатели, вот та старая элита, заложила фундамент системы, которая новому поколению элит не очень-то уже симпатична и не очень отвечает их интересам, но поменять ее они уже не могут.
1: А с другой стороны, бывает, что элиты меняют. Да, например, я могу вспомнить Францию. Наверняка вы слышали о таком политике, как Шарль де Голль, да, очень известный, очень харизматичный. Ну так вот, он в какой-то момент специально выстроил политическую систему Франции, выборную систему так, чтобы избежать того, чтобы в итоге были какие-то большие расколы между разными политическими силами. И как этого добиться? Двухтуровая одномандатная система на парламентских выборах, когда политикам приходится проходить через 2 тура. И получается, что если слишком на твоем левом фланге много расколов, во второй тур ты, скорее всего, даже и не попадешь.
0: Ну, с Францией, кстати, довольно интересный пример заключается в том, что у них как раз на второй тур ты мобилизуются в основном избиратели. На первый тур они как-то редко забираются, особенно
1: да.
0: Молодежь. Я говорила с французской молодежью, я не помню, в очередной раз были выборы, где снова была угроза Ле Пен.
1: Да, да,
0: и на первом туре они такие, да, все равно, да не пойдем мы. А когда наступил второй тур, они такие, ну, надо спасать нацию, надо идти голосовать против Ле Пен.
1: И там и политики мобилизуются, они все против становятся против Ле Пен, и получается, что во втором туре, да, часто говорят, что там во многом, да, кандидаты Национального фронта обречены, потому что они внезапно становятся против всех, а там уже у тебя обычно оппонент только один.
0: Поэтому, да, довольно вот, интересная система двух туров, она вот приводит иногда к такому, мне кажется, апатии политической по отношению к первому туру, потому что он ничего не решает, зато все мобилизуются уже на второй.
1: Да, в общем-то, мы все это рассказали вам, чтобы вы могли в дальнейшем, когда вообще смотрите на любые результаты выборов, теперь оценивать, как это все происходит в каком-то взаимодействии разных частей. Такая вот демократия элитарная. Не знаю, может, когда-нибудь мы и придем к прямой демократии, но вот пока живем в мире таком, какой он есть.
2: Пояснительная бригада.
3: Это была пояснительная бригада с Андреем Винокуровым и Валентиной Шварцман. Ну а мы продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Уголовное дело возбудили после проверки производителя смертельной вакцины для собак. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Выяснилось, что частная компания использовала поддельный паспорт качества на одну из серий препарата. Проверка началась после жалоб на реакции на вакцину «Мультикан-8». В августе Ветбиохим сообщил об отзыве нескольких ее серий после информации о гибели собак в Ярославской области. В отношении руководителя компании внесли представление, расследование продолжается, а клиники до сих пор фиксируют обращения от владельцев пострадавших собак. Как препараты проходят путь от лаборатории до клиники, разбиралась Лиза Майнгард.
4: Проблемы возникли именно с 20-й серии этого комплексного препарата. В образцах вакцины, отобранных в Ярославской области, где, я напомню, официально подтвердили, что погибли собаки вследствие именно вакцинации, специалисты обнаружили живой вирус болезни АУЕСКИ, или по-обычному ложного бешенства. Эксперты пришли к выводу, что именно он стал причиной массовой гибели собак. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно, однако сообщения о негативных реакциях на вакцину поступили из 10 регионов страны. Об этом рассказал директор Ассоциации Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин.
5: В некоторых клиниках, по крайней мере, по тем данным, которые у нас есть, случаи доходили до 12-14 где-то случаев в клинике. Но, повторюсь, это те обращения, на которые фиксировались и именно как нежелательное явление. Именно сколько было непосредственно случаев, мы точно не можем сказать, потому что кто-то мог не заявлять в клинику, да, кто-то мог сразу, например, в суд идти и тоже не информировать, ну, а кто-то, в принципе, там не обращался, и, возможно, какие-то симптомы протекали легко, форме, и, соответственно, просто владельцы животных не обращались.
4: Прежде чем попасть в клинику, препарат проходит множество проверок как в лабораториях производителя, так и на уровне государственного контроля. Я объясню, как выглядит эта схема. Сначала сама компания проводит множество тестов. После отправляет заявку в Россельхознадзор для того, чтобы зарегистрировать препарат. Затем разработку вновь проверяют, но только уже сторонние эксперты на безопасность, доказательность и эффективность. Далее под проверку попадает уже производство, которое должно соответствовать системе GMP или в расшифровке надлежащей производственной практики. То есть в итоге клинические испытания могут проходить в течение нескольких лет, а сам процесс регистрации и дополнительных проверок занимает срок вплоть до 18 месяцев. Если все они успешно пройдены, препарат может выйти на рынок и, соответственно, попасть в клиники.
6: Но если мы говорим про случаи подделки этих сертификатов, получается, кто-то просто не готов ждать столько времени и что, покупают как-то эти сертификаты или иначе подделывают?
4: Ну, видимо, кто-то не готов, покупают или нет.

0: утверждать ничего не можем, у нас нет пока фактов, только лишь предположения от некоторых экспертов, которые пояснили, как это все устроено. Но вообще странно, что это случилось с такой крупной компанией, как Ветбиохим, которая производит широкий спектр ветеринарных препаратов уже очень много лет, и не только для собак, но и для кошек, и для остальных. Но вот с другой стороны, как говорят аналитики фармрынка, компанию подвело вот именно большое производство. То есть чем больше доз выходит в оборот, тем сложнее им следить за качеством. Отмечу, что почти 70% рынка препаратов для животных, ну вот как раз-таки не только для собак, приходились именно на вакцины компании Ветбиохим. Об этом рассказал директор по развитию R&C Pharma Николай Беспалов.
1: Ультикан 8 занимал по итогам периода с января по июль 2026 года долю 23,4%, если считать в денежном выражении. Так что это был абсолютно лидирующий препарат с точки зрения общего объема продаж. Причем компания Ветбиохим, которая, собственно, занимается производством этого продукта, это тоже абсолютный лидер на рынке средств вакцинопрофилактики для домашних животных. Причем они там занимают колоссальную долю на уровне почти 70% в денежном выражении и порядка 73% в количестве доз.
0: К сожалению, ветеринары уже фиксируют спад вакцинации и опасаются на этом фоне вспышек опасных заболеваний у собак.
2: О том, как препараты проходят путь от лаборатории до клиники, рассказала Лиза Майнгард. А я напомню, что проверкам предшествовали сообщения о нежелательных реакциях после применения вакцины, которые начали поступать в конце лета из разных регионов России, в том числе из Белгородской, Ленинградской, Пензенской, Тульской и Саратовской областей, а также из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. А сейчас о публикации на сайте РБК, на которую рекомендуем обратить внимание. Искусственный интеллект стал главным инвестиционным сюжетом последних лет. Рост спроса на вычислительные мощности привел к резкому увеличению выручки производителей чипов, расширению облачной инфраструктуры и масштабным инвестициям крупнейших технологических компаний. На этом фоне нынешний бум все чаще называют ИИ-пузырем, но кажется, это словосочетание бессмысленно. В отдельных американских ИИ-акциях уже видны признаки сильного перегрева, однако мании масштаба конца 90-х пока не видно. Чтобы это понять, нужно ответить на три вопроса. Какие ожидания уже заложены в цены акций? Насколько сегодняшний публичный рынок похож на рынок доткомов? И сможет ли новая инфраструктура обеспечить приемлемую доходность вложенного капитала? Об этом читайте в статье под названием «Пузырь Шрёдингера. Главный риск и акции, возможно, не там, где его ищут».
3: Кто есть кто? Jetta VS8 – это автомобиль для тех людей, которые считают Volkswagen эталоном здравого смысла, но уже посмотрели на цены и слегка загрустили. По сути, VS8 существует ровно для этого момента. Это как любимая музыкальная группа, которая внезапно начала выступать на корпоративах. Мелодия вроде знакомая, но декорации уже не те. Вообще, вся история Jetta немного странная. Китайцы взяли старые фольксвагеновские рецепты, добавили немного собственных специй и решили продавать это как отдельный бренд. И знаете что? Работает. У VS8 хорошо знакомый турбомотор на 150 лошадей и классический шестиступенчатый японский автомат. В мире бесконечных роботов, вариаторов и коробок с собственным мнением знакомая трансмиссия выглядит как взрослый человек на вечеринке подростков. Разгон до сотни занимает примерно 9-10 секунд. Не быстро, но и не мучительно. Нажимаешь на газ, и VS8 честно выполняет команду. Без шоу, без спецэффектов, без попыток доказать свою спортивность. Это автомобиль с философией офисного менеджера среднего звена. Приходит время, выполняет задачу, не создает проблем. И именно поэтому он многим понравится. На дороге VS8 ощущается удивительно знакомым. Руль понятный, реакции предсказуемые, подвеска настроена без китайского максимализма. Пока одни производители делают машину мягкими, как диван, а другие превращают их в тренажер для позвоночника, Jetta идет по немецкому принципу. Все должно быть просто нормальным. Салон тоже вызывает странное чувство дежавю. Передняя панель, архитектура, посадка – все напоминает старые Volkswagen. Но главный недостаток здесь – это спорный дизайн. Особенно передняя часть, которая выглядит так, будто дизайнеры долго не могли решить, делают они Volkswagen или что-то свое. В общем, оборачиваться на VS8 вы будете редко.
4: Кто есть кто?
3: А кто есть кто? Если говорить прямо, Jetta VS8 — это что-то между Volkswagen Tiguan прошлого поколения и Skoda Karoq. Он не пытается удивлять технологиями, не обещает революцию. Зато он максимально понятный. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: Резать лося.
6: Лося.
5: Словарь биржевого сленга,
6: без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Сишка и Ришка.
4: Молодежь вряд ли знает, что это такое, но старожилы меня поймут. Сишка и Ришка – сленг из очень далеких времен. Это ласковое обозначение двух срочных контрактов. Сишка – си, фьючерс на валютную пару доллар-рубль. Называется так, потому что латинская «с» похожа на знак валюты США. А Ришка – ри, фьючерс на индекс РТС, назван по первой букве бенчмарка. Есть еще один инструмент на этом рынке, у которого странное прозвище. Контракт на валютную пару евро-доллар. Его иногда еще называют «еда».
6: Дим, купи еды.
4: Так, открываю терминал и беру фьючерс на курс евро-доллар с экспирацией в марте.
6: Ты чего, за хлебом сходи, а?
4: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16.10. На радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
7: Ставка на цену. В конце 90-х Walmart вышел на рынки Южной Кореи. Компания привезла с собой модель, которая сделала ее крупнейшим ритейлером мира. Огромные магазины, простой складской интерьер и ставка на низкие цены. Но в Корее оказалось, что дешево еще не значит удобно. Американский Walmart был рассчитан на большую загрузку. Приехать на машине, набрать тележку товаров и уехать домой. Корейские покупатели чаще заходили за продуктами и особенно ценили свежую еду. Овощи, мясо, рыбу. Сам поход в магазин тоже имел значение. Местные сети делали торговые залы более удобными и привлекательными. На этом фоне магазины Walmart с высокими стеллажами и складским оформлением выглядели слишком утилитарно. Исследования рынка показывали, корейские покупатели воспринимали их как дешевые магазины с не самым высоким качеством товаров. А местный конкурент E-Mart предложил и низкие цены, и формат, лучше приспособленный к местным привычкам. За 8 лет Walmart так и не смог набрать необходимый масштаб. В 2016 году компания продала все 16 магазинов Южной Кореи местной компании примерно за 880 миллионов долларов. Ошибка Walmart была в том, что компания считала низкую цену главным конкурентным преимуществом. В Южной Корее выяснилось, покупатель выбирает не только ценник, он выбирает еще и то, как ему удобно покупать.
5: Ошибка на миллион.

столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. Евросоюз недоволен решением США разрешить импорт российского дизельного топлива и намерен, в свою очередь, принять 22-й пакет санкций против России на встрече глав МИД стран сообщества 12 октября. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. Приостановка санкций в отношении российского дизтоплива обеспечит Москве еще больше доходов, что усилит Россию в военном плане, отметила Каллас. Российские ритейлеры убрали из продажи колу грузинского производства, алкоголь и минералку на Беглаве. Об этом РБК сообщили в пресс-службах «Ашана» и «Аккорд». Снятие напитков с продажи связано с предписаниями Роспотребнадзора. Ведомство заявило, что товары не соответствуют требованиям безопасности и качества. Китай запустил новый железнодорожный грузовой маршрут из Уханя в Ульяновск. В рамках проекта «Китай-Европа», сообщает China News Service. Первый поезд с автозапчастями отправился 9 октября. Доставка грузов займет около 15 дней. Ирландия предложила урезать проект бюджета ЕС на 28-34 годы на 8%. Это примерно 150 миллиардов евро. По данным Рейтер и Политика, Дублин сохранил большую часть расходов на сельское хозяйство и регионы, но существенно сократил траты на инновации, оборону и помощь зарубежным странам. Германия и Нидерланды требуют еще большей экономии, отмечают издания. Португальская футбольная федерация отстранила Криштиану Роналду от матчей сборной из-за его самого.

0: вольного ухода из расположения команды. Об этом сообщила газета «Бола». По данным инсайдеров, форвард покинул лагерь после конфликта с главным тренером в матче против Норвегии. Игрок остался недоволен тем, что его так и не выпустили на поле. За нарушение дисциплины футболисту грозит дисквалификация на срок до 6 месяцев и штраф. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И сейчас о том, что Озон перестанет предлагать страховку товаров от атак БПЛА с 13 октября. Все полисы в личном кабинете станут недоступны, плата за страхование списываться больше не будет. В Озон объяснили это изменениями на страховом рынке. При этом в сентябре компания «Ингосстрах», которая предоставляла покрытие, выплатила около 8 миллиардов рублей нескольким десяткам тысяч продавцов Озон. Средства предоставили за поврежденные и утраченные товары, отмечал, что это только первый транш выплат. При этом в случае, если полисы у селлеров оплачены на более длительный срок, автоматически прекратить свое действие 13 октября они не могут, отмечает адвокат Игорь Апостол.
2: Если товар пострадал до прекращения страховки, соответственно, право на выплату сохраняется. То есть, если полис был выписан до 13 октября, значит, все события до 13 октября будут охватываться этим страховым полисом. Если страховой полис был выписан на больший срок, то он тоже, соответственно, будет действовать. Поэтому каждому селлеру нужно индивидуально посмотреть свои страховые условия и свой страховой полис, до какого числа у них застрахован и оплачен товар и страховка. Пока что мы от наших страховых брокеров не получили ответ, будут ли какие-то страховые компании предлагать аналогичные продукты. Я думаю, что на примере «Ингостраха» маловероятно, что кто-то возьмет на себя такую ответственность.
1: При этом тарифы на страхование от БПЛА подняли в этот понедельник, 5 октября. Сейчас ставка составляет около 0,08% в день от суммы возможного возмещения или более 30% в год, если товар хранится на складе весь этот срок. Изменилась и база расчета. Теперь процент берется не от цены товара в кабинете, а от суммы возмещения при утрате. Для ряда категорий товаров тарифы вырос кратно. Например, на некоторую бытовую продукцию в 2 раза, на безрецептурные лекарства дороже 300 рублей в 7 раз.
3: РБК отрасли.
4: Спортивная инфраструктура Москвы от дворовых площадок до крупных арен становится центром притяжения для жителей и драйвером для смежных отраслей. Только в 2026 году в столице завершат строительство и реконструкцию 47 спортивных объектов, а массовые мероприятия принесут городу миллиарды рублей. Меня зовут Татьяна Таркиани, и с нами на связи урбанист Иван Курячий. И в интервью мы обсудим, как спорт вписывается в экономику столицы и какую отдачу город получает от вложений в инфраструктуру и события.
5: Спорт в Москве сегодня – это только социальная сфера или уже полноценная отрасль экономики, как вы считаете?
6: Мне кажется, важно изменить вообще оптику того, как мы воспринимаем спорт в городе. Это отрасль экономики с точки зрения косвенных эффектов, например. В Москве проходят невероятные мероприятия, чемпионат мира по футболу, другие важные события федерального мирового значения. И этот спорт высоких достижений, он приносит прямой эффект от тех людей, которые приезжают на эти события из других городов, вот, которые приходят в сохранение города, и они, соответственно, вставляют деньги в сервисной экономике городской. Если мы говорим про порт массовый, которым занимаются все жители Москвы и пользуются городской инфраструктурой спортивной, то это скорее инвестиции в косвенные эффекты. По разным оценкам, каждый рубль, вложенный там, массовый спорт, городской среды для здорового жизни, они берегают 3 до 5 рублей на последующем лечении. С 2010 года в Москве доля горожан, которые занимаются спортом регулярно, она выросла с 15-30% до 50-60%. И продолжает расти.
5: Ну, действительно, цифры очень большие. Интересно, что вы, да, с экономической точки зрения смотрите, но есть еще какие-то неизмеримые показатели, да, неизмеримый эффект, когда мы говорим об уровне удовлетворенности, да, о том, что все больше и больше москвичей любят город.
6: Да, конечно, спорт и доступность здорового образа жизни в городе, все инфраструктуры для него, это, конечно же, важный фактор, то, что выбрать этот город для жизни, для состоянием семьи. И Москва много делает для этого. Самое важное — это обеспечение объектов доступа и места проживания

0: и создание этих объектов в районах, где люди живут, это дает возможность людям совершенно новое качество жизни получить в мегаполисе.
1: Как городу удается привлекать частные инвестиции в спортивную инфраструктуру и какие механизмы поддержки сегодня работают?
0: Государство воспринимает инвестиции в спорт как инвестиции в формате государственно-частного партнерства, поэтому есть ряд механизмов поддержки, привлечения частных инвестиций и привлечения участков, или к объекту ближе к местам проживания, ближе к местам учебы, работы, формирование новых инвестиций через инструменты масштабных инвестпроектов, когда представляются отдельному инвестору участки по развитию крупных проектов. И есть кредиты льготные, Москва дает для поддержки развития спортивной инфраструктуры, налог на имущество. И все это формирует новые объекты в параллельном треке теми живыми и деловыми районами, которые в Москве создаются.
1: Что станет главным вызовом для экономики спорта в Москве в ближайшие годы? Строительство, эксплуатация или что-то еще?
0: Наверное, самое важное – это интеграция тех объектов, которые были реализованы, и тех, которые будут созданы, и бесшовный контур, который объединит разные районы Москвы между собой, позволит вам заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, независимо от того, где вы находитесь и в каком возрасте вы или ваши дети, или ваши родственники, или ваши друзья, вместе формировать спортивное сообщество или сообщество вокруг здорового образа жизни и сделать это доступным вне зависимости от локации в городе, вне зависимости от сезона. Когда спорт станет доступным круглогодично и в любой точке города, это делает Москву по-настоящему открытой для здорового будущего.
1: Интересно, что концепция 15-минутного города, такая урбанистическая, проникает в абсолютно все сферы жизни горожанина.
0: Это человек-центричность, которая как раз город сейчас приоритирует на обеспечение горожанина всем необходимым, ну, в комфорте или в радиусе доступа.
1: Ну что ж, всем спорт. Но я напомню, что с нами в студии был урбанист Иван Курячий.
2: РБК отрасли. Реклама.
3: Технологии проникают в бизнес.
4: 14 октября на РБК Тех эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров SEO Магнит Тех Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети Магнит Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер»
3: 18+.
2: РБК Инсайт.
5: Конец июля. Танкер Sea Icon везет российскую нафту из Усть-Луги в Азию. Впереди Баб-эль-Мандеб, узкий пролив на выходе из Красного моря. И тут танкер разворачивается и уходит в обход всей Африки. По нему никто не стрелял, пролив никто не перекрыл. Просто незадолго до этого хуситы, вооруженное движение из Йемена, объявили блокаду Саудовской Аравии. И этого хватило. Так суда уходят из пролива уже почти 3 года. Только Египет на Суэцком канале за 2024 год потерял 7 миллиардов долларов. Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как движение одной из самых бедных стран мира держит в руках важнейший торговый маршрут планеты.
2: «Инсайт».
5: Итак, Баб-эль-Мандеб в самом узком месте около 29 километров. Это примерно как от Кремля до Шереметьево. С одной стороны Африка, Джибути и Эритрея, с другой – Йемен. Через этот коридор суда идут из Азии к Суэцкому каналу и дальше в Европу. До кризиса этим маршрутом пользовалось около 12% всей морской торговли мира, примерно каждый 8-й груз на планете.
2: Инсайт.
5: И вот что происходит на Йеменском берегу. Хуситы сейчас контролируют примерно треть территории страны, но это самая населенная треть. Здесь находится столица Сана, главный порт Ходейда и почти все побережье Красного моря. По оценке правительства США, под властью хуситов живут 70, а то и 80% йеменцев. В сентябре они вышли к самому проливу и заняли город Моха. Сейчас за этот берег и идут бои. Начинали они вообще в 90-е как молодежное религиозное движение. В 2004-м правительство Йемена отправило против них армию, основатель движения в столкновении погиб, и оно взялось за оружие. 2014-м хуситы взяли столицу – Сану. На следующий год против них уже выступила коалиция во главе с Саудовской Аравией. С тех пор идет война уже 11 лет. И ее часто называют «забытой», а ведь это одна из самых смертоносных войн нашего века. По оценке ООН, только к концу 2021 года она унесла 377 тысяч жизней, и больше половины людей погибли не от бомб, а от голода и болезней. Сегодня, по данным ООН, гуманитарная помощь нужна более чем 22 миллионам йеменцев. Так война и идет уже больше 10 лет, хотя изначально коалиция с авиацией, деньгами и поддержкой США рассчитывала на быструю победу. Не вышло. Причем с тех пор армия хуситов только выросла. По данным экспертов ООН, в 2015 году у них было около 30 тысяч бойцов, к 2024-му около 350 тысяч. Больше, чем в 11 раз. Такую армию нужно содержать. Откуда деньги? Первое – топливо. По данным Минфина США, Иран продает хуситам нефть и нефтепродукты, а часть вообще отправляет бесплатно каждый месяц. Хуситы продают это топливо внутри Йемена по завышенным ценам и, по американской оценке, зарабатывают на этом больше 2 миллиардов долларов в год. Дальше пошлины в портах, налоги, в том числе религиозный налог, закят, и деньги, которые собирают с бизнеса.
2: Инсайт.
5: Давайте разберемся, что же там с блокадой. Топят свои цели хуситы очень редко. С ноября 2023 года на дно ушли 4 судна. Еще одно, автовоз Galaxy Leader, они захватили. Это на тысячи судов, которые прошли пролив за это время. Но этого хватило, чтобы повлиять на рынок. До атак через Баб-эль-Мандеб проходило в среднем 74 судна в сутки. В 2024-м 33, в 2 с лишним раза меньше. В 2025-м примерно столько же, в начале 2026-го трафик даже чуть подрос. А после 20 июля этого года упал до 28. Почему суда уходят, если страдают единицы? Потому что судовладельцы считают деньги. Главный инструмент тут – страховка. Каждый проход через опасный район судно страхует отдельно от военных рисков. До атак это стоило 0,07% от стоимости судна. В начале 24-го уже 2%, почти в 30 раз дороже, а с июля этого года для судов, которые идут в саудовские порты, до 3%. Судно стоит 100 миллионов долларов, значит 3 миллиона за один проход, говорит руководитель отдела аналитики Port News Виталий Чернов.
6: Вот если в ряд выстроить там 30 судов и пройти через сейчас самый опасный регион, это Армузский пролив, да, то 29 судов из них, скорее всего, прорвутся, а одно, возможно, будет потоплено. Да? То есть физически пролив как бы не перекрыт, по нему пройти можно, но фактически он перекрывается, да, страховыми компаниями. Большинство судовладельцев, операторов флота не рискнут проходить просто по этим высокорискованным акваториям. Даже не потому, что они вообще не смогут по них пройти. То есть там нет такого, что мины в ряд стоят, и между ними вообще никак невозможно просочиться. Нет, но риски слишком высоки.
2: Инсайт.
5: Армузский пролив Виталий вспомнил не случайно. После начала войны США и Израиля с Ираном пролив весной 26-го фактически закрылся, и Саудовская Аравия погнала нефть в обход по трубопроводу через всю страну к порту Янбу на Красном море. До 7 миллионов баррелей в сутки. Но путь из Янбу в Азию лежит как раз через Баб-эль-Мандеб, и 20 июля хуситы объявили саудовским судам «здесь хода нет». Но зачем это хуситам? Еще в конце 23-го года Саудовская Аравия и движение при посредничестве ООН и Омана согласовали дорожную карту. Перемирие, зарплаты госслужащим, открытые порты и дороги. Но после атак в Красном море процесс заморозили. Теперь хуситы требуют к нему вернуться, говорит старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров.
7: Сана требовала именно подписания реанимации этой дорожной карты для полного прекращения состояния войны. Она выдвинула ультимативные требования в Саудовской Аравии на сей раз. Сказала, что если вы не вернетесь к миру в Йемене, то мы не дадим вам осуществлять экспорт нефти и создадим условия угрозы для всех, всеми возможными способами, чтобы вы почувствовали, что такое блокада и война. Они сказали, что они объявили кампанию блокада за блокаду, эскалация за эскалацию.
2: Инсайт.
5: А что с ценой нефти на этом фоне? Посмотрим на график Brent с февраля. До войны с Ираном – $71 за баррель. Закрылся Армуз, и в апреле цена доходила до 138. Но к июлю снова вернулась к 69, рынок привык, саудовская нефть пошла через Красное море, но 20 июля хуситы объявляют блокаду, 23-го бьют по танкерам, и Brent уже 105, плюс 2.

0: 20% за 3 дня. В сентябре дроны атакуют саудовский нефтепровод, и цена выше 120. Октябрьский рекорд вообще $135. Всем, кроме Саудовской Аравии, хуситы обещают свободный проход, хотя в августе досталось и египетскому сухогрузу. Получается, такой пролив с фейс-контролем открыт для всех, кроме одной страны. Но почему его не прикроют военные? Американские и европейские корабли патрулируют Красное море с конца 23-го года, суда ходят под конвоем. И все равно этого мало. Первая причина – деньги. Дрон хуситов стоит, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч долларов. Ракета-перехватчик американского эсминца – около 2 миллионов. То есть каждый выстрел в 40, а то и в 100 раз дороже цели. Правда, на другой чаше весов сам корабль, а он стоит аж 2 миллиарда. И вот экономика. За 15 месяцев в Красном море флот США выпустил 220 ракет-перехватчиков, больше, чем на $500 миллионов. А перезаряжать пусковые установки прямо в море американцы не умеют. По словам министра ВМС, за новыми ракетами корабль уходит в порт на 2 недели. Причина вторая – политика. Представьте, вдруг ракета хуситов все-таки попадает в американский эсминец. Продолжает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО РАН Илья Крамник.
1: Скорее всего, они ее не потопят. Возможно, даже не очень сильно повредят. Но политического скандала, который возникнет на следующий день после этих попаданий, не хочет никакая администрация, никакого президента США и никакого Министерства обороны. Поэтому все очень осторожно, все очень тихо. Американцы сейчас не могут себе позволить не только потерю крупного корабля, но и серьезные повреждения крупного корабля, особенно сейчас под выбором. Ну, потому что это будет несмываемый позор, который потребует отставки.
0: Inside. Весной 25-го США все-таки попробовали решить вопрос масштабной операции. 2 месяца атак по хуситам обошлись больше, чем в $1 миллиард. Флот лишился 2 истребителей. ПВО хуситов сбило 7 американских беспилотников. А в мае Вашингтон при посредничестве Омана договорился с хуситами о перемирии. Условие простое: хуситы не трогают американские суда. Про остальных в договоре ни слова.
2: Inside.
0: Защитить пролив силой не получилось ни у кого, значит, остается объезжать. Но есть ли куда? Конечно, первый вариант вокруг Африки, только это далеко. Из Шанхая в Роттердам через Суэц 10 600 морских миль. Вокруг мыса Доброй Надежды 13 800. Это почти 6 тысяч километров и 10, а то и 14 дней сверху. А каждый лишний день – это топливо, зарплата экипажу, аренда судна. Для танкера среднего размера обход Африки добавляет к рейсу почти $1 миллион. При этом новый маршрут буквально забрал лишние суда. По оценке Sea Intelligence, на длинном маршруте заняты примерно 2 с лишним миллиона мест для контейнеров, около 6,5% всего мирового флота. Предложение сократилось, и ставки фрахта пошли вверх. В 2024 году операционная прибыль крупнейших контейнерных линий на этом фоне превысила $35 миллиардов. Но сейчас маятник качнулся обратно. Пока хуситы бьют в основном по саудовским судам, контейнерные линии потихоньку возвращаются. Маерск, Хапак-Лойд, Коска. В конце сентября транзитов через канал было на 68% больше, чем год назад. А ставки на перевозку контейнеров из Азии в Европу падают уже 12 недель. Хорошая новость? Не совсем, говорит Виталий Чернов.
3: Эта история уже, если мы говорим конкретно историю про Красное море, ведь она уже длится несколько лет, да, с разным, так сказать, успехом, но и это уже застарелая история, и я пока не вижу как бы предпосылок для того, чтобы она в скором времени как-то разрешилась, и более того, как я сказал, что для логистического рынка это даже не очень-то и желательно, чтобы она быстро разрешалась, потому что это приведет просто к хаосу в логистике, потому что резко выплеснется излишний, например, контейнерный тоннаж на рынок. Те логистические цепочки, которые уже были перестроены под новые маршруты, они будут снова сломаны, и мы опять войдем в зону какой-то очень высокой турбулентности логистической и в целом, значит, в международной торговле.
2: Инсайт.
0: Получается странная картина. Мир так и не нашел замену Красному морю и просто научился его объезжать. Но теперь рынок боится не того, что пролив закрыт, а того, что он слишком быстро откроется. Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите в эфире телеканала.
2: РБК «Инсайт».
4: Это была программа «Инсайт» с Аркадием Глушенковым. Ну а мы продолжаем на информационное вещание и подводим итоги недели. Россияне перестали считать любовь главным хэппи-эндом в фильмах и книгах, показал опрос онлайн-кинотеатр «Киона» издательства «Азбука». Теперь актуальная счастливая концовка – принятие себя и обретение покоя. На втором месте – возможность быть свободным и жить как хочется, а на

0: Третьим – реализация мечты. При этом каждый пятый россиянин считает, что неудачный конец сильнее всего портит впечатление от книги или фильма. Социолог и независимый исследователь на рынке кино и медиа Надежда Астахова рассказала, как мнение первых зрителей фильма «Родные» заставил создателей переписать финал.
1: Есть фильм «Родные», где любимец публики Бурунов страдает заболеванием онкологии, рак мозга. Это комедия, спродюсирована Жором Крыжовником. И, по сути, он весь фильм, он едет на фестиваль грушинский, чтобы петь песню про оладушки. То есть мы понимали, что герой умирает в конце. Это было очень трагично, рыдали все. Но, к сожалению, когда мы протестировали этот фильм, результаты были такие, что люди кино резко отрицали, потому что мы попадали вот в те самые жесткие триггеры. Мы угодили в проблему канцерофобии. Люди боялись этого кино, когда их любимый актер безнадежно умирал от рака, ничего с этим не делал. Дуркует. Мы получили шоковую реакцию аудитории. На выходе это было о чем кино? Кино про рак. А это самый плохой сарафан, который можно получить. То есть это пугающее кино, в итоге пугающая комедия. Финал пересняли, герой появилась надежда, тот самый открытый финал, ему дали шанс, и родные стали за него бороться, то есть там был досъем.
0: Само по себе наличие счастливого финала не гарантирует высоких сборов. По словам кинорежиссера и сценариста Евгения Корчагина, на изменения в сюжете могут повлиять маркетологи.
2: Мне кажется, если следовать опросам, то ничего интересного мы никогда не придумаем. Мы вообще делаем кино, мы что-то пишем, мы что-то снимаем для того, чтобы все-таки удивлять. И человек выходит с какими-то определенными эмоциями. Если мы его чем-то удивим, то будет ли это счастливым концом или несчастным концом, абсолютно не имеет никакого значения, потому что нет повести печальнее на свете. И все мы знаем ее концовку, и все равно мы смотрим ее. Будем смотреть и Ромео и Джульетту везде. Наверное, в большей степени, мне кажется, волнует маркетологов. И они, конечно, вносят свою лепту в наш креатив. На каких-то ранних этапах оценки того или иного проекта это все равно случается. И говорят, ребят, нам надо бы подправить здесь героиню, тут героя надо бы подправить.
0: Помимо отказа зрителей от хэппи-энда, одним из главных трендов последних лет стал массовый повторный прокат культовых блокбастеров и ностальгических хитов прошлых лет.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня про вечную битву. Ешь суп, не ковыряйся, пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Ребенок давится, плачет, прячет котлету в карман. Кто же все-таки победит? Нейробиология дает четкий ответ. Контролировать еду принуждением значит создавать пищевое расстройство в будущем. У мозга есть система регуляции аппетита. Она работает. Дети не умрут с голоду перед тарелкой. Но если мы давим, чувство голода и насыщения ломается. Ребенок перестает слышать свое тело. Что же помогает? Первое. Разделите ответственность. Вы решаете, что, когда и где подать на стол. Ребенок решает, есть ли ему и сколько. Это правило диетологов и нейрофизиологов. Вы не заставляете, не уговариваете, не отвлекаете мультиком. Второе. Уберите взрослую еду и детскую. Не готовьте отдельно. То, что на столе, едят все. Если не хочет, не ест. До следующего приема пищи никаких перекусов. Голодный ребенок всегда съест. Третье. Никаких бонусов за еду. Съешь суп – получишь конфету. Это путь к тому, что конфета станет ценностью, а суп – наказанием. Еда – это топливо, а не награда. Четвертое. Не комментируйте количество съеденного. «Ты мало съел» или «Какой молодец, что съел все». Эти оценки мешают ребенку слышать самого себя. Лучшее, что можно сказать – «Ты съел столько, сколько нужно твоему организму». «Молодец, что слушаешь себя». И главное – спокойно относитесь к тому, что аппетит меняется день ото дня. «Вчера съел 3 котлеты, а сегодня 3 ложки. Это норм». Мозг ребенка занят ростом, болезнями, зубами, скачками развития. Еда идет вторым планом. Прекратите войну за тарелку, и вы увидите, ребенок сам потянется к еде, без криков и уговоров. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
5: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
6: Конечно.
5: А кто тогда будет нести ответственность?
6: Страховая компания.
7: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10. Thank you.
3: РБК в цифрах.

0: с ним, как нейросети помогают читать ДНК, и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Во вторник. В 21:00.
1: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
2: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
3: Что это было? В эфире.
4: Что касается книжных магазинов, спасибо, что подняли эту тему. Я ее поднимаю уже неоднократно. Плата за аренду книжного магазина должна быть такой же, как магазин, который продает косметику и водку. Это социальный продукт, книга.
5: Не должна быть.
4: Не должна быть. Минимизировать арендную плату в книжных магазинах.
5: А каким образом? Это поддержка государству нужна?
4: Нет, это местная власть. У нас, вот смотрите, в Москве замечательные книжные магазины, просто прекрасные. И Москва, и так далее. Но в новых, ну не в новых, в спальных районах, по старинке я называю.
5: Надо посмотреть, вот. Не закрывается.
4: Закрывается.
5: Закрывается.
4: Не выживают, потому что. Просто не выживают.
0: Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в программе «Таманцев».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:00.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В 5 вечера с новостями Ася Касьянова. Евросоюз недоволен решением США разрешить импорт российского дистоплива, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она заявила, что этот шаг принесет Москве новые доходы. В ответ Брюссель утвердит 22-й пакет санкций против России на встрече глав МИД 12 октября. Под ограничения попадут более 1500 компаний и физлиц, связанных с российской военной промышленностью, отметила Каллас. Доля проектов с западными странами в портфеле «Росатома» снижается, но их абсолютный объем сохраняется, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Он отметил фундаментальное значение уранового рынка для безопасности атомной отрасли и подчеркнул, что Россия готова к дальнейшему диалогу при условии выполнения задач СВО и защиты национальных интересов. Россиянин Егор Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Ташкенте. Корнев преодолел дистанцию за 21,28 секунды. Ранее лучший результат принадлежал представителю Швейцарии. Турнир завершится 10 октября. 5 человек пострадали в результате атак дронов на Белгородскую область. Об этом сообщили в региональном оперштабе. За сутки в ЛНР после ударов беспилотников погибли 4 человека, еще 5 пострадали. В ночь на 10 октября средства ПВО сбили 560 дронов над территорией России. Более 400 беспилотников летели в сторону московского региона с вечера 9 октября, заявил мэр Сергей Собянин. Папа Римский Лев XIV заявил о недопустимости смертной казни и назвал ее посягательством на достоинство личности. Понтифик подчеркнул, что правосудие может обходиться без лишения жизни, оставляя осужденным шанс на искупление. Заявление прозвучало после инцидента в США, где заключенная выжила после 2 смертельных инъекций и на фоне планов властей страны устроить прямую трансляцию расстрела другого преступника. Больше новостей на сайте РБК.

0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И сейчас к одной из главных новостей последних суток. Дизельное сотрудничество США с Россией вызовет новый кризис в отношениях с Украиной и союзниками по НАТО. К такому выводу приходит Guardian. Газета подчеркивает, что Дональд Трамп оказался на пути к конфликту с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками. Ошеломляющее соглашение, подчеркивает Guardian. Оно подорвало многолетнее давление Запада на Кремль с целью прекращения войны. Пора ли говорить о новой расстановке сил на геополитической арене, или это ситуативная сделка, разбиралась Алевтина Сорокина, она сейчас со мной в студии. Алевтин, можно ли говорить о том, что Москва и Вашингтон такие надежные партнеры теперь торговые, что об этом, во всяком случае, пишут западные СМИ?
1: Обеспокоенность западной прессы, на мой взгляд, можно разделить на несколько уровней. Первое – это отсутствие уверенности в том, что Москва действительно сможет поставить столько дизельного топлива, сколько обещает Трампу. Об этом подробно пишет «Нью-Йорк Таймс». Но второй вариант, второй уровень обеспокоенности, даже если эти обещания и будут выполнены, а хватит ли этого для того, чтобы закрыть общую потребность? Я напомню, что ежедневно в мире сжигается около 30 миллионов баррелей дизеля и сопутствующих видов топлива. Это все еще ничто по сравнению с теми объемами, которые обсуждает, о которых публично заявляет Трамп. Но, с другой стороны, всегда можно сапонировать западным СМИ и сказать, что партнерство все равно нужно с чего-то строить, как бы Рим тоже не за один день появился. И вот в этой поголовной критике изданий, которые обвиняют Трампа в лицемерии, в двуличии, хочется спросить, а американский президент 45-й и 47-й когда-то отличался вообще последовательностью в своей риторике? И в эфире MS Now тоже говорят, у нас, с одной стороны, сотрудничество с Москвой, которое выглядит очень серьезным, как минимум потенциально, а с другой — санкционный пакет ГРЭМ, судьба которого тоже теперь непонятна, учитывая, что Минфин США выдал лицензию до 7 апреля. Мотивация Трампа понятна. Ее озвучивает MSNBC News. С начала войны с Ираном в феврале цены на дизельное топливо взлетели почти на 70 раз.
0: 70%?
1: В 70%, да. Конечно, $80 цена за галлон бензина. Это все, безусловно, оказывает влияние и на рейтинги Трампа, которые опускаются с каждым днем все ниже и ниже. Но, с другой стороны, ведь кратковременный эффект все равно есть. Это признает даже профессор финансов Уортонской школы бизнеса Джереми Сигал в эфире CNBC News.
2: С политической точки зрения я не поддерживаю это решение Трампа, но я заметил, что в тот момент на рынке фьючерсов дизельное топливо подешевело на 20 центов за галлон, что помогло снизить цены на 4 или даже 5%. Это эквивалентно снижению цен на дизельное топливо на 2 или 3 дня.
0: Да, Алевтин, тут и с Сигелом можно согласиться, и ты вот говорила о мировом рынке. Больше того тебе скажу, вот все легко считается и для американского рынка. Если посмотреть на 300 тысяч тонн дизеля, это 2 с лишним миллиона баррелей, если считать в привычных для топлива единицах. Этого, я посмотрел, хватает на полдня использования в Соединенных Штатах. Даже если взять весь обещанный объем, а он суммарно, напомню, 4,8 миллиона, если взять 300 плюс 500 плюс 1 миллион, плюс еще там Трамп написал 3 миллиона когда-то, еще там без сроков, да, даже этих объемов хватает всего на 10 дней, если вот полностью их распределить. И понятно, что, конечно, это может оказать влияние очень краткосрочное на цены, но что это как-то прям вот обрушит цены на дизель, как будто бы нет.
1: Безусловно, как будто бы нет, но с другой стороны, мы же все понимаем прекрасно мотивацию. Ее понимают у западные СМИ, и мы ее понимаем. Это вопрос промежуточных выборов в Конгресс. Вот этот эффект кратковременно впечатлить избирателя, он ведь сейчас стоит впереди всего. И, безусловно, этого эффекта Трамп пытается достигнуть. С другой стороны, вопрос, а какой ценой это будет сделано?
0: Вот если возвращаться к заголовку Guardian, он же может и с Европой вообще окончательно рассориться.
1: Да, безусловно, кризис очень острый для Европы. Трамп ведь с другой стороны в своем заявлении говорит, что речь идет не только про американский рынок, а про рынок мировой. Безусловно, эти объемы смешные в рамках мирового рынка, но так или иначе Трамп это заявляет. Но тут тоже Европа может выиграть, потому что, как мы отлично помним, президент Франции Эммануэль Макрон не просто так проводил экстренное совещание в Елисейском дворце. Во Франции ситуация с топливом тоже очень критичная. Ну, впрочем, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков, подчеркивает, что Брюссель, очевидно, встанет на сторону Киева.
3: Может быть, это не будет публично, но с закрытыми дверями Трамп будет разговаривать вот со своими европейскими партнерами очень жестко, потому что ему нужен результат.

0: результат перед выборами, и он все более смотрит на европейцев в качестве своих идеологических оппонентов. Тут же у всех идет позиционная игра. И Украине, и европейцам очень бы хотелось, чтобы республиканцы эти выборы проиграли. Поэтому они как раз будут стараться помешать Трампу подобный прогресс сейчас продемонстрировать.
1: С другой стороны, Le Monde анализирует последнее публичное заявление лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона, и вот он, безусловно, выражает солидарность с Зеленским в свете продолжающихся атак, но при этом совершенно не упоминает главный хедлайн. Это как раз дизельная сделка Трампа с Путиным. Понятно, что Елисейский дворец, безусловно, несмотря на пока что малые объемы, может выиграть, и Макрон сам это понимает.
2: Знаешь, что интересно? Вчера, когда появились эти сообщения, как раз в эфире был и увидел крайне оперативную реакцию Кремля, что нетипично,
1: безусловно.
2: Согласись. А мы уже привыкли к тому, что Кремль выдерживает паузу, и часто это оправдано, да? Вчера, после заявления Трампа, практически мгновенно появляется на сайте Кремля заявление с комментариями Владимира Путина. Как в целом, давай вот чуть-чуть деталей дадим, Кремль освещал этот звонок.
1: Да, тоже реакция была на нескольких уровнях, как ты очень правильно отметил. Первое, это было официальное заявление на сайте Кремля, достаточно лаконичное, без тех деталей по цифрам, которые нам предоставляет Трамп, но, тем не менее, темы разговора там обозначаются очень четко. Это сотрудничество, украинский конфликт, урегулирование и конфликта в Тегеране. А вместе с этим, как я уже говорила, конкретики, которую дает Трамп, там нет. Потом интересно, что в этой хронологии сразу появляется реакция вице-премьера Александра Новака, и он сделал ряд заявлений, но, пожалуй, самое главное — это тот факт, что внутренний рынок России при этом будет полностью обеспечен топливом. То есть Москва здесь свои тоже интересы отстаивает на всех фронтах. Если переходить к самому развернутому комментарию, это, безусловно, реплика помощника президента Юрия Ушакова. Он дал конкретику. Разговор длился 1.5 часа. И, безусловно, темы не ограничивались только урегулированием конфликта в Тегеране или урегулированием украинского конфликта. Речь даже зашла про восхищение, значит, спортивными навыками и талантами Александра Овечкина. И Ушаков подчеркнул, что президент Трамп тоже ценит такого игрока. И вообще...
2: Такой, знаешь, необходимый бантик, да, для вот этого диалога. Нужно, чтобы что-то такое вот было красивое. Вот Овечкин здесь идеально подходит.
1: Абсолютно. Очень красивый бантик. И вообще, на мой взгляд, одно из самых ярких заявлений Ушакова. Там он достаточно долго общался с журналистами. Никто не хотел класть трубку. Вот настолько был уж это хороший разговор. Ну и последняя реакция, это, безусловно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И он отметил, что Путин с пониманием, я тут процитирую, воспринял некоторые предложения США, направленные на деэскалацию украинского конфликта. Конкретики у нас нет, но при этом западная пресса со ссылкой на источники пишет, что Россия не предложила Вашингтону никаких уступок по Украине в обмен на дизельное соглашение.
2: Да, это довольно характерная черта вот этого соглашения. Тем не менее, давай все-таки обозначим в финале риски. Во-первых, России все-таки нужно поставить эти объемы, а Трампу нужно добиться, чтобы эти объемы реально снизили цены. Пока гарантий этого нет. Спасибо. Со мной в студии была Алевтина Сорокина. Ну а далее в нашем эфире программа «И в деле».
3: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. 2 раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
4: Анекдот. На заводе сломался холодильник, директор спрашивает, а почему не предупредили? Ему говорят, предупреждали. Искусственный интеллект сказал, что холодильник сломается с вероятностью 60%. И что вы сделали? Решили подождать, пока будет 100.
5: Как-то не смешно.
4: Да примерно так. ИИ-аналитика уже работает. Не должно быть смешно, это всегда вероятность.
5: С одной стороны грустно, а с другой получается, что ИИ уже умеет замечать такие вещи раньше нас. Но можно ли ему доверить что-то большее? Например, не просто следить за правилами, а самому их писать?
4: Хороший вопрос, но глава Росстандарта Антон Шалаев недавно сказал, нет, нельзя, искусственный интеллект может помогать с рутинной работой, но эксперта не заменит и даже ГОСТ сам не напишет.
5: При этом он уже может сам прочитать тысячи ГОСТов, законов и инструкций, собрать по ним документ и проверить, все ли правильно работает на производстве. Где заканчивается работа

0: ИИ и начинается работа человека.
1: А давай сегодня это и выясним. Я Аркадий Глушенков, со мной Эльвира Муравицкая. Это программа о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
2: ИИ в деле.
3: Да, я в деле.
0: И у нас в студии Константин Деревсков, основатель Quality Start, компании, которая помогает пищевым производствам следить за качеством продукции. Костя, привет.
4: Всем привет, привет.
0: Скажи вот за себя, что в управлении качеством ты уже готов полностью отдать искусственному интеллекту, а что еще пока точно нет?
4: Ну, вопрос, наверное, сам по себе поставлен неправильно, потому что можно сегодня отдать на анализ и искусственному интеллекту практически все, начиная от входного контроля и заканчивая процессами отгрузки.
1: А можно на конкретном примере рассказать, вот что раньше, собственно, делал человек, и как сейчас искусственный интеллект ему помогает это сделать, не знаю, точнее, быстрее, качественнее?
4: Раньше стояли на линии, и идет по линии хлеб.
1: Так.
4: И стояли браковщицы, и то, что... было не формы кондиции.
1: Сгоревшие.
4: Нарушения внешнего вида. Они это сбрасывали в ящики. Да,
1: на так, и что сейчас? Что изменилось?
4: Сейчас стоит просто камера с искусственным интеллектом.
0: Зрение.
4: Компьютерное зрение, да, и автоматически отбраковывает весь хлеб на производстве, который не подходит по его мнению.
1: Смотри, я знаю, что менеджер по качеству на любом заводе очень много работает с бумагами. Это и ГОСТы всякие, и там технические условия, куча всего. Вот расскажи, пожалуйста, что из этого уже можно отдавать в ИИшку?
4: Опять же, практически все. Сегодня, если бэк-офис, любой, причем должность на бэк-офисе, которая занимается от 40% там, да, до 100% времени за компьютером, его... эту должность можно ускорить, и ускорить в разы. Менеджеры по качеству занимаются анализом лабораторных исследований, которые они делают на своем производстве, мониторингом, ответной рекламацией, разработки процессов, регламентов и процедур на предприятии. Вот это все и может помогать создавать. Как раз вот наш продукт, который мы сделали, это искусственный интеллект, инструмент для менеджеров по качеству, где мы создали граф знаний, который помогает разрабатывать процедуры, регламенты, считать энергетическую ценность, разрабатывать составы, проверять маркировку, разрабатывать ТУ и работать с большим количеством информации.
0: А скажи, пожалуйста, как вы этот граф вообще создавали? То есть что вы туда сложили, чтобы он начал работать и, в принципе, его можно было использовать?
4: Там находится больше 4000 документов нормативно-технических законодательных требований. Это ГОСТы, технические регламенты Таможенного союза, СанПины, санитарные правила, методические рекомендации и наша большая экспертиза, которую мы копили просто много лет.
0: Но человек не может, да, столько знать это. Сколько человеку примерно этим графом заменили?
4: Мы не заменили. В том-то и дело. То есть нету задачи у искусственного интеллекта заменить человека. Это будет симбиоз. Это работа, которую можно было делать неделями, она ушла просто в часы.
1: Ты говоришь, что ваша нейросеть может написать ТУ за несколько минут. А глава Росстандарта говорил, что это невозможно. Кто прав и кто отвечает за такое ТУ, которое составил ИИ?
4: Ну, на самом деле, давайте так, несет ответственность тот эксперт, который его подпишет, так или иначе. То есть мы не можем переложить ответственность на искусственный интеллект. Это всегда за этим будет стоять человек. И не стоит задача сегодня ни у одного айтишника, ни у одного технического директора на производстве заменить людей. А стоит задача ускорить, потому что скорость принятия решений на производстве стоит денег. Сегодня богатый и успешный тот, кто быстрый. Скорость решает все. Я вот могу вам рассказать примеры прямо на цифрах. Для того, чтобы завести продукт в торговую сеть, причем федерального значения, неважно в какую там, ты должен записать спецификацию на продукт. Вот этот этап занимает 3 месяца согласования этих документов с торговой сетью. То есть продукт, ты выиграл тендеры, торговая сеть готова купить у тебя товар, но ты не можешь его поставлять, потому что твои специалисты со специалистами торговой сети в диалоге, а как разработать спецификацию. Каждый день простоя, плюс-минус, это десятки миллионов, умножьте на 3 месяца.
1: Ну да.
4: Мы такую работу можем делать за 20 минут.
1: На твой взгляд, в принципе, любая нейросеть сейчас может это делать? Или вот ценность именно в тех нормативных документах, которые нужно скормить любой нейросетке для того, чтобы она, условно говоря, начала мыслить, да, как менеджер по качеству?
4: Здесь вопрос, на самом деле, глобальный. В целом, да, любая сегодня нейросеть может выполнять эти требования и быть вам помощником. Документация, которая находится на заводе, это контекст. Представляете, что у директора по качеству огромные стеллажи документации о том, как должно работать его производство. А мониторинга у него нету. Потому что огромное количество контроля происходит до сих пор на бумаге.
1: То есть, если я тебя правильно понимаю, то в итоге мы все равно упираемся не в возможности ИИшки, а в то, как вы

0: выстроены процессы в компании.
1: Конечно. И вот в этом самая эта ценность. И когда мы выстраиваем процесс, мы не заменяем людей. Угу. Мы их ускоряем.
2: Ты рассказывал, что больше не управляешь качеством продукта, а предсказываешь, что с ним может случиться. История, с которой мы начали, это анекдота, историю, которую ты нам рассказал. Вот это действительно реально, и вообще, ну, 60%, если честно, не самая высокая вероятность.
1: Это как с погодой предсказанием. Сегодня будет дождь с вероятностью 60%. Это не дождь будет 50 на 50, возможно, а вероятность дождя будет 60%. Да. Тут аналогично. Вероятность того, что холодильник выйдет из строя, 60%. Это означает, что внимание инженера должно быть привязано сегодня к этому оборудованию. Это не означает, что его нужно отключить. Обслуживать дешевле, чем ремонтировать. Вот самый главный тезис. И можно предсказывать сегодня не только, что у тебя, какое оборудование выйдет из строя, а можно предсказывать и несоответствия, которые могут появиться у тебя на производстве. И он понимает, что у тебя какое-то определенное количество сырья вышло из срока годности и может попасть протухшее сырье в полуфабрикаты и в продукт. Он может мониторить о том, что с вероятностью повышения микробиологической опасности, образование биопленок, это когда твои мойки санитарные не дают такого эффекта, который должен быть. Это может быть вероятность ошибки физической опасности попадания инородных предметов в продукт. И это все мы теперь можем предсказывать. Я сам являюсь преподавателем в университете на кафедре управления качеством. Так вот, это уже рудимент. Сегодняшнее наше слово действительно предсказывать несоответствие. И наша профессия, она трансформируется.
2: А русским компаниям это уже интересно? Вас вообще много кто вот пользуется, условно, вашей нейросеткой?
1: Конечно, конечно. Нами пользуются сегодня больше 400 предприятий по всей стране. Вот, и из них ходят ряд крупных и торговых сетей, в том числе и Яндекс, и X5 являются нашими клиентами.
0: Если сотрудник начинает все больше делегировать нейросетки, ну, например, начинает не смотреть сам на мясо, оно там, условно, выглядит хорошо или не очень, а начинает фотографировать его на смартфон, загружать нейросетку, нейросетка дает ответ. Не перестает ли человек в таком случае думать сам? Не снижается ли его ценность как эксперта?
1: Снижается. Вообще, давайте так, рынок труда в ближайшие 5 лет ждет глобальный перестрой. Будет гигантское расслоение всех экспертов, особенно тех, у кого, опять же, как я сказал, 40% сегодня используют компьютер в своей работе. От 40% времени своего, если ты используешь компьютер, то тебя ждет трансформация в ближайшие 5-10 лет. И будет расслоение эксперты, которые умеют работать с нейросетями, а уметь это не означает просто...
0: Не на уровне пользователя.
1: Промптик, да, не просто промптик написать, да. Это базовый вайп-кодинг, это базовая автоматизация своей рутинной работы, это правильное построение дашбордов и умение считывать анализ, который тебе говорит нейронка. И второй – эксперты, специалисты, которые не будут уметь пользоваться нейросетью. Разница между ними в фоте будет минимум x2,5. Если ты хотел сегодня, если ты хочешь базовую автоматизацию, классическую, без нейросети, то тебе нужен большой штат айтишников, так дорогостоящий. И тогда, возможно, через несколько лет твоих инвестиций, причем много сотен инвестиций, миллионов, ты получишь какой-то эффект и выхлоп. А теперь автоматизация доступна любой обувной.
0: Ты рассказывал, что ты перестал нанимать людей из-за ИИшки впервые. Да, в истории вашей компании, но кого ты по-прежнему нанимаешь? Кого ты готов брать?
1: Нет, я готов брать людей. Опять же, мне... Я, знаешь, давай так и поделюсь своим опытом здесь. Я перестал нанимать средних людей.
0: Так, поясни.
1: То есть, грейд-эксперта я перестал нанимать средних людей. Я готов сейчас платить много денег за хард-уровень. Я и... с помощью своих инструментов ускорять его и обучая его этим инструментам. И либо брать за очень низкие деньги
0: джунов,
1: экспертов, да.
0: И растить их.
1: И их растить. В среднем слое...
0: Слушай, как интересно, да? Какое-то время назад все говорили, что не нужны будут джуны.
2: Джуны, а теперь не нужны медлы, да.
0: А выясняется, что джун, вооруженный нейросетью, такой правильный джун, он сразу растет очень быстренько.
1: Ну, потому что так или иначе скоро закончится у нас высокий хард. И поэтому...
0: Все так. Важно ли для тебя как раз вот этот навык, умение поставить задачку нейросетке, посмотреть на эту историю критически? Это по-прежнему суперценный навык?
1: Нет,
0: или...
1: нет. Мы здесь разработали модуль, потому что мы прекрасно понимаем, что мы выпустили продукт для...
0: Массовой аудитории.
1: Массовой аудитории. Но кто наша массовая аудитория? Это женщина 45 лет плюс, которая находится где-нибудь... далеко за пределами МКАДа. Как им объяснить, что такое промпт? Ну, для них это заклинание из Гарри Поттера. Вот. Мы

0: сделали правило, что если нейросеть сомневается, у нее есть выбор, то она всегда задает вопрос. И она запрашивает документы. И когда она пишет, я хочу разработать ТУ, она просто пишет, я хочу разработать ТУ. Все. И нейросеть начинает задавать ей вопросы. А пришли мне протокол, а как ты его будешь называть, а с кем мне фотографию сырьевых этикеток. То есть она сама ведет по задачам и становится проводником.
1: Если у тебя классный уровень, человек, который работает с этой нейросеткой, он пишет все сразу и закидывает весь контекст, вопросов не будет?
0: Нет.
1: Все, логично.
2: У меня тогда вопрос, смотри, но если у нас есть правила, и нейросетка сейчас может по этим правилам условно создать какой-то... придумывалка тогда, куда в R&D вот этот сам именно изобрести новый продукт, сможет нейросеть когда-нибудь?
0: Да в целом, да. Опять же, тогда уйдем в пищевку. Обрабатывая большое количество информации, она там прекрасно будет понимать, что, к примеру, там, тунец сочетается с кукурузой хорошо. И она будет предлагать данные варианты рендишнику. Вопрос, что ты от нее конкретно хочешь. Если ты говоришь, давай мы с тобой порассуждаем, а вот мне нужно придумать там 10 видов, то он будет тебе подбирать эту информацию с опыта, который у него внутри есть, накопленный, и самое главное, с ассортиментной базы, которая у них уже есть, предлагая новые сочетания и варианты. Не факт, что все 10 тебе понравятся. Вот, но так или иначе, что какой-то бриллиант это будет, да.
1: Давай тебя немножко пораспрашиваем, как ты сам пользуешься яичкой вне работы именно. Вот что, какой-нибудь классный кейс, который для тебя был таким моментом? Ага!
0: Я вообще с начала года запретил себе делать любую задачу самостоятельно. И я все делаю только с помощью ИИ. Это у меня был челлендж такой. Когда мне показали этот инструмент и как он работает еще там в прошлом году, я вообще сначала у меня было... Я прошел все 5, наверное, стадий. У меня было отрицание. Я сначала не поверил. Но потом у меня был челлендж. И я сказал, что я никакую задачу больше не делаю сам. Я делаю ее только через ИИ.
2: Кран ты дома чинишь с помощью ИИ?
0: Нет, я к своему счастью, наверное, краны дома не чиню.
1: Так,
0: вот, да. Но, к примеру, ВУП я пользуюсь, да, и он замеряет там, мой уровень там, стресса. Ага. Я эти данные просто в нейронку сделал для себя бот. И у меня высокий уровень стресса и проблемы со сном. И мне, на самом деле, за 3 месяца советы, которые дает мне нейросеть, очень сильно помогли эту историю исправить.
1: Вау, класс. Например, что советую? Какие-то базовые, типа, ложитесь спать вовремя, больше гуляйте.
2: Не пейте алкоголь.
0: Он у меня автоматом сейчас стал переключать телефон со светлого режима в темный, в сон.
1: Помогает?
0: Да. И причем, когда ты, на самом деле, за час до сна, ты находишься немножко в сумерках, да. Эта история очень сильно помогает.
2: А ты не боишься синдрома вот этого замыленного глаза?
0: Вы слышали про китайского фермера?
1: Да.
0: Очень уникальная история. В Китае есть замечательная нейросеть, которая для фермеров говорит ему о том, что какие гербициды применять. А в Китае стоят такие вагончики, как наши бытовки. И это лаборатории. И у нас по законодательству запрещено, а у них разрешено делать внутри этих лабораторий свои гербициды. Он сначала нейросети не доверял, но нейросеть из года в год делала все правильно и давала ему абсолютно верные советы. И здесь появилась болезнь у него. Нейросеть сдала рецепт смешивания гербицидов. Он в этом вагончике смешал гербицид, и все поле у него вымерло на следующее утро. Он написал претензию создателям этой нейросети, которые сослались на пользовательское соглашение о том, что вам всю информацию нужно было верифицировать. Естественно, никакой суд не встанет на сторону фермера.
2: Вот ты не боишься быть этим фермером?
0: Боюсь. Честно, боюсь, и на самом деле все больше и больше каким-то цифрам ты начинаешь доверять, но вот такие вот истории, во-первых, когда ты слышишь, они отрезвляют. Я сейчас выстраиваю внутри своего даже коллектива валидационные советы. То есть один делает, второй проверяет. Ты разделяешь ответственность внутри человека. И то есть, и когда я начинаю делать что-то с нейросети, я отправляю своему помощнику, своему специалисту, эксперту и прошу его, завалидируй, пожалуйста, все правильно. Изучи, посмотри, перепроверь, потому что действительно замыливается глаз.
1: Класс. Спасибо большое, Костя. Я, на самом деле, должен сделать маленькое объявление. Мы же уже примерно полгода делаем программу ИИ в деле, и сейчас наши коллеги из школы управления РБК запустили целый курс, который называется «Нейродоступ». Там можно посмотреть расширенные версии, можно так сказать, наших интервью с топ-менеджерами самых разных компаний от Яндекса до Норникеля, не пройти реальные управленческие практики по ИИ. У нас есть целый курс ИИ для лидера. 6 прикладных уроков, которые там уже есть, помогут снять тревогу перед ИИ и сделать первые шаги от промптов, про которые вы сегодня говорили, до, собственно, своих агентов, что, в общем, очень классно, так что переходите, пробуйте. И мы сейчас заканчиваем этот эфир и переходим к расширенной версии тоже для школы управления.
2: Это был Константин Деревсков, основатель компании Quality Start, и это программа ИИ в деле о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
3: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
4: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» каждый день на радио РБК.
5: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает исполнительный директор группы компании Skyeng Рустам Айнайдинов.
8: «Сверхновый русский» Дмитрия Соколова-Митрича. Это вдохновляющая коллекция истории о наших с вами соотечественниках, которые меняют мир вокруг. Есть такая фраза: «Дай мне спокойствие принять то, что не изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого». Вот книга именно тех, кто выбирает мужество. У нас с вами о предпринимателях, инноваторах, которые строят бизнесы не только ради прибыли, но и для улучшения общества вокруг.
6: «Сверхновые русские. Продуктивный класс России. Драйв, смысл и место в глобальном будущем». Дмитрий Соколов-Митрич. В сервисном бизнесе каждая сделка – достижение. Для каждого клиента и его задачи надо формировать команду. Когда же работаешь с его величеством продуктом, небольшая команда может делать большие обороты за счет видения, креативности и интеллекта.
5: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

0: 17.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Здравствуйте. В Энергодаре ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС. Об этом сообщил мэр города. По его словам, по территории станции выпустили не меньше 4 снарядов. К счастью, никто не пострадал и пожара не было. До этого ВСУ атаковали медико-санитарную часть. FPV-дрон взорвался на дороге возле пищеблока. Там также нет пострадавших и разрушений. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что ВСУ обстреливают Запорожскую ТЭС уже 2 недели. Росавиация сняла временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Ухты в республике Коми. Об этом сообщило ведомство. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала США за снятие санкций с российского дистоплива. Об этом она написала в соцсетях. По ее словам, сейчас нельзя ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает. Каллас напомнила, что 12 октября главы МИД ЕС планируют принять самый крупный пакет санкций против российского ВПК. Напомню, Трамп и Путин договорились о поставках дистоплива на мировые рынки, и Минфин США разрешил такие операции до 7 апреля будущего года. Зеленский назвал это решение несправедливым. В Берлине 1000 людей вышли на демонстрацию против политики властей Германии. Они требуют отставки правительства канцлера Фридриха Мерца и мира с Россией. Люди собрались у Бранденбургских ворот и пошли маршем к Александерплац. В руках у них немецкие флаги, знамена с голубем мира и российские триколоры. Больше 80% блогеров за год заметили падение рекламных доходов. Такие данные представили на форуме «Цифровые решения». Чаще всего на их решение о рекламе влияют позиции регулятора и риск штрафов за размещение на ограниченных в России ресурсах. Многие также отказывались от интеграции или откладывали их из-за юридической неопределенности. Для 37,5% блок основной заработок, еще для 32% весомая его часть. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Московский Рижский вокзал может сменить пассажиров на студентов после серии провальных аукционов. Как узнал РБК, в РЖД обсуждают продажу исторического здания структуре Минтранса. Монополия выставляла объекты на торги 4 раза за год, но желающих

0: заплатить стартовые 4 миллиарда рублей так и не нашлось. Основной сценарий – передача комплекса Российскому университету транспорта. Об этом рассказала Ростиславу Мерецкому обозреватель РБК Дарья Молоткова.
1: Обсуждается возможность передачи зданий и земельного участка под ним в структуре подведомственной Минтрансу. У нее в целом будет несколько вариантов его использования. Один из них — это передача под размещение кампуса университета транспорта. В принципе, он расположен между Марьиной Рощей и Достоевской. Район для них понятный, будет органично разместить именно в этой локации. Второй вариант — это привлечь профильного игрока для реновации активов. Но пока рано говорить о том, кто это может быть.
2: А известно что-то о финансах в этой сделке?
1: О финансовых условиях сделки пока ничего не известно. Здесь, наверное, можно ориентироваться на цену, которую РЖД ставил на своем аукционе. То есть в этом году он неоднократно пытался продать его на торгах, и стартовая цена была примерно 4 миллиарда рублей.
2: Мы следили за всеми аукционами, попытками продажи вокзала, и аналитики нам говорили, что локация сама по себе очень интересная. Что вообще сейчас происходит с землей и объектами вокруг вокзала?
1: Сейчас действительно площади вокруг Рижского вокзала переживают некий такой ренессанс. Территорию Рижского грузового двора, который расположен по соседству, застраивает Страна Девелопмент и компания «Новая Эра». То есть там появится жилье, деловые объекты, ритейл, в общем, в принципе, такой кластер жилой. Кроме того, недавно власти объявили о том, что был одобрен КРТ на месте Рижского рынка, где продают наиболее дешевые цветы, наверное, по всей Москве, и Крестовского универмага. То есть в рамках этого проекта тоже появится недвижимость, в основном общественно-делового назначения. Но также предусмотрена и гостиничная составляющая. Если не ошибаюсь, то появится такой объект на 380 номеров.
2: С чем столкнется новый собственник при реконструкции? Какими расходами и ограничениями? Это ведь историческое здание.
1: Стоимость реконструкции сейчас эксперты оценивают примерно в 100-150 тысяч рублей на квадратный метр. Основное ограничение — это то, что объект имеет статус объекта культурного наследия. Его нельзя снести, его нельзя сильно перестроить. Новому владельцу придется сохранить его в существующем конструктиве. Кроме того, ему придется поддерживать и внешний облик объекта, то есть вот эти вот все наличники, вот эти вот все элементы, они тоже требуют ухода и поддержания в нормальном состоянии. И, собственно, они и охраняются государством. Поэтому придется новому собственнику искать наиболее компромиссные варианты. Но если объект попадет по программе льготного финансирования объектов культурного наследия, то ему будет немного попроще, потому что это снизит затраты.
0: Здание вокзала в неорусском стиле строили с 1897 по 1901 годы по проекту петербургских архитекторов. Бюст одного из них расположен на площади перед вокзалом. Свое нынешнее название вокзал, который изначально назывался Виндавским, получил в 1946 году. Над главным подъездом установлены куранты. В наше время, в нулевые и десятые годы, в начале каждого часа перед боем они отбивали первые две строки из припева песни композитора Раймонда Пауза «Вернисаж». И к другим новостям. Озон перестанет предлагать страховку товаров от атак БПЛА с 13 октября. Все полисы в личном кабинете станут недоступны, плата за страхование списываться больше не будет. В Озон объяснили это изменениями в страховом рынке. При этом в сентябре компания «Ингосстрах», которая предоставляла покрытие, выплатила около 8 миллиардов рублей нескольким десяткам тысяч продавцов Озон. Средства предоставили за поврежденные и утраченные товары. Отмечалось, что это только первый транш выплат. 5 октября страховка товаров на Озон подорожала. После этого полное прекращение услуги рынком воспринимается как тревожный сигнал, отмечает продавец на Озон Максим Попов.
3: Мы сначала негативно отреагировали на то, что Озон перед этим в 5 раз поднял стоимость этой страховки. Это уже был достаточно плохой знак. То, что сейчас еще эти страховки отменили вообще, мы относимся к этому как к очень негативному знаку, как будто есть какая-то информация и есть какие-то дополнительные опасения. В рынке еще ходит слух, что страховым просто фактически запретили, что там меняются какие-то правила, какие-то законы, и возможно из-за этого, но все-таки опасений есть достаточно много. Мы перед этим пытались застраховать, например, товары на Wildberries, но никакая страховая, естественно, не соглашается. Там есть либо огромная заградительная стоимость, которая просто невыгодная, либо все просто отказывают и говорят, что мы не готовы вас страховать.
0: Сейчас ставка по страховке составляет около 0,08% в день от суммы возможного возмещения или более 30% в год, если товар хранится на складе весь этот срок. В начале октября изменилась и база.

0: За расчета теперь процент берется не от цены товара в кабинете, а от суммы возмещения при утрате. При этом в случае, если полисы у селлеров оплачены на более длительный срок, автоматически прекратить свое действие 13 октября они не могут, отмечает адвокат Игорь Апостол.
1: Если товар пострадал до прекращения страховки, соответственно, право на выплату сохраняется. То есть, если полис был выписан до 13 октября, значит, все события до 13 октября будут охватываться этим страховым полисом. Если страховой полис был выписан на больший срок, то он тоже, соответственно, будет действовать. Поэтому каждому селлеру нужно индивидуально посмотреть свои страховые условия и свой страховой полис, до какого числа у них застрахован и оплачен товар и страховка. Пока что мы от наших страховых брокеров не получили ответа, будут ли какие-то страховые компании предлагать аналогичные продукты. Я думаю, что на примере Ингостраха маловероятно, что кто-то возьмет на себя такую ответственность.
0: Озон пообещал проработать альтернативные инструменты финансовой защиты товаров продавцов на своих складах. Об этом заявили в компании. Согласно ее сообщению, все действующие меры поддержки продавцов со стороны маркетплейса сохраняются.
2: Реклама. Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и к другим темам дня. С 10 октября вступили в силу торговые преференции Евросоюза на продажу аграрной и алкогольной продукции из Армении. Такая либерализация вводится на 2 года в отношении почти 80% армянского аграрного экспорта в Евросоюз, в том числе свежих фруктов, овощей и цветов. В Еврокомиссии пояснили, что мера призвана облегчить нагрузку на производителей и экспортеров, которым приходится работать в условиях российских торговых ограничений. Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития финансового университета при правительстве Михаил Хачатурян оценивает вероятность увеличения объемов экспорта армянской продукции в Европу как невысокую.
3: Реального, а не на бумаге, увеличения объемов поставок армянской продукции в ЕС ждать не стоит. Если говорить о конкретных цифровых измерениях, то вполне резонно предполагать, что объемы поставок останутся на текущих позициях. Вероятность такого исхода превышает 80%. При этом вероятность реального роста объемов армянского продуктового экспорта в ЕС составляет не более 20%. А сам объем роста вряд ли превысит 4-5%. Что касается возможности увеличения поставок армянских цветов на рынке ЕС, то здесь вероятность реализации еще ниже, не более 1-2%. А сам объем роста вряд ли будет превышать 1-1.5%. Совершенно очевидно, что подобный исход не сможет компенсировать разрыв торговых отношений с Россией, на который в текущих условиях приходится порядка 90% объемов армянского экспорта продуктов питания и 80% цветочной продукции.
0: В начале 2025 года правительство Армении одобрило законопроект о евроинтеграции. Пашинян тогда подчеркивал, что документ не означает автоматического вступления в Евросоюз, а решение по этому вопросу может быть принято только на референдуме. На фоне этих процессов Москва призвала Ереван определиться между Евросоюзом и ЕАЭС. Россия этим летом ограничила ввоз некоторых видов продукции из Армении. Так, под ограничение попали молоко и молочная продукция, косточковые фрукты и виноград, семечковые культуры, то есть яблоки, груши, айва, баклажаны, картофель и сухофрукты. Также запрещен ввоз цветов из Армении. Продолжаем рассказывать о самых заметных новостях недели. Миллиардеры покидают Великобританию. Этим летом в Монако переехал один из богатейших людей Соединенного Королевства Дэвид Рубен. Он совладелец инвестиционной компании Рубен Бразерс, которую основал вместе с младшим братом Саймоном. В России Рубены известны как участники алюминиевых войн, борьбы за контроль над крупнейшими металлургическими предприятиями в 90-х годах. Состояние братья заработали преимущественно на торговле металлами и алюминиевом бизнесе в России в 90-х годах, а впоследствии вложили средства в недвижимость, инфраструктуру и дата-центры. До Рубина из Великобритании в Швейцарию уехал стальной магнат Лакшми Миттал, индийский бизнесмен, основатель и владелец крупнейшей в мире металлургической группы Mittal Steel Company NV. А еще управляющий

0: фондом Rokus Capital Management Крис Рокос. Он уехал в Афины. Тренд на отъезд сверхбогатых иностранцев из Великобритании наблюдается уже несколько лет. Все из-за изменившейся системы налогообложения. Об этом Анжелике Протасовой рассказала советник к практике международного налогового планирования BGP Litigation Элина Бурыкина.
1: Изменения глобальной системы налогообложения для физических лиц, причем вот эти изменения затрагивают именно состоятельных физических лиц, которые находились на режиме нон-дом, так называемый. То есть для иностранцев, которые переезжали в Великобританию. У них были довольно интересные льготные фишки, которыми они пользовались, а по факту у них освобождались иностранные доходы и облагалось в Великобритании только то, что получено в Великобритании или то, что переводилось в Великобританию. Но это вот стандартный, то, что называлось режим ремит. То есть налогообложение по принципу перевода или заработка денежных средств на территории самой Великобритании. В последний где-то год-полтора они эту тему начали постепенно менять. То есть они переходят на стандартный режим налогообложения. Налоги в Великобритании не маленькие. Собственно, с этим и связан отъезд. Дополнительные вещи, которые заставляют переезжать, это дальнейшее реформирование этой системы, то есть это повышение налогов. Сюда входит и налог на так называемый capital gain, то есть это прирост капитала. И здесь же еще очень важно для богатых, сверхбогатых людей — налог на наследство. Пока что непонятно, до каких ставок в результате дойдут. В целом можно ориентироваться где-то, ну, точно вот плюс 20%. Это если мы говорим просто о налоге на доходы. Если идет налог тоже на capital gain или налог на наследство, то это может быть и до 40%.
2: Какие страны популярны для такого налогового бегства? Например, Дэвид Рубин уехал в Монако. Какие еще места пользуются спросом?
1: Монако действительно очень популярная юрисдикция, потому что по факту там для физлиц нулевое налогообложение, за исключением только там есть специфические условия для резидентов граждан Франции. Поэтому действительно популярно. Плюс, опять же, это европейский регион, плюс юрисдикция исторически привлекала богатых людей и капиталы. Привлекают, например, Эмираты, там, где вообще нет подоходного налога как такового для физлиц. Кипр тоже очень популярный, потому что там как раз-таки до сих пор существует система нон-дом, когда зарубежные доходы не облагаются налогом на Кипре. То есть это по факту очень похоже на систему, которая вот до недавнего времени была в Великобритании. Но здесь, опять же, нюанс заключается в том, что не все готовы смещать свой центр жизненных интересов и длительное время проживать в этих странах.
2: Есть ли еще какие-то подводные камни?
1: Налоговое резидентство, так или иначе, по физическим лицам оценивается по центру жизненных интересов и количеству дней, которые физическое лицо пребывает на территории той или иной страны. То есть на самом деле утратить налоговое резидентство какой-либо страны, особенно Великобритании, у которой очень специфические правила по налоговому резидентству, не так-то и просто. То есть либо налоговые органы Великобритании будут предъявлять претензии в части налогового резидентства, то есть пытаться как-то затянуть тех, кто отказывается от резидентства, наоборот, в резидентство, либо физлицам придется очень серьезно работать над смещением центра жизненных интересов и над своими трансграничными перемещениями, потому что в противном случае к ним будет применяться ровно тот же самый режим, просто потому что их будут продолжать считать налоговыми резидентами Великобритании. То есть у них даже центр жизненных интересов определяется профискальным образом. То есть чтобы максимальное количество людей было налоговыми резидентами Великобритании. И даже если какая-то страна признала себя налоговым резидентом своим, это не значит, что другая страна тоже не захочет это сделать на основании своих правил. И вполне возможны варианты, когда получен сертификат налогового резидентства, например, в одной юрисдикции, потом другая юрисдикция заявляет свои права и, собственно, выигрывает этот спор. Особенно по людям, у которых большие капиталы, доходы и есть там за что бороться страну.
0: Брат Дэвида Рубина, Саймон, переехал в Монако около 40 лет назад из-за состояния своего здоровья. Родившиеся в Мумбаи братья Рубин переехали в Великобританию, будучи подростками, и в возрасте 17 лет они приняли решение прервать образование. Не получив аттестат, они начали торговать металлом и коврами, и позднее братья заработали порядка 6,5 миллиардов фунтов стерлингов на продаже своих долей в Global Switch. Это бизнес IT-инфраструктуры. Мы в ответе за тех, кого причесали. В России растет популярность груминга. За январь-август этого года спрос на услуги зоосалонов вырос на 11% год к году, а на стрижки животных на 10%. Средний чек достиг почти 4000 рублей, на 20% больше, чем годом ранее. По данным платформы OFD, во втором квартале также вырос спрос на товары для домашнего ухода. Шампуни и уходовые средства прибавили 5%. Спрос подтвердил совладелец экосистемы.

0: темы груминг-салонов Groom Денис Четиков. По его словам, рынок за услуг растет, а клиенты все чаще отправляют в спа экзотических питомцев на необычные процедуры.
1: Мы заметили рост больший, но не только по количеству салонов, но и по выручкам. На 20% наращивает наш средний чек. В этом году общая выручка сети превысила 1,5 миллиарда рублей. Что-то такое всегда выстреливает, экзотика. Мы уже к этому относимся как к норме. Недавно у нас была обезьянка, делали груминг. И часто водят кроликов, водят морских свинок. По тем же самым собакам мы увидели разницу. Если раньше у нас были шпицы, йорки в основном шли, то сейчас ушли люди на бишонов, на баллонок, на пуделей, то есть вот их количество уже возросло. И очень много стало кошек. Знаете, когтетюр-то уже у нас не какая-то диковинка, это прям уже близко к норме. Раньше у нас только была стрижка когтей, сейчас люди хотят большего, действительно мы красим когти животных.
0: По данным 2GIS, за год число груминг-салонов в городах-миллионниках выросло на 8%. И бизнес явно не намерен останавливаться. Спрос на специалистов также растет. Вакансий для грумеров стало на 40% больше. При этом средняя зарплата в профессии 63,5 тысячи рублей, а работодатели готовы брать и обучать специалистов с нуля. Однако, как рассказал дрессировщик Эдгар Запашный, услугами груминга для своих больших котов они с братом не пользуются. Львы и тигры вполне справляются сами, а вот для ухода за лошадьми уже требуются специалисты.
2: Да, наши львы выглядят так, как будто они каждый день ходят в парикмахерскую. Но никаких специальных действий по отношению к нашим животным мы не делаем, потому что наши животные содержатся исключительно в великолепных профессиональных условиях штат-сотрудников, который следит за их бытом, содержанием. А дальше животные, как порядочные кошки, за собой ухаживают, ухаживают друг за другом. Они у нас живут вместе, коллективно. Все это и позволяет гордиться внешним видом наших животных. А вот у нас порядка 20 лошадей. Там вот настоящая парикмахерская. Люди, которые работают с лошадьми, постоянно моют лошадей, вычесывают, ухаживают за гривой, специальные шампуни. Есть те, которые заморачивают косы, заплетают, чтобы грива вилась. Вот там уже целая лаборатория.
0: Это был дрессировщик Эдгар Запашный. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас раскритиковала снятие санкций США с российского дизельного топлива. «Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа не будет этого делать», написала она на своей странице в соцсети X. Александр Овечкин одержал с Вашингтоном очередную победу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. Криштиану Роналду забил 980-й гол в карьере, а Арсену Венгеру предложили стать президентом ФИФА. Егор Белов с обозом с обзором спортивных новостей.
3: Спорт на РБК. Александр Овечкин в новом сезоне пока без голов, но с победами. Вашингтон Кэпиталс обыграл Нью-Йорк Рейнджерс в матче Национальной хоккейной лиги. Встреча была домашней для Вашингтона. Открыли счет гости, Алексей Лафреньер отличился. После первого периода Рейнджерс вели 1-0. Во втором дважды забили игроки Вашингтона. Тимоти Лильегрен и Бун Дженнер забивали. В самой концовке матча Том Уилсон установил окончательный счет 3-1 в пользу Вашингтона. У Овечкина в поединке с Рейнджерс два броска в створ ворот, два мимо и два заблокированных, а еще два силовых приема. Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин получил травму по ходу матча, подвернул ногу и был заменен. Нападающий Питтсбурга Евгений Малкин забил гол в матче с Коламбус Блю Джекетс. Российский форвард отличился в начале третьего периода, сделав счет 2-2. В серии буллитов победили хозяева льда, игроки Коламбуса. Криштиану Роналду забил 980-й гол в карьере. Португальский нападающий Аль-Насра поразил ворота Аль-Дирии в матче чемпионата Саудовской Аравии. Роналду впервые сыграл после недавнего скандала в сборной Португалии. Форвард покинул расположение национальной команды, недовольный тем, что главный тренер сборной Жорже Жезуш не выпустил его на поле в одном из матчей. На этот раз Роналду вышел в стартовом составе и на 23-й минуте открыл счет. Кингсли Коман пробил, вратарь отразил удар, но скинул мяч прямо на португальского нападающего. Еще до перерыва команда из Эр-Рияда забила вновь. Саму Кошта отличился после розыгрыша у углового. На 77-й минуте Коман и Роналду выбежали к воротам Альдирии. Француз мог отпасовать на португальца, но пробил сам и был точен. 3-0, победа чемпионов. Арсен Венгер может стать оппонентом Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА. Критики действующего главы организации планируют убедить француза выдвинуть

0: свою кандидатуру на предстоящие выборы, пишет издание Times. Венгер на протяжении многих лет успешно тренировал футбольный клуб «Арсенал», выиграл 17 титулов. Сейчас Арсен работает руководителем FIFA по глобальному развитию футбола. Выборы президента организации пройдут в марте 2027 года в Марокко. Кандидаты могут подать заявки на участие до 18 ноября. Инфантино дважды переизбирали на безальтернативной основе, но перед очередными выборами он столкнулся с масштабной критикой, в том числе из-за проекта о продаже прав на чемпионат мира частным инвесторам. Ливерпуль примет Манчестер Сити в матче английской премьер-лиги. Клубный футбол возвращается после паузы на игры сборных. Сити на старте чемпионата одержал 5 побед в 5 матчах. Ливерпуль пока вне группы лидеров. Мерсисайдцы трижды в 5 турах сыграли в ничью и 2 раза победили. Теперь команду из Ливерпуля ждет, возможно, самый сложный соперник из числа участников чемпионата Англии. Манчестер Сити набрал крейсерский ход, но команду сотрясает финансовый скандал. Ранее клуб признали виновным в нарушении правил лиги. Сообщается, что Манчестер Сити могут оштрафовать, лишить титулов и даже отстранить от участия в высшем дивизионе. Впрочем, главный тренер команды Энцо Мареско уже заявил, что футболисты не обращают внимания на домыслы и готовятся к матчу.
1: Качество жизни.
2: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Недавно наткнулся в интернете на занятный термин – ржавление. Так иногда называют состояние, в котором человек все больше теряет интерес к работе. Ему скучно, все кажется однообразным и, что называется, нет огонька. При этом речь не идет про классическое выгорание на фоне рабочего стресса. Сил может быть достаточно, график терпимый, зарплата капает и коллеги не пишут после полуночи. Но вот проблема – работа стала слишком предсказуемой, однообразной или перестала давать ощущение развития. Утром вы открываете ноутбук и вдруг обнаруживаете, что уже 20 минут читаете новости, проверяете почту, заказываете что-то на маркетплейсе или зачем-то сравниваете цены на билеты в Стамбул. Проходит час, потом второй, работа не сделана, а внутренний голос уже вынес приговор. Ну, понятно, я ленивый или я ленивая. Но иногда дело не в лени, а попросту в потере драйва и ощущения смысла. И даже если дел много, созвоны, согласования, письма, таблицы, все это происходит на автопилоте, предельно механистично, без огонька и, видимо, результата. Если прокрастинация настигает вас преимущественно на работе, а на спорт, друзей, обучение или личные проекты энергия остается, возможно, проблема действительно не в лени, а в том, что работа просто не вызывает интереса. Именно такое состояние иногда и называют ржавлением. Если вы заржавели от рутины, не обязательно сразу увольняться. Погуглите термин «джоб-крафтинг» или «пересборку работы под себя». Волшебных рецептов там нет. Это скорее попытка немного изменить собственную работу так, чтобы она лучше соответствовала вашим способностям, интересам и потребностям. Например, можно автоматизировать часть рутины, взять на себя более сложную задачу, освоить новый навык и применить его в работе. И обязательно найти зоны, где вы сами принимаете решения, а не просто выполняете чужую инструкцию. А вот если вы попробовали, а пространство для роста все равно не появилось, это тоже важный сигнал. Возможно, это знак, что пора без лишней спешки присматриваться к чему-то другому. С вами был Евгений Тиханович. Ищите то, что интересно именно вам, и повышайте качество жизни на РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Армстронг. В начале 2000-х годов легендарный велогонщик Лэнс Армстронг находился на пике славы. Знаменитый бренд Nike строил вокруг него свою глобальную рекламную кампанию. Образ национального героя, который победил рак и раз за разом выигрывал Тур де Франс, должен был поднять продажи экипировки на недосягаемый уровень. Маркетологи знали, что вокруг спортсмена постоянно ходят слухи о допинге, но руководство закрывало на это глаза. В 2012 году антидопинговое агентство опубликовало шокирующий доклад о подпольной системе обмана внутри команды. В нее входили врачи, контрабандисты и чиновники, скрывающие подозрительные пробы. Главным доказательством вины Армстронга стали признания бывших товарищей, подтвердивших под присягой совместное употребление запрещенных препаратов. На Nike обрушился шквал критики за спонсирование мошенника. Бренд экстренно разорвал контракт со своим амбассадором и полностью вычеркнул его из своей истории. Это привело к закрытию крупных проектов и фирменных линеек одежды, а сам велогонщик из-за бойкота спонсоров потерял свыше $150 миллионов.

0: как приговор.
1: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
2: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
4: РБК «Тренды».
3: Ликвидация разливов нефти – сложный вызов для экологии. Судьба морских систем и побережий решается в первые часы после аварии. С 1960 года в океан попало более 9 миллионов тонн углеводородов. На смену разовым мерам приходят комплексные решения – от механических барьеров до химических реагентов. Самый перспективный тренд – биоремедиация. Метод задействует особые штаммы бактерий и грибов, которые поедают загрязнение, разлагая его на воду и углекислый газ. В отличие от агрессивной химии, такие составы безопасны и не вызывают вторичного отравления среды. Внедрение подобных технологий превратит экологическую безопасность из вынужденной меры в обязательный стандарт энергетики будущего.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечером в столице с новостями Артем Самойлов. Американские переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер могут приехать в Москву в ближайшие две недели. Об этом ТАСС сообщил источник. По его словам, вероятность есть, но детали еще согласуют. Напомню, накануне Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону и обсудили поставки российского дизтоплива. Основатель «Рыбаря» Михаил Звинчук, которого выслали из Черногории с коллегами, приехал в Сербию. Об этом сообщает черногорское телевидение. В аэропорту Белграда Звинчук рассказал, что не задержится там на несколько дней. Билетов в Москву пока нет. О действиях черногорских властей говорить не стал. Сказал, что этим займется адвокат. Ранее в Кремле заявили, что дипломаты выяснят причины задержания. Российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл чемпионат мира в Баку. В финале в весе свыше 100 килограммов он победил азербайджанца. 28-летний Тасоев теперь трехкратный чемпион мира. У него также две бронзы чемпионатов мира. Помимо этого, три золота и два серебра чемпионатов Европы. Турнир в Баку закончится завтра. Сборная России выступает с флагом и гимном. Криштиану Роналду временно отстранили от игр за сборную Португалии. Об этом пишут СМИ со ссылкой на местную футбольную федерацию. Решение принято из-за дисциплинарного разбирательства. Роналду самовольно уехал с тренировочного сбора команды. По регламенту ему грозит отстранение от 1 до 6 месяцев и штраф до 1000 евро. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина. Под ограничение попали и неалкогольные напитки ряда производителей, в том числе Coca-Cola из Грузии и минеральная вода на Беглаве. Для российского рынка это ограничение чувствительно, отметил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
3: Речь идет не о полном запрете грузинского вина в России. Ограничения введены против четырех винных производителей, что очень важно. Три из них действительно относятся к крупнейшим экспортерам Грузии. Поэтому для алкогольного рынка Российской Федерации это заметное событие. Если взять долю грузинского вина в общем розничном обороте тихих вин за первое полугодие 2026 года, то грузинскую продукцию приходится примерно 11% от общего объема продаж тихих вин. При этом сами грузинские производители, что важно уточнить, очень сильно зависят от российского рынка, только одна цифра. В первом полугодии в Россию было поставлено порядка 24 миллионов литров грузинского вина. Это примерно 64% всего винного экспорта Грузии. То есть для России это действительно заметное событие, но для грузинских производителей это на порядок заметнее.
2: Вот по данным Роспотребнадзора, продукция не соответствует

0: соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. РБК направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, Корт, ритейлер МХ5, Магнит, Лента, Спар, Ашан и Метро.
1: Реклама.
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
6: Леонид Тарасов, руководитель Центра социокультурной анимации «Одухотворение», основатель фонда «Inclusive Dance». Визионер. Категория «Impact Business». Когда об инклюзии в России почти не говорили, а людей с инвалидностью старались не замечать, он увидел в танце способ вернуть человеку видимость, голос и место среди других. К истории.
7: Человек после инсульта кажется почти потерянным для жизни. Не говорит, почти не двигается, живет в психоневрологическом интернате. Лекарства, процедуры, уход – все это необходимо. Но может ли помочь искусство? Об этом Леонид Тарасов задумался еще учась в Рязанском институте культуры, где узнал о социокультурной анимации. «Меня занимало, как искусство помогает человеку развиваться, справляться с жизненными трудностями и вообще находить себя в жизни. Из этого и вырос интерес к инклюзивному танцу», – рассказывает он. По приглашению школьного друга Тарасов пришел в общество инвалидов и остался преподавать танцы людям с разными видами нарушений. А в 2002 году основал Центр одухотворения, где выступление стало способом выстраивать контакт с телом, партнером, группой и внешним миром. Главное отличие метода Тарасова – полный инклюзив. Люди на колясках с нарушениями слуха, ментальными особенностями оказываются в одном пространстве, где каждый может развиваться в своем темпе, но рядом с другим. В 2013 году из этой практики вырос фестиваль «Inclusive Dance», а позже фонд и международное движение. Сегодня оно объединяет коллективы из десятков регионов России и стран мира, развивает образовательные программы, фестивали и методику танцевальной реабилитации. Танец для нас – способ вернуть человеку самостоятельность и возможность быть частью жизни, говорит Леонид Тарасов. Его история о другой модели общества, где человека не сводят к ограничениям, а помогают ему снова почувствовать тело, контакт с другими и свое место в общей жизни.
6: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
8: Повтор программы.
9: Представьте, что вы просыпаетесь, и вам достаточно открыть любое приложение искусственного интеллекта, чтобы взломать криптокошелек. И это не сон, а, возможно, наше ближайшее будущее. Сегодня поговорим об этом и не только. А в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель» и посмотрим, кто же здесь настоящий трейдер. С вами я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
10: И я, Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
8: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
9: 17 лет назад был опубликован один из первых курсов биткоина к доллару. Сделал это сервис New Liberty Standard и оценил один биткоин в, как ты думаешь, сколько?
10: Что-то близко к нулю, я думаю.
9: Да, в 0,07 американского цента. То есть за $1 можно было получить примерно 1309 биткоинов. Путем несложных математических вычислений мы понимаем, что если бы мы вложили $100 в биткоин тогда, 17 лет назад, то сейчас

0: Сейчас наше состояние оценивалось бы примерно в 13 миллиардов и 90 миллионов долларов.
1: А что ты делал 17 лет назад в этот день? Интересно.
0: Ох, я не вспомню, и может быть оно и к лучшему. В общем, история прекрасная, фома огромный, а теперь переходим к насущному.
1: Я думаю, что еще нужно какой-то вывод, наверное, сделать о том, что...
0: Надо было покупать биткоин?
1: Нет, это самое очевидное. Во-первых, еще никогда не поздно, а во-вторых, не нужно недооценивать сложного процента и долгосрочных инвестиций. Это очень важно.
0: Что там про ИИ? На днях был какой-то пост, в котором ты мне рассказывал сегодня про то, что... Из скольких 700 нерешаемых задач в математике и уже решил сколько?
1: Ну, условно, 70. И буквально 10%, с каждой новой версии он решает все больше и больше. И парень по имени Дрейк, который работает в Ethereum Foundation и является криптопанком, ярым последователем биткоина, криптовалют и так далее, начал бить тревогу. Он говорит, что если мы будем развиваться, и искусственный интеллект будет развиваться с такой же скоростью, которой он развивается сейчас, нам даже не понадобятся те самые квантовые компьютеры, о которых все говорят, которые могут вскрыть блокчейны биткоина, а просто искусственный интеллект решит все математические задачи и сможет подобрать как раз математическим подходом, так сказать, ключик к вашему замку. Если совсем просто объяснять, то приватный ключ — это единственный ключ от сейфа, а публичный ключ — это устройство замка. Сегодня, глядя на замок, изготовить ключ практически невозможно. Так вот, ИИ может по замку найти этот ключик. То есть решить нерешаемый вопрос, что сейчас охраняет как раз вот именно блокчейн биткоина и его криптография. Разрешить, так сказать, самые сложные криптографические ребусы.
0: Что, мы призываем сейчас всех наших слушателей паниковать, переводить куда там, на холодные кошельки, все. Или что делать? Вообще есть какое-то решение? Или насколько угроза реальна?
1: Дрейк как раз говорит, что не нужно паниковать, не нужно сейчас делать поспешных выводов. Но он говорит, что нужно контролировать искусственный интеллект и иметь в виду, что те самые биткоины, которые намайнил Сатоши. Но самое главное, угрозы, если вы, допустим, имеете свои биткоины, вы их можете перевести как-то и сохранить в более надежное место. Он назвал это место бункером. Но биткоины Сатоши никто никуда не переведет. Соответственно, есть очень большой шанс, что его взломают, и эти биткоины падут на рынок. А там огромное количество биткоинов. Сатоши Накамото, соответственно, был одним из тех людей, кто его и придумал. И этот человек не публичный и никогда не появлялся, и он полностью пропал, и след его найти невозможно. Но, согласись, то, что награда за взлом очень-очень даже интересна.
0: Это превращается в какую-то охоту за сокровищами, затонувшими условно. Есть сколько-то кошельков Сатоши, на которых огромное, не знаю, сексиллион биткоинов, условно.
1: Я точно не знаю, но где-то, наверное, пусть это будет миллион биткоинов.
0: Он даже круче, чем Майкл Сейлор по количеству биткоинов.
1: Ну, приближается, да.
0: Эти кошельки, с которых никто уже ничего, скорее всего, не переведет, становятся такой вот призрачной надеждой для любого человека. И теперь все будут ждать обновления ИИ очередное. И пытаться эти кошельки взломать.
1: Не то, что, я думаю, все будут ждать, просто констатация факта, что количество взломов и банковских систем, и разных децентрализованных бирж, и протоколов, и даже некоторые блокчейны, которые написаны не на таких надежных криптографических шифрах, их сейчас взломов большое-большое количество. Я думаю, что биткоин переживал не только такие вот страшные новости, и каким-то образом этот вопрос решится. Но в этом случае эфир становится достаточно интересной опцией, потому что Виталик Бутерин, это один из создателей эфира, написал, что да, действительно, такая проблема есть, что это очень реальная угроза и непосредственно биткоину, но эфир будет делать апгрейды системы, которые могут исключить такую возможность. То есть самая большая проблема сейчас, что биткоин, почему он самый такой интересный, самый большой актив, что код, который был написан давным-давным-давно, он не менялся. И все доверяют этому коду, все доверяют майнингу. С одной стороны, это хорошо. Но, соответственно, новые вот, которые вещи происходят в мире искусственного интеллекта, квантовых компьютеров, они могут очень сильно поменять расстановку этих сил. И, возможно, непосредственно изменение кода эфира и его апгрейды, то, что он идет, так сказать, в ногу со временем, дадут этой криптовалюте второй шанс.
0: А в коде биткоина ничего нельзя изменить?
1: Можно, но большинство людей, которые изначально его создавали, они уверены, что первоначальный код, который сделал, его

0: кстати, чуть-чуть менялись со временем. Минимальные изменения были. Так вот, люди, которые приверженцы или биткоин-максималисты их называют, они говорят, что биткоин должен оставаться вот такой, какой он есть. Споров очень много. Это такой open-source проект. Люди высказывают разные мнения, и чтобы они все договорились и приняли все эти обновления, ну, это такая большая работа и не совсем простая.
1: Прежде чем переходить к следующей теме, давай небольшую памятку для наших слушателей. Что им делать? Первое — не паниковать.
0: Второе — паниковать. Третье
1: — опять не паниковать.
0: Да, компьютер, убери два неверных варианта. Если честно, это лишь гипотеза, которая озвучена, но она имеет абсолютно реальные шансы. Я думаю, что в любом случае, скорее всего, если вы храните деньги на больших, крупных площадках, какие-то для трейдинга, то они в первую очередь попробуют ваши деньги так или иначе сохранить. Но будем следить за новостями. Я думаю, что нашим слушателям нужно просто продолжать слушать нашу программу, чтобы быть в курсе всех последних новостей и просто так свои биткоины никому не отдавать.
1: Теперь переходим к следующей новости про всеми нами любимый или, наоборот, нелюбимый SEC. Значит, была новость, что они разрешили какие-то новые продукты на биткоин и эфир, да?
0: Угу.
1: В чем суть?
0: Инфраструктура институциональная и так называемая trade fee, она развивается. То есть это традиционные финансовые инструменты, есть фьючерсы, есть у нас уже ETF, то есть фонды, которые показывают ту же динамику биткоина, как и непосредственно торговля на криптобиржах. И уже вроде как будто нет никакого смысла торговать биткоин. Так вот, SEC разрешила торговать с плечом. То есть это тот же биткоин, который показывает ту же динамику цены, только в 3 раза больше. Это делает актив более ликвидным, и вы можете, если вы торгуете, и, допустим, вы толерантны к риску, и верите, что биткоин вырастет, купить этот продукт и, соответственно, заработать в 3 раза больше. Или в 3 раза быстрее потерять деньги на каком-то падении. Но если вы не используете плечо, то ликвидация на этом продукте практически невозможна, и в целом SEC движется по пути, что все больше и больше нововведений будет вводиться. Как, допустим, многие обсуждают сейчас торговлю 24/5, кроме выходных дней уже всех акций, облигаций и так далее на американской фондовой бирже, вроде как говорят о том, что с нового года такое будет, и поэтому криптобиржи находятся все в менее конкурентных и интересных условиях.
1: Ты вот сам это как оцениваешь? Это некое взросление рынка или переход к такому подходу больше как в казино внутри одного брокерского счета?
0: Ну, это очень плохо закончилось. Вот эти тройные плечевые продукты с тройным плечом очень плохо закончилось для корейских трейдеров, которые ставили на рост памяти. Потому что памяти для искусственного интеллекта все мало-мало было, и крупные производители находятся в Корее, это Samsung и SK Hynix. И корейцы инвестировали туда деньги с плечами, они покупали и с плечами, и плечевые продукты, и около 1 000 000 людей на падении было ликвидировано. Представляешь, 1 000 000 человек, 1 000 000 корейцев. Здесь нужно достаточно аккуратно к этим новым продуктам и нововведениям относиться. В целом, самая лучшая стратегия, которая есть на рынке криптовалют и новую еще никто не придумал, это так называемый DCA, Dollar Cost Averaging, когда ты в определенное время покупаешь определенный объем.
1: Сумму.
0: Да, просто туда складываешь деньги, если ты веришь, что биткоин будет 1 000 000, а он постепенно туда приближается так или иначе, то какие-то хорошие откаты, какие-то хорошие интересные возможности он все-таки предлагает для сохранения денег. Многие же говорят, что правительство деньги печатает, а биткоины печатать нельзя. Это главный тезис людей, которые инвестируют туда и говорят, что он будет стоить много-много миллионов.
1: Потому что, проще говоря, то, что говоришь DCA, это подход, как раньше был, вот, я не знаю, у наших родителей. С каждой зарплаты нужно было обязательно купить $100, чтобы они вот копились.
0: Да, еще была сберкнижка, по-моему.
1: Сберкнижка все-таки чуть другой инструмент. А тут ты как бы держишь их у себя вот условно под подушку. А здесь то же самое, не знаю, вы с каждой зарплаты, с каждого какого-то притока денег решили, что вы будете там, не знаю, на 2% этих денег покупать что вам угодно. Биткоин, эфир, солану.
0: Как минимум, хорошая идея не делать это в долг, всегда разумно подходить к риску.
1: Абсолютно согласен. В России появились первые реальные криптопосредники. Мы уже видим, что рынок по чуть-чуть переходит от текста закона, от его вступления к конкретным компаниям и пилотным продуктам. Мы видели это там условно в

0: самом начале, прям 1 сентября, когда закон вступил в силу, один из крупных банков там провел операцию по покупке намайненного биткоина у одной из майнинговых компаний. Продукты, так или иначе связанные с криптовалютами, уже запускают банки. Первые цифровые депозитарии открываются, да, уже в ВТБ, Сбербанк и так далее. Как ты это оцениваешь вообще?
1: Я посмотрел на список тех, кто попал в эти счастливчики. Да, там есть операторы обмена и те, кто непосредственно планирует эту крипту хранить. Если с инфраструктурой, именно с депозитариями, здесь каких-то сюрпризов нет, это крупные банки, компания Волтери, это которая делает специализированные всякие кошельки, хранение ключей и так далее. Атомайз, который там от Тинькофф банка, Cloud Infrastructure, это компания системы крипто, АФК-системы. То есть здесь все достаточно понятно. Это крупные, серьезные игроки, которые в основном всем нам известны. Но вот в операторах обмена попался какой-то новый специализированный игрок. ООО «Зефир». Я посмотрел, что же это такое. И я немножко удивился. В этой компании учредители никогда не занимались ни вебом, ни криптой, ни даже майнингом, и информации в интернете про них нет. ООО «Зефир» имеет уставной капитал 10 тысяч рублей.
0: Это минимальная планка, с которой можно компанию открывать. Да.
1: И возникает вопрос, неужели любая компания, имея 10 тысяч рублей, может получить заявку и попасть в реестр операторов обмена? Нет. Так. На самом деле нужно 15 миллионов рублей, чтобы туда попасть. Но ООО «Зефир» прошел по какой-то специальной ускоренной программе. То есть не в общей очереди, а по некому фаст-треку. Я изучал достаточно долго, кто кому это может быть принадлежать, но следов не нашел. Просто какая-то черная лошадка или белая лошадка, или как это говорится, кто это может быть?
0: Темная лошадка, да, ты все правильно говоришь, но вопрос, конечно, чем они будут заниматься, пока непонятно.
1: У них тем более нет сайта, нет никаких объяснений, нет никаких продуктов, ничего не готово. Хотя бы какую-то информацию найти. То есть ты рядом стоишь с Т-банком, там, с АФК-системой, с ВТБ, которая, кстати, уже совершила первую сделку со стейблкоинами, и их продукт будет доступен. И вот тут какая-то некая ООО «Зефир». Интересно, что же это будет вообще?
0: Очень интересно. Как минимум потому, что уставной капитал в 10 тысяч рублей в рамках криптовалюты, конечно, звучит довольно смешно. Чтобы обеспечить любой самый минимальный, ну, то есть 15 миллионов рублей как-то, как будто бы более приближено к реальности.
1: Такие компании должны привести деятельность к полному соответствию до 1 сентября 2027 года. Время в целом есть, но к этому времени, конечно, можно сделать все, что угодно. Почему тогда так мало компаний с таким капиталом? Почему другие не пришли, не подали заявки, не попали в этот реестр? Это большой вопрос. Так что, если вы вдруг хотите заняться криптообменом, то сейчас вход в этот реестр достаточно лояльный.
0: На этой интригующей ноте перейдем к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель».
2: Хэш и кэш.
0: Напомню, что на прошлой неделе мы оба шортили с Толей. Я играл на понижение курса эфириума и заработал чуть больше 5%. А Толя играл на понижение токена Грамм, он же токен Тон.
1: Он же Павел Дуров.
0: И заработал 6%. Мы все еще идем ноздря в ноздрю. У Толи сейчас 1517 виртуальных долларов, а у Коли 1496. Мы все еще поражаем всех и себя тем, сколько денег мы в процентах успели заработать виртуальных. Ну что ж, пришло время ставок на эту неделю.
1: Здесь очень интересный момент. Мировая экономика за счет роста дизеля и за счет нарушения логистики в Армузе просто трещит по швам. И у нас идут какие-то первые звоночки, и что-то должно произойти. Либо наладилась, соответственно, поставка нефтепродуктов, и цены немножко снизились, и снизились инфляционные ожидания. Ну, либо должно что-то упасть. Вот как ты думаешь, что первее произойдет?
0: Я сегодня буду играть в лонг, потому что впереди выборы в Америке. Я очень плохой прогнозист, сразу говорю, но мне кажется, что до выборов Трамп сделает все возможное, чтобы навести шороху в хорошем смысле на криптовалютном рынке. А вот после нас может ждать какой-то серьезный откат и падение. Но до выборов примерно месяц. И я буду ставить на более волатильное, чем эфир и биток, на свою любимую

0: Солану. Буду лонговать Солану.
1: Лонговать Солану. В целом, очень разумные объяснения, и мне, на самом деле, очень хочется даже не то, что заработать денег, а хорошо оторваться от тебя. И я сделаю диаметрально противоположную ставку для того, чтобы точно из нас кто-то был на первом месте с хорошим отрывом. Я ставлю на шорт Солану.
0: Такого не было еще у нас, чтобы на один актив в разные направления ставили.
1: Вот, мне кажется, это интересно. И вот именно это покажет, кто здесь настоящий трейдер.
0: Посмотрим. Прежде чем с вами попрощаться, мы предлагаем вам сделать следующее. Если вы хотите услышать себя в одной из следующих передач, оставляйте голосовые в специальной ветке нашего форума РБК Крипто с вопросами для нас. Мы выберем для следующей передачи один вопрос, поставим его в эфир и ответим на него. С вами была программа «Хэш и Кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК Крипто.
1: Я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК Крипто.
0: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой сфере, вам к нам. Услышимся через неделю.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
3: Бешеные деньги.
2: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
3: Бешеные деньги.
4: Складывается впечатление, что США бьют наших.
5: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
6: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
3: РБК Тренды.
7: Штурвал самолета, кабина локомотива, капитанский мостик. За последние годы перечень запрещенных для женщин профессий уменьшился с 456 до 100 позиций. Дальнейшее обновление списка правительство планирует к декабрю 2027 года. Тенденции коснутся пересмотра гендерных ограничений в горнодобывающей промышленности, металлургии, энергетике. Это восполнит дефицит кадров и станет стимулом для внедрения гибких форматов работы в тяжелых отраслях.
8: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросети

0: и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Продавцы надежды. Когда крипторынок начинает резко двигаться вверх или вниз, растет не только волатильность, но и спрос на быстрые решения. Именно в такие периоды появляются десятки закрытых клубов, марафоны и VIP-чаты с обещаниями заработать на любом движении рынка. Интересно, что многие из этих проектов продают вовсе не инвестиционные идеи. Их главный продукт – ощущение доступа к чему-то эксклюзивному, секретным сигналам, инсайдам или стратегиям, недоступным обычным участникам рынка. Парадокс в том, что заработать на продаже подписки зачастую проще и стабильнее, чем на самой торговле криптовалютой. Поэтому в периоды повышенного интереса к рынку растет не число успешных трейдеров, а количество желающих обучать других успеху. При этом настоящая проблема не в стоимости доступа к таким сообществам. Проблема в том, что большинство из них продает результат – финансовую свободу, быстрый рост капитала и легкие иксы, а не процесс – управление рисками, анализ рынка и работу с убытками. Поэтому в крипте стоит помнить простое правило. Чем громче обещают заработать на рынке, тем выше вероятность, что главный заработок находится вне рынка.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 18:30 в Москве с новостями Артем Самойлов. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер посетят Россию в этом месяце. Об этом пишут Axios и ТАСС со ссылкой на источники. По данным ТАСС, визит возможен в течение ближайших 2 недель. Детали еще согласуются. Axios говорит о поездке позднее в октябре. Напомню, в прошлый раз Уиткоф и Кушнер приезжали в Москву 5 сентября, после чего отправились в Киев. Между тем, глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала США за снятие санкций с российского дистоплива. Об этом она написала в соцсетях. По ее словам, сейчас нельзя ослаблять давление на Россию, Европа этого не сделает. Каллас напомнила, что 12 октября главы МИД ЕС планируют принять самый крупный пакет санкций против российского ВПК. Напомню, накануне Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках дистоплива на мировые рынки, и Минфин США разрешил такие операции до 7 апреля. Зеленский назвал это решение несправедливым. Роспотребнадзор запретил ввозить и продавать в России напитки нескольких грузинских производителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. Запрет подтвердили участники рынка. По решению Совета ЕЭК ввели временную санитарную меру. Продукцию, которая не соответствует требованиям по вкусу, физико-химическим показателям и безопасности, приостановили в обороте. В список попали вино, коньяк, пиво, а также грузинская кока-кола и вода на Беглаве. Зимой в России может выпасть рекордно много снега, но он будет быстро таять из-за климатического явления Эль-Ниньо. Об этом Вестям рассказал климатолог Алексей Карнаухов. По его словам, зима будет чуть теплее обычного, но сильные снегопады возможны. В России зима окажется мягкой, а вот в других регионах мира из-за Эль-Ниньо могут быть засухи и наводнения. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Власти и бизнес прошли предел, когда уровень налоговой нагрузки на экономику начнет работать против доходов бюджета. Такое мнение в интервью телеканалу РБК выразил президент Норникеля Владимир Потанин. Он также подчеркнул, что налог на сверхдоходы несправедлив. Когда налоговое законодательство постоянно меняется, это нарушает планы бизнесменов по развитию предприятий, указал Потанин. А трудности в планировании замедляют объем инвестиций. Чтобы исправить эту ситуацию, в России нужна налоговая стабильность, которой пока не удалось добиться, считает президент Норникеля.
2: Часто позиционируется изъятие вот сверхдоходов, доходов у богатых, как некая такая социальная справедливость. Но это не так. Потому что социальная справедливость – это когда с богатых берут больше налогов, чем с бедных. Потому что человек, когда он получает свой личный доход, он их тратит на себя. А когда эти деньги направляются на инвестиции, то он работает на все общество.

0: Прибыль надо изымать таким образом, чтобы оставить предприятиям возможность планировать, рассчитывать что-то, действовать в условиях определенных правил игры. Чем жестче условия, чем сильнее встречный ветер, тем более четкими и понятными, прозрачными правилами нужно действовать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота. Все циклы инвестиционные в промышленности, но они не 2-3 года, а 5-7. И поэтому, когда в течение нескольких лет, несколько раз меняются довольно существенным образом налоговые правила, это, мне кажется, не совсем правильно. Лучше, и сейчас к этому готов и бизнес, и вообще ожидали бы даже этого, что большая нагрузка на бизнес в этой ситуации, это нормально. Но просто если это с заработанных денег, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Нельзя брать налоги, ну, грубо говоря, авансом и в кредит, да, нужно брать с заработанного.
1: Полную версию интервью с президентом Норильского никеля Владимиром Потаниным о разбалансировке экономики при встречном ветре социальной справедливости и сверхналоги можно найти на сайте РБК. С Владимиром Потаниным общался Павел Демидович. Ну а вот независимый промышленный эксперт Максим Худалов в нашем эфире согласился с Владимиром Потаниным, что без налоговой стабильности в будущем бизнесу будет тяжело выполнять планы развития и инвестировать в долгосрочные проекты.
2: Действительно, определенное замешательство в рядах крупного бизнеса ощущается, потому что Владимир Олегович правильно сказал, что в прошлый раунд повышения бизнес воспринял, в общем-то, достаточно стоически. И в целом вот эти донастройки налоговой системы, которые, в общем-то, коснулись не только крупного бизнеса, а вообще говоря и населения во многом, с учетом того, что было повышение налогов на доходы, на вклады и на финансовую деятельность, это все, конечно, воспринимается крайне негативно на фоне той обстановки, которую мы сейчас видим в экономике, мы видим высокие ставки. И на этом фоне еще и растут тарифы ЖКХ, тарифы коммунальные, тарифы на перевозку железной дороги. Постепенно происходит такое резкое затягивание поясов. И, конечно, на этом фоне крупный бизнес боится того, что вот это заявленное повышение налогов окончательно, что называется, переломит хребет верблюду, но что подобные методы взыскивания дополнительных доходов в бюджет могут продолжаться и в будущем. И это, конечно, очень здорово бьет по способности компаний прогнозировать свое дальнейшее развитие.
3: Говорил Владимир Потанин и про инвестиции. По его мнению, для перезапуска инвестиционного цикла нужно использовать прибыль самих компаний, а кредиты брать только в качестве дополнения к этому. Стоит ли придерживаться такой стратегии российским компаниям?
2: Здесь несколько это противоречит общепринятой экономической теории, потому что всегда считалось, что собственный капитал обходится бизнесу дороже, чем заемный. Я понимаю, что эти учебники писались не для российской экономики, а для экономики США, которая действует по другим законам, но тем не менее общие черты функционирования бизнеса, они примерно похожи и у нас, и на рынке Соединенных Штатов, конечно, с учетом того, что против нас действуют все возможные меры ограничения, которые только имеют место в природе, плюс у нас неблагоприятная бизнес-среда, потому что государство увеличивает фискальную нагрузку, тем не менее, все-таки долгосрочные финвложения обычно делаются из заемных средств. Другая проблема, что у нас не существует сейчас полноценного долгосрочного кредита доступного, который позволял бы бизнесу развиваться. Ну, опять же, для этого есть долговое финансирование в виде выпуска облигаций, которые такие компании, опять же, как Норильский никель, у которых есть и достаточно мощная финансовая база, и доверие инвесторов, и все примерно понимают, что спрос на их продукцию в ближайшее время практически не может быть подвергнут какому-либо риску. Для такого крупного бизнеса возможность финансирования посредством выпуска облигационных продуктов, он имеет место.
3: Если посмотреть на бумаги Норникеля, да, за последний месяц акции компании потеряли почти 15%. Видите ли вы сегодня предпосылки для восстановления?
2: В краткосрочном периоде, возможно, вот та история с нефтью, которую мы вчера вечером наблюдали, она даст оптимизм инвесторам в плане того, что часть санкций будет сниматься, поэтому здесь может быть отскок. Ну и долгосрочно мы пока история с ИИ-бумом, она сохраняется. Спрос на медь и, соответственно, действующие активы будет расти, поэтому здесь можно рассчитывать на то, что определенный потенциал роста на уровне 15-30% в течение года у Норильского никеля, безусловно, бумаг присутствует. Это не инвестиционная рекомендация. В случае улучшения политической конъюнктуры, то потенциал, конечно, может быть в разы выше.
1: Это был независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Он комментировал заявление президента Норникеля Владимира Потанина о том, что в России нужна налоговая стабильность. Это заявление Владимир Потанин.

0: Танин сделал в эксклюзивном интервью РБК.
1: Реклама. Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
0: В студии Александр Ляпин, мы продолжаем. В сентябре в России прошли выборы в Госдуму, а в ноябре состоится голосование в Конгресс США. Специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсудили, что представляет собой эта процедура с точки зрения политологии и почему весь мир – заложник элитарной демократии, лучше которой, впрочем, пока ничего не придумали.
2: Пояснительная бригада.
3: Сегодня у нас немного теоретический выпуск. Дело в том, что и я, и Валя, и наши коллеги-журналисты часто рассказывают нашим слушателям о таком феномене, как выборы. Мы говорим о российских выборах, об американских выборах, иногда затрагиваем европейские выборы. И часто вообще те, кто интересуется этой темой, слышат еще такое слово «демократия». Оно неразрывно у нас связано с выборами. И часто мы слышим определение, да, что такое демократия. Это просто власть большинства. Но сегодня мне немного хочется погрузить вас в мир политических мыслителей и поговорить о том, как они воспринимали все эти понятия, и как они представляют о том, в каком мире они жили и живем мы сейчас. А точнее, что такое элитарная демократия, на которую, я бы сказал, обречен весь мир.
4: На самом деле, мне кажется, что представление менялось не потому, что ученые там сначала думали правильно, а потом поняли, что нет, все-таки думали мы неправильно, теперь начнем мы думать правильно. Все-таки по мере развития человечества, по мере развития истории, само государство становилось физически больше и сложнее по устройству. И те вопросы, которые, например, раньше, в стародавние времена можно было решить, собравшись всем на площади и прокричав да или нет, теперь уже невозможно. Появляется более сложная структура взаимоотношений. Соответственно, меняется ее восприятие тоже.
3: Тем более, да, что кричи на площади, не кричи, а в какой-то момент надо просто, чтобы все стабильно и хорошо работало. Но действительно, долгое время мыслители все-таки апеллировали к некоторому общему голосу народа. Вот есть, такой известный мыслитель Жан-Жак Руссо. Он говорил о понятии общей воли, которая не сводится к воле частных лиц, оно так и собирается, когда эти частные воли друг с другом взаимодействуют, в итоге появляется некая такая общая общественная воля, которая ведет именно общество к благу сугубо. Что это не сумма частных воль, а вот наоборот такое что-то чистое, такое стремящееся к прогрессу. Но на самом деле, такие идеалистические рассуждения, они действительно долго бытовали в среде политических мыслителей, но в какой-то момент все политологи, политические мыслители, философы вдруг заметили, но в реальности это происходит как-то не совсем так.
4: Как-то и войны происходят, и голод, и восстание, что-то работает не так. Это же навряд ли то, к чему стремится большинство.
3: Да, а потом, в принципе, все обнаружили простой момент, решение было простое, что в реальности мир-то живет по другому правилу, что все-таки на самом деле общую волю обычно осуществляет небольшое меньшинство, те, кого мы называем элиты. И в этом плане есть даже такое классическое определение австрийского политолога Йозефа Шумпетера, который гласит: демократический метод – это тот политический метод, при котором индивиды получают право принимать решения в результате конкурентной борьбы за голоса избирателей. То есть, видите, он перевернул модель. Не некий абстрактный народ осуществляет управление, а вот какие-то конкретные люди, которые добились просто победы на выборах.
4: И тогда возникает закономерный вопрос. Если государством в любом случае управляет сравнительно небольшая группа людей, то что тогда делает такую систему демократии? Явно не отсутствие элит, мы установили, что элиты эти есть всегда. А все-таки возможность их менять, возможность создавать новые партии, критиковать власть, участвовать в выборах, оставлять разные группы элит, конкурировать за поддержку общества, то есть все равно вести какую-то политическую борьбу.
3: Да, например, такой мыслитель, как Паретто, мы, кстати, как-то рассказывали нашим слушателям о нем, когда говорили про конкуренцию лис и львов, даже, на мой взгляд, так остроумно сказал, что история — это на самом деле кладбище аристократий. То есть, понимаете, можно рассматривать демократию как процесс просто похорон одной аристократии, появление другой, потом снова старая аристократия уходит, приходит новое.
4: Да, то есть фактически можно сказать, что демократия просто обеспечивает более мирный транзит, Если во времена монархии это дворцовые перевороты, революции, кровавые, с жертвами, то здесь это происходит вполне себе институционально.
3: Или не транзит, такое тоже возможно. Если всем нравится, как все происходит, все остается в статусе кво. Я бы здесь еще добавил, что мы немножко, возможно, так сейчас нагнетаем, но вообще сторонники элитарной тоталитарной демократии порой говорят, нет, ну, мы как раз не лишаем народ общей воли, вернее, система не лишает, да, на самом деле у них она есть, и она проявляется в дни голосования.
4: И здесь, в общем-то, возникает такой интересный вопрос, а

0: А насколько действительно элитам нужна демократия? Насколько она им выгодна? Насколько им эти правила игры вообще подходят?
1: Так или иначе, они существуют в этих рамках, и пока мир действительно существует в рамках демократии. Но действительно важный момент, который ты сказала, что ведь элиты могут настраивать эту систему. И действительно, во всем мире так и происходит. То есть мы не можем добиться какой-то прямой демократии, когда люди решают вопрос государственного устройства каждый день, мы можем создать для них систему. И здесь моя авторская немножко гипотеза, что на самом деле во всем мире всегда эта система строится на каких основаниях? Что есть элита, которая предлагает вариант, и важно, чтобы в целом большинство общества с этой системой было согласно.
0: Здесь, кстати, довольно интересный пример, да, того, как элиты сформировали политическую систему, это Соединенные Штаты, про которые я регулярно рассказываю и пишу. Потому что американские отцы-основатели сознательно построили не ту систему, в которой большинство напрямую и без посредников определяло бы всю власть. Они выстроили сразу несколько фильтров между условным общественным мнением и государственным решением. Например, сенаторов вообще изначально выбирали не обычные избиратели, как сейчас, а законодательные собрания штатов. То есть было несколько ступенек. Мы голосуем за местных депутатов, они уже за государственных. При этом президента сегодня в США по-прежнему выбирают не напрямую, а через коллегию выборщиков.
1: Да, вот тут, кстати, даже интересный момент. Я читал одну гипотезу, что почему вообще появилась эта коллегия выборщиков. Дело не только в коллегии выборщиков, но и в том, что, да, как вы знаете, выборы в США идут по принципу, что дело не в том, сколько человек за тебя проголосовало, а сколько штатов проголосовало, да, то есть если штат за какого-то кандидата, то автоматически как бы некое число, вес этого штата уже приписывается этому кандидату. И я слышал гипотезу, что вообще это такой немножко даже, я бы сказал, элитарный как раз подход в основе этого лежал, что идея в том, что все-таки люди сами, ну, не очень часто правильно выбирают, поэтому надо, чтобы выбирали достойные люди. Но людям надо оставить какое-то участие в этом.
0: Я немножко, наверное, подраскрою. Изначально вообще планировалось, что выборщики будут самостоятельно оценивать кандидатов. Сейчас уже в соответствии с тем законодательством, которое в Америке есть, выборщики обязаны голосовать в соответствии с пожеланиями штата. То есть, если, например, в штате Теннесси с перевесом в 2% побеждает Дональд Трамп, все выборщики этого штата должны проголосовать за Дональда Трампа. Они все равно, по сути, становятся проводниками народной воли в данном случае. Но так было не всегда, и вообще изначально закладывалось, что, ну, общество, оно не очень разумное, вот выборщики, они разумно подойдут к выбору кандидата. Но потом произошла, в общем-то, такая история, что партии-то не было, и, соответственно, действительно, ну, был какой-то, может быть, и концепт совета мудрецов, которые решали, кто хороший президент, кто плохой, но появились партии. И те самые выборщики стали тоже далеко не беспартийными и перестали быть непредвзятыми. Соответственно, стали голосовать за тех кандидатов, которые им симпатичны, их пришлось законодательно ограничить, чтобы все-таки они доносили глаз народа и выполняли его волю.
1: Да,
0: но очень интересно, кстати, про штаты то, что ты сказал, потому что здесь же тоже интересный момент, что то самое число выборщиков, оно ведь эквивалентно и представленности конкретного штата в Конгрессе. То есть у каждого штата одинаковое количество конгрессменов и выборщиков при этом. То есть таким образом они каждый штат наделяли определенным весом в политике.
1: Да, именно вес. Хочу сказать, что даже в современной системе, где выборщики обязаны проголосовать, как голосуют избиратели, все равно, получается, решают не столько люди, сколько штаты. Основная политическая единица становится штат. Фактически.
0: Конечно, условный Техас — это огромный штат, Калифорния — огромный штат. У них большое число выборщиков, конечно, они влияют на расклад гораздо сильнее, да, с точки зрения чисто арифметической. Но, кстати, возникает интересный парадокс, потому что есть ряд штатов, которые, там, очевидно, как говорится, синие, да, за демократов, очевидно, красные, то есть за республиканцев. Но есть штаты колеблющиеся, их еще называют фиолетовыми. И вот эти колеблющиеся штаты, у них выборщиков-то часто довольно немного на фоне остальных, да, там у Техаса 50 с чем-то, а у них там, может быть, ну, 8-12. И тем не менее, борьба ведется за них, потому что про все вот эти штаты, синие и красные, все давно понятно. Это уже понятные фишки, они уже разложены на столе.
1: А вот что будет со свингерами, как их называют?
0: Да, не очень понятно. И получается, что голос избирателя из Калифорнии ничего не стоит на фоне голоса избирателя, например, из Пенсильвании.
1: Но это еще не все, как можно выстраивать систему. Например, вот нам кажется, можно создать какую-то партию, да, все время вот отстаивать свой интерес там. Но я вам скажу так, что на самом деле какие-то рамки политической системы, которые вот везде получается так, что все-таки выбирает элита, потому что, да, законы пишут все-таки немногие, а не большинство, они могут определить даже количество партий внутри системы. Например, вы знаете, что выборы бывают по пропорциональной системе, когда мы голосуем за списки, а бывают по мажоритарной, когда мы голосуем за конкретного кандидата в округе. Так вот, политологии уже доказано. Выборы в мажоритарных округах ведут в целом к снижению количества партий. Пример – Великобритания. Там их всего 3, а, как мне говорят эксперты, на уровне отдельной территории там всегда ведется борьба между двумя, потому что нет смысла голосовать за аутсайдера, у которого наибольшие шансы – это третье место.
0: Да, и, кстати, знаешь, на самом деле довольно интересно, что ведь мы видели и в России, да, пересмотр избирательной системы, и в других странах мы тоже, я упоминала Соединенные Штаты, где все-таки какой-то пересмотр того, что заложили отцы

0: основателя в 18 веке произошел за последующие столетия. Все-таки ряд положений были пересмотрены, добавлены поправки в Конституцию. И все равно мы оказываемся в ситуации, что основной каркас избирательной системы, он так или иначе сформирован. Ее сложно уже как-то
1: развернуть. Сложно подвинуть, на самом деле. Да,
0: и если мы опять же вернемся к примеру Соединенных Штатов, Дональд Трамп, например, критиковал коллегию выборщиков, говорил, что да неплохо бы от нее отказаться. Но весь процесс пересмотра Конституции довольно сложный. Это надо проводить через Конгресс, добиваться там 2/3 голосов в обеих палатах, потом ратифицировать 3/4 штатов. Это довольно сложная, затяжная процедура, для которой пока недостаточно консенсуса. И получается, что отцы-основатели, вот та старая элита, заложила фундамент системы, которая новому поколению элит не очень-то уже и симпатична и не очень отвечает их интересам. Но поменять ее они уже не могут.
1: А с другой стороны, бывает, что элиты меняют. Да, например, я могу вспомнить Францию. Наверняка вы слышали о таком политике, как Шарль де Голль, да, очень известный, очень харизматичный. Но так вот, он в какой-то момент специально выстроил политическую систему Франции, выборную систему так, чтобы избежать того, чтобы в итоге были какие-то большие расколы между разными политическими силами. И как этого добиться? Двухтуровая одномандатная система на парламентских выборах, когда политикам приходится проходить через два тура. И получается, что если слишком на твоем левом фланге много расколов, второй тур ты, скорее всего, даже и не попадешь.
0: Но с Францией, кстати, довольно интересный пример заключается в том, что у них как раз на второй тур ты мобилизуются в основном избиратели. На первый тур они как-то редко заявляются, особенно молодежь. Я говорила с французской молодежью, я не помню, в очередной раз были выборы, где снова была угроза Ле Пен.
1: Да,
0: и на первом туре они такие, да, все равно, да не пойдем мы. А когда наступил второй тур, они такие, ну надо спасать нацию, надо идти голосовать против Ле Пен.
1: Там и довольно... политики мобилизуются, они все против становятся, против Ле Пен, и получается, что во втором туре, да, часто говорят, что там во многом, да, кандидаты Национального фронта обречены, потому что они внезапно становятся против всех, а там уже у тебя обычно оппонент только один.
0: Поэтому, да, довольно вот, интересная система двух туров, она вот приводит иногда к такому, мне кажется, апатии политической по отношению к первому туру, потому что он ничего не решает, зато все мобилизуются уже на второй.
1: Да, в общем-то, мы все это рассказали вам, чтобы вы могли в дальнейшем, когда вообще смотрите на любые результаты выборов, теперь оценивать, как это все происходит в каком-то взаимодействии разных частей. Такая вот демократия элитарная. Не знаю, может, когда-нибудь мы и придем к прямой демократии, но вот пока живем в мире таком, какой он есть.
2: Пояснительная бригада.
3: Это была пояснительная бригада со специальными корреспондентами Андреем Винокуровым и Валентиной Шварцман. Ну, а мы продолжаем информационный эфир. Минск впервые обогнал Москву по числу ранних бронирований на Новый год. Санкт-Петербург, Минск и Москва. Именно в таком порядке столицы возглавили список самых популярных направлений на новогодние праздники. Это данные портала Суточно.ру. Интересно, что спрос на Минск в сервисе называют ажиотажным. Растет интерес и к другим белорусским городам, так, например, Гродно впервые вошел в десятку самых востребованных направлений. Белоруссия привлекает российских туристов сочетанием двух факторов – ощущения поездки за границу и простоты путешествия, объяснил в беседе с Юрием Карпекиным ранее в нашем эфире вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
4: Белорусов принимают как западное направление. И ведь вы неспроста сказали про Гродно. Гродно-то вошел-то в Советский Союз там уже после Второй мировой войны, да, то есть это вообще такая западная Беларусь, она вообще не похожа на Минск, на Могилев, на Витебск. Великое княжество Литовское, вот эти Радзивилловские замки, Несвиж, Мир, ну это уже в сторону Минска, да. Кстати, популярна встреча Нового года в замках. Где мы эти замки? У нас нет замков на территории Российской Федерации, вот таких 16 века, действующих с отелями. А там есть, и вот народ едет, и гастрономия хорошая, интересно, другое государство, людям это нравится.
5: Ну а как едут? Покупают туры или все сами организуют? Или едут прямо на машине, допустим, и везут обратно полный багажник белорусских продуктов?
4: Отлично, да. Итак, смотрите, когда едешь на машине, ты же можешь купить проживание тоже в турагентстве, да, естественно, люди сравнивают, смотрят, если есть там напрямую 100 тысяч, а у турагентства 90, ну, купят, конечно, у турагентства, да, то есть люди сравнивают цены, неважно, чем вы едете. А так, даже ласточки ходят Москва-Минск, не то, что там поезда. Самолеты летают, да, очень много рейсов, и Москва-Брест, кстати, не только в Минск. И вообще Беларусь связана авиасообщением, по-моему, там с 15 городами России. Поэтому из разных точек. Из Сибири люди едут в Беларусь, не то, что там из европейской части.
5: А цены на этом фоне подросли на Беларусь, ну и вообще на первую тройку на Новый год, по вашим оценкам?
4: Конечно. Конечно, тот же Минск абсолютно сравним с Москвой по ценам на отели новогоднюю ночь. То есть примерно в среднем там 4 звезды стоят 10 тысяч, там 8 тысяч рублей за номер в сутки, да. И, кстати, в Петербурге, забегая вперед, и в Петербурге примерно вот вокруг 10 тысяч крутится на 5 звезд подороже.
5: А можно ли еще успеть забронировать жилье и купить билеты для поездки в тот же Санкт-Петербург, Минск или Москву на Новый год?
4: В этом году, как никогда, не включилось

0: ранее бронирования. Да, обычно Новый год люди бронируют в августе. Да, мы уже имеем октябрь на дворе, и только сейчас пошли первые брони на Новый год. Да, то есть вот люди сейчас покупают там ЖД-билеты, ну понятно, что их надо чуть пораньше, там авиабилеты, а гостиницы будут покупать вплоть до там середины декабря. В этом году глубина продаж в целом по России, это не то, что там Москва, Петербург, Минск, а вообще в целом по России, что хотите, Сочи, горные лыжи, все бронируется там примерно на 3-4 недели вперед. Вот как раньше там на 3-4 месяца вперед, такой глубины больше нет.
1: В десятку самых популярных городов на Новый год также вошли Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Кисловодск, Калининград и Зеленоградск.
2: Автоньюз. Егуар представил новый электромобиль Type 01, но поклонники марки встретили новинку без особого восторга. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новом электрофастбеке и о том, почему он вызвал споры. Type 01 с точки зрения дизайна во многом повторяет концепт купе Type 00, который Jaguar показал в 2024 году. Перед нами фастбэк с прямоугольными формами, острыми гранями, длинным капотом и узкими светодиодными фарами. Еще одна необычная деталь – форма кузова не предполагает заднего стекла. Такое решение уже встречалось у некоторых китайских электромобилей, например, Avator 1.2 и Polestar 4. В целом Type 01 выглядит так, будто его создавали художники «Бегущего по лезвию» или «Киберпанка 2077». Мне такой подход кажется как минимум интересным. При этом футуристичная внешность не помешала инженерам хорошо поработать над аэродинамикой. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,23. Это лучший показатель среди серийных автомобилей Jaguar. В салоне тоже поработала машина времени. Здесь не осталось привычных физических кнопок и крутилок. Основными функциями автомобиля водитель управляет через 7-дюймовый экран и сенсорные панели на руле. Главной же особенностью интерьера стала длинная центральная консоль, которая проходит через весь салон и разделяет пространство на отдельные зоны. Jaguar оснастил Type 01 тремя электромоторами общей мощностью 1030 лошадиных сил, которые разгоняют автомобиль до первой сотни за 3,2 секунды, а запас хода составляет 720 километров. Старт продаж намечен на следующий год. За новинку будут просить от 130 тысяч фунтов, то есть примерно 15 миллионов рублей. Часть поклонников Jaguar не приняла новый облик марки. По их мнению, дизайнеры уж слишком ориентировались на вкусы китайских покупателей, при том, что производство Type 01 будет организовано в Великобритании. Досталось и силовой установке. Некоторые автолюбители считают, что Jaguar стоило предложить гибридную версию, а не полностью переходить на электричество. Что касается российских продавцов, то они пока не видят большого потенциала у модели, но готовы привести ее под заказ с немалой надбавкой к стоимости.
3: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
4: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
3: Нет, согласен. Ну,
4: это за полгода, а годовых это уже получается 40.
5: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
6: Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Деньги – самое абстрактное и безличное из всего того, что существует в жизни людей. Макс Вебер.
8: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
9: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
10: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой.
11: Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16.10 на радио РБК.
12: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
13: Бургер для взрослых.
14: В 1996 году Макдональдс решил стать немного взрослее. Компания заметила, что ее рестораны слишком прочно ассоциируются с детьми и семейными походами, и выпустила Arch Deluxe – бургер со вкусом для взрослых. Над рецептом работали почти два года. Картофельная

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 часов в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Украинская делегация досрочно уехала из США и возвращается в Киев. Об этом сообщил советник Зеленского Дмитрий Литвин. Ранее Financial Times со ссылкой на источники написала, что переговоры в Майами 9 и 10 октября прервали досрочно. Причина — заявления Трампа о сделке с Россией по дизельному топливу. Напомню, в пятницу Путин и Трамп поговорили по телефону, и после этого США объявили о договоренности о поставках российского дизеля. В Киеве поражен центр обработки данных АТМ Укрсибанка, который ВСУ использовали для сбора, обработки и хранения разведывательной информации, сообщает Минобороны. Также на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения. Аэропорт Эр-Рияда временно закрыт после взрыва. По данным Рейтер, есть пострадавшие. Как сообщает швейцарское телевидение, удар нанесла ракета, вероятно, выпущенная хуситами. Людей эвакуировали, рейсы отменили или перенаправили. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что подтвержденной информации о пострадавших российских туристах нет. Сербия создает собственную модель искусственного интеллекта, учитывая опыт России и Китая. Об этом РИА Новости сообщил госсекретарь Министерства информации и телекоммуникаций Сербии. По его словам, страна разрабатывает ИИ-модели на национальном языке. Он отметил, что ключ к регулированию ИИ – подходы Китая и России. Сербия берет за основу нечто среднее между ними. Российский опыт он назвал очень полезным. Кристу Пай, которую неудачно пытались казнить в США, выписали из больницы и вернули в тюрьму. Об этом ABC News рассказали ее адвокаты. Сейчас она в реабилитационном центре, где отбывала срок больше 30 лет. Врачи продолжают ей помогать, а защита следит за восстановлением. Больше новостей на сайте РБК.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Вы руководитель? Передайте часть рутины искусственному интеллекту. В школе управления РБК теперь можно научиться использовать искусственный интеллект в работе с пользой. Узнайте, какие задачи можно ему передать, чтобы быстрее справляться с рутиной и освобождать время для действительно важных решений. Разбирайте реальные кейсы крупных компаний. Осваивайте готовые практики и инструменты. Учитесь работать с искусственным интеллектом на курсе для руководителей и сразу пробуйте новые подходы на своих задачах. А еще участвуйте в онлайн-событиях, изучайте практики и общайтесь с другими руководителями. Школа управления РБК. Используйте искусственный интеллект в работе с пользой. 16+.
3: Повтор программы.
4: Всем привет! Это Катя Воробьева. Сегодня обсуждаем точки роста для российского фэшн-бизнеса. В этом году кризис окончательно перестал быть просто фоном и превратился в абсолютно привычное рабочее условие. Весь октябрь в рамках проекта РБК «Voya Fashion Review» мы вместе с ключевыми игроками рынка ищем ответ на вопрос, как перестать просто

0: просто выживать и где найти новые возможности.
1: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
0: Сегодня этот вопрос я адресую Юлии Кудрявцевой, кандидату экономических наук, степень MBA по маркетингу и управлению бизнеса и основателю бизнес-бюро JK Bureau. Юля, давайте начнем с главного. Сейчас то, что мы видим, это кризис или это закономерная коррекция рынка?
2: На самом деле это кризис, но кризис, который будет оздоравливать экономику. Потому что то, что происходило последние 4 года с образовавшимся вакуумом после ухода западных брендов, не могло не привести к тому, что российские бренды будут расти огромными темпами, скачкообразно. Но этот рост привел к тому, что не была настроена операционка, не была настроена управляющая какая-то история, да, то есть бренд рос быстро, хаотично. Нанимались хаотично люди, открывались хаотично розничные точки продаж, делался огромный ассортимент, никто не считал матрицу, никто не считал маржинальность, никто не собирал юнит-экономику. Все побежали за большим легким рублем. В итоге что произошло? Вакуум закончился, рынок масштабировался, но все экономические последствия, которые сейчас мы имеем, это на самом деле логичное следствие того, что происходило последние 4 года. И сейчас те, кто смог выстроить нормальные операционные процессы, заложить нормальную юнит-экономику, понять, что они работают не на грани рентабельности, они рентабельные, да, и то есть бренды реально выстроили эти системы, выстроили сильные команды, выстроили сильные бренды за 4 года, они переживут этот кризис. А рынок почистится, он почистится сам логично, абсолютно в процессе вот этого падение рынка, которое сейчас и происходит. И дальше мы получим хорошие, устойчивые, понятные бренды и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения потребительского спроса.
0: Основная волна уже ушла, или, например, я знаю, что некоторые эксперты сходятся во мнении, что очередная волна закрытия будет зимой 2027 года. Как вы считаете?
2: Скорее всего, да, потому что это связано с тем, что есть кассовые разрывы по итогам весна-лета 2026 года. То есть у нас же специфика индустрии в том, что мы тратим деньги сейчас на создание коллекции, а продаем ее через 7-8, иногда даже 9 месяцев. То есть кассовые разрывы очень большие. И если бренд не создал себе подушку безопасности финансовую, в том числе не управляет операционной деятельностью своей, да, у него нет хотя бы про запас, скажем так, да, человеческим языком какой-то суммы на счетах, и он живет от продажи до продажи, конечно, закрытия будут 100%, потому что падение с потребительского спроса еще продолжится. Этот процесс пока не замедляет. Он идет и будет еще идти в течение 2027 года. Потом начнется стабилизация.
0: А что, кстати, с потребителями, которых вы упомянули? Чего сегодня люди хотят от одежды?
2: Они хотят понятности в цене, в продукте, в коммуникации, в клиентском сервисе. Сейчас огромный выбор товаров. Мы не живем больше в эпоху дефицита. Мы не живем уже давно. И потребитель сейчас не гонится просто для себя, побаловать себя там очередной юбкой, блузкой, брюками. Он ищет смыслы в одежде, он ищет качество, он ищет понятность, и он ищет хороший клиентский сервис, чтобы можно было выстраивать долгосрочные отношения. То есть, на самом деле, потребитель переходит от модели насыщения, да, от модели количества к модели качества. Пускай меньше, да лучше.
0: Бренды понимают этот запрос или нет? Потому что мы, например, некоторое время назад записывали передачу, и главной темой ее было ценообразование, потому что до сих пор очень часто к локальным брендам звучит вопрос, а почему вы столько стоите? И почему люди отказываются покупать? Потому что есть это как раз несоответствие, что есть продукт, но он недостаточно хорошо сшит, или он такой же, как у массы других брендов.
2: Здесь, на самом деле, двоякая ситуация, потому что помимо самого продукта, то есть стоимости продукта, вот висящей на ярлычке, да, вот то, что мы называем РРЦ, рекомендованная розничная цена, есть еще понятие стоимости бренда. То есть готов ли покупатель доплачивать за вот эту эмоциональную связь с брендом, за эти ценности, за эту миссию, за это уникальное торговое предложение. Зачастую люди, говорящие, что я не буду покупать жакеты этого бренда, это дорого, потому что не создана вот эта эмоциональная связь. То есть в голове потребителя есть понятие не только хорошего жакета, хорошей юбки, хорошей блузки, но и есть понятие хорошего бренда, да, то есть когда я эмоционально связана как покупатель с этим брендом. И здесь появляется понятие доп-ценности, за которую клиент может доплачивать. Бренды должны это понимать. Это вопрос серьезного маркетинга любого бренда. Если сейчас бренд не озадачивается вопросом построения лояльной аудитории вокруг себя, то это игра в один конец. Продуктом уже мало кого удивишь, выбор огромный.
0: Если мы говорим про деление рынка, мужская одежда, женская одежда и тему, которую мы изначально заявили, точки роста, может ли нишевость стать этой точкой роста? Почему спрашиваю? Потому что до сих пор на рынке как будто бы достаточно мало именно мужских брендов. То есть мы видим классику, такую достаточно понятную многим, но какой-то кажуальной одежды до сих пор нет.
2: На самом деле это правда так. Мужской сегмент, и это даже данные LaModa, они тоже об этом говорят,

0: что он не закрыт как потребность рынка, да, то есть закрыты по определенному ДНК продукт, это, скорее всего, стритвер и спорт, либо такая неоклассика и классика с элементами кажуальности, я бы так назвала, но вот что-то дизайнерское, камерное, интересное, на самом деле, и кажуально тоже в том числе понятное, с учетом консервативности мужского потребления в продажах, да, у нас мужчины все-таки более консервативны, чем женщины в покупках, действительно, эта потребность не закрыта. Но здесь тоже есть палка о двух концах, я бы так сказала, потому что достучаться до мужского сознания гораздо сложнее, чем до женского. У женщин высокий процент импульсности, поэтому продавать женщинам проще. Но если компания создает понятный продукт, хорошо выстраивает коммуникацию с мужчинами, она получает супер лояльного себе покупателя, потому что мужчины имеют свойство возвращаться в один и тот же бренд годами. И на этом можно супер строить продажи, потому что ЛТВ клиента очень высокая. Но это уметь надо делать.
1: И насколько мы знаем, их средний чек гораздо выше, чем у женщин.
0: Но покупают они реже. Вначале, но дороже, да. UPT-чек там выше, это правда.
1: Но мне кажется, вы сейчас описываете такую идеальную картину, когда бренд все правильно выстраивается.
0: Мечтать невероятно.
1: Но как это сделать, учитывая, что мы живем в 26-м году, когда самая дорогая валюта — это внимание, рынок объективно перенасыщен информацией, как сегодня бренду достучаться до тех же мужчин?
0: На самом деле хочется начать с основы этой ситуации, этого вопроса. Мы все время почему-то сталкиваемся, вот когда уже последствия надо разгребать, но никто не думает о том, с чего бы начать, как заложить вот этот фундамент или хотя бы его скорректировать, если проект уже работает. На самом деле здесь есть три простых момента, которые должны работать в идеальной связке между собой. Это понятная ДНК продукта. Особенно для мужчин, если мы говорим о мужском сегменте рынка, да, потому что если женщина эмоционально еще готова не очень понятные ДНК продукта переварить, да, в порыве там припадка красоты, как это мы часто называем, то для мужчин должно быть все логично, супер понятно и структурировано. Соответственно, это вопрос ДНК продукта, матрицы и хорошей сочетаемости, да, то есть вещи должны идеально сочетаться. Это первый момент. И зачастую мы видим, к сожалению, вот еще процесс обучения, да, происходит, то есть мы еще осознаем такое полный разброд и шатание внутри продукта. У нас и такой стиль, и такой, это не сочетается с этим, это непонятно, как скомбинировать, и за это, конечно, UPT-чек очень сильно падает. И мы не решаем проблему клиента, да, то есть мы его не одеваем с ног до головы, это в этом проблема. Второе – это действительно понятная коммуникация, без перегруза, без каких-то таких сложных моментов. Были моменты в маркетинге, когда клиенты хотели что-то очень философское, что-то очень мудреное, да, искали смыслы, искали красоты, скажем так. Но сейчас эпоха, когда все быстро и просто, потому что мы перегрузились уже этим контентом, и здесь коммуникация должна быть очень легкая, понятная, приятная, доступна. Третий момент – это, конечно, клиентский сервис. То есть, на самом деле, бренды очень часто упускают момент постпродажного сервиса. Почему-то мы обрубаем связи с покупателем на моменте продали и забыли про человека, да, а то, что у нас человек может возвращаться в продажи бесконечно, это очень выгодная история сейчас, удерживать человека в продажах. То есть маркетинг работает почему-то в голове только на привлечение, а на самом деле нужно работать на удержание. Когда вот эти три момента схлопываются в единый механизм, четкий, понятно, у нас не возникает вопросов и проблем, а как достучаться до клиента. Мы делаем понятный продукт с нормальной, понятной коммуникацией, не перегружая нашего, скажем так, клиента, пациента, да? Как может быть, даже тоже маркетологи шутят, у нас не клиент, у нас пациенты. И, соответственно, мы туда же добавляем клиентский сервис, который классно работает, ну, не только, естественно, он, но, в принципе, классно работает на возвратности и удержание покупателя. То есть не нужно убирать последствия, нужно создать хороший фундамент.
1: Но как его создать, если вы тоже в начале нашего разговора отметили, что большинство брендов рождались стихийно? И тоже мы затрагивали тему кадрового кризиса и обсуждали, что сейчас управленцы сами могут плохо разбираться, не знать, как должно быть, от этого они совершают все ошибки. И, например, один из последних таких ярких кейсов — это Виктория Молдавская, которая закрыла бренд Чукс и честно сказала о том, что я не вижу перспектив для дальнейшего развития и просто закрываю этот проект. Что делать управленцам сегодня?
0: На самом деле хочется разделить этот вопрос на две части. Если говорить конкретно вот про этот кейс, то здесь просто вопрос делегирования и человеческий фактор. То есть собственник, даже не управленец, я имею в виду как собственник, как вот эта голова, да, всего этого проекта, должен иметь определенный набор софт-скиллов, то есть человеческих качеств, не только профессиональных, не только хард-скиллы здесь играют роль. Это в том числе доверие команды, делегирование, видение стратегическое, да, и выстраивание операционки как тактические задачи. Поэтому, на самом деле, выгорание никто не отменял. То есть это нормальная человеческая история. Мы все можем выгорать и все можем как-то закрываться по разным причинам, не только потому, что рынок падает, это тоже надо понимать. А если говорить вообще в целом, да, то на самом деле здесь действительно кадровый голод, и кадровый резерв даже не обсуждается как вообще модель. Да.
1: Ну, а

0: Где же все те профессионалы, которые освободились после того, как с рынка ушли международные
1: бренды? Их забрали
0: бренды?
1: Крупники. Ну, Лайм забрал половину офиса Зара. Это как бы понятно. И люди туда пошли, потому что там есть масштаб, там есть реализация профессиональных амбиций, это интересно, вплоть до соцпакета и всего остального. И вот этих специалистов забрали себе крупники. Здесь тоже надо понимать, смотрите, крутой специалист не пойдет в маленький стартап, потому что зарплата небольшая, рисков куча, когда выстрелит, непонятно. Крутой специалист пойдет либо в крупняк, да, в Fashion Mail & Group и так далее и тому подобное, по понятной причине. Там есть уже некая база, создана для реализации его хард-потребностей, да, то есть хард-скиллов. И либо третий вариант, он пойдет делать свое, потому что у него огромная экспертиза, контакты, финансовая подушка, и он может, соответственно, делать свое. Поэтому маленькому стартапу найти хай-класс специалиста за небольшие деньги — это что-то из области фантастики, если честно. Но здесь еще есть один момент, который мы тоже зачастую упускаем. Рынок рос слишком быстро. Мы не успели обучить эту базу специалистов по большому счету, потому что академическая база у нас понятно, кто представляет, а бизнес-база вот только-только сейчас, несколько бизнес-образований платных могут предоставить вот эти кадры. Но они, опять же, выходят с минимальным опытом на рынке. Им еще надо прожить 3, 4, 5, 6, 7 лет внутри бизнеса, чтобы эти знания, полученные в теории, применить на практике. Это просто время. Мы придем к нормальным базам кадров, но попозже. Сейчас мы, конечно, в турбулентности находимся.
0: Ну, еще звучит так, как будто бы маленькие бренды обречены.
1: Нет. Сейчас они маленькие, потом большие, все с чего-то начинали. Ну, как бы Лайм до момента выстрела на рынке, когда стал большим и крупным, он 10 лет уже существовал. Он же не то, что там с нуля взял и выстрелил. 10 лет усердного труда и работы компания прошла. Многие бренды проходят этот путь. Вопрос другой. Насколько качественно на него проходят? То есть любой стартап, не только в фэшн-бизнесе, в любом бизнесе, хорика, бьюти, смежные с нашим бизнес-сегменты, да, есть, конечно, зона риска, потому что это не очень стабильные сейчас сегменты рынка, скажем так. Это то, на чем люди стараются сейчас такую легкую экономию делать. Поэтому вопрос в том, как стартап развивается. У нас же есть две модели: быстро и дорого, медленно и дешево. Какой путь он выбирает? То есть вопрос капитала, грамотного распределения этого капитала на старте, потому что зачастую деньги есть, но их неправильно распределяют. У меня недавно был кейс, знакомые делали, я через знакомых узнала, что они делали этот кейс. За 2 года компания потратила 1 миллиард и закрылась. Ну, если 1 миллиард поделить на 24 месяца, мне страшно подумать, сколько они тратили в день. И мне интересно, что они не сделали за эти деньги, потому что за эти деньги можно было сделать все.
0: Тогда сразу интересно, а что они действительно делали не так, что они
1: без
0: смогли...
1: понятия, потому что я не внутри проекта была, на себе была, он бы не закрылся. Ну, это так, если серьезно, то я не знаю, это просто мой хороший тоже коллега по цеху им помогал уже, когда они утонули, и, соответственно, вытащить их было практически невозможно. И такое, кстати, тоже бывает, что не только финансы решают, выиграть бренд на рынке в этой ситуации или нет, еще и команда.
0: Ну вот сейчас с начала года общий фон довольно негативный. Когда я захожу в социальные сети, то очень часто попадаю на этих плачущих владельцев, которые просят о помощи. А есть ли положительный пример, кто сегодня растет? Это исключительно те крупники, о которых вы уже сказали, или все-таки бренды помельче, но которые существуют на рынке уже много лет, у них тоже есть этот рост или хотя бы там стагнация?
1: Стагнаться не надо им.
0: А стоять на месте, хотя бы, мне кажется, это уже хорошо, не катиться в пропасть.
1: Ну, не катиться в пропасть, да, но на самом деле стагнация для фэшн — это плохо, потому что у нас fast fashion модель, да, то есть мы живем по модели быстрых денег, при том, что у нас есть кассовый разрыв, он, тем не менее, продал, произвел. На самом деле, да, есть рост у некрупника, назовем так, у среднего формата бизнеса. Это хорошие российские добротные марки. Они даже зачастую могут не иметь сетевого какого-то представления в офлайне, но у них хорошо работает не сетевая розница, плюс у них хорошо работает онлайн, это не в конфликте находится, это отличные оптиканальные системы взаимосвязанные, которые дополняют друг другу, поэтому здесь не вопрос только крупника, и который там сетевой или не сетевой, здесь вопрос в том, что бренд управляет этими процессами. Мы видим плачущих людей, потому что у нас это в ментальности зашито. Мы очень часто, когда все хорошо, либо очень радуемся и гордимся, да, а когда у нас все плохо, мы это выносим на некую публичную историю. Это надо очень сильно фильтровать. То есть все, что мы там видим, это вопрос не в том, что весь рынок такой. Это частные случаи, некая работа на публичность в том числе, но будем уж откровенными, да. И, соответственно, хочется сказать одну фразу, да просто работать надо нормально, а не сидеть и не рыдать. В пандемии тоже все рыдали. когда начался локдаун, кто только не плакал у нас. С жалобой, правда, да. Что да, там даже кладовщику заплатить зарплату нечем, на что меня всегда логичный вопрос вызывал. А где у вас стаб-фонд, который бы помог вам закрывать какие-то издержки, пока идет падение рынка? Ответ очень простой. Его не существует. Почему? Потому что собственник просто выдергивает деньги из бизнеса по своему хотению и велению. То на Джимми Чу, то на Шанель, то еще на что-нибудь. Вот мы в итоге получаем что? Плачущие головы. Потому что здесь не вопрос рынка.

0: всегда будут падать и всегда будут расти. Он нестабильный. Это нормально. Во всем мире, не только у нас. Вопрос готовности компании к этому падению.
1: В этом году мы наше глобальное исследование посвятили как раз поиску точек роста. Куда могут пойти бренды, какие варианты развития есть? На ваш взгляд, что сегодня этой точкой роста может стать для бренда?
0: На самом деле здесь все зависит от самой концепции бренда, да, то есть насколько он четко понимает свое позиционирование и насколько четко он понимает свою целевую аудиторию, то есть кто его конечный потребитель. И на самом деле важным аспектом здесь является ценовой сегмент. Потому что одно дело мы работаем на маркетплейсах Wildberries, там, а-ля, да, в масс-маркете, другое дело у нас премиалка жесткая, да, и мы работаем только через свои системы продаж. Поэтому на самом деле единого какого-то идеального сценария его не существует. Все будет зависеть от того, как бренд себя чувствует уверенно внутри вот этого ценового сегмента, который является признаком его ниши, то есть где он плавает, в каком океане, да. И вот здесь есть разные варианты, но если говорить в целом, если не сегментироваться по ценообразованию, то в целом говорить можно о том, чтобы выделить продукты якоря, не уходить в дикую новую разработку продукта, которая всегда очень долго, дорого и в затратах, и в проверке спроса, а это всегда время и деньги, которые играют против фэшн-бренда, да, а уходить в новые форматы упаковки, коммуникации, улучшение клиентского сервиса, четкой сегментации клиентской базы, программ лояльности и так далее и тому подобное. Это гораздо дешевле и быстрее с точки зрения получения живых денег в обороте компании.
1: Мы для себя одну из таких точек видим как раз в нишевости, потому что, на наш взгляд, до сих пор не закрыт достаточно мужские бренды. Мы обсудили, но есть сумки, есть обувь, есть белье. Вы здесь согласитесь или поспорите?
0: Если говорить про категорию продукта именно, да, то есть там белье, купальники, там детское, мужское, на самом деле здесь вопрос, наверное, именно не в категории, да, то есть здесь вопрос, как бренд работает в выбранной категории внутри. Допустим, бренд выбрал там middle-up сегмент по цене, нижнее белье и купальники. И вот здесь начинается история, что он предлагает покупателю внутри этого выбранного сегмента, внутри этой выбранной ниши, как он работает с продуктом, как он работает с ДНК, как он работает с подачей этого продукта, какая логика ценообразования, какая коммуникация, какая упаковка, какой маркетинг по органам чувств, потому что для нижнего белья это супер важная история, и для мужского, кстати, тоже, не только женщины отреагируют. Как он вообще выстраивает политику бренда во внешней среде? То есть здесь не вопрос именно категорийности, здесь вопрос уже более глубинного процесса работы внутри этой категории товара. То есть надо копать вглубь, а не просто, ой, а давайте мы будем делать очередной бренд нижнего белья. Чтобы что? Ничего не понятно, и зачем мы это делаем тоже. То есть здесь даже гипотезу невозможно проверить, пока нет конкретики. Вот этот объем рынка, который сейчас существует в России, требует конкретики в продукте, в цене, в клиенте, в каналах продаж и каналах коммуникации. Если собственник, если команда не понимает этой конкретики и не формирует ее, ну, не советую даже вообще начинать. Ну, вот это просто будут выброшенные деньги.
1: Хочу завершить нашу дискуссию коротким одним вопросом. Где сегодня дешевле всего покупать внимание клиента?
0: Хороший вопрос, но это точно не РСЯ и не медийка. Но на самом деле эпоха миллионников закончилась. Сейчас действительно начинается одним из первых каналов привлечения покупателей с нормальным SaaS, да, метрикой стоимость привода клиента. Это микроблогеры, прям хорошо микро, где эти блогеры собрали суперлояльную аудиторию. Второе, это свои каналы, понятно, их надо развивать и делать на них упор, и не забывать про внутренний трафик, да. Это монетизация своей клиентской базы, про которую очень часто забывают и не работают, если купил, до свидания. У меня этот вопрос, я не понимаю, почему, да, потому что у брендов есть 3-4 тысячи собранных уже людей, которых просто не домонетизировали на повторные продажи. Дальше, если есть офлайн-точки, то, соответственно, может работать через карты, в том числе, как бы странно это ни звучало, зачастую это хороший трафик, если правильно управлять этим процессом. И на самом деле порог входа в Макс сейчас очень низкий. Это все еще пробная рекламная площадка, но она будет в любом случае развиваться по понятной причине, аналогов не так много, и, соответственно, дзен. Хочется сказать, прости господи, но, тем не менее, это реальность. Оттуда тоже пошел трафик. Ну, Pinterest — это как уже must-have, как бы ничего нового там нет, и зачастую бренды тоже про него забывают, хотя, на самом деле, при правильном оформленном аккаунте и хорошей работе с контентом внутри каждого канала оттуда можно забирать трафик. И вообще сейчас все чаще и чаще должно в голове маркетолога или собственника возникать вопрос, зачем мне туда идти и что я хочу получить по итогу от этого канала. Узнаваемость, продажи, построение сильного бренда, лояльность и так далее и тому подобное. Тогда будет ответ на вопрос очень понятен.
1: Супер. Спасибо. Напомню, что сегодня у меня была в гостях Юлия Кудрявцева, кандидат экономических наук, степень MBA по маркетингу и управлению.

0: ведению бизнеса и основатель бизнес-бюро JK Bureau. Это была Катя Воробьева. Программа «На показ». Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
1: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Тверском бульваре. Тверском — доме вкуса. 17 тысяч квадратных метров, несколько этажей, огромные окна, стеклянная крыша и ярко-красная лестница в центре. Но интереснее не размеры, а то, что здесь пытаются сделать. На первых этажах больше 30 гастрономических концепций. Русская кухня, Азия, бургеры, кофе, бары. Есть «Ухват» в формате корнера, петербургское бюро и новые для Москвы проекты. Выше уже полноценные рестораны с открытыми кухнями. Среди них знаменитый питерский «Бёрч» шеф-повара Арслана Бердиева, «Биткоин», проекты «Пинский Ко» и «Альба Групп». И все это не только про еду. Здесь есть сцена, выставочное пространство, панорамный зал и даже маленький кинотеатр на 10 человек. То есть сценарий такой. Зашел на кофе, остался на обед, посмотрел выставку, встретился с друзьями, поднялся в ресторан, ну а потом музыка или кино. Для Москвы это важный момент. Фудхолов стало так много, что сам по себе выбор из 30 кухонь уже никого не удивляет. Сегодня важнее другое. Есть ли у места жизнь после еды? Тверской дом вкуса как раз пытается ответить на этот вопрос. Не просто собрать рестораны под одной крышей, а заставить человека провести здесь несколько часов. Итог. Сейчас пространство берет масштабом и новизной. Но главный экзамен будет через несколько месяцев. Если сюда будут возвращаться не ради нового корнера, а просто потому, что здесь хорошо проводить время. Значит, получился не очередной фудхолл, а настоящее городское место. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
2: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Деньги дают возможность делать выбор. Дают свободу решать, с кем работать и какие проекты поддерживать. Как продюсер, я инвестирую в истории, которые сам бы хотел увидеть на экране, но которые Голливуд боится снимать из-за коммерческих рисков. Сложные, умные, иногда тяжелые фильмы. Если мы заработаем на них, отлично. Если нет, я хотя бы буду знать, что мы попытались сделать что-то важное. Брэд Питт.
5: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
6: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
7: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
3: По будням в 10:00. Специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
8: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статус на потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
9: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
4: РБК «Тренды».
3: В мире проводятся сотни экологических акций, и Россия – одна из ключевых площадок. Тестируется переработка пластика, блокчейн-токены, арт-объекты из вторсырья. Например, непрерывный мониторинг Байкала с 1945 года теперь дополняется данными

данными от волонтеров и фотоловушек, которые анализирует нейросеть. Глобальный тренд смещается от спасения природы к проектированию систем, где вред исключен на уровне программного кода или бизнес-логики. Это будущая основа экономики замкнутого цикла. Каждый товар получит цифровой паспорт для отслеживания пути от сырья до утилизации. Так фокус индустрии перейдет от борьбы с отходами к их полному исключению еще на этапе дизайна продукта.

0: 19.30. В столице с новостями Артем Самойлов. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер посетят Россию в этом месяце. Об этом пишут Аксиос и ТАСС со ссылкой на источники. По данным ТАСС, визит возможен в течение ближайших двух недель. Детали еще согласуются. Аксиос говорит о поездке позднее, в октябре. Напомню, в прошлый раз Уиткоф и Кушнер приезжали в Москву 5 сентября, после чего отправились в Киев. Подтвержденной информации о российских туристах, пострадавших при взрыве в аэропорту Эр-Рияда, нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Там уточняют сведения у туроператоров, работающих на этом направлении, а также информацию о наличии организованных групп россиян в районе происшествия. Ранее Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщил о взрыве в районе международного аэропорта в столице Саудовской Аравии. Основатель «Рыбаря» Михаил Звинчук, которого выслали из Черногории с коллегами, приехал в Сербию. Об этом сообщает черногорское телевидение. В аэропорту Белграда Звинчук рассказал, что они задержатся там на несколько дней. Билетов в Москву пока нет. О действиях черногорских властей говорить не стал. Сказал, что этим займется адвокат. Ранее в Кремле заявили, что дипломаты выяснят причины задержания. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золото чемпионата мира в Баку в весовой категории свыше 100 килограммов. В финале он победил азербайджанца. 28-летний Тасоев стал трехкратным чемпионом мира. Для сборной России это пятая медаль в Баку. Турнир завершится завтра. Сборная выступает с флагом и гимном. На Земле началась магнитная буря. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. Сейчас ее уровень G1, то есть слабый. По шкале из 5 баллов самый сильный G5. Изначально буря уровня G2, вызванная облаком солнечной плазмы, ожидалась в пятницу после 6 вечера по Москве. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: «19.32» в российской столице. Добрый вечер. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И во второй половине этого часа очень внимательно рассмотрим все модели новых умных очков. А также подведем итоги недели. Вспомним о том, как работали специалисты над отзывом вакцины «Мультикан-8». Обязательно разберем тему Роспотребнадзора, который запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина. Непременно поговорим о том, как проходили и завершились переговоры в Соединенных Штатах между Украиной и Соединенными Штатами. Украина отказалась продолжать переговоры с Соединенными Штатами из-за сделки по дизелю. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, киевская делегация планировала продолжить в Майами переговоры еще в субботу, но была вынуждена сократить срок пребывания в Штатах. Источник подчеркивает, переговорная группа, процитирую, была застигнута врасплох. Алевтина Сорокина разбиралась, а пора ли говорить о новой расстановке сил на геополитической арене или дизельная сделка России и США будет лишь краткосрочным импульсом.
2: Обеспокоенность западной прессы, на мой взгляд, можно разделить на несколько уровней. Первое – это отсутствие уверенности в том, что Москва действительно сможет поставить столько дизельного топлива, сколько обещает Трампу. Об этом подробно пишет «Нью-Йорк Таймс». Но второй уровень обеспокоенности – даже если эти обещания будут выполнены, а хватит ли этого для того, чтобы закрыть общую потребность? Я напомню, что ежедневно в мире сжигается около 30 миллионов баррелей дизеля и сопутствующих видов топлива. Это все еще ничто по сравнению с теми объемами, которые обсуждает и о которых публично заявляет Трамп. Но, с другой стороны, всегда можно сапонировать западным СМИ и сказать, что партнерство все равно нужно с чего-то строить. Как бы Рим тоже не за один день появился. И вот в этой поголовной критике изданий, которые обвиняют Трампа в лицемерии, в двуличии,

0: Хочется спросить, а американский президент 45-й и 47-й когда-то отличался вообще последовательностью в своей риторике? И в эфире IMS Now тоже говорят, у нас, с одной стороны, сотрудничество с Москвой, которое выглядит очень серьезным, как минимум потенциально, а с другой — санкционный пакет ГРЭМ, судьба которого тоже теперь непонятна, учитывая, что Минфин США выдал лицензию до 7 апреля. Кратковременный эффект все равно есть, и это признает даже профессор финансов Уортонской школе бизнеса Джереми Сигал в эфире CNBC News.
1: Политической точки зрения я не поддерживаю это решение Трампа, но я заметил, что в тот момент на рынке фьючерсов дизельное топливо подешевело на 20 центов за галлон, что помогло снизить цены на 4 или даже 5%. Это эквивалентно снижению цен на дизельное топливо на 2 или 3 дня.
0: Вот этот эффект кратковременно впечатлить избирателя, он ведь сейчас стоит впереди всего. И, безусловно, этого эффекта Трамп пытается достигнуть. С другой стороны, вопрос, а какой ценой это будет сделано? Кризис очень острый для Европы. Трамп ведь с другой стороны в своем заявлении говорит, что речь идет не только про американский рынок, а про рынок мировой. Эти объемы смешные в рамках мирового рынка, но так или иначе Трамп это заявляет. Но тут тоже Европа может выиграть, потому что, как мы отлично помним, президент Франции Эммануэль Макрон не просто так проводил экстренное совещание в Елисейском дворце. Во Франции ситуация с топливом тоже очень критичная. Ну, впрочем, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков подчеркивает, что Брюссель очевидно встанет на сторону Киева.
2: Может быть, это не будет публично, но за закрытыми дверями Трамп будет разговаривать вот со своими европейскими партнерами очень жестко, потому что ему нужен результат перед выборами, и он все более смотрит на европейцев в качестве своих идеологических оппонентов. Тут же у всех идет позиционная игра. И Украине, и европейцам очень бы хотелось, чтобы республиканцы эти выборы проиграли. Поэтому они как раз будут стараться помешать Трампу подобный прогресс сейчас продемонстрировать.
0: С другой стороны, Le Monde анализирует последнее публичное заявление лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона, и вот он, безусловно, выражает солидарность с Зеленским в свете продолжающихся атак, но при этом совершенно не упоминает главный хедлайн. Это как раз дизельная сделка Трампа с Путиным. Понятно, что Елисейский дворец, безусловно, несмотря на пока что малые объемы, может выиграть официальное заявление на сайте Кремля. Достаточно лаконичное, без тех деталей по цифрам, которые нам предоставляет Трамп, но, тем не менее, темы разговора там обозначаются очень четко. Это сотрудничество, украинский конфликт, урегулирование и конфликта в Тегеране. Потом интересно, что в этой хронологии сразу появляется реакция вице-премьера Александра Новака, и он сделал ряд заявлений, но, пожалуй, самое главное — это тот факт, что внутренний рынок России при этом будет полностью обеспечен топливом. То есть Москва здесь свои тоже интересы отстаивает на всех фронтах. Если переходить к самому развернутому комментарию, это, безусловно, реплика помощника президента Юрия Ушакова, он дал конкретику. Разговор длился 1.5 часа. И, безусловно, темы не ограничивались только урегулированием конфликта в Тегеране или урегулированием украинского конфликта. Речь даже зашла про восхищение, значит, спортивными навыками и талантами Александра Овечкина. И Ушаков подчеркнул, что президент Трамп тоже ценит такого игрока. Никто не хотел класть трубку. Вот настолько был уж это хороший разговор. Ну и последняя реакция, это, безусловно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин с пониманием, я тут процитирую, воспринял некоторые предложения США, направленные на деэскалацию украинского конфликта. Конкретики у нас нет, но при этом западная пресса со ссылкой на источники пишет, что Россия не предложила Вашингтону никаких уступок по Украине в обмен на дизельное соглашение.
3: Алевтина Сорокина выясняла, что стоит за дизельным сотрудничеством Москвы и Вашингтона. Буквально через пару минут в нашем эфире будем разбираться, какие напитки из Грузии под запретом.
4: Реклама. Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
6: Центр событий.
7: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс».
6: Для владельцев

0: малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
1: Итак, Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина. Под ограничения попали и неалкогольные напитки ряда производителей, в том числе Кока-Кола из Грузии и моя любимая минеральная вода на Беглаве. Причина – продукция не соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Для российского рынка это ограничение чувствительно, отметил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
2: Речь идет не о полном запрете грузинского вина в России. Ограничения введены против 4 винных производителей, что очень важно. 3 из них действительно относятся к крупнейшим экспортерам Грузии. Поэтому для алкогольного рынка Российской Федерации это заметное событие. Если взять долю грузинского вина в общем розничном обороте тихих вин за первое полугодие 2026 года, то грузинскую продукцию приходится примерно 11% от общего объема продаж тихих вин. При этом сами грузинские производители, что важно уточнить, очень сильно зависят от российского рынка, только одна цифра. В первом полугодии в Россию было поставлено порядка 24 миллионов литров грузинского вина. Это примерно 64% всего винного экспорта Грузии. То есть для России это действительно заметное событие, но для грузинских производителей это на порядок заметнее.
1: РБК направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора «Аккорд», ритейлер МХ5, «Магнит», «Лента», «Спар», «Ашан» и «Метро». Мы продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Уголовное дело возбудили после проверки производителя смертельной вакцины для собак. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Выяснилось, что частная компания использовала поддельный паспорт качества на одной из серий препарата. Проверка началась после жалоб на реакции на вакцину Мультикан-8. В августе Ветбиохим сообщил об отзыве нескольких ее серий после информации о гибели собак в Ярославской области. В отношении руководителя компании внесли представление, расследование продолжается, а клиники до сих пор фиксируют обращения от владельцев пострадавших собак. Как препараты проходят путь от лаборатории до клиники, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Проблемы возникли именно с 20-й серии этого комплексного препарата. В образцах вакцины, отобранных в Ярославской области, где, я напомню, официально подтвердили, что погибли собаки вследствие именно вакцинации, специалисты обнаружили живой вирус болезни ауески, или по-обычному ложного бешенства. Эксперты пришли к выводу, что именно он стал причиной массовой гибели собак. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно, однако сообщения о негативных реакциях на вакцину поступили из 10 регионов страны. Об этом рассказал директор Ассоциации Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин.
4: В некоторых клиниках, по крайней мере, по тем данным, которые у нас есть, случаи доходили до 12-14 где-то случаев в клинике. Но, повторюсь, это те обращения, на которые фиксировались и именно как нежелательное явление. Именно сколько было непосредственно случаев, мы точно не можем сказать, потому что кто-то мог не заявлять в клинику, да, кто-то мог сразу, например, в суд идти и тоже не информировать. Ну, а кто-то, в принципе, там не обращался, и, возможно, какие-то симптомы протекали легко, к их форме, и, соответственно, просто владельцы животных не обращались.
3: Прежде чем попасть в клинику, препарат проходит множество проверок как в лабораториях производителя, так и на уровне государственного контроля. Я объясню, как выглядит эта схема. Сначала сама компания проводит множество тестов. После отправляет заявку в Россельхознадзор для того, чтобы зарегистрировать препарат. Затем разработку вновь проверяют, но только уже сторонние эксперты на безопасность, доказательность и эффективность. Далее под проверку попадает уже производство, которое должно соответствовать системе GMP или в расшифровке надлежащей производственной практики. То есть в итоге клинические испытания могут проходить в течение нескольких лет, а сам процесс регистрации и дополнительных проверок занимает срок вплоть до 18 месяцев. Если все они успешно пройдены, препарат может выйти на рынок и, соответственно, попасть в клиники.
5: Но если мы говорим про случаи подделки этих сертификатов, получается, кто-то просто не готов ждать столько времени, и что, покупают как-то эти сертификаты или иначе подделывают?
3: Ну, видимо, кто-то не готов, покупают или нет. Мы утверждать ничего не можем, у нас нет пока фактов, только

0: лишь предположение от некоторых экспертов, которые пояснили, как это все устроено. Но вообще странно, что это случилось с такой крупной компанией, как Ветбиохим, которая производит широкий спектр ветеринарных препаратов уже очень много лет, и не только для собак, но и для кошек, и для остальных. Но вот с другой стороны, как говорят аналитики фармрынка, компанию подвело вот именно большое производство. То есть чем больше доз выходит в оборот, тем сложнее им следить за качеством. Отмечу, что почти 70% рынка препаратов для животных, ну вот как раз-таки не только для собак, приходились именно на вакцины компании Ветбиохим. Об этом рассказал директор по развитию RNC фарма Николай Беспалов.
1: Ультикан 8 занимал по итогам периода с января по июль 2026 года долю 23,4%, если считать в денежном выражении. Так что это был абсолютно лидирующий препарат с точки зрения общего объема продаж. Причем компания Ветбиохим, которая, собственно, занимается производством этого продукта, это тоже абсолютный лидер на рынке средств вакцинопрофилактики для домашних животных. Причем они там занимают колоссальную долю на уровне почти 70% в денежном выражении и порядка 73% в количестве доз.
0: К сожалению, ветеринары уже фиксируют спад вакцинации и опасаются на этом фоне вспышек опасных заболеваний у собак.
2: О том, как препараты проходят путь от лаборатории до клиники, рассказала Лиза Майнгард. А я напомню, что проверкам предшествовали сообщения о нежелательных реакциях после применения вакцины, которые начали поступать в конце лета из разных регионов России. В том числе из Белгородской, Ленинградской, Пензенской, Тульской, Саратовской областей, а также из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. В Японии на этой неделе показали умные очки с прямой проекцией на сетчатку, а не на экран перед глазами. До этого в мире не представляли подобных технологий. В линзу очков встроено почти невидимое сверхтонкое зеркало. Его толщина 150 нанометров. Надо будет уточнить, сколько это. Оно не показывает картинку окружающим и делает смарт-очки неотличимыми от обычных, отмечает производитель японская компания ТДК. А в Норвегии тем временем планируют запретить использовать AI-очки в общественных местах. Это тоже одна из новостей уходящей недели. Власти объяснили инициативу рисками скрытой фото- и видеосъемки, а также аудиозаписи. Значит ли это, что в мире начинают пристальнее следить за возможностями умных очков, разбиралась Александра Кудрявцева, она в студии. Саш, мы в России сейчас на пороге регулирования, и как использование смарт-очков регулируется в целом в мире?
3: Если в России умные очки – это пока достаточно редкий аксессуар, то в мире их даже начинают уже отменять. Если устройство сейчас... Такие устройства сейчас выпускают несколько крупных технологических компаний. Лидирует среди них Мета. Уточню, что она признана экстремистской и запрещена в России. За прошлый год продали несколько миллионов смарт-очков. И, похоже, сейчас уже настало время для регулирования. В Европе, например, указывают, что такой девайс может внешне не отличаться от обычных очков, но при этом иметь встроенные камеры и микрофоны. Смарт-очки уже запретили в некоторых штатах США из-за рисков нарушения конфиденциальности. В Англии их использование ограничили на судебных заседаниях, а Норвегия станет первой страной Евросоюза, которая введет запрет на их использование в общественных местах. В России, кстати, ввоз подобных подслушивающих устройств запрещен. Это отмечает партнер Комплай Сергей Сайганов.
4: Похожие устройства со скрытыми микрофонами, камерами или GPS-детекторами могут квалифицироваться как специальные технические средства негласного получения информации, оборот которых ввоз на территорию России и применение возможны только при наличии лицензии Федеральной службы безопасности России, а за незаконный ввоз и применение установлена уголовная ответственность. Такие случаи были, в основном они относятся к различным детекторам геолокации скрытого вида, но также были дела и за записывающие устройства. В России действительно сейчас оборот подобных гаджетов довольно находится в серой зоне.
3: Кроме того, сейчас производителям подобных устройств придется подстраиваться под законы каждой конкретной страны, продолжает Сергей Сайганов.
4: Такая же, в принципе, история сейчас происходит и в Европейском Союзе. Возникают опасения в области безопасности подобных устройств на уровне Еврокомиссии. Поэтому, в принципе, это мировой тренд. Поэтому, в целом, производителям нужно адаптироваться и подстраиваться под правовые режимы стран, где они планируют реализовывать подобные гаджеты. В частности, помечать на самом устройстве, что оно ведет какую-то запись.
2: Мы сейчас во время вот как раз звучания интервью выяснили с Сашей, что 150, нет, да, по-моему, 150

0: 50 нанометров, да, это тоньше волоса. Саш, а умные очки от японской компании ТДК, которые показали на этой неделе, тоже представляют такие риски? Они тоже могут скрыто записывать видео и фото?
1: Нет, вот здесь важно отметить, что у этой модели нет камеры. То есть компания показала новый способ именно вывода изображения для владельца устройства. Значит ли это, что производители умных очков уже отходят от устройств с незаметными камерами и другими технологиями для записи? Вот этот вопрос мы адресовали нашим экспертам. Техноблогер Сергей Романцев считает, что сейчас технология разделилась на два направления. Одни компании делают устройства, которые направлены на производство контента, а другие на потребление. И как раз вторая технология, по его мнению, безопасна для окружающих и, соответственно, будет более востребована.
2: Скорее всего, у этих очков вообще не будет никаких камер, они будут абсолютно безопасны для окружающих, и в то же время их обладатель, он сможет смотреть контент. Поэтому сейчас эта технология разделилась и стала абсолютно безопасной, я считаю, потому что если в гаджете нету камеры, там есть только динамики, то есть человек может потреблять контент, но он не может его производить. Поэтому да, эта технология безопасна.
1: Когда умные очки ведут запись, это можно внешне распознать, причем достаточно легко. Главный признак — это светодиод на передней части оправы. То есть, когда человек делает фото, он мигает, а когда он записывает видео, горит, либо тоже мигает. Конечно, такой индикатор — это уведомление для окружающих, но его можно и не заметить, и вот в этом как раз состоит главный недостаток. Например, его может быть не видно при ярком свете, в толпе, а также если у человека недостаточно острое зрение. Поэтому сейчас на самом деле вряд ли есть способ себя обезопасить от подобной съемки в общественных местах. Такую точку зрения поддерживает главный редактор itzin.ru Сергей Кузнецов. По его словам, даже если умные очки будут блюрить лица, это все равно не поможет.
3: Любое программное средство блюра, вы идете по улице, вы снимаете видео, лица людей на улице блюрятся. Здесь проблема в том, что даже если будет, например, блюр лиц, во-первых, его можно обойти, во-вторых, человека можно опознать не только по лицу. Мне кажется, что на данный момент нет никакого способа обезопасить и сделать, скажем так, этичное устройство, которое бы снимало, и при этом пользователям было бы безопасно ходить по улице, чтобы они точно знали, что их не снимают. Нет задачи сейчас обезопасить вообще все. Есть задача сделать так, чтобы массовые устройства, которые существуют, чтобы их не так явно использовали, чтобы вы видели, что если человек снимает вас на очки, чтобы у вас горел светодиодик, чтобы вы понимали, что, ну да, идет съемка.
1: Юр, ты бы хотел себе такие очки подобные?
0: Я уже даже записываю в блокнот некоторые названия. Буду смотреть, естественно, за теми моделями, о которых ты рассказываешь, потому что на самом деле очень удобная история.
1: Ну вот, поэтому, наверное, стоит перейти к ценам. В России умные очки можно купить за 25-50 тысяч рублей. Это модели с камерой, микрофоном и ассистентом с искусственным интеллектом. Более продвинутый вариант с дисплеем и функциями дополненной реальности уже будет в 3 раза дороже. Я нашла, например, модель за 150 тысяч рублей. Как заверяет производитель, окружающим почти не видно дисплей, который встроен прямо в линзу. В России представлены в основном умные очки от бренда Xiaomi и от Ray-Ban Meta. Я еще раз напомню, что Meta признана экстремистской и запрещена в России.
0: Спасибо, это была Александра Кудрявцева. Очень внимательно рассматривали умные очки. Украине нужен новый лидер, заявил Дональд Трамп. Он отметил, что Владимир Зеленский мог много раз урегулировать конфликт и может делать все, что захочет, но не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам. Трамп также заявил, что Зеленский хочет создавать проблемы для всего мира. Предел человеческой жизни сейчас составляет 120-125 лет. Дольше пока прожить никому не удавалось, сообщил ректор Пироговского университета, академик РАН Сергей Лукьянов. Мы живем все дольше и все качественнее последние 100 лет. Каждый год мы полгода средней продолжительности жизни прибавляем. И это замечательно, но при этом все равно мы упираемся в пределы. Дольше 120-125 лет прожить еще никому не удавалось. Ни 1000 лет назад, ни сегодня. Предельный возраст все тот же, сказал Лукьянов, выступая с лекцией на фестивале «Наука 0+».
4: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные

0: ответственное финансовое решение.
1: Кинопортфель.
0: Сегодня мой выбор — фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
2: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
0: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель — не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
3: Что это было? В эфире.
4: По вашим наблюдениям, чем сегодняшний менеджер отличается от классического руководителя 10-15 лет назад? Скорость изменений, избыток информации, неопределенность. Все вот это влияет на компетенции, на качества, которые должны быть.
5: Мир, он вообще быстро меняется. И я вспоминал себя в 2012-15 годах и своих коллег. Наверное, главное отличие — это в том, что раньше можно было немножко плыть по течению, позволить себе некоторое время заниматься своей прямой обязанностью, выполнять свою работу просто хорошо, и у тебя все будет хорошо. Ты будешь развиваться, у тебя будет увеличиваться доход, ты будешь расти по карьерной лестнице. Сейчас отличие в том, что каждый день тебе нужно учиться. У тебя нет возможности просто оставаться таким, каким ты был. Ну, она, конечно, де-факто есть, но получается довольно плохо. Если ты постоянно не развиваешься, то и роста у тебя не будет.
3: Управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп» Артур Цыкунов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.
3: ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Во вторник. В 21:00.
6: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
7: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
3: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее подробнее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
8: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
9: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Дональд Трамп заявил, что Украине пришло время сменить президента. По его словам, Зеленский мог много раз урегулировать конфликт с Россией, но предпочитает этого не делать. Также Трамп очередной раз потребовал от Киева прекратить наносить удары по российским НПЗ. Зеленский, по его мнению, хочет создавать проблемы США и всему миру. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала США за снятие санкций с российского дизтоплива. Об этом она написала в соцсетях. Она напомнила, что в понедельник главы МИД ЕС планируют принять самый крупный пакет санкций против российского ВПК. Напомню, Трамп и Путин договорились о поставках дизтоплива на мировые рынки, и Минфин США разрешил такие операции до 7 апреля. Несколько человек получили ранения при атаке на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии. Точное число пострадавших устанавливается. Ведомство уточнило, аэропорт атаковали сегодня во второй половине дня. Его работу временно приостановили до завершения оценки ущерба и проверки безопасности. Российский вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин выбыл до конца сезона из-за травмы. Об этом со ссылкой на заявление клуба сообщил журналист Элиот Фридман. Характер травмы не уточняется. В ночь на субботу Рейнджерс проиграли Вашингтон Кэпиталс 1-3. Шестеркин отразил 13 бросков из 14, но на 29-й минуте получил травму и досрочно покинул площадку. Больше новостей на сайте РБК.
2: Тут Женя Стогова. Более 2 миллионов мотоциклистов насчитывается в России, по данным агентства «Автостат». Только в столице количество мотоциклистов превышает 107 тысяч человек. Ежегодно права категории А получают еще около 10 тысяч мотоциклистов. В закрывающем мотосезон параде на Садовом кольце приняли участие более 20 тысяч байкеров. Со мной сегодня в студии Максим Сережкин, автор канала «Макс Дед», байкер, мотопутешественник и владелец сети салонов мотоэкипировки «Grandpa Rider», который представляет бренд Джон Доу. Также со мной сегодня в студии Антон Шмаль, председатель Московской коллегии адвокатов «Время защиты», основатель мотоклуба выпускников Московской школы управления «Сколково».
0: Медиатренды. Медиатренды.
2: Любимая моя тема. Программа «Медиатренды» выходит уже почти год, и все ждала, когда же наконец-то мы поговорим про мотоциклы. Сегодня в России действительно бум на покупку мототехники. Я сама год назад внесла вклад в свой маленький в эту всю историю. И даже визуально, ну, как бы на дорогах мотоциклистов стало больше. Максим, давай с тебя начнем. С чем связан, на твой взгляд, вот этот вот всплеск? Почему мотоциклистов с каждым годом все больше и больше?
3: За последние пару лет вход в мотоциклизм, то есть доступность мототехники из-за прихода китайского рынка просто стало очень доступно. Вход до миллиона, даже до полумиллиона. До этого несколько лет, буквально 2-3 года, это превышало 2-2,5 миллиона, 3. Я думаю, что очень многое связано просто с доступностью.
2: То
3: китайский рынок перевернул.
2: Ниже?
3: Перевернул, и это очень хорошо. Хотя все ругаются на это, всех это очень беспокоит, эта тема. По мне, очень классно.
2: Почему беспокоит? Китайская мототехника хуже по качеству?
3: По разным причинам. Всем же интересно слово «Китай», производство, и вот это все пообсуждать. На самом деле я очень вдохновлен, потому что молодые ребята уже от 30 лет могут себе позволить купить мотоцикл и сесть на него, потому что он может стоить 500-600 тысяч, а не как 2,5 миллиона раньше.
2: Как полноценная машина раньше, да.
3: Поэтому, в общем-то, всплеск очевиден. Даже по городским мотоциклам, потому что эндуро, кросс, это все было всегда недорого, и Китай здесь ничего не сделал, он просто еще удешевил этот момент. А вот городские байки, байки для путешествий, байки для того, чтобы путешествовать на дальние расстояния, все это стало очень доступно. Да, это будет развиваться, поверьте, китайский мотопром удивит всех.
2: Но автопром уже точно удивил. Мне кажется, что и мотопром
3: это
2: точно
3: в
2: должен.
3: Любом случае неизбежно. Все просто сидят и наблюдают за этим. Но это же огромное удовольствие видеть, как ребята начинают кататься. Да, ты можешь вырасти, ты получаешь опыт, ты зарабатываешь больше денег, воплощаешь свою мечту, покупаешь мотоцикл своей мечты в дальнейшем. Но уже сейчас ты можешь кататься, присоединиться к всему мотосообществу, и это великолепно.
2: Ну вот, кстати, я лично обожаю как раз

0: мотосообщества за то, что можно не состоять ни в каком мотоклубе, но при этом, не знаю, просто здороваться, вот этот жест, который все показывают байкеры, и все, кто не в этой тусовке, они не понимают, почему вы что, все друг друга знаете? Неужели вы все друг с другом знакомы? Нет, и на самом деле вот это единство действительно очень вдохновляет. Антон, твое мнение интересно, почему, на твой взгляд, так много стало байкеров?
1: Я, как выпускник Сколково, пойду чуть через другую историю и, наверное, скажу свое представление о том, как это мотосообщество переросло в то, что переросло. Это началось еще послевоенные годы в Соединенных Штатах Америки, и бывшие пилоты ВВС не получали того адреналина, который должны были получать, и вот они начали выезжать на мотоциклах. Это братство первое, это некий адреналин, и второе, это, наверное, очень важное, когда ты можешь осуществить свои мечты, свое ощущение мира, ты можешь получить с колес. Это не закрытая коробка автомобиля, это когда ты находишься здесь и сейчас, это тогда, когда ты можешь прочувствовать ветер, это тогда, когда ты можешь контролировать себя и контролировать мотоцикл, и быть в моменте именно сейчас. И дальше вот эта трансформация, вот эта идеология, подхвачены, естественно, брендами. Да, мы берем такие бренды, как Indian, как Harley Davidson. Соответственно, они на этом начинают упражняться. Они понимают, что нужно включаться в маркетинг, надо продавать мотоциклы. И они начинают запускать классные рекламы про то, что это дух свободы, про то, что это новое веяние, про то, что это новое ощущение, представление. И вот этот маркетинг, накрученный с тех времен, а нам все про западное всегда очень нравилось, особенно что-то про технику. Мы сейчас замечаем, что очень много мотоциклов продается, куда-то надо технику девать. Соответственно, производители уже за счет того, что они много рекламы этой дали, они ее реализуют. Соответственно, надо красиво продавать. И там мы, естественно, видим эти красивые картинки, красивые истории.
0: Фото-мотохантеры, которые всех снимают на любом пробеге, либо просто даже устраивают эту охоту. Совсем скоро мы вернемся в эфир и продолжим обсуждать, откуда же появился тренд на байки и из чего складывается это сообщество.
2: Реклама.
3: Вы это слышали?
2: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
3: Теперь слышали.
2: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
4: Повтор программы.
0: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на мотоциклы. Со мной сегодня в студии автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин и Антон Шмаль, председатель Московской коллегии адвокатов во время защиты и основатель мотоклуба выпускников Московской школы управления «Сколково».
4: Медиатренды. Медиатренды.
0: Мы уже поговорили о том, как в целом в разрезе истории, скажем так, появилась мотокультура со времен буквально сотворения, скажем так, и до настоящего времени. И интересно, вот, Максим, опять же, к тебе вопрос, с учетом того, что ты в этой тусовке сколько лет?
5: Наверное, уже почти 20 скоро.
0: Некоторые, я думаю, наши слушатели вот родились тогда, когда ты сел на мотоцикл в первый раз. Тем не менее, на твоем опыте, на твоей практике, как изменилась культура вождения мотоцикла? Стало ли это сообщество более сплоченным и тесным? Или, может быть, наоборот? И в целом отношение внутри сообщества как сейчас складывается?
5: Сообщество очень сильно растет. Ну, я сел на мотоцикл, мне было 12 лет. То есть это было
0: тогда
5: очень давно.
0: Тогда давали права?
5: Нет, тогда не нужны были права, тогда и вообще много права. Чего не нужно. На самом деле Советский Союз был одним из мировых лидеров по производству мотоциклов, и отрицать это невозможно. Мотоцикл был прекрасной заменой автомобилю. Мотосообщества и тогда были, они прекрасные. Были спортивные мотосообщества, были рокеры, вот люди постарше знают, и так далее. Потом современный мир предложил западную историю, она очень романтична, воспитана Голливудом и такими романтичными историями про байкерские клубы. Сейчас современная молодежь будет пытаться создать свою мотокультуру, я с наслаждением и с нетерпением это жду.
0: Антон, вопрос к тебе.
1: Это как раз про это, да.
0: Да, как раз свой мотоклуб. Там отличается как-то вот этот общий вайб? Есть ли, может быть, какие-то свои традиции?
1: Смотри, у нас так получилось, что этот клуб, естественно, он не родился, потому что кто-то хотел создать клуб. Это какое-то сообщество людей, которые учились в школе и ездили на мотоциклах, и потом, ой, давай создадим клуб. Почему это произошло? Первый мотоцикл у меня был Harley Davidson, и автоматически человек, который покупает Harley Davidson, он зачисляется в клуб Hawk. Ну, это как бы объективно так. И в Москве тоже есть эти клубы, которые это делают. Я приехал в этот клуб. Я не могу сказать, что он какой-то не такой или такой. По моему ощущению, он мне не дал того, что мне было нужно. И я

0: в этом клубе не тусовался. Хотя, ну, как бы вход у меня билет этот есть. Я как-то в голове вынашивал, ну, а что можно сделать по-другому? Как можно сделать по-другому? И вот в этой тусовке именно сколковских ребят я понял о том, что я хочу не просто ездить от бара к бару, я хочу не просто путешествовать, а вот сейчас вот цель клуба нашего – это делать бизнес-экспедиции. Когда мы выезжаем в регион, осматриваем в том числе хорику, осматриваем в том числе те бизнесы, которые там есть, как они живут, с колес, да, и делаем из этого какой-то продукт, потому что с нами едут ребята, которые заканчивали классные истории там от EMBA, MBA, это венчурные инвесторы, это люди про бизнес, которые могут дать совет, могут вложить деньги в какой-то стартап. Это люди, которые как бы уже объективно состоялись.
1: Хочется немножечко вернуться к истокам, скажем так, и поговорить на тему того, как вообще права у нас получаются. С нами на связи Алексей Константинов, руководитель мотошколы RideSmart. Леш, приветствую. Я сама твой выпускник, человек, который год у тебя учился до последнего, пока все восьмерки идеально не будут прокатаны. Очень хорошо помню, что мы с тобой не раз обсуждали, что вот то, что происходит на площадке в процессе обучения, мало общего имеет с реальной ситуацией на дороге. Вот на твой взгляд, экспертный, насколько сейчас система подготовки мотоциклистов в России жизнеспособна, и что в ней, может быть, стоит усовершенствовать?
2: По поводу жизнеспособности, оно уже давным-давно, к сожалению, не отвечает реалиям, а той технике и то, что, на чем как бы, люди катаются. Тесно-площадочка – это, в принципе, неплохая как бы, база, но, вот, например, всю площадку ГИБДД, кроме одного упражнения, можно проехать буквально на холостых оборотах и не открывая газа. Дальше кандидат-водитель получает водительское удостоверение, и он может купить себе 200-сильный спортбайк и отправиться в Вальгаллу, как бы, да, соответственно, на нем. Поэтому как бы смертность сейчас растет, и это все дальше и больше превращается в какую-то анархию.
1: Леш, ну вот на твой взгляд, а что стоит изменить? Может быть, по японской, например, модели стоит обучаться, либо до момента, когда водитель получает права, стоит заставлять его несколько раз хотя бы с инструктором выезжать в город?
2: Да, все верно, прям зришь корень, а получается та история, то, что, да, ставит ту же площадку, которая она есть, а с единственным «но» надо вести на сдачу экзаменов просто городскую историю. И станут многие школы более ответственно относиться к своей работе. Почему? Потому что не получится, как в большинстве наших своих случаев, дать обучающемуся мотоцикл, показать, где газ, тормоз, сцепление, дальше он, как медведь в цирке, накатывает на холостых, соответственно, эти упражнения. Если придется инструктору вывозить человека в город, но он вынужден будет ему чему-то научить, либо человек, ну, не дай бог, разобьется, либо покалечится, просто школа перестанет существовать. Это первая история, то, что касается именно сдачи и категории. А дальше, да, все правильно, как в Японии, в любой цивилизованной стране, ввести ограничения. То бишь, человек первые 2-3 года не может купить мотоцикл больше 100 лошадиных сил. И дальше для того же экзамена сейчас люди сдают на, опять же, 15-сильных мотоциклах, там 15-16 лошадиных сил. Опять же, сдав на этом мотоцикле, катаясь на холостых, он может купить современный спортбайк. И опять же, с непонятными результатами.
1: Максим, вижу по тебе, что согласно киваешь. Я так полагаю, что у тебя похожее мнение.
3: Я понимаю боль всех инструкторов и владельцев мотошкол и полностью ее разделяю. Не думаю, что есть идеальная система, которая бы могла привести к безопасной езде. Потому что, да, Алексей абсолютно прав, нельзя допускать, чтобы покупали там свыше 100 сил. Но я могу сказать, что и на 60, и на 50, и даже на 35 силах можно прекрасно убраться с дороги, никто не мешает. Безусловно, нужно вводить многие параметры, и это касается не только мотоциклистов, потому что мотоциклисты разбиваются, попадают в аварии, потому что упасть с мотоцикла и попасть в аварию на мотоцикле – это разные абсолютно вещи. Так вот, попадает в аварию 50 на 50 вина мотоциклистов и вина автомобилистов. Поэтому это комплексная проблема. Mm-hmm. Я понимаю всех, кто держит и управляет мотошколами, я понимаю, о чем они думают, полностью их разделяю. Но проблема очень-очень большая. Я скорее даже за то, чтобы воспитывать в новых мотоциклистах понимание того, что такое вообще езда. Это культура вождения. Над этим бы поработать. Потому что много специалистов за последние 20-30 лет у нас мотошколы очень прибавили. Есть мотошколы прям шикарные. Я даже сам, нет-нет, а пойду в мотошколу к инструктору. Безумно
1: стыдно.
3: Вспомнить,
1: как восьмерку ездит.
3: Проблема не в этом. Безумно стыдно в том, что мы самоучки. Нас не учил, первый вниз, остальные наверх, вот тебе мотоцикл, ты смотришь на него, вау, сел и уехал. И возвращать навыки приходится каждый год, надо вкатываться в сезон. Это культура вождения, она отсутствует, и над этим можно поработать. Ну и техническая составляющая, законотворчество и все остальное, безусловно. Безусловно, это должно быть все системно.
1: Леш, вопрос к тебе. Вот опять же, ты постоянно работаешь с учениками. Что сейчас мотивирует будущих мотоциклистов, которые приходят к тебе на обучение и хотят получать права? И вот любопытно, как много из них потом реально ездит на мотоцикле?
2: Ездит буквально 90% мотокультуры. Соответственно, мы занимаемся обучением уже больше 20 лет. И история возвращается, оно все циклично в этой жизни. То, что сейчас, опять же, все начинается как-то вот все на подъеме. Очень большой интерес у молодежи. Есть как минус, соответственно, так и плюс. Это вот эта история с питбайками и спортинвентарем. Это огромный минус, то, что, опять же, дети 16-летние и там и младшие садятся на эту технику. И дальше, как бы, также не умея, не управлять и так далее, катаются по деревням, по городам. И это тоже очень большая проблема. И в дальнейшем они хотят легализовывать. И опять же, да, возвращаясь к той же истории, то, что, это модно, да, нет, как бы, ну, соответственно, культуры, потому что это стало массово, соответственно, опять же, сейчас на подъеме это спортбайки. Это очень-очень мощные мотоциклы, и даже едучи где-то как-то по дороге в районе ВДНХ, там собираются люди. Проспект Мира — это просто люди едут в каком-то хаотичном порядке и, опять же, пытаются самоубиться. Мне даже в машине страшно ездить рядом с ними. И дальше проблема, опять же, в том, что права категории А1 можно получить, это возвращаясь по моей тематике, буквально 16 лет. Открою секрет, что если мне в 16 лет бы дали бы что-то мощное, либо еще что-то, я точно с вами не разговаривал, потому что там мозги немножко по-другому работают. И далее проблема той же, как бы, А1 категории в том, что, вот, например, да, ребята могут купить мотоцикл не больше 125 кубов, и ни одного практически мотоцикла 125 кубов нет системы АБС.
1: Ну, то есть, на твой взгляд, стоит менять прям систему?
2: Да, конечно же, систему. Я с предыдущим коллегой и оратором согласен, да, по поводу культуры и так далее. И всю эту культуру закроют, как только у нас будет сдача в городе. И, соответственно, как только инструктор сможет выезжать с человеком в город.
0: Но этого недостаточно.
2: Да почему недостаточно? Поверьте мне, как бы ни один инструктор не повезет человека, не научивший его хоть как-то управлять в город. Потому это что это гарантированный
1: шаг.
2: Труп.
1: Антон, а почему, на твой взгляд, недостаточно?
0: Я думаю, это последовательная история. Если мы возьмем с вами биологию, то сейчас ученые доказали, что лобная доля молодых людей созревает только к 25 годам. И поэтому, если мы с вами говорим о том, что мы получаем права там в 16 лет, лобная доля еще не созрела, естественно, осознанности и ответственности никакой за рулем нет.
1: Желание попонтоваться.
0: Да, я согласен с коллегами, и мне очень нравится мысль о том, что необходимо вводить ограничения по поводу покупки спортбайков. Аналогии есть. Роха – это разрешение на огнестрельное оружие у тебя, то есть ты получаешь там гладкий ствол и получаешь нарезное оружие, то есть сначала у тебя гладкий ствол, 3 года, ты смотришь, как это происходит, и за тобой госорганы присматривают, по-моему, сейчас до 5 лет продлили, и только через 5 лет ты получаешь уже нарезное. Да? Это говорит о том, что, во-первых, это не важно, сколько тебе лет, тебя проверяет государство, это ответственность. То есть мы почему-то понимаем, что оружие – это ответственность, но я считаю, как адвокат, и в правилах дорожного движения прописано, что мотоцикл – это транспорт повышенной опасности. Если это транспорт повышенной опасности, давайте к этому относиться более серьезно. Если мы относимся более серьезно и к нашему подрастающему поколению, мы с вами точно можем понять о том, что человек в 16, 18, в 20 лет, но явно без царя в голове. Да, я вспоминаю свой возраст. И, наверное, третье, что бы я бы еще добавил, классная история, которую сейчас лоббируют, но я не знаю, насколько это лобби прошло, можно по выделенным полосам разрешить мотоциклистам ездить. Мы тогда не будем междурядье устраивать, сбивать зеркала друг друга по дороге и все остальное. Казалось бы, мы общественному транспорту не мешаем, потому что мы идем чуть быстрее скорости потока. И с учетом того, что у нас есть выделенная полоса, и дальше сделать ограничение хотя бы отметку в 25 лет, когда ты садишься. После того, как ты сел, ты не покупаешь спортбайк, у тебя тоже ограничение на 3 года. И окей, к 28 годам мы получаем с вами достаточно зрелого, осознанного человека, который садится на этот мотоцикл.
1: К нам также присоединяется Вадим Смирнов, руководитель школы Мосгортранс. Вадим, вот мы уже активно обсудили существующую систему подготовки будущих мотоциклистов. Интересно ваше мнение, вот с какой мотивацией к вам приходят студенты, и насколько они, на ваш взгляд, осознанно подходят и понимают все риски, с которыми они потом столкнутся?
4: Вы знаете, на самом деле приходит большое количество учеников с самыми разными своими историями. Но больше всего, конечно, приходит с целью получить водительское удостоверение, так сказать, легализовать свое управление транспортным средством в городе. А так есть и те, кто просто хочет попробовать себя в роли водителя мотоцикла. Да, то есть взять какое-то пробное занятие, попробовать поездить, вообще померить свои силы, получается, нравится, не нравится, и дальше уже принимать решение. Также хочется отметить, что благодаря развитию мотоциклетной культуры в последнее время. Это очень активно мы видим. Различные парады проводятся, много массовых мероприятий. И вот результатом всего этого стало, что мы все чаще встречаем учеников, которые имеют уже какой-то стаж, и при этом они все равно приходят в школу. И вот в этом случае люди делятся на несколько категорий. Одни хотят просто раскататься перед сезоном, потренироваться немножко, получить, да, какой-то заряд энергии для того, чтобы более уверенно выезжать в город. А есть те, кто хотят развить свой навык чисто для безопасности, именно для более уверенного управления. Как вот вы правильно говорили, да, часто там люди в междуряде зеркала сшибают, и часто это происходит именно из-за того, что люди не очень-то уверенно управляют мотоциклом. Мотоцикл-то это маневренное транспортное средство, и если развивать эти навыки на площадке и активно тренироваться, то впоследствии в городе ты себя чувствуешь намного комфортнее, и вот в последнее время даже среди опытных мотоциклистов таких встречается все больше и больше.
1: По поводу сбитых зеркал от себя добавлю, что, мне кажется, в первый сезон, там, как уж ты не водишь, это все равно определенные стрессы и, ну, страшно выезжать в междуряде. Максим, вопрос к тебе. На твой взгляд, а насколько вообще сейчас городская среда, в частности в Москве, подготовлена к такому наплыву мотоциклистов? Достаточно ли у нас широкие дороги, достаточно ли у нас междуряди, достаточно ли водители автомобилей готовы в целом с нами мириться?
3: Евгения, это вопрос вопросов. У нас урбанизм практически не развит. Город скорее готовится к пешеходному трафику. Не говоря уже про мотоциклистов или автомобилистов. Городу выгоднее иметь пешеходный трафик во многих позициях. Поэтому тут говорить о том, что город как-то задумывается про мотоциклистов. В Москве 105 тысяч мотоциклистов – это погрешность.
1: Но немного, да.
3: Погрешность на дороге. Мне нравится, коллеги, какой у нас оптимизм и про молодежь, и про все. Я думаю, что все, кто сейчас подключается к нам, мы все сели на мотоциклы, вот, 12, 15, 20, 25 лет.
1: Я в 30.
3: Вот, не, ну, и мы смотрим сейчас на молодежь и начинаем бурчать. Ой, они там, вот, им 100 кубов там, или 100 лошадиных сил, да, там, и так далее. Тут, еще раз, моя позиция очень простая. Нужно воспитывать культуру вождения и эмоциональный интеллект. Для этого есть мотосообщество, для этого есть, вот, как правильно Вадим сказал, очень много мероприятий проводится, все остальное. Какими-то техническими запретами можно отрегулировать, но это прям чуть-чуть погрешность. Скорее, это вот работа в этом направлении, потому что наша страна и так, она не мотоциклетная с точки зрения, например, тех же погодных условий.
1: Ну да, там у нас ограниченный сезон. Если куда-нибудь не в Сочи, куда вот, кстати, Алексей, ну, Константинов очень любит ездить.
3: Давайте очень просто. Если бы каждый год каждый мотоциклист перед выездом подтверждал свои навыки вождения и права, ну, как бы это было гораздо проще.
1: Но справилась ли бы система с таким наплывом?
3: Это второй вопрос. Ну вот, когда мы говорим, что сделать, я бы и с автомобилистами так сделал.
1: Кстати,
3: 50% бы ушло с дороги, и было бы все хорошо.
1: И
3: дороги стали
1: бы не было.
3: Например, в Эмиратах такая система существует, и ежегодно
1: подтверждение,
3: да, ты ежегодно сдаешь права и ежегодно не можешь переполучить права, если, например, не закрыл все штрафы. Там вообще система очень интересная.
1: И все идеально водят.
3: Поэтому мы можем с оптимизмом на это смотреть, но я понимаю, что все равно проблема в эмоциональном интеллекте и в культуре вождения.
1: Алексей Константинов, вопрос к тебе как раз. Лёш, скажи, а вот на твой взгляд, если была бы вот эта система постоянного переподтверждения в начале сезона, вот мотошколы вообще справились бы с этим, и ГИБДД, они смогли бы это вывести сейчас? Ну и нужно ли это?
2: Опять же, интеллект и культура – это все очень классно и здорово. Но единственное, двухколесная техника – это не самая простая история в управлении. И получается то, что люди, опять же, как бы возвращаясь к системе и так далее, они выходят с полученной категории, тупо не умея нормально поворачивать на средних и высоких скоростях и не умея экстренно тормозить. Дальше это просто как бы обезьян за гранатой. А дальше это обезьяна либо научится ездить, либо не научится ездить. Вот все. Поэтому достаточно человека единоразово научить, только правильно, качественно и так далее, да, не в условиях площадки и восьмерок катания на холостых оборотах, а опять же в реальных городских условиях.
1: С нами на связи был руководитель мотошколы Ride Smart Алексей Константинов. Также мы общались с руководителем школы Мосгортранс Вадимом Смирновым. Ну а вместе с гостями студии совсем скоро продолжим обсуждать культуру мотовождения.
5: Технологии и тренды. Американская компания Figure отправила своих человекоподобных роботов в расплавленную сталь. Причем машины сами прыгали в печь, а в съемках участвовал Арнольд Шварценеггер. Получился почти Терминатор, только вот зачем уничтожать технику, которая еще недавно работала на автомобильном заводе? Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как списание роботов превратили в рекламное шоу. О переплавке Figure рассказала в конце сентября. Компания переходит на новый

0: 2-е поколение машин, а поддерживать предыдущую модель Figure 02 считает нецелесообразным. Но просто продать старых роботов она не хочет. Внутри якобы их уникальные разработки, включая приводы, которые двигают суставы. Компания опасается раскрыть устройство оборудования. Разобрать машины в принципе можно, однако по утверждению Figure это отняло бы столько времени, что задержало бы разработку следующего поколения. Идею переплавки предложил сам Шварценеггер. Подходящую площадку нашли в финском городе Иматра. Роботов специально учили прыжкам, а затем отправили в сталеплавильную печь. По словам Figure, они уничтожили большую часть старого парка, а на хранение оставили только несколько экземпляров. Причем Финляндия понадобилась именно для шоу. По словам компании, заводы в США и Мексике, к которым она обратилась, отказались принимать прыгающих в печь роботов с литий-ионными аккумуляторами, опасались за дорогое оборудование. При этом старые машины вовсе не обязательно были неисправны. В отдельном отчете о сотрудничестве с BMW Figure сообщила примерно о 1000 часов работы с минимальным числом аппаратных отказов. Другие производители умеют давать роботам вторую жизнь. Промышленный гигант ABB выкупает старые машины, восстанавливает и снова продает с гарантией. Правда, это промышленные манипуляторы. Напрямую сравнивать их с экспериментальными гуманоидами все же нельзя. И содержать два поколения техники действительно может быть дорого. Нужны запчасти, ремонт, программная поддержка, но Figure не опубликовал расчетов, которые бы показывали, почему разработка проиграла переплавки. Зато рекламный результат очевиден. Съемочный продакшн Think Foundry описывает полноценные съемки с кинокамерами. А из переплавленного металла Figure теперь делает сувениры для продажи.
1: Бренд — это когда ты в лесу встретил медведя.
2: Так.
1: Мне не нужно бегать супер быстро, в два раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.

0: Рекламный щит. Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21.00.
1: РБК в цифрах.
0: 240 метров глубины и 24 года титанического труда. Это тоннель Сейкан между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Почти половина из общей длины в 54 километра пролегает под морским дном пролива. Конструкция спроектирована так, чтобы выдерживать мощнейшие землетрясения и цунами. С 2016 года по маршруту курсируют высокоскоростные поезда Синкансен.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
0: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Что это было? В эфире.
2: Вообще есть проблема, что предсказуемость для человека обладает сверхценностью. И негативный, но предсказуемый результат предпочтительнее...
3: А неопределенность, наоборот, это что-то страшное.
2: Это собственно... не просто страшно, это сверхстрашно.
3: Да, при том, что неопределенность – это вообще часть нашей жизни. И когнитивно-поведенческие психотерапевты всегда говорят, что, ребят, неопределенность – это вот как раз не баг, а фича.
2: Действительно, были прямо исследования, что люди предпочитали предсказуемый негативный эффект непредсказуемому позитивному. То есть лучше знакомое плохое, чем незнакомое. Знакомое хорошее. Но это прямо доказанная история. И вот очень сложно выйти за пределы вот этих знакомых паттернов, когда у тебя все более-менее хорошо. И это самое большое препятствие на самом деле. И первое, с чего я рекомендую начать, ну, подвести честную статистику своих разговоров и осознать, что большая их часть заканчивается провалом. Мы не достигаем целей разговоров. Оно как бы вроде все нормально, но мы не достигаем, чего мы хотим.
0: Специалист по сложным переговорам и соавтор программ коррекции когнитивных нарушений Даниил Терентьев в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: 20.30 в Москве с новостями Артем Самойлов. Дональд Трамп посоветовал украинцам найти нового лидера, который способен заключить сделку. Американский президент считает, что Владимир Зеленский мог сделать это много раз, но не стал и продолжает создавать проблемы всему миру. Кроме того, американский президент заявил, что Киев не должен бить по российским НПЗ и посоветовал Зеленскому это прекратить. Тем временем США возложили ответственность за тупик в урегулировании украинского конфликта на Владимира Зеленского. Об этом пишет Киев Индепендент со ссылкой на украинских чиновников. По данным издания, американские переговорщики на встрече в Майами объяснили это тем, что Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ. Ранее Financial Times сообщила, что переговоры завершились досрочно из-за объявления Трампа о сделке с Россией по дистопливу. США в ближайшее время примут решение в связи с атаками на Саудовскую Аравию. Об этом заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Его спросили, решил ли он присоединиться к ударам Саудовской Аравии по позициям хуситов. Трамп ответил, что Вашингтон может это сделать, изучит вопрос и примет решение быстро. По его словам, о последней атаке он узнал только что. Ранее авиационные власти Саудовской Аравии подтвердили атаку на аэропорт Эр-Рияда. Пострадали несколько человек. Работу воздушной гавани остановили, самолеты пока направляют в Медину и Джидду. Роспотребнадзор запретил возить и продавать в России напитки нескольких грузинских производителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. Запрет подтвердили участники рынка по решению Совета ЕЭК. Ввели временную санитарную меру. Продукцию, которая не соответствует требованиям по вкусу, физико-химическим показателям безопасности, приостановили в обороте. В список попали вино, коньяк, пиво, а также грузинская кока-кола и вода на Беглаве. В магазинах уже начали изымать продукцию. Больше новостей в телеграм-канале РБК. ВК и в мессенджере Макс.
1: Повтор программы.
2: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на мотоциклы. Со мной сегодня в студии Максим Сережкин, автор канала «Макс Дед», и Антон Шмаль, председатель Московской коллегии адвокатов и «Время защиты» и основатель мотоклуба выпускников Московской школы управления «Сколково».
1: Медиа-тренды.
2: Антон, вот мы обсуждали как раз историю с переподготовкой, с подтверждением прав с выходом на каждый новый сезон. Вот видела, что у тебя есть что добавить к этому.
3: У меня есть что добавить. Я считаю, что каждый рассказывает про то, что он видит. Невозможно без регуляторики государства прийти к осознанности, к какой-то культуре или к чему-то еще. Давайте вот просто на примере того, как поставили 20 тысяч камер, и автомобилисты вдруг стали более осознанными, да, это не из-за того, что они такие взрослые, осознанные люди, это из-за того, что штраф начал давить карман. И поэтому, когда мы говорим о том, что можно сделать, то вот на законодательном уровне, без государства, прям сильно этику, культуру вождения мы поменять с вами не сможем.
2: Мы очень много уже говорили сегодня про культуру вождения, и, ну, мне кажется, один из самых важных ее элементов – это экипировка. К нам присоединяется Константин Виноградов, мотоклуб «Твердый знак». Константин, вот я свой пример приведу. Я лично, к сожалению, падала с мотоцикла. К счастью, падала в экипировке, у вас же, кстати, купленной. Все обошлось, все было хорошо. Но вот для слушателей сейчас очень хочется четко проговорить, почему без экипировки на мотоцикл нельзя даже садиться?
4: Да тут все очень просто. Есть такая наука, статистика. И есть уже сотни лет истории, в течение которой мотоциклисты ездят на мотоциклах и, к сожалению, падают с них. И статистика четко сказала, что страдает, как страдает, с какой силой страдает.
2: Но вот, тем не менее, у нас законодательно только шлем обязателен. А мотокуртка, мотоботы, штаны специальные. Я лично видела огромное количество девчонок, которые в леггинсах и чуть ли не в юбках ездят на спортбайках. И, ну вот, честно, перекрестить хочется.
3: Мы крестим. Это же красиво.
2: Это вот, знаете, как мне кажется, есть очень популярная шутка, что как-то неправильно мы маркетируем всю мототусовку, что обязательно, если мы продаем, ну, и показываем какой-то мотоцикл, на нем должна сидеть красивая девушка в юбке и без экипировки. В лучшем случае она будет в шлеме.
3: 80% покупок совершается, да, благодаря эмоциям. Угу. Это уже доказано, и поэтому, когда мужчина покупает себе байк, то он, естественно, визуализирует себе, что он и красивая девушка рядом на этом байке. Поэтому, конечно, а как продавать по-другому?
2: Мужчины, одевайте своих двоек в обязательном порядке в полноценную мотоэкипировку. Константин.
5: Давайте зададим Константину этот вопрос. Костя, привет, это Макс, дед. Дорогой, ну скажи, пожалуйста, как ты считаешь, почему по закону только шлем необходим? Ведь этому есть объяснение.
4: Знаешь, если оно есть, мне оно, к сожалению, неизвестно. Хотя в Европе движение в сторону экипировки идет. В ряде стран перчатки сделали обязательными. Кажется странно, но на самом деле этому есть объяснение. Все остальное оставляют на откуп здравому смыслу и вообще мозгу того, кто садится за руль. И, извините, вернусь к предыдущим репликам, возмущают даже не девочка на спортбайке, которая едет в леггинсах и белых кроссовочках, а мальчик, закованный как на трек, сзади которого двойка, сидит девочка в леггинсах, топике и белых кроссовочках. Хочется остановить и сказать: дорогой, что ж ты творишь-то, милый?
2: Максим, почему у нас на законодательном уровне только шлем?
5: Причина очень простая. Травмы черепа при падении с мотоцикла в 99,9% являются смертельными, несовместимыми с жизнью. Травмы тела при падении с мотоцикла, в том числе с пассивной безопасностью, в очень небольшом проценте. Мы сейчас сухой статистикой, звучит, понимаю, страшно, но это правда. Европа, да, шагает в эту сторону, но Европа всегда шагала куда-то вот, и в том числе в коммерческих историях, поверьте. Если мы сейчас на законодательном уровне всю экипировку сертифицируем, все остальное, рынок
2: мотоэкипировки.
5: Мотоэкипировки ляжет. И он вообще, он не справится с этой историей совершенно.
2: Константин, а согласны с этим тезисом?
4: Абсолютно. Хотя, к слову сказать, думаю, что Россия коснется в меньшей степени. Потому что, что бы ни говорили, я достаточно много путешествовал. В России культура использования мотоэкипировки намного выше, чем, скажем, в Южной Европе. Ну, начиная от Франции и все, что южнее. Где мне не раз говорили, я стараюсь ездить в фулл-экипе. Типа, парень, ты выглядишь, как будто собрался на трек. Правда, если в компании был кто-то, кто бывал в России, говорили: парень, он из такого места, которое гораздо жестче,
2: где
4: чем
2: лучше
4: трек.
2: Так?
3: Достаточно тяжело, но вот если мы вводим историю с тем, что мы официально на законодательном уровне делаем полную мотоэкипировку, представь себе, сотрудник ГАИ останавливает, как он будет проводить
2: проверять
3: исследование, экспертизу, что... То есть, видишь, шлем на голове у человека есть, все, этого достаточно, потому что это вот на законодательном уровне. А дальше 1 200 000 вопросов. Что за ботинки, кем они сертифицированы, что за штаны, а покажи штаны, а сними штаны. И вот с этим мы столкнемся. То есть, то, что нужно, конечно, нужно. Это даже не обсуждается. Вопрос, как это регулировать? Регуляторики, по сути, здравой нет.
2: С нами на связи был Константин Виноградов, мотоклуб «Твердый знак». Ну а совсем скоро мы продолжим обсуждать культуру мотовождения.
6: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
7: Центр событий.
8: Опера «Москва. Петушки». Поэма Венедикта Ерофеева становится музыкальным путешествием в пространстве бывшего железнодорожного депо. Композитор Петр Айду превращает в музыку стук колес, голоса, паузы и тишину, заложенные в самом тексте. Реальные электрички за панорамными окнами становятся частью спектакля, а маршрут из Москвы в Петушки – путешествием в вечность. Москва. Тон-центр. 15, 16 и 17 октября.
1: Повтор программы.
2: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на мотоциклы. Со мной сегодня в студии автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин и Антон Шмаль, основатель мотоклуба выпускников Московской школы управления «Сколково».
1: Медиатренды. Медиатренды.
2: Мы уже поговорили про экипировку, поговорили про безопасность, поговорили про подготовку водителей. Мне кажется, даже те, кто в этом году свой сезон не закрывает и еще ни разу не сидел на мотоцикле, после нашего эфира точно пойдет куда-нибудь в мотошколу. Давайте попробуем составить такой, ну, некий гайд, с чего начинать. Вот самый всегда базовый, первый простой вопрос. Как правильно выбрать себе первый мотоцикл? Максим, давай с тебя начнем. Вообще, с чего, с какого мотоцикла начинать? Мы уже поняли, что не со спортивного, желательно. Но тем не менее.
5: Я не считаю, что нельзя начинать со спортивного или не спортивного. Если ты пойдешь на трек и начнешь там тренироваться, начинать нужно со спортивного. У многих гонщиков MotoGP в мире нет водительских прав. И они не катаются в городе, не катаются только на треке, они спортсмены. Если ты идешь в спорт, начиная с того мотоцикла, который в тот спорт, в который ты идешь. Спортивных дисциплин множество, их десяток. Можно идти на джимхану, можно идти на эндуро, стант, мотокросс. Можно идти на эндуро, на кросс, можно идти в MotoGP, можно идти... То есть это прямо дисциплина, куда ты можешь пойти и кататься на мотоцикле и без риска попасть в аварию на дороге. Угу. Но если ты городской байкер, так, ты хочешь кататься в городе, получать удовольствие, ты идешь в мотосалон и выбираешь сердцем и чуть-чуть практических навыков. Сел, тебе удобно, но самое главное, поверьте, большинство... то если не все мотоциклисты, покупают первый мотоцикл, пришел, увидел, влюбился, купил, потом можешь не ездить, но ты реализовал эту мечту, ты получил огромное от этого удовольствие. И нет практического пути. Угу. И все зануды, которые говорят, нет, есть практический путь, поверьте, не поэтому мы катаемся на мотоциклах. Мы катаемся на мотоциклах, потому что пришел, увидел, сказал... Это мое. Сел, кайфанул, невозможно. Выкатился, не умеешь ничего. Все трясется, адреналин из всех щелей. Вспотел три раза. Понял, что надо пойти научиться. Пошел, научился. Пришел, еще покатался. А потом тебя сорвало, и ты купил один, второй, третий, четвертый, пятый, десятый мотоцикл. Уехал на дальнее расстояние, пошел заниматься. Но это болезнь. Мотоцикл – это болезнь. И надо понять, что ты ей заболел.
2: Неизлечимая, как
5: правило. И к психологу не надо ходить, потому что, не дай бог, излечит. Ну, зачем?
2: Антон, твои рекомендации для новичков?
3: Я считаю, что, знаешь, это долгий путь, это некий трек. Ты не вдруг проснулся и такой, ой, пойду в мотосалон, выберу себе мотоцикл. Это какая-то история с детства. Это какие-то незакрытые наши гештальты, как бы это ни звучало. И мы это покупаем, опять-таки, благодаря своим эмоциям. А эти эмоции, вот ты знаешь, я к нашему эфиру готовился, я чуть-чуть себе записал. И я считаю, что мы в основном-то покупаем мотоцикл в кризис, так или иначе. До 40 лет человек строит себя по внешнему чертежу. Общество, семья, карьера, статус – это не жизнь, а возведение некого фасада. После 40 фасад перестает спасать. Достижения, которые должны были бы насытить, обнаруживают пустоту в себе, и эти вопросы начинают внутреннее пробуждение. Это не каприз, не очередной кризис. В настоящий момент это требование души внутри себя, что было довольно редко, и ради того, чтобы выстроить эти важные для себя какие-то особенности, ты одобряешь вот эту всю историю из социума, ты тянешь эту калитку к себе. Постоянное давление внешней среды, которое всегда что-то тебе надо или дай, не то чтобы слабеет, но уже к этому возрасту притупляется, и появляется пространство для осознанного выбора без страха что-то не успеть в этом мире. На поверхность выходят твои тени, забытые желания, детские увлечения, все, что десятилетиями спасало и, может быть, где-то в надежде и тайно желало, ждала своего часа когда-нибудь проснуться. Человек начинает мерить жизнь не числом связей и побед, а глубиной подлинности и общения, слышать свое истинное «я». Внешние перемены, смена работы, развод, переезд, новые увлечения – лишь симптомы этого кризиса. Настоящая трансформация происходит уже внутри. 35-40 лет – это не закат, а порог. Вторая половина жизни требует уже не гонки, а смысла, не доказательств, а честности, не расширения, углубления и чувственности. И тот, кто проходит этот порог, обретает, конечно, уже не молодость, но целостность себя и со сброшенной маской.
2: На этой философской ноте к нам присоединяется основатель и владелец мотошколы Ready to Ride Любовь Толмачева. Любовь, вот я теперь не могу не спросить. Вот к вам с такой мотивацией приходят? И вообще, с какой мотивацией к вам приходят учиться?
9: Отчасти соглашусь с предыдущим оратором. Да, есть и этот момент в том числе, кризис там, у кого среднего, у кого какого возраста, да, но очень много учеников приходит именно, да, в какой-то кризис. Он у всех разный, у всех свой, и обобщить, ну, сложно на самом деле. Ну, не будем обобщать, да, но да, чаще всего приходит в кризис. Плюс в нынешнее время у молодежи немного другое скажем так, восприятие жизни, они немного приходят по другой причине, просто потому что хочу.
2: Любовь, а вот вопрос, вы у нас первый спикер-женщина в нашем сегодняшнем эфире. Чем отличается культура вождения у мужчин и у женщин? Есть ли вообще разница?
9: Знаешь, наверное, меня закидают помидорами, но женщины водят аккуратнее намного. Конечно, попадаются и такие же, скажем так, слегка безбашенные, в принципе,

0: процессы. Вот. Но в целом, да, женщины и учатся дольше, и водят аккуратнее, более осторожно, более осмотрительно и стараются соблюдать правил больше, чем мужчины.
1: Максим, вот твое мнение интересно. Действительно женщины более аккуратные водители? И с чем это связано?
2: Женщина, меня тоже будут кидать помидорами, так. Да, видимо? Очень просто. Женщина более напуганное существо. Оно менее склонно к риску, особенно к физическому. Поэтому это естественный процесс. Я считаю, девчонки должны кататься на мотоциклах. Но они просто более аккуратны в силу своего естества. Они пугаются, поэтому они дольше учатся, и все. Им не свойственно думать, что я все могу. Единственное отличие. Для девчонок мотоцикл – это поиск. Это они что-то ищут. Ну, вот в силу своей как бы личности надо вот это развитие. Вот. И мотоцикл для них поиск. Для мужчин мотоцикл – это окончание поиска.
1: Уже
2: это
1: нашел
2: то, к чему
1: себя.
2: Он не приходит.
1: Угу.
2: А женщины с него начинают, а мужчины им заканчивают. Вот и вся разница.
1: Любовь, ваше мнение. Согласитесь, опровергните?
0: На самом деле, да, соглашусь в большей степени, что женщины, они, знаете, мы от природы такие более мягкие, осторожные в силу, да, своей природы. Мальчики же, скажем так, у них генетически заложено техническое устройство любой техники. Поэтому, да, им дается проще. Мы, девочки, учимся интуитивно. Мы понимаем, даже не понимаем, мы чувствуем технику. Вот тогда у нас происходит такой симбиоз. Мы начинаем чувствовать технику, у нас все получается. У нас, наверное, самая такая, скажем так, большая школа по количеству девушек именно. Потому что все приходят и спрашивают, откуда у вас столько девушек? У нас действительно очень много процентов, наверное, 70 – это девушек. Кому надо познакомиться, приходите.
3: Я бы хотел так, вот эту часть отметить. У меня тоже есть в клубе девушки, которые катаются на мотоцикле. Естественно, я как истинный исследователь этого мира, я говорю, чего вы сюда приходите? Серьезно, они весят эти мотоциклы, вы их не поднимете. Да и вообще, там, ну, вы, честно говоря, ну, объективно, я даже удивлен, как вы управляете техникой, потому что вы путаете правое и левое, это бесконечная история, это нет никаких на это объяснений логичных, но тем не менее это существует. И я говорю, каким же образом, уважаемые красотки, вы оказались здесь? И, естественно, когда мы выходим на какой-то осмысленный разговор, все же это знакомство с мужчиной. С брутальным мужчиной в этом мотосообществе или в надежде найти этого брутального мужчину, потому что такой склад им нравится. И поэтому вот даже сейчас вот девушка, которая вот наш оратор, да, она тоже говорит, приходите знакомиться. Ну, это о чем говорит? Это говорит о том, что есть определенный кластер людей, которые привлекают внимание. Кого-то, ну что ж, кого-то прям сильно привлекает, а кому-то прям сильно не нравится, да? Ты либо найдешь, либо не найдешь, как с динозавром. Поэтому здесь, конечно же, есть такие люди, которые действительно там принимают решения, ну, они находятся в отношениях, и они хотят только кататься, им нравится вот этот адреналин. Конечно же, и девушки есть такие.
1: Любовь, не могу не задать на этой волне вопрос. Часто ли вообще женщины-мотоциклистки сталкиваются со скепсисом и с неким таким, назову это, сексизмом в свой адрес?
0: Да, довольно часто. Я сама лично за рулем за сезон неоднократно сталкиваюсь с этим.
3: А в чем выражается этот сексизм, хотелось бы узнать?
0: А ну вот, например, да, ситуация, допустим, была у меня такая года два назад. Меня на трешке, ну просто вот смотрит молодой человек, у него Infiniti джип, не помню какой, да, вот он смотрит на меня в зеркало и жмет меня к отбойнику. Вот просто прям берет и жмет.
1: Просто потому что девочка.
2: Ну это не к сексизму,
3: это не к сексизму, это к любому мотоциклу, мне кажется. Ну я бы понял, он бы сказал, ты неисправимая женщина, и вот выругался бы, да, и конкретно бы там весь женский род бы, да?
0: Это я часто слышу от таксистов, когда мы борщи варим, что вы вообще делаете на дороге, это, ну, достаточно часто.
3: А я часто слышу от водителей, как мы все погоняем всех этих таксистов, едя в своих автомобилях, понимаете, и как бы вон, иди там, ишаком управляй, условно говоря, что ты за руль сел.
1: Вечная война.
3: Это, да, это вечная история, ну, как бы недовольных людей. Я просто не встречал, наоборот, все больше и больше я стал замечать, что уважение к мотоциклистам в Москве, по крайней мере, Санкт-Петербурге или в городах-миллионниках, оно прям очень-очень сильно развитое. Я вот приехал с мотопробега по Узбекистану, вот там вообще мы диковина, они все с нами фотографируются, наслаждаются, все. Как только они садятся в автомобиль, тебя нет. То есть они тебя подрезают, они тебя там скидывают с дороги. Ну вот в Москве по-другому уже.
1: Завершить хочется на такой некой философской ноте. Вот всем вопрос, любовь, вам первой дадим слово. Какое чувство дает мотоцикл, которого в обычной жизни на дороге нет?
0: Я всегда говорю коротко. Почему у кабинета психолога нет мотоциклов? Может стоять только...

0: 41, это мотоцикл психолога будет. Для меня мотоцикл – это лучше, чем психолог. Это вот ты садишься, там нельзя думать о чем-то плохом. Да? Соответственно, мозг отключается, и есть ты, мотоцикл, дорога, и все. То есть мозг разгружается максимально. Поэтому это, вот, наверное, какая-то свобода от лишнего груза, который тебя вот снаружи давит.
1: Антон, если коротко, для вас?
2: Для меня коротко, наверное, это ощущение мира вообще с другой призмы. Дорога – это ты как человек, который в любой момент может через секунду закончиться. То есть вот это вот, знаете, игра со смертью, игра со своими мыслями и ощущениями, она очень важна. И мы понимаем, насколько мы живые, когда мы рядом с краем пропасти. Поэтому, наверное, вот это вот ощущение адреналина и дофамина, оно дает вот этот вот вкус, который невозможно сравнить ни с чем. Поэтому люди, которые занимаются экстремальными видами спорта, я думаю, этим и занимаются.
1: Максим?
3: Это философский вопрос очень. Для меня это честность. На мотоцикле я тот, кто я есть. Я управляю этим механизмом. Весь внешний мир ждет меня. А мотоцикл может меня сбросить, но он никогда не бросит меня нигде. Он честно дотянет меня туда, куда я хочу. И самое главное, на мотоцикле я очень легко договариваюсь с самим собой. А этого в мире нет больше нигде.
1: Со мной сегодня в студии были Максим Сережкин, автор канала «Макс Дед», байкер, мотопутешественник, владелец сети салонов мотоэкипировки «Grand Parader», Антон Шмаль, председатель Московской коллегии адвокатов «Время защиты», основатель мотоклуба выпускников Московской школы управления «Сколково». С нами на связи была основатель и владелец мотошколы «Ready to Ride» Любовь Толмачева. Тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
4: «20.52» в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый президент. «Я думаю, пришло время Украине избрать нового президента», сказал он, отвечая на вопросы журналистов. По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский много раз мог уладить конфликт, но он выбрал не делать этого. «Я предлагаю найти нового лидера, кто мог бы заключить сделку, потому что Зеленский мог заключить много сделок, но по какой-то причине никогда не делал этого», сказал американский президент. Американский лидер неоднократно призывал к проведению выборов на Украине. В феврале он назвал Зеленского диктатором без выборов. При этом через несколько дней, отвечая на вопрос, считает ли он так по-прежнему, Трамп удивился. «Я это сказал, не могу поверить, что я это сказал». Украинский миллиардер и бывший народный депутат Вадим Новинский призвал Владимира Зеленского уйти в отставку и передать власть в стране Верховной Раде. По мнению предпринимателя, ряд событий указывает на необходимость смены власти, но в первую очередь речь идет о договоренности между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, ну и провал переговоров украинской делегации в Майами. Новинский считает, что именно Рада должна инициировать процесс мирного урегулирования, исключив любые внешние влияния. Состояние Новинского, подчеркну, 1 200 000 000 долларов, по данным Forbes. 53% опрошенных считают, что Зеленский должен ограничиться одним президентским сроком, что на 7% выше показателей декабря 2025 года. Обратное мнение выражают 42% опрошенных. При этом большинство украинцев выступает против выборов прямо сейчас.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: В третьем квартале 26 года на рынке новостроек Москвы произошел антирекорд. В массовом сегменте не стартовал ни один новый проект. При этом в премиум-классе зафиксирован, наоборот, рекорд. Сразу 7 новых комплексов. Такие данные приводит компания «Метрио». Всего за квартал девелоперы вывели на рынок 12 новых проектов. Из них 7 премиальные, 2 высокобюджетные и 3 бизнес-класса. Массовых новостроек не появилось ни в старых границах столицы, ни в Новой Москве. Раньше такое никогда не происходило. В предыдущие годы в третьем квартале стабильно стартовали хотя бы 2 проекта комфорт-класса. Последний раз новая массовая новостройка в Москве выходила на рынок в третьем квартале 2025 года. С тех пор застройщики открывают продажи только в новых корпусах уже реализуемых комплексов. Премиум-сегмент, напротив, в третьем квартале показал рекордную активность. 7 стартов за квартал. Такого не было тоже никогда. Для сравнения, год назад их было 2, а в 2021 году ни одного. За 9

6 месяцев в премиум-классе стартовали 12 проектов. Эксперты отмечают, что в третьем квартале число премиальных новостроек в реализации впервые превысило количество массовых проектов. Однако уже с 2028 года ожидается снижение объема ввода премиальных проектов, что может привести к дефициту готового жилья этого сегмента в последующие годы. В высокобюджетном сегменте за третий квартал этого года стартовали 2 проекта. За 9 месяцев 13. Это также рекордный показатель за последние годы. В бизнес-классе в Москве 3 старта за квартал и 6 за 9 месяцев. Главная причина такой трансформации – жесткая денежно-кредитная политика. Строить типичные комплексы комфорт-класса стало нерентабельно. Себестоимость выросла, а потребительские характеристики почти не изменились. Многие застройщики переориентировались на бизнес-класс и выше. В то же время дорогие сегменты меньше зависят от доступности ипотеки, а состоятельные клиенты предпочитают вкладывать средства в ликвидные недвижимые активы.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.
3: Лирические стихи Александра Блока, которая мне очень сейчас помогает, потому что разные периоды, разные отношения к чувствам, такие переживания. Это очень и вдохновляет, и помогает приятным образом отвлечься от такой рабочей суеты.
1: Александр Блок. Полное собрание сочинений. «О, весна без конца и без края, без конца и без края мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Принимаю тебя, неудача, и удача тебе мой привет. В заколдованной области плача, в тайне смеха, позорного нет. Принимаю бессонные споры, утро в завесах темных окна, чтоб мои воспаленные взоры раздражала, пьянила весна».
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
4: К началу 25 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
5: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
0: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около 7,5 миллиардов долларов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
0: Ошибка на миллион.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: Дипломатия разоблачила Зеленского. За день силы ПВО уничтожили 78 украинских беспилотников, сообщила Минобороны. Дроны перехватывали с 8 утра до 8 вечера по московскому времени над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской и Смоленской областями, а также над Московским регионом. В Ормузском проливе танкер с нефтью наткнулся на мину. Произошли взрыв и пожар, об этом сообщает КСИР. По его данным, судно пыталось выйти из пролива по маршруту, который Иран не разрешал. Аэропорт Эр-Рияда будет закрыт примерно до конца суток. Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерских службах. По его словам, из предосторожности самолеты не будут принимать и выпускать примерно до полуночи по местному времени. Об этом уже сообщили всем, кто использует воздушное пространство. Ранее Управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило, что аэропорт атаковали, пострадали несколько человек. Работу остановили, пока не оценят ущерб и не проверят безопасность. Пентагон узнал о планах транслировать казнь Нидала Хасана из интервью министра Пита Хексита. Это стало неожиданностью, об этом пишет CNN со ссылкой на источники. Хасан – бывший майор армии США. В 2009-м он убил 13 человек на базе Форт Худ и в 2013-м был приговорен к смерти. Казнь через расстрел назначена на 3 декабря. Инициативу раскритиковали военные, ветераны и представители обеих партий США. Вице-президент Джей Ди Венс усомнился, что трансляция вообще состоится. Больше новостей на сайте РБК.
1: Да, 21:03 в российской столице. Добрый вечер. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И кратко о том, как рынок реагирует на те или иные заявления. Пятничный подъем индекса Московской биржи зафиксировался и в дополнительной сессии выше отметки 2400 пунктов, 2405 и более 3,5% в зеленой зоне. С этим пришли к концу недели. Будем наблюдать за развитием событий. И дальше Центральный банк России установил официальный курс доллара на выходные понедельник на отметке 84.90, евро 94.97, юань 12.67. Таким образом, доллар подешевел в сравнении с пятничным курсом на 51 копейку, евро на почти 50, а юань на 5,5 копеек. О чем будем говорить в этом часе? Ну, естественно, будем подводить итоги недели, но и в первую очередь коснемся последних заявлений Дональда Трампа. Пришло время, чтобы на Украине появился новый президент. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами. По словам главы Белого дома, Владимир Зеленский уже много раз смог урегулировать конфликт, но вместо этого украинский президент наносит удары по российским НПЗ.
2: Зеленский мог бы завершить эту войну много раз, но он этого не делает. Зеленский хочет создавать проблемы для всего мира. Он хочет создавать проблемы для наших фермеров, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Я предлагаю, чтобы Украина получила нового лидера, который сможет заключить соглашение. По какой-то причине Зеленский никогда не заключает сделки. Мы сказали Зеленскому: делайте, что хотите, но не трогайте дизельное топливо. А что он сделал? Он взял и ударил по объектам, связанным с дизельным топливом.
1: Напомню, что в пятницу Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным. В результате этого разговора Москва и Вашингтон договорились о сделке на поставку российского дизельного топлива на американский и мировой рынки, а Минфин Соединенных Штатов незамедлительно выдал соответствующую временную лицензию. Она будет действовать до 7 апреля 2027 года. Рынок отреагировал на заявление. Цены на дизель обвалились на 5% после разговора Путина и Трампа. Алевтина Сорокина разбиралась, а пора ли говорить о новой расстановке сил на геополитической арене или дизельная сделка России и США будет лишь краткосрочным импульсом.
3: Обеспокоенность западной прессы, на мой взгляд, можно разделить на несколько уровней. Первое – это отсутствие уверенности в том, что Москва действительно сможет поставить столько дизельного топлива, сколько обещает Трампу. Об этом подробно пишет «Нью-Йорк Таймс». Но второй уровень обеспокоенности – даже если эти обещания будут выполнены, а хватит ли этого для того, чтобы закрыть общую потребность? Я напомню, что ежедневно в мире сжигается около 30 миллионов баррелей дизеля и сопутствующих видов топлива. Это все еще ничто по сравнению с теми объемами, которые обсуждает и о которых публично заявляет Трамп. Но, с другой стороны, всегда можно сопонировать западным СМИ и сказать, что партнерство все равно нужно с чего-то строить, как бы

0: Рим тоже не за один день появился. И вот в этой поголовной критике изданий, которые обвиняют Трампа в лицемерии, в двуличии, хочется спросить, а американский президент 45-й и 47-й когда-то отличался вообще последовательностью в своей риторике? И в эфире IMS Now тоже говорят, у нас, с одной стороны, сотрудничество с Москвой, которое выглядит очень серьезным, как минимум потенциально, а с другой — санкционный пакет Грэм, судьба которого тоже теперь непонятна, учитывая, что Минфин США выдал лицензию до 7 апреля. Кратковременный эффект все равно есть, это признает даже профессор финансов в Уортонской школе бизнеса Джереми Сигал в эфире CNBC News.
1: С политической точки зрения я не поддерживаю это решение Трампа, но я заметил, что в тот момент на рынке фьючерсов дизельное топливо подешевело на 20 центов за галлон, что помогло снизить цены на 4 или даже 5%. Это эквивалентно снижению цен на дизельное топливо на 2 или 3 дня.
0: Вот этот эффект кратковременно впечатлить избирателя, он ведь сейчас стоит впереди всего. И, безусловно, этого эффекта Трамп пытается достигнуть. С другой стороны, вопрос, а какой ценой это будет сделано. Кризис очень острый для Европы. Трамп ведь с другой стороны в своем заявлении говорит, что речь идет не только про американский рынок, а про рынок мировой. Эти объемы смешные в рамках мирового рынка, но так или иначе Трамп это заявляет. Но тут тоже Европа может выиграть, потому что, как мы отлично помним, президент Франции Эммануэль Макрон не просто так проводил экстренное совещание в Елисейском дворце. Во Франции ситуация с топливом тоже очень критичная. Ну, впрочем, профессор политологии и международных отношений университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков, подчеркивает, что Брюссель, очевидно, встанет на сторону Киева.
2: Может быть, это не будет публично, но за закрытыми дверями Трамп будет разговаривать вот со своими европейскими партнерами очень жестко, потому что ему нужен результат перед выборами, и он все более смотрит на европейцев в качестве своих идеологических оппонентов. Тут же у всех идет позиционная игра. И Украине, и европейцам очень бы хотелось, чтобы республиканцы эти выборы проиграли. Поэтому они как раз будут стараться помешать Трампу подобный прогресс сейчас продемонстрировать.
0: С другой стороны, Le Monde анализирует последнее публичное заявление лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона. И вот он, безусловно, выражает солидарность с Зеленским в свете продолжающихся атак, но при этом совершенно не упоминает главный хедлайн. Это как раз дизельная сделка Трампа с Путиным. Понятно, что Елисейский дворец, безусловно, несмотря на пока что малые объемы, может выиграть официальное заявление на сайте Кремля. Достаточно лаконичное, без тех деталей по цифрам, которые нам предоставляет Трамп. Но, тем не менее, темы разговора там обозначаются очень четко. Это сотрудничество, украинский конфликт, урегулирование и конфликта в Тегеране. Потом интересно, что в этой хронологии сразу появляется реакция вице-премьера Александра Новака. И он сделал ряд заявлений, но, пожалуй, самое главное — это тот факт, что внутренний рынок России при этом будет полностью обеспечен топливом. То есть Москва здесь свои тоже интересы отстаивает на всех фронтах. Если переходить к самому развернутому комментарию, это, безусловно, реплика помощника президента Юрия Ушакова. Он дал конкретику. Разговор длился 1.5 часа. И, безусловно, темы не ограничивались только урегулированием конфликта в Тегеране или урегулированием украинского конфликта. Речь даже зашла про восхищение, значит, спортивными навыками и талантами Александра Овечкина. И Ушаков подчеркнул, что президент Трамп тоже ценит такого игрока. Никто не хотел класть трубку. Вот настолько был уж это хороший разговор. Ну и последняя реакция, это, безусловно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин с пониманием, я тут процитирую, воспринял некоторые предложения США, направленные на деэскалацию украинского конфликта. Конкретики у нас нет, но при этом западная пресса со ссылкой на источники пишет, что Россия не предложила Вашингтону никаких уступок по Украине в обмен на дизельное соглашение.
3: Алевтина Сорокина выясняла, что стоит за дизельным сотрудничеством Москвы и Вашингтона, а через минуту выясним в нашем эфире, что будет с продажами аграрной и алкогольной продукции из Армении и Грузии.
4: Реклама. Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
5: Центр событий.
6: Выставка «Смена координат».
5: из Москвы в Заполярье и обратно. Художники проекта отправились в Апатиты, чтобы проверить, как новая среда меняет привычный художественный язык. Северный свет, ландшафт, промышленная архитектура, местная история и другой ритм жизни стали частью их работ. Теперь созданные в Апатитах произведения меняют координаты и возвращаются в Москву. Москва. Тон-центр. С 15 октября по 15 ноября.
3: Вы слушаете радио РБК. К другим темам дня. С 10 октября вступили в силу торговые преференции Евросоюза на продажу аграрной и алкогольной продукции из Армении. Либерализация вводится на 2 года в отношении почти 80% армянского аграрного экспорта в Евросоюз, в том числе свежих фруктов, овощей и цветов. В Еврокомиссии пояснили, что мера призвана облегчить нагрузку на производителей и экспортеров, которым придется работать в условиях российских торговых ограничений. Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития финансового университета при правительстве Михаил Хачатурян оценивает вероятность увеличения объемов экспорта армянской продукции в Европу как невысокую.
6: Реального, а не на бумаге, увеличения объемов поставок армянской продукции ЕС ждать не стоит. Если говорить о конкретных цифровых измерениях, то вполне резонно предполагать, что объемы поставок останутся на текущих позициях. Вероятность такого исхода превышает 80%. При этом вероятность реального роста объемов армянского продуктового экспорта в ЕС составляет не более 20%. А сам объем роста вряд ли превысит 4-5%. Что касается возможности увеличения поставок армянских цветов на рынке ЕС, то здесь вероятность реализации еще ниже, не более 1-2%. А сам объем роста вряд ли будет превышать 1-1.5%. Совершенно очевидно, что подобный исход не сможет компенсировать разрыв торговых отношений с Россией, на который в текущих условиях приходится порядка 90% объемов армянского экспорта продуктов питания и 80% цветочной продукции.
3: Роспотребнадзор также запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина. Под ограничения попали и безалкогольные напитки ряда производителей, в том числе Coca-Cola из Грузии и минеральная вода на Беглаве. Причина – продукция не соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Для российского рынка это ограничение чувствительно, отметил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
7: Речь идет не о полном запрете грузинского вина в России. Ограничения введены против 4 винных производителей, что очень важно. 3 из них действительно относятся к крупнейшим экспортерам Грузии. Поэтому для алкогольного рынка Российской Федерации это заметное событие. Если взять долю грузинского вина в общем розничном обороте тихих вин за первое полугодие 2026 года, то грузинскую продукцию приходится примерно 11% от общего объема продаж тихих вин. При этом сами грузинские производители, что важно уточнить, очень сильно зависят от российского рынка, только одна цифра. В первом полугодии в Россию было поставлено порядка 24 миллионов литров грузинского вина. Это примерно 64% всего винного экспорта Грузии. То есть для России это действительно заметное событие, но для грузинских производителей это на порядок заметнее.
3: РБК направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, Аккорд, риэлторам и ритейлерам X5, Магнит, Лента, Спар, Ашан и Метро. Напомню, этим летом Россия ограничила ввоз некоторых видов продукции из Армении. Так, под ограничения попали молоко и молочная продукция, косточковые фрукты и виноград, семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты, а также запрещен ввоз цветов из Армении. Московский Рижский вокзал может сменить пассажиров на студентов после серии провальных аукционов. Как узнал РБК, в РЖД обсуждают продажу исторического здания структуре Минтранса. Монополия выставляла объект на торги 4 раза за год, но желающих заплатить стартовые 4 миллиарда рублей так и не нашлось. Основной сценарий – передача комплекса Российскому университету транспорта, рассказала Ростиславу Мерецкому обозреватель РБК Дарья Молоткова.
8: обсуждается возможность передачи зданий и земельного участка под ним структуре подведомственной Минтрансу. У нее в целом будет несколько вариантов его использования. Один из них — это передача под размещение кампуса университета транспорта. В принципе, он расположен между Марьиной рощей и Достоевской. Район для них понятный, будет органично разместить именно в этой локации. Второй вариант — это привлечь профильного игрока для реновации активов. Но пока рано говорить о том, кто это может быть.
9: А известно что-то о финансах в этой сделке?
8: О финансовых условиях сделки пока ничего не известно. Здесь, наверное, можно ориентироваться на цену, которую РЖД ставил на своем аукционе. То есть в этом году он неоднократно пытался продать его на торгах, и стартовая цена была примерно 4 миллиарда рублей.
9: Мы следили за всеми аукционами, попытками продажи вокзала, и аналитики нам говорили, что локация сама по себе очень интересная. Что вообще сейчас происходит с землей и объектами вокруг вокзала?
8: Сейчас действительно площади вокруг Рижского вокзала переживают некий такой ренессанс. Территорию Рижского грузового двора, который расположен по соседству, застраивает страна Development и компания «Новая эра». То есть там появится жилье, деловые объекты, ритейл, в общем, в принципе, такой кластер жилой. Кроме того, недавно власти объявили о том, что был одобрен КРТ на месте Рижского рынка, где продаются наиболее дешевые цветы, наверное, по всей Москве, и Крестовского универмага. То есть в рамках этого проекта тоже появится недвижимость, в основном общественно-делового назначения. Но также предусмотрена и гостиничная составляющая. Если не ошибаюсь, то появится такой объект на 380 номеров.
9: С чем столкнется новый собственник при реконструкции? Какими расходами и ограничениями? Это ведь историческое здание.
8: Стоимость реконструкции сейчас эксперты оценивают примерно в 100-150 тысяч рублей на квадратный метр. Основное ограничение — это то, что объект имеет статус объекта культурного наследия. Его нельзя снести, его нельзя сильно перестроить. Новому владельцу придется сохранить его в существующем конструктиве. Кроме того, ему придется поддерживать и внешний облик объекта, то есть вот эти вот все наличники, вот эти вот все элементы, они тоже требуют ухода и поддержания в нормальном состоянии. И, собственно, они и охраняются государством. Поэтому придется новому собственнику искать наиболее компромиссные варианты. Но если объект попадет по программе льготного финансирования объектов культурного наследия, то ему будет немного попроще, потому что это снизит затраты.
3: Здания вокзала в неорусском стиле строились с 1897 по 1901 год по проекту петербургских архитекторов. Бюст одного из них расположен на площади перед вокзалом. Свое нынешнее название вокзал получил в 1946 году. Над главным подъездом установлены куранты. В наше время, в нулевые и десятые, в начале каждого часа перед боем, они отбивали первые две строки из припева песни композитора Раймонда Паулса «Вернисаж». Озон перестанет предлагать страховку товаров от атак БПЛА с 13 октября. Все полисы в личном кабинете станут недоступны, плата за страхование списываться больше не будет. В Озон объяснили это изменениями на страховом рынке. При этом в сентябре компания «Ингострах», которая предоставляла покрытие, выплатила около 8 миллиардов рублей нескольким десяткам тысяч продавцов Озон. Средства предоставили за поврежденные и утраченные товары. 5 октября страховка товаров на Озон подорожала, после этого полное прекращение услуги рынком воспринимается как тревожный сигнал, отмечает продавец на Озон Максим Попов.
10: Мы сначала негативно отреагировали на то, что Озон перед этим в 5 раз поднял стоимость этой страховки. Это уже был достаточно плохой знак. То, что сейчас еще эти страховки отменили вообще, мы относимся к этому как к очень негативному знаку, как будто есть какая-то информация и есть какие-то дополнительные опасения. В рынке еще ходит слух, что страховым просто фактически запретили, что там меняются какие-то правила, какие-то законы, и возможно из-за этого. Но все-таки опасений есть достаточно много. Мы перед этим пытались застраховать, например, товар на Wildberries, но никакая страховая, естественно, не соглашается. Там есть либо огромная заградительная стоимость, которая просто невыгодная, либо все просто отказывают и говорят, что мы не готовы вас страховать.
3: Сейчас ставка по страховке составляет около 0,08% в день от суммы возможного возмещения или более 30% в год, если товар хранится на складе весь этот срок. В начале октября изменилась и база расчета. Теперь процент берется не от цены товара в кабинете, а от суммы возмещения при утрате. При этом в случае, если полисы у селлеров оплачены на более длительный срок, автоматически прекратить свое действие 13 октября они не могут, отмечает адвокат Игорь Апостол.
11: Если товар пострадал до прекращения страховки, соответственно, право на выплату сохраняется. То есть, если полис был выписан до 13 октября, значит, все события до 13 октября будут охватываться этим страховым полисом. Если страховой полис был выписан на больший срок, то он тоже, соответственно, будет действовать. Поэтому каждому селлеру нужно индивидуально посмотреть свои страховые условия и свой страховой полис, до какого числа у них застрахован и оплачен товар и страховка. Пока что мы от наших страховых брокеров не получили ответ, будут ли какие-то страховые компании предлагать аналогичные продукты. Я думаю, что на примере Ингостраха маловероятно, что кто-то возьмет на себя такую ответственность.
3: Озон пообещал проработать альтернативные инструменты финансовой защиты товаров продавцов на своих складах. Об этом заявили в компании. Согласно ее сообщению, все действующие меры поддержки продавцов со стороны маркетплейса сохраняются. 60% сдавших и каверзные вопросы. В конце августа в России появился новый способ получить статус квалифицированного инвестора через экзамен. Зампред Центробанка Михаил Мамута в эфире радио РБК рассказал, что с момента запуска экзамена его попытались сдать около 150 человек, и 60% из них сделали это успешно. Добавил, что это разумный коэффициент, поскольку высокий процент мог бы означать чрезмерную легкость нового тестирования. С ним беседовал наша коллега Илина Тихонова.
12: Ну, это данные, которыми с нами поделилась, собственно, биржа и НФА. В сумме 150 человек.
13: 150 человек.
12: Пытались сдавать экзамен. Это, в принципе, значит, что люди ждали экзамена, что они, в общем, с интересом к этому отнеслись. Сразу скажу, что коэффициент сдаваемости примерно 60%.
13: А о чем это говорит, на ваш взгляд? О том, что вопросы действительно сложные? Или о том, что за статусом квала идут люди, которые действительно слабенько понимают рынок?
12: Я так скажу. Если бы это было 90%, я бы больше внутренне напрягся. Это бы означало, что может быть что-то слишком простое. Дело в том, что в экзаменах имеется в виду. Экзамен на статус квала – это самостоятельная опция получить статус квала. Больше никаким требованиям, соответственно,
13: не нужно. Для этого ни имущество, ни доход, ни сделки, ни спецобразование.
12: Ничего не нужно. И здесь возникает вопрос, должна ли это быть такая простая опция, учитывая, что человек получает доступ к настолько сложным инструментам, в которых потерять деньги можно в секунду, еще остаться должен. Еще в секунду.
13: В общем, Банк России такой статистикой удовлетворен.
12: С точки зрения количества людей мы смотрим на это как на факт. Кому интересно, те приходят и пользуются этой опцией. С точки зрения соотношения сдавших и не сдавших, мне кажется, это разумная цифра, разумная доля.
13: У нас в России больше миллиона квалов, но это всего 2% от всех инвесторов.
12: Верно. Но квалов в количественном соотношении с неквалами всегда немного. Другое дело, что они распоряжаются значительно большими объемами средств. Если вы посмотрите на это через призму торгов, то выяснится, что подавляющий объем идет через квалов.
13: Да, причем в совокупности, по-моему, процентов 70 квалов держат на своих счетах не больше 6 миллионов рублей. Ну, то есть, большие объемы делают, получается...
12: Небольшое там, количество
13: квалов. Небольшое количество квалов. То есть, от 2% инвесторов, да.
12: Знаете, в некоторых юрисдикциях есть еще понятие, кроме квал-инвестора, еще понятие профессионального инвестора. Это ступенька выше квала. У нас пока двухранговая модель, может быть, ее достаточно. Но мы тоже видим, что основной как бы, вклад в торговлю – это вот те самые проф-инвесторы. Не квал-инвесторы торгуют, как правило, небольшие суммы. Если посчитать там с учетом спящих счетов, то средние остатки – это десятки тысяч рублей в лучшем случае. Поэтому ничего удивительного, но это, я бы сказал так, прирост на 50 с небольшим тысяч за полгода, это прирост примерно на 6% от начала 2026 года. То есть это органически вполне нормальный рост.
3: Пройти тестирование на квала предлагает Национальная финансовая ассоциация, которая выдает сертификат «Квалифин» и платформа «Финуслуги». Полный список всех вопросов, а их более 500, публиковать не планируется, заявил Михаил Мамута. И к другим темам мы в ответе за тех, кого причесали. В России растет популярность груминга. За январь-август этого года спрос на услуги зоосалонов вырос на 11% год-году, а на стрижки животных на 10%. Средний чек достиг почти 4000 рублей, на 20% больше, чем годом ранее. По данным платформы ОФД, во втором квартале также вырос спрос на товары для домашнего ухода, шампуни и уходовые средства прибавили 5%. Спрос подтвердил совладелец экосистемы груминг-салонов «Грум» Денис Четиков. По его словам, рынок зоуслуг растет, а клиенты все чаще отправляют в спа экзотических питомцев на необычные процедуры.
14: Мы заметили рост больший, но не только по количеству салонов, но и по выручкам. На 20% наращивает наш средний чек. В этом году общая выручка сети превысила 1,5 миллиарда рублей. Что-то такое всегда выстреливает, экзотика. Мы уже к этому относимся как к норме. Недавно у нас была обезьянка, делали груминг. И часто водят кроликов, водят морских свинок. По тем же самым собакам мы увидели разницу. Если раньше у нас были шпицы, йорки в основном шли, то сейчас ушли люди на бишонов, на баллонок, на пуделей, то есть вот их количество уже возросло. И очень много стало кошек. Знаете, коктетюр-то уже у нас не какая-то диковинка, это прямо уже близко к норме. Раньше у нас только была стрижка когтей, сейчас люди хотят большего, действительно мы красим когти животных.
3: По данным 2GIS, за год число груминг-салонов

0: в городах-миллионниках выросла на 8%, и бизнес явно не намерен останавливаться. Спрос на специалистов также растет, вакансий для грумеров стало на 40% больше. При этом средняя зарплата в профессии 63,5 тысячи рублей, а работодатели готовы брать и обучать специалистов с нуля. Однако, как рассказал дрессировщик Эдгар Запашный, услугами груминга для своих больших котов они с братом не пользуются. Львы и тигры вполне справляются сами, а вот для ухода за лошадьми уже требуются специалисты.
1: Да, наши львы выглядят так, как будто они каждый день ходят в парикмахерскую. Но никаких специальных действий по отношению к нашим животным мы не делаем, потому что наши животные содержатся исключительно в великолепных профессиональных условиях. Штат сотрудников, который следит за их бытом, содержанием. А дальше животные, как порядочные кошки, за собой ухаживают, ухаживают друг за другом. Они у нас живут вместе, коллективно. Все это и позволяет гордиться внешним видом наших животных. А вот у нас порядка 20 лошадей. Там вот настоящая парикмахерская. Люди, которые работают с лошадьми, постоянно моют лошадей, вычесывают, ухаживают за гривой, специальные шампуни. Есть те, которые заморачивают косы, заплетают, чтобы грива вилась. Вот там уже целая лаборатория.
0: 85% опрошенных российских семей имеют хотя бы одного питомца. Об этом говорят данные исследовательской компании «Рамир». И это не предел. По подсчетам консалтинговой компании Strategy Partners, год назад в стране насчитывалось около 80 миллионов домашних животных, а к 2034 году их число может вырасти еще на треть.
2: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
5: РБК «Тренды».
4: Полет длиною в сутки. Испытательный аэробус А350-1000 ULR провел в воздухе больше суток. Лайнер поднялся над Мельбурном в понедельник, а приземлился во французской Тулузе уже во вторник, через 24 часа и 24 минуты. За это время самолет преодолел 23 тысячи километров, пересек Тихий океан, Северную Америку и Атлантику. Это был не пассажирский рейс, а испытание. Инженеры проверяли системы самолета и дополнительный топливный бак в задней части фюзеляжа. Он увеличивает дальность почти на 2000 километров. Новый лайнер создают для прямых рейсов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Путешествие продолжительностью до 21 часа должно обходиться без пересадки и экономить пассажирам несколько часов. Но у такой экономии времени есть цена. В самолете будет всего 238 мест, заметно меньше обычного для лайнера такого размера. Более 40% салона займут первый класс, бизнес и премиум-эконом. Авиакомпания рассчитывает брать за прямой перелет примерно на 20% больше и получать от проекта более 400 миллионов австралийских долларов в год. Получается, два рассвета – лишь красивая сторона этого полета. На самом деле авиакомпания продает отсутствие пересадки и несколько сэкономленных часов тем, кто готов за это доплатить.

21:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизтоплива, об этом сообщает Кабмин. Раньше запрет действовал для производителей до 31 октября, для остальных до конца января 2027 года. Теперь российские нефтяные компании по согласованию с правительством сразу начнут заключать контракты на поставки дизеля за рубеж. Частичное снятие запрета на экспорт не ударит по российским потребителям, об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, производство позволяет обеспечить внутренний рынок и поставки за границу. Решение приняли в рамках договоренностей Путина и Трампа. Подтверждена информация о российских туристах, пострадавших при взрыве в аэропорту.

0: ряда нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Там уточняют сведения у туроператоров, работающих на этом направлении, а также информацию о наличии организованных групп россиян в районе происшествия. Ранее власти Саудовской Аравии подтвердили, что в аэропорту Эр-Рияда произошел взрыв. Основатель «Рыбаря» Михаил Звинчук, которого выслали из Черногории с коллегами, приехал в Сербию. Об этом сообщает черногорское телевидение. В аэропорту Белграда Звинчук рассказал, что они задержатся там на несколько дней. Билетов в Москву пока нет. О действиях черногорских властей говорить не стал. Сказал, что этим займется адвокат. Ранее в Кремле заявили, что дипломаты выяснят причины задержания. На Земле началась магнитная буря, об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. Ее уровень сейчас увеличивается по шкале из 5 баллов, пока он самый сильный G5. Изначально буря уровня G2, вызванная облаком солнечной плазмы, ожидалась в пятницу после 6 вечера по Москве. Завтра, возможно, еще одна магнитная буря, предупредили ученые. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Власти и бизнес прошли предел, когда уровень налоговой нагрузки на экономику начнет работать против доходов бюджета. Такое мнение в интервью телеканалу РБК выразил президент Норникеля Владимир Потанин. Он также подчеркнул, что налог на сверхдоходы несправедлив. Когда налоговое законодательство постоянно меняется, это нарушает планы бизнесменов по развитию предприятий, указал Потанин. А трудности в планировании замедляют объем инвестиций. Чтобы исправить эту ситуацию, в России нужна налоговая стабильность, которой пока не удалось добиться, считает президент Норникеля.
2: Часто позиционируется изъятие вот сверхдоходов, доходов у богатых, как некая такая социальная справедливость. Но это не так. Потому что социальная справедливость – это когда с богатых берут больше налогов, чем с бедных. Потому что человек, когда он получает свой личный доход, он их тратит на себя. А когда эти деньги направляются на инвестиции, то он работает на все общество. Прибыль надо изымать таким образом, чтобы оставить предприятиям возможность планировать, рассчитывать что-то, действовать в условиях определенных правил игры. Чем жестче условия, чем сильнее встречный ветер, тем более четкими и понятными, прозрачными правилами нужно действовать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота. Все циклы инвестиционные в промышленности, но они не 2-3 года, а 5-7, и поэтому когда в течение нескольких лет, несколько раз меняются довольно существенным образом налоговые правила, это, мне кажется, не совсем правильно. Лучше, и сейчас к этому готов и бизнес, и вообще ожидали бы даже этого, что большая нагрузка на бизнес в этой ситуации, это нормально. Но просто если это с заработанных денег, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Нельзя брать налоги, ну, грубо говоря, авансом и в кредит, да, нужно брать с заработанного.
1: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов в нашем эфире согласился с Владимиром Потаниным, что без налоговой стабильности в будущем бизнесу будет тяжело выполнять планы развития и инвестировать в долгосрочные проекты.
3: Действительно, определенное замешательство в рядах крупного бизнеса ощущается, потому что Владимир Олегович правильно сказал, что в прошлый раунд повышения бизнес воспринял, в общем-то, достаточно стоически. И в целом вот эти донастройки налоговой системы, которые, в общем-то, коснулись не только крупного бизнеса, а вообще говоря и населения во многом, с учетом того, что было повышение налогов на доходы, на вклады и на финансовую деятельность, это все, конечно, воспринимается крайне негативно на фоне той обстановки, которую мы сейчас видим в экономике, мы видим высокие ставки. И на этом фоне еще и растут тарифы ЖКХ, тарифы коммунальные, тарифы на перевозку железной дороги. Постепенно происходит такое резкое затягивание поясов. И, конечно, на этом фоне крупный бизнес боится того, что вот это заявленное повышение налогов окончательно, что называется, переломит хребет верблюду, но что подобные методы взыскивания дополнительных доходов в бюджет могут продолжаться и в будущем. И это, конечно, очень здорово бьет по способности компаний прогнозировать свое дальнейшее развитие.
4: Говорил Владимир Потанин и про инвестиции. По его мнению, для перезапуска инвестиционного цикла нужно использовать прибыль самих компаний, а кредиты брать только в качестве дополнения к этому. Стоит ли придерживаться такой стратегии российским компаниям?
3: Здесь несколько это противоречит общей

0: принятой экономической теорией, потому что всегда считалось, что собственный капитал обходится бизнесу дороже, чем заемный. Я понимаю, что эти учебники писались не для российской экономики, а для экономики США, которая действует по другим законам, но тем не менее общие черты функционирования бизнеса, они примерно похожи и у нас, и на рынке Соединенных Штатов, конечно, с учетом того, что против нас действуют все возможные меры ограничения, которые только имеют место в природе, плюс у нас неблагоприятная бизнес-среда, потому что государство увеличивает фискальную нагрузку. Тем не менее, все-таки долгосрочные финвложения обычно делаются из заемных средств. Другая проблема, что у нас не существует сейчас полноценного долгосрочного кредита, доступного, который позволял бы бизнесу развиваться. Ну, опять же, для этого есть долговое финансирование в виде выпуска облигаций, которые такие компании, опять же, как Норильский никель, у которых есть и достаточно мощная финансовая база, и доверие инвесторов, и все примерно понимают, что спрос на их продукцию в ближайшее время практически не может быть подвергнут какому-либо риску. Для такого крупного бизнеса возможность финансирования посредством выпуска облигационных продуктов, он имеет место.
1: Если посмотреть на бумаги Норникеля, да, за последний месяц акции компании потеряли почти 15%. Видите ли вы сегодня предпосылки для восстановления?
0: В краткосрочном периоде, возможно, вот та история с нефтью, которую мы вчера вечером наблюдали, она даст оптимизм инвесторам в плане того, что часть санкций будет сниматься, поэтому здесь может быть отскок. Ну и долгосрочно, мы пока история с ИИ-бумом, она сохраняется. Спрос на медь и соответствующие активы будет расти, поэтому здесь можно рассчитывать на то, что определенный потенциал роста на уровне 15-30% в течение года у Норильского никеля, безусловно, бумаг присутствует. Это не инвестиционная рекомендация. В случае улучшения политической конъюнктуры, то потенциал, конечно, может быть в разы выше.
2: Полную версию интервью с президентом Норильского никеля Владимиром Потаниным о разбалансировке экономики при встречном ветре, социальной справедливости и сверхналоге можно найти на сайте РБК. Правительство России постановило создать на Камчатке национальный парк «Вулканы Камчатки», следует из документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Парк будет находиться в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Его общая площадь составит почти 890 тысяч гектаров. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России во исполнение договоренностей Путина и Трампа, сообщили ТАСС в Кабмине. Решение вступает в силу 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизеля. Нефтяные компании России по согласованию с правительством незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизеля за рубеж. Частичное снятие запрета на экспорт дизеля не затронет интересы российских потребителей. Хуситы и Красное море, как небольшое движение, оказалось способно влиять на один из главных торговых маршрутов мира. Почему никто не может гарантировать безопасность судоходства и кто платит за обход Суэца вокруг Африки? Разберемся через 30 секунд вместе с Аркадием Глушенковым в программе «Инсайт».
3: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория

0: Конец июля. Танкер Sea Icon везет российскую нафту из Усть-Луги в Азию. Впереди Баб-эль-Мандеб, узкий пролив на выходе из Красного моря. И тут танкер разворачивается и уходит в обход всей Африки. По нему никто не стрелял, пролив никто не перекрыл. Просто незадолго до этого хуситы, вооруженное движение из Йемена, объявили блокаду Саудовской Аравии. И этого хватило. Так суда уходят из пролива уже почти 3 года. Только Египет на Суэцком канале за 2024 год потерял 7 миллиардов долларов. Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как движение одной из самых бедных стран мира держит в руках важнейший торговый маршрут планеты.
1: «Инсайт».
0: Итак, Баб-эль-Мандеб в самом узком месте около 29 километров. Это примерно как от Кремля до Шереметьево. С одной стороны Африка, Джибути и Эритрея, с другой – Йемен. Через этот коридор суда идут из Азии к Суэцкому каналу и дальше в Европу. До кризиса этим маршрутом пользовалось около 12% всей морской торговли мира. Примерно каждый 8-й груз на планете.
1: Инсайт.
0: И вот что происходит на Йеменском берегу. Хуситы сейчас контролируют примерно треть территории страны, но это самая населенная треть. Здесь находится столица Сана, главный порт Ходейда и почти все побережье Красного моря. По оценке правительства США, под властью хуситов живут 70, а то и 80% йеменцев. В сентябре они вышли к самому проливу и заняли город Моха. Сейчас за этот берег и идут бои. Начинали они вообще в 90-е как молодежное религиозное движение. В 2004-м правительство Йемена отправило против них армию, основатель движения в столкновении погиб, и оно взялось за оружие. В 2014-м хуситы взяли столицу, Сану. На следующий год против них уже выступила коалиция во главе с Саудовской Аравией. С тех пор идет война уже 11 лет. И ее часто называют «забытой», а ведь это одна из самых смертоносных войн нашего века. По оценке ООН, только к концу 2021 года она унесла 377 тысяч жизней, и больше половины людей погибли не от бомб, а от голода и болезней. Сегодня, по данным ООН, гуманитарная помощь нужна более чем 22 миллионам йеменцев. Так война и идет уже больше 10 лет, хотя изначально коалиция с авиацией, деньгами и поддержкой США рассчитывала на быструю победу. Не вышло. Причем с тех пор армия хуситов только выросла. По данным экспертов ООН, в 2015 году у них было около 30 тысяч бойцов, к 2024-му около 350 тысяч. Больше, чем в 11 раз. Такую армию нужно содержать. Откуда деньги? Первое – топливо. По данным Минфина США, Иран продает хуситам нефть и нефтепродукты, а часть вообще отправляет бесплатно каждый месяц. Хуситы продают это топливо внутри Йемена по завышенным ценам и, по американской оценке, зарабатывают на этом больше 2 миллиардов долларов в год. Дальше пошлины в портах, налоги, в том числе религиозный налог, закят и деньги, которые собирают с бизнеса.
1: Инсайт.
0: Давайте разберемся, что же там с блокадой. Топят свои цели хуситы очень редко. С ноября 2023 года на дно ушли 4 судна. Еще одно, автовоз Galaxy Leader, они захватили. Это на тысячи судов, которые прошли пролив за это время. Но этого хватило, чтобы повлиять на рынок. До атак через Баб-эль-Мандеб проходило в среднем 74 судна в сутки. В 2024-м 33, в 2 с лишним раза меньше. В 2025-м примерно столько же, в начале 2026-го трафик даже чуть подрос. А после 20 июля этого года упал до 28. Почему суда уходят, если страдают единицы? Потому что судовладельцы считают деньги. Главный инструмент тут – страховка. Каждый проход через опасный район судно страхует отдельно от военных рисков. До атак это стоило 0,07% от стоимости судна. В начале 24-го уже 2%, почти в 30 раз дороже, а с июля этого года для судов, которые идут в саудовские порты, до 3%. Судно стоит 100 миллионов долларов, значит 3 миллиона за один проход, говорит руководитель отдела аналитики Port News Виталий Чернов.
2: Вот если в ряд выстроить там 30 судов и пройти через сейчас самый опасный регион, это Ормузский пролив, да, то 29 судов из них, скорее всего, прорвутся, а одно, возможно, будет потоплено. Да? То есть физически пролив как бы не перекрыт, по нему пройти можно, но фактически он перекрывается, да, страховыми компаниями. Большинство судовладельцев, операторов флота не рискнут проходить просто по этим высокорискованным акваториям. Даже не потому, что они вообще не смогут по них пройти. То есть там нет такого, что мины в ряд стоят, и между ними вообще никак невозможно просочиться. Нет, но риски слишком высоки.
1: Инсайт.
0: Ормузский пролив Виталий вспомнил не случайно. После начала войны США и Израиля с Ираном пролив весной 26-го фактически закрылся, и Саудовская Аравия погнала нефть в обход по трубопроводу через всю страну к порту Янбу на Красном море. До 7 миллионов баррелей в сутки. Но путь из Янбу в Азию лежит как раз через Баб-эль-Мандеб, и 20 июля хуситы объявили: саудовским судам здесь хода нет. Но зачем это хуситам? Еще в конце 23-го года Саудовская Аравия и движение при посредничестве ООН и Омана согласовали дорожную карту. Перемирие, зарплаты госслужащим, открытые порты и дороги. Но после атак в Красном море процесс заморозили. Теперь хуситы требуют к нему вернуться, говорит старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров.
3: Страна требовала именно подписания реанимации этой дорожной карты для полного прекращения состояния войны. Она выдвинула ультимативные требования в Саудовской Аравии на сей раз. Сказала, что если вы не вернетесь к миру в Йемене, то мы не дадим вам осуществлять экспорт нефти и создадим условия угрозы для всех всеми возможными способами, чтобы вы почувствовали, что такое блокада и война. Они сказали, что они объявили кампанию блокада за блокаду, эскалация за эскалацию.
1: Инсайт.
0: А что с ценой нефти на этом фоне? Посмотрим на график Brent с февраля. До войны с Ираном – $71 за баррель. Закрылся Ормуз, и в апреле цена доходила до 138. Но к июлю снова вернулась к 69, и рынок привык. Саудовская нефть пошла через Красное море, но 20 июля хуситы объявляют блокаду, 23-го бьют по танкерам, и Brent уже 105, плюс 20% за 3 дня. В сентябре дроны атакуют саудовский нефтепровод, и цена выше 120. Октябрьский рекорд вообще $135. Всем, кроме Саудовской Аравии, хуситы обещают свободный проход, хотя в августе досталось и египетскому сухогрузу. Получается, такой пролив с фейс-контролем открыт для всех, кроме одной страны. Но почему его не прикроют военные? Американские и европейские корабли патрулируют Красное море с конца 23-го года, суда ходят под конвоем. И все равно этого мало. Первая причина – деньги. Дрон хуситов стоит, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч долларов. Ракета-перехватчик американского эсминца – около 2 миллионов. То есть каждый выстрел в 40, а то и в 100 раз дороже цели. Правда, на другой чаше весов сам корабль, а он стоит аж 2 миллиарда. И вот экономика. За 15 месяцев в Красном море флот США выпустил 220 ракет-перехватчиков, больше чем на $500 миллионов. А перезаряжать пусковые установки прямо в море американцы не умеют. По словам министра ВМС, за новыми ракетами корабль уходит в порт на 2 недели. Причина вторая – политика. Представьте, вдруг ракета хуситов все-таки попадает в американский эсминец, продолжает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО РАН Илья Крамник.
4: Скорее всего, они его не потопят. Возможно, даже не очень сильно повредят. Но политического скандала, который возникнет на следующий день после этих попаданий, не хочет никакая администрация, никакого президента США и никакого Министерства обороны. Поэтому все очень осторожно, все очень тихо. Американцы сейчас не могут себе позволить не только потерю крупного корабля, но и серьезные повреждения крупного корабля, особенно сейчас вот под выбором. Ну, потому что это будет несмываемый позор, который потребует отставки.
1: Inside.
0: Весной 25-го США все-таки попробовали решить вопрос масштабной операции. 2 месяца атак по хуситам обошлись больше чем в $1 миллиард. Флот лишился 2 истребителей. ПВО хуситов сбило 7 американских беспилотников. А в мае Вашингтон при посредничестве Омана договорился с хуситами о перемирии. Условие простое: хуситы не трогают американские суда. Про остальных в договоре ни слова.
1: Inside.
0: Защитить пролив силой не получилось ни у кого, а значит, остается объезжать. Но есть ли куда? Конечно, первый вариант вокруг Африки, только это далеко. Из Шанхая в Роттердам через Суэц – 10 600 морских миль. Вокруг мыса Доброй Надежды – 13 800. Это почти 6 тысяч километров и 10, а то и 14 дней сверху. А каждый лишний день – это топливо, зарплата экипажу, аренда судна. Для танкера среднего размера обход Африки добавляет к рейсу почти миллион долларов. При этом новый маршрут буквально забрал лишние суда. По оценке Sea Intelligence, на длинном маршруте заняты примерно 2 с лишним миллиона мест для контейнеров, около 6,5% всего мирового флота. Предложение сократилось, и ставки фрахта пошли вверх. В 2024 году операционная прибыль крупнейших контейнерных линий на этом фоне превысила 35 миллиардов долларов. Но сейчас маятник качнулся обратно. Пока хуситы бьют в основном по саудовским судам, контейнерные линии потихоньку возвращаются. Маерск, Хапаг-Лойд, Коска. В конце сентября транзитов через канал было на 68% больше, чем год назад. А ставки на перевозку контейнеров из Азии в Европу падают уже 12 недель. Хорошая новость? Не совсем, говорит Виталий Чернов.
2: Эта история уже, если мы говорим конкретную историю про Красное море, ведь она уже длится несколько лет, да, с разным, так сказать, успехом, но и это уже застарелая история, и я пока не вижу как бы предпосылок для того, чтобы она в скором времени как-то разрешилась, и более того, как я сказал, что для логистического рынка это даже не очень-то и желательно, чтобы она быстро разрешалась, потому что это приведет просто к хаосу в логистике, потому что резко выплеснется излишний, например, контейнерный тоннаж на рынок. Те логистические цепочки, которые уже были перестроены под новые маршруты, они будут снова сломаны, и мы опять войдем в зону какой-то очень высокой турбулентности логистической и в целом, значит, в международной торговле.
1: Инсайт.
0: Получается странная картина. Мир так и не нашел замену Красному морю и просто научился его объезжать. Но теперь рынок боится не того, что пролив закрыт, а того, что он слишком быстро откроется. Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите в эфире телеканала.
1: РБК «Инсайт».
5: Россияне перестали считать любовь главным хэппи-эндом в фильмах и книгах, показал опрос онлайн-кинотеатра «Кион» и издательства «Азбука». Теперь актуальная счастливая концовка, принятие себя и обретение покоя. На втором месте – возможность быть свободным и жить как хочется, на третьем – реализация мечты. При этом каждый пятый россиянин считает, что неудачный конец сильнее всего портит впечатление от книги или фильма. Социолог и независимый исследователь на рынке кино и медиа Надежда Астахова рассказала, как мнение первых зрителей фильма «Родные» заставило создателей переписать финал.
6: Есть фильм «Родные», где любимец публики Бурунов страдает заболеванием онкологии, рак мозга. Это комедия, спродюсированная Жором Крыжовниковым. И, по сути, он весь фильм, он едет на фестиваль Грушинский, чтобы петь песню про ладушки. Ну, то есть мы понимали, что герой умирает в конце. Это было очень трагично, рыдали все. Но, к сожалению, когда мы протестировали этот фильм, результаты были такие, что люди кино резко отрицали, потому что мы попадали вот в те самые жесткие триггеры. Мы угодили в проблему канцерофобии. Люди боялись этого кино, когда их любимый актер безнадежно умирал от рака и ничего с этим не делал. Ну, дуркует. Мы получили шоковую реакцию аудитории. На выходе это было о чем кино? Кино про рак. А это самый плохой сарафан, который можно получить. Ну, то есть это пугающее кино, в итоге пугающая комедия. Финал пересняли. Герой появилась надежда. Тот самый открытый финал. Ему дали шанс. И родные стали за него бороться. То есть там был досъем.
5: Само по себе наличие счастливого финала не гарантирует высоких сборов. По словам кинорежиссера и сценариста Евгения Корчагина, на изменения в сюжете могут повлиять маркетологи.
7: Мне кажется, если следовать опросам, то ничего интересного мы никогда не придумаем. Мы вообще делаем кино, мы что-то пишем, мы что-то снимаем для того, чтобы все-таки удивлять. И человек выходит с какими-то определенными эмоциями. Если мы его чем-то удивим, то будет ли это счастливым концом или несчастным концом, абсолютно не имеет никакого значения, потому что нет повести печальнее на свете. И все мы знаем ее концовку, и все равно мы смотрим ее. Будем смотреть и «Ромео и Джульетту» везде. Наверное, в большей степени, мне кажется, волнует маркетологов. И они, конечно, вносят свою лепту в наш креатив. На каких-то ранних этапах оценки того или иного проекта это все равно случается. И говорят, ребят, нам надо бы подправить здесь героиню, тут героя, надо бы подправить.
5: Помимо отказа зрителей от хэппи-энда, одним из главных трендов последних лет стал массовый повторный прокат культовых блокбастеров и ностальгических хитов прошлых лет. немного спортивных новостей. В субботу вечером российский пловец Егор Корнев установил новый мировой рекорд на короткой воде на дистанции 50 метров баттерфляем. 22-летний Корнев победил на втором этапе Кубка мира в Ташкенте с результатом 21,28 секунды. Корнев улучшил достижение швейцарца Ноя Понти, установленное в декабре 2024-го. Тогда результат был 21 секунда и 32 сотых. Второе место в Ташкенте поделили австралиец Айзек Купер и Теонг Цен Вэй из Сингапура, показавшие одинаковый результат 21,96. Корнев, напомню, чемпион мира 2025 года в комбинированной эстафете 4 по 100 метров и трехкратный чемпион Европы. И еще одна спортивная новость. Из Краснодара футболисты петербургского «Зенита» со счетом 3-2 обыграли Краснодар в матче 10-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Краснодаре. Ну, не буду рассказывать все подробности. Я думаю, что те, кто хотел бы посмотреть эту игру, лучше сами увидят, кто отличился забитыми мячами. Напомнили, что «Зенит» переместился, победив в Краснодаре, на первое место.
8: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.

В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.

0: фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
1: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
0: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: AI-трейдинг. Искусственный интеллект меняет криптотрейдинг. Если раньше трейдеры в основном ориентировались на графики и новости, то теперь ключевым ресурсом становятся данные блокчейна, так называемые ончейн-данные. Рынок криптовалют генерирует огромный поток информации. Движение средств между кошельками, активность крупных держателей, приток ликвидности в разные проекты. И все это обновляется практически в реальном времени. Анализировать такой объем вручную становится все сложнее даже профессионалам. Поэтому биржи и платформы все активнее внедряют инструменты на базе искусственного интеллекта. Их задача – не предсказывать цену, а быстро находить важные сигналы среди огромного количества данных. Например, современные системы способны отслеживать крупные переводы токенов, активность фондов или изменение ликвидности еще до того, как это отразится на графике. Трейдер получает уведомления практически мгновенно и может быстрее оценить ситуацию на рынке. Фактически меняется сам подход к торговле. Вместо постоянного наблюдения за графиками, участники рынка все чаще работают через автоматические сигналы и аналитику в режиме реального времени. При этом эксперты подчеркивают, искусственный интеллект не гарантирует прибыль и не заменяет понимание рынка, но скорость обработки данных становится новым конкурентным преимуществом в криптоиндустрии.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Дональд Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента. По его словам, США неоднократно требовали от Владимира Зеленского не наносить удары по российским НПЗ, но он не слушал. Трамп отметил, что Вашингтон предупреждал, Россия поставляет значительную часть дистоплива в мире, и удары приведут к острой нехватке. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

0: Reuters и ТАСС со ссылкой на источники. По данным ТАСС, визит возможен в течение ближайших 2 недель. Axios говорит о поездке позднее, в октябре. Напомню, в прошлый раз Уитков и Кушнер приезжали в Москву 5 сентября. США в ближайшее время примут решение в связи с атаками на Саудовскую Аравию. Об этом заявил Дональд Трамп. На вопрос журналистов, решил ли он присоединиться к ударам Саудовской Аравии по позициям хуситов, Трамп ответил, что Вашингтон может это сделать, изучит вопрос и примет решение быстро. Аэропорт Эр-Рияда атаковали в субботу днем, пострадали несколько человек. Российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл чемпионат мира в Баку. В финале в весе свыше 100 килограммов он победил азербайджанца. 28-летний Тасоев теперь 3-кратный чемпион мира. Турнир в Баку закончится в это воскресенье. Сборная России выступает с флагом и гимном. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: А пока немного про Нобелевскую премию. Вернее, про реакцию на нее Дональда Трампа, который сам бы хотел Нобелевскую премию мира. Как мы знаем, об этом он говорил. Итак, Трамп ожидаемо раскритиковал норвежский Нобелевский комитет, который вновь не присудил ему премию мира. Здесь нужна цитата. «Нобелевская премия мира навсегда дискредитирована группкой радикальных идеологов, придерживающихся антидемократических взглядов и являющихся врагами цивилизации. Мы не забудем, Норвегия, что вы не дали этот приз и не учли величайшие результаты в истории». Тут сообщается, именно об этом заявил американский президент. Ну, а лауреатом Нобелевской премии мира в нынешнем году стала 85-летняя юрист и правозащитница из ЮАР Наванетхем Пилей. Нобелевский комитет заявил, что Пилей сыграла важнейшую роль в обеспечении судебного преследования за военные преступления, преступления против человечности и геноцида. Верховный комиссар ООН по правам человека и Международный уголовный суд приветствовали такое решение Нобелевского комитета, а вот МИД Израиля жестко раскритиковал. Кстати, примерно так же, как это сделал Дональд Трамп.
3: РБК в цифрах.
4: Первый сибирский водопровод запустили в Тюмени в 1864 году. Самое удивительное, что трубы были не металлическими. Их выдалбливали в том числе и вручную из 200-летних стволов лиственницы.
3: Повтор программы.
5: Всем привет! Это Катя Воробьева. Сегодня обсуждаем точки роста для российского фэшн-бизнеса. В этом году кризис окончательно перестал быть просто фоном и превратился в абсолютно привычное рабочее условие. Весь октябрь в рамках проекта РБК Voya Fashion Review мы вместе с ключевыми игроками рынка ищем ответ на вопрос, как перестать просто выживать и где найти новые возможности.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Сегодня этот вопрос я адресую Юлии Кудрявцевой, кандидату экономических наук, степень MBA по маркетингу и управлению бизнеса и основателю бизнес-бюро JK Bureau. Юля, давайте начнем с главного. Сейчас то, что мы видим, это кризис или это закономерная коррекция рынка?
6: На самом деле это кризис, но кризис, который будет оздоравливать экономику. Потому что то, что происходило последние 4 года с образовавшимся вакуумом после ухода западных брендов, не могло не привести к тому, что российские бренды будут расти огромными темпами, скачкообразно. Но этот рост привел к тому, что не была настроена операционка, не была настроена управляющая какая-то история, да, то есть бренд рос быстро, хаотично. Нанимались хаотично люди, открывались хаотично розничные точки продаж, делался огромный ассортимент, никто не считал матрицу, никто не считал маржинальность, никто не собирал юнит-экономику. Все побежали за большим легким рублем. В итоге что произошло? Вакуум закончился, рынок масштабировался, но все экономические последствия, которые сейчас мы имеем, это на самом деле логичное следствие того, что происходило последние 4 года. И сейчас те, кто смог выстроить нормальные операционные процессы, заложить нормальную юнит-экономику, понять, что они работают не на грани рентабельности, они рентабельные, да, то есть бренды реально выстроили эти системы, выстроили сильные команды, выстроили сильные бренды за 4 года, они переживут этот кризис. А рынок почистится, он почистится сам логично абсолютно в процессе вот этого падение рынка, которое сейчас и происходит. И дальше мы получим хорошие, устойчивые, понятные бренды и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения потребительского спроса.
5: Основная волна уже ушла, или, например, я знаю, что некоторые эксперты сходятся во мнении, что очередная волна закрытий будет зимой 2027 года. Как вы считаете?
6: Скорее всего, да, потому что это связано с тем, что есть кассовые разрывы по итогам весна-лета 2026 года. То есть у нас же специфика индустрии в том, что мы тратим деньги сейчас на создание коллекции, а продаем ее через 7, 8, иногда даже 9 месяцев.

0: То есть кассовые разрывы очень большие. И если бренд не создал себе подушку безопасности финансовую, в том числе не управляет операционной деятельностью своей, да, у него нет хотя бы про запас, скажем так, да, человеческим языком какой-то суммы на счетах, и он живет от продажи до продажи, конечно, закрытия будут 100%, потому что падение с потребительского спроса еще продолжится. Этот процесс пока не замедляется. Он идет и будет еще идти в течение 2027 года. Потом начнется стабилизация.
1: А что, кстати, с потребителями, которых вы упомянули, чего сегодня люди хотят от одежды?
0: Они хотят понятности в цене, в продукте, в коммуникации, в клиентском сервисе. Сейчас огромный выбор товаров. Мы не живем больше в эпоху дефицита. Мы не живем уже давно. И потребитель сейчас не гонится просто для себя, побаловать себя там очередной юбкой, блузкой, брюками. Он ищет смыслы в одежде, он ищет качество, он ищет понятность, и он ищет хороший клиентский сервис, чтобы можно было выстраивать долгосрочные отношения. То есть на самом деле потребитель переходит от модели насыщения, да, от модели количества к модели качества. Пускай меньше, да лучше.
1: Бренды понимают этот запрос или нет? Потому что мы, например, некоторое время назад записывали передачу, и главной темой ее было ценообразование, потому что до сих пор очень часто к локальным брендам звучит вопрос, а почему вы столько стоите? И почему люди отказываются покупать? Потому что есть это как раз несоответствие, что есть продукт, но он недостаточно хорошо сшит, или он такой же, как у массы других брендов.
0: Здесь, на самом деле, двоякая ситуация, потому что помимо самого продукта, то есть стоимости продукта, вот висящей на ярлычке, да, вот то, что мы называем РРЦ, рекомендованная розничная цена, есть еще понятие стоимости бренда. То есть готов ли покупатель доплачивать за вот эту эмоциональную связь с брендом, за эти ценности, за эту миссию, за это уникальное торговое предложение. Зачастую люди, говорящие, что я не буду покупать жакеты этого бренда, это дорого, потому что не создана вот эта эмоциональная связь. То есть в голове потребителя есть понятие не только хорошего жакета, хорошей юбки, хорошей блузки, но и есть понятие хорошего бренда, да, то есть когда я эмоционально связана как покупатель с этим брендом. И здесь появляется понятие доп-ценности, за которую клиент может доплачивать. Бренды должны это понимать. Это вопрос серьезного маркетинга любого бренда. Если сейчас бренд не озадачивается вопросом построения лояльной аудитории вокруг себя, то это игра в один конец. Продуктом уже мало кого удивишь, выбор огромный.
1: Если мы говорим про деление рынка, мужская одежда, женская одежда и тему, которую мы изначально заявили, точки роста, может ли нишевость стать этой точкой роста? Почему спрашиваю? Потому что до сих пор на рынке как будто бы достаточно мало именно мужских брендов. То есть мы видим классику, такую достаточно понятную многим,
0: Хендерсон.
1: Но какой-то кажуальной одежды до сих пор нет.
0: На самом деле, это правда так. Мужской сегмент, и это даже данные LaModa, они тоже об этом говорят, что он не закрыт как потребность рынка, да, то есть закрыто по определенному ДНК продукт, это, скорее всего, стритвер и спорт, либо такая неоклассика и классика с элементами кажуальности, я бы так назвала, но вот что-то дизайнерское, камерное, интересное, на самом деле, и кажуальное тоже в том числе понятное, с учетом консервативности мужского потребления в продажах, да, у нас мужчины все-таки более консервативны, чем женщины в покупках. Действительно, эта потребность не закрыта. Но здесь тоже есть палка о двух концах, я бы так сказала, потому что достучаться до мужского сознания гораздо сложнее, чем до женского. У женщин высокий процент импульсности, поэтому продавать женщинам проще. Но если компания создает понятный продукт, хорошо выстраивает коммуникацию с мужчинами, она получает суперлояльного себе покупателя, потому что мужчины имеют свойство возвращаться в один и тот же бренд годами. И на этом можно супер строить продажи, потому что LTV клиента очень высокая. Но это уметь надо делать.
1: И насколько мы знаем, их средний чек гораздо выше, чем у женщин.
0: Но покупают они реже. Вначале, но дороже, да. UPT-чека там выше, это правда.
1: Но мне кажется, вы сейчас описываете такую идеальную картину, когда бренд все правильно выстраивается.
0: Мечтать невероятно.
1: Но как это сделать, учитывая, что мы живем в 26-м году, когда самая дорогая валюта — это внимание, рынок объективно перенасыщен информацией, как сегодня бренду достучаться до тех же мужчин?
0: На самом деле хочется начать с основы этой ситуации, этого вопроса. Мы все время почему-то сталкиваемся, вот когда уже последствия надо разгребать, но никто не думает о том, с чего бы начать, как заложить вот этот фундамент или хотя бы его скорректировать, если проект уже работает. На самом деле здесь есть три простых момента, которые должны работать в идеальной связке между собой. Это понятная ДНК продукта. Особенно для мужчин, если мы говорим о мужском сегменте рынка, да, потому что если женщина эмоционально еще готова, не очень понятные ДНК-продукты переварить, да, в порыве там припадка красоты, как это мы часто называем, то для мужчин должно быть все логично, супер понятно и структурировано. Соответственно, это вопрос ДНК-продукта, матрицы и хорошей сочетаемости, да, то есть вещи должны идеально сочетаться. Это первый момент. И зачастую мы видим, к сожалению, вот еще процесс обучения, да, происходит, то есть мы

0: вообще осознаем такое? Полный разброд и шатание внутри продукта. У нас и такой стиль, и такой, это не сочетается с этим, это непонятно, как скомбинировать. И за это, конечно, UPT-чек очень сильно падает. И мы не решаем проблему клиента, да, то есть мы его не одеваем с ног до головы. Это в этом проблема. Второе, это действительно понятная коммуникация. Без перегруза, без каких-то таких сложных моментов. Были моменты в маркетинге, когда клиенты хотели что-то очень философское, что-то очень мудреное, да, искали смыслы, искали красоты, скажем так. Но сейчас эпоха, когда все быстро и просто, потому что мы перегрузились уже этим контентом. И здесь коммуникация должна быть очень легкая, понятная, приятная, доступная. Третий момент – это, конечно, клиентский сервис. То есть, на самом деле, бренды очень часто упускают момент постпродажного сервиса. Почему-то мы обрубаем связи с покупателем на моменте продали и забыли про человека, да, а то, что у нас человек может возвращаться в продажи бесконечно, это очень выгодная история сейчас, удерживать человека в продажах. То есть маркетинг работает почему-то в голове только на привлечение, а на самом деле нужно работать на удержание. Когда вот эти три момента схлопываются в единый механизм, четкий, понятно, у нас не возникает вопросов и проблем, а как достучаться до клиента. Мы делаем понятный продукт с нормальной, понятной коммуникацией, не перегружая нашего, скажем так, клиента, пациента, да? Как, может, иногда тоже маркетологи шутят, у нас не клиент, у нас пациенты. И, соответственно, мы туда же добавляем клиентский сервис, который классно работает, ну, не только, естественно, он, но, в принципе, классно работает на возвратности и удержание покупателя. То есть не нужно убирать последствия, нужно создать хороший фундамент.
1: Но как его создать, если вы тоже в начале нашего разговора отметили, что большинство брендов рождались стихийно? И тоже мы затрагивали тему кадрового кризиса и обсуждали, что сейчас управленцы сами могут плохо разбираться, не знать, как должно быть, от этого они совершают все ошибки. И, например, один из последних таких ярких кейсов — это Виктория Молдавская, которая закрыла бренд Чукс и честно сказала о том, что я не вижу перспектив для дальнейшего развития и просто закрываю этот проект. Что делать управленцам сегодня?
0: На самом деле хочется разделить этот вопрос на две части. Если говорить конкретно вот про этот кейс, то здесь просто вопрос делегирования и человеческий фактор. То есть собственник, даже не управленец, я имею в виду как собственник, как вот эта голова, да, всего этого проекта, должен иметь определенный набор софт-скиллов, то есть человеческих качеств, не только профессиональных, не только хард-скиллы здесь играют роль. Это в том числе доверие команды, делегирование, видение стратегическое, да, и выстраивание операционки как тактические задачи. Поэтому, на самом деле, выгорание никто не отменял. То есть это нормальная человеческая история. Мы все можем выгорать и все можем как-то закрываться по разным причинам, не только потому, что рынок падает, это тоже надо понимать. А если говорить вообще в целом, да, то на самом деле здесь действительно кадровый голод, и кадровый резерв даже не обсуждается как вообще модель. Да.
1: Ну а где же все те профессионалы, которые освободились после того, как с рынка ушли международные
0: бренды? Их забрали
1: бренды?
0: Крупники. Ну, Lime забрал половину офиса Zara. Это как бы понятно. И люди туда пошли, потому что там есть масштаб, там есть реализация профессиональных амбиций, это интересно, вплоть до соцпакета и всего остального. И вот этих специалистов забрали себе крупники. Здесь тоже надо понимать, смотрите, крутой специалист не пойдет в маленький стартап, потому что зарплата небольшая, рисков куча, когда выстрелит, непонятно. Крутой специалист пойдет либо в крупняк, да, в Fashion Mailing Group и так далее и тому подобное, по понятной причине. Там есть уже некая база, создана для реализации его хард-потребностей, да, то есть хард-скиллов. И либо третий вариант, он пойдет делать свое, потому что у него огромная экспертиза, контакты, финансовая подушка, и он может, соответственно, делать свое. Поэтому маленькому стартапу найти хай-класс специалиста за небольшие деньги – это что-то из области фантастики, если честно. Но здесь еще есть один момент, который мы тоже зачастую упускаем. Рынок рос слишком быстро. Мы не успели обучить эту базу специалистов по большому счету, потому что академическая база у нас понятно, кто представляет, а бизнес-база вот только-только сейчас, несколько бизнес-образований платных могут предоставить вот эти кадры. Но они, опять же, выходят с минимальным опытом на рынке. Им еще надо прожить 3, 4, 5, 6, 7 лет внутри бизнеса, чтобы эти знания, полученные в теории, применить на практике. Это просто время. Мы придем к нормальным базам кадров, но попозже. Сейчас мы, конечно, в турбулентности находимся.
1: Ну, еще звучит так, как будто бы маленькие бренды обречены.
0: Нет. Сейчас они маленькие, потом большие, все с чего-то начинали. Ну, как бы Lime до момента выстрела на рынке, когда стал большим и крупным, он 10 лет уже существовал. Он же не то, что там с нуля взял и выстрелил. 10 лет усердного труда и работы компания прошла. Многие бренды проходят этот путь. Вопрос другой. Насколько качественно его проходят? То есть любой стартап, не только в фэшн-бизнесе, в любом бизнесе, хорика, бьюти, смежные с нашим бизнес-сегменты, да, есть, конечно, зона риска, потому что это не очень стабильные сейчас сегменты рынка, скажем так. Это то, на чем люди стараются сейчас такую легкую экономию делать. Поэтому вопрос в том, как стартап развивается. У нас же есть две модели: быстро и дорого, медленно и дешево. Какой путь он выбирает? То есть вопрос капитала, грамотного распределения этого капитала на старте, потому что зачастую деньги есть, но их неправильно распределяют. У меня недавно был кейс, знакомые делали, я через знакомых узнала, что они делали этот кейс. За 2 года компания потратила 1 миллиард и закрылась. Ну, если 1 миллиард поделить на 24 месяца, мне страшно подумать, сколько они тратили в день. И мне интересно, что они не сделали за эти деньги, потому что за эти деньги можно было сделать все.
1: Тогда сразу интересно, а что они действительно делали не так, что они
0: без
1: смогли...
0: понятия, потому что я не внутри проекта была, на себе была, он бы не закрылся. Ну, это так, если серьезно, то я не знаю, это просто мой хороший тоже коллега по цеху им помогал уже, когда они утонули, и, соответственно, вытащить их было практически невозможно. И такое, кстати, тоже бывает, что не только финансы решают, выиграет бренд на рынке в этой ситуации или нет, еще и команда.
1: Но вот сейчас с начала года общий фон довольно негативный. Когда я захожу в социальные сети, то очень часто попадаю на этих плачущих владельцев, которые просят о помощи. А есть ли положительный пример, кто сегодня растет? Это исключительно те крупники, о которых вы уже сказали, или все-таки бренды помельче, но которые существуют на рынке уже много лет, у них тоже есть этот рост или хотя бы там стагнация?
0: Стагнаться не надо им.
1: А стоять на месте, хотя бы, мне кажется, это уже хорошо, не катиться в пропасть.
0: Ну, не катиться в пропасть, да, но на самом деле стагнация для фэшн — это плохо, потому что у нас fast fashion модель, да, то есть мы живем по модели быстрых денег, при том, что у нас есть кассовый разрыв, но тем не менее продал, произвел, продал, произвел. На самом деле, да, есть рост у некрупника, назовем так, у среднего формата бизнеса. Это хорошие российские добротные марки. Они даже зачастую могут не иметь сетевого какого-то представления в офлайне, но у них хорошо работает не сетевая розница, плюс у них хорошо работает онлайн, это не в конфликте находится, это отличные оптиканальные системы взаимосвязанные, которые дополняют друг другу, поэтому здесь не вопрос только крупника, и который там сетевой или не сетевой, здесь вопрос в том, что бренд управляет этими процессами. Мы видим плачущих людей, потому что у нас это в ментальности зашито. Мы очень часто, когда все хорошо, либо очень радуемся и гордимся, да, а когда у нас все плохо, мы это выносим на некую публичную историю. Это надо очень сильно фильтровать. То есть все, что мы там видим, это вопрос не в том, что весь рынок такой. Это частные случаи, некая работа на публичность в том числе, но будем уж откровенными, да, и, соответственно, хочется сказать одну фразу, да просто работать надо нормально, а не сидеть и не рыдать. В пандемии тоже все рыдали. Когда начался локдаун, кто только не плакал у нас. С жалобой, правда, что да, там даже кладовщику заплатить зарплату нечем, на что меня всегда логичный вопрос вызывал. А где у вас стаб-фонд, который бы помог вам закрывать какие-то издержки, пока идет падение рынка? Ответ очень простой. Его не существует. Почему? Потому что собственник просто выдергивает деньги из бизнеса по своему хотению и велению. То на Джимми Чу, то на Шанель, то еще на что-нибудь. Вот мы в итоге получаем что? Плачущие головы. Потому что здесь не вопрос. Рынок всегда будет падать и всегда будет расти. Он нестабильный. Это нормально. Во всем мире, не только у нас. Вопрос готовности компании к этому падению.
1: В этом году мы наше глобальное исследование посвятили как раз поиску точек роста. Куда могут пойти бренды, какие варианты развития есть? На ваш взгляд, что сегодня эта точка роста может стать для бренда?
0: На самом деле здесь все зависит от самой концепции бренда, да, то есть насколько он четко понимает свое позиционирование и насколько четко он понимает свою целевую аудиторию, то есть кто его конечный потребитель. И на самом деле важным аспектом здесь является ценовой сегмент. Потому что одно дело, мы работаем на маркетплейсах Wildberries, там, а-ля, да, в масс-маркете, другое дело, у нас премиалка жесткая, да, и мы работаем только через свои системы продаж. Поэтому, на самом деле, единого какого-то идеального сценария, его не существует, все будет зависеть от того, как бренд себя чувствует уверенно внутри вот этого ценового сегмента, который является признаком его ниши, то есть где он плавает, в каком океане, да. И вот здесь есть разные варианты, но если говорить в целом, если не сегментироваться по ценообразованию, то в целом говорить можно о том, чтобы выделить продукты якоря, не уходить в дикую новую разработку продукта, которая всегда очень долго, дорого и в затратах, и в проверке спроса. А это всегда время и деньги, которые играют против фэшн-бренда, да, а уходить в новые форматы упаковки, коммуникации, улучшение клиентского сервиса, четкой сегментации клиентской базы, программ лояльности и так далее и тому подобное. Это гораздо дешевле и быстрее с точки зрения получения живых денег в обороте компании.
1: Мы для себя одну из таких точек видим в, как раз в нишевости, потому что, на наш взгляд, до сих пор не закрыт достаточно мужские бренды. Мы обсудили, но есть сумки, есть обувь, есть белье. Вы здесь согласитесь или поспорите?
0: Если говорить про категорию продукта именно, да, то есть там белье, купальники, там детское, мужское, на самом деле здесь вопрос, наверное, именно не в категории, да, то есть здесь вопрос, как бренд работает в выбранной категории внутри. Допустим, бренд выбрал там middle-up сегмент по цене, нижнее белье и купальники. И вот здесь начинается история, что он предлагает покупателю внутри

0: этого выбранного сегмента, внутри этой выбранной ниши, как он работает с продуктом, как он работает с ДНК, как он работает с подачей этого продукта, какая логика ценообразования, какая коммуникация, какая упаковка, какой маркетинг по органам чувств, потому что для нижнего белья это супер важная история, и для мужского, кстати, тоже, не только женщины отреагируют. Как он вообще выстраивает политику бренда во внешней среде? То есть здесь не вопрос именно категорийности, здесь вопрос уже более глубинного процесса работы внутри этой категории товара. То есть надо копать вглубь, а не просто, ой, а давайте мы будем делать очередной бренд нижнего белья, чтобы что? Ничего не понятно, и зачем мы это делаем тоже. То есть здесь даже гипотезу невозможно проверить, пока нет конкретики. Вот этот объем рынка, который сейчас существует в России, требует конкретики в продукте, в цене, в клиенте, в каналах продаж и каналах коммуникации. Если собственник, если команда не понимает этой конкретики и не формирует ее, ну, не советую даже вообще начинать. Ну, вот это просто будут выброшенные деньги.
1: Хочу завершить нашу дискуссию коротким одним вопросом. Где сегодня дешевле всего покупать внимание клиента?
0: Хороший вопрос, но это точно не РЦЯ и не медийка. Но на самом деле эпоха миллионников закончилась. Сейчас действительно начинается одним из первых каналов привлечения покупателей с нормальным SaaS, да, метрикой стоимость привода клиента. Это микроблогеры, прям хорошо микро, где эти блогеры собрали супер лояльную аудиторию. Второе, это свои каналы, понятно, их надо развивать и делать на них упор, и не забывать про внутренний трафик, да. Это монетизация своей клиентской базы, про которую очень часто забывают и не работают, если купил, до свидания. У меня этот вопрос, я не понимаю, почему, да, потому что у брендов есть 3-4 тысячи собранных уже людей, которых просто не домонетизировали на повторной продаже. Дальше, если есть офлайн-точки, то, соответственно, можете работать через карты, в том числе, как бы странно это ни звучало, зачастую это хороший трафик, если правильно управлять этим процессом. И на самом деле порог входа в Макс сейчас очень низкий. Это все еще пробная рекламная площадка, но она будет в любом случае развиваться по понятной причине, аналогов не так много, и, соответственно, Дзен. Хочется сказать, прости господи, но, тем не менее, это реальность. Оттуда тоже пошел трафик. Ну, Pinterest это как уже must-have, как бы ничего нового там нет, и зачастую бренды тоже про него забывают, хотя, на самом деле, при правильном оформленном аккаунте и хорошей работе с контентом внутри каждого канала оттуда можно забирать трафик. И вообще сейчас все чаще и чаще должно в голове маркетолога или собственника возникать вопрос, зачем мне туда идти и что я хочу получить по итогу от этого канала. Узнаваемость, продажи, построение сильного бренда, лояльность и так далее и тому подобное. Тогда будет ответ на вопрос очень понятен.
1: Супер. Спасибо. Напомню, что сегодня у меня была в гостях Юлия Кудрявцева, кандидат экономических наук, степень MBA по маркетингу и управлению бизнеса и основатель бизнес-бюро JK Bureau. Это была Катя Воробьева, программа «На показ». Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим об очень важной теме, почему ребенок капризничает, когда голоден или устал. Это называется дефицит глюкозы и истощение нейромедиаторов. Родители думают, опять характер. Но наука говорит, это физиология. Мозг – самый энергозатратный орган. Он потребляет 20-25% всей энергии тела, хотя составляет всего 2% от массы. Основное топливо – глюкоза. Когда ребенок голоден, уровень глюкозы в крови падает. Мозг переходит в режим энергосбережения. Первая отключается префронтальная кора. Она требует больше всего энергии. Амигдала и лимбическая система продолжают работать на полную мощность, но без тормозящего контроля префронтальной коры. Ребенок становится эмоциональным, взрывным, плаксивым. И это не манипуляция. Это мозг в аварийном режиме. То же самое с усталостью. Когда ребенок не выспался, в его мозге накапливается аденозин. Продукт распада – аденозин-трифосфата, который снижает активность дофаминовой и серотониновой систем. Настроение падает, контроль ослабевает, импульсивность растет. Что же нам делать? Во-первых, не пытайтесь договориться логикой с голодным или уставшим ребенком. Его префронтальная кора в этот момент не работает. Сначала накормите его и уложите. Второе. Предупреждайте дефицит. Не ждите, пока ребенок скажет «хочу есть». К этому моменту уровень глюкозы уже упал, и нервная система вошла в аварийный режим. Кормите ребенка по расписанию. Третье. Всегда берите с собой перекус. Яблоко, банан, орехи – это быстрый источник глюкозы для мозга. Четвертое. Обязательно следите за режимом сна. Хронический недосып – это хронический дефицит дофамина и серотонина. Ребенок становится тревожным и раздражительным. И пятое. Не наказывайте за капризы на голодный желудок. Наказание

0: в этот момент не работает. Ребенок себя не контролирует. Сначала физиология и только лишь потом воспитание. Капризы голодного и уставшего ребенка – это не особенности характера, это биохимия. Накормите, и мир станет добрее. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: РБК «Тренды».
2: Арктика перестает быть белым пятном на карте и превращается в тестовый полигон для новых технологий. С 2021 по 2025 год исследователи Высшей школы экономики проанализировали более 144 тысяч англоязычных источников с помощью системы iFORA и выделили 15 ключевых решений. В их числе подледные работы, смаз-кабели, умные фундаменты. Они вписываются в глобальный тренд перехода от экстенсивного освоения региона к режиму научно-обоснованного и углеродно-ответственного присутствия. Для бизнеса Арктика будет пространством конкуренции не отдельных проектов, а технологических экосистем. Победителями станут те, кто объединит робототехнику, цифровые двойники и низкоуглеродную энергию в цепочке, которая минимизирует аварийность и экологический след.
3: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
1: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
4: Искусственный интеллект уже достаточно умный, чтобы работать вместо людей.
5: Но при этом все еще недостаточно надежный.
4: Мы уже видим технологии, которые могут полностью автоматизировать бизнес-процессы, но не можем им полностью доверять.
5: Для бизнеса это уже рабочий инструмент или по-прежнему эксперимент?
6: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
7: Да, я в деле.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: В 2021 году британский Burger King приурочил к 8 марта диджитал-кампанию. Публикация открывалась фразой «Женщинам место на кухне». Подробности о фактической цели проекта, стипендиальной программе для женщин, приводились ниже в ветке обсуждения. Люди не дочитывали до конца и тут же обвиняли бренд в сексизме. Попытки урегулировать конфликт в комментариях усугубили ситуацию. Burger King экстренно удалил твит и принес извинения. Информации об убытках не было, но в сети все равно обсуждался репутационный ущерб, потеря лояльности молодой аудитории, посетителей ресторана быстрого питания.
1: Ошибка на миллион.

0: Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизтоплива, об этом сообщил Кабмин. Раньше запрет действовал для производителей до 31 октября, для остальных до конца января 2027 года. Теперь российские нефтяные компании по согласованию с правительством сразу начнут заключать контракты на поставки дизеля за рубеж. Вице-премьер Александр Новак заявил, что это не затронет российских потребителей. Топлива хватит и для внутреннего рынка, и для поставок за границу. Решение приняли в рамках договоренностей Путина и Трампа. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала США за снятие санкций с российского дизтоплива. Об этом она написала в соцсетях. По ее словам, сейчас нельзя ослаблять давление на Россию, Европа этого не сделает. Каллас напомнила, что в предстоящий понедельник главы МИД ЕС планируют принять самый крупный пакет санкций против российского ВПК. Напомню, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках дизтоплива на мировые рынки, и Минфин США разрешил такие операции до 7 апреля будущего года. Зеленский назвал это решение несправедливым. Роспотребнадзор запретил возить и продавать в России напитки нескольких грузинских производителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. Запрет подтвердили участники рынка. Продукцию, которая не соответствует требованиям по вкусу, физико-химическим показателям и безопасности, приостановили в обороте. В список попали вино, коньяк, пиво, а также

0: же грузинская Кока-Кола и вода на Беглаве. В магазинах уже начали изымать продукцию. Больше 80% блогеров за год заметили падение рекламных доходов. Такие данные представили на форуме «Цифровые решения». Чаще всего на их решение о рекламе влияют позиции регулятора и риск штрафов за размещение на ограниченных в России ресурсах. Многие также отказывались от интеграции или откладывали их из-за юридической неопределенности. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Юрий Карпикин, и во второй половине этого часа очень внимательно рассмотрим все модели новых умных очков, а также подведем итоги недели, вспомним о том, как работали специалисты над отзывом вакцины Multicam 8, обязательно разберем тему Роспотребнадзора, который запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина. Непременно поговорим о том, как проходили и завершились переговоры в Соединенных Штатах между Украиной и Соединенными Штатами. Украина отказалась продолжать переговоры с Соединенными Штатами из-за сделки по дизелю. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, киевская делегация планировала продолжить в Майами переговоры еще в субботу, но была вынуждена сократить срок пребывания в Штатах. Источник подчеркивает, переговорная группа, процитирую, была застигнута врасплох. Алевтина Сорокина разбиралась, пора ли говорить о новой расстановке сил на геополитической арене или дизельная сделка России и США будет лишь краткосрочным импульсом.
2: Обеспокоенность западной прессы, на мой взгляд, можно разделить на несколько уровней. Первое – это отсутствие уверенности в том, что Москва действительно сможет поставить столько дизельного топлива, сколько обещает Трампу. Об этом подробно пишет «Нью-Йорк Таймс». Но второй уровень обеспокоенности – даже если эти обещания будут выполнены, а хватит ли этого для того, чтобы закрыть общую потребность? Я напомню, что ежедневно в мире сжигается около 30 миллионов баррелей дизеля и сопутствующих видов топлива. Это все еще ничто по сравнению с теми объемами, которые обсуждает и о которых публично заявляет Трамп. Но, с другой стороны, всегда можно сапонировать западным СМИ и сказать, что партнерство все равно нужно с чего-то строить, как бы Рим тоже не за один день появился. И вот в этой поголовной критике изданий, которые обвиняют Трампа в лицемерии, в двуличии, хочется спросить, а американский президент 45-й и 47-й когда-то отличался вообще последовательностью в своей риторике? И в эфире IMS Now тоже говорят, у нас, с одной стороны, сотрудничество с Москвой, которое выглядит очень серьезным, как минимум потенциально, а с другой — санкционный пакет ГРЭМ, судьба которого тоже теперь не понятно, учитывая, что Минфин США выдал лицензию до 7 апреля. Кратковременный эффект все равно есть. Это признает даже профессор финансов Уортонской школе бизнеса Джереми Сигал в эфире CNBS News.
3: Политической точки зрения я не поддерживаю это решение Трампа, но я заметил, что в тот момент на рынке фьючерсов дизельное топливо подешевело на 20 центов за галлон, что помогло снизить цены на 4 или даже 5%. Это эквивалентно снижению цен на дизельное топливо на 2 или 3 дня.
2: Вот этот эффект кратковременно впечатлить избирателя, он ведь сейчас стоит впереди всего. И, безусловно, этого эффекта Трамп пытается достигнуть. С другой стороны, вопрос, а какой ценой это будет сделано. Кризис очень острый для Европы. Трамп ведь с другой стороны в своем заявлении говорит, что речь идет не только про американский рынок, а про рынок мировой. Эти объемы смешные в рамках мирового рынка, но так или иначе Трамп это заявляет. Но тут тоже Европа может выиграть, потому что, как мы отлично помним, президент Франции Эммануэль Макрон не просто так проводил экстренное совещание в Елисейском дворце. Во Франции ситуация с топливом тоже очень критичная. Ну, впрочем, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков, подчеркивает, что Брюссель, очевидно, встанет на сторону Киева.
4: Может быть, это не будет публично, но за закрытыми дверями Трамп будет разговаривать вот со своими европейскими партнерами очень жестко, потому что ему нужен результат перед выборами, и он все более смотрит на европейцев в качестве своей своих идеологических оппонентов. Тут же у всех идет позиционная игра. И Украине, и европейцам очень бы хотелось, чтобы республиканцы эти выборы проиграли. Поэтому они как раз будут стараться помешать Трампу подобный прогресс сейчас продемонстрировать.
2: С другой стороны, Le Monde анализирует последнее публичное заявление лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона, и вот он, безусловно, выражает солидарность с Зеленским в свете продолжающихся атак, но при этом совершенно не

0: упоминает главный хедлайн. Это как раз дизельная сделка Трампа с Путиным. Понятно, что Елисейский дворец, безусловно, несмотря на пока что малые объемы, может выиграть. Официальное заявление на сайте Кремля достаточно лаконичное, без тех деталей по цифрам, которые нам предоставляет Трамп. Но, тем не менее, темы разговора там обозначаются очень четко. Это сотрудничество, украинский конфликт, урегулирование и конфликта в Тегеране. Потом интересно, что в этой хронологии сразу появляется реакция вице-премьера Александра Новака. И он сделал ряд заявлений, но, пожалуй, самое главное – это тот факт, что внутренний рынок России при этом будет полностью обеспечен топливом. То есть Москва здесь свои тоже интересы отстаивает на всех фронтах. Если переходить к самому развернутому комментарию, это, безусловно, реплика помощника президента Юрия Ушакова. Он дал конкретику. Разговор длился 1.5 часа. И, безусловно, темы не ограничивались только урегулированием конфликта в Тегеране или урегулированием украинского конфликта. Речь даже зашла про восхищение, значит, спортивными навыками и талантами Александра Овечкина. И Ушаков подчеркнул, что президент Трамп тоже ценит такого игрока. Никто не хотел класть трубку. Вот настолько был уж это хороший разговор. Ну и последняя реакция, это, безусловно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин с пониманием, я тут процитирую, воспринял некоторые предложения США, направленные на деэскалацию украинского конфликта. Конкретики у нас нет, но при этом западная пресса со ссылкой на источники пишет, что Россия не предложила Вашингтону никаких уступок по Украине в обмен на дизельное соглашение.
1: Алевтина Сорокина выясняла, что стоит за дизельным сотрудничеством Москвы и Вашингтона. Буквально через пару минут в нашем эфире будем разбираться, какие напитки из Грузии под запретом. Итак, Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина. Под ограничения попали и неалкогольные напитки ряда производителей, в том числе Кока-Кола из Грузии и моя любимая минеральная вода на Беглаве. Причина – продукция не соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Для российского рынка это ограничение чувствительно, отметил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
2: Речь идет не о полном запрете грузинского вина в России. Ограничения введены против 4 винных производителей, что очень важно. 3 из них действительно относятся к крупнейшим экспортерам Грузии. Поэтому для алкогольного рынка Российской Федерации это заметное событие. Если взять долю грузинского вина в общем розничном обороте тихих вин за первое полугодие 2026 года, то грузинскую продукцию приходится примерно 11% от общего объема продаж. Даже тихих вин. При этом сами грузинские производители, что важно уточнить, очень сильно зависят от российского рынка, только одна цифра. В первом полугодии в Россию было поставлено порядка 24 миллионов литров грузинского вина. Это примерно 64% всего винного экспорта Грузии. То есть для России это действительно заметное событие, но для грузинских производителей это на порядок заметнее.
1: РБК направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора «Аккорд» ритейлерам X5, «Магнит», «Лента», «Спар», «Ашан» и «Метро». Мы продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Уголовное дело возбудили после проверки производителя смертельной вакцины для собак. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Выяснилось, что частная компания использовала поддельный паспорт качества на одной из серий препарата. Проверка началась после жалоб на реакции на вакцину Мультикан-8. В августе Ветбиохим сообщил об отзыве нескольких ее серий после информации о гибели собак в Ярославской области. В отношении руководителя компании внесли представление, расследование продолжается, а клиники до сих пор фиксируют обращения от владельцев пострадавших собак. Как препараты проходят путь от лаборатории до клиники, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Проблемы возникли именно с 20-й серии этого комплексного препарата. В образцах вакцины, отобранных в Ярославской области, где, я напомню, официально подтвердили, что погибли собаки вследствие именно вакцинации, специалисты обнаружили живой вирус болезни АУЕСКИ, или по-обычному ложного бешенства. Эксперты пришли к выводу, что именно он стал причиной массовой гибели собак. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно, однако сообщения о негативных реакциях на вакцину поступили из 10 регионов страны. Об этом рассказал директор Ассоциации Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин.
4: В некоторых клиниках, по крайней мере, по тем данным, которые у нас есть, случаи доходили до 12-14 где-то случаев в клинике. Но, повторюсь, это те обращения, на которые фиксировались и именно как нежелательное явление. Именно сколько было непосредственно случаев,

0: случаев мы точно не можем сказать, потому что кто-то мог не заявлять в клинику, да, кто-то мог сразу, например, в суд идти и тоже не информировать. Ну, а кто-то, в принципе, там не обращался, и, возможно, какие-то симптомы протекали в легкой форме, и, соответственно, просто владельцы животных не обращались.
1: Прежде чем попасть в клинику, препарат проходит множество проверок как в лабораториях производителя, так и на уровне государственного контроля. Я объясню, как выглядит эта схема. Сначала сама компания проводит множество тестов. После отправляет заявку в Россельхознадзор для того, чтобы зарегистрировать препарат. Затем разработку вновь проверяют, но только уже сторонние эксперты на безопасность, доказательность и эффективность. Далее под проверку попадает уже производство, которое должно соответствовать системе GMP или в расшифровке надлежащей производственной практике. То есть в итоге клинические испытания могут проходить в течение нескольких лет, а сам процесс регистрации дополнительных проверок занимает срок вплоть до 18 месяцев. Если все они успешно пройдены, препарат может выйти на рынок и, соответственно, попасть в клиники.
2: Но если мы говорим про случаи подделки этих сертификатов, получается, кто-то просто не готов ждать столько времени, и что, покупают как-то эти сертификаты или иначе подделывают?
1: Ну, видимо, кто-то не готов, покупают или нет. Мы утверждать ничего не можем, у нас нет пока фактов, только лишь предположения от некоторых экспертов, которые пояснили, как это все устроено. Но вообще странно, что это случилось с такой крупной компанией, как Ветбиохим, которая производит широкий спектр ветеринарных препаратов уже очень много лет, и не только для собак, но и для кошек, и для остальных. Но вот с другой стороны, как говорят аналитики фармрынка, компанию подвело вот именно большое производство. То есть чем больше доз выходит в оборот, тем сложнее им следить за качеством. Отмечу, что почти 70% рынка препаратов для животных, ну вот как раз-таки не только для собак, приходились именно на вакцины компании Ветбиохим. Об этом рассказал директор по развитию R&C фарма Николай Беспалов.
3: Ультикан 8 занимал по итогам периода с января по июль 2026 года долю 23,4%, если считать в денежном выражении. Так что это был абсолютно лидирующий препарат с точки зрения общего объема продаж. Причем вот компания Ветбиохим, которая, собственно, занимается производством этого продукта, это тоже абсолютный лидер на рынке средств вакцинопрофилактики для домашних животных. Причем они там занимают колоссальную долю на уровне почти 70% в денежном выражении и порядка 73% в количестве доз.
1: К сожалению, ветеринары уже фиксируют спад вакцинации и опасаются на этом фоне вспышек опасных заболеваний у собак.
4: О том, как препараты проходят путь от лаборатории до клиники, рассказала Лиза Майнгард. А я напомню, что проверкам предшествовали сообщения о нежелательных реакциях после применения вакцины, которые начали поступать в конце лета из разных регионов России. В том числе из Белгородской, Ленинградской, Пензенской, Тульской, Саратовской областей, а также из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. В Японии на этой неделе показали умные очки с прямой проекцией на сетчатку, а не на экран перед глазами. До этого в мире не представляли подобных технологий. В линзу очков встроено почти невидимое сверхтонкое зеркало. Его толщина 150 нанометров. Надо будет уточнить, сколько это. Оно не показывает картинку окружающим и делает смарт-очки неотличимыми от обычных, отмечает производитель японская компания ТДК. А в Норвегии тем временем планируют запретить использовать e-очки в общественных местах. Это тоже одна из новостей уходящей недели. Власти объяснили инициативу рисками скрытой фото- и видеосъемки, а также аудиозаписи. Значит ли это, что в мире начинают пристальнее следить за возможностями умных очков, разбиралась Александра Кудрявцева, она в студии. Саш, мы в России сейчас на пороге регулирования, и как использование смарт-очков регулируется в целом в мире?
2: Если в России умные очки – это пока достаточно редкий аксессуар, то в мире их даже начинают уже отменять. Если устройство сейчас... Такие устройства сейчас выпускают несколько крупных технологических компаний. Лидирует среди них Мета. Уточню, что она признана экстремистской и запрещена в России. За прошлый год продали несколько миллионов смарт-очков. И, похоже, сейчас уже настало время для регулирования. В Европе, например, указывают, что такой девайс может внешне не отличаться от обычных очков, но при этом иметь встроенные камеры и микрофоны. Смарт-очки уже запретили в некоторых штатах США из-за рисков нарушения конфиденциальности. В Англии их использование ограничили на судебных заседаниях, а Норвегия станет первой страной Евросоюза, которая введет запрет на их использование в общественных местах. В России, кстати, ввоз подобных подслушивающих устройств запрещен. Это отмечает партнер Комплай Сергей Сайганов.
5: Похожие устройства со скрытыми микрофонами, камерами или GPS-детекторами

0: детекторами могут квалифицироваться как специальные технические средства негласного получения информации, оборот которых ввоз на территорию России, и применение возможны только при наличии лицензии Федеральной службы безопасности России, а за незаконный ввоз и применение установлена уголовная ответственность. Такие случаи были, в основном они относятся к различным детекторам геолокации скрытого вида, но также были дела и за записывающие устройства. В России действительно сейчас оборот подобных гаджетов довольно находится в серой зоне.
1: Кроме того, сейчас производителям подобных устройств придется подстраиваться под законы каждой конкретной страны, продолжает Сергей Сайганов.
0: Такая же, в принципе, история сейчас происходит и в Европейском Союзе. Возникают опасения в области безопасности подобных устройств на уровне Еврокомиссии. Поэтому, в принципе, это мировой тренд. Поэтому, в целом, производителям нужно адаптироваться и подстраиваться под правовые режимы стран, где они планируют реализовывать подобные гаджеты. В частности, помечать на самом устройстве, что оно ведет какую-то запись.
2: Мы сейчас во время вот как раз звучания интервью выяснили с Сашей, что 150 нанометров, да, это тоньше волоса. Саш, а умные очки от японской компании ТДК, которые показали на этой неделе, тоже представляют такие риски? Они тоже могут скрыто записывать видео и фото?
1: Нет, вот здесь важно отметить, что у этой модели нет камеры, то есть компания показала новый способ именно вывода изображения для владельца устройства. Значит ли это, что производители умных очков уже отходят от устройств с незаметными камерами и другими технологиями для записи? Вот этот вопрос мы адресовали нашим экспертам. Техноблогер Сергей Романцев считает, что сейчас технология разделилась на два направления. Одни компании делают устройства, которые направлены на производство контента, а другие — на потребление. И как раз вторая технология, по его мнению, безопасна для окружающих и, соответственно, будет более востребована.
3: Скорее всего, у этих очков вообще не будет никаких камер, они будут абсолютно безопасны для окружающих, и в то же время их обладатель, он сможет смотреть контент. Поэтому сейчас эта технология разделилась и стала абсолютно безопасной, я считаю, потому что если в гаджете нету камеры, там есть только динамики, то есть человек может потреблять контент, но он не может его производить. Поэтому да, эта технология безопасна.
1: Когда умные очки ведут запись, это можно внешне распознать, причем достаточно легко. Главный признак — это светодиоид на передней части оправы. То есть, когда человек делает фото, он мигает, а когда он записывает видео, горит, либо тоже мигает. Конечно, такой индикатор — это уведомление для окружающих, но его можно и не заметить, и вот в этом как раз состоит главный недостаток. Например, его может быть не видно при ярком свете, в толпе, а также если у человека недостаточно острое зрение. Поэтому сейчас на самом деле вряд ли есть способ себя обезопасить от подобной съемки в общественных местах. Такую точку зрения поддерживает главный редактор itzin.ru Сергей Кузнецов. По его словам, даже если умные очки будут блюрить лица, это все равно не поможет.
4: Любое программное средство блюра, вы идете по улице, вы снимаете видео, лица людей на улице блюрятся. Здесь проблема в том, что даже если будет, например, блюр лиц, во-первых, его можно обойти, во-вторых, человека можно опознать не только по лицу. Мне кажется, что на данный момент нет никакого способа обезопасить и сделать, скажем так, этичное устройство, которое бы снимало, и при этом пользователям было бы безопасно ходить по улице, чтобы они точно знали, что их не снимают. Нет задачи сейчас обезопасить вообще все. Есть задача сделать так, чтобы массовые устройства, которые существуют, чтобы их не так явно использовали, чтобы вы видели, что если человек снимает вас на очки, чтобы у вас горел светодиодик, чтобы вы понимали, что, ну да, идет съемка.
1: Юр, ты бы хотел себе такие очки подобные?
2: Я уже даже записываю в блокнот некоторые названия. Буду смотреть, естественно, за теми моделями, о которых ты рассказываешь, потому что на самом деле очень удобная история.
1: Ну вот, поэтому, наверное, стоит перейти к ценам. В России умные очки можно купить за 25-50 тысяч рублей. Это модели с камерой, микрофоном и ассистентом с искусственным интеллектом. Более продвинутый вариант с дисплеем и функциями дополненной реальности уже будет в 3 раза дороже. Я нашла, например, модель за 150 тысяч рублей. Как заверяет производитель, окружающим почти не видно дисплей, который встроен прямо в линзу. В России представлены в основном умные очки от бренда Xiaomi и от Ray-Ban Meta. Я еще раз напомню, что Meta признана экстремистской и запрещена в России.
2: Спасибо, это была Александра Кудрявцева. Очень внимательно рассматривали умные очки.
5: РБК коллекция.
6: Тему можно сформулировать вкратце так. Сроки против родства. Конституционный суд разберется с правилами наследования.
7: Заявлением о

0: Об оспаривании норм Гражданского кодекса обратилась жительница подмосковного Красногорска Людмила Маркова. Ее историю изучил Коммерсант. В ноябре 21-го умер ее отец-профессор, которому она приходилась внебрачной дочерью. Наследников не осталось, и когда встал вопрос о наследовании, после обращения к нотариусу женщина получила отказ. Якобы подтверждение родственной связи с профессором было недостаточно. Женщина не смогла оспорить это решение в нижестоящих инстанциях и теперь просит Конституционный суд признать статьи Гражданского кодекса о наследовании неконституционными. Партнер адвокатского бюро «Вертикаль» Татьяна Микони подчеркивает, что дело Марковой усложняет поздний запуск процедуры наследства.
1: И вот в данном деле, которое в данной жалобе, да, которая адресована Конституционному суду, вопрос ставится не просто о наследовании после отца в ситуации, когда такой отец не был записан в свидетельстве о рождении в качестве отца, а о наследовании после брата. При этом о наследовании именно через институт наследственной трансмиссии. То есть из-за того, что, соответственно, отец не успел принять наследство после смерти своего сына, то, соответственно, право, скажем так, на принятие наследства перешло к его дочери. Ну, должно было перейти. Ситуация еще больше усложняется, потому что в целом никто не оспаривает то, что эта дочь, соответственно, имела бы право принять наследство. Ситуация усложняется тем, что она из-за того, что она очень долго устанавливала, соответственно, родство, она очень поздно его приняла.
2: Старший юрист юридической компании CLS Евгений Сысоев отметил, что последняя практика по таким делам чаще всего вставала на сторону ребенка, пусть и рожденного не в браке.
3: Главный вопрос в другом. Можно ли считать срок пропущенным в тот период, когда юридический статус наследника еще только устанавливался судом. На самом деле Конституционный суд в 24-м году уже рассматривал аналогичное дело, и в постановлении номер 55 2024 года Конституционный суд как раз-таки рассмотрел спор об установлении отцовства после смерти предполагаемого отца для целей наследования. Там обстоятельства были несколько иными, но суд тогда показал, что формальные особенности установления отцовства не должны сами по себе лишать ребенка возможности реализовать наследственные права.
0: Сама Маркова подчеркивает, что апелляция поступила неверно, когда взяла точку за точку отсчета ноябрь 2021 года. Сама она узнала о смерти своего отца только через год. Подтвердить свое отцовство она смогла только в 2023 году.
4: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Многие из нас, чего уж греха таить, втайне мечтают о волшебной таблетке. Выпил утром, и память стала лучше, мозг стареет медленнее, риски деменции в будущем снижаются. Одним из главных кандидатов на эту роль долгие годы считались добавки омега-3. Но в июне 2026 года вышло мощное клиническое исследование, которое буквально отрезвляет рынок и заставляет понервничать многомиллиардную индустрию БАДов. Ученые 2 года наблюдали за группой добровольцев с высоким риском болезни Альцгеймера. Им каждый день давали ударную дозу омега-3. На физическом уровне полезные жиры честно добрались до цели. Уровень нужных кислот в спинномозговой жидкости вырос на целых 17%. Мозг буквально искупали в омеге. Но чудо не случилось. Когда подвели итоги, ученые развели руками. Ни память, ни мышление участников, ни даже скорость усыхания гиппокампа, главного центра памяти в мозге, вообще никак не отличались от тех, кто пил обычную пустышку плацебо. На первый взгляд это звучит как плохая новость, но на самом деле это хороший пример того, как работает наука. Исследование не говорит, что жирные кислоты омега-3 бесполезны вообще. Оно отвечает на гораздо более узкий вопрос: может ли ежедневный прием омега-3 в капсулах защитить память и снизить риск болезни Альцгеймера? По данным этой работы, нет. И это важный результат. Он помогает осторожнее относиться к красивым обещаниям производителей. И вот здесь, пожалуй, самая важная мысль. Авторы исследования напоминают, если человек мало двигается, плохо спит, питается ультрапереработанной едой и надеется, что все это компенсирует одна добавка, то, скорее всего, ничего не получится. Фундамент здоровья мозга по-прежнему остается прежним. Физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и контроль основных факторов риска. Добавки могут быть дополнением, но не заменой образа жизни. Наука снова и снова возвращает нас к одним и тем же простым базовым вещам. Они не продаются в красивой банке и не обещают мгновенного эффекта. Зато именно они работают лучше всего. С вами был Евгений Тиханович. Заботьтесь прежде всего о фундаменте и повышайте качество жизни на РБК.
5: Почему так сложно.

0: бывает на переговорах.
1: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, ну, это просто нонсенс.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин. Фрэнсис Бэкон.
4: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
5: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
6: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
7: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
8: Что это было? В эфире.
5: А ваш взгляд, получается, молодежь как раз перетащить из социальных сетей, из того же ТикТока в шахматные приложения хотя бы?
9: Безусловно, есть прослойка людей, кому это интересно. Мы всячески стараемся бороться за это внимание детей. И сейчас идет серьезная работа над созданием нового приложения шахматного, отечественной шахматной платформы. Я это, по-моему, так, ну, по крайней мере, открыто не анонсировал. Но сейчас могу, наверное, у вас впервые об этом официально заявить. Хотя идея, она как бы достаточно очевидная и лежит на поверхности, но наконец-то уже идет практическое ее оформление.
7: Сенатор Российской Федерации, шахматист и гроссмейстер Сергей Корякин в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Дональд Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента. По его словам, США неоднократно требовали от Владимира Зеленского не наносить удары по российским НПЗ, но он не слушал. Трамп отметил, что Вашингтон предупреждал, Россия поставляет значительную часть дистоплива в мире, и удары приведут к острой нехватке. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал заявление Трампа знаковым и историческим моментом, добавив, что дизельная дипломатия разоблачила Зеленского. Между тем, США возложили ответственность за тупик в урегулировании украинского конфликта на Владимира Зеленского. Об этом пишет Киев Индепендент со ссылкой на украинских чиновников. По данным издания, американские переговорщики на встрече в Майами объяснили это тем, что Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ. Ранее Financial Times сообщила, что переговоры завершились досрочно из-за объявления Трампа о сделке с Россией по дистопливу. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер посетят Россию в этом месяце. Об этом пишут Axios и ТАСС со ссылкой на источник.

0: Классика денег. Афоризмы великих людей.
1: Риск приходит от незнания того, чем вы занимаетесь. Если вы понимаете бизнес, если вы понимаете экономику процесса, если вы знаете людей, которые им управляют, и если цена является разумной, вы не рискуете. Инвестору не нужно делать необычайные вещи, чтобы получить необычайный результат. Достаточно просто делать обычные вещи, но избегать совершения крупных катастрофических глупостей. Уоррен Баффет.
0: Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Юрий Карпекин. И кратко о том, как рынок реагирует на те или иные заявления. Пятничный подъем индекса Московской биржи зафиксировался и в дополнительной сессии выше отметки 2400 пунктов, 2405 и более 3,5% в зеленой зоне. С этим пришли к концу недели. Будем наблюдать за развитием событий. И дальше Центральный банк России установил официальный курс доллара на выходные по понедельник на отметке 84.90, евро 94.97, юань 12.67. Таким образом, доллар подешевел в сравнении с пятничным курсом на 51 копейку, евро на почти 50, а юань на 5,5 копеек. О чем будем говорить в этом часе? Ну, естественно, будем подводить итоги недели, ну и в первую очередь коснемся последних заявлений Дональда Трампа. Пришло время, чтобы на Украине появился новый президент. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами. По словам главы Белого дома, Владимир Зеленский уже много раз мог урегулировать конфликт, но вместо этого украинский президент наносит удары по российским НПЗ.
3: Зеленский мог бы завершить эту войну много раз, но он этого не делает. Зеленский хочет создавать проблемы для всего мира. Он хочет создавать проблемы для наших фермеров, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Я предлагаю, чтобы Украина получила нового лидера, который сможет заключить соглашение. По какой-то причине Зеленский никогда не заключает сделки. Мы сказали Зеленскому: делайте, что хотите, но не трогайте дизельное топливо. А что он сделал? Он взял и ударил по объектам, связанным с дизельным топливом.
2: Напомню, что в пятницу Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным. В результате этого разговора Москва и Вашингтон договорились о сделке на поставку российского дизельного топлива на американские и мировые рынки, а Минфин Соединенных Штатов незамедлительно выдал соответствующую временную лицензию. Она будет действовать до 7 апреля 2027 года. Рынок отреагировал на заявление. Цены на дизель обвалились на 5% после разговора Путина и Трампа. Алевтина Сорокина разбиралась, а пора ли говорить о новой расстановке сил на геополитической арене, или дизельная сделка России и США будет лишь краткосрочным импульсом.
4: Обеспокоенность западной прессы, на мой взгляд, можно разделить на несколько уровней. Первое – это отсутствие уверенности в том, что Москва действительно сможет поставить столько дизельного топлива, сколько обещает Трампу. Об этом подробно пишет «Нью-Йорк Таймс». Но второй уровень обеспокоенности – даже если эти обещания будут выполнены, а хватит ли этого для того, чтобы закрыть общую потребность? Я напомню, что ежедневно в мире сжигается около 30 миллионов баррелей дизеля и сопутствующих видов топлива. Это все еще ничто по сравнению с теми объемами, которые обсуждает и о которых публично заявляет Трамп. Но, с другой стороны, всегда можно сапонировать западным СМИ и сказать, что партнерство все равно нужно с чего-то строить. Как бы Рим тоже не за один день появился. И вот в этой поголовной критике изданий, которые обвиняют Трампа в лицемерии, в двуличии, хочется спросить, а американский президент 45-й и 47-й когда-то отличался вообще последовательностью в своей риторике? И в эфире IMS Now тоже говорят, у нас, с одной стороны, сотрудничество с Москвой, которое выглядит очень серьезным, как минимум потенциально, а с другой — санкционный пакет Грэма, судьба которого тоже теперь не понятно, учитывая, что Минфин США выдал лицензию до 7 апреля. Кратковременный эффект все равно есть. Это признает даже профессор финансов Уортонской школы бизнеса Джереми Сигал в эфире CNBC News.
5: С политической точки зрения я не поддерживаю это решение Трампа. Но я заметил, что в тот момент на рынке фьючерсов дизельное топливо подешевело на 20 центов за галлон, что помогло снизить цены на 4 или даже 5%. Это эквивалентно снижению цен на дизельное топливо на 2 или 3 дня.
4: Вот этот эффект кратковременный.

0: именно впечатлить избирателя, он ведь сейчас стоит впереди всего. И, безусловно, этого эффекта Трамп пытается достигнуть. С другой стороны, вопрос, а какой ценой это будет сделано? Кризис очень острый для Европы. Трамп ведь, с другой стороны, в своем заявлении говорит, что речь идет не только про американский рынок, а про рынок мировой. Эти объемы смешные в рамках мирового рынка, но так или иначе Трамп это заявляет. Но тут тоже Европа может выиграть, потому что, как мы отлично помним, президент Франции Эммануэль Макрон не просто так проводил экстренное совещание в Елисейском дворце. Во Франции ситуация с топливом тоже очень критичная. Ну, впрочем, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков, подчеркивает, что Брюссель, очевидно, встанет на сторону Киева.
1: Может быть, это не будет публично, но за закрытыми дверями Трамп будет разговаривать вот со своими европейскими партнерами очень жестко, потому что ему нужен результат перед выборами, и он все более смотрит на европейцев в качестве своих идеологических оппонентов. Тут же у всех идет позиционная игра. И Украине, и европейцам очень бы хотелось, чтобы республиканцы эти выборы проиграли. Поэтому они как раз будут стараться помешать Трампу подобный прогресс сейчас продемонстрировать.
0: С другой стороны, Le Monde анализирует последнее публичное заявление лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона. И вот он, безусловно, выражает солидарность с Зеленским в свете продолжающихся атак, но при этом совершенно не упоминает главный хедлайн. Это как раз дизельная сделка Трампа с Путиным. Понятно, что Елисейский дворец, безусловно, несмотря на пока что малые объемы, может выиграть. Специальное заявление на сайте Кремля достаточно лаконичное, без тех деталей по цифрам, которые нам предоставляет Трамп. Но, тем не менее, темы разговора там обозначаются очень четко. Это сотрудничество, украинский конфликт, урегулирование и конфликта в Тегеране. Потом интересно, что в этой хронологии сразу появляется реакция вице-премьера Александра Новака. И он сделал ряд заявлений, но, пожалуй, самое главное – это тот факт, что внутренний рынок России при этом будет полностью обеспечен топливом. То есть Москва здесь свои тоже интересы отстаивает на всех фронтах. Если переходить к самому развернутому комментарию, это, безусловно, реплика помощника президента Юрия Ушакова. Он дал конкретику. Разговор длился 1.5 часа. И, безусловно, темы не ограничивались только урегулированием конфликта в Тегеране или урегулированием украинского конфликта. Речь даже зашла про восхищение, значит, спортивными навыками и талантами Александра Овечкина. И Ушаков подчеркнул, что президент Трамп тоже ценит такого игрока. Никто не хотел класть трубку. Вот настолько был уж это хороший разговор. Ну и последняя реакция, это, безусловно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин с пониманием, я тут процитирую, воспринял некоторые предложения США, направленные на деэскалацию украинского конфликта. Конкретики у нас нет, но при этом западная пресса со ссылкой на источники пишет, что Россия не предложила Вашингтону никаких уступок по Украине в обмен на дизельное соглашение.
2: Алевтина Сорокина выясняла, что стоит за дизельным сотрудничеством Москвы и Вашингтона, а через минуту выясним в нашем эфире, что будет с продажами аграрной и алкогольной продукции из Армении и Грузии. Вы слушаете радио РБК. К другим темам дня. С 10 октября вступили в силу торговые преференции Евросоюза на продажу аграрной и алкогольной продукции из Армении. Либерализация вводится на 2 года в отношении почти 80% армянского аграрного экспорта в Евросоюз, в том числе свежих фруктов, овощей и цветов. В Еврокомиссии пояснили, что мера призвана облегчить нагрузку на производителей и экспортеров, которым придется работать в условиях российских торговых ограничений. Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития финансового университета при правительстве Михаил Хачатурян оценивает вероятность увеличения объемов экспорта армянской продукции в Европу как невысокую.
3: Реального, а не на бумаге, увеличения объемов поставок армянской продукции ЕС ждать не стоит. Если говорить о конкретных цифровых измерениях, то вполне резонно предполагать, что объемы поставок останутся на текущих позициях. Вероятность такого исхода превышает 80%. При этом вероятность реального роста объемов армянского продуктового экспорта в ЕС составляет не более 20%. А сам объем роста вряд ли превысит 4-5%. Что касается возможности увеличения поставок армянских цветов на рынке ЕС, то здесь вероятность реализации еще ниже, не более 1-2%. А сам объем роста вряд ли будет превышать 1-1.5%. Совершенно очевидно, что подобный исход не сможет компенсировать разрыв торговых отношений с Россией, на который в текущих условиях приходится порядка 90% объемов армянского экспорта продуктов питания и 80% цветочной продукции.
2: Роспотребнадзор также запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина под ограничение по

0: упали и безалкогольные напитки ряда производителей, в том числе Coca-Cola из Грузии и минеральная вода на Беглаве. Причина – продукция не соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Для российского рынка это ограничение чувствительно, отметил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
1: Речь идет не о полном запрете грузинского вина в России. Ограничения введены против 4 винных производителей, что очень важно. 3 из них действительно относятся к крупнейшим экспортерам Грузии. Поэтому для алкогольного рынка Российской Федерации это заметное событие. Если взять долю грузинского вина в общем розничном обороте тихих вин за первое полугодие 2026 года, то грузинскую продукцию приходится примерно 11% от общего объема продаж. Тихих вин. При этом сами грузинские производители, что важно уточнить, очень сильно зависят от российского рынка, только одна цифра. В первом полугодии в Россию было поставлено порядка 24 миллионов литров грузинского вина. Это примерно 64% всего винного экспорта Грузии. То есть для России это действительно заметное событие, но для грузинских производителей это на порядок заметнее.
0: РБК направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, Аккорд, риэлторам и ритейлерам X5, Магнит, Лента, Спар, Ашан и Метро. Напомню, этим летом Россия ограничила ввоз некоторых видов продукции из Армении. Так, под ограничение попали молоко и молочная продукция, косточковые фрукты и виноград, семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты, а также запрещен ввоз цветов из Армении. Московский Рижский вокзал может сменить пассажиров на студентов после серии провальных аукционов. Как узнал РБК, в РЖД обсуждают продажу исторического здания структуре Минтранса. Монополия выставляла объект на торги 4 раза за год, но желающих заплатить стартовые 4 миллиарда рублей так и не нашлось. Основной сценарий – передача комплекса Российскому университету транспорта, рассказала Ростиславу Мерецкому обозреватель РБК Дарья Молоткова.
2: Обсуждается возможность передачи зданий и земельного участка под ним в структуре подведомственной Минтрансу. У нее в целом будет несколько вариантов его использования. Один из них – это передача под размещение кампуса университета транспорта. В принципе, он расположен между Марьиной Рощей и Достоевской. Район для них понятный, будет органично разместить именно в этой локации. Второй вариант – это привлечь профильного игрока для реновации активов. Но пока рано говорить о том, кто это может быть.
3: А известно что-то о финансах в этой сделке?
2: О финансовых условиях сделки пока ничего не известно. Здесь, наверное, можно ориентироваться на цену, которую РЖД ставил на своем аукционе. То есть в этом году он неоднократно пытался продать его на торгах, и стартовая цена была примерно 4 миллиарда рублей.
3: Мы следили за всеми аукционами, попытками продажи вокзала, и аналитики нам говорили, что локация сама по себе очень интересная. Что вообще сейчас происходит с землей и объектами вокруг вокзала?
2: Сейчас действительно площади вокруг Рижского вокзала переживают некий такой ренессанс. Территорию Рижского грузового двора, который расположен по соседству, застраивает страна Development и компания «Новая эра». То есть там появится жилье, деловые объекты, ритейл, в общем, в принципе, такой кластер жилой. Кроме того, недавно власти объявили о том, что был одобрен КРТ на месте Рижского рынка, где продаются наиболее дешевые цветы, наверное, по всей Москве, и Крестовского универмага. То есть в рамках этого проекта тоже появится недвижимость, в основном общественно-делового назначения. Но также предусмотрена и гостиничная составляющая. Если не ошибаюсь, то появится такой объект на 380 номеров.
3: С чем столкнется новый собственник при реконструкции? Какими расходами и ограничениями? Это ведь историческое здание.
2: Стоимость реконструкции сейчас эксперты оценивают примерно в 100-150 тысяч рублей на квадратный метр. Основное ограничение – это то, что объект имеет статус объекта культурного наследия. Его нельзя снести, его нельзя сильно перестроить. Новому владельцу придется сохранить его в существующем конструктиве. Кроме того, ему придется поддерживать и внешний облик объекта, карта, то есть вот эти вот все наличники, вот эти вот все элементы, они тоже требуют ухода и поддержания в нормальном состоянии. И, собственно, они и охраняются государством. Поэтому придется новому собственнику искать наиболее компромиссные варианты. Но если объект попадет по программе льготного финансирования объектов культурного наследия, то ему будет немного попроще, потому что это снизит затраты.
0: Здания вокзала в неорусском стиле строились с 1897 по 1901 год по проекту петербургских архитекторов. Бюст одного из них расположен на площади перед вокзалом. Свое нынешнее название вокзал получил в 1946 году. Над главным подъездом установлены куранты. В наше время, в нулевые и десятые, в начале каждого часа перед боем, они отбивали первые две строки из припева песни композитора Раймонда Паулса «Вернисаж». 60% сдавших и каверзные вопросы. В конце августа в России появился новый способ получить статус квалифицированного инвестора через экзамен. Зампред Центробанка Михаил Мамута в эфире радио РБК рассказал, что с момента запуска экзамена его попытались сдать около 150 человек, и 60% из них сделали это успешно. Добавил, что это разумный коэффициент, поскольку высокий процент мог бы означать чрезмерную легкость нового тестирования. С ним беседовал наша коллега Илина Тихонова.
4: Ну, это данные, которыми с нами поделилась, собственно, биржа и НФА. В сумме 150 человек.
5: 150 человек.
4: Пытались сдавать экзамен. Это, в принципе, значит, что люди ждали экзамена, что они, в общем, с интересом к этому отнеслись. Сразу скажу, что коэффициент сдаваемости примерно 60%.
5: А о чем это говорит, на ваш взгляд? О том, что вопросы действительно сложные? Или о том, что за статусом квала идут люди, которые действительно слабенько понимают рынок?
4: Вот я так скажу. Если бы это было 90%, я бы больше внутренне напрягся. Это бы означало, что может быть что-то слишком простое. Дело в том, что в экзаменах имеется в виду. Экзамен на статус квала – это самостоятельная опция получить статус квала. Больше никаким требованиям соответствовать
5: не нужно.
4: Да,
5: для этого ни имущество, ни доход, ни сделки, ни спецобразование.
4: Ничего не нужно. И здесь возникает вопрос, должна ли это быть такая простая опция, учитывая, что человек получает доступ к настолько сложным инструментам, в которых потерять деньги можно в секунду, еще остаться должен. Еще в секунду.
5: В общем, Банк России такой статистикой удовлетворен.
4: С точки зрения количества людей мы смотрим на это как на факт. Кому интересно, те приходят и пользуются этой опцией. С точки зрения соотношения сдавших и не сдавших, мне кажется, это разумная цифра, разумная доля.
5: У нас в России больше миллиона квалов, но это всего 2% от всех инвесторов.
4: Верно. Но квалов в количественном соотношении с неквалами всегда немного. Другое дело, что они распоряжаются значительно большими объемами средств. Если вы посмотрите на это через призму торгов, то выяснится, что подавляющий объем идет через квалов.
5: Да, причем в совокупности, по-моему, 70% квалов держат на своих счетах не больше 6 миллионов рублей. Ну, то есть, большие объемы делают, получается...
4: Небольшое количество квалов.
5: Но то есть, от 2% инвесторов, да.
4: Знаете, в некоторых юрисдикциях есть еще понятие, кроме квал-инвестора, есть еще понятие профессионального инвестора. Это ступенька выше квала. У нас пока двухранговые модели, может быть, ее достаточно. Но мы тоже видим, что основной, как бы, вклад в торговлю – это вот те самые проф-инвесторы. Не квал-инвесторы торгуют, как правило, небольшие суммы. Если посчитать там с учетом спящих счетов, то средние остатки – это десятки тысяч рублей в лучшем случае. Поэтому ничего удивительного, но это, я бы сказал так, прирост на 50 с небольшим тысяч за полгода, это прирост примерно на 6% от начала 26 года, то есть это органически вполне нормальный рост.
0: Пройти тестирование на квала предлагает Национальная финансовая ассоциация, которая выдает сертификат «Квалифин» и платформа «Финуслуги». Полный список всех вопросов, а их более 500, публиковать не планируется, заявил Михаил Мамута. И к другим темам мы в ответе за тех, кого причесали. В России растет популярность груминга. За январь-август этого года спрос на услуги зоосалонов вырос на 11% год-году, а на стрижки животных на 10%. Средний чек достиг почти 4000 рублей, на 20% больше, чем годом ранее. По данным платформы ОФД, во втором квартале также вырос спрос на товары для домашнего ухода, шампуни и уходовые средства прибавили 5%. Спрос подтвердил совладелец экосистемы груминг-салонов «Грум» Денис Четиков. По его словам, рынок зоуслуг растет, а клиенты все чаще отправляют в спа экзотических питомцев на необычные процедуры.
6: Мы заметили рост больший, но не только по количеству салонов, но и по выручкам. На 20% наращивает наш средний чек. В этом году общая выручка сети превысила 1,5 миллиарда рублей. Что-то такое всегда выстреливает, экзотика. Мы уже к этому относимся как к норме. Недавно у нас была обезьянка, делали груминг. Часто водят кроликов, водят морских свинок. По тем же самым собакам мы увидели разницу. Если раньше у нас были шпицы, йорки в основном шли, то сейчас ушли люди на бишонов, на болонок, на пуделей.

0: и то есть вот их количество уже возросло. И очень много стало кошек. Знаете, как тетюнка уже у нас не какая-то диковинка, это прямо уже близко к норме. Раньше у нас только была стрижка когтей, сейчас люди хотят большего, действительно мы красим когти животных.
1: По данным 2GIS, за год число груминг-салонов в городах-миллионниках выросло на 8%, и бизнес явно не намерен останавливаться. Спрос на специалистов также растет, вакансий для грумеров стало на 40% больше. При этом средняя зарплата в профессии 63,5 тысячи рублей, а работодатели готовы брать и обучать специалистов с нуля. Однако, как рассказал дрессировщик Эдгар Запашный, услугами груминга для своих больших котов они с братом не пользуются. Львы и тигры вполне справляются сами, а вот для ухода за лошадьми уже требуются специалисты.
2: Да, наши львы выглядят так, как будто они каждый день ходят в парикмахерскую. Но никаких специальных действий по отношению к нашим животным мы не делаем, потому что наши животные содержатся исключительно в великолепных профессиональных условиях. Штат сотрудников, который следит за их бытом, содержанием. А дальше животные, как порядочные кошки, за собой ухаживают, ухаживают друг за другом. Они у нас живут вместе, коллективно. Все это и позволяет гордиться внешним видом наших животных. А вот у нас порядка 20 лошадей. Там вот настоящая парикмахерская. Люди, которые работают с лошадьми, постоянно моют лошадей, вычесывают, ухаживают за гривой, специальные шампуни. Есть те, которые заморачивают косы, заплетают, чтобы грива вилась. Вот там уже целая лаборатория.
1: 85% опрошенных российских семей имеют хотя бы одного питомца. Об этом говорят данные исследовательской компании «Рамир». И это не предел. По подсчетам консалтинговой компании Strategy Partners, год назад в стране насчитывалось около 80 миллионов домашних животных, а к 2034 году их число может вырасти еще на треть.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: В августе 24-го мы писали о самом ярком открытии лета. Вика Молдавская, основательница бренда «Чукс», распахнула двери магазина на Патриарших прудах. Главной деталью интерьера стал огромный золотой боб, как будто застрявший между полом и потолком. И вот спустя 2 года зажатой оказалась сама Молдавская. В июле флагман закрылся. А Вика в интервью РБК «Стиль» сообщила, что закрыла бренд, поскольку больше не верит в проект и не видит потенциала для развития. Мы настроены более решительно, и вот уже 3-й год в рамках проекта РБК «Voya Fashion Review» вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка ищем ответ на вопрос, где искать точки роста, а не просто выживать. Хедлайнер проекта – масштабное исследование рынка. Несколько месяцев команда РБК опрашивала россиян из крупных городов России, представителей торговых сетей, одежды и обуви, а также ведущих экспертов рынка. Перед аналитиками стояла задача – выявить продуктовые ниши, обладающие наибольшим потенциалом. Попросила Андрея Якоби, куратора проекта РБК «Voya Fashion Review» и основателя бюро Real Profit Group, дать короткий тизер.
5: Мы говорим о продукте, и наша уверенная гипотеза состоит в том, что сейчас именно продуктовый сдвиг может спасти бренды и ритейл, потому что существовать с уровнем рентабельности 2,8% при официально прогнозируемой инфляции в 6,8% крайне проблематично. Ой, кажется, это был спойлер. В любом случае, совсем скоро можно будет узнать о десятках других важнейших цифрах уходящего года и шагах по их исправлению в лучшую сторону.
4: От себя добавлю. Одна из задач проекта – найти ответы на вызовы, с которыми сталкивается индустрия через реальные кейсы, цифры и личный опыт предпринимателей. Результаты исследования будут опубликованы на сайте РБК «Стиль» в середине октября. Но аналитические материалы и экспертные колонки можно прочитать уже сейчас. Это программа «На показ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
6: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
7: 103 метра в высоту, 2

0: 7 под землю и вместимость порядка 10 тысяч человек. Таковы параметры Храма Христа Спасителя в Москве. Современные интерьеры украшает роспись площадью более 22 тысяч квадратных метров. Это сопоставимо с 3 футбольными полями. Смотровые площадки собора расположены между колокольнями. Здесь открывается один из лучших панорамных видов на Кремль и центр города. ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Во вторник. В 21:00. Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает губернатор Амурской области Василий Орлов.
4: Если говорить про классическую литературу, все-таки я не буду врать, это «Мастер и Маргарита». Я действительно очень люблю, читал ее много раз. Она чем уникальна? В зависимости от возраста, сколько бы ты раз не перечитывал, там все равно что-то новое у тебя появляется. Разные части книги интересны в разном возрасте. В детстве это истории с котом. Мне уже 51 год, поэтому я уже все-таки вот про Понтия Пилата больше читаю.
2: Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Прошел час, Левия не было во дворце. Теперь тишину рассвета нарушал только тихий шум шагов часовых в саду. Луна быстро выцветала, на другом краю неба было видно беловатое пятнышко утренней звезды. Светильники давным-давно погасли. На ложе лежал прокуратор. Подложив руку под щеку, он спал и дышал беззвучно. Рядом с ним спал Банга. Так встретил рассвет 15-го Ниссана 5-й прокуратор Иудеи Понтий Пилат.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизтоплива, об этом сообщил Кабмин. Раньше запрет действовал для производителей до 31 октября, для остальных до конца января 2027 года. Теперь российские нефтяные компании по согласованию с правительством сразу начнут заключать контракты на поставки дизеля за рубеж. Вице-премьер Александр Новак заявил, что это не затронет российских потребителей. Топлива хватит и для внутреннего рынка, и для поставок за границу. Решение приняли в рамках договоренностей Путина и Трампа. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала США за снятие санкций с российского дизтоплива. Об этом она написала в соцсетях. По ее словам, сейчас нельзя ослаблять давление на Россию. Европа этого не сделает. Каллас напомнила, что в предстоящий понедельник главы МИД ЕС планируют принять самый крупный пакет санкций против российского ВПК. Напомню, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках дизтоплива на мировые рынки, и Минфин США разрешил такие операции до 7 апреля будущего года. Зеленский назвал это решение несправедливым. Роспотребнадзор запретил возить и продавать в России напитки нескольких грузинских производителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. Запрет подтвердили участники рынка. Продукцию, которая не соответствует требованиям по вкусу, физико-химическим показателям и безопасности, приостановили в обороте. В список попали вино, коньяк, пиво, а также грузинская кока-кола и вода на Беглаве. В магазинах уже начали изымать продукцию. Больше 80% блогеров за год заметили падение рекламных доходов. Такие данные представили на форуме «Цифровые решения». Чаще всего на их решение о рекламе влияют позиции регулятора и риск штрафов за размещение на ограниченных в России ресурсах. Многие также отказывались от интеграции или откладывали их из-за юридической неопределенности. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
2: Власти и бизнес прошли предел, когда уровень налоговой нагрузки на экономику начнет работать против доходов бюджета. Такое мнение в интервью

0: Канал РБК выразил президент Норникеля Владимир Потанин. Он также подчеркнул, что налог на сверхдоходы несправедлив. Когда налоговое законодательство постоянно меняется, это нарушает планы бизнесменов по развитию предприятий, указал Потанин. А трудности в планировании замедляют объем инвестиций. Чтобы исправить эту ситуацию, в России нужна налоговая стабильность, которой пока не удалось добиться, считает президент Норникеля.
1: Часто позиционируется изъятие вот сверхдоходов, доходов у богатых, как некая такая социальная справедливость. Но это не так. Потому что социальная справедливость – это когда с богатых берут больше налогов, чем с бедных. Потому что человек, когда он получает свой личный доход, он их тратит на себя. А когда эти деньги направляются на инвестиции, то он работает на все общество. Прибыль надо изымать таким образом, чтобы оставить предприятиям возможность планировать, рассчитывать что-то, действовать в условиях определенных правил игры. Чем жестче условия, чем сильнее встречный ветер, тем более четкими и понятными, прозрачными правилами нужно действовать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота. Все циклы инвестиционные в промышленности, но они не 2-3 года, а 5-7, и поэтому когда в течение нескольких лет, несколько раз меняются довольно существенным образом налоговые правила, это, мне кажется, не совсем правильно. Лучше, и сейчас к этому готов и бизнес, и вообще ожидали бы даже этого, что большая нагрузка на бизнес в этой ситуации, это нормально. Но просто если это с заработанных денег, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Нельзя брать налоги, ну, грубо говоря, авансом и в кредит, да, нужно брать с заработанного.
0: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов в нашем эфире согласился с Владимиром Потаниным, что без налоговой стабильности в будущем бизнесу будет тяжело выполнять планы развития и инвестировать в долгосрочные проекты.
2: Действительно, определенное замешательство в рядах крупного бизнеса ощущается, потому что Владимир Валерьевич правильно сказал, что в прошлый раунд повышения бизнес воспринял, в общем-то, достаточно стоически. И в целом вот эти донастройки налоговой системы, которые, в общем-то, коснулись не только крупного бизнеса, а вообще говоря и населения во многом, с учетом того, что было повышение налогов на доходы, на вклады и на финансовую деятельность, это все, конечно, воспринимается крайне негативно на фоне той обстановки, которую мы сейчас видим в экономике, мы видим высокие ставки. И на этом фоне еще и растут тарифы ЖКХ, тарифы коммунальные, тарифы на перевозку железной дороги. Постепенно происходит такое резкое затягивание поясов. И, конечно, на этом фоне крупный бизнес боится того, что вот это заявленное повышение налогов окончательно, что называется, переломит хребет верблюду, но что подобные методы взыскивания дополнительных доходов в бюджет могут продолжаться и в будущем. И это, конечно, очень здорово бьет по способности компаний прогнозировать свое дальнейшее развитие.
3: Говорил Владимир Потанин и про инвестиции. По его мнению, для перезапуска инвестиционного цикла нужно использовать прибыль самих компаний, а кредиты брать только в качестве дополнения к этому. Стоит ли придерживаться такой стратегии российским компаниям?
2: Здесь несколько это противоречит общепринятой экономической теории, потому что всегда считалось, что собственный капитал обходится бизнесу дороже, чем заемный. Я понимаю, что эти учебники писались не для российской экономики, а для экономики США, которая действует по другим законам, но тем не менее общие черты функционирования бизнеса, они примерно похожи и у нас, и на рынке Соединенных Штатов, конечно, с учетом того, что против нас действуют все возможные меры ограничения, которые только имеют место в природе, плюс у нас неблагоприятная бизнес-среда, потому что государство увеличивает фискальную нагрузку, тем не менее, все-таки долгосрочные финвложения обычно делаются из заемных средств. Другая проблема, что у нас не существует сейчас полноценного долгосрочного кредита, доступного, который позволял бы бизнесу развиваться. Ну, опять же, для этого есть долговое финансирование в виде выпуска облигаций, которые такие компании, опять же, как Норильский никель, у которых есть и достаточно мощная финансовая база, и доверие инвесторов, и все примерно понимают, что спрос на их продукцию в ближайшее время практически не может быть подвергнут какому-либо риску. Для такого крупного бизнеса возможность финансирования посредством интересам выпуска облигационных продуктов, он имеет место.
3: Если посмотреть на бумаги Норникеля, да, за последний месяц акции компании потеряли почти 15%. Видите ли вы сегодня предпосылки для восстановления?
2: В краткосрочном периоде, возможно, вот та история с нефтью, которую мы вчера вечером наблюдали, она даст оптимизм инвесторам в плане того, что часть санкций будет сниматься, поэтому здесь может быть отскок.

0: Ну и долгосрочно мы пока история с ИИ бумом, она сохраняется. Спрос на медь и соответствующие активы будет расти, поэтому здесь можно рассчитывать на то, что определенный потенциал роста на уровне 15-30% в течение года у норильского никеля, безусловно, бумаг присутствует. Это не инвестиционная рекомендация. В случае улучшения политической конъюнктуры, то потенциал, конечно, может быть в разы выше.
1: Полную версию интервью с президентом Норильского никеля Владимиром Потаниным о разбалансировке экономики при встречном ветре, социальной справедливости и сверхналоге можно найти на сайте РБК. Правительство России постановило создать на Камчатке национальный парк «Вулканы Камчатки», следует из документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Парк будет находиться в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Его общая площадь составит почти 890 тысяч гектаров. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России во исполнение договоренностей Путина и Трампа, сообщили ТАСС в Кабмине. Решение вступает в силу 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизеля. Нефтяные компании России по согласованию с правительством незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизеля за рубеж. Частичное снятие запрета на экспорт дизеля не затронет интересы российских потребителей. Хуситы и Красное море, как небольшое движение, оказалось способно влиять на один из главных торговых маршрутов мира. Почему никто не может гарантировать безопасность судоходства и кто платит за обход Суэца вокруг Африки? Разберемся вместе с Аркадием Глушенковым в программе «Инсайт». РБК «Инсайт».
2: Конец июля. Танкер Sea Icon везет российскую нафту из Усть-Луги в Азию. Впереди Баб-эль-Мандеб, узкий пролив на выходе из Красного моря. И тут танкер разворачивается и уходит в обход всей Африки. По нему никто не стрелял, пролив никто не перекрыл. Просто незадолго до этого хуситы, вооруженное движение из Йемена, объявили блокаду Саудовской Аравии. И этого хватило. Так суда уходят из пролива уже почти 3 года. Только Египет на Суэцком канале за 2024 год потерял 7 миллиардов долларов. Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как движение одной из самых бедных стран мира держит в руках важнейший торговый маршрут планеты. «Инсайт». Итак, Баб-эль-Мандеб в самом узком месте около 29 километров. Это примерно как от Кремля до Шереметьево. С одной стороны Африка, Джибути и Эритрея, с другой – Йемен. Через этот коридор суда идут из Азии к Суэцкому каналу и дальше в Европу. До кризиса этим маршрутом пользовалось около 12% всей морской торговли мира, примерно каждый 8-й груз на планете. Инсайт. И вот что происходит на Йеменском берегу. Хуситы сейчас контролируют примерно треть территории страны, но это самая населенная треть. Здесь находится столица Сана, главный порт Ходейда и почти все побережье Красного моря. По оценке правительства США, под властью хуситов живут 70, а то и 80% йеменцев. В сентябре они вышли к самому проливу и заняли город Моха. Сейчас за этот берег и идут бои. Начинали они вообще в 90-е как молодежное религиозное движение. В 2004-м правительство Йемена отправило против них армию, основатель движения в столкновении погиб, и оно взялось за оружие. В 2014-м хуситы взяли столицу, Сану. На следующий год против них уже выступила коалиция во главе с Саудовской Аравией. С тех пор идет война уже 11 лет. И ее часто называют «забытой», а ведь это одна из самых смертоносных войн нашего века. По оценке ООН, только к концу 2021 года она унесла 377 тысяч жизней, и больше половины людей погибли не от бомб, а от голода и болезней. Сегодня, по данным ООН, гуманитарная помощь нужна более чем 22 миллионам йеменцев. Так война и идет уже больше 10 лет, хотя изначально коалиция с авиацией, деньгами и поддержкой США рассчитывала на быструю победу. Не вышло. Причем с тех пор армия хуситов только выросла. По данным экспертов ООН, в 2015 году у них было около 30 тысяч бойцов, к 2024-му около 350 тысяч. Больше, чем в 11 раз. Такую армию нужно содержать. Откуда деньги? Первое топливо, по данным

0: Минфина США, Иран продает хуситам нефть и нефтепродукты, а часть вообще отправляет бесплатно каждый месяц. Хуситы продают это топливо внутри Йемена по завышенным ценам и, по американской оценке, зарабатывают на этом больше $2 миллиардов в год. Дальше пошлины в портах, налоги, в том числе религиозный налог закят, и деньги, которые собирают с бизнеса.
1: Инсайт.
0: Давайте разберемся, что же там с блокадой. Топят свои цели хуситы очень редко. С ноября 23 года на дно ушли 4 судна. Еще одно, автовоз Galaxy Leader, они захватили. Это на тысячи судов, которые прошли пролив за это время. Но этого хватило, чтобы повлиять на рынок. До атак через Баб-эль-Мандеб проходило в среднем 74 судна в сутки. В 24-м 33, в 2 с лишним раза меньше. В 25-м примерно столько же, в начале 26-го трафик даже чуть подрос. А после 20 июля этого года упал до 28. Почему суда уходят, если страдают единицы? Потому что судовладельцы считают деньги. Главный инструмент тут – страховка. Каждый проход через опасный район судно страхует отдельно от военных рисков. До атак это стоило 0,07% от стоимости судна. В начале 24-го уже 2%, почти в 30 раз дороже, а с июля этого года для судов, которые идут в саудовские порты, до 3%. Судно стоит $100 миллионов, значит, 3 миллиона за один проход, говорит руководитель отдела аналитики Port News Виталий Чернов.
2: Вот если в ряд выстроить там 30 судов и пройти через сейчас самый опасный регион, это Ормузский пролив, да, то 29 судов из них, скорее всего, прорвутся, а одно, возможно, будет потоплено. Да? То есть физически пролив как бы не перекрыт, по нему пройти можно, но фактически он перекрывается, да, страховыми компаниями. Большинство судовладельцев, операторов флота не рискнут проходить просто по этим высокорискованным акваториям. Даже не потому, что они вообще не смогут по них пройти. То есть там нет такого, что мины в ряд стоят, и между ними вообще никак невозможно просочиться. Нет, но риски слишком высоки.
1: Инсайт.
0: Ормузский пролив Виталий вспомнил не случайно. После начала войны США и Израиля с Ираном пролив весной 26-го фактически закрылся, и Саудовская Аравия погнала нефть в обход по трубопроводу через всю страну к порту Янбу на Красном море. До 7 миллионов баррелей в сутки. Но путь из Янбу в Азию лежит как раз через Баб-эль-Мандеб, и 20 июля хуситы объявили саудовским судам «здесь хода нет». Но зачем это хуситам? Еще в конце 23-го года Саудовская Аравия и движение при посредничестве ООН и Омана согласовали дорожную карту. Перемирие, зарплаты госслужащим, открытые порты и дороги. Но после атак в Красном море процесс заморозили. Теперь хуситы требуют к нему вернуться, говорит старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров.
3: Страна требовала именно подписания реанимации этой дорожной карты для полного прекращения состояния войны. Она выдвинула ультимативные требования Саудовской Аравии на сей раз. Сказала, что если вы не вернетесь к миру в Йемене, то мы не дадим вам осуществлять экспорт нефти и создадим условия угрозы для всех, всеми возможными способами, чтобы вы почувствовали, что такое блокада и война. Они сказали, что они объявили кампанию блокада за блокаду, эскалация за эскалацию.
1: Инсайт.
0: А что с ценой нефти на этом фоне? Посмотрим на график Brent с февраля. До войны с Ираном – $71 за баррель. Закрылся Ормуз, и в апреле цена доходила до 138. Но к июлю снова вернулась к 69, рынок привык, саудовская нефть пошла через Красное море, но 20 июля хуситы объявляют блокаду, 23-го бьют по танкерам, и Brent уже 105, плюс 20% за 3 дня. В сентябре дроны атакуют саудовский нефтепровод, и цена выше 120. Октябрьский рекорд вообще $135. Всем, кроме Саудовской Аравии, хуситы обещают свободный проход, хотя в августе досталось и египетскому сухогрузу. Получается, такой пролив с фейс-контролем открыт для всех, кроме одной страны. Но почему его не прикроют военные? Американские и европейские корабли патрулируют Красное море с конца 23-го года, суда ходят под конвоем. И все равно этого мало. Первая причина – деньги. Дрон хуситов стоит, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч долларов. Ракета-перехватчик американского эсминца – около 2 миллионов. То есть каждый выстрел в 40, а то и в 100 раз дороже цели. Правда, на другой чаше весов сам корабль, а он стоит аж 2 миллиарда. И вот экономика. За 15 месяцев в Красном море флот США выпустил 220 ракет-перехватчиков, больше, чем на 500 миллионов

0: долларов. А перезаряжать пусковые установки прямо в море американцы не умеют. По словам министра ВМС, за новыми ракетами корабль уходит в порт на 2 недели. Причина вторая – политика. Представьте, вдруг ракета «Хуситов» все-таки попадает в американский эсминец. Продолжает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО РАН Илья Крамник.
1: Скорее всего, они не потопят. Может, даже не очень сильно повредят. Но политического скандала, который возникнет на следующий день после этих попаданий, не хочет никакая администрация, никакого президента США и никакого Министерства обороны. Поэтому все очень осторожно, все очень тихо. Американцы сейчас не могут себе позволить не только потерю крупного корабля, но и серьезные повреждения крупного корабля, особенно сейчас под выбором. Ну, потому что это будет несмываемый позор, который потребует отставки.
0: Инсайт. Весной 25-го США все-таки попробовали решить вопрос масштабной операции. 2 месяца атак по «Хуситам» обошлись больше, чем в $1 миллиард. Флот лишился 2 истребителей. ПВО «Хуситов» сбило 7 американских беспилотников. А в мае Вашингтон при посредничестве Омана договорился с «Хуситами» о перемирии. Условие простое – «Хуситы» не трогают американские суда. Про остальных в договоре ни слова.
2: Инсайт.
0: Защитить пролив силой не получилось ни у кого, значит, остается объезжать. Но есть ли куда? Конечно, первый вариант вокруг Африки, только это далеко. Из Шанхая в Роттердам через Суэц 10 600 морских миль. Вокруг мыса Доброй Надежды 13 800. Это почти 6 000 километров и 10, а то и 14 дней сверху. А каждый лишний день – это топливо, зарплата экипажу, аренда судна. Для танкера среднего размера обход Африки добавляет к рейсу почти $1 миллион. При этом новый маршрут буквально забрал лишние суда. По оценке Sea Intelligence, на длинном маршруте заняты примерно 2 с лишним миллиона мест для контейнеров, около 6,5% всего мирового флота. Предложение сократилось, и ставки фрахта пошли вверх. В 2024 году операционная прибыль крупнейших контейнерных линий на этом фоне превысила $35 миллиардов. Но сейчас маятник качнулся обратно. Пока «Хуситы» бьют в основном по саудовским судам, контейнерные линии потихоньку возвращаются. Маерск, Хапак-Лойд, Коска. В конце сентября транзитов через канал было на 68% больше, чем год назад. А ставки на перевозку контейнеров из Азии в Европу падают уже 12 недель. Хорошая новость? Не совсем, говорит Виталий Чернов.
3: Эта история уже, если мы говорим конкретно историю про Красное море, ведь она уже длится несколько лет, да, с разным, так сказать, успехом. Но и это уже застарелая история, и я пока не вижу как бы предпосылок для того, чтобы она в скором времени как-то разрешилась. И более того, как я сказал, что для логистического рынка это даже не очень-то и желательно, чтобы она быстро разрешалась, потому что это приведет просто к хаосу в логистике, потому что резко выплеснется излишний, например, контейнерный тоннаж на рынок. Те логистические цепочки, которые уже были перестроены под новые маршруты, они будут снова сломаны, и мы опять войдем в зону какой-то очень высокой турбулентности логистической и в целом, значит, в международной торговле.
2: Инсайт.
0: Получается странная картина. Мир так и не нашел замену Красному морю и просто научился его объезжать. Но теперь рынок боится не того, что пролив закрыт, а того, что он слишком быстро откроется. Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите в эфире телеканала.
2: РБК «Инсайт».
4: Россияне перестали считать любовь главным хэппи-эндом в фильмах и книгах, показал опрос онлайн-кинотеатра «Кион» и издательства «Азбука». Теперь актуальная счастливая концовка, принятие себя и обретение покоя. На втором месте – возможность быть свободным и жить как хочется, на третьем – реализация мечты. При этом каждый пятый россиянин считает, что неудачный конец сильнее всего портит впечатление от книги или фильма. Социолог и независимый исследователь на рынке кино и медиа Надежда Астахова рассказала, как мнение первых зрителей фильма «Родные» заставило создателей переписать финал.
5: Есть фильм «Родные», где любимец публики Бурунов страдает заболеванием онкологии рак мозга. Это комедия, спродюсирована Жором Крыжовником. И, по сути, он весь фильм, он едет на фестиваль грушинский, чтобы петь песню про ладушки. Ну, то есть мы понимали, что герой умирает в конце. Это было очень трагично, рыдали все. Но, к сожалению, когда мы протестировали этот фильм, результаты были такие, что люди кино резко отрицали, потому что мы попадали вот в те самые жесткие триггеры. Мы угодили в проблему канцерофобии. Люди боялись этого кино, когда их любимый актер безнадежно умирал от рака, ничего с этим не делал. ну, дуркует. Мы получили шоковую реакцию аудитории. На выходе это было о чем кино? Кино про рак. А это самый плохой сарафан, который можно получить. Ну, то есть это пугающее кино в итоге.

0: пугающая комедия. Финал пересняли, герой появилась надежда, тот самый открытый финал, ему дали шанс, и родные стали за него бороться, то есть там был досъем.
1: Само по себе наличие счастливого финала не гарантирует высоких сборов. По словам кинорежиссера и сценариста Евгения Корчагина, на изменения в сюжете могут повлиять маркетологи.
2: Мне кажется, если следовать опросам, то ничего интересного мы никогда не придумаем. Мы вообще делаем кино, мы что-то пишем, мы что-то снимаем для того, чтобы все-таки удивлять. И человек выходит с какими-то определенными эмоциями. Если мы его чем-то удивим, то будет ли это счастливым концом или несчастным концом, абсолютно не имеет никакого значения, потому что нет повести печальнее на свете. И все мы знаем ее концовку, и все равно мы смотрим ее. Будем смотреть и Ромео и Джульетту везде. Наверное, в большей степени, мне кажется, волнует маркетологов. И они, конечно, вносят свою лепту в наш креатив. На каких-то ранних этапах оценки того или иного проекта это все равно случается. И говорят, ребят, нам надо бы подправить здесь героиню, тут героя, надо бы подправить.
1: Помимо отказа зрителей от хэппи-энда, одним из главных трендов последних лет стал массовый повторный прокат культовых блокбастеров и ностальгических хитов прошлых лет.
3: Портфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
5: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
3: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель – не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки, и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
6: Что это было? В эфире.
7: Планы работать дальше, расти команду, масштабироваться, несмотря на все сложные времена. Кризисные времена, они на самом деле очень классные, интересные. Они тебя держат в тонусе, они тебе дают энергию. Выживает сильнейший. Сейчас именно происходят такие времена. Что касается нашего бизнеса, очень много закрывается брендов. Особенно это коснулось уже регионов. Закрываются такие бренды, для меня сильные, да, иногда, видишь, мы все. Думаешь, рестораны, и одежда, и в цветах происходит то же самое. Сложные времена пройдут, самый темный час перед рассветом, поэтому все будет классно. Мы настроены эти трудные времена пережить, сохранить свою команду, может быть, даже ее расширить и масштабироваться, продолжать делать свое дело круто, радовать своих клиентов и...
8: Невозможно радостно звучит.
6: Основатель проекта «РУЦ» Мария Смирнова в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

0: знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
1: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
5: РБК Тренды.
2: По данным РБК, исследования рынков и Яндекса, 35% онлайн-покупателей в России выбирают товары с помощью искусственного интеллекта, а в среднесрочной перспективе их доля может достичь 74%. Чаще всего к его помощи обращаются в категориях с большим ассортиментом и сложностью сравнения предложений. Это одежда, обувь и аксессуары, косметика, парфюмерия и бытовая химия. Тренд, когда искусственный интеллект перестает быть абстрактной технологией и превращается в посредника между человеком и витриной, указывает на то, что пока основной сценарий – простой поиск. Но в будущем пользователи ждут от нейросетей глубокой аналитики, персональных рекомендаций и готовых подборок.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Дональд Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента. По его словам, США неоднократно требовали от Владимира Зеленского не наносить удары по российским НПЗ, но он не слушал. Трамп отметил, что Вашингтон предупреждал, Россия поставляет значительную часть дизтоплива в мире, и удары приведут к острой нехватке. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал заявление Трампа знаковым и историческим моментом, добавив, что дизельная дипломатия разоблачила Зеленского. Между тем, США возложили ответственность за тупик в урегулировании украинского конфликта на Владимира Зеленского. Об этом пишет Киев Индепендент со ссылкой на украинских чиновников. По данным издания, американские переговорщики на встрече в Майами объяснили это тем, что Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ. Ранее Financial Times сообщила, что переговоры завершились досрочно из-за объявления Трампа о сделке с Россией по дизтопливу. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер посетят Россию в этом месяце. Об этом пишут Axios и ТАСС со ссылкой на источники. По данным ТАСС, визит возможен в течение ближайших двух недель. Axios говорит о поездке позднее, в октябре. Напомню, в прошлый раз Уиткоф и Кушнер приезжали в Москву 5 сентября. США в ближайшее время примут решение в связи с атаками на Саудовскую Аравию. Об этом заявил Дональд Трамп. На вопрос журналистов, решил ли он присоединиться к ударам Саудовской Аравии по позициям хуситов, Трамп ответил, что Вашингтон может это сделать, изучит вопрос и примет решение быстро. Аэропорт Эр-Рияда атаковали в субботу днем, пострадали несколько человек. Российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл чемпионат мира в Баку. В финале в весе свыше 100 килограммов он победил азербайджанца. 28-летний Тасоев теперь трехкратный чемпион мира. Турнир в Баку закончится в это воскресенье. Сборная России выступает с флагом и гимном. Больше новостей на сайте РБК.

0: например, специалист отдела погрузки. Согласитесь, это уже совсем другое дело, и формально закон тогда не нарушался. Увольнение подростков после вступления приказа в силу последовать не должно, по крайней мере, этого не ожидает юрист, эксперт по трудовому праву Александр Южарин.
1: Нет, увольнение быть не должно, потому что у нас такого основания нет, по крайней мере, в законе. В целом, мне кажется, что такие случаи маловероятны, поскольку вот при первом анализе нового перечня там больше идет смягчение данных условий. То есть, наоборот, разрешаются работы, которые ранее были запрещены. Работодатель будет вынужден предложить иную работу, если она есть, ну или как-то иначе решать вопрос, то есть расторгать трудовой договор по иным основаниям, да, там, вот, в том числе соглашение сторон, ну и как крайний случай сокращать данную должность.
0: Теперь дети не должны работать в игорном бизнесе, ночных клубах, в моргах, скотобойнях, хосписах, ритуальных конторах и психоневрологических лечебницах. При этом Минтруд убрал прямой запрет на трудоустройство в приемнике для бездомных и работу с рентген-установками. Работа в таких местах не нанесет подростку психологический или физический вред, считает ведомство. Большее значение для комфортной адаптации подростка все-таки имеет, наверное, коллектив. Об этом говорит психолог, семейный психотерапевт Виктор Цайтлер.
2: Важна не сама работа, не то, чем ребенок занимается, в разумных границах, конечно, а какой коллектив его окружает и вообще в каких психоэмоциональных условиях он работает. То есть понятно, что, допустим, работа в хосписе с смертельно больными, там, в плане ухода, например, психологически само по себе это гораздо сложнее, чем, например, работа в Макдональдсе. Вопрос в том, что если, например, в хосписе ребенка окружает забота, эмоционально здоровый персонал, то для него этот, казалось бы, более болезненный опыт эмоционально может пройти легче, чем, например, работа в том же самом Макдональдсе или во вкусная точка, но если там его будут, например, третировать или обижать коллеги. То есть здесь вопрос в том, как сильно повлияет первая работа на человека, с каким отношением к себе как к личности он столкнется. Тут очень сильно зависит от того, какой индивидуальный опыт вынес человек.
0: По данным HeadHunter, в прошлом году на рынок труда вышли более 1 000 000 подростков в возрасте от 14 до 18. Это на 16% больше, чем в 2024.
3: Повтор программы. Таманцев в итоге.
4: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в телерадиоэфире РБК, как всегда, ко дню учителю. Сегодня в нашей студии Дмитрий Казаков, представитель профсоюза «Учитель» и учитель истории и обществознания, и Михаил Кушнир, член правления Лиги образования, эксперт IT в образовании, идеолог электронных классных журналов, 25 лет, учитель информатики. Уважаемые педагоги, здравствуйте. Благодарю за то, что вы здесь сегодня в первый постпраздничный день. Но сегодня мы не о цветах, правда, в некотором роде о подарках. Вот канва нашего сегодняшнего, если позволите, коллоквиума. Государство последовательно обещает учителю больше статуса, более понятную зарплату, меньше бумажной работы, не первый год, на рубеже учебного года 26-27. Что реально изменилось в школе? Что долгожданно ожидается к изменению, пока учитель по-прежнему работает на 1,5-2 ставки, работа все так же множится, только теперь значительная ее бюрократическая часть, насколько я понимаю, стала цифровой. Итак, уважаемые педагоги, что нового подарили учителю к 5 октября?
5: Прошу. Можно говорить о том, что много обещают и много обещаний раздают, но, к сожалению, положение учителя не становится лучшим, условия труда действительно очень тяжелые, зарплата низкая и высокая нагрузка в связи с этим, да, то есть для того, чтобы учителю выжить, необходимо набирать много часов, выполнять много работы, чтобы за это получить, потому что зарплата учителя привязана к этому, ко всему. Можно говорить о бюрократии, да, которой действительно много. Я могу здесь некоторый позитив, наверное, о некотором позитиве сказать. Да, все-таки я тоже такой сторонник того, чтобы уходить от бумажной такой волокиты к удобным каким-то сервисам там, и цифровизации вполне себе позитивно оцениваю. Но вопрос в том, как это осуществляется, как это делается. Иногда и очень долгий вот этот процесс цифровизации он идет, и при этом сохраняется старая

0: практическая работа, и очень сложно, и начинается дедублирование, да, там долгое время, например, были одновременно бумажные журналы и электронные, вот, но могу заметить, что, да, там со временем количество непосредственных там отчетов, бумажной работы, там за какой-то промежуток времени, там, последние несколько лет все-таки уменьшилось, вот, но это не означает, что уменьшилось количество работы учителя, да, то есть вот так.
1: Условия труда тяжелые у учителей, имеется в виду, это вот непосредственно учительский быт. Не то, что условия труда, я имею в виду там, где учитель работает. Угу. Там старые школы, текущие крыши, без капремонта. Насколько я знаю, строится и капитально ремонтируется очень много. И вот мы разговаривали с Михаилом Эдуардовичем до нашей программы. Он может подтвердить, внести, так сказать, позитив в наш разговор.
2: Добрый день. Ну, в общем, да, значительные ресурсы вложены в ресурсное обеспечение школ. Их и перестроили, и новое оборудование поставляется. Вот, но насчет позитива, ну, я, наверное, буду все-таки не столь позитивен, поскольку зацепили цифровую тематику, а я с цифрой как раз фактически с моим приходом в школу в 85-м году как раз началась цифровизация. Я был цифрооптимист, вот вы меня назвали идеологом цифровых журналов. Я был уверен в том, что с помощью цифры мы сможем победить бюрократию, снять ту формальную нагрузку, которая была в журналах, поскольку он на себя это все берет. Но, к сожалению, все оказалось наоборот. Почему, допустим, два журнала вести? Нормативно в этом не было необходимости. Но беда оказалась в том, что если цифровая система, в которой ведется журнал, с ней что-то происходит, то переделывать заново должен почему-то был учитель. То есть он потратил время, а мы говорим о условиях труда учителя. Даже при нормальной одиночной ставке ритм жизни в школе очень жесткий. То есть даже при одной ставке, в общем-то, учитель устает и к концу учебного года уже мечтает, ждет с нетерпением этих самых каникул. А тут получается, что он сделал работу, система слетела, он опять должен заново делать. Почему бумажный журнал остался? Потому что в электронной все пропало, а если он ведет бумажный, он, по крайней мере, может взять бумажный журнал и оттуда перевести. И в результате получается нонсенс. То есть цифра вместо того, чтобы разгрузить, она добавила лишние работы, лишней ответственности. Почему не цифровая система обеспечения отвечает за то, чтобы это было сохранно его труд? Было непонятно. Ну и кроме того, у меня была мечта, что если разгрузится время от формальной работы с, например, журналами, то это время можно посвятить чему-то творческому, интересному, содержательному. Но оказалось, что господа чиновники, обнаружив в цифровых технологиях много новых возможностей, начали фантазировать и придумывать новые бюрократические задачи, которых раньше, когда были бумажные журналы, не было. И в значительной мере вот этот вот вой, который подняли учителя, что, дескать, сколько же можно, и вот эта вот отмена, вот эти пять пунктов, которые ввели нормативным образом, как ответ на все это был фактически вот ответ на тот вал негатива, который накопился по мере цифровизации. И вот получается, что я, как человек, ответственный за продвижение цифровизации, идеолог в значительной мере оказался виноват в том, что вместо бумажной нагрузки учителя нагрузили цифровой. И сейчас в результате получается, вот в 85-м году началась массовая цифровизация, прошло 40 лет, и я могу сказать, что на самом деле учитель в значительной мере отпихивался от цифровизации. И вот этот вот период, который мы могли посвятить тому, чтобы освоить цифровые технологии для совершенствования учебного процесса, в значительной мере они пропали впустую. Собственно, всерьез цифровизация началась благодаря ковиду, а не благодаря тем усилиям, которые цифровизаторы в это вкладывали. Потому что на том этапе этим занимались только энтузиасты, там типа меня и моих коллег. Мы с удовольствием там это делали, мы делились тем, что можно. Я, скажем, ездил по всей стране с планшетами, рассказывал, как можно сделать живым и интересным урок, если пользоваться цифрой.

0: А все это ограничивалось вот этим тонким пластом, и получается, что те школы, в которых действительно это успели как-то пощупать, освоить, когда ударил ковид, они довольно легко вошли в новый цифровой режим, и фактически у них проблем не было. А те школы, те педагоги, которые от этого всячески защищались, пользуясь всякими разными, все-таки учитель, мастер итальянской забастовки, вот он от него, от этой цифры огораживался, и фактически только ковид заставил его в это погрузиться. Но не успели мы в него погрузиться, как пришел следующий этап с искусственным интеллектом, который радикально все изменил, и получается, что мы, не успев сформировать, осознав новое состояние системы образования в цифровизации, влетели в следующий этап, и он нас застал в значительной мере врасплох, и, в общем-то, это отдельная большая проблема.
1: Ни конца, ни края. Создается впечатление, что вот изменения, всевозможные изменения и каждое новое изменение стало доказательством просто некой бурной деятельности. Новый учебный год, если он начинается без чего-то нового предмета или нового порядка оценивания, какой-то новой программы или новой цифровой программы, нет, значит, так не годится, это значит, мы наверху не доработали. Может быть, действительно полезно будет несколько лет поработать в одной стратегии, чтобы увидеть какой-то результат?
2: Да, конечно, когда в школу приходит нововведение, они и к 1 сентября уже что-то там разрабатывается и говорится летом, потом среди года, может быть, новые программы, в которые нужно всем зарегистрироваться, да, то есть тут нужно, если мы говорим о цифровизации, то вот у меня опыт такой, что она была абсолютно непоследовательная, да, только мы привыкаем к одному журналу, потом неожиданно его меняет на другой. Почему? Хотя вполне себе работали, уже привыкли и нормально себе он работал, всем было удобно, потом нужно его почему-то было поменять. А потом еще новая какая-то цифровая платформа, в которой мы должны были все зарегистрироваться, а потом они резко забывали. Это было постоянно. То нужно освоить обязательно вот эту программу, и обязательно ее нужно демонстрировать на уроке. То есть, понимаете, я от цифровизации, в общем-то, видел плюсы в том, что удобнее, конечно, электронный журнал для меня, нам во много раз удобнее, чем бумажный. Потому что бумажный тоже нужно переписывать. Вот. У нас проверяющие очень зорко следят. Не дай бог, ты неправильно что-то заполнил. Вот. Я помню, как мы эти журналы переписывали в начале там 2000-х годов. Вот.
1: Уважаемые педагоги, давайте у школы мы о цифровизации заговорили. Я вас не перебивал, потому что хотел узнать проблему, так сказать, дойти до дна, но до дна даже не получается. Я так вижу. Скажите, вот простой вопрос. Какая цифровизация действительно экономит учителю время? Будет экономить время? Должна экономить время? Вот вы специалист, да, и вы как-то вот автор этой ядерной бомбы, которую заложили. Что теперь нужно сделать? Вот это все может быть, это все снести и что-то строить заново. Точечные какие-то вмешательства и точечное реформирование способны изменить ситуацию?
0: Ну, несмотря на то, что я идеолог цифровизации, значит, я все-таки считаю, что цифра является инструментом. А проблема в целях. То есть у нас изменилась вся среда, вся система. И когда я говорю о том, что мы этап цифровизации профукали, вот этим итальянской забастовкой и сменой акцентов, вместо того, чтобы помочь учителю в педагогике задавить его какими-то фантазиями бюрократическими, мы потеряли это время для того, чтобы понять, что на самом деле мир изменился. И, к сожалению, взрослые люди, меняя многое на работе, пытаясь бежать за прогрессом в своих основных деловых вещах, школу привыкли воспринимать такой, какая она была у них раньше. И в значительной мере вот этот взрослый настрой, хотя он противоречит всей их логике основной деятельности, для школы они пытаются ее оставить в каменном веке, вот с партами, столами, ограничиваясь какими-то небольшими штрихами, подвижками. Может быть, взрослым страшно менять не только то, что у них на работе, но и то, с чем связаны дети. Но я вижу главную проблему в том, что изменяется результат. Вот то, что хотелось бы видеть результатом после школы. А мы остаемся в старой парадигме. И получается, что вот мы ввели ЕГЭ, я ведь помню, я заканчивал школу в 77.

0: году, и в те времена мечтали о неком независимом экзамене, который бы избавил нас вот от тучи экзаменов выпускных из школы, потом вступительные в институт, которые примерно такие же, причем каждый по-своему, и мы в этих вилках, наверное, помните, тогда были обсуждения не менее жаркие по поводу тех, как сейчас ЕГЭ, тогда переживали по поводу того, что все разные экзамены. И вот тогда придумали экзамен типа ЕГЭ. Ну, типа, потому что он тогда было не важно, какой он именно будет, важно, чтобы он был независимый и понятный всем. И получается, что на самом-то деле, получив этот экзамен, на мой взгляд, запоздало, мы пришли к выводу, что если ориентироваться с точки зрения результата на экзамен, то мы убиваем образование. Для нас образование и обучение воспринимаются синонимично. А получается, что экзамен проверяет именно обучение. Что такое образование, на самом деле большой вопрос. И я бы предложил для начала все-таки переосмыслить эти вещи. Скажем, я стараюсь разделять образование и обучение. У образования много всяких разных определений. Мне больше всего нравится воспринимать под образованием картину мира. И тогда получается, что квадратный трехчлен, условный, да, про который говорят, что мне нужен квадратный трехчлен, а мне не нужен. С точки зрения хлеба, он может быть нужен, может быть не нужен, но мы не знаем в школе, кому что потребуется. Все-таки в школе главная задача – получить представление об этом мире. И если разделить знания, скажем, вот на две такие ветви, модели знаний, какие-то конкретные примеры, квадратный трехчлен, безударные, гласные, там, валентности – это модели, конкретные знания. И карта знаний. Карта знаний – это некая совокупность, благодаря которой человек может понимать вообще, как устроен мир, с тем, чтобы понять, а я в этом мире в каком месте, что мне надо, что мне не надо. И если двигаться в системе образования в эту сторону, а не к экзамену, чтобы его успешно сдать, то, на мой взгляд, вот такого рода результат как раз важнее. И чем дальше мы двигаемся, особенно в условиях искусственного интеллекта, который модели знаний знает лучше всех нас уже, а карты знаний мы не имеем, вот в этом случае мы бы оказались более адекватно запросам времени.
1: Вы сейчас говорите, Михаил Эдуардович, о неком радикальном реформировании всего, что есть к настоящему моменту.
0: Нет, нет, с точки зрения формальной оценки
2: поспорим. Да, понимаете, вот говорить на такие достаточно важные темы.
1: Можно,
2: да,
1: долго и часами.
2: О целях и так далее. Я во многом, наверное, даже соглашусь о том, что вы говорите, но это вот невозможно вообще сейчас это сделать, если мы говорим о том образовании, в котором сейчас находится состояние, в котором находится наше образование. Вот учителю задуматься об этих вещах, об образовании или обучении, о ЕГЭ или не ЕГЭ, о том, как построить образование сейчас, о целях. Вот учитель сейчас этого не может. У него голову поднять некогда. Вот он занят не пойми чем зачастую. Он или, либо,
1: сколько сегодня реально не нужно отчетности? Можно вот конкретно?
2: Это от школы к школе, может быть, вот совершенно по-разному может быть. У нас есть посмотрите, у нас есть установленные нормы Министерством просвещения. 5 документов должен учитель вести. Всего лишь, как красота какая. Очень немного. Но если мы каждого учителя конкретного спросим, то этот отчетный вал может быть просто огромным. Вот. Все зависит от сумасбродства начальства школьного и там управление образования, где эта школа находится, в муниципалитете. Да? Здесь даже дело-то не в этом, не в бюрократии, а дело в том, что когда человек работает на две ставки, ну, представьте себе, рабочий работает две смены. Вот будет у него какие-то мысли оставаться?
1: Слушайте, я подумать. Походу, а сколько сейчас получает в среднем учитель в Москве и в регионе?
2: Ну, вот опять
1: до
2: же...
1: До меня доходят цифры 200-300 тысяч рублей здесь, в Москве, вот. в государственной школе. Угу. Я не знаю, там классные там, доплаты, все. Притом, при всем говорят, что доплаты все сняли, угу. Уже доплаты все сняли. Многие. И мы получили как бы вот за сентябрь меньше, чем получили ранее, какое-то количество тысяч.
2: Вы знаете, у нас нет единой системы оплаты труда. У нас нет. В абсолютном большинстве регионов ставка учителя ниже, чем МРОТ. Это о многом говорит. У нас есть регионы, где ставка учителя оплачивается 5 тысяч рублей.
1: Это же не должно быть.
2: Ну, конечно, не должно быть.
1: Ведь это же не должно быть. И это же, по-моему, законодательно закреплено, что это не должно быть.
2: Ну, учитель, он

0: начинают нагружать так, чтобы ему довести его зарплату до мрот. Да, смотрите, конечно, ставка – это не вся зарплата, есть какие-то надбавки, да, но все равно это говорит о многом, о том, что зарплата учителя в регионах, есть регионы, как я уже говорил, где ставка 5000 рублей. Вот, и там, да, за счет надбавок, может быть, мротовые получается, а где-то не получается, и учитель доплачивает до мрот за ставку. Поэтому учитель берет не ставку, а, соответственно, две ставки. Например, какой-нибудь Удмуртия. Там средний учитель работает на две ставки.
1: В единых рекомендациях по плате труда на 26-й год сохраняется ориентир на оклады и ставки в сфере образования. Рекомендуется направлять не менее 70% фонда оплаты труда учреждения.
0: Тут ключевое рекомендуется. И у нас нет единой системы оплаты труда, у нас в каждом регионе своя зарплата. Да я даже больше скажу, в каждой школе может быть так, что в разных школах, в одном регионе, в одном городе зарплаты могут отличаться. Ну, как бы, да, примерно в регионах это все там одинаково, вот есть какой-нибудь Москва. Да, понятно, что в Москве зарплата выше. Но в Москве тоже средняя нагрузка на учителя 1,2, 1,3. Ну, то есть почти полторы ставки. Да? Да, в Москве ситуация лучше в этом плане. Там учителя может оставаться какое-то время. Вот. Хотя там тоже вопрос, потому что в Москве, например, классы большие. Да, то есть и работать когда-то... У меня была попытка работать в Подмосковье. В школу пришел, и говорят, будете у нас работать? Я говорю, сколько? На две ставки только обязательно, меньше не возьмем.
1: Я
0: говорю,
1: что сегодня...
0: И в классе 46 учеников.
1: Что сегодня мешает просто вот сделать зарплату учителя понятной ему заранее? Ставка, категория, часы, классное руководство. Все.
0: Об этом уже, наверное, говорится.
1: Что мешает?
0: Не знаю. Это вопрос правительства Российской Федерации. Кто у нас занимается этим делом?
1: Вопрос задали правительству. Ну, так получается. Оставайтесь с нами. Сразу после рекламы продолжим.
2: Таманцев. В итоге. Автоньюз. BMW массово сокращает руководство из-за внедрения искусственного интеллекта. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о болезненной перестройке баварской марки и о том, как технологии вытесняют людей. BMW Group собирается активнее использовать ИИ практически на всех этапах – от разработки и закупок до производства и послепродажного обслуживания. Одновременно компания сокращает управленческий аппарат на примерно 20% и рассчитывает за счет этого повысить эффективность и прибыльность бизнеса. Завершить перестройку собираются к середине следующего года. Причем речь идет не только о топ-менеджерах в головном офисе. Сопоставимое сокращение затронет и руководителей на местах. Финансовый директор баварского концерна Уолтер Мёртл заявил, что подобный подход должен сделать разработку автомобилей более гибкой, упростить организационную структуру и ускорить принятие решений. При этом новая программа не связана с уже действующей в Германии схемой добровольного сокращения персонала. По данным Рейтер, она может затронуть около 8 тысяч сотрудников. Но BMW далеко не единственная компания, которая пытается заменить часть человеческого труда технологиями. Hyundai, например, планирует к 2028 году внедрить на своих заводах человекоподобных роботов с искусственным интеллектом. А Tesla уже начала использовать андроида Optimus. Компания рассчитывает научить его выполнять операции, которые сейчас делают люди. Профсоюзам такая перспектива, конечно, не нравится. В США они требуют введения новых правил, которые бы гарантировали сохранение рабочих мест за людьми. Но есть важный нюанс. Пока искусственный интеллект все-таки не научился полноценно заменять человека. Показательный пример – Ford. После внедрения автоматизированных систем контроля качества компания вернула на работу и даже повысила в должности более 350 инженеров. Руководство признало, что машинный анализ не стал альтернативой специалистам, особенно там, где требовалось интерпретировать сложные производственные данные.

0: Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Грейт Уолл, Алисия, Аваркафе. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Биг. В 2012 году компания Биг, мировой лидер в производстве канцтоваров, запустила линейку под названием For Her, для нее.

0: идея заключалась в создании шариковых ручек специально для женщин. Новинки отличались корпусом в розовых и фиолетовых тонах, цветочным узором. А еще утонченной формой, которая якобы лучше подходит для нежной руки. Страница товара на Amazon мгновенно превратилась в площадку для троллинга. Покупательницы высмеивали саму задумку. Неужели в 21 веке нам понадобился особый инструмент для письма? Другие переходили на сарказм. Наконец-то. Раньше я пыталась пользоваться мужскими ручками, но они такие тяжелые, что я просто падала в обморок от усилий. Ситуация вышла из-под контроля после выпуска знаменитого американского телешоу «Эллен Дедженерес». Ведущая иронизировала над завышенной ценой. Эти ручки стоят на порядок дороже, потому что, ну, наверное, внутри них заложены какие-то специальные женские гормоны. Видео завирусилось в сети. Мировые СМИ подхватили скандальную историю. Только тогда в руководстве компании Бик осознали масштаб репутационных потерь и признали ошибку. Позже были проведены исследования, которые подтвердили, до 70% молодых потребителей предпочитают такие товары без гендерной маркировки.
1: Ошибка на миллион.

0: Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизтоплива, об этом сообщил Кабмин. Раньше запрет действовал для производителей до 31 октября, для остальных до конца января 2027 года. Теперь российские нефтяные компании по согласованию с правительством сразу начнут заключать контракты на поставки дизеля за рубеж. Вице-премьер Александр Новак заявил, что это не затронет российских потребителей. Топлива хватит и для внутреннего рынка, и для поставок за границу. Решение приняли в рамках договоренностей Путина и Трампа. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала США за снятие санкций с российского дизтоплива. Об этом она написала в соцсетях. По ее словам, сейчас нельзя ослаблять давление на Россию, Европа этого не сделает. Каллас напомнила, что в предстоящий понедельник главы МИД ЕС планируют принять самый крупный пакет санкций против российского ВПК. Напомню, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках дизтоплива на мировые рынки, и Минфин США разрешил такие операции до 7 апреля будущего года. Зеленский назвал это решение несправедливым. Роспотребнадзор запретил возить и продавать в России напитки нескольких грузинских производителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. Запрет подтвердили участники рынка. Продукцию, которая не соответствует требованиям по вкусу, физико-химическим показателям и безопасности, приостановили в обороте. В список попали вино, коньяк, пиво, а также грузинская кока-кола и вода на Беглаве. В магазинах уже начали изымать продукцию. Больше 80% блогеров за год заметили падение рекламных доходов. Такие данные представили на форуме «Цифровые решения». Чаще всего на их решение о рекламе влияют позиции регулятора и риск штрафов за размещение на ограниченных в России ресурсах. Многие также отказывались от интеграции или откладывали их из-за юридической неопределенности. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
2: Мы загоняли.
3: Уважаемые педагоги, у нас тут уже жирчайшая дискуссия. Дмитрий Казаков, представитель профсоюза «Учитель», и Михаил Кушнир, член правления Лиги образования, эксперт в области IT в образовании. Вот как раз об этом. Вчера вот прозвучали конкретные предложения. Будем обсуждать последующие 20 минут только конкретные предложения. Кстати, с инициативой выступил ваш коллега, учитель информатики, предложил создать систему обучения на единых образовательных программах, учебниках и верификационных материалах. Некую такую нейросеть. Далее последовало предложение уже от президента подумать о необходимости создать единую образовательную платформу, которая объединит программы и учебники, поможет учителям работать с большим объемом информации. Он получил обратить внимание на эту инициативу министра просвещения, курирующего в сферу образования, представитель правительства. Вот прозвучали конкретные предложения. Где вы видите помощь того, что предложено в быте, в учительском быте педагога?
4: Смотрите, мне кажется, все-таки невозможно создать вообще единую какую-то систему, откуда там все

0: учителя будет черпать информацию, какую-то помощь и так далее. Все-таки педагогика и образование — это творчество, да, то есть и все подгонять под какой-то единый стандарт, ну, как мне кажется, ничего хорошего здесь не получится. Вот, да, может быть какая-то система, которая, в которой будут рекомендации, еще что-то, да, в помощь педагогу, но в целом, с моей точки зрения, работа педагога — это творчество, и педагогические свободы, которые у нас есть, они должны здесь работать и приносить пользу образованию.
1: В пику вам. Минпросвещение сообщило, что в рамках проекта «Бережная школа» в участвовавших регионах удалось сократить количество отчета на 53%, а количество внесистемных запросов снизить в 3-4 раза. Это я к тому, что все-таки польза от цифровизации некая есть, по крайней мере, в статистике, которую предоставляет Министерство образования. По предложенному что вы можете сказать, Михаил Ильич?
2: Я могу сказать, что поскольку в последнее время тенденция идет к стандартизации и единообразию, то данное предложение абсолютно вписывается в эту логику. Насколько это отвечает вот тем целям, которые я вижу, о которых я говорил, ну, у меня по этому поводу очень скептическое отношение. То есть я считаю, что цифра радикальна именно для того, чтобы... Ее главное преимущество в вариативности, разнообразии. И благодаря ей можно, наоборот, уходить от стандартизации. Но она же позволяет, наоборот, всех жестко стандартизировать и отследить, чтобы, не дай бог, никто в сторону не отошел. Пока движение идет в эту сторону, мне это не нравится. Вот. Но с точки зрения оптимизации, да, конечно, это...
1: А что значит отследить, чтобы никто не отошел в сторону? В какую сторону?
2: Ну, в любую. Вот если у меня бумажный журнал, бумажный учебник, бумажные тетради, я закрыл дверь класса, и до тех пор, пока оттуда скандал не выскочил, я могу делать что угодно. А в журнале писать как есть. В цифре такого рода вольности сложнее реализовать, не говоря уже о том, что просто закрыть дверь класса и никто не узнает уже трудно, потому что дети начинают снимать, выкладывать, показывать. Вот. Другое дело, что в старой версии такого рода обвалы происходили, когда вываливался скелет, то есть если учитель действительно что-то такое делал не очень хорошее, но если там все нормально и хорошо, то это была как раз вот та творческая среда.
1: Вы имеете в виду что-то экстраординарное в поведении самого учителя или в вариативности его трактовки, допустим, единого учебника истории, да, если учитель придерживается каких-то, допустим, там, остро либеральных взглядов. Что здесь?
2: Ну, я имею в виду, что в бумажной среде, если я закрыл дверь класса, то это моя территория, я отвечаю за нее. И, в общем-то, меня проконтролировать довольно сложно, кроме той записи, которую я сделал в журнале.
1: Ну, сейчас
2: в ситуации цифровой это практически невозможно. Поэтому я и говорю, что цифра, она позволяет превратить нашу жизнь либо в цифровой аквариум, либо, наоборот, в широкое разнообразие, именно потому, что за всем можно уследить, и негативные вещи выявляются гораздо быстрее. Вот я, когда продвигал цифру, я считал, что мы будем двигаться в сторону разнообразия. Mm-hmm. А ее ломануло в сторону цифрового аквариума.
1: Интересное прозвучало мнение, да, мысль, скажем так. Может быть, все то, что сейчас происходит именно с внедрением цифры, как раз и идет в сторону того, чтобы ни вправо, ни влево.
0: Ну, в общем, да? Сейчас эта идея даже там, в таком сообществе, в информационном поле, в родительском сообществе особенно, да, есть версия о том, что нас загоняют там в цифровой ГУЛАГ, да, и там родительское сообщество в этом плане очень активно, вот. Вообще там идея о том, что в классах поставить нужно камеры, чтобы можно было отслеживать учителя, что он там преподает, и, не дай бог, это не ту тему, которая у него записана в журнале, вот, и много и чего на самом деле, да, то есть мы такого хотят, в какой-то степени есть представление о том, что хотят создать учитель как придатка информационной системы, которая будет вот транслировать все то, что создано в какой-то единообразии, да, вот учитель приходит на урок и выдает это, да, с помощью, в том числе, информационных
2: технологий. И при этом говорят, что учителя человека нельзя заменить роботом, хотя на самом деле превращают его таким образом в робота, и на самом-то деле искусственный интеллект придатком. Вот такого учителя легко заменит.
1: Я должен ремарку президента дать вот в этом месте. Президент подчеркивает, кстати, что внедрение внедрение искусственного интеллекта не должно приводить к ухудшению качества обучения и подменять самостоятельную работу учащихся путем нажатия известных кнопочек.
0: Ну, конечно, да? Было бы хорошо. Но так.
1: Немножко о другом все-таки. Немножко о другом. Но в какой-то степени
0: дело в том, что иногда заявленные некоторые такие вещи расходятся с тем, что на самом деле реализует Министерство просвещения и ведомство, которому образование ответственно.
1: Смотрите, да? Может быть, Министерство просвещения готовится к массовому притоку в учительские ряды молодых педагогов. Конкурс. 12 человек на место в среднем в этом году на замещение вакантной должности педагогов в университетах. Правда, средний возраст сейчас 66+, насколько я могу судить. В среднем, опять же, в среднем по стране. И вот мы приглашаем молодого человека в школу, и школа должна быть готова к приходу молодого человека. А что значит молодой человек? Это цифра? Это цифра?
0: Ну что, в чем проблема? Только его нагрузят сразу двумя ставками, дадут классное руководство, он убежит через год.
2: Да, максимум через два.
1: Да, а это все что? Эмоциональное, психологическое и всякое другое выгорание.
0: Конечно.
1: Да? И педагог...
2: Я мало знаю сфер, в которых интенсивность труда такая высокая, как педагогу учитель в школе.
1: Педагогу уже становится не до образования, не до обучения у учеников и до, вообще до собственного образования. Ни до чего.
0: Ни до чего.
1: Ни до чего.
0: Даже компенсировать зарплаты не могут.
2: Нет. Да, даже то творчество, о котором мы говорим сейчас, у него забирают вот этой самой единообразие. То есть я-то как раз считаю, что учитель в основном уходит даже не от этой вот жесткой нагрузки, потому что молодые люди, в принципе, в состоянии выдерживать высокую нагрузку.
0: Какое-то время.
2: Но когда оказывается, что он превращается в робота, и ему нужно вот строго сделать то, что ему сказали, вот этого молодой человек, естественно, терпеть не хочет.
0: Заполните технологическую карту. Вы проводили урок, вы отошли от урока от технологической карты. Почему? Вы должны обосновать. И многое чего на самом деле, да, делается для того, чтобы загнать учителя в определенную рамку, строгую, откуда вот он не должен уходить. А если он уходит в творчество, то это начинает пресекаться
2: в том числе. Но я вот в этом вижу противоречие. С одной стороны, единообразие, единые учебники, единые подходы, единые карты, единые платформы. А с другой стороны, творчество учителя.
1: А как оно будет? Я не знаю, о каком творчестве вы говорите, сейчас мы отдадим. А чем плохи единые учебники? Вот единый учебник истории. Вы учитель истории. Да. Чем плох единый учебник истории? Вот я слышу, в единый учебник... У нас был единый учебник истории.
0: Слушайте,
1: вот мы... у меня был единый учебник истории.
0: Я могу ответить на вопрос, да, сказать, что...
1: Ну, почему вообще... у меня не было? У меня был единый учебник
0: истории. Вообще бы хорошо, чтобы не по всем предметам не было единого учебника, а были разные учебники, и каждый педагог выбирал тот, который ему удобно. Потому что каждый учитель – это индивидуальная личность, он со своими представлениями о том, как преподавать предметы и так далее. Он не робот, он занимается педагогическим творчеством. Вот, и кто-то больше...
1: Это мы говорим о педагоге, который не перегружен дополнительной работой, который работает 18 часов в неделю, максимум. Получает прекрасную зарплату и имеет высокий статус учителя.
2: Да. Но этого нет. Занимается образованием, этого нет. А не только обучением.
0: Этого нет. Да, вот в тех условиях, которые сейчас существуют, многие педагоги выступили за единый учебник истории. Вот. Почему? А потому что они действительно перегружены, им нужно готовить к ЕГЭ, и здесь получается единый учебник, ЕГЭ, все понятно, удобно, но тогда это прекращается быть образованием.
1: Теперь о творчестве, позвольте, я закину. О каком творчестве вы говорите? Вот смотрите, ЕГЭ уже существует 20 лет. Но ощущение у родителей такое. Ребенка не учат думать, его натаскивают на тест. Было, по крайней мере. Но тут мы уже с ЕГЭ все смирились, да? Что это ЕГЭ про равенство возможностей, про равенство отчетности. Смирились с этим, привыкли. И теперь уже готовы. Это я говорю на основе данных, которые мы получили за приемную кампанию вот этого лета. Смирились, привыкли и теперь уже готовы отстаивать достижения натасканных на 300 баллов отпрысков, которые не смогли поступить в этом году туда, куда хотели, ввиду того, что количество натасканных на победы в Олимпиадах в этом году просто зашкалило. Где вообще здесь школа? Где вообще здесь творчество? Зачем вообще нужны 10-11 классы в такой проформе?
0: Ну, такого образования, ну, такое образование имеет место быть. Вот оно есть. Хорошо или плохо это, с моей точки зрения,

0: Это движение совершенно не туда, да, из такого образования построить будущее, и будущее образование невозможно, да, то есть это некоторый тупик, из которого выходить будет очень проблематично и сложно.
1: Ну, не знаю, вот должен был здесь господин Ямбург быть, у него абсолютно другая точка зрения на этот счет, и он считает, что олимпиадники вполне могут конкурировать с ЕГЭшниками по разным правилам, причем на отдельных направлениях это резко уменьшает число мест общего конкурса, да, вот такая...
2: Это опять немножко разное. Значит, олимпиадник – это другая логика, другая подготовка.
1: Да, логика-то одна и та же. Набрать побольше баллов там, просто в этом году прочухали, что можно ЕГЭ, в общем-то, таким образом просто не сдавать. А победителей олимпиад, вот в том, в то, как она сейчас существует, может быть бесконечно много. Ты набираешь баллы, ты победитель олимпиад. И таких победителей оказалось очень много всего в этом.
0: Но проблема не в олимпиадах.
1: В чем?
0: Проблема не в олимпиадах. Дело в том, что, понимаете, тут уже будем говорить о проблеме ЕГЭ, да, тогда, если уж совсем углубляться в это все дело. Просто сейчас в современном, так сказать, в том состоянии, опять же, в котором находится образование, отменять ЕГЭ нельзя. Для этого необходима некоторая подготовка. Да, и что, опять же, это не выход, а в том, что...
1: Вы хотели говорить о творчестве. Угу. Я вам говорю, что о творчестве вот в той парадигме, в которой существует наше образование, говорить абсолютно бесполезно.
2: Я говорю о парадоксах, и с ЕГЭ очередной парадокс. Значит, ЕГЭ изначально делался не как измерение качества образования, а ЕГЭ делался с точки зрения ранжирования выпускников, с тем, чтобы можно было по тем баллам, которые есть, определять, кто чуть лучше, кто чуть хуже. Сейчас происходит удивительная вещь. Начинают стремиться увеличить балл по ЕГЭ.
0: Да, да, да.
2: Но если все увеличат балл по ЕГЭ, задача ЕГЭ как ранжира, она исчезает. То есть получается, с одной стороны, мы пытаемся поднять уровень балла по ЕГЭ, с другой стороны, потом говорим, что некуда их девать, потому что институты их не берут.
1: Все стремятся, это вы имеете в виду школу, да? Школа стремится поднять... Так
2: не только школу, министерство хвастается
1: тем, что
2: балл по ЕГЭ вырос. Так, ребята, что вы делаете? Он не для этого. Если он вырос, значит, нужно усложнять. Они говорят, не, мы усложнять не будем. Значит, получается, что число людей с высоким баллом растет, значит, количество мест в вузах они начинают там не помещаться.
0: Расширять количество мест в вузах, вот еще один выход. То есть,
2: беда в том, что противоречие в самих инструментах, которые используют, почему люди, которые отвечают за то, чтобы это делать, не следят за этим, почему они подбирают количество победителей олимпиад и баллы по ЕГЭ таким, что они не помещаются в вузы, это вопрос не к вузам и не к олимпиадам, конечно, это вопрос к тем, кто выстраивает эту систему.
1: Вы говорите, расширять количество мест в вузах, бюджетных, да, мест,
0: конечно,
1: бюджетных мест в вузах. А вообще парадигма на расширение высшего образования сейчас, вы видите это?
0: Нет, я вижу на то, что есть парадигма в сторону того, чтобы ученики уходили после 9 класса и шли в СПО. Вопрос, опять же, я не...
1: Куда шли? В СПО.
0: В СПО, в СПО. Среднее профессиональное образование. Я не вижу проблемы в том, что ребенок, например, не идет в ВУЗ, идет в СПО. Вопрос в том, что, а есть ли эти СПО? Вот, я могу пример привести, да, когда у меня был класс, они после 9 класса все ушли, и те, кто хорошо учился по итогам аттестатов, поступили в СПО, а двоечники пришли в 10 класс учиться.
1: Вы знаете, вот общий запрос, я мониторил педагогические чаты, и вот такое создалось впечатление. Общий запрос педагогов и академиков, в том числе из высших школ, на необходимость некого комплексного реформирования школьного образования, поскольку точечным воздействием, такое мнение превалирует, добиться необходимых каких-то изменений в системе невозможно. Причем радикальной какой-то реформы просит, то есть вообще менять систему.
0: Сейчас никакие реформы невозможны. Еще раз повторюсь, ввиду того, что образования катастрофически не хватает средств. Это связано и с зарплатами учителей в целом. Вот. То есть для того, чтобы что-то провести и чтобы реформа удалась, необходимо решить фундаментальную задачу с финансированием образования, с достойными зарплатами, чтобы было, и чтобы условия труда у педагогов были нормальные. Тогда мы что-то можем отреформировать в тех условиях, когда

0: Педагог работает на две ставки и классный руководитель. Ну, невозможно, можно все что угодно спускать, и действительно будет итальянская забастовка. Почему? Вот, кстати, когда вы говорили про цифровизацию, почему учителя от цифровизации отталкивались? Просто заняться изучением какого-то, что-то, чего-то нового было невозможно. Ну, ты не можешь в состоянии, когда ты ведешь в день по 8-10 уроков, разобраться в какой-то информационной системе. Она может быть действительно очень хорошая.
1: Ну, я бы это объяснил все-таки немножко другим.
0: Но это одно из...
1: Дело в том, что те критерии результата педагога никак от этой цифры не зависел. Поэтому прагматично мыслящие педагоги, которые живут в жестком режиме, они понимали, что от того, что они потратят силы и время на освоение цифры, они свой результат никак не изменят. Поэтому они от этого максимально, насколько могли, уклонялись. А занимались этим только те, кому это было самим интересно.
0: Они занимались той цифрой, которая на самом деле была зачастую совершенно не нужна. Она была нужна для показателей. А вот для разобраться в той цифре, которая бы принесла пользу, они этим не занимались, потому что действительно это действительно никак не оценивалось. Занимались только те, которые понимали, вот, осознавали, или у них база была какая-то для этого.
2: Очень конкретно, что сегодня сильнее всего мешает учителю заниматься своей главной работой – творчески учить?
0: Ну, вот опять же, еще раз повторюсь, простите, но это огромная нагрузка уроковая, да, то есть нужно учитель, сейчас учитель ведет огромное количество уроков в неделю, и реально этим заниматься, да, то есть анализируя того, что делать, невозможно.
1: Нагрузка. Я бы сказал, реализация на формальный результат.
0: В том числе.
1: А если формальный результат, то какое творчество? Мне нужно выдать тоже на гора определенные параметры. И там, если я сильно горю и пришел в школу с мечтой о чем-то, я помимо этого пытаюсь что-то такое сделать. Если нет, то да, зачем? Есть формальный результат, я на него работаю.
0: ВПР сдали, ГИА сдали, это да, сдали, все.
2: Да. Я считаю, что человек горит при том, что осознает свой статус в том месте, где он должен гореть. Вот буквально накануне Дня Учителя, 30 сентября, министр господин Красов сообщил, Минпросвещение уже подготовило 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства об удостоверении учителя в том числе. Что в связи с этим должен почувствовать учитель в своей повседневной работе? Ну и кроме того, у нас в июле подписан указ 498 о дополнительных мерах поддержки учителей. В нем впервые на государственном уровне отдельно закрепляется особый статус учителя. Отдельно правительству поручено усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему учебной нагрузки. Может, то, о чем мы с вами говорим, уже, в общем-то, ближайшее будущее?
1: Ну, у меня представление о статусе учителя совершенно другое. Я не понимаю, как его можно ввести, тем более нормативным актом. В моем понимании статус – это восприятие деятельности, вида деятельности человека обществом. И если мы не пересмотрим положение учителя, на мой взгляд, сегодняшняя роль учителя просто не отвечает. Запрос к образованию очень трудно сформулировать, но оно не отвечает подсознательному ощущению. И поэтому, на мой взгляд, никаким нормативным актом, что президентским, что министра, статус ввести невозможно. Когда то, что делает учитель, будет нужно людям, вот тогда у него появится статус. А с точки зрения нагрузки, конечно, хорошо, если они что-то там отрегулируют.
2: Не хватило еще 2 часов нам для разговора. Да, это мы говорили с уважаемыми педагогами. Сегодня программа была посвящена Дню Учителя. Ну, а что получилось, то получилось. Мы сделали все, что могли.
3: Таманцев в итоге.
4: РБК коллекция.
5: Дети становятся экономически недоступны. Еще недавно падение рождаемости объясняли тем, что молодые не хотят брать ответственности, отказываться от привычного образа жизни. Однако опрос фонда ООН в области народонаселения показывает обратное. Подавляющее большинство мужчин и женщин без детей хотели бы стать родителями. При этом 2/3 респондентов называют препятствием экономические и жилищные проблемы. Хорошая экономика и высокий ВВП, правда, не значит, что рождаемость высокая, объяснил руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Получается, когда нам говорят, что дал бог зайку, даст и лужайку, это совершенно с экономической точки зрения несостоятельный тезис.
6: Да, конечно. Вот это вот падение рождаемости часто объясняют какими-то трудностями с консервативными ценностями. Но на самом деле, если мы возьмем статистику, мы увидим, что в странах, где эти ценности поддерживаются, например, там в Турции,

0: Турции или в Китае, рождаемость часто ниже, чем в западных странах. Например, в Турции коэффициент воспроизводства населения, то есть количество детей на одну женщину детородного возраста, меньше 1,5, а в Штатах он больше 2. В Германии, в Голландии, во Франции он больше, чем в Турции. В Китае, где политику «одна семья, один ребенок» отменили еще 10 лет назад, он ниже 1. А между тем, влияние, например, наличия собственного жилья, его доступности, оно огромно. То есть очень многие люди не заводят детей именно потому, что у них нет своего жилья, показывает статистика.
1: Илья, но только ли дело в деньгах и в недвижимости? Возможно, есть еще какие-то причины, по которым не хотят заводить детей?
0: На самом деле главное – это отсутствие ощущения стабильности. Да, если у человека нет постоянной работы, на которую он надеется остаться там в течение 5 лет, он тоже не будет заводить детей. Интересный еще есть фактор – это то, насколько человек быстро конвертирует в деньги свое образование. Раньше считалось, что начало старта карьеры человека должно быть наиболее бурным. Молодой человек приходил, он получал повышение в течение 5 лет и мог создать семью. А теперь зумеры, младшие миллениалы, они застревают на низовых должностях на долгие годы. То есть получают очень маленькие деньги, и это не способствует ни тому, чтобы жилье свое купить, да, ни тому, чтобы завести семью и тем более детей.
2: Еще один штрих. Исследование американских экономистов показало прямую связь между жильем и рождаемостью. На 1000 льготных ипотек в США приходится примерно 300 новорожденных в следующем году. Детали на сайте РБК.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
4: Бешеные деньги.
3: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка – «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
4: Бешеные деньги.
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
6: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
5: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
6: По будням на радио РБК.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
4: РБК Тренды.
9: Дети и искусственный интеллект. когда помощник превращается в проблему.
10: Сегодня все чаще обсуждают школьников и искусственный интеллект. Казалось бы, новые технологии должны помогать учиться, давать подсказки, разъяснять сложное, поддерживать детей с особыми потребностями. Но цифры показывают тревожную тенденцию. 26% школьников уже используют нейросети для выполнения домашней работы. И для многих это становится привычкой, заменяющей собственное мышление. Исследователи фиксируют, что ИИ часто приводит к когнитивной разгрузке. Дети меньше сосредоточены, хуже читают и пишут, теряют навыки критического мышления. Учителя говорят прямо: дети получают готовые ответы, мозг почти не включается. Мировой опыт показывает, что массовое внедрение технологий без продуманной педагогики почти не дает результатов. Инвестиции в компьютеры и планшеты десятилетиями не улучшали успеваемость, и с искусственным интеллектом ситуация может повториться. Технология работает только если встроена в учебный процесс и усиливает ребенка. Для рынка образовательных технологий это сигнал. Продукты, которые дают только быстрые ответы, теряют ценность. Ценятся решения, которые учат думать, показывают ход рассуждения и дозируют помощь. Они подают готовый результат на автопилоте. Искусственный интеллект меняет школу. Вопрос в том, поможет ли он детям развиться или сделает учебу легкой, но пустой.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Дональд Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента. По его словам, США неоднократно требовали от Владимира Зеленского не наносить удары по российским НПЗ, но он не слушал. Трамп отметил, что Вашингтон предупреждал, Россия поставляет значительную часть дистоплива в мире, и удары приведут к острой нехватке. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал заявление Трампа знаковым и историческим моментом, добавив, что дизельная дипломатия разоблачила Зеленского. Между тем, США возложили ответственность за тупик в урегулировании украинского конфликта на Владимира Зеленского. Об этом пишет Киев Индепендент со ссылкой на украинских чиновников. По данным издания, американские переговорщики на встрече в Майами объяснили это тем, что Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ. Ранее Financial Times сообщила, что переговоры завершились досрочно из-за объявления Трампа о сделке с Россией по дистопливу. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер посетят Россию в этом месяце. Об этом пишут Axios и ТАСС со ссылкой на источники. По данным ТАСС, визит возможен в течение ближайших двух недель. Axios говорит о поездке позднее, в октябре. Напомню, в прошлый раз Уиткоф и Кушнер приезжали в Москву 5 сентября. США в ближайшее время примут решение в связи с атаками на Саудовскую Аравию. Об этом заявил Дональд Трамп. На вопрос журналистов, решил ли он присоединиться к ударам Саудовской Аравии по позициям хуситов, Трамп ответил, что Вашингтон может это сделать, изучит вопрос и примет решение быстро. Аэропорт Эр-Рияда атаковали в субботу днем, пострадали несколько человек. Российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл чемпионат мира в Баку. В финале в весе свыше 100 килограммов он победил азербайджанца. 28-летний Тасоев теперь трехкратный чемпион мира. Турнир в Баку закончится в это воскресенье. Сборная России выступает с флагом и гимном. Больше новостей на сайте РБК.
2: Повтор программы. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Юрий Карпекин. И кратко о том, как рынок реагирует на те или иные заявления. Пятничный подъем индекса Московской биржи зафиксировался и в дополнительной сессии выше отметки 2400 пунктов, 2405 и более 3,5% в зеленой зоне. С этим пришли к концу недели. Будем наблюдать за развитием событий. И дальше Центральный банк России установил официальный курс

0: И президент наносит удары по российским НПЗ.
1: Зеленский мог бы завершить эту войну много раз, но он этого не делает. Зеленский хочет создавать проблемы для всего мира. Он хочет создавать проблемы для наших фермеров, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Я предлагаю, чтобы Украина получила нового лидера, который сможет заключить соглашение. По какой-то причине Зеленский никогда не заключает сделки. Мы сказали Зеленскому: делайте что хотите, но не трогайте дизельное топливо. А что он сделал? Он взял и ударил по объектам, связанным с дизельным топливом.
0: Напомню, что в пятницу Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным. В результате этого разговора Москва и Вашингтон договорились о сделке на поставку российского дизельного топлива на американские и мировые рынки, а Минфин Соединенных Штатов незамедлительно выдал соответствующую временную лицензию. Она будет действовать до 7 апреля 2027 года. Рынок отреагировал на заявление. Цены на дизель обвалились на 5% после разговора Путина и Трампа. Алевтина Сорокина разбиралась, а пора ли говорить о новой расстановке сил на геополитической арене, или дизельная сделка России и США будет лишь краткосрочным импульсом.
2: Обеспокоенность западной прессы, на мой взгляд, можно разделить на несколько уровней. Первое – это отсутствие уверенности в том, что Москва действительно сможет поставить столько дизельного топлива, сколько обещает Трампу. Об этом подробно пишет «Нью-Йорк Таймс». Но второй уровень обеспокоенности – даже если эти обещания будут выполнены, а хватит ли этого для того, чтобы закрыть общую потребность? Я напомню, что ежедневно в мире сжигается около 30 миллионов баррелей дизеля и сопутствующих видов топлива. Это все еще ничто по сравнению с теми объемами, которые обсуждает и о которых публично заявляет Трамп. Но, с другой стороны, всегда можно сапонировать западным СМИ и сказать, что партнерство все равно нужно с чего-то строить. Как бы Рим тоже не за один день появился. И вот в этой поголовной критике изданий, которые обвиняют Трампа в лицемерии, в двуличии, хочется спросить, а американский президент 45-й и 47-й когда-то отличался вообще последовательностью в своей риторике? И в эфире IMS Now тоже говорят, у нас, с одной стороны, сотрудничество с Москвой, которое выглядит очень серьезным, как минимум потенциально, а с другой — санкционный пакет Грэма, судьба которого тоже теперь не понятно, учитывая, что Минфин США выдал лицензию до 7 апреля. Кратковременный эффект все равно есть. Это признает даже профессор финансов Уортонской школы бизнеса Джереми Сигал в эфире CNBC News.
3: С политической точки зрения я не поддерживаю это решение Трампа. Но я заметил, что в тот момент на рынке фьючерсов дизельное топливо подешевело на 20 центов за галлон, что помогло снизить цены на 4 или даже 5%. Это эквивалентно снижению цен на дизельное топливо на 2 или 3 дня.
2: Вот этот эффект кратковременно впечатлить избирателя, он ведь сейчас стоит впереди всего. И, безусловно, этого эффекта Трамп пытается достигнуть. С другой стороны, вопрос, а какой ценой это будет сделано? Кризис очень острый для Европы. Трамп ведь, с другой стороны, в своем заявлении говорит, что речь идет не только про американский рынок, а про рынок мировой. Эти объемы смешные в рамках мирового рынка, но так или иначе Трамп это заявляет. Но тут тоже Европа может выиграть, потому что, как мы отлично помним, президент Франции Эммануэль Макрон не просто так проводил экстренное совещание в Елисейском дворце. Во Франции ситуация с топливом тоже очень критичная. Ну, впрочем, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков, подчеркивает, что Брюссель, очевидно, встанет на сторону Киева.
4: Может быть, это не будет публично, но за закрытыми дверями Трамп будет разговаривать вот со своими европейскими партнерами очень жестко, потому что ему нужен результат перед выборами, и он все более смотрит на европейцев в качестве своих идеологических оппонентов. Тут же у всех идет позиционная игра. И Украине, и европейцам очень бы хотелось, чтобы республиканцы эти выборы проиграли. Поэтому они как раз будут стараться помешать Трампу подобный прогресс сейчас продемонстрировать.
2: С другой стороны, Le Monde анализирует последнее публичное заявление лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона. И вот он, безусловно, выражает солидарность с Зеленским в свете продолжающихся атак, но при этом совершенно не упоминает главный хедлайн. Это как раз дизельная сделка Трампа с Путиным. Понятно, что Елисейский дворец, безусловно, несмотря на пока что малые объемы, может выиграть. Специальное заявление на сайте Кремля достаточно лаконичное, без тех деталей по цифрам, которые нам предоставляет Трамп. Но, тем не менее, темы разговора там обозначаются очень четко. Это сотрудничество, украинский конфликт, урегулирование и конфликта в Тегеране. Потом интересно, что в этой хронологии сразу появляется реакция вице-премьера Александра Новака. И он сделал ряд заявлений, но, пожалуй, самое главное, это тот факт, что внутренний рынок России при этом будет полностью обеспечен топливом. То есть Москва здесь свои тоже интересы отстаивает на всех фронтах. Если переходить к самому развернутому комментарию, это

0: Безусловно, реплика помощника президента Юрия Ушакова, он дал конкретику. Разговор длился 1.5 часа. И, безусловно, темы не ограничивались только урегулированием конфликта в Тегеране или урегулированием украинского конфликта. Речь даже зашла про восхищение, значит, спортивными навыками и талантами Александра Овечкина. И Ушаков подчеркнул, что президент Трамп тоже ценит такого игрока. Никто не хотел класть трубку. Вот настолько был уж это хороший разговор. Ну и последняя реакция, это, безусловно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин с пониманием, я тут процитирую, воспринял некоторые предложения США, направленные на деэскалацию украинского конфликта. Конкретики у нас нет, но при этом западная пресса со ссылкой на источники пишет, что Россия не предложила Вашингтону никаких уступок по Украине в обмен на дизельное соглашение.
1: Алевтина Сорокина выясняла, что стоит за дизельным сотрудничеством Москвы и Вашингтона, а через минуту выясним в нашем эфире, что будет с продажами аграрной и алкогольной продукции из Армении и Грузии. Вы слушаете радио РБК. К другим темам дня. С 10 октября вступили в силу торговые преференции Евросоюза на продажу аграрной и алкогольной продукции из Армении. Либерализация вводится на 2 года в отношении почти 80% армянского аграрного экспорта в Евросоюз, в том числе свежих фруктов, овощей и цветов. В Еврокомиссии пояснили, что мера призвана облегчить нагрузку на производителей и экспортеров, которым придется работать в условиях российских торговых ограничений. Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития финансового университета при правительстве Михаил Хачатурян оценивает вероятность увеличения объемов экспорта армянской продукции в Европу как невысокую.
2: Реального, а не на бумаге, увеличения объемов поставок армянской продукции ЕС ждать не стоит. Если говорить о конкретных цифровых измерениях, то вполне резонно предполагать, что объемы поставок останутся на текущих позициях. Вероятность такого исхода превышает 80%. При этом вероятность реального роста объемов армянского продуктового экспорта в ЕС составляет не более 20%. А сам объем роста вряд ли превысит 4-5%. Что касается возможности увеличения поставок армянских цветов на рынке ЕС, то здесь вероятность реализации еще ниже, не более 1-2%. А сам объем роста вряд ли будет превышать 1-1.5%. Совершенно очевидно, что подобный исход не сможет компенсировать разрыв торговых отношений с Россией, на который в текущих условиях приходится порядка 90% объемов армянского экспорта продуктов питания и 80% цветочной продукции.
1: Роспотребнадзор также запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина. Под ограничение попали и безалкогольные напитки ряда производителей, в том числе Кока-Кола из Грузии и минеральная вода на Беглаве. Причина – продукция не соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Для российского рынка это ограничение чувствительно, отметил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
3: Речь идет не о полном запрете грузинского вина в России. Ограничения введены против 4 винных производителей, что очень важно. 3 из них действительно относятся к крупнейшим экспортерам Грузии. Поэтому для алкогольного рынка Российской Федерации это заметное событие. Если взять долю грузинского вина в общем розничном обороте тихих вин за первое полугодие 2026 года, то грузинскую продукцию приходится примерно 11% от общего объема продаж. Тихих вин. При этом сами грузинские производители, что важно уточнить, очень сильно зависят от российского рынка, только одна цифра. В первом полугодии в Россию было поставлено порядка 24 миллионов литров грузинского вина. Это примерно 64% всего винного экспорта Грузии. То есть для России это действительно заметное событие, но для грузинских производителей это на порядок заметнее.
1: РБК направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора о Корт, риэлторам и ритейлерам X5, Магнит, Лента, Спар, Ашан и Метро. Напомню, этим летом Россия ограничила ввоз некоторых видов продукции из Армении. Так, под ограничение попали молоко и молочная продукция, косточковые фрукты и виноград, семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты, а также запрещен ввоз цветов из Армении. Московский Рижский вокзал может сменить пассажиров на студентов после серии провальных аукционов. Как узнал РБК, в РЖД обсуждают продажу исторического здания структуре Минтранса. Монополия выставляла объект на торги 4 раза за год, но желающих заплатить стартовые 4 миллиарда рублей так и не нашлось. Основной сценарий – передача комплекса Российскому университету транспорта, рассказала Ростиславу Мерецкому обозреватель РБК Дарья Молоткова.
4: Обсуждается возможность передачи зданий и земельного участка под ним в структуре подведомственной Минтрансу. У нее в целом будет несколько вариантов его использования. Один из них – это передача под размещение кампуса университета транспорта. В принципе, он расположен между Марьиной Рощей и Достоевской. Район для них понятный, будет органично разместить именно в этой локации. Второй вариант – это привлечь профильного игрока для реновации активов. Но пока рано говорить о том, кто это может быть.
5: А известно что-то о финансах в этой сделке?
4: О финансовых условиях сделки пока ничего не известно. Здесь, наверное, можно ориентироваться на цену, которую РЖД ставил на своем аукционе. То есть в этом году он неоднократно пытался продать его на торгах, и стартовая цена была примерно 4 миллиарда рублей.
5: Мы следили за всеми аукционами, попытками продажи вокзала, и аналитики нам говорили, что локация сама по себе очень интересная. Что вообще сейчас происходит с землей и объектами вокруг вокзала?
4: Сейчас действительно площади вокруг Рижского вокзала переживают некий такой ренессанс. Территорию Рижского грузового двора, который расположен по соседству, застраивает Страна Девелопмент и компания «Новая Эра». То есть там появится жилье, деловые объекты, ритейл, в общем, в принципе, такой кластер жилой. Кроме того, недавно власти объявили о том, что был одобрен КРТ на месте Рижского рынка, где продают наиболее дешевые цветы, наверное, по всей Москве, и Крестовского универмага. То есть в рамках этого проекта тоже появится недвижимость, в основном общественно-делового назначения. Но также предусмотрена и гостиничная составляющая. Если не ошибаюсь, то появится такой объект на 380 номеров.
5: С чем столкнется новый собственник при реконструкции? Какими расходами и ограничениями? Это ведь историческое здание.
4: Стоимость реконструкции сейчас эксперты оценивают примерно в 100-150 тысяч рублей на квадратный метр. Основное ограничение – это то, что объект имеет статус объекта культурного наследия. Его нельзя снести, его нельзя сильно перестроить. Новому владельцу придется сохранить его в существующем конструктиве. Кроме того, ему придется поддерживать и внешний облик объекта, то есть вот эти вот все наличники, вот эти вот все элементы, они тоже требуют ухода и поддержания в нормальном состоянии. И, собственно, они и охраняются государством. Поэтому придется новому собственнику искать наиболее компромиссные варианты. Но если объект попадет по программе льготного финансирования объектов культурного наследия, то ему будет немного попроще, потому что это снизит затраты.
1: Здания вокзала в неорусском стиле строились с 1897 по 1901 год по проекту петербургских архитекторов. Бюст одного из них расположен на площади перед вокзалом. Свое нынешнее название вокзал получил в 1946 году. Над главным подъездом установлены куранты. В наше время, в нулевые и десятые, в начале каждого часа перед боем, они отбивали первые две строки из припева песни композитора Раймонда Паулса «Вернисаж». 60% сдавших и каверзные вопросы. В конце августа в России появился новый способ получить статус квалифицированного инвестора через экзамен. Зампред Центробанка Михаил Мамута в эфире радио РБК рассказал, что с момента запуска экзамена его попытались сдать около 150 человек, и 60% из них сделали это успешно. Добавил, что это разумный коэффициент, поскольку высокий процент мог бы означать чрезмерную легкость нового тестирования. С ним беседовал наша коллега Илина Тихонова.
6: Ну, это данные, которыми с нами поделилась, собственно, биржа и НФА. В сумме 150 человек.
7: 150 человек.
6: Пытались сдавать экзамен. Это, в принципе, значит, что люди ждали экзамена, что они, в общем, с интересом к этому отнеслись. Сразу скажу, что коэффициент сдаваемости примерно 60%.
7: А о чем это говорит, на ваш взгляд? О том, что вопросы действительно сложные? Или о том, что за статусом квала идут люди, которые действительно слабенько понимают рынок?
6: Я так скажу. Если бы это было 90%, я бы больше внутренне напрягся. Это бы означало, что что может быть что-то слишком простое. Дело в том, что в экзаменах имеется в виду. Экзамен на статус квала – это самостоятельная опция получить статус квала. Больше никаким требованиям соответствовать
7: не нужно. Да, для этого ни имущество, ни доход, ни сделки, ни спецобразование.
6: Да, ничего не нужно. И здесь возникает вопрос, должна ли это быть такая простая опция, учитывая, что человек получает доступ к настолько сложным инструментам, в которых потерять деньги можно в секунду, еще остаться должным. Еще в секунду.
7: В общем, Банк России такой статистикой удовлетворен.
6: С точки зрения количества людей мы

0: смотрим на это как на факт. Кому интересно, те приходят и пользуются этой опцией. С точки зрения соотношения сдавших и не сдавших, мне кажется, это разумная цифра, разумная доля.
1: У нас в России больше миллиона квалов, но это всего 2% от всех инвесторов.
0: Верно. Но квалов в количественном соотношении с неквалами всегда немного. Другое дело, что они распоряжаются значительно большими объемами средств. Если вы посмотрите на это через призму торгов, то выяснится, что подавляющий объем идет через квалов.
1: Да, причем в совокупности, по-моему, 70% квалов держат на своих счетах не больше 6 миллионов рублей. Ну, то есть большие объемы делают, получается,
0: небольшое
1: там,
0: количество квалов.
1: Небольшое количество квалов.
0: Но
1: то есть от 2% инвесторов, да.
0: Знаете, в некоторых юрисдикциях есть еще понятие, кроме квал-инвестора, еще понятие профессионального инвестора. Это ступенька выше квала. У нас пока двухранговые модели, может быть, ее достаточно. Но мы тоже видим, что основной как бы вклад в торговлю – это вот те самые проф-инвесторы. Не квал-инвесторы торгуют, как правило, небольшие суммы. Если посчитать там с учетом спящих счетов, то средние остатки – это десятки тысяч рублей в лучшем случае. Поэтому ничего удивительного, но это, я бы сказал так, прирост на 50 с небольшим тысяч за полгода – это прирост примерно на 6% от начала 2026 года. То есть это органически вполне нормальный рост.
2: Пройти тестирование на квала предлагает Национальная финансовая ассоциация, которая выдает сертификат «Квалифин» и платформа «Финуслуги». Полный список всех вопросов, а их более 500, публиковать не планируется, заявил Михаил Мамута. И к другим темам мы в ответе за тех, кого причесали. В России растет популярность груминга. За январь-август этого года спрос на услуги зоосалонов вырос на 11% год-году, а на стрижки животных на 10%. Средний чек достиг почти 4000 рублей, на 20% больше, чем годом ранее. По данным платформы ОФД, во втором квартале также вырос спрос на товары для домашнего ухода, шампуни и уходовые средства прибавили 5%. Спрос подтвердил совладелец экосистемы груминг-салонов «Грум» Денис Четиков. По его словам, рынок зооуслуг растет, а клиенты все чаще отправляют в спа экзотических питомцев на необычные процедуры.
3: Мы заметили рост больший, но не только по количеству салонов, но и по выручкам. На 20% наращивает наш средний чек. В этом году общая выручка сети превысила 1,5 миллиарда рублей. Что-то такое всегда выстреливает, экзотика. Мы уже к этому относимся как к норме. Недавно у нас была обезьянка, делали груминг. И часто водят кроликов, водят морских свинок. По тем самым собакам мы увидели разницу. Если раньше у нас были шпицы, йорки в основном шли, то сейчас ушли люди на бишонов, на баллонок, на пуделей, то есть вот их количество уже возросло. И очень много стало кошек. Знаете, когтетюр-то уже у нас не какая-то диковинка, это прямо уже близко к норме. Раньше у нас только была стрижка когтей, сейчас люди хотят большего, действительно мы красим когти животных.
2: По данным 2GIS, за год число груминг-салонов в городах-миллионниках выросло на 8%, и бизнес явно не намерен останавливаться. Спрос на специалистов также растет, вакансий для грумеров стало на 40% больше. При этом средняя зарплата в профессии 63,5 тысячи рублей, а работодатели готовы брать и обучать специалистов с нуля. Однако, как рассказал дрессировщик Эдгар Запашный, услугами груминга для своих больших котов они с братом не пользуются. Львы и тигры вполне справляются сами, а вот для ухода за лошадьми уже требуются специалисты.
4: Да, наши львы выглядят так, как будто они каждый день ходят в парикмахерскую. Но никаких специальных действий по отношению к нашим животным мы не делаем, потому что наши животные содержатся исключительно в великолепных профессиональных условиях. Штат сотрудников, который следит за их бытом, содержанием. А дальше животные, как порядочные кошки, за собой ухаживают, ухаживают друг за другом. Они у нас живут вместе, коллективно. Все это и позволяет гордиться внешним видом наших животных. А вот у нас порядка 20 лошадей. Там вот настоящая парикмахерская. Люди, которые работают с лошадьми, постоянно моют лошадей, вычесывают, ухаживают за гривой, специальные шампуни. Есть те, которые заморачивают косы, заплетают, чтобы грива вилась. Вот там уже целая лаборатория.
2: 85% опрошенных российских семей имеют хотя бы одного питомца. Об этом говорят данные исследовательской компании «Рамир». И это не предел. По подсчетам консалтинговой компании Strategy Partners, год назад в стране насчитывалось около 80 миллионов домашних животных, а к 2034 году их число может вырасти

0: еще на треть.
1: Технологии и тренды. Apple, вероятно, готовит MacBook Pro, которым можно будет управлять через экран. И заодно собирается облегчить жизнь тем, кто каждый день носит профессиональный ноутбук в рюкзаке. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, новая модель станет заметно легче, но насколько, пока неизвестно. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, зачем Apple пересматривает архитектуру своего главного рабочего ноутбука. В рассылке от 4 октября Гурман сообщил, что компания уменьшает внутренние детали и меняет их расположение. Речь идет о серьезной переработке конструкции. Большой MacBook Pro сейчас весит больше 2 килограммов. В ежедневных поездках такую нагрузку трудно не заметить. Выход обновленных моделей ожидается в октябре или ноябре, однако это сведения источников, а не официальный анонс Apple. Неизвестны ни окончательный вес, ни цена, ни возможные компромиссы по батарее и охлаждению. Главное ожидаемое изменение — сенсорный OLED-дисплей. В таком экране каждый пиксель светится самостоятельно, поэтому черный получается глубоким, а сам экран можно сделать тоньше. Но вообще сенсорный Mac — довольно неожиданный поворот. Как напоминает журнал Wired, Стив Джобс объяснял отказ от таких ноутбуков усталости руки. Тянуться к вертикальному экрану неудобно, поэтому компания делала ставку на жесты по трекпаду. Теперь, по информации издания 9to5Mac, Apple готовит изменения в операционной системе для управления касаниями. Получается, потребуется переделать не только железо, но и способы взаимодействия с программами. При этом скачка мощности может и не случиться. Источники ожидают уже существующие процессоры M5 Pro и M5 Max. А Mac Rumors пишет, что OLED-версии займут более дорогую ступень над нынешними MacBook Pro. То есть новый экран и конструкция могут стать аргументами для доплаты. Мне лично здесь интереснее снижение веса, чем возможность нажимать пальцем на экран. Сенсорное управление еще должно доказать свою пользу, а легкий рабочий ноутбук решает вполне понятную задачу уже сегодня. Главное, чтобы ради красивого корпуса Apple не заставила покупателей выбирать между удобством в дороге и производительностью железа для работы.
2: Почему так сложно бывает на переговорах?
3: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
1: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги.
6: 1200 от 1000 — это 20%.
4: Нет, согласен. Ну,
6: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
7: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает губернатор Амурской области Василий Орлов.
9: Если говорить про классическую литературу, все-таки я не буду врать, это «Мастер и Маргарита». Я действительно очень люблю, читал ее много раз. Она чем уникальна? В зависимости от возраста, сколько бы ты раз не перечитывал, там все равно что-то новое у тебя появляется. Разные части книги интересны в разном возрасте. В детстве это истории с котом. Мне уже 51 год, поэтому я уже все-таки вот про Понтия Пилата больше читаю.
8: Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Прошел час. Левия не было во дворце. Теперь тишину рассвета нарушал только тихий шум шагов часовых в саду. Луна быстро выцветала, на другом краю неба было видно беловатое пятнышко утренней звезды. Светильники давным-давно погасли. На ложе лежал прокуратор. Подложив руку под щеку, он спал и дышал беззвучно. Рядом с ним спал Банга. Так встретил рассвет 15-го Ниссана 5-й прокуратор Иудеи Понтий Пилат.
1: Библиотека РБК.
8: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизтоплива, об этом сообщил Кабмин. Раньше запрет действовал для производителей до 31 октября, для остальных до конца января 2027 года. Теперь российские нефтяные компании по согласованию с правительством сразу начнут заключать контракты на поставки дизеля за рубеж. Вице-премьер Александр Новак заявил, что это не затронет российских потребителей. Топлива хватит и для внутреннего рынка, и для поставок за границу. Решение приняли в рамках договоренностей Путина и Трампа. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала США за снятие санкций с российского дизтоплива. Об этом она написала в соцсетях. По ее словам, сейчас нельзя ослаблять давление на Россию. Европа этого не сделает. Каллас напомнила, что в предстоящий понедельник главы МИД ЕС планируют принять самый крупный пакет санкций против российского ВПК. Напомню, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках дизтоплива на мировые рынки, и Минфин США разрешил такие операции до 7 апреля будущего года. Зеленский назвал это решение несправедливым. Роспотребнадзор запретил возить и продавать в России напитки нескольких грузинских производителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. Запрет подтвердили участники рынка. Продукцию, которая не соответствует требованиям по вкусу, физико-химическим показателям и безопасности, приостановили в обороте. В список попали вино, коньяк, пиво, а также грузинская кока-кола и вода на Беглаве. В магазинах уже начали изымать продукцию. Больше 80% блогеров за год заметили падение рекламных доходов. Такие данные представили на форуме «Цифровые решения». Чаще всего на их решение о рекламе влияют позиции регулятора и риск штрафов за размещение на ограниченных в России ресурсах. Многие также отказывались от интеграции или откладывали их из-за юридической неопределенности. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
2: Власти и бизнес прошли предел, когда уровень налоговой нагрузки на экономику начнет работать против доходов бюджета. Такое мнение в интервью телеканалу РБК выразил президент Норникеля Владимир Потанин. Он также подчеркнул, что налог на сверхдоходы несправедлив. Когда налоговое законодательство постоянно меняется, это нарушает планы бизнесменов по развитию предприятий, указал Потанин. А трудности в планировании замедляют объем инвестиций. Чтобы исправить эту ситуацию, в России нужна налоговая стабильность, которой пока не удалось добиться, считает президент Норникеля.
3: Часто позиционируется изъятие вот сверхдоходов, доходов у богатых, как некая такая социальная справедливость. Но это не так. Потому что социальная справедливость – это когда с богатых берут больше налогов, чем с бедных. Потому что человек, когда он получает свой личный доход, он их тратит на себя. А когда эти деньги направляются на инвестиции, то он работает на все общество. Прибыль надо изымать таким образом, чтобы оставить предприятиям возможность планировать, рассчитывать что-то, действовать в условиях определенных правил игры. Чем жестче условия, чем сильнее встречный ветер, тем более четкими и понятными, прозрачными правилами нужно действовать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота. Все циклы инвестиционные в промышленности, но они не 2-3 года, а 5-7, и поэтому когда в течение нескольких лет, несколько раз меняются довольно существенным образом налоговые правила, это, мне кажется, не совсем правильно. Лучше, и сейчас к этому готов и бизнес, и вообще ожидали бы даже этого, что большая нагрузка на бизнес в этой ситуации, это нормально. Но просто если это с заработанных денег, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Нельзя брать налоги, ну, грубо говоря, авансом и в кредит, да? Нужно брать с заработанного.
2: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов в нашем эфире согласился с Владимиром Потаниным, что без налоговой стабильности в будущем бизнесу будет тяжело выполнять планы развития и инвестировать в долгосрочные проекты.
4: Действительно, определенное замешательство в рядах крупного бизнеса ощущается.

0: получается, потому что Владимир Олегович правильно сказал, что в прошлый раунд повышения бизнес воспринял, в общем-то, достаточно стоически. И в целом вот эти донастройки налоговой системы, которые, в общем-то, коснулись не только крупного бизнеса, а вообще говоря и населения во многом, с учетом того, что было повышение налогов на доходы, на вклады и на финансовую деятельность, это все, конечно, воспринимается крайне негативно на фоне той обстановки, которую мы сейчас видим в экономике. Мы видим высокие ставки. И на этом фоне еще и растут тарифы ЖКХ, тарифы коммунальные, тарифы на перевозку железной дороги. Постепенно происходит такое резкое затягивание поясов. И, конечно, на этом фоне крупный бизнес боится того, что вот это заявленное повышение налогов окончательно, что называется, переломит хребет верблюду, но что подобные методы взыскивания дополнительных доходов в бюджет могут продолжаться и в будущем, и это, конечно, очень здорово бьет по способности компаний прогнозировать свое дальнейшее развитие.
1: Говорил Владимир Потанин и про инвестиции. По его мнению, для перезапуска инвестиционного цикла нужно использовать прибыль самих компаний, а кредиты брать только в качестве дополнения к этому. Стоит ли придерживаться такой стратегии российским компаниям?
0: Здесь несколько это противоречит общепринятой экономической теории, потому что всегда считалось, что собственный капитал обходится бизнесу дороже, чем заемный. Я понимаю, что эти учебники писались не для российской экономики, а для экономики США, которая действует по другим законам, но тем не менее общие черты функционирования бизнеса, они примерно похожи и у нас, и на рынке Соединенных Штатов, конечно, с учетом того, что против нас действуют все возможные меры ограничения, которые только имеют место в природе, плюс у нас неблагоприятная бизнес-среда, потому что государство увеличивает фискальную нагрузку. Тем не менее, все-таки долгосрочные финвложения обычно делаются из заемных средств. Другая проблема, что у нас не существует сейчас полноценного долгосрочного кредита доступного, который позволял бы бизнесу развиваться. Ну, опять же, для этого есть долговое финансирование в виде выпуска облигаций, которые такие компании, опять же, как Норильский никель, у которых есть и достаточно мощная финансовая база, и доверие инвесторов, и все примерно понимают, что спрос на их продукцию в ближайшее время практически не может быть подвергнут какому-либо риску. Для такого крупного бизнеса возможность финансирования посредством выпуска облигационных продуктов, он имеет место.
1: Если посмотреть на бумаги Норникеля, да, за последний месяц акции компании потеряли почти 15%. Видите ли вы сегодня предпосылки для восстановления?
0: В краткосрочном периоде, возможно, вот та история с нефтью, которую мы вчера вечером наблюдали, она даст оптимизм инвесторам в плане того, что часть санкций будет сниматься, поэтому здесь может быть отскок. Ну и долгосрочно мы пока история с ИИ-бумом, она сохраняется. Спрос на медь и соответствующие активы будет расти, поэтому здесь можно рассчитывать на то, что определенный потенциал роста на уровне 15-30% в течение года у Норильского никеля, безусловно, бумаг присутствует. Это не инвестиционная рекомендация. В случае улучшения политической конъюнктуры, то потенциал, конечно, может быть в разы выше.
2: Полную версию интервью с президентом Норильского никеля Владимиром Потаниным о разбалансировке экономики при встречном ветре, социальной справедливости и сверхналоге можно найти на сайте РБК. Правительство России постановило создать на Камчатке национальный парк «Вулканы Камчатки», следует из документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Парк будет находиться в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Его общая площадь составит почти 890 тысяч гектаров. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России во исполнение договоренностей Путина и Трампа, сообщили ТАСС в Кабмине. Решение вступает в силу 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизеля. Нефтяные компании России по согласованию с правительством незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизеля за рубеж. Частичное снятие запрета на экспорт дизеля не затронет интересы российских потребителей. РБК Инсайт.
3: Конец июля. Танкер Sea Icon везет российскую нафту из Усть-Луги в Азию. Впереди Баб-эль-Мандеб, узкий пролив на выходе из Красного моря. И тут танкер разворачивается и уходит в обход всей Африки. По нему никто не стрелял, пролив никто не перекрыл. Просто незадолго до этого хуситы, вооруженное движение из Йемена, объявили блокаду Саудовской Аравии.

0: Аравии. И этого хватило. Так, суда уходят из пролива уже почти 3 года. Только Египет на Суэцком канале за 2024 год потерял 7 миллиардов долларов. Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как движение одной из самых бедных стран мира держит в руках важнейший торговый маршрут планеты.
1: «Инсайт».
0: Итак, Баб-эль-Мандеб в самом узком месте около 29 километров. Это примерно как от Кремля до Шереметьево. С одной стороны Африка, Джибути и Эритрея, с другой – Йемен. Через этот коридор суда идут из Азии к Суэцкому каналу и дальше в Европу. До кризиса этим маршрутом пользовалось около 12% всей морской торговли мира. Примерно каждый 8-й груз на планете.
1: Инсайт.
0: И вот что происходит на Йеменском берегу. Хуситы сейчас контролируют примерно треть территории страны, но это самая населенная треть. Здесь находится столица Сана, главный порт Ходейда и почти все побережье Красного моря. По оценке правительства США, под властью хуситов живут 70, а то и 80% йеменцев. В сентябре они вышли к самому проливу и заняли город Моха. Сейчас за этот берег и идут бои. Начинали они вообще в 90-е как молодежное религиозное движение. В 2004-м правительство Йемена отправило против них армию, основатель движения в столкновении погиб, и оно взялось за оружие. В 2014-м хуситы взяли столицу, Сану. На следующий год против них уже выступила коалиция во главе с Саудовской Аравией. С тех пор идет война уже 11 лет. И ее часто называют «забытой», а ведь это одна из самых смертоносных войн нашего века. По оценке ООН, только к концу 2021 года она унесла 377 тысяч жизней, и больше половины людей погибли не от бомб, а от голода и болезней. Сегодня, по данным ООН, гуманитарная помощь нужна более чем 22 миллионам йеменцев. Так война и идет уже больше 10 лет, хотя изначально коалиция с авиацией, деньгами и поддержкой США рассчитывала на быструю победу. Не вышло. Причем с тех пор армия хуситов только выросла. По данным экспертов ООН, в 2015 году у них было около 30 тысяч бойцов, к 2024-му около 350 тысяч. Больше, чем в 11 раз. Такую армию нужно содержать. Откуда деньги? Первое – топливо. По данным Минфина США, Иран продает хуситам нефть и нефтепродукты, а часть вообще отправляет бесплатно каждый месяц. Хуситы продают это топливо внутри Йемена по завышенным ценам и, по американской оценке, зарабатывают на этом больше 2 миллиардов долларов в год. Дальше пошлины в портах, налоги, в том числе религиозный налог закят, и деньги, которые собирают с бизнеса.
1: Инсайт.
0: Давайте разберемся, что же там с блокадой. Топят свои цели хуситы очень редко. С ноября 2023 года на дно ушли 4 судна. Еще одно, автовоз Galaxy Leader, они захватили. Это на тысячи судов, которые прошли пролив за это время. Но этого хватило, чтобы повлиять на рынок. До атак через Баб-эль-Мандеб проходило в среднем 74 судна в сутки. В 2024-м 33, в 2 с лишним раза меньше. В 2025-м примерно столько же, в начале 2026-го трафик даже чуть подрос. А после 20 июля этого года упал до 28. Почему суда уходят, если страдают единицы? Потому что судовладельцы считают деньги. Главный инструмент тут – страховка. Каждый проход через опасный район судно страхует отдельно от военных рисков. До атак это стоило 0,07% от стоимости судна. В начале 2024-го уже 2%, почти в 30 раз дороже, а с июля этого года для судов, которые идут в саудовские порты, до 3%. Судно стоит 100 миллионов долларов, значит 3 миллиона за один проход, говорит руководитель отдела аналитики Port News Виталий Чернов.
2: Вот если в ряд выстроить там 30 судов и пройти через сейчас самый опасный регион, это Ормузский пролив, да, то 29 судов из них, скорее всего, прорвутся, а одно, возможно, будет потоплено. Да? То есть физически пролив как бы не перекрыт, по нему пройти можно, но фактически он перекрывается, да, страховыми компаниями. Большинство судовладельцев, операторов флота не рискнут проходить просто по этим высокорискованным акваториям. Даже не потому, что они вообще не смогут по них пройти. То есть там нет такого, что мины в ряд стоят, и между ними вообще никак невозможно просочиться. Нет, но риски слишком высоки.
1: Инсайт.
0: Ормузский пролив Виталий вспомнил не случайно. После начала войны США и Израиля с Ираном пролив весной 26-го фактически закрылся, и Саудовская Аравия погнала нефть в обход по трубопроводу через всю страну к порту Янбу на Красном море. До 7 миллионов баррелей в сутки. Но путь из Янбу в Азию лежит как раз через Баб-эль-Мандеб.

0: Депп, и 20 июля хуситы объявили саудовским судам, здесь хода нет. Но зачем это хуситам? Еще в конце 23 года Саудовская Аравия и движение при посредничестве ООН и Омана согласовали дорожную карту. Перемирие, зарплаты госслужащим, открытые порты и дороги. Но после атак в Красном море процесс заморозили. Теперь хуситы требуют к нему вернуться, говорит старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров.
1: Сана требовала именно подписания реанимации этой дорожной карты для полного прекращения состояния войны. Она выдвинула ультимативные требования в Саудовской Аравии на сей раз. Сказала, что если вы не вернетесь к миру в Йемене, то мы не дадим вам осуществлять экспорт нефти и создадим условия угрозы для всех всеми возможными способами, чтобы вы почувствовали, что такое блокада и война. Они сказали, что они объявили кампанию блокада за блокаду, эскалация за эскалацию. Inside.
0: А что с ценой нефти на этом фоне? Посмотрим на график Brent с февраля. До войны с Ираном – $71 за баррель. Закрылся Армуз, и в апреле цена доходила до 138. Но к июлю снова вернулась к 69, рынок привык, саудовская нефть пошла через Красное море. Но 20 июля хуситы объявляют блокаду, 23-го бьют по танкерам, и Brent уже 105, плюс 20% за 3 дня. В сентябре дроны атакуют саудовский нефтепровод, и цена выше 120. Октябрьский рекорд вообще $135. Всем, кроме Саудовской Аравии, хуситы обещают свободный проход, хотя в августе досталось и египетскому сухогрузу. Получается, такой пролив с фейс-контролем открыт для всех, кроме одной страны. Но почему его не прикроют военные? Американские и европейские корабли патрулируют Красное море с конца 23 года, суда ходят под конвоем. И все равно этого мало. Первая причина – деньги. Дрон хуситов стоит, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч долларов. Ракета-перехватчик американского эсминца – около 2 миллионов. То есть каждый выстрел в 40, а то и в 100 раз дороже цели. Правда, на другой чаше весов сам корабль, а он стоит аж 2 миллиарда. И вот экономика. За 15 месяцев в Красном море флот США выпустил 220 ракет-перехватчиков, больше, чем на $500 миллионов. А перезаряжать пусковые установки прямо в море американцы не умеют. По словам министра ВМС, за новыми ракетами корабль уходит в порт на 2 недели. Причина вторая – политика. Представьте, вдруг ракета хуситов все-таки попадает в американский эсминец. Продолжает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО РАН Илья Крамник.
2: Скорее всего, они его не потопят. Возможно, даже не очень сильно повредят. Но политического скандала, который возникнет на следующий день после этих попаданий, не хочет никакая администрация, никакого президента США и никакое Министерство обороны. Поэтому все очень осторожно, все очень тихо. Американцы сейчас не могут себе позволить не только потерю крупного корабля, но и серьезное повреждение крупного корабля, особенно сейчас у подвыборов. Ну, потому что это будет несмываемый позор, который потребует отставки.
0: Инсайт. Весной 25-го США все-таки попробовали решить вопрос масштабной операции. 2 месяца атак по хуситам обошлись больше, чем в $1 миллиард. Флот лишился 2 истребителей. ПВО хуситов сбило 7 американских беспилотников. А в мае Вашингтон при посредничестве Омана договорился с хуситами о перемирии. Условие простое – хуситы не трогают американские суда. Про остальных в договоре ни слова. Инсайт. Защитить пролив силой не получилось ни у кого, значит, остается объезжать. Но есть ли куда? Конечно, первый вариант вокруг Африки, только это далеко. Из Шанхая в Роттердам через Суэц – 10 600 морских миль. Вокруг мыса Доброй Надежды – 13 800. Это почти 6 тысяч километров и 10, а то и 14 дней сверху. А каждый лишний день – это топливо, зарплата экипажу, аренда судна. Для танкера среднего размера обход Африки добавляет к рейсу почти $1 миллион. При этом новый маршрут буквально забрал лишние суда. По оценке Sea Intelligence, на длинном маршруте заняты примерно 2 с лишним миллиона мест для контейнеров, около 6,5% всего мирового флота. Предложение сократилось, и ставки фрахта пошли вверх. В 2024 году операционная прибыль крупнейших контейнерных линий на этом фоне превысила $35 миллиардов. Но сейчас маятник качнулся обратно. Пока хуситы бьют в основном по саудовским судам, контейнерные линии потихоньку возвращаются. Маерск, Хапак-Лойд, Коска. В конце сентября транзитов через канал было на 68% больше, чем год назад. А ставки на перевозку контейнеров из Азии в Европу падают уже 12 недель. Хорошая новость? Не совсем, говорит Виталий Чернов.
3: Эта история уже, если мы говорим конкретно историю про Красное море, ведь она уже длится несколько лет, да, с разным, так сказать, успехом, но и это уже застарело.

0: новая история, и я пока не вижу как бы предпосылок для того, чтобы она в скором времени как-то разрешилась. И более того, как я сказал, что для логистического рынка это даже не очень-то и желательно, чтобы она быстро разрешалась, потому что это приведет просто к хаосу в логистике, потому что резко выплеснется излишний, например, контейнерный тоннаж на рынок. Те логистические цепочки, которые уже были перестроены под новые маршруты, они будут снова сломаны, и мы опять войдем в зону какой-то очень высокой турбулентности логистической и в целом, значит, в международной торговле.
1: Insight. Получается странная картина. Мир так и не нашел замену Красному морю и просто научился его объезжать. Но теперь рынок боится не того, что пролив закрыт, а того, что он слишком быстро откроется. Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите в эфире телеканала. РБК «Инсайт».
2: Россияне перестали считать любовь главным хэппи-эндом в фильмах и книгах, показал опрос онлайн-кинотеатра «Кион» и издательства «Азбука». Теперь актуальная счастливая концовка, принятие себя и обретение покоя. На втором месте – возможность быть свободным и жить как хочется, на третьем – реализация мечты. При этом каждый пятый россиянин считает, что неудачный конец сильнее всего портит впечатление от книги или фильма. Социолог и независимый исследователь на рынке кино и медиа Надежда Астахова рассказала, как мнение первых зрителей фильма «Родные» заставило создателей переписать финал.
3: Есть фильм «Родные», где любимец публики Бурунов страдает заболеванием онкологии, рак мозга. Это комедия, спродюсирована Жором Крыжовником. И, по сути, он весь фильм, он едет на фестиваль грушинский, чтобы петь песню про ладушки. Ну, то есть мы понимали, что герой умирает в конце. Это было очень трагично, рыдали все. Но, к сожалению, когда мы протестировали этот фильм, результаты были такие, что люди кино резко отрицали, потому что мы попадали вот в те самые жесткие триггеры. Мы угодили в проблему канцерофобии. Люди боялись этого кино, когда их любимый актер безнадежно умирал от рака, ничего с этим не делал. Ну, дуркует. Мы получили шоковую реакцию аудитории. На выходе это было о чем кино? Кино про рак. А это самый плохой сарафан, который можно получить. Ну, то есть это пугающее кино, в итоге пугающая комедия. Финал пересняли. Герой появилась надежда. Тот самый открытый финал. Ему дали шанс. И родные стали за него бороться. То есть там был досъем.
2: Само по себе наличие счастливого финала не гарантирует высоких сборов. По словам кинорежиссера и сценариста Евгения Корчагина, на изменения в сюжете могут повлиять маркетологи.
4: Мне кажется, если следовать опросам, то ничего интересного мы никогда не придумаем. Мы вообще делаем кино, мы что-то пишем, мы что-то снимаем для того, чтобы все-таки удивлять. И человек выходит с какими-то определенными эмоциями. Если мы его чем-то удивим, то будет ли это счастливым концом или несчастным концом, абсолютно не имеет никакого значения, потому что нет повести печальнее на свете. И все мы знаем ее концовку, и все равно мы смотрим ее. Будем смотреть и «Ромео и Джульетту» везде. Наверное, в большей степени, мне кажется, волнует маркетологов. И они, конечно, вносят свою лепту в наш креатив. На каких-то ранних этапах оценки того или иного проекта это все равно случается. И говорят, ребят, нам надо бы подправить здесь героиню, тут героя надо бы подправить.
2: Помимо отказа зрителей от хэппи-энда, одним из главных трендов последних лет стал массовый повторный прокат культовых блокбастеров и ностальгических хитов прошлых лет. Озон перестанет предлагать страховку товаров от атак БПЛА с 13 октября. Все полисы в личном кабинете станут недоступны, плата за страхование списываться больше не будет. В Озон объяснили это изменениями на страховом рынке. При этом в сентябре компания «Ингострах», которая предоставляла покрытие, выплатила около 8 миллиардов рублей нескольким десяткам тысяч продавцов Озон. Средства предоставили за поврежденные и утраченные товары. 5 октября страховка товаров на Озон подорожала, после этого полное прекращение услуги рынком воспринимается как тревожный сигнал, отмечает продавец на Озон Максим Попов.
5: Мы сначала негативно отреагировали на то, что Озон перед этим в 5 раз поднял стоимость этой страховки. Это уже был достаточно плохой знак. То, что сейчас еще эти страховки отменили вообще, мы относимся к этому как к очень негативному знаку, как будто есть какая-то информация и есть какие-то дополнительные опасения. В рынке еще ходит слух, что страховым просто фактически запретили, что там меняются какие-то правила, какие-то законы, и возможно из-за этого. Но все-таки опасений есть достаточно много. Мы перед этим пытались застраховать, например, товары на Wildberries, но никакая страховая, естественно, не соглашается. Там есть либо огромная заградительная стоимость, которая просто невыгодная, либо все просто отказывают и говорят, что мы не готовы вас страховать.
2: Сейчас ставка по страховке.

0: страховки составляет около 0,8% в день от суммы возможного возмещения или более 30% в год, если товар хранится на складе весь этот срок. В начале октября изменилась и база расчета. Теперь процент берется не от цены товара в кабинете, а от суммы возмещения при утрате. При этом в случае, если полисы у селлеров оплачены на более длительный срок, автоматически прекратить свое действие 13 октября они не могут, отмечает адвокат Игорь Апостол.
1: Если товар пострадал до прекращения страховки, соответственно, право на выплату сохраняется. То есть, если полис был выписан до 13 октября, значит, все события до 13 октября будут охватываться этим страховым полисом. Если страховой полис был выписан на больший срок, то он тоже, соответственно, будет действовать. Поэтому каждому селлеру нужно индивидуально посмотреть свои страховые условия и свой страховой полис, до какого числа у них застрахован и оплачен товар и страховка. Пока что мы от наших страховых брокеров не получили ответ, будут ли какие-то страховые компании предлагать аналогичные продукты. Я думаю, что на примере Ингостраха маловероятно, что кто-то возьмет на себя такую ответственность.
0: Озон пообещал проработать альтернативные инструменты финансовой защиты товаров продавцов на своих складах. Об этом заявили в компании. Согласно ее сообщению, все действующие меры поддержки продавцов со стороны маркетплейса сохраняются.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня... Ники Пиано Бар на Большой Никитской. Место, где вечер начинается не с меню, а с рояля. Заходишь с шумной улицы и сразу же как будто попадаешь в мягкий кокон. Теплый свет, тяжелые шторы, витражный бар. Город остается снаружи. В центре зала отреставрированный винтажный рояль. Вокруг него и строится весь сценарий. Музыканты играют знакомые мелодии, ужин плавно переходит в коктейли, а вечер становится чуть менее предсказуемым. Интерьер от Евгении Ужеговой собран с иронией. Расписной гардероб, антикварные медведи, современное искусство и главный хозяин бара – медведь за роялем. На работе Григория Майофиса. Русскость здесь не фольклорная, а интеллигентная. Кухню ведет Дан Мирон. Он переосмыслил русское застолье без исторической реконструкции и тяжелой ностальгии. Начать можно с морских деликатесов и икры, саладами, сметаной или овощами на льду. Далее картофельные рести с крабом, лосось с креветками, мини-чебуреки с говядиной. А лучше возьмите с крабом. На горячее пирог с лососем и икорным соусом или сибирский муксун на пару со спаржей. Все знакомо, но звучит легче и современнее. Бар Максима Горелика напоминает питейные места минувшей эпохи, но говорит на сегодняшнем языке. Есть огуречная водка-тоник, дынный с граппино, черносмородиновый френч 75 и ананасовый квас с огородными травами. Рекомендую. Итог. Ники Пиано Бар – это русское застолье, живая музыка и хороший бар без музейной пыли. Место, где ужин незаметно превращается в историю. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
3: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который

0: проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Дональд Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента. По его словам, США неоднократно требовали от Владимира Зеленского не наносить удары по российским НПЗ, но он не слушал. Трамп отметил, что Вашингтон предупреждал, Россия поставляет значительную часть дистоплива в мире, и удары приведут к острой нехватке. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал заявление Трампа знаковым и историческим моментом, добавив, что дизельная дипломатия разоблачила Зеленского. Между тем, США возложили ответственность за тупик в урегулировании украинского конфликта на Владимира Зеленского. Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников. По данным издания, американские переговорщики на встрече в Майами объяснили это тем, что Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ. Ранее Financial Times сообщила, что переговоры завершились досрочно из-за объявления Трампа о сделке с Россией по дистопливу. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер посетят Россию в этом месяце. Об этом пишут Axios и ТАСС со ссылкой на источники. По данным ТАСС, визит возможен в течение ближайших двух недель. Axios говорит о поездке позднее, в октябре. Напомню, в прошлый раз Уиткоф и Кушнер приезжали в Москву 5 сентября. США в ближайшее время примут решение в связи с атаками на Саудовскую Аравию. Об этом заявил Дональд Трамп. На вопрос журналистов, решил ли он присоединиться к ударам Саудовской Аравии по позициям хуситов, Трамп ответил, что Вашингтон может это сделать, изучит вопрос и примет решение быстро. Аэропорт Эр-Рияда атаковали в субботу днем, пострадали несколько человек. Российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл чемпионат мира в Баку. В финале в весе свыше 100 килограммов он победил азербайджанца. 28-летний Тасоев теперь трехкратный чемпион мира. Турнир в Баку закончится в это воскресенье. Сборная России выступает с флагом и гимном. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Выдача шенгенских виз россиянам может сократиться в следующем году. Почему?
4: В Российском союзе туриндустрии предупреждают, что визовая политика ЕС может измениться. Пересмотр включен в проект выводов Европейского совета, заседание которого пройдет уже на следующей неделе в Брюсселе. Полностью европейские направления для россиян не закроются. Страны не готовы терять такой поток туристов, рассказал эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
5: Если раньше говорили о том, чтобы особенно внимательно относиться непосредственно к участникам боевым действиям и офицерам, то сейчас повестку и включают военнослужащих и плюс туристические визы. То есть на ближайшем совете, который состоится 15-16 числа, будет выноситься именно эта позиция по сокращению выдачи шенгенских виз для россиян. Для того, чтобы эта позиция прошла, нужно согласие всех стран, либо хотя бы, чтобы минимум 4 из этих стран, из любых, которые в ЕС, дали свое несогласие, и для нас очень важно, что такие 4 страны на данном этапе есть, это прежде всего Франция, Италия, Испания и Греция. В совокупности они должны набрать более 35%, они могут наложить вето на это решение, но соответственно Прибалты 11 стран, Финляндия и так далее, они конечно, плюс Германия к ним присоединилась с недавних пор, они выступают непосредственно за ужесточение

0: тысяч байкеров. Со мной сегодня в студии Максим Сережкин, автор канала «Макс Дед», байкер, мотопутешественник и владелец сети салонов мотоэкипировки «Grandpa Rider», который представляет бренд «John Doe». Также со мной сегодня в студии Антон Шмаль, председатель Московской коллегии адвокатов «Время защиты», основатель мотоклуба выпускников Московской школы управления «Сколково».
1: Медиатренды. Медиатренды.
0: Любимая моя тема. Программа «Медиатренды» выходит уже почти год, и все ждала, когда же наконец-то мы поговорим про мотоциклы. Сегодня в России действительно бум на покупку мототехники. Я сама год назад внесла вклад в свой маленький в эту всю историю. И даже визуально, ну как бы на дорогах мотоциклистов стало больше. Максим, давай с тебя начнем. С чем связан, на твой взгляд, вот этот вот всплеск? Почему мотоциклистов с каждым годом все больше и больше?
2: За последние пару лет вход в мотоциклизм, то есть доступность мототехники из-за прихода китайского рынка просто стала очень доступна. Вход до миллиона, даже до полумиллиона. До этого несколько лет, буквально 2-3 года, это превышало 2-2,5 миллиона, 3. Я думаю, что очень многое связано просто с доступностью.
0: То
2: китайский рынок перевернул.
0: Ниже?
2: Перевернул, и это очень хорошо. Хотя все ругаются на это, всех это очень беспокоит, эта тема. По мне, очень классно.
0: Почему беспокоит? Китайская мототехника хуже по качеству?
2: По разным причинам. Всем же интересно слово «Китай», производство, и вот это все пообсуждать. На самом деле я очень вдохновлен, потому что молодые ребята уже от 30 лет могут себе позволить купить мотоцикл и сесть на него, потому что он может стоить 500-600 тысяч, а не как 2,5 миллиона раньше.
0: Как полноценная машина раньше, да.
2: Поэтому, в общем-то, всплеск очевиден. Даже по городским мотоциклам, потому что эндуро, кросс, это все было всегда недорого, и Китай здесь ничего не сделал, он просто еще удешевил этот момент. А вот городские байки, байки для путешествий, байки для того, чтобы путешествовать на дальние расстояния, все это стало очень доступно. Да, это будет развиваться, поверьте, китайский мотопром удивит всех.
0: Но автопром уже точно удивил. Мне кажется, что и мотопром
2: это
0: точно
2: в
0: должен.
2: Любом случае неизбежно. Все просто сидят и наблюдают за этим. Но это же огромное удовольствие видеть, как ребята начинают кататься. Да, ты можешь вырасти, ты получаешь опыт, ты зарабатываешь больше денег, воплощаешь свою мечту, покупаешь мотоцикл своей мечты в дальнейшем. Но уже сейчас ты можешь кататься, присоединиться к всему мотосообществу, и это великолепно.
0: Ну вот, кстати, я лично обожаю как раз мотосообщество за то, что можно не состоять ни в каком мотоклубе, но при этом, не знаю, просто здороваться, вот этот жест, который все показывают байкеры, и все, кто не в этой тусовке, они не понимают, почему вы что, все друг друга знаете? Неужели вы все друг с другом знакомы? Нет, и на самом деле вот это единство действительно очень вдохновляет. Антон, твое мнение интересно, почему, на твой взгляд, так много стало байкеров?
3: Я как выпускник «Сколково» пойду чуть через другую историю и, наверное, скажу свое представление о том, как это мотосообщество переросло в то, что переросло. Это началось еще послевоенные годы в Соединенных Штатах Америки, и бывшие пилоты ВВС не получали того адреналина, который должны были получать, и вот они начали выезжать на мотоциклах. Это братство. Первое – это некий адреналин, и второе – это, наверное, очень важное, когда ты можешь осуществить свои мечты, свое ощущение мира, ты можешь получить с колес. Это не закрытая коробка автомобиля, это когда ты находишься здесь и сейчас, это тогда, когда ты можешь прочувствовать ветер, это тогда, когда ты можешь контролировать себя и контролировать мотоцикл, и быть в моменте именно сейчас. И дальше вот эта трансформация, вот эта идеология, подхвачены, естественно, брендами. Да? Мы берем такие бренды, как Indian, как Harley Davidson. Соответственно, они на этом начинают упражняться. Они понимают, что нужно включаться в маркетинг, надо продавать мотоциклы. И они начинают запускать классные рекламы про то, что это дух свободы, про то, что это новое веяние, про то, что это новое ощущение, представление. И вот этот маркетинг накрученный с тех времен, а нам все про западное всегда очень нравилось, особенно что-то про технику. Мы сейчас замечаем, что очень много мотоциклов продается, куда-то надо технику девать. Соответственно, производители уже за счет того, что они много рекламы этой дали, они ее реализуют. Соответственно, надо красиво продавать. И там мы, естественно, видим эти красивые картинки, красивые истории.
0: Фото-мотохантеры, которые всех снимают на любом пробеге, либо просто даже устраивают эту охоту. Вот, Максим, опять же, к тебе вопрос. С учетом того, что ты в этой тусовке сколько лет?
2: Наверное, уже почти 20 скоро.
0: Некоторые, я думаю, наши слушатели вот родились тогда, когда ты сел на мотоцикл в первый раз. Тем не менее, на твоем опыте, на твоей практике, как изменилась культура вождения мотоцикла? Стало ли это сообщество более сплоченным и тесным? Или, может быть, наоборот? И в целом отношение внутри сообщества как сейчас складывается?
2: сообщество очень сильно растет.

0: Ну, я сел на мотоцикл, мне было 12 лет. То есть это было
1: тогда
0: очень давно.
1: Тогда давали права?
0: Нет, тогда понятно. Не нужны были права, тогда и очень много права. Чего не нужно. На самом деле Советский Союз был одним из мировых лидеров по производству мотоциклов, и отрицать это невозможно. Мотоцикл был прекрасной заменой автомобилю. Мотосообщества и тогда были, они прекрасные. Были спортивные мотосообщества, были рокеры, вот люди постарше знают, и так далее. Потом современный мир предложил западную историю, она очень романтична, воспитана Голливудом и такими романтичными историями про байкерские клубы. Сейчас современная молодежь будет пытаться создать свою мотокультуру, я с наслаждением и с нетерпением это жду.
1: Антон, вопрос к
2: это
1: тебе.
2: Это как вот раз про тебя, это, да.
1: Да, как раз свой мотоклуб. Там отличается как-то вот этот общий вайб? Есть ли, может быть, какие-то свои традиции?
2: Смотри, у нас так получилось, что этот клуб, естественно, он не родился, потому что кто-то хотел создать клуб. Это какое-то сообщество людей, которые учились в школе и ездили на мотоциклах, и потом, ой, давай создадим клуб. Почему это произошло? Первый мотоцикл у меня был Harley Davidson, и автоматически человек, который покупает Harley Davidson, он зачисляется в клуб Hawk. Ну, это как бы объективно так. И в Москве тоже есть эти клубы, которые это делают. Я приехал в этот клуб. Я не могу сказать, что он какой-то не такой или такой. По моему ощущению, он мне не дал того, что мне было нужно. И я в этом клубе не тусовался. Хотя, ну, как бы вход у меня, билет этот есть. Я как-то в голове вынашивал, ну, а что можно сделать по-другому? Как можно сделать по-другому? И вот в этой тусовке именно сколковских ребят я понял о том, что я хочу не просто ездить от бара к бару, я хочу не просто путешествовать, а вот сейчас вот цель клуба нашего – это делать бизнес-экспедиции. Когда мы выезжаем в регион, осматриваем в том числе хорику, осматриваем в том числе те бизнесы, которые там есть, как они живут с колес, да, и делаем из этого какой-то продукт, потому что с нами едут ребята, которые заканчивали классные истории там от EMBA, MBA, это венчурные инвесторы, это люди про бизнес, которые могут дать совет, могут вложить деньги в какой-то стартап. Это люди, которые как бы уже объективно состоялись.
1: Хочется немножечко вернуться к истокам, скажем так, и поговорить на тему того, как вообще права у нас получаются. С нами на связи Алексей Константинов, руководитель мотошколы RideSmart. Лёш, приветствую. Я сама твой выпускник, человек, который год у тебя учился до последнего, пока все восьмерки идеально не будут прокатаны. Очень хорошо помню, что мы с тобой не раз обсуждали, что вот то, что происходит на площадке в процессе обучения, мало общего имеет с реальной ситуацией на дороге. Вот на твой взгляд, экспертный, насколько сейчас система подготовки мотоциклистов в России жизнеспособна, и что в ней, может быть, стоит усовершенствовать?
3: По поводу жизнеспособности, оно уже давным-давно, к сожалению, не отвечает реалиям, а той технике и то, что, на чем как бы, люди катаются. Соответственно, площадочка – это, в принципе, неплохая как бы, база, но, вот, например, всю площадку ГИБДД, кроме одного упражнения, можно проехать буквально на холостых оборотах и не открывая газа. Дальше кандидат в водители получает водительское удостоверение, и он может купить себе 200-сильный спортбайк и отправиться в Вальгаллу, как бы, да, соответственно, на нем. Поэтому, как бы, смертность сейчас растет, и это все дальше и больше превращается в какую-то анархию.
1: Лёш, ну вот на твой взгляд, а что стоит изменить? Может быть, по японской, например, модели стоит обучаться, либо до момента, когда водитель получает права, стоит заставлять его несколько раз хотя бы с инструктором выезжать в город?
3: Да, все верно, прям зришь корень. А получается та история, то, что, да, ставить ту же площадку, которая она есть, а с единственным «но» надо вести на сдачу экзаменов просто городскую историю. И станут многие школы более ответственно относиться к своей работе. Почему? Потому что не получится, как в большинстве наших своих случаев, дать обучающемуся мотоцикл, показать, где газ, тормоз, сцепление, дальше он, как медведь в цирке, накатывает на холостых, соответственно, эти упражнения. Если придется инструктору выводить человека в город, но он вынужден будет ему чему-то научить, либо человек, ну, не дай бог, разобьется, либо покалечится, просто школа перестанет существовать. Это первая история, то, что касается именно сдачи и категории. А дальше, да, все правильно, как в Японии, в любой цивилизованной стране, ввести ограничения. То бишь человек первые 2-3 года не может купить мотоцикл больше 100 лошадиных сил. И дальше для того же экзамена сейчас люди сдают на, опять же, 15-сильных мотоциклах, там 15-16 лошадиных сил. И опять же, сдав на этом мотоцикле, катаясь на холостых, он может купить современный спортбайк. И опять же, с непонятными результатами.
1: Максим, вижу по тебе, что согласно киваешь, и я так полагаю, что у тебя похожее мнение.
0: Я понимаю боль всех инструкторов и владельцев мотошкол и полностью ее разделяю. Не думаю, что есть идеальная система, которая бы могла привести к безопасной езде. Потому что, да, Алексей абсолютно прав, нельзя допускать, чтобы покупали там свыше 100 сил. Но я могу сказать, что и на 60, и на 50...

0: и даже на 35 силах можно прекрасно убраться с дороги, никто не мешает. Безусловно, нужно вводить многие параметры, и это касается не только мотоциклистов, потому что мотоциклисты разбиваются, попадают в аварии, потому что упасть с мотоцикла и попасть в аварию на мотоцикле – это разные абсолютно вещи. Так вот, попадает в аварию 50 на 50 вина мотоциклистов и вина автомобилистов. Поэтому это комплексная проблема. Я понимаю всех, кто держит и управляет мотошколами, я понимаю, о чем они думают, полностью их разделяю. Но проблема очень-очень большая. Я скорее даже за то, чтобы воспитывать в новых мотоциклистах понимание того, что такое вообще езда. Это культура вождения. Над этим бы поработать. Потому что много специалистов за последние 20-30 лет у нас мотошколы очень прибавили. Есть мотошколы прям шикарные. Я даже сам, нет-нет, а пойду в мотошколу к инструктору. Безумно стыдно.
1: Вспомнить, как восьмерку ездит.
0: Проблема не в этом. Безумно стыдно в том, что мы самоучки. Нас не учил, первый вниз, остальные наверх, вот тебе мотоцикл, ты смотришь на него, вау, сел и уехал. И возвращать навыки приходится каждый год, надо вкатываться в сезон. Это культура вождения, она отсутствует, и над этим можно поработать. Ну и техническая составляющая, законотворчество и все остальное, безусловно. Безусловно, это должно быть все системно.
1: Лёш, вопрос к тебе. Вот, опять же, ты постоянно работаешь с учениками. Что сейчас мотивирует будущих мотоциклистов, которые приходят к тебе на обучение и хотят получать права? И вот любопытно, как много из них потом реально ездит на мотоцикле?
2: Ездит буквально 90% мотокультуры. Соответственно, мы занимаемся обучением уже больше 20 лет. И история возвращается, оно все циклично в этой жизни. То, что сейчас, опять же, все начинается как-то вот все на подъеме. Очень большой интерес у молодежи. Есть как минус, соответственно, так и плюсы. Это вот эта история с питбайками и спортинвентарем. Это огромный минус, потому что, опять же, дети 16-летние и младшие садятся на эту технику. И дальше, как бы, также не умея, не управлять и так далее, катаются по деревням, по городам. И это тоже очень большая проблема. И в дальнейшем они хотят легализовывать. И опять же, да, возвращаясь к той же истории, то, что, это модно, да, нет, как бы, соответственно, культуры, потому что это стало массово, соответственно, опять же, сейчас на подъеме это спортбайки. Это очень-очень мощные мотоциклы, и даже едучи где-то как-то по дороге, в районе ВДНХ, там собираются люди. Проспект Мира – это просто люди едут в каком-то хаотичном порядке и, опять же, пытаются самоубиться. Мне даже в машине страшно ездить рядом с ними. И дальше проблема, опять же, в том, что права категории А1 можно получить, это возвращаясь по моей тематике, буквально 16 лет. Открою секрет, что если мне в 16 лет бы дали бы что-то мощное, либо еще что-то, я точно с вами не разговаривал, потому что там мозги немножко по-другому работают. И далее проблема той же, как бы, А1 категории в том, что, вот, например, да, ребята могут купить мотоцикл не больше 125 кубов, и ни одного практически мотоцикла 125 кубов нет системы АБС.
1: Ну, то есть, на твой взгляд, стоит менять прям систему?
2: Да, конечно же, систему. Я с предыдущим коллегой и оратором согласен, да, по поводу культуры и так далее. И всю эту культуру закроют, как только у нас будет сдача в городе. И, соответственно, как только инструктор сможет выезжать с человеком в город.
3: Но этого недостаточно.
2: Да почему недостаточно? Поверьте мне, как бы ни один инструктор не повезет человека, не научивший его хоть как-то управлять в город. Потому что это гарантированный труп.
1: Антон, а почему, на твой взгляд, недостаточно?
3: Я думаю, это последовательная история. Если мы возьмем с вами биологию, то сейчас ученые доказали, что лобная доля молодых людей созревает только к 25 годам. И поэтому, если мы с вами говорим о том, что мы получаем права там в 16 лет, лобная доля еще не созрела, естественно, осознанности и ответственности никакой за рулем нет.
1: Ну, то есть желание попонтоваться.
3: Да, я согласен с коллегами, и мне очень нравится мысль о том, что необходимо вводить ограничения по поводу покупки спортбайков. Аналогии есть. Роха – это разрешение на огнестрельное оружие у тебя, то есть ты получаешь там гладкий ствол и получаешь нарезное оружие, то есть сначала у тебя гладкий ствол, 3 года, ты смотришь, как это происходит, и за тобой госорганы присматривают, по-моему, сейчас до 5 лет продлили, и только через 5 лет ты получаешь уже нарезное. Да? Это говорит о том, что, во-первых, это не важно, сколько тебе лет, тебя проверяет государство, это ответственность. То есть мы почему-то понимаем, что оружие – это ответственность, но я считаю, как адвокат, и в правилах дорожного движения прописано, что мотоцикл – это транспорт повышенной опасности. Если это транспорт повышенной опасности, давайте к этому относиться более серьезно. Если мы относимся более серьезно и к нашему подрастающему поколению, мы с вами точно можем понять о том, что человек в 16, 18, в 20 лет, но явно без царя в голове. Да, я вспоминаю свой возраст. И, наверное, третье, что бы я еще добавил, классная история, которую сейчас лоббируют, но я не знаю, насколько это лобби

0: прошло, можно по выделенным полосам разрешить мотоциклистам ездить. Мы тогда не будем междуряди устраивать, сбивать зеркала друг друга по дороге и все остальное. Казалось бы, мы общественному транспорту не мешаем, потому что мы идем чуть быстрее скорости потока. И с учетом того, что у нас есть выделенная полоса, и дальше сделать ограничение хотя бы отметку в 25 лет, когда ты садишься. После того, как ты сел, ты не покупаешь спортбайк, у тебя тоже ограничение на 3 года. И окей, к 28 годам мы получаем с вами достаточно зрелого, осознанного человека, который садится на этот мотоцикл.
1: К нам также присоединяется Вадим Смирнов, руководитель школы Мосгортранс. Вадим, вот мы уже активно обсудили существующую систему подготовки будущих мотоциклистов. Интересно ваше мнение, вот с какой мотивацией к вам приходят студенты, и насколько они, на ваш взгляд, осознанно подходят и понимают все риски, с которыми они потом столкнутся?
2: Вы знаете, на самом деле приходит большое количество учеников с самыми разными своими историями. Ну, больше всего, конечно, приходит с целью получить водительское удостоверение, так сказать, легализовать свое управление транспортным средством в городе. А так есть и те, кто просто хочет попробовать себя в роли водителя мотоцикла. Да, то есть взять какое-то пробное занятие, попробовать поездить, вообще померить свои силы, получается, нравится, не нравится, и дальше уже принимать решение. Также хочется отметить, что благодаря развитию мотоциклетной культуры в последнее время, это очень активно мы видим, различные парады проводятся, много массовых мероприятий. И вот результатом всего этого стало, что мы все чаще встречаем учеников, которые имеют уже какой-то стаж, и при этом они все равно приходят в школу. И вот в этом случае люди делятся на несколько категорий. Одни хотят просто раскататься перед сезоном, потренироваться немножко, получить, да, какой-то заряд энергии для того, чтобы более уверенно выезжать в город. А есть те, кто хотят развить свой навык чисто для безопасности, именно для более уверенного управления, как вот вы правильно говорили, да, часто там люди в междуряде зеркала сшибают, и часто это происходит именно из-за того, что люди не очень-то уверенно управляют мотоциклом. Мотоцикл-то это маневренное транспортное средство, и если развивать эти навыки на площадке и активно тренироваться, то впоследствии в городе ты себя чувствуешь намного комфортнее, и вот в последнее время даже среди опытных мотоциклистов таких встречается все больше и больше.
1: По поводу сбитых зеркал от себя добавлю, что, мне кажется, в первый сезон, там, как уж ты не водишь, это все равно определенные стрессы и, ну, страшно выезжать в междуряде. Максим, вопрос к тебе. На твой взгляд, а насколько вообще сейчас городская среда, в частности в Москве, подготовлена к такому наплыву мотоциклистов? Достаточно ли у нас широкие дороги, достаточно ли у нас междуряди, достаточно ли водители автомобилей готовы в целом с нами мириться?
3: Евгений, это вопрос вопросов. У нас урбанизм практически не развит. Город скорее готовится к пешеходному трафику. Не говоря уже про мотоциклистов или автомобилистов. Городу выгоднее иметь пешеходный трафик во многих позициях. Поэтому тут говорить о том, что город как-то задумывается про мотоциклистов. В Москве 105 тысяч мотоциклистов – это погрешность.
1: Но немного, да.
3: Погрешность на дороге. Мне нравится, коллеги, какой у нас оптимизм и про молодежь, и про все. Я думаю, что все, кто сейчас подключается к нам, мы все сели на мотоциклы, вот, 12, 15, 20, 25 лет.
1: Я в 30.
3: Вот, не, ну, и мы смотрим сейчас на молодежь и начинаем бурчать. Ой, они там, вот, им 100 кубов там, или 100 лошадиных сил, да, там, и так далее. Тут, еще раз, моя позиция очень простая. Нужно воспитывать культуру вождения и эмоциональный интеллект. Для этого есть мотосообщество, для этого есть, вот, как правильно Вадим сказал, очень много мероприятий проводится, все остальное. Какими-то техническими запретами можно отрегулировать, но это прям чуть-чуть погрешность. Скорее, это вот работа в этом направлении, потому что наша страна и так, она не мотоциклетная с точки зрения, например, тех же погодных условий.
1: Ну да, там у нас ограниченный сезон. Если куда-нибудь не в Сочи, куда вот, кстати, Алексей, ну, Константинов очень любит ездить.
3: Давайте очень просто. Если бы каждый год каждый мотоциклист перед выездом подтверждал свои навыки вождения и права, ну, как бы это было гораздо проще.
1: Но справилась ли бы система с таким наплывом?
3: Это второй вопрос. Ну вот, когда мы говорим, что сделать-то? Я бы и с автомобилистами так сделал.
1: Кстати,
3: 50% бы ушло с дороги, и было бы все хорошо.
1: И
3: дороги
1: пробок бы не
3: бы...
1: было.
3: Например, в Эмиратах такая система существует, и ежегодно подтверждение,
1: подтверждение,
3: да, ты ежегодно сдаешь права и ежегодно не можешь получить, переполучить права, если, например, не закрылся штрафы. Там вообще система очень интересная.
1: И все идеально водят.
3: Поэтому мы можем с оптимизмом на это смотреть, но я понимаю, что все равно проблема в эмоциональном интеллекте и в культуре вождения.
1: Алексей Константинов, вопрос к тебе как раз. Лёш, скажи, а вот на твой взгляд, если была бы вот эта система постоянного переподтверждения в начале сезона, вот мотошколы вообще справились бы с этим, и ГИБДД, они смогли бы это вывести

0: сейчас? Ну и нужно ли это?
1: Опять же, интеллект и культура — это все очень классно и здорово. Но единственное, двухколесная техника — это не самая простая история в управлении. И получается то, что люди, опять же, как бы возвращаясь к системе и так далее, они выходят с полученной категории, туп не умея нормально поворачивать на средних и высоких скоростях и не умея экстренно тормозить. Дальше это просто как бы обезьян за гранатой. А дальше это обезьяны либо научатся ездить, либо не научатся ездить. Вот все. Поэтому достаточно человека единоразово научить, только правильно, качественно и так далее. Да, не в условиях площадки и восьмерок катания на холостых оборотах, а опять же в реальных городских условиях.
0: С нами на связи был руководитель мотошколы RideSmart Алексей Константинов. Также мы общались с руководителем школы Мосгортранс Вадимом Смирновым. Ну а вместе с гостями студии совсем скоро продолжим обсуждать культуру мотовождения.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Кинотеатры без шума и пыли приземлился «Барашек в ящике». Социальная фантастика от японца Хирокадзу Кореэда. Он снова исследует темы семьи и родительской любви, памяти и утраты, но в срезе современного коллективного беспокойства. По сюжету супруги, потерявшие сына, получают возможность воспитывать его роботизированную копию с искусственным интеллектом. Территория, на которую вступил Кореэда, уже несколько десятилетий населена фантастами и философами. Помните про андроидов, которым предположительно снятся электроовцы? Вот, у Кореэда стоит примерно тот же вопрос. Название его фильма отсылает к «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери. Барашек скрывается в нарисованном ящике, и нужно вообразить, какой он. Так и родители робота-суррогата тоже должны решить, кого они любят – реального ребенка или образ, который ожидают увидеть. Критики разошлись во мнении насчет «Барашка в ящике». Одни посчитали, что фильм нашел новый способ говорить о любви и потере, другие, что он слишком увлекается сентиментальной метафорой и обходит неудобные вопросы. Можно ли пережить горе, постоянно воспроизводя его? Кого именно любят герои – ребенка или его цифровую копию? Может ли искусственный ребенок наконец перестать быть сыном для героев, как его запрограммировали? В фильме появляется очень характерная для Кореэды тема – что вообще делает семью семьей? Биологическое родство, общая память или человеческая способность любить? Только в своих магазинных воришках, награжденных в Каннах, режиссер ставил этот вопрос применительно к живым людям, а теперь распространяет его на искусственное существо. На фоне растущего беспокойства об искусственном интеллекте кажется, что Кореэда слишком легко примиряет человека с существом на основе ИИ. Сам он говорил, что не хочет превращать свой фильм в дискуссию о технологиях. Ведь так или иначе, со временем они становятся частью человеческих отношений. А как думаете вы? Я предлагаю нам всем посмотреть «Барашек в ящике» и сделать свои заключения. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны, места под любое настроение, точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. «Фуди». Слушайте на радио РБК. РБК «Тренды».
4: Как роботы меняют структуру рабочих профессий.
5: Роботизация в России все чаще выходит за пределы крупных заводов и столичных технопарков. В регионах автоматизированное оборудование активно внедряется в промышленности и агросекторе. И это уже отражается на структуре вакансий. Речь идет не столько о замене людей роботами, сколько о смещении роли человека. От ручного выполнения операций к управлению и обслуживанию техники. В промышленности растет спрос на специалистов, работающих со сварочными роботами. Они настраивают программы, подготавливают детали и контролируют процесс. Зарплатные предложения по таким позициям в регионах достигают от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Параллельно появляются вакансии для наладчиков автоматических линий. Специалисты, которые следят за работой оборудования, устраняют сбои и контролируют производственный цикл. Часто такие позиции доступны даже кандидатам без опыта, с обучением на месте. Похожие изменения Изменения заметны и в агропромышленном комплексе. В регионах ищут операторов роботизированных животноводческих комплексов и автоматизированных теплиц. Работа связана с контролем оборудования и внедрением цифровых систем учета. Средняя зарплата здесь от 45 до 55 тысяч.

тысяч рублей в месяц. Общий тренд – снижение доли тяжелого ручного труда и рост спроса на базовую техническую грамотность. Роботы постепенно формируют новый слой рабочих профессий, менее физических, но более технологичных.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизтоплива, об этом сообщил Кабмин. Раньше запрет действовал для производителей до 31 октября, для остальных до конца января 2027 года. Теперь российские нефтяные компании по согласованию с правительством сразу начнут заключать контракты на поставки дизеля за рубеж. Вице-премьер Александр Новак заявил, что это не затронет российских потребителей. Топлива хватит и для внутреннего рынка, и для поставок за границу. Решение приняли в рамках договоренностей Путина и Трампа. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала США за снятие санкций с российского дизтоплива. Об этом она написала в соцсетях. По ее словам, сейчас нельзя ослаблять давление на Россию, Европа этого не сделает. Каллас напомнила, что в предстоящий понедельник главы МИД ЕС планируют принять самый крупный пакет санкций против российского ВПК. Напомню, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках дизтоплива на мировые рынки, и Минфин США разрешил такие операции до 7 апреля будущего года. Зеленский назвал это решение несправедливым. Роспотребнадзор запретил возить и продавать в России напитки нескольких грузинских производителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. Запрет подтвердили участники рынка. Продукцию, которая не соответствует требованиям по вкусу, физико-химическим показателям и безопасности, приостановили в обороте. В список попали вино, коньяк, пиво, а также грузинская кока-кола и вода на Беглаве. В магазинах уже начали изымать продукцию. Больше 80% блогеров за год заметили падение рекламных доходов. Такие данные представили на форуме «Цифровые решения». Чаще всего на их решение о рекламе влияют позиции регулятора и риск штрафов за размещение на ограниченных в России ресурсах. Многие также отказывались от интеграции или откладывали их из-за юридической неопределенности. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Программы.
3: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на мотоциклы. Со мной сегодня в студии Максим Сережкин, автор канала «Макс Дед», и Антон Шмаль, председатель Московской коллегии адвокатов и «Время защиты», и основатель мотоклуба выпускников Московской школы управления «Сколково».
1: Медиатренды. Медиатренды.
3: Антон, вот мы обсуждали как раз историю с переподготовкой, с подтверждением прав с выходом на каждый новый сезон. Вот видела, что у тебя есть что добавить к этому.
4: У меня есть что добавить. Я считаю, что каждый рассказывает про то, что он видит. Невозможно без регуляторики государства прийти к осознанности, к какой-то культуре или к чему-то еще. Давайте вот просто на примере того, как поставили 20 тысяч камер, и автомобилисты вдруг стали более осознанными, да, это не из-за того, что они такие взрослые, осознанные люди, это из-за того, что штраф начал давить карман. И поэтому, когда мы говорим о том, что можно сделать, то вот на законодательном уровне, без государства, прям сильно этику, культуру вождения мы поменять с вами не сможем.
3: Мы очень много уже говорили сегодня про культуру вождения, и, ну, мне кажется, один из самых важных ее элементов – это экипировка. К нам присоединяется Константин Виноградов, мотоклуб «Твердый знак». Константин, вот я свой пример приведу. Я лично, к сожалению, падала с мотоцикла. К счастью, падала в экипировке, у вас же, кстати, купленной. Все обошлось, все было хорошо. Но вот для слушателей сейчас очень хочется четко проговорить, почему без экипировки на мотоцикл нельзя даже садиться.
5: Да тут все очень просто. Есть такая наука, статистика, и есть уже сотни лет истории, в течение которой мотоциклисты ездят на мотоциклах и, к сожалению, падают с них. И статистика четко сказала, что страдает, как страдает, с какой силой страдает.
3: Но вот, тем не менее, у нас законодательно только шлем обязателен, а

0: Мотокуртка, мотоботы, штаны специальные. Я лично видела огромное количество девчонок, которые в леггинсах и чуть ли не в юбках ездят на спортбайках. И, ну вот честно, перекрестить хочется.
1: Мы крестим.
2: Это же красиво.
0: Это вот, знаете, как мне кажется, есть очень популярная шутка, что как-то неправильно мы маркетируем всю мототусовку, что обязательно, если мы продаем, ну и показываем какой-то мотоцикл, на нем должна сидеть красивая девушка в юбке и без экипировки. В лучшем случае она будет в шлеме.
1: 80% покупок совершается благодаря эмоциям. Угу. Это уже доказано, и поэтому, когда мужчина покупает себе байк, то он, естественно, визуализирует себе, что он и красивая девушка рядом на этом байке. Поэтому, конечно, а как продавать по-другому?
0: Мужчины, одевайте своих двоек в обязательном порядке в полноценную мотоэкипировку. Константин.
2: Давайте зададим Константину этот вопрос. Костя, привет, это Макс, дед. Дорогой, ну скажи, пожалуйста, как ты считаешь, почему по закону только шлем необходим? Ведь этому есть объяснение.
3: Знаешь, если оно есть, мне оно, к сожалению, неизвестно. Хотя в Европе движение в сторону экипировки идет. В ряде стран перчатки сделали обязательными. Кажется странно, но на самом деле этому есть объяснение. Все остальное оставляют на откуп здравому смыслу и вообще мозгу того, кто садится за руль. И, извините, вернусь к предыдущим репликам. Возмущают даже не девочка на спортбайке, которая едет в леггинсах и белых кроссовочках, а мальчик, закованный как на трек, сзади которого двойка, сидит девочка в леггинсах, топике и белых кроссовочках. Хочется остановить и сказать: дорогой, что ж ты творишь-то, милый?
0: Максим, почему у нас на законодательном уровне только шлем?
2: Причина очень простая. Травмы черепа при падении с мотоцикла в 99,9% являются смертельными, несовместимыми с жизнью. Травмы тела при падении с мотоцикла, в том числе с пассивной безопасностью, в очень небольшом проценте. Мы сейчас сухой статистикой, звучит, понимаю, страшно, но это правда. Европа, да, шагает в эту сторону, но Европа всегда шагала куда-то вот, и в том числе в коммерческих историях, поверьте. Если мы сейчас на законодательном уровне всю экипировку сертифицируем, все остальное, рынок
0: мотоэкипировки.
2: Мотоэкипировки ляжет. И он вообще, он не справится с этой историей совершенно.
0: Константин, а согласны с этим тезисом?
3: Абсолютно. Хотя, к слову сказать, думаю, что Россия коснется в меньшей степени, потому что, что бы ни говорили, я достаточно много путешествовал, в России культура использование мотоэкипировки намного выше, чем, скажем, в Южной Европе, ну, начиная от Франции и все, что южнее, где мне не раз говорили, я стараюсь ездить в фулл-экипе, типа, парень, ты выглядишь, как будто собрался на трек. Правда, если в компании был кто-то, кто бывал в России, говорили: парень, он из такого места, которое гораздо жестче,
0: где
3: чем
0: лучше
3: трек.
0: Так?
1: Достаточно тяжело, но вот если мы вводим историю с тем, что мы официально на законодательном уровне делаем полную мотоэкипировку, представь себе, сотрудник ГАИ останавливает, как он будет проводить
0: проверять
1: исследование, экспертизу, что... То есть видишь, шлем на голове у человека есть, все, этого достаточно, потому что это вот на законодательном уровне. А дальше 1,2 миллиарда вопросов. Что за ботинки, кем они сертифицированы, что за штаны, а покажи штаны, а сними штаны. И вот с этим мы столкнемся. То есть то, что нужно, конечно, нужно. Это даже не обсуждается. Вопрос, как это регулировать? Регуляторики, по сути, здравой нет.
0: С нами на связи был Константин Виноградов, мотоклуб «Твердый знак». Давайте попробуем составить такой, ну, некий гайд, с чего начинать. Вот самый всегда базовый, первый простой вопрос. Как правильно выбрать себе первый мотоцикл? Максим, давай с тебя начнем. Вообще, с чего, с какого мотоцикла начинать? Мы уже поняли, что не со спортивного, желательно. Но тем не менее.
2: Я не считаю, что нельзя начинать со спортивного или не спортивного. Если ты пойдешь на трек и начнешь там тренироваться, начинать нужно со спортивного. У многих гонщиков MotoGP в мире нет водительских прав. И они не катаются в городе, не катаются только на треке, они спортсмены. Если ты идешь в спорт, начиная с того мотоцикла, который в тот спорт, в который ты идешь. Спортивных дисциплин множество, их десяток. Можно идти на джимхану, можно идти на
0: эндуро,
2: стант,
0: мотокросс.
2: Можно идти на эндуро, на кросс, можно идти в MotoGP, можно идти... То есть это прямо дисциплина, куда ты можешь пойти и кататься на мотоцикле и без риска попасть в аварию на дороге.
0: Угу.
2: Но если ты городской байкер, так, ты хочешь кататься в городе, получать удовольствие, ты идешь в мотосалон и выбираешь сердцем и чуть-чуть практических навыков. Сел, тебе удобно. Но самое главное, поверьте, большинство... а если не все мотоциклисты, покупают первый мотоцикл, пришел, увидел, влюбился, купил, потом можешь не ездить, но ты реализовал эту мечту, ты

0: получил огромное от этого удовольствие. И нет практического пути. Угу. И все зануды, которые говорят, нет, есть практический путь, поверьте, не поэтому мы катаемся на мотоциклах. Мы катаемся на мотоциклах, потому что пришел, увидел, сказал, это мое. Сел, кайфанул, невозможно. Выкатился, не умеешь ничего, все трясется, адреналин из всех щелей. Вспотел 3 раза, понял, что вот надо пойти научиться. Пошел, научился, пришел, еще покатался. А потом тебя сорвало, и ты купил 1, 2, 3, 4, 5, 10 мотоцикл, уехал на дальние расстояния, пошел заниматься. Но это болезнь, мотоцикл – это болезнь. И надо понять, что ты ей заболел.
1: Неизлечимая, как
0: правило. И к психологу не надо ходить, потому что, не дай бог, излечит. Ну, зачем?
1: Антон, твои рекомендации для новичков?
2: Я считаю, что, знаешь, это долгий путь, это некий трек. Ты не вдруг проснулся и такой, ой, пойду в мотосалон, выберу себе мотоцикл. Это какая-то история с детства. Это какие-то незакрытые наши гештальты, как бы это ни звучало. И мы это покупаем, опять-таки, благодаря своим эмоциям. А эти эмоции, вот ты знаешь, я к нашему эфиру готовился, я чуть-чуть себе записал. И я считаю, что мы в основном-то покупаем мотоцикл в кризис, так или иначе. До 40 лет человек строит себя по внешнему чертежу. Общество, семья, карьера, статус – это не жизнь, а возведение некого фасада. После 40 фасад перестает спасать. Достижения, которые должны были бы насытить, обнаруживают пустоту в себе, и эти вопросы начинают внутреннее пробуждение. Это не каприз, не очередной кризис. В настоящий момент это требование души внутри себя, что было довольно редко, и ради того, чтобы выстроить эти важные для себя какие-то особенности, ты одобряешь вот эту всю историю из социума, ты тянешь эту калитку к себе. Постоянное давление внешней среды, которое всегда что-то тебе надо или дай, не то чтобы слабеет, но уже к этому возрасту притупляется, и появляется пространство для осознанного выбора без страха что-то не успеть в этом мире. На поверхность выходят твои тени, забытые желания, детские увлечения, все, что десятилетиями спасало и, может быть, где-то в надежде и тайно желало, ждала своего часа когда-нибудь проснуться. Человек начинает мерить жизнь не числом связей и побед, а глубиной подлинности и общения, слышать свое истинное «я». Внешние перемены, смена работы, развод, переезд, новые увлечения – лишь симптомы этого кризиса. Настоящая трансформация происходит уже внутри. 35-40 лет – это не закат, а порог. Вторая половина жизни требует уже не гонки, а смысла, не доказательств, а честности, не расширения, углубления и чувственности. И тот, кто проходит этот порог, обретает, конечно, уже не молодость, но целостность себя и со сброшенной маской.
1: На этой философской ноте к нам присоединяется основатель и владелец мотошколы Ready to Ride Любовь Толмачева. Любовь, вот я теперь не могу не спросить. Вот к вам с такой мотивацией приходят? И вообще, с какой мотивацией к вам приходят учиться?
3: Отчасти соглашусь с предыдущим оратором. Да, есть и этот момент в том числе, кризис там, у кого среднего, у кого какого возраста, да, но очень много учеников приходит именно, да, в какой-то кризис. Он у всех разный, у всех свой, и обобщить, ну, сложно на самом деле. Ну, не будем обобщать, да, но да, чаще всего приходит в кризис. Плюс в нынешнее время у молодежи немного другое, скажем так, восприятие жизни. Они немного приходят по другой причине, просто потому что хочу.
1: Любовь, а вот вопрос, вы у нас первый спикер-женщина в нашем сегодняшнем эфире. Чем отличается культура вождения у мужчин и у женщин? Есть ли вообще разница?
3: Знаешь, наверное, меня закидают помидорами, но женщины водят аккуратнее намного. Конечно, попадаются и такие же, скажем так, слегка безбашенные принцессы. Вот. Но в целом, да, женщины и учатся дольше, и водят аккуратнее, более осторожно, более осмотрительно и стараются соблюдать правила больше, чем мужчины.
1: Максим, вот твое мнение интересно. Действительно женщины более аккуратны водители? И с чем это связано?
0: Женщина, меня тоже будут кидать помидорами, так. Да, видим? Очень просто, женщина более напуганное существо, оно менее склонно к риску, особенно к физическому, поэтому это естественный процесс. Я считаю, девчонки должны кататься на мотоциклах, но они просто более аккуратны в силу своего естества. Они пугаются, поэтому они дольше учатся, и все. Им не свойственно думать, что я все могу. Единственное отличие, для девчонок мотоцикл – это поиск. Это они что-то ищут. Ну, вот в силу своей как бы личности надо вот это развитие. Вот. И мотоцикл для них поиск. Для мужчин мотоцикл – это окончание поиска.
1: Уже
0: это то, к чему
1: себя.
0: Он не приходит.
1: Угу.
0: А женщины с него начинают, а мужчины им заканчивают. Вот и вся разница.
1: Любовь, ваше мнение, согласитесь, опровергните?
3: На самом деле, да, соглашусь в большей степени, что женщины, они, знаете, мы от природы такие более мягкие, осторожные в силу, да, своей природы. Мальчики же, скажем так, у них генетически заложено техническое устройство любой техники. Поэтому, да, им дается проще. Мы, девочки, учимся интуитивно. Мы понимаем, даже не понимаем, мы чувствуем технику. Вот тогда у нас происходит такой симбиоз. Мы начинаем чувствовать технику, у нас все получается. У нас, наверное, самая такая, скажем так, большая школа по количеству девушек именно. Потому что все приходят и спрашивают, откуда у вас столько девушек? У нас действительно очень много процентов, наверное, 70 – это девушек. Кому надо познакомиться, приходите.
2: Я бы хотел вот эту часть отметить. У меня тоже есть в клубе девушки, которые катаются на мотоцикле. Естественно, я как истинный исследователь этого мира, я говорю, чего вы сюда приходите? Серьезно, они весят эти мотоциклы, вы их не поднимете. Да и вообще, там, ну, вы, честно говоря, ну, объективно, я даже удивлен, как вы управляете техникой, потому что вы путаете правое и левое, это бесконечная история, это нет никаких на это объяснений логичных, но тем не менее это существует. И я говорю, каким же образом, уважаемые красотки, вы оказались здесь? И, естественно, когда мы выходим на какой-то осмысленный разговор, все же это знакомство с мужчиной, с брутальным мужчиной в этом мотосообществе или в надежде найти этого брутального мужчину, потому что такой склад им нравится. И поэтому вот даже сейчас вот девушка, которая вот наш оратор, да, она тоже говорит, приходите знакомиться. Ну, это о чем говорит? Это говорит о том, что есть определенный кластер людей, которые привлекают внимание. Кого-то, ну что уж, кого-то прям сильно привлекает, а кому-то прям сильно не нравится, да? Ты либо найдешь, либо не найдешь, как с динозавром. Поэтому здесь, конечно же, есть такие люди, которые действительно там принимают решения, ну, они находятся в отношениях, и они хотят только кататься, им нравится вот этот адреналин. Конечно же, и девушки есть такие.
1: Любовь, не могу не задать на этой волне вопрос. Часто ли вообще женщины-мотоциклистки сталкиваются со скепсисом и с неким таким, назову это, сексизмом в свой адрес?
3: Да, довольно часто. Я сама лично за рулем за сезон неоднократно сталкиваюсь с этим.
2: А в чем выражается этот сексизм, хотелось бы узнать?
3: А ну вот, например, да, ситуация, допустим, была у меня такая 2 года назад. Меня на трешке, ну просто вот смотрит молодой человек, у него Infiniti джип, не помню какой, да, вот он смотрит на меня в зеркало и жмет меня к отбойнику. Вот просто прям берет и жмет.
1: Просто потому что девочка.
4: Ну это не к сексизму,
2: это не к сексизму, это к любому мотоциклу, мне кажется. Ну я бы понял, он бы сказал, ты неисправимая женщина, и вот выругался бы, да, и конкретно бы там весь женский род бы, да?
3: Это я часто слышу от таксистов, и не домой борщи вари, что вы вообще делаете на дороге, это, ну, достаточно часто.
2: А я часто слышу от водителей, как мы все погоняем всех этих таксистов, едя в своих автомобилях, понимаете, и как бы, вон, иди там, ишаком управляй, условно говоря, что ты за руль сел.
1: Вечная война.
2: Это, да, это вечная история, ну, как бы недовольных людей. Я просто не встречал, наоборот, все больше и больше я стал замечать, что уважение к мотоциклистам в Москве, по крайней мере, Санкт-Петербурге или в городах-миллионниках, оно прям очень-очень сильно развитое. Я вот приехал с мотопробега по Узбекистану, вот там вообще мы диковина, они все с нами фотографируются, наслаждаются, все. Как только они садятся в автомобиль, тебя нет. То есть они тебя подрезают, они тебя там скидывают с дороги. Ну вот в Москве по-другому уже.
1: Завершить хочется на такой некой философской ноте. Вот всем вопрос, Любовь, вам первой дадим слово. Какое чувство дает мотоцикл, которого в обычной жизни на дороге нет?
3: Я всегда говорю коротко. Почему у кабинета психолога нет мотоциклов? Может стоять только один, это мотоцикл психолога будет. Для меня мотоцикл – это лучше, чем психолог. Это вот ты садишься, там нельзя думать о чем-то плохом. Да? Соответственно, мозг отключается, и есть ты, мотоцикл, дорога, и все. То есть мозг разгружается максимально, поэтому это вот, наверное, какая-то свобода от лишнего груза, который тебя вот снаружи давит.
1: Антон, если коротко, для вас?
2: Для меня коротко, наверное, это ощущение мира вообще с другой призмы. Дорога – это ты как человек, который в любой момент может через секунду закончиться. То есть вот это вот, знаете, игра со смертью. Игра со своими мыслями и ощущениями, она очень важна. И мы понимаем, насколько мы живые, когда мы рядом с краем пропасти. Поэтому, наверное, вот это вот ощущение адреналина и дофамина, оно дает вот этот вот вкус который невозможно сравнить ни с чем. Поэтому люди, которые занимаются экстремальными видами спорта, я

0: поэтому этим и занимаются.
1: Угу. Максим?
2: Это философский вопрос очень. Для меня это честность. На мотоцикле я тот, кто я есть. Я управляю этим механизмом. Весь внешний мир ждет меня. А мотоцикл может меня сбросить, но он никогда не бросит меня нигде. Он честно дотянет меня туда, куда я хочу. И самое главное, на мотоцикле я очень легко договариваюсь с самим собой. А этого в мире нет больше нигде.
1: Со мной сегодня в студии были Максим Сережкин, автор канала «Макс Дед», байкер, мотопутешественник, владелец сети салонов мотоэкипировки «Grand Parader», Антон Шмальт, председатель Московской коллегии адвокатов «Время защиты», основатель мотоклуба выпускников Московской школы управления «Сколково». С нами на связи была основатель и владелец мотошколы «Ready to Ride» Любовь Толмачева. Тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
3: РБК «Коллекция».
4: Ну а прямо сейчас о ситуации во Франции. Уличные протесты французских школьников становятся главной темой международной повестки. То, что происходит во Франции, это нечто иное, как вышедшая из-под контроля массовая миграция. Речь не о школах, а об исламе, который хочет захватить некогда великую страну.
5: Дай угадаю, кто это сказал. Давай. Это наверняка американский президент Дональд Трамп, его стилистика.
4: Бинго. Действительно, глава Белого дома прокомментировал митинги и погромы, охватившие Францию. При этом сами протестующие говорят лишь о нехватке учителей и плесени в классах. За вторник на улицы вышли более 250 тысяч школьников и студентов. Это данные «Фигаро». По данным издания, из этого числа в Париже собралось 56 тысяч бастующих. По информации телеканала BFM TV, около 500 человек арестованы. И вот на этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание с рядом глав государственных ведомств. Среди них премьер-министр Себастьян Лекарню, министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр национального образования Эдуард Жифре.
5: Ну, история сугубо внутренняя для Пятой Республики, как мы понимаем, но статистика, наверное, тревожит, в первую очередь, французскую общественность. За время погромов пострадали почти 200 школьников. Мать одного из них дала интервью французским СМИ, но при этом пожелала остаться анонимной. Она утверждает, что силы правопорядка применили оружие во время задержания ее 14-летнего сына Идена.
6: Очень больно отправлять своего ребенка в школу в понедельник утром и потом увидеть его в таком состоянии. Невыносимо видеть своего ребенка таким. Очень тяжело видеть все, что происходит. И еще больнее осознавать, что это не закончится в ближайшее время. У Идена сейчас проблемы с психологическим и физическим здоровьем. Он перенес довольно серьезную операцию и не может говорить. У него запломбирована челюсть. Сейчас он может есть только через соломинку.
4: Также ранения получили сотни силовиков и сотрудников образовательных учреждений. Полиция задержала более 6 тысяч человек. По словам министра образования Эдуара Жифре, примерно 85% задержанных – это несовершеннолетние. 24 учреждения были сожжены или разграблены. Правительство частично пошло на уступки, отменив части налоговых сборов. Но это решение не привело к окончанию протестов. Одно из главных условий митингующих – требование выделить 10 миллиардов евро на сферу образования. Улучшение условий для учебы, увеличение зарплат преподавателям и ставок для психологов в школах. И вот, по словам одного из участников протестов, чем больше людей выражает свое недовольство, тем больше шансов добиться уступок у правительства.
7: Для нас это прежде всего поддержка старшеклассников, которые несколько дней назад начали блокаду. Я думаю, у всех у нас есть своя роль в этом движении, и чем больше нас будет, тем лучше нас услышат. Это не борьба нескольких человек, это более глобальная борьба за молодежь.
5: Вообще интересно, конечно, когда школьники протестуют, митингуют ради того, чтобы их учителям повышали зарплаты. Для России, мне кажется, вообще дело неслыханное. Профсоюз старшеклассников, кстати, есть такой. Протесты накануне называли не иначе, как третий этап борьбы с правительством Пятой Республики. В своем заявлении они подчеркнули, что этот шаг – ответ на нежелание правительства Франции идти навстречу бастующим. Протесты проходят каждый день, начиная с 21 сентября, как сообщает профсоюз старшеклассников, забастовки затронули почти 2000 лицеев. Но что интересно, есть заявление, которое делает Макрон, есть заявление, которое делает министр образования, министр юстиции, значит, особняком выступил. Жеральд Дарманен заявил, надо взыскивать стоимость ущерба с родителей подростков, которые участвуют в погромах. Вот кто о чем?
4: Это повод для еще одного протеста.
5: Очевидно, да, он только подогревает массы, но следим за тем, как это все развивается. И самое главное, каким политическим последствиям для самого Макрона это все приведет.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
8: Сроки ввода 2/3 заявленных мощностей таких объектов недвижимости, как ЦОДы, то есть центры обработки данных, в московском регионе перенесены на более поздние периоды. Такие данные приводит компания NF Group. По оценке аналитиков, в 2026 году ожидается ввод лишь

0: около 33% от первоначально заявленного объема. Остальные 67% сдвигаются. При этом около 80% новых мощностей, которые планируется запустить в 2027 году, это как раз проекты, перенесенные с 2026 года. То есть будущее предложение формируется не столько за счет новых стартов, сколько за счет смещения уже анонсированных сроков. Планы по развитию рынка остаются масштабными. На 2027 год в московском регионе заявлено более 160 мегаватт новых коммерческих мощностей, а на 2028 год еще свыше 260 мегаватт. Однако реализовать все в срок мешают сразу несколько факторов. Это ограниченный доступ к энергомощностям, дефицит подходящих площадок и квалифицированных команд, высокая стоимость финансирования, а также увеличение сроков проектирования и подключения объектов. Дополнительно в 2026 году добавились изменения регуляторных требований по строительству и надежности электроснабжения. На фоне этого дефицит свободных мощностей сохраняется. Если в 2023-2024 годах ежегодный прирост новых мощностей в московском регионе составлял 13-15%, то в 2025-2026 годах показатель снизился до 5-7%. При этом спрос продолжает расти, в том числе за счет развития решений на базе искусственного интеллекта. Новые проекты ЦОДов уже предусматривают более высокую нагрузку на стойкое место и повышенные требования к энергетике и охлаждению. По оценке NF Group, на конец 2026 года общая подведенная мощность российских центров обработки данных составит около 1,9 гигаватта. Из них примерно 0,9 гигаватта приходится на коммерческий сегмент и порядка 1 гигаватта на корпоративные дата-центры. Около 75% всех мощностей сосредоточено в московском регионе.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
1: Нет, согласен.
2: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о

0: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифрой в статистике, а индивидуальностью, под которые подстраивается компания.
1: Рекламный щит.
2: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00. Что это было? В эфире.
3: На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность упрощения регулирования мини-нефтеперерабатывающих заводов и небольших установок для переработки. Скажи, пожалуйста, это технически вообще возможно? От масштаба зависит вот эта сложность сертификации? Можно что-то буквально упростить в этом отношении?
4: Дело в том, что этим путем мы уже ходили. То есть не для мини-НПЗ, да, но для химико-технологических установок, в том числе, которые сейчас работают у нас, у наших клиентов, которые являются первым классом опасности. Мы тот путь, который 3 года назад многие говорили, что нет, вы никогда на модульное изделие не получите необходимый сертификат, мы его прошли и получили, и очень многие этому удивились.
5: Поясни, что это значит? То есть вот ваша установка, что это значит, что с ней можно делать? Вот ты говоришь, мы получили на свою модульную установку сертификат.
4: Это значит, что она может законно эксплуатироваться на опасном производственном объекте, быть при этом поднадзорной не всем необходимым контролирующим структурам, и она полностью соответствует всему техническому регулированию и всему законодательству.
2: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в

0: дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Дональд Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента. По его словам, США неоднократно требовали от Владимира Зеленского не наносить удары по российским НПЗ, но он не слушал. Трамп отметил, что Вашингтон предупреждал, Россия поставляет значительную часть дизтоплива в мире, и удары приведут к острой нехватке. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал заявление Трампа знаковым и историческим моментом, добавив, что дизельная дипломатия разоблачила Зеленского. Между тем, США возложили ответственность за тупик в урегулировании украинского конфликта на Владимира Зеленского. Об этом пишет Киев Индепендент со ссылкой на украинских чиновников. По данным издания, американские переговорщики на встрече в Майами объяснили это тем, что Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ. Ранее Financial Times сообщила, что переговоры завершились досрочно из-за объявления Трампа о сделке с Россией по дизтопливу. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер посетят Россию в этом месяце. Об этом пишут Axios и ТАСС со ссылкой на источники. По данным ТАСС, визит возможен в течение ближайших двух недель. Axios говорит о поездке позднее, в октябре. Напомню, в прошлый раз Уиткоф и Кушнер приезжали в Москву 5 сентября. США в ближайшее время примут решение в связи с атаками на Саудовскую Аравию. Об этом заявил Дональд Трамп. На вопрос журналистов, решил ли он присоединиться к ударам Саудовской Аравии по позициям хуситов, Трамп ответил, что Вашингтон может это сделать, изучит вопрос и примет решение быстро. Аэропорт Эр-Рияда атаковали в субботу днем, пострадали несколько человек. Российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл чемпионат мира в Баку. В финале в весе свыше 100 килограммов он победил азербайджанца. 28-летний Тасоев теперь трехкратный чемпион мира. Турнир в Баку закончится в это воскресенье. Сборная России выступает с флагом и гимном. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Дети становятся экономически недоступны. Еще недавно падение рождаемости объясняли тем, что молодые не хотят брать ответственности, отказываться от привычного образа жизни. Однако опрос фонда ООН в области народонаселения показывает обратное. Подавляющее большинство мужчин и женщин без детей хотели бы стать родителями. При этом 2/3 респондентов называют препятствием экономические и жилищные проблемы. Хорошая экономика и высокий ВВП, правда, не значит, что рождаемость высокая, объяснил руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Получается, когда нам говорят, что дал бог зайку, даст и лужайку, это совершенно с экономической точки зрения несостоятельный тезис.
4: Да, конечно. Вот это вот падение рождаемости часто объясняют какими-то трудностями с консервативными ценностями. Но на самом деле, если мы возьмем статистику, мы увидим, что в странах, где эти ценности поддерживаются, например, там в Турции или в Китае, рождаемость часто ниже, чем в западных странах. Например, в Турции коэффициент воспроизводства населения, то есть количество детей на одну женщину детородного возраста, меньше 1,5, а в Штатах он больше 2. В Германии, в Голландии, во Франции он больше, чем в Турции. В Китае, где политику «одна семья, один ребенок» отменили еще 10 лет назад, он ниже 1. А между тем, влияние, например, наличия собственного жилья, его доступности, оно огромно. То есть очень многие люди не заводят детей именно потому, что у них нет своего жилья, показывает статистика.
5: Илья, но только ли дело в деньгах и в недвижимости? Возможно, есть еще какие-то причины, по которым не хотят заводить детей?
4: На самом деле главное – это отсутствие ощущения стабильности. Да? Если у человека нет постоянной работы, на которую он надеется остаться там, в течение 5 лет, он тоже не будет заводить детей. Интересный еще есть фактор – это то, насколько человек быстро конвертирует в деньги свое образование. Раньше считалось, что начало старта карьеры человека должно быть наиболее бурным. Молодой человек приходил, он получал повышение в течение 5 лет и мог создать семью. А теперь зумеры, младшие миллениалы, они застревают на низовых должностях на долгие годы. То есть они получают очень маленькие деньги, и это не способствует ни тому, чтобы жилье свое купить, да, ни тому, чтобы завести семью и тем более детей.
3: Еще один штрих. Исследование американских экономистов показало прямую связь между жильем и рождаемостью. На 1000 льготных ипотек в США приходится примерно 300 новорожденных с